0: И в свою очередь, мы тоже родимся в вечность, как говорили ранние христиане о смерти. Родимся, оставим обветшалое, оставим оскверненное, озаримся новым светом, который ничем уже не омрачен, и войдем в вечную жизнь. Но смерть близких, дорогих нам людей, говорит нам тоже о любви и ставит перед нами вопрос о том, как мы любим. Надолго ли? Навсегда ли? Глубоко или поверхностно? Помня только себя или забывая себя, чтобы любить, то есть помнить всем существом только другого. Придет время встречи. Какова будет эта встреча? Для тех людей, которые через всю жизнь сердцем останутся верными когда-то родившейся дружбе, любви, эта встреча будет радостью. А что, если мы встретимся и вдруг с ужасом заметим, что человека, которого мы как будто и любили, любили всю жизнь, мы забыли, когда он умер, через скорое время. Думая только о себе самих, мы не сумели любимого человека удержать в сердечной памяти, в единственной памяти, которая может устоять против времени, против старости, против всего. Мы молим Бога о том, чтобы умирающим давалась вечная память, чтобы они никогда не были забыты. Богом они забыты не бывают. Бог до самозабвения любит, до крестной смерти любит, до потери собственного сознания любит. Но мы — Христовы. Нам поручено Богом любить Его любовью, помнить Его памятью, на земле быть как бы живым доказательством того, что можно не бояться себя забыть, потому что тебя не забудут, быть живым доказательством того, что если человек себя потеряет до конца по любви к ближнему, он все равно жив, потому что его помнит Бог и помнят другие люди.
1: В этом удивительная тайна любви, что мы призваны так любить, как нас возлюбил Бог, то есть до самозабвения, до креста, до смерти. Мы призваны так друг друга любить, чтобы свою жизнь отдать до конца друг для друга. И это бывает страшно. Думается, а что, если о себе я забуду, и никто не вспомнит? Неужели я тогда выйду из жизни, из бытия? Если не вспомнит меня никто, если забудут меня все, тогда что? Не забудет Бог, не забудет Божия Матерь, не забудут святые Божии, не забудет ангел наш Хранитель и силы небесные, не забудут и грешники, хрупкие, слабые грешники, которые жизнью не умеют любить, не умеют любить до конца, но которые сердцем умеют болеть и любить, и никогда не забыть. Наша надежда на вечную жизнь именно в том, что мы любим. Нам не нужно о себе заявлять, нам незачем утверждать себя, напоминать о себе, твердить всем вокруг «не забудь, не забудь», напоминать друг другу о себе не только добром, но порой и всем, что раздражает людей вокруг нас, только бы не быть забытыми, только бы заметили нас, только бы не было страшного чувства, что меня нет, что мимо меня проходит все, что я даже не тень, даже не призрак, что я не видим, не слышим, не чуем. Мы можем этого не бояться. Всегда найдется та любовь, из которой нас не может вырвать ни высота, ни глубина, ни долгота, ни ширина и никакая тварь, как говорит апостол Павел в послании к римлянам. Глава 8, стих 39. «Из любви Божией не выпадает никто».
0: Но неужели нам только получать эту любовь? Неужели, зажегшись этой любовью, нося в себе хоть искорку этой любви, мы не можем ее распространять вокруг себя? В этом вся жизнь наша христианская. Знать, что мы любимы Богом, утверждаемы Богом вечность и без страха, потому что мы вечны, потому что в нас жизнь непобедима, потому что мы все войско неодолимое, спокойно любить, даже если это может стоить нам жизни. И когда мы говорим о потере жизни, не надо думать только о том, что некоторые смертью своей прославили Бога или проявили свою любовь. Иногда прожить долгую, но самозабвенную жизнь более важно, чем в одно мгновение приставиться от временного века в будущий, вечный. Нам надо научиться жить долго, жить сознательно, жить упорно, жить с верным, неколеблющимся сердцем. Этого никто не может у нас отнять. силы тела пропадут, умственные силы поколеблются. Все земное, все душевное может рано начать свое увядание и долго-долго вянуть. Но одно не может у нас умереть — это живое сердце. И вот это сердце нам надо воспитывать всю жизнь. Никогда не дать сердцу охладеть, никогда не дать ему сузиться, никогда не дать испугу погубить великодушие. «Не бойся, малое стадо», — говорил Христос, — «я победил мир». Мы принадлежим к роду победителей, вернее, к роду тех, ради которых Христос жил, умер, был, видимо, поражен и на самом деле победил навеки. Мы уже люди, принадлежащие вечности. Если бы только мы серьезно, сознательно это приняли, если бы мы не только головой, краем души, но всем существом осознали то, что мы уже знаем о вечности через Слово Божие, через Слово святых, через Писание отцов, через тайный голос Божий, звучащий в нашей душе совестью или тихим глазом вечернего ветерка, о котором говорит Исаия. Может быть, больше всего через таинство мы приобщены вечности и знаем ее. Миллионы людей дали бы жизнь, чтобы знать то, что мы знаем. Но к чему привыкли, и поэтому самые драгоценные вещи, самое святое нам кажется обыденным, и мы проходим мимо.
1: Если бы только мы могли понять, как мы богаты не только временным, но вечным, понять, что мы укоренены там, где нет смерти, нет поражения, нет тьмы, нет разлуки, нет разлада, где все уже осуществлено, уже дошло до своей полноты, сияя славой вечности, славой Божией. Тогда мы могли бы жить мужественно, смело, безбоязненно. Мы могли бы не бояться любить, даже если эта любовь раздирает душу, если даже она как будто сокрушает жизнь, ту земную, малую жизнь, которая приходит к концу, когда расцветает вечность. Потому что именно об этом нам надо помнить, о расцвете. Апостол Павел об этом говорил, когда писал, что он тоскует по вечной жизни, что хотел бы умереть, потому что для него жизнь — это Христос, а смерть была бы приобретением, ибо пока мы живем на земле, мы отделены от Христа. И в другом месте он говорит, что он думает о смерти не как о лишении временной жизни, совлечении этой временной жизни, будто один покров после другого срывается с него и остается смерть. Нет, для него смерть — это обличение в вечность.
0: Христос дал нам много образов Царствия Небесного, но один образ, мне кажется, здесь особенно кстати. Притча о семени, которое должно умереть для того, чтобы принести плод. Каждый из нас, думая о себе, себя переживает как такое семя, сухое, четко ограниченное, имеющее свою индивидуальность, легко отличимое от другого. Такое зернышко мы можем держать на руке, мы его видим. Если бы зернышко могло чувствовать, думать, оно бы испугалось при мысли о том, что его бросили в землю, и в этой земле нечто очень страшное произойдет. Его преграды разорвутся, оно смешается с живоносной, но чужой, страшной для него почвой. Так и мы. Мы боимся себя потерять, и поэтому остаемся замкнутыми, сухими, ограниченными. Мы боимся себя потерять, и поэтому не приносим плода. Но этот плод, конечно, более значителен для нас самих, чем плод, который приносит зерно, брошенное в землю, значителен для него. Когда пахарь бросает зерно в землю, он в свое время собирает плоды, он будет жать. Когда мы опускаемся в землю, когда мы погружаемся в страшную, пугающую нас почву человеческой жизни, в которой действует жизнь Божия, когда мы умираем, когда нам кажется, что мы начинаем себя терять и не можем больше себя найти, то плод, который мы приносим, — это расцвет богатой жизни, предельно богатой красотой, плодами. Мы думаем о колосе, что его пожнет хозяин. Но когда мы вырастаем в полный, налившийся колос, хозяин нас не срывает. Мы выросли в меру своей красоты, в меру полноты жизни. Вот если бы мы помнили об этом, если мы помнили бы, что смерть нам откроет не будущую жизнь, а будет для нас полнотой той жизни, которая уже сейчас в нас началась.
1: Сколько раз бывает, мы молимся, и душа горит, и слезы текут, и мысль собрана, и все тело как-то обновляется этой молитвой. И вдруг все срывается. Сорвалось, потому что устало тело и не может больше вынести этого напряжения. Сорвалось, потому что человек с нами заговорил. Сорвалось, потому что ворвалась в ослабевающее внимание земная мертвящая мысль, потому что заколебалось сердце. Как это часто бывает, как это горестно. Но эти мгновения, которые мы так переживаем, это уже мгновение жизни, ликующей вечной жизни. Как же нам бояться того момента, когда тело перестанет уставать, когда мысль перестанет колебаться, когда сердце перестанет двоиться, когда внешние силы потеряют над нами власть, и мы сможем просто жить. Это и есть смерть, дверь, через которую мы вступаем в жизнь. И сама эта жизнь, раскрывшаяся сначала как смерть зерна, а потом как его расцвет. Сначала как погружение в тьму, в смерть, а потом как явление в красоте и славе. Как глубоко и смело мы могли бы жить, с какой надеждой, с какой уверенностью, если бы это помнили. Если бы мы помнили не будущую жизнь, о которой мы не знаем ничего, а вечную жизнь, которую мы теперь знаем блестками, зорями огненными, мгновенными хотя бы, но такими, которые дают смысл всему, такими мгновениями, ради которых, узнав, что это возможно и что это однажды случившееся может милостью Божией повториться, стоит жить годами. Жить из изумления о том, что когда-то хоть один раз было пережито. Жить ради этого, жить благодарностью за это. Жить не памятью, а трепетным хранением в сердце раз пережитого и трепетным ожиданием того, что оно снова непременно будет, что это был только отблеск, но скоро займется заря, вскоре придет жизнь, скоро придет Бог, встреча. Это одно из самых глубоких побуждений к молитвенной жизни и к жизни по Евангелию, к жизни, где мы стараемся охранить, уберечь все святое в себе через хранение заповедей, которые являются именно такой охраной.
0: Вы, наверное, помните, что после того, как Христос был крещен, Креститель громко заявил своим ученикам: «Вот Агнец Божий, поднимающий на своих плечах грех мира». И двое из учеников оставили Иоанна, который был только предтечей того, кто теперь уже пришел, и последовали, поспешили за ним. Христос обернулся: «Чего вы от меня хотите? Мы хотим видеть, где ты живешь». Они хотели с ним побыть, они хотели быть в его присутствии, слышать его слово. Но за их ответом, незнаемо для них, кроется, может быть, смысл, который нам яснее, чем им. Они встретили его там, где он остановился, в одной из бедных хижин недалеко от Иордана. Но он был тот, который живет во свете неприступном, живой Бог и самый свет. Он был тот, который стал человеком и теперь живет среди нас, как один из нас, как брат наш по человечеству. Он — тот, который сошел в ад крестом и смертью. Вот кого они встретили. И постепенно, шаг за шагом, они обнаружили, где он. На престоле на небеси, на жеребяте осли, как поется в день входа Господня в Иерусалим. Да, и на земле, и на небе, и во времени, и в вечности, и в аду, и в раю, неизменный, тот же Господь с нами везде, наш Бог. И вот мы призваны идти за Ним, не только следовать за Ним исполнением Его заповедей, но идти, потому что нас влечет тоска по Нему, потому что мы не можем жить без Него, раз с Ним встретившись, раз коснувшись Его присутствия. Вспомните рассказ о слепорожденном. Его исцелил Господь. И на что открылись его глаза, когда впервые они что-то увидели? Они открылись на лик Бога, ставшего человеком. Они открылись на взор, на бездонный взор божественной любви, которая его увидела среди толпы. И мы тоже иногда переживаем это. В какое-то мгновение на лице

0: пока он не обернется и не скажет: «Чего вы от меня хотите, дети?» И вот тут мы должны научиться не только верности, не только решимости, без которых мы никуда не дойдем, но также воспитанию в себе этого голода, этой жажды, этой надежды. Мы должны научиться себя не обманывать, не питать ложной пищей, не пьянить ложным пивом, не утешать ложным утешением, а нести в своем сердце, в своей душе, в своей плоти, во всем своем существе этот крик всего нашего естества. «Зачем, Господи, Ты оставил меня сиротой? Когда же, Господи, Ты придешь? Приди, Господи, утешь, спаси». И Спаситель знал, что будут такие люди, которым будет невыносимо потерять Его, раз нашедший. И Он обещал, что не оставит нас сиротами, что пошлет нам Утешителя, Духа Своего Святого. Что значит слово «утешитель» по-славянски? Это, с одной стороны, тот, который утешает, в нашем русском смысле этого слова, который снимает с нашего сердца горе или облегчает его, не оскорбляя нас, не унижая, не стараясь отвлечь наше внимание от истинного горя нереальным утешением, а приходя к нам, усугубляя наше сознание любви ко Христу, но также давая нам осознание Его близости, невидимой, однако животворной. Утешитель по-славянски значит «тот, который дает крепость и силу на жизнь», на сиротство, на то, чтобы идти и идти всю жизнь, пока не дойдем. Утешитель — это тот тоже, который дает нам радость. Откуда нам взять эту радость, когда Господь от нас вознесся на небо? Радость наша в том, что наше спасение завершается Его вознесением. Как Христос нам говорит Сам в Евангелии: «Лучше для вас, чтобы я сейчас пошел к Отцу моему и Отцу вашему». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 7. Радость наша о победе Христовой, о Его вечной славе, Его дивной любви. Радоваться мы можем о том, что Он не только цель нашей тоски, нашего шествия, но Он — дверь, раскрывающая перед нами вечную жизнь. Радоваться мы можем о том, что Он с нами, как Он был со странниками, идущими из Иерусалима в Эммаус. Невидимо или видимо, неузнаваемый или порой минутами узнаваемый, Он идет рядом с нами, раскрывая наши сердца, наши умы, наши души, стучась в нашу жизнь, требуя, прося, моля, чтобы она раскрылась, разверзлась и стала достаточно широкой и глубокой, чтобы вместить вечность. Но Он тоже и путь, и на каждом шагу этого пути, каждое мгновение мы во Христе и со Христом.
1: И вот в нас, с одной стороны, тоска, порой отчаяние о том, что мы не можем достичь Бога, что Он уходит, что Он неуловим, что мы только чуем Его присутствие и не можем стать перед Ним и лицезреть Его, как лицезрели Его и слепорожденный, и Вартимей, и столько-столько людей, слепых телом и слепых душой. И наряду с этой тоской, борением, мукой в нас, надежда сверх всякой надежды, уверенность веры, уверенность надежды, потому что мы уже знаем нечто о божественной любви, если бы только мы это помнили. С другой стороны, больше всего нам мешает в духовной жизни нечувствие. Мы так огрубели, так привыкли к резким, грубым прикосновениям земли, что мы еле-еле чувствуем нежное, ласковое, едва ощутимое прикосновение Бога. А когда мы Его ощутили, мешает нам не только слабость нашей воли, не только колебания наши, мешает нам забывчивость. Нежное заслоняется грубым. Требующее внимание заслоняет того, кто стучится в нашу дверь, кто просит внимания, и отходит, если только мы от него отвернемся. И вот мы должны научиться чуткости, которой мы боимся, потому что быть чутким — это неминуемо будет значить пережить не только большую, глубокую радость, но и большую, острую боль. Мы должны научиться не забывать то, что пережито, хранить то, что самое нежное и хрупкое, беречь и этим жить, пока оно не окрепнет, не расцветет, пока то, что мы уберегли, не станет нашей собственной защитой.
0: Дорогие слушатели, прозвучала передача по страницам книги «Человек перед Богом», составленной из бесед владыки Сурожского Антония.

0: читали Валерий Утенков и Ольга Суровегина.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

Вы слушали концерт «Возведох очи мои в горы» на текст 120-го псалма композитора Дмитрия Бортнянского в исполнении хора Московской хоровой академии.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня мы продолжаем цикл наших бесед о преподобном Серафиме Саровском и связанном тесно с его судьбой новомученике, священномученике Серафиме Чичигове, митрополите Ленинградском. Моим собеседником в этих программах выступает протоиерей Георгий Митрофанов, профессор Санкт-Петербургской духовной академии. В прошлой нашей программе мы закончили на том, что у будущего священномученика Серафима Чичигова, тогда еще успешного блестящего гвардейского офицера, появляется мысль о том, что можно как-то изменить свою жизнь. Он возвращается после турецкой войны, знакомится с Иоанном Кронштадтским, и начинается его такая сознательная, серьезная духовная жизнь, связанная уже вот с этим петербургским святым.
1: Впрочем, встреча с отцом Иоанном Кронштадтским могла и не повлиять на его дальнейшее развитие, тем более, что перед нами всего лишь 22-летний молодой человек, действительно тяжело переживший картину смерти и страданий людей во время русско-турецкой войны, но отнюдь не собиравшийся порывать со своей еще военной карьерой. И вот буквально через несколько месяцев после знакомства с отцом Иоанном Кронштадтским Леонид Михайлович Чичигов вступает в брак с дочерью камергера двора его императорского величества Натальей Николаевной Дохтуровой, внучатой племянницы героя войны 1812 года. Да, он остается в своей военно-аристократической среде, вступает в блестящий брак, породнивший представителей двух аристократических семейств. И, казалось бы, уже одно это должно было вернуть его в привычный мир, где о монастырском церковном благочестии было подчас даже не принято говорить всерьез. Его семейная жизнь складывается довольно счастливо. При этом его военная карьера продолжает успешно развиваться. В 1881 году он уже гвардии штабс-капитан, признанный специалист в артиллерийском деле. Его даже направляют во Францию на маневр французской армии, где он получает орден почетного легиона. Казалось бы, жизнь его предопределена, как была предопределена жизнь его предков. Служение России на поле брани. Здесь он тоже запечатлевает себя литературным произведением военно-теоретической работы о французской артиллерии 1882 года. Теперь перед ним действительно открывается возможность сделать и гвардейскую карьеру, и поступить в военную академию, что было тоже важным элементом в его будущем военном образовании. 10 российских иностранных орденов и наград украшают его грудь. И тем не менее, в это время он продолжает медленно, но верно дрейфовать, как бы сказали его братья-адмиралы, в сторону практической, обыденной, я бы сказал, церковной жизни. В 1881 году он принимает на себя обязанности ктитора Сергиевской всей артиллерии собора в селе Клементьеве при Троице Сергиевой лавре. И при этом непосредственно своими конкретными материальными пожертвованиями стремится не просто благоукрасить этот храм, но активизировать в нем духовно-просветительскую работу. И его тянет к людям, он хочет выступать по отношению к воинским чинам, достаточно формально посещающим этот храм, как их духовный наставник в некотором роде, что странно для ктиторов всех времен и всех приходов, как правило, бывает. Опять мысли его возвращаются к проблеме жизни, смерти, к проблемам человеческих страданий. Он так увлекается неожиданно проблематикой, связанной с человеческой жизнью, человеческим здоровьем, что начинает серьезно заниматься гомеопатией и травничеством. И опять-таки пишет два тома фундаментального труда «Медицинские беседы», где с неожиданной стороны этот гвардейский офицер, ктитор военного храма, подходит к проблеме помощи своим ближним, как уже, как, в общем-то, такой врач-дилетант. хотя гомеопатия всегда, так сказать, находится на стыке, так сказать, традиционной и нетрадиционной медицины. В это время начинает систематически читать богословскую литературу. И этим будет заниматься в течение всей своей жизни. Действительно, перед нами настоящий русский интеллектуал, военный интеллигент, который, хотя и не получит никогда систематического богословского образования, в значительной степени компенсирует его отсутствие своим очень внимательным отношением к богословской церковно-исторической литературе. Здесь что-то роднящее с преподобным Серафимом, вот именно почерпнутое из книг представление о церковной жизни, которое будет в значительной степени воплощаться в его конкретном церковном служении. Ну а далее он переживает очень глубокий кризис. Кризисы нередко сопровождают жизни мыслящих людей в жизни религиозной. Безусловно, когда мы говорили вот об этих попытках преподобного Серафима осуществить в своей жизни тот или иной опыт монашеского аскетического делания, мы должны были говорить об исканиях, о заблуждениях, об откровениях и так далее. И вот здесь перед нами возникает очень тяжелая для восприятия многими современниками Леонида Михайловича Чичикова проблема. Он действительно ощущает в себе потребность кардинально изменить свою жизнь и пойти на церковное служение в качестве обыкновенного приходского священника. Надо представлять себе то, что жизнь в России той поры, хотя и была по формам своим отцерковленной, на самом деле это была жизнь, в которой очень многие проявления такой традиционной церковной религиозности с трудом умещались в стереотипы тех или иных социальных слоев. Аристократ, гвардейский офицер, ну никак не может оставить свою карьеру ради того, чтобы стать приходским попом. Именно это слово чаще всего употреблялось среди тех, в ком вырос и жил будущий священномученик Серафим по отношению к приходскому духовенству. Да, еще представить, что он овдовеет, примет монашество и потом вскоре станет архиереем, было возможно. Но идти в приходские священники казалось каким-то нонсенсом. И тем не менее, общаясь многие годы со святым праведным Иоанном Кронштадтским, воплощавшим в себе тип именно приходского пастыря, Леонид Михайлович Чичигов приходит к мысли о необходимости для себя подобного рода шага. К этому времени его военная карьера несколько замедлилась. Он все меньше внимания уделял, собственно, военной службе, все больше обращался к размышлениям о служении церковном. В его семье родилось 4 дочерей. И надо полагать, что Наталья Николаевна с большой тревогой следила за тем, что происходит с мужем. В ее сознание не вмещалось подобного рода устремления супруга. Но авторитет отца Иоанна Кронштадтского, беседы его с ней, в конце концов, ситуацию изменили. И 15 апреля 1890 года, уволенный высочайшим приказом в отставку в чине гвардии капитана, Леонид Михайлович Чичигов стал готовиться к принятию священного сана.
0: А он ушел в отставку по какому основанию?
1: Ну, в отставку он ушел по основанию того, что он просто оставляет военную службу. Здесь не было того, той коллизии, которая была у святителя Игнатия Брянчанинова. Хотя слухи о странностях в его поведении, в его устремлениях уже ходили среди его, так сказать, сослуживцев. Не вмещалось в сознание, что аристократ, гвардейский офицер может вдруг уйти в приходские священники, будучи, так сказать, уже, в общем, зрелым человеком, 34 лет от роду. После выхода в отставку Леонид Михайлович Чичигов вместе с ним переезжает в Москву. Вскоре рукополагают его в сан диакона, а затем пресвитера, и назначают служить в синодальный храм 12 апостолов. И вот здесь перед нами открывается очень интересная сторона его жизни. Он оказывается в социальной среде совершенно ему незнакомой и даже во многом чуждой.
0: А простите, вот, скажем, Он же не получал духовного образования. Как вот этот вопрос решался?
1: Ну, надо сказать, что почти больше 2 лет он готовился к священному, принятию священного сана. Но вот тут мы должны иметь в виду то обстоятельство, что действительно, как человек осмысленно воцерковлявшийся всю жизнь, конечно, уже знал и службу, он был очень в книжном отношении начитан. Образование по фашистском корпусе, ну, условно говоря, было среднеспециальным. Это не было высшее образование. Среднеспециальное образование, какое давал, например, военное училище. Конечно, там были годы изучения закона Божия, достаточно систематического в разных аспектах. Священное писание Ветхого Нового Завета, церковная история, был и славянский язык. Но самое главное, перед нами человек, который был действительно интеллигентом, у которого была привычка к чтению той литературы, которая, в общем, нужна ему для жизни. И поэтому, конечно, проходя так называемые ставленческие экзамены, экзамены на знание основ вероучения, необходимые для священника на знание, так сказать, богослужения, он все проходил достаточно успешно. Хотя, надо сказать, появление среди приходского духовенства гвардейского офицера, дворянина, до тех времен было явлением очень неординарным. Он оказался в сложных условиях, потому что храм, в который он попал, требовал очень больших материальных затрат. И надо сказать, что отец Леонид, так теперь стал называться гвардии штабс-капитан, идет по пути очень неординарного для православных священников, как правило, выраставших в бедности, зависящим от сильных мира сего, умевших, так сказать, прискать и приглашать к себе разного рода ктиторов. Спонсоров, как сказали бы, сейчас нет. Он не умеет просить денег, он не может служить в храме, который пребывает в запустении. И в результате тратит 15 тысяч собственных средств, значительную часть, не таких уж больших личных сбережений, которые отрывает от своей семьи, которые четверо детей, на то, чтобы благоукрасть храм на свой собственный счет. Но дело-то в том, что это уже, это будет, станет не единственный храм, который будет устанавливать за счет своего собственного счета. Там произойдет храм святого апостола Филиппа, в который его перейдут сразу после того, как он восстановит один храм, благоукрасит. То есть здесь перед нами действительно происходит нечто знакомое по нынешним временам, но речь-то идет о странном священнике, тратящем собственные средства на содержание храма, а не кормящегося от этого храма. Человека, который не умеет выстраивать отношения ни с начальством, ни со своими часто собратьями в привычном стиле приходского духовенства. Конечно, все это очень тяжело отражается на положении семьи и на состоянии матушки Натальи, как теперь называют Наталью Николаевну, супругу Леонида Михайловича. Она тяжело заболевает и умирает в 1895 году. Конечно, можно было бы все это попытаться представить как одну из многих личных трагедий, испытаний, которые Господь посылал Леониду Михайловичу. Но на самом деле перед нами еще и человеческая трагедия. Безусловно, своим вторжением в жизнь, в семейную жизнь Леонида Михайловича Чичикова отец Иоанн Кронштадтский поставил молодых супругов перед очень серьезным жизненным выбором. И, видимо, не хватало сил у Натальи Николаевны, вот так вот самоотверженно, органично идти по пути служения матушки в приходском храме. Она скончалась, и здесь отец Леонид оказался в очень сложном положении. Конечно, это была трагедия, трагедия, к которой он, конечно же, не был готов. Четверо дочерей, оставшихся на его руках, старше было 15, младше 9 лет, стали для него еще одним очень серьезным испытанием. И вот здесь он устремляется туда, куда уже не раз приезжал в своей жизни. Он приезжает в Дивеево и хоронит свою супругу, почившую, на монастырском кладбище Дивеевского монастыря. Вскоре над этой могилой будет возведена часовня, и рядом с этим местом отец Леонид приготовит место для собственного погребения, которым, впрочем, не суждено будет ему воспользоваться, ибо предстоит ему упокоиться в расстрельном рву в Бутово через многие-многие годы. Но тогда это кажется совершенно немыслимым, непредставимым, и, безусловно, скорбя о безвременной кончине своей матушки, конечно же, сознавая долю своей ответственности, за те неудобоносимые бремена, которые он возложил на нее, он принимает решение о принятии монашеского сана. Это было, опять-таки, решение, которое у многих будет вызывать непонимание, ведь на его руках было 4 дочери, которым нужно было дать соответствующее образование, воспитание. Конечно, в этом ему оказали содействие. Конечно, он определил их в очень приличные учебные заведения закрытого типа. Но в это время, вот переживая кончину своей матушки, он все более и более обращает свой взор в сторону монастырских стен. Тем более, что уже в эти годы, уже не один год, одним из важнейших послушаний своей жизни отец Леонид считает составление летописи Серафима Дивеевского монастыря.
0: А что его подвигло на то, чтобы заниматься именно Серафимо-Дивеевским монастырем? Просто случайное какое-то течение обстоятельств? Или кто-то, может быть, отец Иоанн Кронштадтский специально его внимание обращал? Неизвестно.
1: Здесь можно предоставить слово самому отцу Леониду, который так описывал обстоятельства, которые побудили его вдруг заняться составлением очень подробного, скрупулезного описания истории Серафимо-Дивеевского монастыря. Когда после довольно долгой государственной службы я сделался священником в небольшой церкви за Румянцевским музеем, мне захотелось съездить в Саровскую пустынь, место подвигов преподобного Серафима, тогда еще не прославленного. И когда наступило лето, поехал туда. Саровская пустынь произвела на меня сильное впечатление. Я провел там несколько дней в молитве и посещал все места, где подвязался преподобный Серафим. Оттуда перебрался в Дивеевский монастырь, где мне очень понравилось, и многое напоминало о преподобном Серафиме, так заботившемся о дивеевских сестрах. Игумня приняла меня очень приветливо, много со мной беседовала и, между прочим, сказала, что в монастыре живут 3 лица, которые помнят преподобного: 2 старицы-монахини и монахиня Пелагия, в миру Пороскева, Паша. Меня проводили к домику, где жила Паша. Едва я вошел к ней, как Паша, лежавшая на постели, она была очень старая и больная, воскликнула: «Вот хорошо, что ты пришел. Я тебя давно поджидаю. Преподобный Серафим велел тебе передать, чтобы ты доложил государю, что наступило время открыть его мощей и прославления». Я ответил Паше, что по своему общественному положению не могу быть принятым государем и передать ему в уста то, что она мне поручает. На это Паша сказала: «Я ничего не знаю, передала только то, что мне велел преподобный». В смущении я покинул келью старец. После нее пошел к 2 монахиням, помнившим преподобного. Они жили вместе и друг за другом ухаживали. Одна была слепая, а другая вся скрученная и с трудом передвигалась по комнате. Слепая монахиня постоянно молилась за усопших, при этом души их являлись к ней. И она видела их души духовными очами. Кое-что она мне сообщила и о преподобном. Перед отъездом в Саров я был у отца Иоанна Кронштадтского, который, передавая мне 5 рублей, сказал: «Вот прислали мне 5 рублей и просят Кирейна молиться за самоубийцу. Может быть, вы встретите какого-нибудь нуждающегося священника, который бы согласился молиться за несчастного». Пойдя к монахиням, я прочитал перед слепой записочку, которую вложил в 5 рублей, данный мне отцом Иоанном. Помимо этого я назвал имя своей покойной матери, просил молиться за нее. В ответ услышал: «Придите за ответом через 3 дня». Когда я пришел в назначенное время, то получил ответ: «Была у меня матушка ваша. Она такая маленькая-маленькая, а с ней ангелочек приходил». Я вспомнил, что моя младшая сестра скончалась 3 лет. А вот другой человек, за которого я молилась, тот такой громадный, но меня боится, все убегает. Ой, смотрите, не самоубийца ли он? Мне пришлось сознаться, что он действительно самоубийца, и рассказать про беседу с отцом Иоанном. Вскоре я уехал из Дивеевского монастыря и, возвращаясь в Москву, невольно обдумывал слова Паши. И вдруг однажды меня пронзила мысль, что ведь можно записать все, что рассказывали о преподобном Серафиме, помнившие его монахини. Разыскать других лиц из современников преподобного и расспросить их о нем. Ознакомиться с архивами Саровской пустыни Дивеевского монастыря и заимствовать оттуда все, что относится к жизни преподобного и последующего после кончины периода. Привести весь этот материал в систему и хронологический порядок, затем этот труд, основанный не только на воспоминаниях, но и на фактических данных и документах, дающих полноту картины жизни и подвигов преподобного Серафима и значение его для русской религиозной жизни народа, напечатать и поднести императору, чем и будет исполнена воля преподобного, переданная мне в категоричной форме Паши. Такое решение еще подкреплялось тем соображением, что царская семья собиралась за вечерним чаем, читала вслух книги богословского содержания, и я надеялся, что и моя книга будет прочитана. Таким образом зародилась мысль о летописи. Для приведения ее в исполнение я вскоре взял отпуск и вновь отправился в Дивеево. Там мне был предоставлен архив монастыря, так же, как и в Саровской пустыне. Но прежде всего я отправился к Паше и стал расспрашивать ее обо всех известных эпизодах жизни преподобного. Тщательно записывал все, что она передавала мне, а потом ей записи прочитал. Она находила все записанное правильно. В это время игуменья Дивеевского монастыря отправилась в Нижний Новгород на ярмарку, чтобы закупить годовой запас рыбы для монастыря. А когда я в ее отсутствие пожелал навестить Пашу, то застал ее совершенно больной и страшно слабой. Я решил, что дни ее сочтены. Вот, думалось мне, исполнила волю преподобного и теперь умирает. Свое впечатление я поспешил передать матери казначей, но она ответила: «Не беспокойтесь, батюшка, без благословения матушки игуменья Паша не умрет». Через неделю игуменья приехала с ярмарки, и я тотчас пошел сообщить о своих опасениях относительно Прасковьи. Через два дня мы вошли вместе к Паше. Она обрадовалась, увидев игуменью. Они вспомнили старое, поплакали, обнялись и поцеловались. Наконец игуменья встала и сказала: «Ну, Паша, теперь благословляю тебя умереть». Спустя 3 часа я уже служил по Параскеве первую панихиду. Возвратившись в Москву с собранным материалом о преподобной Серафиме, я немедленно приступил к своему труду. Вот этот пространный рассказ самого отца Леонида Чичагова показывает, в какую атмосферу попал он из того самого мира, в котором, казалось бы, так уютно, так спокойно, так ярко могла протекать его жизнь. И вот именно этот мир, мир, пронизанный воспоминаниями преподобного Серафима, мир, в котором люди живут и даже умирают по благословению своей игумени, становится миром самого будущего священномученика Серафима.
0: Спасибо, отец Георгий. Время нашей программы подходит к концу. Я напоминаю, что сегодня мы беседовали о жизненном пути священномученика Серафима Чичагова, и моим собеседником был профессор Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Георгий Митрофанов. У микрофона был протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.
1: До свидания.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: Фрагмент божественной литургии композитора Сергея Рахманинова прозвучал в исполнении Государственного камерного хора. Дирижер Валерий Полянский. Соло Ирина Архипова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 24.

Если некогда воцарение Павла I показалось вторжением неприятеля в завоеванный город, то его смерти радовались, как изгнание супостата. При дворе, в канцеляриях, в частных домах, на улицах люди поздравляли друг друга, обнимались, спешили облечься во фраки, жилеты и круглые шляпы, панталоны и сапоги с отворотами появились всюду, все головы причесались а-ля тютюс, косички были уничтожены и букли обрезаны. Дамы, не теряя времени, переменили моду. Экипажи с французской и немецкой упряжью исчезли и появились вновь русская упряжь, кучера и форейтеры. Общество предавалось ребяческой радости. Сам молодой император поспешил снять с себя знаки Мальтийского ордена. Словом, восторг, по выражению свидетеля, выходил даже из пределов благопристойности. Правда, его изъявляло преимущественно дворянство. Прочие сословия приняли весть о перевороте молчаливо. Быть может, за этим молчанием скрывалось и неодобрение. Державин считал, что у Павла были добрые свойства ума и сердца, но они слишком скоро обратились в ничто, были вконец изуродованы необузданным и фантастическим своеволием. Недаром он сторонился покойного императора и, глядя на Павла, учился вздыхать о Екатерине. Грядущее было еще не ясно, но избавление от Павла казалось уже несомненным счастьем для России. На восшествие Александра I написал Державин стихи, в которых сильнейшие строки были посвящены не столько ожиданию будущих благ, сколько изображению минувших зол. Ода на воцарение нового императора обернулась одою на свержение тирана. Умолк рев норда сиповатый, закрылся грозный, страшный взгляд. В этих стихах видели портрет убитого государя. Александр поступил двусмысленно, если угодно, в духе покойной бабушки. Державину он прислал бриллиантовый перстень, а стихи запретил, то ли из уважения к горю вдовствующей императрицы, то ли по другим причинам, которых не хотел высказать. Впрочем, уже было поздно, ода, как водится, распространилась в публике, ее заучивали. Между тем, служебные обстоятельства Державина очутились неблагоприятны. В ночь цареубийства Кутайсов бежал из дворца и спрятался. Он дрожал напрасно. Все обошлось для него отставкой, которую вместе с Обрениновым получил он в первый же день нового царствования. То были первые жертвы, которые Александр принес общественному негодованию и собственному презрению. Дело Васильева в этой опале сыграло роль незначительную, но сам Васильев забыт не был. Его безупречность Александр Павлович отстаивал в Совете всего лишь за несколько часов до своего воцарения. Восстановление Васильева в прежней должности не заставило себя ждать. Тем самым Державин следственно отстранялся. Место государственного казначея пришлось возвратить Васильеву. Положение было не из приятных, но Державин чувствовал, что роптать он не вправе. Хоть и не поступился он ради Кутайсова справедливостью, хоть и перед Васильевым его совесть была чиста, он искренне считал, что в государственные казначеи Васильев не годился и запустил дела чрезвычайно. Хоть сам Васильев недавно приезжал к нему и со слезами благодарил за какие-то поблажки, все же он сознавал, что последние ордена свои, чины, должности и награды получил через самые грязные руки им же осужденного царствования, через руки Кутайсова. Самое приспособление Державина к обиходу Павловского двора было слабостью, падением, за которое теперь наступила расплата, сравнительно еще не тяжелая. Державин мог ожидать, что взамен казначейства получит иную должность. Нерасположение государя он прямо почувствовал только через 2 недели. 26 марта был упразднен Верховный Совет, а 30-го последовал высочайший указ об учреждении Совета Непременного, составленного из 12 лиц, доверенностью нашу и общую почтенных. В число этих 12 Державин не был включен. Недруги по обычаю злорадствовали. Самого Державина занимали мысли и чувства гораздо более сложные, чем простая обида. Еще в молодые годы пришла ему первая мысль о том, что внутреннее неблагополучие российского государства как-то связано с формой правления.
Увлечение наказом и дух эпохи привели к тому, что, не затрагивая вопрос об объеме самодержавной власти, Державин отважился на нечто большее, казавшееся ему, вероятно, меньшим. Он усомнился в ее божественном происхождении. Так родилась мысль о том, что единственное основание царской власти — не рождение и не помазание, а народная любовь, даруемая, смотря по заслугам и добродетелям, которых отсутствие превращает помазанника в тирана, а тиран же может быть свергнут по воле народа. Таким образом, первоначально избегая судить самодержавие, Державин отнюдь не отказывал себе в праве судить каждого данного самодержца. Тогда же он определил главные признаки добродетельного монарха. Такой монарх должен быть, во-первых, страж и слуга закона. Второй, столь же необходимый его добродетелью, Державин признал способность к добровольному и постоянному излиянию свобод и милости. Именно эти свободы и милости ничто иное называл он щедротами. В пору наибольшего восхищения Фелицией вложил он в уста сей воображаемой идеальной монархини многозначительные слова: «Самодержавство скипетр железный, своей щедротой позлощу». В этих немногих основных положениях державинского монархизма слишком нетрудно найти великое множество слабых мест и противоречий. В какой-то, сказать, мере скипетр самодержавия может оставаться железным, и до какой степени самодержец обязан его позлощать. Каков наименьший объем щедрот, без которого самодержец объявляется тираном? С какого момента становится позволительным его свергнуть? Кто и в какой форме полномочен судить о заслугах монарха и выражать мнение и волю народа? В каких пределах и почему самодержец обязан чтить и блюсти законы, если ему же дана верховная власть оные учреждать и отменять? Что выше, щедрота или закон? Может ли закон стеснять добродетельного монарха в его щедроте? Не обязан ли сам блюститель законов порою приступать их ради щедротолюбия? Число этих простых, но неразрешимых вопросов можно весьма увеличивать, как, например, разрешил бы Державин вопрос о замещении престола. Известно лишь то, что даже после Павловского закона о престолонаследии он остался верен традиции Петра I и жалел, что Екатерина не успела передать власть Александру, минуя Павла. Как частный случай, это было бы допустимо и с точки зрения Державина. Но чтобы быть вполне последовательным Державину при его системе свободных тираносвержений, должно бы вообще отрицать наследственный переход императорской власти и остановиться на выборном начале. Меж тем, если бы ему предложили нечто подобное, он ужаснулся бы. Все эти несообразности были, конечно, видны самому Державину. Если не сразу, то постепенно они ему уяснялись. Не мог он не понимать, что идеальный самодержец, созданный его воображением, есть в сущности самоограничивающийся. Что идеал этот недостижим, ибо никаких личных доблестей не хватит монарху на то, чтобы возместить ими пороки самой системы. Наконец, что, судя самодержцев, вместо того, чтобы судить самодержавие, он не решает вопроса, а лишь обходит или оттягивает решение. Однако же этот суд совершился уже давно сам собой, в сердце Державина даже отчетливый и быстрее, чем в уме. И в нерадостной своей юности, и потом, созерцая жизнь, принимая ее удары, припираясь с вельможами и царями, прислушиваясь к голосу совести, повелик уже дух Державина склонен был всегда к морали.
Приучился он ощущать самодержавие как непомерную тяжесть, налегшую на жизнь, волю и самую мысль России. Постепенно чувство это окрепло. В 1797 году, когда Храповицкий в стихотворном послании назвал Державина орлом, он не выдержал и ответил: «Страха скованным цепями и рожденным под ермом, можно ли орлими крылами к солнцу нам парить умом? А когда б и возлетали, чувствуем ермо свое». Эти стихи он впоследствии напечатал, но вообще избегал высказывать подобные мысли. Ни корысть и ни страх заставляли его таиться. Причина была иная. Поклонение закону потому так остро, едва ли не болезненно развелось в Державине, что вокруг себя видел он постоянно неуважение к закону, иначе как бы даже незнание о нем. Быть может, несколько преувеличивая, Державин считал, что в понятиях русских людей власть и произвол – суть одно и то же. Власть государственная в таких обстоятельствах становилась как бы огромным вместилищем произвола, сосудом яда. Всю жизнь, будучи свидетелем дворянских поползновений разделить власть самодержцами, Державин приходил в ужас при мысли о том, что дворянское засилье, которое он видел при Екатерине, может подняться до степени узаконенного раздела власти. Именно поэтому он считал неизбежным охранять полноту и неприкосновенность самодержавия. В руках надсловного и просвещенного монарха железный скипетр в счастливом случае мог быть позлощен. Тяжесть самодержавия могла равномерно ложиться на всех, как жертва, приносимая благополучию государства. Сделавшись достоянием дворянства, власть, по мнению Державина, превратилась бы в нестерпимое и безнравственное угнетение всех прочих сословий, и государство было бы приведено к гибели. Самодержавие таким образом оказывалось наименьшим злом. Мысль Державина, описав круг, возвращалась к добродетельному монарху, существу высшему, бытие которого опровергалось умом и опытом, но в которое еще оставалось верить, как в чудо. Жизни Державина суждено было протекать в упованиях, обольщениях и разочарованиях. Голос музы его становился то мягок, то грозен, то вкрадчив, то дерзок. Державин то воспевал щедроты царей, то грозил им судом народа. Стихи его полны на сей счет угроз и предостережений. Не уставая уроки для владык греметь, он шел на уступки, обличал, просил, требовал, умолял, льстил, можно сказать, вызывал добродетельного монарха, как вызывают духа. Блаженству общему радея, охраняя то самодержавие от дворянства, то в ряду прочих сословий дворянство от самодержавия, Державин неизменно ставил себя в положение трудное. Выступая на той стороне, которая в каждую данную минуту и по каждому данному поводу была угрожаема, он то и дело сознательно менял одну невыгодную позицию на другую. В конце концов оказывался он всякий раз между двух огней. Благоговея перед Екатериной за вольности, ею провозглашенные и дарованные, он с ней поссорился, потому что она угождала своим окружающим, против которых явно восстать может и опасалась, иными словами, потому что она потворствовала дворянскому засилью. К досаде вельмож он приветствовал первые шаги Павла, уповая, что будут исправлены ошибки Екатерины. Но Павел довел охрану самодержавия до тиранства, и Державин прославил цареубийство, несмотря на то, что оно было совершено дворянами. Он видел в нем суд народа. Народные вздохи, слезные токи, молитвы огорченных душ, как пар возносятся высокий и зарождают гром средь туч. Он вержется, падет внезапно на гордые здания в главы,
Внемлите правде сей стократно, о власти сильные, и вы внемлите, и теснить блюдитесь, вам дан.

Раулом семеновцев и преображенцев. И хотя первая половина этой фразы, предназначенная для солдат, была заведомой ложью, второй, предназначенный для дворян-офицеров, Державин имел основание верить вместе со всеми прочими. Поскольку Россия избавлялась от Павла, Державин встречал первый день Александрова царствования как день спасения и утех. Но Александр обещал стать дворянским царем, и Державин насторожился. Многие екатерининские сановники были тотчас призваны к власти. Некоторые из них вернулись из деревень, куда сосланы были Павлом. Кидаясь в объятия Трощинского, Александр воскликнул: «Будь моим руководителем!» Трощинский написал манифест о восшествии на престол и был назначен состоять при особе его величества в исправлении дел, по особой доверенности государя на него возложенных. С ним вместе явились и окружили трон Васильев, Александр Воронцов, Беклишев в должности генерал-прокурора, Заводовский. Все более или менее недруги Державина. Удаление Державина из Совета было не только следствием их вражды, но и знаменем того, что впрямь воскресает екатерининская пора. Правление Павла словно бы выпало из череды времен. Державин вновь очутился в том самом положении, в каком был 6 ноября 1796 года. Не удел. Пока что ему оставалось наблюдать. Но вскоре события развернулись причудливо, как причудлива была вся судьба Державина.

прозвучала третья часть пятой симфонии Александра Константиновича Глазунова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.

Дорогие слушатели, радио «Град Петров». Сегодня в нашем эфире в календаре памятных дат прозвучит передача, посвященная замечательному русскому живописцу Илье Ефимовичу Репину. У микрофона Нина Жерве. О Репине написано десятки монографий, сотни статей, воспоминаний и публикаций, но тема жизни и творчества этого художника далеко не исчерпана. Про Льва Толстого писатель Максим Горький как-то сказал: «Толстой — это целый мир». С полным правом эти слова можно отнести и к Репину. Его творчество — это действительно миры. Мир нужды, бесправия, гнета. Показал художник в своих картинах «Бурлаки на Волге», «Проводы новобранцев», «Крестный ход в Курской губернии» и многих-многих других. Мир революционеров предстает в картинах «Не ждали», «Отказ от исповеди перед казнью», «Арест пропагандиста», «Сходка революционеров». Мир высокой мысли и действия, озаренный светом творчества, это портреты писателей Льва Толстого, Леонида Андреева, Гаршина, артистки Стрепетовой, композитора Мусоргского, химика Менделеева, хирурга Пирогова, художника Гея, критика Стасова. Мир далекой старины, пришедший в наше сегодня, отражен в других картинах Репина. Иван Грозный и сын его Иван. Запорожцы пишут письмо турецкому султану. Что же выбрать из наследия Репина, насчитывающего десятки и сотни живописных полотен, сотни и тысячи этюдов, эскизов, рисунков, набросков и, кроме того, превосходно написанную им самим книгу воспоминаний «Далекое близкое»? Наверное, сделать это очень трудно, потому что для каждого Репин запечатлелся в памяти каким-то особым образом, тем полотном, который, может быть, поразил человека в раннем возрасте, в юности. Для кого-то Репин открывается уже в зрелом возрасте, совсем другим, не таким, каким он воспринимался ранее. И это еще раз говорит о великом мастерстве Ильи Ефимовича. Родился Илья Ефимович Репин 24 июля по старому стилю или 5 августа по новому стилю 1844 года в семье военного поселенца Ефима Васильевича Репина в городе Чугуеве Харьковской губернии. В 13 лет обучался живописи в Чугуеве у Ильи Бунакова. А в 1863 году поступил в Академию художеств в Петербурге. Учился очень успешно. И в 1869 году был награжден малой золотой медалью за картину «Иов и его друзья». Большую золотую медаль он получил в 1872 году за программу «Воскрешение дочери Иаира». Творчество Ильи Ефимовича Репина представляется нам как целый ряд очень важных формирований его личности, этапов. Каждый из этих этапов ознаменовался какими-то наиболее значимыми и интересными полотнами, которые и свидетельствуют о таланте, о разноплановости, о тех сторонах творчества Репина, которые сегодня ставят его в ряд ведущих мировых живописцев. Уже в Академии художеств он учился у тех людей, которые во многом определили его взгляд на мир, на вещи, на окружающую действительность, определили его дальнейшее творчество. Окончивший Академию с золотой медалью, он имел право на пенсионерство в Италии и Франции, где провел несколько лет. В годы учебы Репин особенно сблизился с оказавшим на него большое влияние Крамским и другими членами артели товарищества передвижных художников, а также с Владимиром Васильевичем Стасовым. Познакомившись с эстетикой революционных демократов, он заинтересовался ей и отразил многие ее положения в своих полотнах. В 60-е годы Илья Ефимович Репин работает над учебными академическими произведениями и одновременно вне стен Академии художеств над портретами, жанровыми картинами и рисунками. В некоторых академических произведениях на мифологические и религиозные сюжеты ему уже удается добиться и особой выразительности, и жизненности образов, и психологической характеристики действующих лиц. Особенно это отражается в его работе, которая была написана на большую золотую медаль в 1872 году «Воскрешение дочери Иаира». Работа эта находится у нас в Русском музее. Одаренность, наблюдательность и страстный темперамент художника, умение использовать позу, жест, модели для ее образной характеристики отчетливо проявляется в ранних портретах. Портрет Хлобыщина, портрет Шевцовой. Обе эти работы
также можно увидеть у нас в Русском музее. В эти годы Илья Ефимович создает большой групповой портрет, тоже занимающий очень важное место в его творчестве, славянские композиторы Московской консерватории, которой он добивается естественной группировки действующих лиц и вводит даже некоторые жанровые элементы. С начала 70-х годов Репин выступает как художник-демократ, отстаивая принципы народности художеств, творчества, борется против далекого, как казалось в то время многим, академического искусства. Первой такой серьезной заявкой, конечно, становится его картина «Бурлаки на Волге», которая создавалась в начале 70-х годов XIX века. И эскиз, и картина потрясли и друзей, и недругов художника. Но для этого Репину потребовалось несколько лет напряженного труда, две поездки на Волгу, повседневное общение и дружба с героями будущей картины, работа над этюдами, долгие часы в мастерской. Первое впечатление от того, что он видел здесь, в Петербурге, где он наблюдал тоже бурлаков, тянущих барку, затем на Волге приобрело совсем другой смысл и другой масштаб. Замысел картины, появившийся изначально, со временем изменился. Исчез прямолинейный лобовой контраст бурлаков и нарядных барышень. Сцена была перенесена на Волгу, под летнее небо, затянутое легкими облаками, на песчаную отмель, раскаленную палящим солнцем. На втором плане справа тяжело груженная барка с фигуркой хозяина или приказчика на борту, а через всю картину справа налево ватага бурлаков, натужно из последних сил тянущих судно. Желтый янтарь песка, глубокая синь воды, простор неба и бурлацкая ватага в серых, грязных, рваных лохмотьях, насквозь пропитанных соленым потом, в развалившихся лаптях, все это создает совершенно особое впечатление. Небо, вода, песок и 11 бурлаков, труд которых ценится ниже лошадиного и ниже паровой тяги. Все то, что мы хорошо помним по строчкам, написанным поэтом Некрасовым. «Выть на Волгу, чей стон раздается над великой русской рекой? Этот стон нас песней зовется, то бурлаки идут бичевой». Репинские бурлаки не поют, в угрюмом и сосредоточенном молчании налегли они на свои лямки, но вся картина как стон, как протяжная русская песня. По своему сюжету «Бурлаки на Волге» — это жанровая картина, написанная тщательно, со многими деталями и подробностями. Но этот бытовой мотив молодой художник решает в плане идейного и образного обобщения. Люди и природа сливаются в пластический образ возвеличенного и даже героизированного труда. Богатство и психологическая достоверность характеристик каждого из бурлаков и всей группы в целом, простая, выразительная и немногословная композиция, материальность письма, передающего цвет и саму фактуру бурлацких рубищ, знойное небо, песок, в котором вязнут ноги, все эти элементы придают картине конкретность и жизненность. Перед нами не случайное сборище людей, не серая безликая масса, а галерея ярких личностей, именно личностей, ибо каждый из них не повторяет другого. Каждый наделен своей индивидуальностью, характером, биографией, внешними чертами, внутренним миром, психологией, наконец, отношением к жизни и той треклятой бичеве, что связало их с ней. Можно очень много и долго рассказывать об этой картине, особенно когда стоишь перед ней и смотришь на тех, кто двигается прямо на тебя. Убогость и нищета, которую наблюдал Репин, работая над своей картиной, не заслонили от художника духовной чистоты и крепости русского народа, которую он постоянно ощущал. Внешняя покорность была только частью его существования. Картина была пронизана глубокой и страстной верой в народ, в его неисчерпаемые силы, его будущее возрождение. И уже «Бурлаки на Волге» выдвинули автора в первые ряды лучших русских живописцев. Экспонированная в Петербурге, в Москве, на Всемирной выставке в Вене, картина стала центром внимания всего русского общества. Демократические круги восприняли ее как большую победу передового искусства. Но ректор Петербургской академии художеств Бруни отозвался о ней как о величайшей профанации искусства. Отзывы были действительно разными, но тем больше интерес вызывало к себе полотно. Главным глашатаем картины, писал Репин, был поистине рыцарский Герольд Владимир Васильевич Стасов. Первым и самым могучим голосом был его клич на всю Россию. И этот клич услышал всяк сущий в России язык.
и с него-то и началась моя слава по всей Руси Великой». Это строки из воспоминаний Репина «Далекое близкое». Вот что писал Стасов. «Взгляните только на бурлаков Репина, и вы тотчас же принуждены будете осознаться, что подобного сюжета никто еще не смел брать у нас, и что подобной глубоко потрясающей картины из народной русской жизни вы еще не видали. Даром, что и этот сюжет, и эта задача уже давно стоят перед нами и нашими художниками. Но разве это не самое коренное свойство могучего таланта — увидать и вложить в свое создание то, что правдиво и просто, и мимо чего проходит, не замечая сотни и тысячи людей?» Следующие работы Репина появляются на выставках Товарищества передвижных художников, к которому Репин примкнул в 1874 году. Это «Правительница Софья Алексеевна в монастыре», работа, созданная в 1873 году, «Крестный ход в Курской губернии», 1883 год, «Не ждали», 1884, «Иван Грозный, его сын Иван». Только за несколько буквально лет, в начале 80-х годов, Репин создает блестящую галерею лучших своих работ на исторические сюжеты, отражающие его взгляд на мир, на то, что не могло оставлять его никогда равнодушным. Наиболее крупным и значительным из этих работ, наверное, является картина «Крестный ход в Курской губернии». К подобной теме, позволяющей развернуть галерею типов русской деревни, не раз обращались художники. Но Репин поднимает ее до уровня исторической масштабности, в полной мере сохраняя присущую его дарованию конкретность и индивидуальность каждого персонажа. Он как бы воссоздает образ всей России. России дворянской, России купеческой, России церковной, мещанской. То есть каждый из типов, которые мы наблюдаем на этой картине, это личность, яркий рельефный характер. И все вместе они образуют главного героя картины, многоголосый, многоликий образ русской деревни той поры, всего русского общества. Работы над каждой картиной, конечно, отнимали много сил, но для Репина каждая из таких работ была особенно знаменательна. Репин не раз обращался к теме революционеров, своих современников. Среди работ, посвященных этим сюжетам, конечно, особое место занимает «Отказ от исповеди». В совсем небольшой по размерам, очень сдержанной по окраске картинам все просто и все сложно. Две фигуры, из которых одна стоит спиной к зрителю, очень скудная обстановка. Собственно, ее почти нет. Тюремная камера, сырая, темная, тонущая в предрассветных сумерках железная койка. Землисто-серые, оливковые и зеленоватые тона воссоздают атмосферу места действия, придают изображенной сцене драматизм и эмоциональную взволнованность. Холодный скупой свет, проникающий откуда-то сверху, освещает фигуру сидящего на койке узника в сером арестантском халате, его бледное лицо, откинутые назад спутанные волосы, исхудавшую грудь. Перед ним тюремный священник с крестом в руках, пожилой, с круглой сутулой спиной, привыкший к своей жуткой обязанности провожать на смерть приговоренных к казни. Последняя исповедь, раскаяние, примирение с Богом. Ни трагических жестов отчаяния и гнева, ни напряженных контрастов цвета. Только на лице узника читается смертельная тоска человека, для которого это утро последнее. Но при этом гордость и достоинство, несломленная воля и уверенность в истинности избранного пути. Художник не выдумал своего героя. В те годы проходили громкие процессы землевольцев, народовольцев, террористов. Появлялись сообщения о новых покушениях на царя, губернаторов, жандармских генералов, о судебных процессах и жестоких приговорах, побегах с каторги, самоубийствах, смертных казнях, отказах осужденных от последней исповеди и причастия. И таким образом сама реальная действительность приходит к нам с картины Репина. Среди портретов, которые созданы были Репином, каждый своеобразный шедевр. Но, наверное, один из самых замечательных — это портрет Мусоргского. Какое счастье, что есть теперь этот портрет на свете. Ведь Мусоргский — один из самых крупных русских музыкантов. Создание его займут великую страницу в истории русской музыки. Конечно, с Мусоргского снято было в прежние годы несколько хороших фотографических портретов, но ни одна фотография не может сравниться с тем, что сделано рукой высокого мастера. А Репин мало того, что большой живописец, он еще много лет был связан с Мусоргским дружбой и от всей пламенной души любил и понимал музыкальные творения Модеста Петровича. Илье Ефимовичу Репину пришлось увидеть Мусоргского в последний раз в начале поста. Он сам приехал из Москвы для передвижной выставки. Мусоргского застал в Николаевском военном госпитале. По всем признакам, Репину надо было торопиться с портретом любимого человека. Было ясно,
что они уже никогда больше не увидятся. И вот счастье благоприятствовало портрету. В начале поста для Мусоргского наступил такой период болезни, когда он посвежил, приободрился, повеселел, веровал в скорое исцеление, мечтал о новых музыкальных произведениях. Вдобавок ко всему, погода стояла чудесная, и большая, с высокими окнами комната, где помещался Мусоргский, вся была залита солнечным светом. Репину удалось писать свой портрет всего 4 дня – 2, 3, 4, 5 марта. После этого уже начался последний смертельный период болезни. Писался портрет со всякими неудобствами. У живописца не было даже мольберта. Он должен был кое-как примоститься у столика, перед которым сидел в больничном кресле Мусоргский. Он его представил в халате с малиновым бархатным отворотами и обшлагами, с наклоненную немного головою, что-то глубоко обдумывающим. Сходство черт лица и выражения поразительны. Из всех знавших Мусоргского не было никого, кто не остался бы в восторге от этого портрета. Так он жизненен, так он похож, так он верно и просто передает всю натуру, весь характер, весь внешний облик Мусоргского. Портрет Мусоргского считается истинным достоянием и одним из шедевров творчества Репина. Третьяков купил его сразу же, даже не видя, и портрет бесспорно украсил его знаменитую галерею. Среди полотен Репина, конечно, можно выделить те, которые занимают особое место. Вот среди этих бесспорно удивительных, уникальных портретов мы называем и запорожцев, которые пишут письмо турецкому султану. В 1878 году Илья Ефимович Репин провел лето в Абрамцеве, живописном имении под Москвой, которое принадлежало Саве Мамонтову. Тогда художник работал над портретами и картинами «Провода новобранца» и «Крестный ход в дубовом лесу». По вечерам хозяева и гости собирались вместе, пели, играли, читали вслух рассказы, стихи, научные статьи, спорили об искусстве и политике. В один из таких летних вечеров профессор консерватории Рубец прочитал переписку турецкого султана с запорожскими казаками. Письмо запорожцев Репин знал с детства. Списки его были широко распространены на Украине. Ведь он родился и первые годы своей жизни провел на Харьковщине. Но сейчас письмо это всколыхнуло самые дорогие воспоминания о родной земле. В Париже Репин писал картину «Садко», герой которой устремлен не к заморским красавицам, а к скромной, но милой и дорогой сердце девушки-украинки. По возвращении в Россию Репин спешит в Чугуев, и там, снова ощутив вечно живой дух родного народа, задумывает бодрую, жизнерадостную картину об украинских крестьянах, вечерницы. В воображении художника встает сцена, запорожцы пишут ответ турецкому султану. Из-под репинского карандаша возникает группа смеющихся казаков. Лукаво усмехается писарь, стриженный под горшок, за его спиной атаман Серко, рядом казак с протянутой рукой, а чуть дальше Тарас Бульба, грохочущий во всю свою богатырскую силу. Дальше начался этап сбора нового материала. Весной 1880 года Репин едет на Украину. Днепр, порог Ненасытец, остров Хортица. Часами бродит он по острову среди развалин старинной крепости, представляя себе картины жизни казаков. Находит там медные пуговицы, пряжки, старинные монеты, помятые пороховницы, заржавленные клинки кривых ятаганов. Обосновавшись в селе Покровском, стоявшем на месте древней Чертамлыцкой сечи, Репин много работает над этюдами крестьян. Художника интересовали не только типичные образцы казачьих лиц, но не менее важно для него было почувствовать живую атмосферу украинского села, оптимизм народа, душевную крепость, сломить которую не могли века нужды и борьбы. Здесь на земле, еще хранивший жар запорожской сечи, история напоминала о себе на каждом шагу. Богатый урожай собрал Репин в селе Качановки на Черниговщине, имени Тарновского, обладавшего большой коллекцией оружия и предметов казацкой старины. Тщательно запечатлевал художник на бумаге ружья, сабли, короткие чугунные пушки, даже самые мелкие детали. Все это должно было пригодиться для будущей картины. В Москве Репин начинает работу на Большом холсте. Одно важное событие дает ей иное направление. Осенью 1880 года мастерскую Репина посетил Лев Николаевич Толстой. Он внимательно осмотрел картины, одобрительно отозвался о вечерницах, подсказал Репину немало живых и характерных деталей в запорожцах. А под конец заметил, что запорожцы — это только этюд, что значение картины должно быть более высокое. В ней непременно должна быть серьезная основная мысль, а здесь ее нет. Репин глубоко переживал суровое суждение великого писателя и после долгих раздумий пришел к выводу, что Толстой во многом прав. Это должна быть не просто сцена из жизни казаков,
а эпическая поэма о высоком национальном достоинстве, гордости, силе духа народа. «Теперь на свободе», — писал Репин Толстому, — «раздумывая о каждом вашем слове, мне все более выясняется настоящая дорога художника. Я начинаю предчувствовать интересную и широкую перспективу. Верное решение сразу найти не удалось. Но оставить своих запорожцев Репин уже не мог». О своем состоянии художник неоднократно писал и в письмах Владимиру Васильевичу Стасову. По сравнению с первым эскизом, в большую картину Репин внес некоторые изменения. Он удлинил формат картины, более четко и разнообразно организовал композицию и тем самым создавал впечатление многолюдного сборища. Богаче и многограннее стала психологическая характеристика казаков. Более определенно и пластично вырисовывались их образы. Тема и сюжет картины, ее основные персонажи, остались теми же, что в эскизе, но художник переставил многие фигуры, некоторые убрал совсем, ввел много новых персонажей. В 1887 году Репин приступает к работе над вторым окончательным вариантом запорожцев. Многоцветные пятна пестрой толпы запорожцев смягчались, объединялись мягким общим тоном, колорит становился чуть матовым, вся картина цельной и единой в композиции и цвете. В 1892 году запорожцы и более чем 30 этюдов в картине экспонировались на выставке произведений Ильи Ефимовича Репина, Ивана Шишкина в Академии художеств. Картина начала свою независимую от автора жизнь. На выставках в Чикаго, Будапеште, Мюнхене, Стокгольме запорожцы пользовались неизменным успехом. По многим музеям мира разошлись многочисленные этюды, эскизы, рисунки к запорожцам. Эскиз картины в Третьяковской галерее, первый вариант в Харьковском художественном музее, основная картина в Русском музее в Петербурге. Говоря о Репине, мы, конечно, не можем обойти и еще одну сторону его жизни. Это то, что связано с его любимым местом, где провел он почти 30 лет своей жизни, с пенатами. Усадьба, которую Репин не просто любил, а считал частью себя самого. Поселившись в усадьбе с названием «Пенаты», Репин не мог и предположить, что этот малый кусочек земли станет для него родным домом до конца дней, когда в апреле 1918 года внезапно закрылась граница с Финляндией. Переезжать в Советскую Россию он не хотел. Пенаты в начале века были счастливым местом общения самых разных людей. Гостеприимство отличало хозяйку пенатов Наталью Борисовну Нордман, жену Ильи Ефимовича Репина, на имя которой усадьба была куплена. Она была женщиной образованной, знала 6 европейских языков. Потребность в общении с людьми разных интересов и положений сближала Репина и его жену. Первыми гостями в пенатах были Владимир Васильевич Стасов и члены его семьи. 24 июля 1904 года, в день рождения Репина, все собрались там. «День прошел чудесно», — писал Стасов брату. «Мадемуазель Нордман сняла со всех нас множество фотографий. Мы обедали очень парадно в восьмиугольной стеклянной огромной клетке, которую Репин пристроил к даче как мастерскую. Вечером ходили на большие песчаные горы над морем, откуда он писал, какой простор, красивые места». 18 августа 1904 года в пенаты пришел Горький. Он тоже поселился в Куоколе на вилле Линтула, примерно в 2 километрах от пенатов. Репин познакомил Горького со Стасовым. Тем памятным летом многие друзья Горького часто приходили в пенаты. Репин вспоминал позже, как бывали здесь Скиталец, Рукавишников, Куприн. Гостей бывало много, чувствовали они себя свободно и высказывались обо всем открыто. Репин зарисовывал гостей. Горького он изобразил читающим только что написанную драму «Дети солнца», рядом с ним слушающих Стасова, Гарина Михайловского. Тогда же он писал портреты Андреева, жены Горького Андреевой, Стасова. Для тех, кто приходил в пенаты, было важно, что художник ценил и в других проявления творческого духа. Он умел распознать талантливость в любом роде человеческой деятельности. Может быть, потому к Репину так любили приезжать молодые люди, литераторы, художники. В пенатах они слышали всегда непосредственный искренний отклик на все, что их волновало. Все, кому посчастливилось видеть Репина за работой, не могли забыть этого чуда приобщения к творчеству. Осенью 1907 года Репин познакомился в Куоколе с молодым литератором Корнеем Ивановичем Чуковским. И в судьбе обоих это знакомство оставило глубокий след. Чуковский был свидетелем создания многих картин Репина, сопутствовал ему в поездках и в значительной степени разделял увлечение художника. Он стал первым редактором литературных трудов Репина, объединенных в книге «Далекое и близкое». Часто в пенатах собирались чисто литературные среды. После осмотра мастерской и знакомства с новыми картинами художника приглашенные оставались обедать. Обеды в пенатах были не совсем обычные. Они приготовлялись только из растительных продуктов. В то время вегетарианство было довольно распространено. В середине XIX века появилась статья профессора Бекетова
«Питание человека в его настоящем и будущем», в которой ученый излагал основы питания растительной пищи, объясняя полезность безубойных продуктов. Большое впечатление произвела в свое время Нарепина и моральная исповедь Толстого, считавшего, что человек может и должен стать лучше, отучившись убивать другое живое существо для своей пользы. Вегетарианство в пенатах было то строгим, то смягченным. И лишь в 1918 году, когда стало очень трудно с продуктами, Репин перешел на обычную пищу. Его любимым блюдом был, по словам Чуковского, картофель с подсолнечным маслом. Сохранилось много фотографий круглого репинского стола. Он оригинален и удобен. Сделан стол в 1909 году по рисункам Репина, после того, как они с Нордман пересмотрели множество конструкций. Стол двухъярусный, с поворачивающейся центральной частью. Туда составлялось заранее все подаваемое к обеду. И каждый мог, протянув за ручку подвижную середину, приблизить к себе то, что ему хотелось. Чтобы не было лишней суматохи, чистую посуду тоже ставили заранее. И каждый мог сам взять нужное. Использованную посуду составляли в нижние выдвижные ящики стола. Так была решена проблема обслуживания гостей. А помогавшие по дому люди обедали вместе со всеми. Об усадьбе Пенаты можно говорить много и долго. Именно там Илья Ефимович Репин закончил свою жизнь 29 сентября 1930 года. Согласно его воле, он был похоронен в этой же усадьбе. А 10 лет спустя, в 1940 году, в усадьбе Пенаты был открыт музей Ильи Ефимовича Репина. Трагические события привели к гибели усадебного дома во время Великой Отечественной войны. Но сразу после войны усадьба была восстановлена. И сегодня все, кто приезжает в Пенаты, получают возможность непосредственно встретиться с тем миром, который окружал здесь Илью Ефимовича Репина. Репин не случайно называл Петербург своей интеллектуальной родиной, северной столицей, связанной высшие достижения Репина в его художественной деятельности. Сегодня площадью Репина называется бывшая Калинкина площадь, а дом на ней, где художник прожил 13 лет, отмечен мемориальной доской. В Институте живописи, скульптуры и архитектуры, носящем имя Репина, две мемориальные доски – в конференц-зале и в мастерской художника. Они напоминают о времени пребывания Репина в Академии. В 1940 году, как уже говорилось, в поселке Кокола, в доме художника был открыт мемориальный музей, погибший в годы Великой Отечественной войны и вновь воссозданный поклонниками великого художника. Память о Репине навсегда связана с Петербургом, городом, в котором он начал свой путь художника и который был свидетелем наивысшего взлета его творческого гения. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирвая.

0: прозвучала третья часть трио «До минор» для фортепиано, скрипки и виолончели Николая Андреевича Римского-Корсакова в исполнении Льва Оборина, Давида Ойстраха и Святослава Кнушевицкого. Запись 1952 года.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре, а также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
3: Включаю радио «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наши систематические занятия по истории государства российского и русского общества. Сегодня у нас 98-я программа. Я напоминаю, что мы говорим с вами о очень насыщенных, очень драматических событиях, важных в истории и государства российского и русского общества эпохи царствования Алексея Михайловича. В нашей предыдущей последней программе мы говорили об уложении 1649 года, фундаментальном кодексе, который был принят Земским собором 1649 года, отпечатан сравнительно большим тиражом по тем временам, почти 2500 экземпляров было напечатано. И, конечно, это был очень важный документ, касавшийся разных сторон жизни, социальных отношений, уголовного права. И вот если в нашей прошлой программе мы говорили о уголовном уложении, о преступлениях, которые регламентировались уложением, о наказаниях, которые за это следовали, то нашу сегодняшнюю программу я бы хотел начать вот с небольшого краткого описания норм уложения, которые касались отношений между мужем и женой, между родителями и детьми. И вот здесь мне бы свой рассказ хотелось предварить одним очень важным замечанием. В принципе, я об этом уже говорил в нашей предыдущей программе. Дело в том, что соборное уложение 1649 года служит для нас еще очень важным источником знаний просто о бытовой стороне жизни русского общества и, соответственно, о тех нормах поведения, которые так или иначе это уложение закрепляло. В области семейного права продолжал действовать принцип домостроя, то есть главенство мужа над женой и детьми. Фактически утверждалась общность имущества, общность собственности и обязательство жены следовать за своим мужем практически в любой ситуации. Важно подчеркнуть, что законы разрешали заключение одним лицом не более 3 брачных союзов на протяжении жизни. Надо сказать, что, в общем-то, каких-то установлений по поводу брачного возраста не было, но здесь закон подтверждал существовавшие обычаи, существовавшую практику, и, в общем-то, в брак разрешалось фактически вступать в связи с наступлением гражданской дееспособности. По тем временам это был сравнительно юный возраст, 15 лет. В отношении своих детей отец сохранял права глава семьи до самой своей смерти. И вот здесь можно обратить внимание на любопытную деталь. В принципе, если мужчина убивал постороннего человека, то за это преступление он мог быть подвергнут смертной казни, а вот за убийство своего собственного ребенка отец получал только тюремный срок. Весьма такая страшная мера наказания следовала для женщин, которые покушались на жизнь своих мужей. Их закапывали заживо по горло в землю. Развод допускался только в 3 случаях. Во-первых, если супруг уходил в монастырь, во-вторых, если он обвинялся в совершении государственной измены, ну и, в-третьих, неспособность жены к деторождению. Во всех остальных случаях развод не допускался. Это вот такой очень небольшой штрих к семейным отношениям, регламентировавшимся соборным уложением 1649 года. Интересно, что уложение, как я уже рассказывал в нашей предыдущей программе, касалось самых разных сторон жизни, касалось самых разных отраслей права, в том числе в уложении достаточно подробно был расписан порядок вершения судебного процесса, причем как по гражданским, так и по уголовным делам. Состоял сам судебный процесс из 3 последовательных стадий. Первая стадия называлась вчинанием и характеризовалась подачей челобитной жалобы. Затем на 2-й стадии ответчик вызывался в суд, и, соответственно, 3-я стадия – сам непосредственно процесс или судоговорение. При этом ведение судебного списка, говоря современным языком, протокола судебного заседания, было обязательным. Вот. В качестве доказательств признавались самые разные. Во-первых, и свидетельские показания, причем свидетелей должно было быть достаточно много, не 1-2, а не менее 10 человек. Мог человек приносить, и, естественно, обязан был приносить и крестное целование в подтверждение правдивости своих показаний.
использовались и разнообразные документы в качестве доказательств, поэтому доказательств при судоговорении было всегда достаточно. Вот. Естественно, подразумевались и какие-то мероприятия, которые были связаны с приобретением или получением судом искомых доказательств. Во-первых, это, вот, собственно говоря, обыск, при этом в данном случае это слово подразумевало нечто иное, нежели чем мы понимаем сейчас под этим словом. То есть речь шла не об обследовании личном подсудимого или об обследовании его жилища. А под словом «обыск» подразумевалось тогда расследование, опрос населения по факту совершения преступления. Правёшь, репрессивная мера, применялся, как правило, по отношению к неплатежеспособному должнику. Ответчик подвергался на правеже процедуре телесного наказания розгами. Ну, грубо говоря, например, за долг достаточно в крупную сумму, по тем временам в 100 рублей, пороли в течение месяца, и могли забить до смерти, конечно. Но если должник уплачивал долг, или у него находились поручители, то правеж, естественно, прекращался.

В этом кодексе идет речь о служилых людях, о служилом землевладении, о крестьянах, об их правах и обязанностях, о посадских людях, о холопах, о стрельцах и казаках. Естественно, что главное внимание соборное уложение обращало на дворянство, как на военнослужилый и землевладельческий класс. Дело в том, что именно, в общем-то, от дворянства во многом еще по-прежнему зависело существование московского государства, имея в виду то, что дворяне несли и административную, и военную службу. Почти половина всех статей соборного уложения 1649 года касается так или иначе дворянства. И здесь нужно сказать, что составители уложения пытались при фиксировании тех или иных статей, пытались просто исходить из тех реалий, которые уже существовали в московском государстве, которые сложились за предшествующие 150 лет. Значит, тут нужно вот две особенности отметить, на которых писал Василий Осипович Ключевский. Во-первых, комиссия, которая составляла уложение, должна была разработать такой проект, чтобы всяких чинов людям от большого и до меньшего чину суд и расправа была во всяких делях всем ровно. Можно так предположить, что неужели в середине 17 века речь уже шла об установлении равенства всех перед законом, исключавшее какую-либо разницу в существовавших правах. На самом деле не совсем так. Я бы сказал, что в данном случае подразумевалось равенство суда и расправы для всех, без каких-то привилегированных подсудностей, без ведомственных различий, классовых льгот. Имеется в виду, суд должен был быть нелицеприятным и для боярина, и для простолюдина с одинаковой процедурой, хотя наказания, конечно, могли быть разными. Это вот в 10 главе подчеркивалось желание и стремление устроить суд таким образом: «Не стыдясь лица сильных, избавляйте обидящего от руки неправедного». Вот. Чем руководствовались вообще, конечно, составители уложения, вот члены вот этой кодификационной комиссии? Тем ли, чтобы все действительно были равны в правах своих при судоговорении в ходе судебного процесса? Нет. На самом деле речь шла о том, чтобы исключить какие бы то ни было льготы, которые могли бы нанести ущерб государственному или казенному интересу. Таким образом, вот эта самая идея как бы всяких чинов людям от большого и до меньшего чину суд и расправа была во всяких делях всем ровно, заключалась в том, чтобы упразднить любые льготы, которые могли бы нарушить государственные интересы. Мы видим тогда в данном случае, что на первое место здесь именно выходит не личность, а государство и казенный государственный интерес, которому в силу каких-то обстоятельств могут причинить ущерб и простолюдин, и боярин, и служилый дворянин, и, в общем-то, фактически любое лицо. И таким образом, в первую очередь, уложение стоит на защите казенных государственных интересов. Достаточно важная тенденция, она и так уже, в общем-то, существовала на протяжении всего московского периода. Государство доминирует над личностью. И, в общем, потом это находит свое выражение уже и в абсолютизме 18-го столетия, и только во второй половине 19 века по существу уже вот в последние десятилетия существования Российской империи начнется очень медленная, очень такая неуклюжая попытка, по крайней мере, так сказать, учитывать и интересы личности. И, в общем-то, эта попытка даст свои результативные плоды. В 906 году, когда русский крестьянин получит право самостоятельности и право фактически, так сказать, частного независимого лица от крестьянской поземельной общины и получит право распоряжаться земельной собственностью, это будет такой последний штрих, который будет завершать собой, в общем-то, уже вот окончательное вступление российского государства на цивилизованный путь. Но, к сожалению, времени-то, как окажется, запаса прочности до 17-го года будет слишком мало, чтобы эта тенденция приобрела такой необратимый характер. Конечно, очень многие проблемы и современной российской государственности связаны по-прежнему с тем, что так или иначе казенный интерес у нас преобладает над интересами или, так скажем, правами частных лиц. Вторая особенность соборного уложения 49-го года нашла свое воплощение в главах сословиях и выражала совершенно такой новый взгляд на отношения

0: отношение свободного лица к государству. Вот. И вот тут надо сказать, что тоже интересная коллизия достаточно выявилась. Там сейчас или там даже по меркам, допустим, не знаю, рубежа 19-20 века, личная свобода, независимость каждого человека от другого лица, она, в общем-то, не только неотъемлемое право, но это такая вот реальность повседневная. Но здесь речь, так сказать, на самом деле о другом идет. Дело в том, что в реалиях середины 17 века человек мог отказаться от своей личной свободы и стать холопом по договору со своим владельцем. Понятно, что применительно даже там, к современным реалиям один человек, грубо говоря, захотел бы стать холопом, рабом другого человека. Ни один бы суд никогда бы не придал бы законность какой-то такой сделки. Вот. И речь как раз шла о том, что к середине 17 века проблема развития крепостного права, она уже вовсю существовала. И вот тогда, в период существования соборного уложения, понятие юридической свободы человека входило еще и не только право как бы быть независимым от другого человека, но и входило право свободного лица отдать эту самую свою свободу либо на время, либо навсегда другому лицу. И именно вот на этом обычае и основывались разные, в общем, формы и виды древнерусского холопства. До принятия уложения существовала и личная зависимость без крепости, без крепостного характера, так называемый личный заклад. О чем шла речь? Человек в обмен на какую-либо услугу или, там, допустим, на суду, кредит, я не знаю, или, например, так сказать, за послабление, налоговое послабление, он мог отдать свой труд, свои личные усилия в распоряжение другого человека, но при этом он мог сохранять право прервать вот такое зависимое состояние по своему усмотрению, естественно, если он обязательство заклада выполнил. И в московский период такие люди назывались закладчиками. Закладчиком для бедного человека было, в общем-то, достаточно выгодным. Можно было поместить свой труд, свои физические усилия. При этом можно было холопом не стать, но холопская льгота приобреталась. А в чем заключалась холопская льгота? Холопская льгота заключалась в том, что холоп освобождался от государственных повинностей. И с точки зрения государства, с точки зрения авторов соборного уложения, такое состояние наносило, естественно, казенным интересам большой вред. Вот. И теперь, соответственно, вот статья 13-19 главы соборного уложения 49 года грозила за повторительный заклад всяким жестоким наказанием, и кнутой, и ссылкой там, в Сибирь, на Лену. А тем, кто принимал такой заклад, разного рода опалами, вплоть до конфискации земель, где жили закладчики. Вот. Хотя на самом деле, таким образом, государство стремилось ограничить распространение холопства и вот этого, так сказать, закладчества, да, назовем его так, это не для того, чтобы сузить социальную группу рабов, а для того, чтобы не нанести ущерб государственным интересам, потому что в лице этих холопов или закладчиков новых государство теряло потенциальных налогоплательщиков. Надо сказать, что отмена закладничества, конечно, была очень болезненно воспринята частью общества, и понятно в то же самое время, что свободное лицо, служило или тяглое, поступая в холопы или в закладчики, просто пропадало для государства. И уложение, когда стесняло или запрещало открыто такие переходы, оно констатировало, что свободное лицо, уже по факту обязанное государству тяглым или службой, несением каких-то обязанностей, оно не могло отказаться от своей свободы, самовольно слагая себя обязанности перед государством. Лицо должно было служить только государству, не могло быть ничьей частной собственностью. Вот в то же самое время, несмотря на такую своеобразную логику, очень важно, что статья 97-20 главы соборного уложения подчеркивала, крещенных людей никому продавать и не ведено. И здесь нужно отметить, что какими бы интересами не руководствовались авторы вот этой статьи и вот этого принципа, который ограничивал закладчество и переход свободных людей в несвободное состояние по собственной воле, объективно, в общем-то, как мне кажется, с моей частной точки зрения, в этом было определенное благо, ведь, к сожалению, уже, собственно говоря, начиная там, с 18 века, со второй четверти 18 века реалии станут совершенно другими, и продажа крестьян как частного имущества, разлучение семей, я уже не говорю там о таких совершенно уродливых вещах, как выменивание крепостных на там, животных, на породистых собак, проигрывание их в карты и прочее, прочее, станут совершенно уродливыми явлениями русской общественной жизни, которые будут иметь самые негативные последствия и для истории российского государства, и для истории русского общества. С другой стороны, что печально, конечно, что применительно к московскому государству середины XVII века личная свобода поддерживалась, скажем так, какими-то репрессиями, да, угрозами, кнутом, грубо говоря. К сожалению, конечно, нужно подчеркнуть, что в московском обществе середины XVII века ни личное сознание, ни общественные нравы еще не ценили свободу как таковую, как свободу саму по себе, и поэтому вот ограничение, стремление ограничить холопство или закладничество соборным уложением мотивировалось государственными казенными интересами. То есть получается так, что уложение не отменяло личной неволи во имя свободы, а напротив, личную свободу превращало в неволю во имя государственного интереса. И еще одна тенденция интересная усматривается при анализе соборного уложения 49-го года. Кажется, что его авторы просто хотели так раскассировать русское общество, да, четко указав место каждой сословной группе. Один из историков писал, рассажав людей по запертым наглухо сословным клеткам. И все частные усилия, физический труд, хозяйственная деятельность должны были быть подчинены государственным интересам. В первую очередь это коснулось закладчиков, о которых мы говорили только что, но, в общем-то, они просто были первыми. Потом тяжесть вот этих повинностей почувствуют и все другие сословные группы. Существует очень распространенная точка зрения о том, что это была такая своеобразная большая жертва, которую платило общество за выход из смутного времени. Но, слава богу, смутное время закончилось более чем, так сказать, за 30 лет до принятия соборного уложения. А вот, и вот возникает такой вопрос риторический, может быть, на который сейчас невозможно ответить. Существовали ли какие-то другие альтернативы, какой-то другой выбор вот развития русского общества, допустим, с определенного момента, ну, хотя бы с того, когда было принято соборное уложение 49-го года. Уложение узаконило целую систему разного рода документов, которые фиксировали крепостную зависимость и сыск, розыск беглых крестьян. И естественно, что с одной стороны это, конечно, было еще одним шагом в сторону развития крепостного права, но с другой стороны авторы уложения, видимо, очень хорошо понимали и улавливали связь, которая существовала между состоянием поместья дворянского и крестьянским хозяйством. Поэтому в то же самое время и жизнь, и имущество крестьянина по уложению 1649 года они старались, авторы уложения, так сказать, как-то защитить от произвола землевладельцев. Крестьяне все равно оставались субъектом права в части гражданских дел, которые касались личных имущественных прав или уголовных дел. Ну, например, крестьянин мог участвовать в процессе в качестве свидетеля, мог быть участником повального обыска, о котором я говорил. Еще раз напоминаю, что обыск – это не проверка имущества, а опрос общественный. И, в общем-то, если уложение 49-го года закончило юридическое оформление крепостной зависимости, то в то же самое время крестьянство превратилось окончательно в такое своеобразное сословие, но оно защищалось от своеволия крупных землевладельцев. Это обеспечивало какое-то такое устойчивое равновесие и функционирование всей системы. Очень важно, что очень многие статьи уложения были посвящены и холопам, и положению холопов. Прежние категории холопства все отмирали, и, в общем-то, на сцену русской жизни выходило холопство только одно, самое, наверное, тягостное – это кабальное холопство. И надо сказать, что по-прежнему, ну вот историки дискутируют на эту тему, все-таки применительно к середине XVII века разница между холопом и крепостным крестьянином была еще довольно существенной. Только в конце Петровского царствования и в начале царствования Анны Иоанны, которая лишит крепостных крестьян права принесения присяги, то есть откажет им в гражданской дееспособности, вот только тогда процесс слияния холопства и крепостного крестьянства окончательно завершится, и слова «крепостной» и «холоп» или «раб», они станут почти словами-синонимами. Вот, опять-таки, судя по статьям соборного уложения, применительно к холопской группе вот эта тенденция прослеживается, сделать холопов обособленной сословной группой в рамках вот консолидации всех таких социальных групп русского общества середины XVII века. И положение кабальных холопов было, конечно, обособленным, тем не менее они продолжали играть важную роль в социальной структуре московского общества. На чем еще нужно остановиться и обратить наше внимание? Надо сказать, что уложение 1649 года впервые в истории русского законодательства попыталось в полном виде, в наиболее полном виде определить статус власти царя. И уложение касалось и состава государственного аппарата центрального, то есть описывалось там положение царя, боярской думы, приказов и на местах. Касалось это и воеводского управления, и губных старост, и аппарата их. Нормы, которые регулировали деятельность центральных учреждений, представлялись преимущественно в части судопроизводства. Но, опять-таки, что любопытно, уложение 49-го года отнюдь не замыкалось исключительно на государстве. Да, государство это было, так сказать, как бы главным элементом политической организации, но не единственным. Подчеркивалась и самостоятельная роль церкви. Я здесь немножко отвлекусь и напомню нашим слушателям, что вот такой по классической теории как раз в Европе, в Западной Европе, одним из источников формирования гражданского строя, постепенного его созревания в недрах европейского общества и было обособленное или разделенное положение светских и церковных властей. Вот вроде бы уложение 49-го года давало понять, что пускай даже церковь, допустим, не была настолько свободна и независима в России, как в Европе, тем не менее, ее положение было достаточно самостоятельным. Да, естественно, что уложение подчеркнуло ту тенденцию, которая наметилась во все предшествующие десятилетия. Государство не было заинтересовано в усилении экономической, материальной базы православной церкви. Например, уложение запрещало там, церкви увеличивать свои земельные владения, иметь какие-то свои слободы, торгово-промысловые заведения в городах. Да, монастырский приказ ограничивал церковные привилегии в области управления и суда. Но в то же самое время в руках патриарха Московского оставалась и крупная земельная собственность, и даже собственный суд. Ну, правда, при условии подчинения этого суда царю и боярской думе. Вот. В то же самое время уложение всячески защищало церковное вероучение и служебные чины, видя в их ослаблении возможность для падения церковного авторитета. Как я уже говорил, очень многие статьи уложения касались регулировки отношений между дворянами и крестьянами. В частности, например, были отменены урочное лето или срок давности для исков о беглых крестьянах. В начале XVI века крестьян беглых можно было разыскивать 5 лет, а если их не разыскивали, они потом становились свободными. Потом в 1607 году этот срок был увеличен до 15 лет. После смутного времени в качестве уступки обществу срок розыска опять был установлен 5-летний. Ну и понятно совершенно, что при таком коротком сроке беглый крестьянин очень легко пропадал для своего владельца. Он не успевал просто найти его. Еще в 1641 году дворяне просили царя Михаила Федоровича отменить урочное лето, но повышен только срок розыска для беглых крестьян до 10 лет. В 1645 году дворяне вновь получили отказ, и вот только наконец в 1646 году, предпринимая новую общую перепись, правительство вняло дворянским ходатайством и в Песцовом наказе во время общей переписи населения обещало, что как крестьяны, бобыли и дворы их перепишут, и по тем переписанным книгам крестьяне, их бобыли, их дети, и братья, и племянники будут крепки без урочных лет. Таким образом, вот уложение 649 года фиксировало важную такую достаточно позицию тех крестьян, которые были зафиксированы по песцовым книгам 20-х годов, по песцовым книгам, переписным книгам 46-47 годов, без каких-либо урочных лет. Естественно, это был еще один шаг в сторону укрепления системы крепостного права. Правда, состояние как бы крестьянской крепости, как гражданского обязательства, я еще раз напоминаю по существу, это была как бы своя доля общего тягла, которую крестьянство несло по отношению к обществу и государству. Сам этот юридический характер этой крепости не изменился. Вот. Правда, опять-таки, все-таки тенденция была, конечно, негативной, потому что получалось, что, опять-таки, вот и холопов беглых можно было разыскивать сколько угодно, а теперь получается, что и розыск крестьян, бежавших от своей крепости, он становился тоже бессрочным, и тем самым как бы делался еще один маленький шажок в сторону сближения холопства и крепостного крестьянства. Но можно, наверное, все-таки, так сказать, предполагать, что так или иначе это должно было произойти просто в силу, так сказать, вот тенденций русской жизни, которые уже явно ощущались и виделись с конца XVI века еще. Еще в XVI веке казенные крестьяне были прикреплены к какому-то тяглу по участку или по месту жительства. Крестьяне владельческие тоже были стеснены в своих передвижениях. С начала XVII века подобное же сословное укрепление распространилось на другие сословные группы. Василий Осипович Ключевский в этой связи писал, что была генеральная переборка общества по родам государственных тягостей. И если, например, ранее существовала личная крестьянская крепость по договору, по судной записи, то теперь она превращалась в потомственное укрепление по закону, по писцовой или переписной книге. Из частного гражданского обязательства крестьянина быть в крепости для крестьян рождалась новая государственная повинность. Если, например, раньше как бы главной формой отношения крестьян с землевладельцами были сделки между вот этими представителями двух вот этих социальных групп, то теперь, соответственно, в начале еще Песцового наказа 1646 года государство теперь создавало уже некую норму, закрепленную в уложении 49 года. Из этой нормы возникали новые и хозяйственные, и юридические уложения. Значит, соответственно, вся 11 глава соборного уложения была посвящена крестьянским побегам. При этом надо сказать, что и суть крестьянской крепости, и пределы господской власти характеризовались очень поверхностно. Вот это, как мне кажется, такое достаточно расплывчатое понимание существа крепостного права, его поверхностное описание, вот эта важная норма, пределы господской власти, вот весьма расплывчатая трактовка этих понятий способствовала потом, впоследствии, уже в 18 столетии, превращение крепостного права в рабское состояние почти для половины крестьянского населения России, что, конечно, не могло не иметь очень печальных последствий. Соборное уложение 49-го года установило бессрочную прикрепленность к земле, то есть крестьянский выход отменялся навсегда, и, соответственно, так сказать, власть владельца над крестьянином, который находился на его земле, тоже соборным уложением устанавливалось, но вот, как я только что сказал, пределы этой господской власти, они были оговорены весьма-весьма поверхностно и расплывчато. Правда, и в то же самое время фиксировалось совершенно точно, что владелец поместья не имел права посягать на жизнь крестьянина и лишать его земельного участка. Это весьма серьезно отличалось от той практики, которая сложится в XVIII веке. Уложение допускало как бы переход, передачу крестьянина от одного владельца к другому, однако и в этом случае уложение подчеркивало, что он должен был быть снова посажен, как тогда писалось и говорилось, на землю и наделен необходимым личным имуществом или животом, как тогда он и называлось. Ну что же, давайте мы постараемся подвести какие-то итоги при обсуждении вот в наших предыдущей и сегодняшней программе соборного уложения. Во-первых, конечно, совершенно очевидно, что соборное уложение 1649 года, оно просто обобщило и подытожило уже те тенденции в развитии русского права, те направления развития русской жизни, которые начали еще в 15 веке, наверное, формироваться, да, и вот к середине 17-го, в общем-то, стали уже реалиями. Вот. Совершенно очевидно, что соборное уложение укрепило вот те институты, которые были свойственны новой эпохи, эпохи уже, так сказать, московского государства, сложившегося и вышедшего окончательно из состояния смутного времени. Некоторые историки подчеркивали, что уложение закончило собой монархическо-земского периода в истории российского государства и свидетельствовало наступление нового периода, периода монархически-абсолютистского. Очень важно подчеркнуть, что была успешно предпринята систематизация отечественного законодательства, и была сделана попытка разграничить или распределить правовые нормы по разным отраслям. Надо сказать, что соборное уложение 49-го года стало первым и печатным памятником русского права, ведь до уложения публикация законов подменялась их оглашением, прочтением на торговых площадях, в храмах. И естественно, что появление печатного закона при всех его недостатках или особенностях, отражавших реалии времени, так или иначе суживало возможность для злоупотреблений и приказных чинов, которые ведали судопроизводством. И по богатству юридического материала, и по объему соборное уложение, конечно, превосходит какие-то другие памятники русского права, в том числе и знаменитый Стоглав. Вот на этом, дорогие друзья, мне бы хотелось закончить разговор о соборном уложении 1649 года, которое было не только очень важной вехой в истории царствования Алексея Михайловича, но и вообще в истории российского государства, об истории которого мы с вами говорим.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Давайте сегодня мы с вами коснемся вопросов непосредственно государственного управления, о том, как функционировал аппарат власти вот в Московской Руси в период царствования Алексея Михайловича. При царе Алексея Михайловича происходит довольно заметное возвышение государевой власти. Соборное уложение, как раз о котором мы говорили, подтверждает этот тезис. И власть становилась все более самодержавной по своему характеру. Причем я бы сказал, что, и я на это, в принципе, уже обращал ваше внимание, что для периода середины XVII века понятие самодержавия было все-таки несколько иным, нежели чем для ситуации, допустим, там, 18-го столетия, когда действительно абсолютизм царской власти стал совершенно очевидным. Да, при царе Алексея Михайловича происходит как бы концентрация государственной власти, нити управления в одних руках. Царская личность приобретает окончательно почти сакральный характер. Создается очень сложный церемониал появления царя на людях, который подчеркивает величество, величие царской власти. Но в то же самое время моральное ограничение собственной власти, оно ощущается русским монархом. И мы об этом говорили, когда в наших первых программах, посвященных эпохе Алексея Михайловича, мы рассуждали о личности этого человека. Наверное, я думаю, что тенденцию нужно усматривать не только в сакрализации царской власти, но и в тенденции достаточно негативной, такой опасной принижении общества, ибо все слои населения считаются подданными царя. Перед его личностью, в принципе, это было уже характерно и даже для XVI века, все, даже самые родовитые люди, называют себя уменьшительными и уничижительными именами, там, Петрушки, Ивашки. Слово «холоп» очень распространено и по отношению к служилым людям. При этом, например, духовные лица, церковные клирики называли себя богомольцами, крестьяне и посадские люди – сиротами. И вот в таком как бы принижении, уже самоуничижении, тоже таились такие некоторые опасности, потому что возвращаться потом в нормальное человеческое состояние будет очень и очень сложно. В состоянии, я, конечно, под нормальным человеческим состоянием имею в виду в первую очередь самоуважение и самоощущение своеобразное. XVII век, после уже, если брать период после смутного времени, был временем расцвета приказной системы. К сожалению, приказы развивались без какого бы то ни было плана, и главным образом они увеличивались количественно. Всего в XVII веке действовало до 80 приказов. Одновременно их было больше, меньше, но вот их существование исчислялось десятками единиц. Приказы делились на царские, светские, патриаршие, они же церковные. В свою очередь, царские приказы подразделялись на дворцовые, те, которые управляли личным хозяйством царя, и казенные, по общегосударственным делам. В свою очередь, общегосударственные приказы или казенные делились на ведомственные и территориальные. Дворцовые приказы по мере развития, с течением времени, они приобретали все более, так сказать, общегосударственных черт казенных учреждений. Приказы были самые разные. Ну, например, мы неоднократно говорили с вами о том, что фундаментальными вопросами внешней политики России занимался посольский приказ. Коренными проблемами, важнейшими проблемами естественной жизни страны занимались бесчисленные приказы военно-административные, административно-финансовые, административно-судебные, а также приказы специального назначения. Ну, например, к военно-административным относились приказы разрядный, поместный, стрелецкий, наземский, рейтарский, сбора ратных людей, сбора даточных людей, городового дела, оружейный, бронный, пушкарский, ствольный и многие другие. Среди приказов административно-финансовых выделялись казенные, большого прихода, большой казны, хлебный, доимочный. К административно-судебным приказам относились, соответственно, разбойный, земский, холопий, челобитный, сыскных дел. Кроме того, были приказы территориальные, там, касавшиеся судных дел на своих подведомственных территориях, там, предположим, московский, владимирский, рязанский, казанский и так далее. Приказы специального назначения подразделялись на общегосударственные, ведомственные, общегосударственные, территориальные, дворцовые, патриаршие. К ведомственным относились приказы тайных дел, печатный, книгоиздательский, первый занимался установлением царской печати на документации, счетных дел, приказ, который занимался приказными делами, ямской, соответственно, связь, рудокопный, преображенский и другие. Территориальный характер носили приказы, которые занимались делами тех или иных регионов, там, например, Казанского дворца, Сибирского дворца, Малороссийский приказ впоследствии появится, княжество Литовского, княжество Смоленского и другие. К дворцовым приказам относились приказы Большого дворца, конюшины, сокольничьи, постельничьи, золотых и серебряных дел, иконный, был даже панихидный приказ специальный, аптекарский, каменных дел. К патриаршим приказам относились казенный, судный, церковных дел и патриаршие дворцовые приказы. Понятно, что вся вот эта система, она сама по себе провоцировала путаницу в делах и делопроизводстве. Надо сказать, что если применительно к там, второй половине 15-го, 16-го века приказы, как органы центрального управления сыграли свою очень важную и позитивную роль в создании государства регулярного, централизованного, то для середины 17 века, конечно, их великое наличие уже было таким, так сказать, своеобразным препятствием. Очень много было дроблений, бюрократически запутанных отношений. Приказное управление в таком виде становилось все более и более громоздким. Не было ни стройного какого-то внутреннего единства, ни четкого разграничения функций между отдельными приказами. В одном и том же учреждении могли смешиваться и судебные, и административные, и финансовые функции. В то же самое время на это накладывались, например, межведомственные конфликты с приказами, которые ведали делами на подведомственных им территориях или регионах. И совершенно понятно, уже к концу правления Алексея Михайловича стало понятно, что должна быть проведена какая-то приказная реформа, упорядочивание всей этой системы. Его сын Федор Алексеевич на рубеже 70-х-80-х годов 17 века, он предпринял такую попытку. Вначале речь шла об укрупнении приказов, о том, чтобы ряд самостоятельных учреждений передать под управление одного лица, но, видимо, так сказать, на самом деле все эти меры оказались весьма-весьма половинчатыми. Поэтому, конечно, реформирование системы органов центрального управления российским государством было впереди, произойдет уже в 18-м столетии. Если говорить о местном управлении, то надлежит сказать следующее. Территория страны в 17 веке, как и раньше, делилась на уезды. Причем сведения о количестве этих уездов, они очень противоречивы. В конце 17 века считается, что в России было по одним данным 146 уездов, по другим почти 250, и, соответственно, истина лежит, вероятно, где-то посередине. Уезды, в свою очередь, подразделялись на более мелкие административные единицы, которые назывались в разных местах по-разному – волости, станы, погосты. В Среднем Поволжье, например, часть уездов вообще называлась словом «дорога». Возглавляли местную администрацию воеводы, которые назначались разрядным приказом в города, как уездного, так и местного значения. Естественно, что через 2-3 года правительство пыталась его отменять. Служба была их корыстной, она приносила им денежный и натуральный доход. Это был, в общем-то, на самом деле пережиток кормлений, отмененных формально еще в царствовании Ивана Грозного. И хотя корыстный характер воеводской службы был отменен в 1656 году при Алексея Михайловича, но по сути своей до петровского времени все это сохранялось. А иногда, когда я смотрю на некоторые реалии жизни нашего российского государства, кажется, что это сохранилось на гораздо более долгий исторический период. Надо сказать, что и те функции, и те права, которые полномочия у воевод были, они делали их положение весьма сложным, противоречивым даже. С одной стороны, они имели достаточно широкую власть, мало чем ограниченную, но с другой, они были совершенно зависимы от московских приказов и не могли принимать самостоятельных решений даже по самым незначительным делам. Но, к счастью, для воевод это положение смягчалось тем, что какого-то реального контроля над их действиями центр установить не мог. Центром воеводского управления была приказная или съезжая изба. Приказная в крупных городах, съезжая в мелких населенных пунктах. В качестве аппарата административного воевода были в подчинении дьяки, подьячие, приставы, рассыльщики. В некоторых крупных городах приказные избы могли подразделяться на столы в соответствии с ведомственными занятиями. К сожалению, уже середина XVII века показывает, что земское самоуправление ущемляется в своих правах. Да, губные и земские учреждения сохранялись, но их значение в управлении изменилось. Воеводы все больше вмешивались в их дела и пытались оказывать на них давление. Органами уголовного судопроизводства местного были губные учреждения. В 1669 году губные старосты были подчинены губным сыщикам, так называемым, которые действовали в контакте с воеводами, но подчинялись центральным правительственным учреждениям. К сожалению, в 1679 году институт губных старост и целовальников был совсем упразднен, уголовный суд передан воеводам. Власть городовых воевод усилилась, соответственно, так сказать, была усилена и централизация управления, и отменены все элементы местного самоуправления. Здесь нужно сказать, что в 1684 году должность губных старост была восстановлена и просуществовала до 1702 года. Затем выборность людей, работавших в органах уголовного судопроизводства, была окончательно отменена и восстановлена только во второй половине XIX века, в эпоху Александра II, в общем-то, с созданием судов присяжных. В земских учреждениях проходила деятельность земских старост и целовальников, которые отвечали за сбор прямых и косвенных налогов. Они продолжали работать на протяжении всего XVII века под контролем воевод и их представителей на местах. Очень важное изменение в царствовании Алексея Михайловича, и эти изменения были уже следствием тех тенденций, которые наметились еще в эпоху царя Михаила Федоровича, мы об этом говорили в свое время, происходили в вооруженных силах. Ну, надо сказать, что по существу поместное ополчение, на котором строились старые вооруженные силы, оно все больше теряет свое значение. Регулярное войско, которое не имело правильной постоянной структуры, твердой системы комплектования, четкой организации прохождения службы обучения, показывала свою неэффективность перед теми военными вызовами, которые существовали. Закладываются основы регулярной армии. Я неоднократно говорил вот в наших беседах, что почему-то вот у нас такой существует стереотип о том, что основы регулярной армии были заложены Петром Алексеевичем на рубеже 17-18 веков. Это совершенно неправда. В общем, по сути своей, даже стрелецкие полки, появившиеся в середине 16 века, можно было бы считать первым шагом к созданию регулярной армии. Но через 100 лет стрелецкие войска уже имели существенные недостатки, это было видно. В частности, главная проблема заключалась в том, что стрельцов расселяли на посадах, происходило их постепенное слияние с посадским населением и со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, грубо говоря, это были части, которые постепенно разучивались воевать. В первой половине 17 века появляются городовое казачество, я прошу не путать с вольным казачеством. Ну и, в общем-то, вот в 30-е годы 17 века при Михаиле Федоровиче начались такие решительные военные преобразования. Появились и полки нового строя, их еще иногда называют полками наземного строя, солдатские пешие, драгунские конно-пешие и рейтарские конные. И мы говорили с вами о том, что вот самый старый полк русской императорской армии, лейпо-риванский полк, 12-й гусарский ахтырский полк, они гораздо старше знаменитых Преображенского и Семеновского полков, и их история восходит к началу 40-х годов 17-го столетия. В середине 17 века уже появляются достаточно первые признаки комплектования военных полков. Они формировались двумя способами. Во-первых, добровольцев набирали, охочих людей, как их называли. Ну и, соответственно, по разнарядке путем мобилизации даточных людей. Отправлялся служить на военную службу один человек с каждых 20-25 тяглых дворов. По сути своей, это был зародыш будущей рекрутской повинности, которая в полной мере, конечно, расцветет уже в эпоху Петра Алексеевича. Очень многое, таким образом, из того, что сделал Петр, было заложено и начато еще в эпоху Алексея Михайловича. Это тоже, конечно, необходимо учитывать при оценке этого царствования. Вот на этом, дорогие друзья, мне бы хотелось на сегодня с вами попрощаться и закончить разговор о соборном уложении 1649 года, которое было не только очень важной вехой в истории царствования Алексея Михайловича, но и вообще в истории российского государства, об истории которого мы с вами говорим. Благодарю вас за внимание. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» был историк Кирилл Михайлович Александров, и мы с вами говорим об эпохе царя Алексея Михайловича. Благодарю вас, до новых встреч.

0: прозвучал ноктюрн из квартета номер 2 Александра Порфирьевича Бородина в исполнении квартета имени Бородина в составе Ростислав Дубинский, Ярослав Александров, Дмитрий Шабалин, Валентин Берлинский.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Хвалите Бога во святых Его. Хвалите Его во утвержении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем. Хвалите Его во псалтире и гуслях. Хвалите Его в тимпане и лице. Хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных. Хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Программа священника Дмитрия Кулигина. Музыкальные инструменты в Библии.
2: Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы снова с вами обращаемся к библейскому инструментарию. В прошлый раз мы с вами разобрали термин «тоф», термин, под которым скрываются в Библии мембранофоны. И нам остается с вами сказать несколько слов по поводу переводов этого инструмента, этого термина на другие языки. В септуагинте «тоф» обозначен как «тимпанон». В «Вульгате» аналогично «тимпанум». Ну, это просто калька с греческого. Во многих других иноязычных версиях Библии «тоф» переводят как «бубен» или «барабан». Причем надо понимать, что оба эти наименования «бубен», «барабан» часто обозначали мембранофоны вообще, а не обязательно такой конкретный вид барабана или бубна. Церковнославянский и русский синодальные переводы названия определяют, соответственно, размером этого рода инструментов. Бубен для инструментов малых размеров, тимпан для инструментов больших размеров. То есть наши переводчики придерживаются вот такой общей линии. Единственное, что вместо барабана используется калька, тимпан. А правда, не обошлось без ошибок. Церковнославянские переводы порой именуют этот вид инструментов то песницей, то сопелью, то пиполой. То есть именуют совсем неударным инструментом. Не избежал ошибки и синодальный перевод, присовокупивший к бубну и тимпану еще и псалтирь. Современный иврит сохранил оба общепринятых значения. Просто «тоф» обозначает «барабан», а «тоф Мирьям», то есть «тоф Мариам», сестры Моисея и Аарона, здесь отсылка к книге «Исход», 15 главе, 20 стиху, мы его с вами озвучивали в прошлой передаче. Так вот, «тоф Мирьям» — это бубен. Есть еще один термин в Библии, который предположительно относится к мембранофонам. Это «дахаван». Он встречается в книге пророка Даниила в 6 главе, в 18 стихе. «Царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него». Здесь речь идет о том, как царь Дарий бросил пророка Даниила в ров со львами, а потом вот таким вот образом переживал о содеянном. Ну, казалось бы, где здесь какой-либо музыкальный инструмент? Мы цитируем по русскому синодальному переводу. Вот сейчас с вами, братья и сестры, разберем, есть он тут или нет. Как пишет Елена Ивановна Коляда, этот термин «дахаван», происходящий от глагола со значением «бросать», «отталкивать», мог относиться к ударным мембранофонам, сопровождавшим женский танец. Правда, она же говорит о весьма противоречивых переводах и толкованиях этого термина. Так, древние источники, среди них переводы септуагинты, вульгаты, пешиты, связывают его, этот термин, с понятием «еды», что вполне согласно с контекстом, И многие позднейшие версии согласны с этой трактовкой. Собственно, мы с вами ее и произвели, эту трактовку. Однако, кроме прямого смысла, может быть еще и переносный смысл. Это касается, например, латинского слова «цибус», употребленного в «Вульгате», которое может переводиться и так, и этак, и в прямом смысле, и в переносном. Но это нам знакомо, и в современном русском языке мы употребляем такие выражения, как «пища для разума», «духовная пища», не говоря уж о иносказательном понимании фразы «хлеб насущный», который этот хлеб может состоять совсем не из муки. Иносказательно этот термин может интерпретироваться и как «развлечение». А причем в нашем случае речь может идти не просто о развлечениях, а о любимых восточными правителями, коим и был царь Дарий, любимых восточными правителями танцах девушек под аккомпанемент главным образом ударных инструментов. А вспомните, что мы говорили с вами в предыдущей нашей передаче. Мембранофоны типа бубна как раз часто встречались в руках у женщин, у девушек. И отсюда термин «дахаван» мог переводиться не только в смысле пищи, а мог переводиться и как наложницы, как музыкальные инструменты или как даже так радость от игры на музыкальном инструменте. Объяснение термина «дахаван» как музыкального инструмента можно найти в раввинистической литературе, в толкованиях на книгу пророка Даниила. Но, повторяю, утверждать, что термин «дахаван» расшифровывается как некий ударный инструмент, нельзя. Это только предположение. Ну, хотя возможное предположение. В заключении нашего разбора мембранофонов послушаем их звучание. Вот как звучит одна из разновидностей древнего барабана –

прозвучал отрывок из оперы Жоржа Бизе «Кармен». Напомню, и как могут звучать примитивные литавры. А вот как могут звучать усовершенствованные литавры –

звучали литавры Золота Рейна, Рихарда Вагнера, а также из 9-й симфонии Антонина Дворжика. А теперь мы обратимся к надписанию псалмов. Как вы, наверное, знаете, большинство псалмов имеет некое надписание. И есть надписания, которые связаны именно с нашей темой, с темой музыкальных инструментов. Разберем их. Здесь мы можем коснуться и тех инструментов, которые мы с вами уже разбирали. Ну, еще раз, я думаю, сможем таким образом освежить память. Итак, надписание псалмов. Псалом 5. В нем есть такой термин – «нехилот». И употреблен он в Библии всего лишь один раз. Вот как раз в этом 5-м псалме, 1-й стих. Этот термин «нехилот» мы подробно разбирали выше, поэтому я много говорить о нем и не буду, лишь напомню вкратце. А вкратце можно сказать следующее. Полагают, что «нехилот» — это инструмент из семейства деревянных духовых, а точнее даже не инструмент, а инструменты, так как «нехилот» — множественное число. А почему под термином «нехилот» мог скрываться целый ансамбль флейт гобоев? Или же, по другой версии, двойная флейта или двойной гобой? Вспомним звучание двойной флейты —

переводчикам синодалам больше пришелся по нраву первый вариант, и они перевели нахилот словосочетанием «на духовых орудиях». Так как прежде этих слов идет указание начальнику хора, можно думать, что нахилот – один ли инструмент или ансамбль инструментов, что нахилот употреблялся в качестве аккомпанемента для хора. Церковнославянские тексты предоставляют нам не музыкальное указание о наследствующем или о наследствующих, потому что нахилот может переводиться и как «наследие». Подобное же мы находим и в Септуагинте, и в Вульгате, и на современном иврите. Из-за того, что термин «нахилот» встречается в Библии всего лишь раз, сложно определить, какое из этих двух пониманий имелось в виду в Священном Писании. Но большинство склоняется к тому, что нахилот в Библии – это все-таки музыкальный инструмент. Следующее надписание, которое находится в псалмах 6 и 11. Эти надписания архиепископ Ириней Клементьевский характеризует так. «Надписание для разумения весьма трудное и почти неразрешимое, и потому объяснение оного может быть

только догадочное. Догадок же о значении всего надписания так много, что и одно перечисление их много бы отняло у нас времени. Следуя предостережению архиепископа Иринея, мы не будем даже пытаться перечислить все догадки, экономя время, а коснемся самых основных положений насчет загадочного надписания. Начнем с того, что озвучим сам этот загадочный термин – шаменит. Наши постоянные слушатели должны помнить этот термин. О нем мы говорили, когда разбирали струнную группу. Ну и этот факт нам тоже дает возможность время сэкономить. Кратко напомню о шамените. Приверженцы версии, что шаменит – музыкальный инструмент, считают, что он был инструментом струнным, а точнее даже восьмиструнным и родственным древнееврейскому невлу. Синодальный перевод так его нам и представляет – на восьмиструнном. Однако означенную в названии термина «восьмерку» шаменит, шменит с древнееврейского «восьмая», то есть порядковое числительное женского рода единственного числа. Так вот, эту восьмерку можно трактовать по-другому, нежели восемь струн. По одной из версий, цифра 8 обозначает здесь октаву. А в Вульгате так и стоит – про октава. А что сокрыто под словом «октава», тому дают два объяснения. По одному из этих объяснений здесь имеется в виду пение низким голосом, октавой, октава воче. Этого мнения, в частности, придерживаются издатели толковой Библии. А по-другому, таким образом, обозначается инструмент глубокой октавы. Это мнение отражено в еврейской энциклопедии. То есть, опять-таки, это низкозвучащий инструмент. Послушаем, как мог звучать такой инструмент глубокой октавы в сопровождении ударного мембранофона.

прозвучал один из реконструированных дельфийских гимнов. Есть также мистическое объяснение цифры 8. Некоторые полагают, что эта цифра указывает на содержание псалма, применительно к восьмому периоду мира бытия. А в церковнославянских переводах так и стоит – восьмой. В мужском роде, а не в женском, каковой имеет древнееврейское слово. Итак, применительно к восьмому периоду бытия, периоду, долженствующему начаться обновлением мира во всем его составе и последним судом Христовым и продолжаться вечно. Так в конце XIX века объяснял смысл данного написания владык Арсений, митрополит Киевский и Галицкий. А подобное отношение можно встретить и у архиепископа Иринея Клементьевского. Следующее надписание. Несколько передач назад, когда мы с вами, братья и сестры, изучали инструмент под названием «Шалишим» и упоминали город под названием «Геф», я обещал, что мы этот город еще с вами вспомним. Вот этот момент настал, я сдерживаю свое обещание, и мы его вспоминаем в связи с тем, что в некоторых надписаниях псалмов, а именно в псалмах 8, 80, 83, в этих надписаниях псалмов есть такое указание – «на гефском орудии». Это если по синодальному переводу. Большинство исследователей и переводчиков так и полагает, что термин «геттит» правильно расшифровывать как музыкальный инструмент из города Геф или Гат. Причем инструмент этот был струнный. Это мнение подкрепляется тем, что первая книга царств повествует нам о более чем годовалом пребывании царя Давида в филистимской стране у гефского царя Анхуса. «И сказал Давид в сердце своем, «Когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». И встал Давид, и отправился сам и 600 мужей, бывших с ним, к Анхусу, сыну Маоха, царю гефскому. И жил Давид у Анхуса в Гефе, сам и люди его, каждый с семейством своим. Давид и обе жены его, Ахинуама, изреэльтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал он более искать его. Цитировалась первая книга царств, 27 глава, с 1 по 4 стихи. После гибели царя Саула в войне против филистимлян, Давид возвратился в землю Иудину и, как описывает уже вторая книга царств, становится царем дома Иудина. Вот вместе со своим возвращением Давид и мог привести филистимскую разновидность струнного инструмента, которую впоследствии употребили при исполнении некоторых трех, точнее, псалмов. Один самого Давида, другой Асафов, псалом, третий сынов Кореевых. Несколько слов об этом городе, Гат или Геф, если в русской транскрипции. Геф был одним из пяти главных филистимских городов. Когда филистимляне захватили Ковчег Завета, то привезли его именно в Геф. Почему этот город и был поражен эпидемией? Также Геф, возможно, был родиной сынов Энаковых, народа исполинского роста. Одним из сынов Энаковых и был, как вы, конечно, помните, знаменитый Голиаф, происходивший именно из Гефа, которого победил в единоборстве Давид, который, вот, бывают же перипетии жизни, который потом в Гефе скрывался от Саула. А впоследствии воины из Гефа помогли уже царю Давиду во время восстания его сына Авессалома. Одно время Геф входил в состав Иудейского царства. В восьмом же веке до Рождества Христова он был взят ассирийцами, и его былая мощь и слава так затерялась в веках, что местоположение этого города сейчас неизвестно.
Однако есть и другая интерпретация термина «гетит», кроме музыкальной. Итак, в славянских редакциях мы встречаем следующее указание – «оточилих», аналогично «септуагинте» и «вульгате». Это может указывать на связь со сбором винограда. «Оточило» – это пресс для выжимания виноградного сока, то есть винодавильня. Но сие мнение недостоверно, замечает один из отечественных комментаторов рубежа XIX-XX веков, архиепископ Ириней Клементьевский. Ибо во всем псалме немало не упоминается о собрании винограда. Попытка соединить точило с музыкальным инструментом предложена в толковой Библии, в которой говорится об инструменте с отверстиями, похожими на отверстия в точиле. Четвертый том толковой Библии, 155-я страница. Какого рода был этот интересный инструмент с отверстиями? Об этом толковая Библия умалчивает. Судя по описанию, мог иметься в виду какой-то духовой инструмент, может быть, флейтового рода. Однако, как я уже говорил, все источники, придерживающиеся точки зрения, что в данных надписаниях речь идет о музыкальном инструменте, сходятся во мнении, что здесь сокрыт не духовой инструмент, а струнный. А что за струнный инструмент? На этот счет высказываются разные предположения. Еврейская энциклопедия именует его китарой. Толковая Библия, уже в другом месте, где нет речи о инструменте с отверстиями, а толковая Библия говорит о цитре. А Лесницкий и Мандельштам называют его гитарой, лирой. Подобное же можно встретить во французских источниках. «Лярп», «ля гитар». Есть еще несколько гипотез, но, наверное, не стоит нам перегружаться версиями, которые не слишком-то подкреплены аргументами. Упомяну лишь древние необычные версии «Акиллы», или по-другому его еще называют «Аквилла». Это грек, живший во II веке и принявший сначала христианство, но затем перешедший в иудаизм. Он известен тем, что дословно перевел Ветхий Завет с еврейского на греческий, чтобы не использовать в диспутах с христианами септуагинту, которая, по мнению еврейских ученых, «грешила», в кавычках «грешила», христологическим пониманием текста. Этот перевод получил одобрение раввинов, а до наших дней он дошел лишь в отдельных отрывках. Так вот, Акилла переводит так: «победителю о Гетфитиде». Что еще можем сказать об этом надписании? Несколько странно, может быть, звучит замечание, что псалом мог петься в праздник труб. И более логичным кажется утверждение о исполнении его в праздник кущей. Об этом можно подчеркнуть информацию у архиепископа Иринея. А в современном же иврите гетит обозначает гитару. Вот на этом мы с вами пока остановимся, и остальные надписания, музыкальные надписания псалмов мы уже рассмотрим с вами в следующий раз. Помоги вам, Господи. Спасибо за внимание. С вами был священник Дмитрий Кулигин. До свидания.

0: Тем временем Эспен преспокойно пас себе зайцев. Зайцы шли по лугу чинно, послушно, словно были они не зайцы, а смирные овечки. Ни один не отобьется, не вырвется, все к друг другу жмутся, один другого держится. Так потихонечку, полегонечку добрел Эспен со своим стадом до опушки леса. И тут, словно бес какой вселился в зайцев, все кинулись в рассыпную. Да только Эспен горевать не особенно стал.
1: «Скачите, — говорит, — себе на здоровье, куда ваши косые глаза глядят?»
0: Достал он свою дудочку, да еще и посвистел зайцам вслед, чтоб они подальше убрались и не мелькали перед глазами. А сам преспокойненько улегся на травке, да так и проспал весь день. Вечером, когда солнце спряталось за горами, Эспен снова достал свою дудочку и только свистнул разок, как все зайцы сбежались на лужайку. Да мало того, что сбежались, еще и выстроились рядами, точь-в-точь, как солдаты на параде.
1: «Ну, теперь шагом марш!»
0: — скомандовал Эспен и повел зайцев в королевский замок. В это самое время король, королева и принцесса вышли из своих покоев, чтобы поглядеть, как палач будет расправляться с Эспеном. И вдруг видят.
1: Идет себе по дороге Эспен. За ним в целости и сохранности зайчье стадо.
0: Все так удивились, что глазам своим не поверили. Да и было чему удивляться.
1: Зайцы шли в ногу, точно солдаты. А впереди шагал Эспен и наигрывал на дудочке марш.
0: У ворот замка Эспен остановился и скомандовал.
1: «Раз, два, смирно!»
0: И зайцы, притопнув лапками, остановились и замерли. Тут уж король не выдержал. И, забыв о своем королевском достоинстве, принялся сам считать зайцев. Как только он не старался. И справа налево считал. И слева направо пересчитывал. И сначала до конца, и с конца до начала. А все-таки зайцев было ровно 99. Откуда ни считай. И ни одним меньше. Тогда королева и принцесса тоже стали пересчитывать зайцев. Но и это не помогло ни на волос. Зайцев было ровно 99.
2: «Да, я вижу, ты неплохой пастух», — проворчал король, не глядя на Эспена, и пошел в замок.
0: Король был очень недоволен. А принцесса подумала, «Вот это молодец так молодец!» И ласково взглянула на Эспена. На другой день Эспен снова пошел в лес со своим стадом. Зайцев он разогнал подальше, чтобы они не вертелись у него под носом, а сам опять улегся на травке. Солнышко ласково припекало, земляники кругом было столько, что Эспен, не сходя с места, собирал ее целыми пригоршнями. Под боком у него была сумка доверху набитая и печеным, и соленым, и жареным, а в кармане лежала волшебная дудочка. Кажется, чего уж лучше. И в самом деле Эспен ничего лучшего и выдумать не мог. А король тем временем не знал ни одной спокойной минуты. Он даже от завтрака отказался и все думал да раздумывал, как это Эспен ухитрился собрать всех зайцев. И так как додуматься он все равно не мог, то решил он сделать вот что. Подослать к Эспену фрейлину, чтобы она выведала у Эспена его секрет. Фрейлина не очень-то обрадовалась такому поручению. Слыхано ли дело, чтобы первая фрейлина королевского двора разговаривала с простым пастухом? Но король не любил, когда с ним спорили, ей пришлось пойти. С кочки на кочку, от цветочка к цветочку, точно стрекоза запрыгла фрейлина по лужайке и, наконец, добралась до опушки леса. Разговор она начала издалека.
1: «Добрый день, Эспен!»
2: «Добрый день, фрейлина!»
1: «Не правда ли, какая хорошая сегодня погода, Эспен?»
2: «Ваша правда! Отличная погода, фрейлина!»
1: «И птички так хорошо поют?»
2: «Да, прекрасно поют, фрейлина!»
0: Фрейлина замолчала, не зная, что бы еще сказать. И Эспен молчал.
1: «Послушай, Эспен, а что ты тут делаешь?»
2: «Ну, как видите, пасу зайцев».
1: «Да ведь они ж у тебя все разбежались!» — засмеялась фрейлина. «Я ни одного не вижу!»
2: «Ну и что, что разбежались? Когда надо будет, я их позову, и они сбегутся ко мне».
1: «Это удивительно! А почему зайцы тебя слушаются?»
2: «Да они и не меня слушаются, а мою дудочку. Вот, поглядите сами».
0: Эспен дунул свою дудочку, и верно, все зайцы мигом сбежались на лужайку.
2: «А хотите, дуну еще раз, и все зайцы снова разбегутся?»
0: Эспен дунул еще раз, и верно, все зайцы разбежались.
1: «Ах, Эспен, что за прелесть эта дудочка! А не продашь ли ты мне ее? Я охотно дам тебе за эту безделицу 100 талеров».
2: «100 талеров, пожалуй, маловато за такую дудочку», — сказал Эспен.
1: «Да что ты, Эспен, надо все-таки и совесть иметь. Ты подумай только, 100 талеров! Тебе, верно, и не снились такие деньги?»
2: «Что правда, то правда. Больше 1 талера я никогда ни во сне, ни наяву не видал. Ну ладно, давайте мне 100 талеров, да в придачу снимите-ка с меня сапоги. Жара такая, шевельнуться даже неохота».
0: Ох, как рассердилась фрейлина.
1: «Невежа! Грубиян! Да как ты смеешь, чтобы я, первая фрейлина королевского двора, снимала сапоги с какого-то пастуха?
0: Да я ведь вас и не заставляю», — сказал ей Эспен. «Не хотите, не надо. Только дудочку я иначе не отдам». Фрейлина чуть не заплакала с досады.
1: «Нет, она ни за что не станет снимать сапоги с этого невежи. Во-первых, она знатная дама, первая фрейлина при дворе короля. Во-вторых, кто-нибудь может увидеть это, и тогда все придворные поднимут ее на смех».
0: «Ну, что там ни говори, а ведь без дудочки нельзя во дворец вернуться». Она поглядела по сторонам. Нигде никого не было.
1: «Давай сюда ногу!»
2: — решительно сказала фрейлина. Она зажмурила покрепче глаза, чтобы даже самой не видеть того, что делает,
0: и стащила с Эспена сапоги. Сперва левой, потом правой. Наконец все было кончено. Фрейлина отсчитала 100 талеров, получила взамен дудочку и, очень довольная тем, что все так хорошо обошлось, побежала домой. Но все обошлось не так уж хорошо. Когда фрейлина пришла в замок, дудочки у нее не было. Она готова была поклясться чем угодно, что не потеряла дудочку. И все-таки дудочки у нее не было. И в этом нет ничего удивительного, ведь фрейлина не знала, что дудочка эта самая волшебная из всех волшебных дудочек на свете, и что она всегда возвращается к своему хозяину, кто бы ее ни взял и куда бы ни спрятал. Так оно и случилось. Не прошло и 5 минут после того, как фрейлина ушла, а дудочка уже лежала в кармане у Эспена. И когда наступил вечер, он опять собрал всех зайцев и привел их в королевский замок. Всех до одного. На следующий день король и королева решили подослать к Эспену

Сказку Петера Асбьёрнсена «Королевские зайцы» для вас читала Анастасия Битюкова. Продолжение слушайте завтра в 16:40.

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело и симфонического оркестра театра «Ла Скала» прозвучала первая часть концерта для фортепиано с оркестром «Ля минор» Роберта Шумана. Архивная запись 1942 года.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи «Радио Град Петров».
3: Включаю «Радио Град Петров».

20 век в музыке Дмитрия Шостаковича. Рассказывает музыковед Людмила Михеева-Солертинская.

Естественно, все советские музыковеды заостряют внимание на том, что Шостакович в 27-м году написал симфонию «Посвящение октябрю». Но начнем до того. В 19 лет он написал первую симфонию, которая уже показала величие его гения. Хотя она была еще не полностью оригинальна, в ней можно услышать отзвуки, скажем, и Скрябина, и Чайковского, некоторых других композиторов, может быть, не все там совершенно по форме, но во всяком случае первой симфонии 19-летний мальчик заявил себя как один из крупнейших творцов России. А после этого, да, собственно, уже и в эти дни, ему было очень трудно жить. Дело в том, что, по-моему, ему было 15 лет, когда умер отец. И семья осталась абсолютно без средств к существованию. Он должен был долгое время работать топером в кинотеатре. То есть, когда шли немые фильмы, в которых абсолютно не было никакого звука, ни текста, ни музыки, он должен был аккомпанировать непрерывно в течение всего просмотра фильма, должен был аккомпанировать, либо сочинять свою музыку, либо некоторые топеры имели просто сборники типовой музыки, где было написано, допустим, «Объяснение любви» или «Погоня» или «Драка». И вот, соответственным образом, надо было это все иллюстрировать музыкой, происходящей на экране. Так вот, Шостаковича эта работа безумно изнуряла. Он жаловался, что он первую симфонию не может закончить, потому что у него в голове непрерывные вот эти вот звучания того, что он обязан играть. И поэтому, конечно, когда в 26-м году после блестящего успеха первой симфонии к нему обратились с заказом государственным, он не стал от него отказываться. А заказали ему симфонию «Посвящение октябрю» к 10-й годовщине советской власти. Ну а что должен был делать 20-летний уже мальчик в такой ситуации? Гордо встать в позу и сказать: «Не буду я вам писать». Тем более, что тогда, в общем-то, еще не было всем ясно, какая это бесчеловечная и зверская власть. Были праздники. Кстати, друг Шостаковича, взрослый друг Кустодиев, участвовал в оформлении этих массовых праздников, которые были очень распространены тогда. Ну, наверное, все знают его картину «Большевик». Кстати, очень двусмысленная картина, если учесть, что этот большевик просто возвышается над городом и попирает его ногами. Но, тем не менее, работал Кустодиев над этим. Так почему Шостакович не должен был написать симфонию «Посвящение октябрю»? В общем, у него даже возник какой-то азарт, не говоря о том, что, во-первых, это был выход из финансового кризиса, а во-вторых, это было признание. Все-таки не каждому композитору, особенно с 20 лет, дают вот такой государственный заказ. Так что естественно, что он за него взялся. После этого он очень скоро стал писать следующую симфонию. Тут его уже тоже разбирал азарт. Он решил создать по симфоническому полотну каждому из новых праздников, и следующая симфония была первомайская. Но нельзя сказать, чтобы эти симфонии были для него, как для творца, сколько-то значимы, и что они были какими-то этапами его творчества. Вот лучше всего об этом сказал несколько позднее Солертинский в статье «Творческий путь Шостаковича». Он писал, что их концепция и слишком абстрактна, и в то же время несколько примитивна.
что развитие порой подменяется механическими нагнетаниями темпа и звучности, что малоубедительны хоровые финалы по образцу 9-й симфонии Бетховена. В общем, это все не было достижением Шостаковича. Это был просто заработок. Настоящий Шостакович-симфонист начался с 4-й симфонии, и произошло это уже после не только знакомства, но и начала самой тесной дружбы с Салертинским. Шостакович уже несколько лет поглядывал на него издали с любопытством, уважением и некоторым страхом. Как вот он писал в своих воспоминаниях сразу после смерти Салертинского, собственно, единственным, что, наверное, он писал в эти годы сам от себя, по своей душе, он писал, что о Салертинском рассказывали, что он знает все языки, что он изучил все науки, что он знает Шекспира, Пушкина, Гоголя, Аристотеля, Платона. Одним словом, он знает все. И поскорее стушевался, потому что чувствовал, как ему сложно будет общаться с таким интересным и незаурядным человеком. Так что, несмотря на то, что знакомились они раньше, только в 1927 году они подружились. Причем эта дружба случилась внезапно. Шостакович встретился с Салертинским в гостях, по-видимому, Николая Малько, потому что Шостакович не упоминает человека, у которого он встретился. А Малько в своих воспоминаниях как раз писал, что он их познакомил и подружил. Понятно, что Шостакович не называет его имени, потому что Малько эмигрировал, и его имя было запретным. А тут они подружились внезапно, думаю, еще и потому, что Шостакович уже перестал себя чувствовать таким вот незаметным и обыкновенным рядом с этим великим человеком, потому что он все-таки уже был автор нашумевшей симфонии. Его уже признали, и поэтому ему, так сказать, было что предъявить. И вот это знакомство в 1927 году – это начало дружбы на всю жизнь. Я разговаривала с Зоей Дмитриевной Шостаковичем, младшей сестрой композитора, и она сказала мне, что, придя уже под утро домой, брат ее сказал матери: «Я нашел удивительного друга». Это была дружба на всю жизнь. К сожалению, жизнь не очень долгую. Я имею в виду Салертинского. Они встретились

Он либо преподавал, либо был художественным руководителем. Во всяком случае, вот Зоя Дмитриевна опять-таки вспоминала, что оба друга уединялись в одной из комнат, и домашние могли слышать доносящуюся оттуда музыку, оживленные голоса, взрывы хохота. Если Салертинский или Шостакович, зайдя один к другому, не заставали друг друга, оставляли записочки. Вот несмотря на такое ежедневное практически общение, которое прерывалось только когда один из них уезжал, допустим, на отдых, осталось огромное количество писем. То есть для них вот постоянное общение было совершенно необходимо. Они удивительно хорошо дополняли друг друга. Салертинский, остроумный, язвительный, беспредельно эрудированный, страстно влюбленный в музыку, а Шостакович застенчивый, болезненно восприимчивый, но также обладавший острым сатирическим видением мира. И очень скоро уже начали говорить, через несколько лет, начали говорить о сильнейшем влиянии Салертинского и считали его злым гением Шостаковича. Влияние действительно было очень сильным. К началу 27-го года круг интересов Ивана Ивановича вполне определился. В поле его зрения, в его активном восприятии, подразумевающем отклик статьи, заметки, доклады и прочие поэзии, драмы, оперы, балет, симфоническая музыка и киноискусство. Он работает в Институте истории искусств, где серьезно занимается историей и теорией балета. Уже вышла книга «Письма о танцах» Наверро в его переводе с его же вступительной статьей и комментариями. Написаны первые балетные рецензии и проблемные статьи, в которых автор размышляет о путях развития советского балетного театра. По плану работы в институте он с увлечением штудирует неаполитанскую комическую оперу, оперную эстетику XVIII века, изучает роль Глюка в создании новой концепции музыкального театра. Его интересуют и вопросы современной оперы. И кроме того, самое главное, Салертинский увлекается творчеством Малера и Брукнера и досконально знает все малеровские партитуры. Так вот, если проследить все эти темы, то явным становится их отражение в творчестве Шостаковича. Действительно, статьи о советском балете и три балета Шостаковича подряд на протяжении нескольких лет. Интерес к опере, развитие оперного искусства и новаторство в этом плане и обращение Шостаковича именно в 27-м году после знакомства с Салертинским к оперному жанру он начинает писать оперу «Нос». Интерес Салертинского к молодому киноискусству и первые опыты композитора в жанре киномузыки, хотя вот его топёрская работа вызывала у него долгое время отвращение кино. Тем не менее, потом он пишет совершенно замечательные киноработы, ну, начиная от фильмов «Одна» или трилогия о Максиме, и вплоть до музыки, которую, я думаю, все любители Шостаковича знают, музыки к фильму «Гамлет» Козинцева. Думаю, что и увлечение Гоголем тоже сказывается как-то. Во всяком случае, общий друг Салертинского и Шостаковича, композитор Виссарион Яковлевич Шабалин, тот самый, которому Шостакович писал о своей женитьбе на Ирине Антоновне, он пишет так. В дружбе Салертинского с Шостаковичем чувствовалось превосходство Ивана Ивановича, его эрудиция, знание музыкальной литературы. Он и Шостаковича пристрастил к Малеру, который оказал влияние на его творчество. Это заметно, если сравнить первую симфонию Дмитрия Дмитриевича, скажем, с пятой. Первая миниатюра написана известным образом в традициях петербургской школы. Пятый – совершенно иная масштабность. Правда, Малер уже отразился частично и в четвертой Шостаковича, в ее пестроте и модернизме. Восьмая симфония, финал седьмой, я думаю, что эту медлительность ему привил Салертинский. От Малера, Брукнера,
дома

Черная симфония Шуберта. И Шабалин заканчивает. Дмитрий Дмитриевич и сейчас, а это 75-й год, вспоминает Ивана Ивановича, как и я, с тоской. Есть люди, чье личное обаяние с течением времени не стирается. Салертинский принадлежит к таким людям. Вот если задуматься о том, как начинался настоящий Шостакович-симфонист, то думается, что это, безусловно, влияние Малера, переданное через Салертинского. В самом деле, именно Малер писал о том, что в каждой своей симфонии он не просто выполняет какое-то музыкальное задание, а он создает миры. Темой музыки Малера, симфонии Малера, был человек и его судьба, человек и его место в мироздании. И вот Шостакович в четвертой симфонии приходит именно к такому пониманию жанра. Он уже не пишет этих вот плакатов симфонических хоровых, как были вторая и третья симфонии. Четвертая симфония, она наиболее малеровская в том плане, что здесь, ну, извините за выражение, Малером еще не переварена, а просто воспринята очень глубоко, и она очень малеровская и по характеру тематизма, и по ширине, по размаху, по грандиозности замысла. Это Малер середины XX века, причем, в отличие от Малера, Шостакович уже берет не человека в мироздании, во вселенной, человека как такового, а он смотрит своим зорким взглядом, все замечающим, как заметил мальчиком солдата или убитых Шингарева и Кокошкина, он видит человека вот в этой окружающей его жизни, в советской действительности.

Надо сказать, что к этому времени советская власть уже начала применять к Шостаковичу воспитательные правила кнута и пряника. Его очень похвалили после первой симфонии. Потом его начали ругать после того, как был показан нос. Правда, пока еще эти ругательства были на уровне музыкальной критики. Дело в том, что до возникновения в 1932 году творческих союзов, которые объединили всех деятелей, скажем, союз композиторов, союз писателей, союз художников, до того были различные ассоциации. В частности, был РАПМ, то есть Рабочая ассоциация пролетарских писателей, и также Ассоциация пролетарских музыкантов, и противостоящая в музыке им АСМ, Ассоциация современных музыкантов. Так вот, между ними происходили страшные дискуссии, причем, естественно, перевес был на стороне пролетарских музыкантов, их поддерживало правительство негласно. Они считали, что вообще вся старая музыка никуда не годится, что Шостакович пишет что-то совершенное не то, что Чайковского пора выкинуть с корабля современности, что вообще нужны только хоровые произведения, народные песни, ну и так далее. После этого, когда Шостакович написал эти свои две симфонии пресловутые, его стали поднимать на щит. Он оказался в числе хороших. Но это было недолго. Страшный удар постиг его в начале 1936 года. К этому времени им была написана совершенно замечательная опера, одно из лучших оперных произведений XX века, «Леди Макбет Мценского уезда» по Николаю Лескову. Эта опера получила великолепную критику. Ее ставили и за рубежом. Она была поставлена и в Ленинграде, и в Москве, причем в двух разных театрах, по-разному. Но случилось так, что в начале 1936 года была так называемая декада ленинградской музыки в Москве. В то время практиковались такие декады, показы в столице достижений музыкальных разных республик в основном. Ну, Ленинград всегда выделялся как своего рода отдельная республика. Вот приезжал целый такой творческий десант, и случилось так, что в трех театрах сразу шла «Леди Макбет». На сцене Большого театра, на сцене филиала и на сцене театра Немировича Данченко. На один из этих спектаклей пришел Сталин. И что-то ему там очень не понравилось. Во всяком случае, очень скоро после этого появилась редакционная статья газеты «Правда» без подписи. Сейчас вообще трудно понять, что это значит. Но «Правда» была центральным органом правящей партии, тогда ВКПБ. И редакционная статья – это было не просто чье-то частное мнение, это был приговор. И написано там было просто совершенно убийственно. Называлась статья немало-немного «Сумбур вместо музыки». Это был приговор композитору. С ним некоторые перестали здороваться. Увидев его, люди переходили на другую сторону улицы. Настолько он оказался в вакууме. И при этом все поминали Салертинского как злого гения Шостаковича, который его тянет совершенно не туда. Шостакович понял, что что-то не то еще до появления этой статьи. Потому что он писал о том, о Минникаме, что его терзает вопрос, почему с ним не произошло то, что произошло с тезкой Салертинского. Тезка Салертинского – это был Иван Иванович Дзержинский.
в эту декаду ленинградского искусства вошло много разных произведений, в том числе и опера Дзержинский «Тихий дом». Иван Иванович Дзержинский был довольно талантливым композитором, но, к сожалению, более высоко о себе думал, чем того стоило. И главное, он был очень слаб и в оркестровке, и в создании форм. В общем, в опере «Тихий Дон», как это не анекдотично получилось, большое участие принимал Шостакович. Он помогал и в написании части музыки, и в оркестровке особенно. И тем более страшно случилось, когда на этой вот декаде после спектакля «Тихий Дон» Сталин пригласил к себе в ложу Дзержинского и поздравил его. А вот после «Леди Макбет» он молча ушел. Может быть, он даже и не был до конца. Потому что в письме своем Шостакович пишет о спектакле «Леди Макбет». На спектакле присутствовали товарищ Сталин и товарищи Молотов, Микоян и Жданов. Спектакль прошел хорошо. После конца вызывали автора, в скобках публика вызывала. Я выходил раскланиваться и жалел, что этого не сделал после третьего акта. Со скорбной душой зашел к директору, забрал портфель и поехал на вокзал. У меня неважное настроение. Как ты догадываешься, я думаю о том, что было с твоим тезкой и не было со мной. Очень хочу тебя скорее повидать, дабы потолковать на разнообразные темы. Вот это, кстати, его обычная формула в письмах. То есть были такие вещи, которые тогда, когда вроде бы не было цензуры, все-таки бумаги они не доверяли, они обсуждали. Но его предчувствия оправдались в полной мере, потому что в статье «Сумбур вместо музыки» ну просто невозможное ругательство. Слушателя с первой же минуты ошарашивает в опере нарочито нестройный сумбурный поток звуков. Обрывки мелодии врываются и снова исчезают в грохоте, скрежете и визге. Следить за этой музыкой в кавычках трудно, запомнить ее невозможно, так в течение всей оперы. Вот такие ругательства заканчиваются словами «Леди Макбет имеет успех у буржуазной публики за границей». Не потому ли похваливает ее буржуазная публика, что эта опера сумбурна и абсолютно аполитична? То есть практически в этой статье сочетаются и площадная ругань, и политический донос. И это было как стартовый пистолет для начала травли, как Шостакович, так и его злого гения Солженицынского. Пошли статьи уже и в других газетах, ругали его балет «Светлый ручей», который, впрочем, критиковал даже и Солженицынский, по-видимому, с музыкальной точки зрения. Но, во всяком случае, пошли письма трудящихся, так называемые, автора оперы, обвиняли и в формализме, и в натурализме, в отрыве от действительности, в издевательстве над слушателями, чего-чего только не писали. А в это время Шостакович-то уже писал четвертую симфонию. И оркестр уже начал разучивать ее. Но исполнение решили запретить. Вот до сих пор неизвестно точно, что именно случилось. Потому что бытовало мнение, что снял сам Шостакович, которого не устраивало качество исполнения. Говорили, что исполнение запретил ответственный секретарь Союза композиторов. Но вот мне написал один дирижер и композитор, кстати, родственник Марии Вениаминовны Юдиной, замечательной нашей пианистки. Он мне написал письмо. Замечательный, вдохновенный дирижер Штидри, он тогда готовил симфонию, не всегда мог легко войти в мир более или менее далекой от него симфонии.
Так, например, он не сумел достойным образом исполнить восьмую Глазунова. И как раз в четвертой симфонии Шостаковича он оказался как бы в гостях, а не дома. Не вошел в ее мир. Об этом мне говорили тогда же мои друзья из оркестра. Отнюдь не осуждая Штидри, а просто констатируя факт. Сам Дмитрий Дмитриевич почувствовал неуверенность в благополучном результате предполагавшегося публичного показа. И Штидри был в сомнении. И еще важнее, что в обкоме партии нашелся какой-то умный и хороший человек, занимавший, не помню какой, но во всяком случае ответственный пост. Он позвонил Шостаковичу, попросил его приехать в Смольный. И там он посоветовал композитору лучше не рисковать сейчас, чтобы не подвергнуться новому удару. Поскольку это было сказано от чистого сердца, Шостакович послушался. Из Смольного он поехал прямо в филармонию и отменил исполнение. Практически этот самый совет из Смольного спасал композитора. Потому что после вот таких ударов, которые он получил от статей «Сумбур вместо музыки» и «Балетная фальшь» по поводу «Светлого ручья», если было бы еще и после четвертой симфонии что-то подобное, то неизвестно, выжил ли бы Шостакович вообще. Но он... Отложив четвертую симфонию на время, начал писать пятую. И вот пятая симфония совершенно удивительна. Здесь уже нет вот этого явного влияния Малера. Это законченный, оформившийся гений Шостаковича, который создает истинно классическое произведение, совершенное по форме, очень ясное по содержанию, но, тем не менее, такое, которому, если захочется, можно придраться, а может быть и проскочит, скажем так. Премьера пятой симфонии состоялась 21 ноября 1937 года. Это была первая встреча Шостаковича с Мравинским. Он встал за пульт столь уверенно и властно, что в зале воцарилось спокойствие. Уже никто ни о чем не волновался, исчезло напряжение, все обратилось вслух. На самом деле музыка эта была очень... страшная, но понимать ее можно было по-разному. Лично мне кажется, что она удивительно точно передавала свое время, когда огромная страна днем бурлила энтузиазмом под бодрые строки «Нам ли стоять на месте», а по ночам не спала, охваченная ужасом, прислушиваясь к уличным шумам, каждую минуту ожидая шагов на лестнице и рокового стука в дверь. Именно об этом писал тогда Мандельштам. «Я на лестнице черной живу, и в висок ударяет мне вырванный с мясом звонок, и всю ночь напролет жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных». Но музыка была без слов. И трактовать ее исполнителем, и понимать ее слушателем, в отличие от стихов, вообще в отличие от любого слова, можно было по-разному. Вот я хочу привести пример того, как это понимает совершенно замечательный современник мой, философ, культуролог, музыковед Георгий Гачев. Вот он пишет так. 1937 год. Под вой демонстрирующих масс, маршируя требующих казни врагам народа, ворочается, ухает машина гильотина государства. И это в финале пятой симфонии. И далее. СССР на стройке. Только неизвестно чего. Счастливого будущего или ГУЛАГа.

0: закончилась передача из цикла «20 век в музыке» Дмитрия Шостаковича. Рассказывала музыковед Людмила Михеева-Савертинская. В передаче прозвучали фрагменты финала 4-й и финала 5-й симфонии Дмитрия Шостаковича.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 17:10.

прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 3 Людвига ван Бетховена в исполнении Вильгельма Вакхауса и Венского филармонического оркестра под управлением Ханса Шмидта.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси с беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в ничане лежащего воздвигал мя Иси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми Иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшего погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже,
и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, еже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведы, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вонь же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащенны воздвигл еси, во еже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, в нощиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мне сотвори, врача родшая, у врачу души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злаго и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении. Странно муки всякие покажи мя, и всех владык умоли. Небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобие. Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей,
стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и уст не к похвалению, о сквернении скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибов. Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработати тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отже не от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий,

Отцу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 169-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывок из первой главы.
1: Братья, похвала наша есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашу похвалою, равно и вы нашую, в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, и вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю? Так что у меня то да, да, то нет, нет. Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповедан у вас с нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да. Ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь. Славу Божию через нас.
0: Послушайте 91-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 22-й главы.
2: В то время приступили к Иисусу саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер, и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобный второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее». Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А в воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. И, слышав, народ дивился учению Его».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали с вами Писание евангельское, отрывок из Евангелия от Матфея, о том, как саддукеи пытались вот как-то Христа высмеять своим вопросом. Ну, у них это не получилось. Саддукеи — это такая партия, или такая секта внутри иудейского народа, которые не веровали в воскресение

0: мертвых. Как говорит там литература, которая исследует эти разные партии, саддукеев, фарисеев, иродиан. И вот они, говоря о загробной жизни, высмеивая учение христианское, учение Христово, и высмеивая воскресение мертвых будущее, спросили Христа о том, чья же будет жена та женщина, которая была замужем за несколькими мужчинами. И вот Господь обличает этих людей, которые не могут оторваться своим умом от земных реалий, которые не понимают о том, что мир Божий, который будет изменен и превращен в Царствие Божие, в Царствие, уже в котором не будет этих отношений телесных, где превалировать и преобладать будет именно духовный порядок. Не имея возможности оторваться от этих реалий, они высмеяли сами себя. Здесь вот на этом можно бы и остановиться. На самом деле, наверное, нельзя так понимать очень плоское Евангелие. Потому что, осуждая здесь саддукеев, мы должны осуждать самих себя. Что, к сожалению, наше отношение с Богом, наше понимание Царствия Небесного, наверное, тоже имеет некие антропологические черты, то есть некое человекоподобие мы тоже переносим на загробную жизнь и на жизнь, которая будет открыта людям и миру после воскресения мертвых. Вот эти отношения, которые мы приносим в церковь, отношения главенства, отношения, может быть, разных социальных каких-то величия или нищеты, где мы, может быть, пытаемся делиться на высших и низших, это все тоже есть наши земные проблемы, которые мы приносим в духовный мир. Но кроме всего этого, здесь мы видим, что вот это неверие, именно четкое неверие саддукеев в воскресение мертвых, это еще проблема тоже наша сегодня, потому что, к сожалению, когда мы привыкли мыслить земными категориями, как-то нам кажется, а как это будет, этого, наверное, невозможно, вот эта наука это не доказала или не докажет этого, а если не докажет, то, может быть, этого и нет. И мы как-то уже начинаем ослабляться, ослаблять свою молитву, ослаблять духовную жизнь, и потому что вот жизнь, которой мы сегодня живем, вот она есть, и надо этой жизнью пользоваться, и пользоваться в полной мере, как говорят, на полную катушку, когда еще что-то там будет, а жизнь идет. И вот, разумеется, вот это такое земное или плотское размышление, оно останавливает всякий духовный рост, который и есть залог нашего будущего блаженства. У нас могут быть грехи, и мы приносим за них покаяние, но никогда не должно нам опускать руки и говорить о том, что если я вот этого не видел, или мне трудно в это верить, мы тогда будем сегодня есть, пить и веселиться, и не думать ни о каком воскресении мертвых. То есть здесь мы видим духовное банкротство, когда люди не просто борются с религией, да, а расписываются своей ленности, расписываются сегодня в своей теплохладности, расписываются сегодня в том, что они больше верят в то, что можно потрогать руками, ощутить на вкус, ощутить сегодня с плотским таким удовольствием и этим насытиться, или присытиться даже. И тем самым, разумеется, прекращается восхождение наше Господу, которая открывается не после смерти, а начинается и продолжается всю нашу земную жизнь. Поэтому наше неверие, маловерие или возможность нам, или проявление какого-то, может быть, неустойчивости в вере, это все есть изъян, который отбрасывает нас на несколько шагов назад. Может, мы постились, может быть, мы молились, может быть, мы трудились, может быть, мы каялись, но вдруг мы увидели какие-то приятные и сладостные для зрения, может быть, нашего вещи, и вдруг готовы променять всю духовность, которую мы приобрели, может быть, даже очень небольшую, на обладание какими-либо вот плотскими вещами, удовольствиями или достатком. Здесь мы уподобляемся саддукеям. Поэтому это Евангелие сегодня обличает не только саддукеев, которых уже нет, они куда-то уже там ушли в историю, далеко уже страницы истории закрылись с этими саддукеями. Евангелие обличает нас, маловеров, обличает нас, неверных, неверных своему выбору, обличает нашу ленность, нашу страстность, которая выбирает не духовное, а плотское. Будем, дорогие, сегодня, читая Евангелие, не переваливать сегодня, может, свою вину, не перекладывать свою вину на каких-то саддукеев, которых уже нет, а будем все-таки перекладывать сегодня и проецировать сегодня вот эти строки на самих себя, искать в себе то, что обличается строками Евангелия. И тогда, читая Евангелие, мы будем получать духовную пользу. Помоги нам, Господь. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
3: 7 августа, 25 июля по старому стилю празднуется Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Также сегодня вспоминаются святые жены Олимпиада Диакониса и Евпраксия Дева Тавенская, жившие в конце IV – начале V века. Святая Олимпиада Диакониса была дочерью сенатора Анисия Секунда и внучкой по матери знаменитого епарха Евлалия, о котором мы читаем в житии святителя Николая Чудотворца. После смерти родителей она осталась наследницей большого состояния, которое стала раздавать всем нуждавшимся. Посылала большие средства в церкви, монастыри, больницы, приюты для убогих и странников. Святой патриарх Нектарий посвятил святую Олимпиаду в сан Диаконисы. Святая Олимпиада помогала устроиться в столице приезжавшим в Константинополь святым отцам учителям церкви, отстаивавшим чистоту православной веры, Амфилохию Иконийскому, Анисиму Понтийскому, Григорию Богослову, Петру Севастийскому, Епифанию Кипрскому. Высоко ценил святую Олимпиаду святитель Иоанн Златоуст. Когда его изгнали из Константинополя, начались гонения на его ближайших соработников, в том числе и на святую Олимпиаду. Обвинив ее в поджоге храма, ее приговорили к большому штрафу, а затем и к заключению. В темницу к ней писал из изгнания святитель Иоанн Златоуст, утешая ее в скорби. В 409 году святая Олимпиада скончалась в заточении. Сегодня совершается празднование памяти Пятого Вселенского собора, бывшего в 553 году в Константинополе. Пятый Вселенский собор был созван при святом благоверном царе Юстиниане для решения вопроса о вере трех давно умерших епископов Федора Мопсуэцкого, Феодорита Кирского и Ивы Эдесского, которые еще во времена Третьего Вселенского собора в своих писаниях выражали несторианские мнения. Так как собор Халкедонский, осудивший монофизитов, не осудил трех указанных епископов, то чтобы не было повода к обвинению православных в сочувствии несторианству, святой Юстиниан издал указ, в котором в трех отдельных главах осуждались три упомянутых епископа. Собор открылся под председательством святого Евтихия, патриарха Константинопольского. Анафема была произнесена на лицо и на учение Феодора Мопсуэцкого, но относительно епископов Феодорита и Ивы осуждение ограничилось только некоторыми сочинениями. На соборе рассматривались и творения пресвитера Оригена, знаменитого церковного учителя III века. Собор осудил учение о предсуществовании человеческих душ. Осуждены были также еретики, не признававшие общее воскресение мертвых. Сегодня празднуется память преподобного Макария Желтоводского, Унжинского, жившего в XIV-XV веке. Он происходил из Нижнего Новгорода, постриг принял в Нижегородской Печерской обители, подвязался на берегах реки Волги в пещере близ озера Желтые Воды. После того, как эту обитель разорили казанские татары, он поселился на берегу озера Унжа в Галичской земле. Здесь преподобный Макарий приставился в 1444 году. В сонме новомучеников и исповедников российских в этот день вспоминается священномученик протоиерей Александр Сахаров и святая Ираида Тихова исповедница. Священномученик Александр Сахаров родился в 1873 году в Санкт-Петербурге в семье полкового священника протоиерея Николая Сахарова. После окончания Санкт-Петербургской духовной академии он был рукоположен в сан священника, затем возведен в сан протоиерея. В начале 20-х годов он служил в храме Михаила Архангела в Санкт-Петербурге. В январе 1924 года по делу о православных братствах в ОГПУ поступил донос от обновленцев, в котором говорилось, что протоиерей Александр Сахаров проповедовал самвона, чтобы верующие не шли за этим правительством, так как советская власть временна, и что со смертью Ленина народ избавился бы от одного из антихристов. Протоиерей Александр был арестован, допросы длились полгода. Виновным себя священномученик не признал. Особое совещание при ОГПУ приговорило отца Александра к 3 годам заключения в Соловецком концлагере, откуда ему не суждено было вернуться. Протоиерей Александр Сахаров скончался 7 августа 1927 года и был погребен в безвестной Соловецкой могиле. Исповедница Ираида Осиповна Тихова происходила из благочестивой крестьянской семьи, довольно бедной, так что родители не могли дать ей образование. Девочка с детства мечтала быть учительницей, и поэтому в 18 году, в возрасте 22 лет, она поступила на годичные курсы при учительской семинарии в Угличе. После этого она сразу же поступила на угличские богословские курсы, организованные архиепископом угличским Серафимом Самойловичем. С 1919 по 1931 год Ираида Осиповна работала учительницей сельской школы. В течение всей своей жизни она оказывала помощь заключенному духовенству. После ареста архиепископа Серафима много раз ездила к нему в ссылку, передавала собранные прихожанами продукты и деньги. После выхода декларации митрополита Сергия Строгородского Ираида Осиповна примкнула к отделившейся от него части Русской Православной Церкви, которая не поминала митрополита Сергия за богослужением как своего предстоятеля, а считала законным местоблюстителем патриарха митрополита Петра Крутицкого. В 1931 году Ираиду Осиповну арестовали за антисоветскую деятельность и приговорили к 3 годам лагерей. Она отбыла этот срок полностью, после освобождения ей было запрещено преподавать в школе. До 1943 года Ираида Осиповна жила в селе Котово Угличского района, была регентом церковного хора в Успенской церкви. В ее доме жил епископ Василий Преображенский. В своей бане она устроила тайную церковь, в которой и служил владыка. В 1943 году их всех арестовали, епископа Василия, Ираиду Тихову, всех ее родственников. Завели групповое дело. Ираиду Тихову приговорили к 5 годам ссылки, после которой с 1948 года до своей смерти в 1967 году Ираида Осиповна жила в родном селе Котово. Похоронена она была там же, на кладбище возле церкви. В продолжении церковного календаря послушайте житие святой праведной Анны. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
4: Праведная Анна, мать Пресвятой Богородицы, была супругой праведного Иоакима, потомка царя Давида, которому Бог обещал, что от семени его потомства родится Спаситель мира. После 20 лет брачной жизни праведные Иоаким и Анна не имели детей и глубоко скорбели об этом. Но они не роптали на Бога и со смирением переносили бесплодие, считавшееся у древних иудеев позором. После того, как однажды во время большого иудейского праздника дары праведного Иоакима, принесенные Богу в ветхозаветный храм в Иерусалим, были отвергнуты на том основании, что у него нет потомства, праведный Иоаким удалился в пустыню. Здесь он постился 40 дней и 40 ночей, пребывая в молитве. Праведная Анна в это время также молилась Богу, умоляя его даровать ей ребенка. Праведная Анна дала обет, если у нее будет ребенок, посвятить его Богу. Внезапно ей явился ангел Господень и сказал: «Не бойся, Анна, ибо твой отпрыск предрешен Богом, и то, что родится у тебя, будет в почитании во все века, до окончания их». В то же время ангел Господень явился святому Иоакиму со словами утешения: «Знай о твоей жене, что она зачнет дочь, которая пребудет в храме Бога, и Дух Святой почиет на ней, и благословение ее будет на всех святых женах. И сама она будет благословенна и станет матерью вечной благодати». По возвращении домой из пустыни праведный Иоаким совершил Богу принятые по закону жертвоприношения, Через 9 месяцев праведная Анна родила дочь. Благочестивые супруги нарекли ее Марией. Праведный Аким представился в 80-летнем возрасте, через несколько лет после введения во храм Пресвятой Девы Марии. Праведную Анну в возрасте 70 лет Бог сподобил провести 2 года при Иерусалимском храме, где она воспитывала свою благословенную дочь. По преданию, праведная Анна мирно почила о Господе в Иерусалиме через 2 года после блаженной кончины праведного Иоакима.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Макария Желтоводского, Унжинского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Макарий Желтоводский, Унжинский, родился в удельном граде Нижнем Новгороде. Очень рано Макарий избрал себе путь служения, подражания Спасителю. Младенцем он радовался, когда родители несли его в храм, а подростком ходил у него каждый день. В 12 лет он, уже обученный книжной мудрости, тайно ушел из дома, возлюбив Отца Небесного паче земного. Переодевшись по дороге нищим, отрок поступил в Печерский Вознесенский монастырь, что в 5 верстах от Нижнего, и был пострижен святым Дионисием, основателем монастыря. Только через 3 года отыскал отец своего пропавшего сына, который вел в обители жизнь ревностного аскета и в точности исполнял все монастырские правила. По-евангельски скоро поступил сын. Он даже не показался отцу, а беседовал с ним через стену, говоря, что отец его — Господь, а после него — настоятель. «Не отойду, пока не увижу тебя, протяни, по крайней мере, руку», — молял отец. Руку инок протянул, и, целуя ее, отец произнес: «Радуйся о твоем спасении, сын мой, молись о нас». В поисках уединение Макарий ушел на левый берег Волги, где в глухом лесу у Желтого озера вырыл себе пещеру и предался безмолвию и молитве, одновременно проповедуя Слово Божие местным язычникам, чермийцам и чувашам, а также окрестным мусульманам. Обращенных он крестил в озере, которое с той поры зовется святым. Когда заметно умножилось вокруг Макария число искавших спасения пустынников, он в 1435 году устроил в этих местах мужскую обитель во имя Пресвятой Троицы, в которой престарелый игумен со смирением сам готовил пищу братьям. Тихо и молитвенно текла в ней жизнь. По прошествии 4 лет напали на обитель нечестивые горяне, казанские татары, которые, пылая злобой к христианам, всех в ней бывших мечным посечением, аки классы на Ниве пожаша, а самого 90-летнего Макария увели в полон. Однако хан Уламахетме, увидев кротость и благость старца, отпустил его на свободу вместе с 400 пленниками-христианами, поставив, правда, условие возвратиться в разоренный монастырь только для погребения убитых иноков, а потом навсегда его оставить. Макарий повиновался и повел спасительных пленников в галические леса, быв в пути и вождь, и учитель, и утешитель. Когда во время тяжелого перехода изголодавшиеся люди, несмотря на Петров пост, хотели съесть пойманного лося, старец отговорил их. Пройдя по дремучим лесам 240 верст, преподобный достиг городка Унжи в Костромском крае. И хотя поблизости не было еще монастырей, жители приняли Макария яко ангела Божия. В городе, однако, он не остался и удалился в пустынное место, где и основал свою новую обитель, которая через короткое время Божьим произволением быстро обустроилась и потекла в ней монашеская жизнь, управляемая кротким и чистосердечным старцем-подвижником. Господь даровал Макарию за его святую жизнь силу целить и недуги. И житие сообщает об исцелении дочери местного жителя Феодора. Слепая и держимая бесами, она прозрела и выправилась единственным по молитвам игумена. Другое совершенное им чудо – изведение воды из земли. Вода эта имела дивное свойство. Больные, которые брали ее с верой и молитвой, излечивались. 5 лет прожил преподобный Макарий в основанном им монастыре. Скончался он Он же в глубокой старости, достигнув 95 лет. То было в 1444 году. В день его представления весь городок наполнился чудным благоуханием, а когда народ со свящми и со псалмы нес тело праведника в его родную обитель, то исцелились многие болящие, стоящие вдоль дороги. Нетленные мощи святого находились в этой обители до большевистского ее разорения. Рано началось почитание Макария среди местного населения. Многократно люди прибегали к его небесному заступничеству во время набегов казанцев, частых и опустошительных. В 1552 году татары захватили Унжинский монастырь и хотели снять серебряную ризу с раки святого, но внезапно были поражены слепотой и в ужасе бросились прочь из храма, и многие из тех во время бегства утонули в Унже. И от вторжения и надругательств католиков защищал русских людей своим молитвам преподобный Макарий в тяжелое для страны смутное время. Первый государь из рода Романовых просил его избавить из польского плена своего родителя, митрополита Филарета. Молитва эта была услышана, и царь, исполняя данный обет, совершил в 1619 году паломничество к мощам преподобного и горячо благодарил его за оказанную милость. С той поры обрел общерусскую известность Макарий Желтоводский и Унжинский, и тысячи православных паломников ежегодно притекали к Евраке, чтобы помолиться чудотворцу.

прозвучал первый антифон Божественной литургии «Благослови, душе моя Господа» Флегменко в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий посетил святыни Рузаевского района. Епископ Мстислав совершил божественную литургию в Бережках. В Ирицкой больнице освящены и установлены купола нового храма святителя Луки Крымского. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий посетил 6 августа Рузаевский район Мордовии. В Свято-Троицком соборе Рузаевки владыку встретил настоятель и благочинный 1-го Рузаевского округа протоиерей Геннадий Позоров. Митрополит также посетил храм Рождества Пресвятой Богородицы. В тот же день архипастырь побывал в Пайгармском Параскево-Вознесенском монастыре. Настоятельнице игумени Ангелине Кузаятовой был преподнесен наперстный крест с украшениями, а обители – икона Спасителя в белом хитоне. Матушка была награждена знаком святого праведного Федора Ушакова. Митрополит посетил монастырский источник Святой Параскевы Пятницы. 5 августа Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и Ладейно-Польский, совершил божественную литургию в храме в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радости деревни Бережки. Его Преосвященству сослужили протоиерей Евгений Горбиков и секретарь Тихвинского епархиального управления романах Николай Бестужев. Диаконский чин возглавил диакон Алексей Будько. После сугубой иктинии была провозглашена молитва о Святой Руси. По окончании литургии правящий архиерей совершил крестный ход вокруг храма, а затем поздравил прихожан с престольным праздником и преподал архипастырское благословение. Владыка передал дар храму икону преподобного Серафима Саровского. 2 августа, в день памяти святого пророка Божия Илии, в Свято-Илинском храме города Выборга состоялось престольное торжество. Божественную литургию возглавил секретарь Выборгской епархии, благочинный Выборгского округа, настоятель храма протоиерей Игорь Аксенов. Ему сослужили наместник Каневское Рождество Богородичного монастыря архимандрит Александр Арва, благочинный Рощинского округа протоиерей Дионисий Холодов, благочинный Кудровского округа протоиерей Владимир Данкович, ключарь Спасо-Преображенского кафедрального собора города Выборга протоиерей Владимир Даниловский, клирики Выборгской епархии и духовенство Свято-Илинского храма. По окончании литургии протоиерей Игорь Аксенов обратился к духовенству и прихожанам с пастырским словом. Затем было совершено славление святому пророку Божию Илии, после которого духовенство и миряне прошли крестным ходом вокруг храма. Престольные торжества завершились общей братской трапезой. 2 августа, в день памяти святого пророка Божия Илии, в Свято-Илинском храме города Култуши состоялось престольное торжество. Праздничную божественную литургию возглавил настоятель храма иерей Михаил Дорожкин. После богослужения программа продолжилась на территории храмового комплекса. Для прихожан и гостей была подготовлена историческая реконструкция средневековых сражений, участники которой продемонстрировали воинское снаряжение и боевые приемы минувших эпох. В течение дня проходили мастер-классы, игры и другие занятия для детей и взрослых. Праздничную программу дополнили выступления артистов. 5 августа, в день празднования Почаевской иконы Божией Матери, в храме деревни Гарболова состоялись предпрестольные торжества. Божественную литургию возглавил настоятель собора архистратига Божия Михаила поселка Токсово протоиерей Лев Нерода. Ему сослужили благочинный Токсовского округа иерей Андрей Морозов, настоятель Почаевского храма иерей Иоанн Петровский, клирики прихода и духовенство благочиния. За богослужением духовенство и прихожане прославили Пресвятую Богородицу перед ее почаевским образом. 2 августа, в день памяти святого пророка Божия Илии, в строящемся храме поселка Севастьяново состоялись торжественные богослужения в честь престольного праздника. Божественную литургию возглавил благочинный Приозерского округа протоиерей Сергий Бельков. Его высокопреподобию сослужили настоятель храма иерей Владимир Куркин и иерей Александр Семенов. Несмотря на то, что в храме продолжаются работы по строительству и благоукрашению, за богослужением собрались многочисленные прихожане и гости, которые молитвенно разделили радость праздника. По окончании литургии отец благочинный поздравил верующих с Днем памяти Небесного Покровителя сего святого места и пожелал всем помощи пророка Илии в трудах по строительству и благоукрашению храма. По благословению преосвященнейшего епископа Гатчинского и Лужского Митрофана, благочинный Гатчинского районного округа протоиерей Владимир Вафин совершил чин освящения куполов и крестов для нового храма на территории Вырицкой районной больницы. На сегодняшний день монтажные работы полностью завершены, и освященные купола уже украшают новосозданную церковь. Само это место было освящено горячей молитвой еще в XX веке. На месте, где сейчас расположен фундамент новой церкви, в свое время находилась деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы при подворье Кавказского Моквинского Успенского женского монастыря, а также монастырское кладбище. Исторический Успенский храм был построен в 1917 году, окончательно закрыт советскими властями в 1945 году и впоследствии полностью разрушен. Возведение нового больничного храма знаменует собой долгожданное возрождение молитвенной жизни на этой святой земле. Новый деревянный храм создан с уважением к историческому облику Вырицы. Здание бережно вписано в ландшафт между вековыми деревьями и украшено традиционной резьбой. А края причелин завершаются резными деревянными кистями, что отсылает к классической северной архитектуре. 5 августа в Иоанно-Богословском Череменецком мужском монастыре Гатчинской епархии состоялось прощание с насельником обители монахом Рафаилом Анисимовым. Отец Рафаил трагически погиб 28 июля в зоне боевых действий в результате атаки беспилотного летательного аппарата «Хорнет». Ранее святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл направил преосвященнейшему епископу Гатчинскому и Лужскому Митрофану слова соболезнования в связи с трагической кончиной монаха Рафаила, а синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами направил к погребению траурный венок. По окончании божественной литургии в главном монастырском храме Иоанна Богословском соборе было совершено отпевание новопредставленного насельника. По благословению епископа Митрофана за упокойное богослужение возглавил духовник Гатчинской епархии, благочинный Лужского округа протоиерей Николай Денисенко. Ему сослужили руководители епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Леонид Трофимук, благочинный Череменецкого монастыря схиеромонах Иануарий Сабаранский и братья обители в священном сане. За богослужением молились братья, прихожане обители и сродники почившего монаха. После чина отпевания гроб с телом новопредставленного монаха Рафаила был обнесен вокруг собора, после чего состоялось его погребение на монастырском кладбище. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Над нами сумрак неминучий, иль ясность Божьего лица. 7 августа – день памяти Александра Блока. В 10:30 в рубрике «Литературный Петербург» слушайте передачу литературоведа Галины Никул «Мир Блока». Каждый понедельник в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходят беседы филолога Марины Михайловой из цикла «Август 1921 года».
2: Голос православия, православное вещание – это есть голос Божий, который через современную технику как-то раздается и проходит через все затворы, стены и доходит до сердец людей. 7 августа – день памяти протопресвитера Бориса Бобринского. Представитель старинного дворянского рода, он в течение многих лет являлся деканом Свято-Сергиевского богословского института в Париже и председателем радиостанции «Голос православия». Радио «Град Петров» его сотрудникам и слушателям была дарована уникальная возможность живого общения с этим человеком, чье творчество и служение непосредственно связывают нас с поколением первой русской эмиграции. Вся удивительная жизнь протопресвитера Бориса Бобринского, наполненная искренним и таким плодотворным служением Богу, церкви и людям, для всех нас пусть недосягаемый, но всегда вдохновляющий пример. В 11:00 вы услышите беседу протоиерея Александра Степанова и протопресвитера Бориса Бобринского. Запись была сделана в 2007 году. В 22:30 о радиостанции «Голос православия» с отцом Борисом беседует Ольга Суровегина.
1: В
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Православие в Германии. Какова сегодняшняя жизнь православных приходов и монастырей? Как складываются судьбы наших братьев и сестер на немецкой земле? Какие святыни хранятся в ее старинных городах? Об этом программа «Незнакомая Германия».
1: Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Живые памятники» о храме святого преподобного Сергия Радонежского в Бадкисингене.

0: Отец Алексей в этом уютном курортном городочке Бадкиссинген вы служите уже вот 12 лет. Вы здесь уже свой или еще курортный гость?
1: Когда я сюда приезжал из Мюнхена, с первые 4 года своего служения здесь, то я чувствовал, что я действительно в гостях.
0: А как ваши дети к этому относятся? Они чувствуют себя местными или чужими?
1: Ну, дети выросли в Германии, здесь ходят в школу, поэтому они здесь себя очень уютно чувствуют, поэтому достаточно своими.

0: когда вы здесь гуляете по городу, бывает ли, что подходят к вам местные немцы и спрашивают, кто вы такой, в какой одежде?
1: Да, практически всегда кто-то подходит. И эти люди, конечно, задают самые разнообразные вопросы. То я говорю, ну вот, православный священник, показываем крест. Они говорят, ортодокс, да, то есть они понимают, спрашивают, какой церкви. Некоторые думают, что это греческая церковь. Так что совершенно разнообразные. Некоторые, конечно, бывают очень мало, но тоже встречаются такие иногда случаи, когда вдруг тут же начинают говорить о политике, упоминать имена каких-то президентов сразу. Такой вот, ну, негативный иногда бывает такая реакция, но в целом больше позитивная. Всегда очень радует, что люди так добродушно и очень так, с таким очень светло встречают, на самом деле, всегда православного священника. Здесь, в Баварии, это очень характерно. В других землях Германии это не так, а в Баварии православный священник очень вызывает внимание. Почему? Потому что католические священники не ходят в облачении, поэтому, когда мы появляемся так на улице, мы свидетельствуем о Христе, напоминаем людям, что Бог есть, и служители Божии тоже есть. Многие люди, начиная с 19 века, приезжают именно на воды, чтобы здесь попить целебной водички, которая славится своими какими-то такими целебными свойствами. И люди очень охотно ее пьют. И, ну, если ее пить регулярно и в правильной дозировке, тогда она может принести пользу нашему здоровью. Так что этот источник называется Макс Брунен, один из 4 источников, которые мы имеем здесь в Аткисине. Вот можно попробовать этой водички. Она такая особенная, немножечко солененькая. Вот, ее как раз нужно пить свежую. Когда она постоит, она уже немножко теряет те свойства, которые именно сейчас есть в ней.
0: А каким вы видите будущее православия в Германии вообще?
1: Я думаю, что в ближайшие 20-30 лет сильно ничего не изменится. Для того, чтобы в Германии православие стало немецким, здесь все-таки не такой большой процент людей, которые обращаются в православие.
0: Из немцев.
1: И то количество людей православных, которые сейчас есть, все-таки они еще достаточно хорошо говорят на своем национальном языке. Греки на греческом, сербы на сербском, русские там на русском и так далее. Поэтому я не думаю, что так быстро перейдет этот переход. Что касается германского православия, чтобы все влились в одну поместную церковь, мы видим, что события последних лет, когда Константинопольский патриархат вторгся в каноническую территорию русской церкви, привело к определенным, к тому, чтобы евхаристическое общение было приостановлено. И в такой ситуации мы видим, что наоборот, православие в Германии сейчас не настолько едино, как было еще едино несколько лет назад.

0: храм наш преподобного Сергия был достроен и освящен в 1901 году. Но попытки строительства храма уже были в середине XIX века. Деньги собирались с разных каких-то мест. Были пожертвования из России, и здесь, и в Германии, но большую часть пожертвований вложили как раз члены Свято-князя Владимирского братства. То есть это были их личные деньги, на которые был построен этот храм. И первая закладка камня была на Казанскую икону Божией Матери 21 июля 1898 года. Самое главное, что мы можем сказать о Свято-князе Владимирском братстве, то, что они сохранили памятник этот, да, в том виде, в котором он дошел до нас. Конечно же, предстоит сейчас очень много работ. И эти работы нужно делать как можно быстрее, чтобы сохранять храм в должном виде.
1: Позаботился о постройке русский протоиерей Алексей Мальцев, освятил храм румынский митрополит Иосиф Георгиану. Строителями, инженерами и художниками были, по крайней мере, отчасти немцы. Приход как бы русской православной церкви. Что это все говорит о православии в Германии?
0: Это говорит о том, что мы здесь все собрались из разных концов мира. И объединяет нас православная вера. Да, вот как вы сказали, действительно здесь кто-то был из России, кто-то из Болгарии, кто-то из Румынии. И все трудились над постройкой этого храма. И ничего не изменилось, по сути, в приходской жизни. Потому что у нас есть и немцы, которые покрестились. У нас есть, и, конечно же, люди из России, приехавшие из Советского Союза. Есть те, которые здесь родились, но предки их когда-то откуда-то приехали. Есть люди из Украины, из Болгарии. У нас есть люди из Грузии. Да, потому что мы здесь для того, чтобы обрести Христа в церковной жизни, для того, чтобы наследовать Царство Небесное. А там не важно, кто откуда приехал и кто где родился. Да, то есть мы должны укрепляться в вере. Я думаю, это как раз сегодня, в нынешнее время, как раз является самым главным камнем преткновения, который спотыкаются многие. То есть в тот момент, когда политика начинает просачиваться в церковь, здесь происходит фактически разрушение самого замысла церкви, да, потому что это несовместимые вещи. Да. То есть мы Христовы, ученики Христа. Мы называем престольный праздник, который посвящен небесному покровителю, Второй Пасхой. За вот эти 12 лет, сколько я здесь служу, постоянно все больше и больше людей приезжает в этот храм, чтобы участвовать как раз в престольном празднике и просто среди года посещать храм. То есть храм очень многих людей притягивает. Стараемся, конечно же, всегда приглашать наших дорогих владык, архиереев, чтобы они приехали и украсили своей молитвой, своим архипастырским благословением наш праздник. Люди наших владык очень ждут всегда. Это, конечно, самое главное для нас, чтобы быть со своим архипастырем. Потому что там, где есть архиерей, там есть церковь. И мы все чувствуем эту связь духовную, как и священники, как и люди. И поэтому всегда очень ждем, чтобы кто-то из владык мог возглавить наше богослужение. Также, конечно же, бывает трапеза. И наше сестричество очень много прикладывает усилий, чтобы сделать все очень красиво, очень вкусно. И я думаю, все это чувствуют и отмечают, когда бывают на празднике.
2: В этом храме и в этой стране мы почти уже 30 лет. Мы приехали из Киргизии. В Киргизии я очень сильно заболела, и меня выписали домой умирать. А мы приехали на операцию, и посмотрите, я перед вами стою. Онкология. И что хочу сказать, какая-то сила, когда мы приехали сюда, я очень сильно плакала, что нас далеко разместили от родственников. А потом я сейчас поняла, для чего. Моя миссия здесь должна была осуществиться, служить Богу. Я пробралась сюда зимой. Это и была зима, когда мы приехали. И здесь был сосед наш, который открывал тогда, не открывал храм, а ремонтировали здесь отопление. И я попросила поставить свечу Он сказал, что нет, нельзя, храм закрыт, нет, нет, сюда никто не должен входить. И я сказала, что какая-то сила зовет меня, а я не могу, не могу прийти даже поставить свечу. Разрешите, я поставлю свечу, я уйду. И выходя вот здесь около дверей, я спросила у него, почему этот храм закрыт. Он сказал, что некому открывать, потому что платить никто не может, это бесплатно. Все делается, я предложила свои услуги. Я плохо говорю по-немецки, я очень плохо еще в религии что-то знаю, что-то понимаю, но я вложу все, что я могу вложить в этот храм.
3: Я приехал из Казахстана. Господь Бог сподобил меня прийти в наш храм в 1994 году. Были такие моменты, когда у нас был престольный праздник, а на престольный праздник был всего один причастник. Было и так. Так как богослужения у нас не было постоянно, мы читали каноны, акафисты по выходным дням. 5-7 человек мы собирались в храме, читали акафист, после акафиста пили чай. И вот как-то вот так вот. Были такие же времена, когда у нас появился священник, тогда наш приход возрос. Где-то человек 150, наверное, было. Храм был полный, пройти негде было.
2: А есть люди, которые первый раз вступили в наш храм, говорят, что здесь такая сила, что что-то тебя такое вот одевает сверху, что ты не можешь понять и не можешь уйти просто так, развернуться и уйти.
0: С того момента, как мы начали служить здесь, в 2011 году, тогда я тоже приезжал из Мюнхена, количество прихожан было немного. Понятно, что и священник до меня приезжал тоже раз в месяц или раз в два месяца. Я приезжал издалека. Но все равно за эти 4 года, сколько я здесь служил, приход постепенно размножался и укреплялся. И в 2015 году уже по благословению владыки Марка я сюда с семьей переехал. Это было действительно необходимо, потому что невозможно было, как я уже сказал, покрыть все нужды приходской жизни вот такими наездами. Да? То есть это было недостаточно, нужно было что-то большее. Церковная жизнь стала более активной и более постоянной.
3: Раньше было у нас так, что мы получали только богослужение в выходные дни. То есть это, ну, получалось все время так. А при приходом отца Алексея к нам в храм, мы узнали, что такое богослужение постное, что такое страстная неделя, что такое Пасха. И вот теперь у нас на каждый праздник, на каждый, неважно в какой день выпадает, у нас совершается богослужение.

0: Наш храм строился в честь коронации царя Николая и царицы Александры. Именно в этом помещении вы видите даже короны в честь коронации, видите? И, естественно, портреты находятся царя Николая и сына Александры. Также в этом помещении находится портрет нашего архитектора, который и спланировал этот храм. Это Виктор Шрёдер.
1: Наш храм построен в неовизантийском стиле. Да, то есть это что в первую очередь? Это однокупольный храм. Когда человек смотрит на храм с улицы, он всегда думает, что храм огромный. Когда люди попадают в храм, очень удивляются, что храм очень небольшой. Оказывается, то, что снаружи создает большой вид храма, это трапезная, которая сразу пристроена к храму. И поэтому сейчас люди стоят и в храме, и вот в зале. Там проведена техника, там можно видеть с экрана часть богослужения, которую люди, может быть, не совсем видят в самом храме. И также есть нижний этаж, где есть крипта, помещение под храмом. И там мы проводим трапезы. Здесь у нас в этих помещениях проходит воскресная школа, церковно-приходская школа. Здесь действует с 2008 года. Почему именно был храм посвящен преподобному Сергию? Но преподобный, конечно же, очень любим был на Руси всегда. И поскольку город курортный, то большая часть людей конца XIX века и позже, и начала XX века приезжали сюда именно только в летний период. То есть, по сути, здесь богослужебная жизнь проходила всегда с мая, с июня до сентября-октября. А преподобный Сергий празднуется два раза в году – 18 июля и 8 октября. Поэтому для того, чтобы украсить вот период отдыхающих и пребывающих здесь на курорте, был вот выбран как раз преподобный, чтобы дважды в год именно в этот летний период отпраздновать его память.
0: Каждое воскресенье в наш храм прилетал дятел, который садился на крест и в районе 10 часов утра начинал стучать в этот крест. Люди в округе все говорили: закройте этот крест чем-нибудь, какой-то металл там, или какую-то сетку натяните, по той причине, что он беспокоит людей. Звук, представляете, в металл. И когда появились колокола в нашем храме, этот дятел исчез. Когда я стала открывать этот храм, тоже происходили такие вот вещи. Ко мне стали приходить люди, они замечали, что храм постоянно открывается в определенное время, и приходили соседи с верхней улицы, но они с нашим храмом соседничают по забору. И стали просить о том, чтобы в нашем храме по ночам не пел хор, потому что хор беспокоит их. Я сказала: вы простите, но в нашем храме никого ночью не бывает. Наш храм всегда закрывается, я ухожу в 4 часа вечера, закрываю храм, и здесь никого не бывает. Они говорят: нет, здесь поет хор. И, естественно, первый раз это подтвердил отец Валерий, когда он приехал и остался ночевать первую ночь в храме. И он сказал: Татьяна Васильевна, я сегодня ночью испытал такое, когда я утром проснулся рано, поет хор. Я подумал, что я не закрыл дверь, входные двери, когда поздно исповедовал и ушел, не закрыл дверь. Я вышел в алтарь, но никто не пел, никого не было.

могут.

Наш приход, слава Богу, милостью Божией, очень молодой. Большая часть людей – это молодые семьи, многодетные семьи, которые вот находятся в нашем приходе. Это молодые люди. Как я уже говорил, отрадно то, что с других городов люди, молодежь приезжает. Если бы церковь была бы, не давала бы людям какую-то духовную пользу и духовную благодать, люди бы в нее не приходили, да, потому что к сухому источнику не ходят, да. То есть если есть что черпать, тогда люди туда идут. А если люди идут, значит, они получают от Бога то, что им нужно, то, что потребно для их души.

И самое главное, конечно, здесь не мешать Богу делать дело свое, которое Он совершает для спасения людей.

0: как организовать молодежную работу на приходе, когда ее там вообще нет, когда иногда один молодой человек, и вот он хочет как-то что-то сделать, да, или бывают так, что молодые люди есть на приходе, но ими никто не занимается, они пришли в храм, постояли и ушли, и вот кто-то хочет начать как-то их объединять, да, и здесь вот начинается такая...
1: Поиск,
0: совещательная функция, да, то есть, чтобы именно посоветовать им, помочь и так далее, да, то есть, и они, конечно же, загораются вот этой какой-то такой желанием, вернувшись домой, тоже вот творить что-то с молодежью, вот, и это, конечно, очень объединяет, любые такие съезды, балы, какая главная цель их? Во-первых, конечно же, самая главная цель – это обрести Христа молодым людям, да, и уделить им время, и помочь им найти или сделать церковь своим домом. Но это не делается просто каким-то словом. Да. Мы должны в первую очередь дать возможность молодым людям, дать им какую-то площадку для общения. Это вот как раз и балы, съезды, семинары. И там молодые люди знакомятся. Они узнают о своей вере. Они создают какие-то такие, ну, ячейки дружбы, как бы, да, то есть и обмениваются там контактами, и начинают дружить, да, и приезжают друг к другу в разные города.

за границей, или это очень важно, да, потому что часто бывает так, что люди приехали откуда-то там с России, с Украины, с Казахстана, и они, может быть, единственные православные, которые в классе, в университете, и люди другой веры, другого какого-то воспитания. А когда они приезжают на наши съезды, многие оживают, да, и они начинают дружить, ездить друг к другу. Ну и, конечно, нужно сказать, что через эти все вот съезды, балы, вот, семинары, мы срастаемся, вот молодежь, как одна семья. Но я думаю, что основа всего лежит в доброте. Да, мы должны как-то научиться быть добрыми. И если человек христианин, но у него нет доброты, да, то есть тогда у него

как бы теряется весь смысл всего. Поэтому мы этой добротой как раз свидетельствуем перед другими людьми, которые в храм не ходят, о том, что мы действительно христиане. Да, потому что можно часто ходить в храм, говорить красивые вещи, но если нет вот этого стержня какого-то самого главного и основного, тогда все остальное тоже становится как-то вот, ну, таким более, я бы сказал, наигранным, да. То есть поэтому надо хотя бы стать добрым, а потом уже стяжать и смирение, да, и любовь и так далее. То есть это как бы в духовной жизни все совершается поэтапно.

прозвучала передача из цикла «Живые памятники» о храме преподобного Сергия Радонежского в Бадкисингене. Материал предоставлен интернет-журналом «Der Bote», вестник Русской Православной Церкви за границей. Авторы проекта – епископ Иов Штутгартский и Анастасия Лимбергер. О храме рассказывали иерей Алексей Леммер и прихожане храма.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем цикл передач, посвященный становлению христианства на Руси. В 1988 году исполнилось 1000 лет со времени принятия Русью христианства. Вера Христова распространилась на Руси чрезвычайно быстро, еще во времена правления нашего просветителя, святого благоверного князя Владимира, стала господствующей верой во всех подвластных ему землях. Укреплению на Руси христианства способствовало строительство многих храмов и возникновение ряда монастырей, самым знаменитым из которых стал Киево-Печерский монастырь, основанный преподобными Антонием и Феодосием. Киево-Печерский монастырь распространял святость по всей русской земле и со временем стал не только общерусской, но даже всеправославной святыней. Послушайте воспоминания одного из паломников, посетивших Лавру в предреволюционные годы, напечатанные в журнале «Перезвоны» в 1925 году.
1: Уже подходя к Лавре, вы незаметно вдруг видите себя окруженным паломниками со всех углов Руси. Народная масса чрезвычайно живописна по одежде, говору, но объятая единым благочестивым настроением, пришедшая главным образом в силу обета, пешком за тысячи верст, принимает вас в свою среду, делает в Лавре богомольцем. И вы, странно, забыв какие-то свои интересы, с наслаждением погружаетесь в эти бесчисленные толпы людей, объятых глубоким религиозным порывом. Перед войной богомольцев бывало в Киеве до 250 тысяч человек. Почти все они имели пребывание в гостеприимной Лавре. В ней даром кормились и ютились тысячи униженных и оскорбленных миром. Она день и ночь была открыта для званных и незваных, не делая различия между эллином и иудеем. Лавра давала им и духовную пищу, в которой отказал мир. Да надо ли вообще говорить о культурно-историческом значении Киево-Печерской Лавры? Уже в детстве, на первых уроках истории, мы знакомились с этим.
0: Кроме храмов своих, средоточием которых является Великая Лаврская Церковь или Собор Успения Божией Матери, с главной святыней чудотворной иконой Успения Божией Матери, чудесно полученной греческими художниками во Влахернском храме пред отбытием их в Киев при святом Владимире, Лавра знаменита своими пещерами и могилами святых угодников в них. Киев и его ближайшие окрестности по течению Днепра имеют целый ряд неизвестно когда ископанных пещер. Варяжские, кирилловские, китаевские, лаврские, межгородские, трехсвятительские и другие. Они тянутся на 12 верст. Уже в XI веке, по свидетельству летописей, пещеры эти считались древними. По всей вероятности, они служили местом для укрывательства товаров и имущества во время частых набегов многочисленных кочевников. Но все названные пещеры так и остаются в безвестности. Славны же только пещеры святых угодников киевских. Они разделяются на ближние, то есть Антониевы, и дальние, или Феодосиевы, имея между собой глубокий овраг. Переход из одних пещер в другие – идет в деревянной крытой галерее длиной 91 сажен. В ближних пещерах всех преподобных, нетленно почивающих, 71, и затворников 9. Мощи святых сохраняются в гробницах, которые поставлены в нишах по обе стороны пещерных галерей, у изголовья святого его изображение, перед которым теплится лампада, и табличка с именем святого. В дальних пещерах святых мощей и затворников немногим меньше.

0: Совершенно особенное настроение охватывает вас, читаем мы далее в журнале «Перезвоны», когда с толпой богомольцев во главе с монахом, держа в руках зажженную свечу, вы спускаетесь глубоко вниз. Длинной лентой вьется ряд людей разного возраста, пола и состояния. Раздаются возгласы монаха у каждой гробницы. «Преподобный Пафнутий, моли Бога о нас!» «Преподобный Павел Послушливый, моли Бога о нас!» и так далее. В пещерах есть ряд церквей, где совершается беспрерывное богослужение. И паломники тогда останавливаются на мгновение, чтобы послушать Евангелие и к теню, и идти дальше, то есть глубже под землю и ближе к самому себе. На табличках у святых вы читаете вместе с именами краткое упоминание о подвигах их жизни, говорящих о великих достижениях человеческого духа, о победе его над материей и злом, о самоотверженном служении Богу, людям и высшим идеалам. Это действует на вас захватывающе и возвышающе. Перед вами лежит нетленное тело подвижника как очевидное доказательство победы над смертью. Вокруг себя вы видите лица паломников, подобно вам, ушедших на какой-то час от всего будничного, мелкого, житейского, а потому возвратившихся к самим себе. Вот почему вы слышите непроизвольные вздохи, замечаете сокрушенные покачивания головой и сладкие слезы, орошающие лица. Не раз приходилось бывать нам в лаврских пещерах с иностранцами. Они были глубоко взволнованы виденным и слышанным там, характеризуя свои впечатления и переживания как единственные в своем роде.
1: Из Киево-Печерского монастыря вышли первые русские епископы Киева, Переяславля, Ростова, Новгорода, Владимира, Юрьева, Полоцка, Тмутаракани, Чернигова, Турова, Белгорода и Суздаля. «Любовь царствовала между ними», — пишет преподобный Нестор. «Меньшие покорялись старшим и принимали их веления без прикословия. Старшие обращались с ними, как с возлюбленными чадами. Удалялся брат из монастыря, все скорбели, ходили за ним, призывали и просили игумена о принятии. Если случалось кому-нибудь из братьев впасть в прегрешение, прочие утешали его и разделяли между собой его наказание». Ученость киево-печерских монахов выражалась прежде всего в глубинном знании Священного Писания и многогранности их деятельности. Киево-печерские монахи стали основной движущей силой динамического русского христианства. Введенный преподобным Феодосием общежительный устав монастыря отличался такой высотой монашеского духа, что был принят впоследствии почти всеми русскими обителями нашего домонгольского периода. В основе этого устава, названного Студийским по имени его создателя, монаха Федора Студита, жившего на рубеже VIII и IX веков в Византии, стоят следующие мысли, взятые нами из завещания, оставленного автором своему преемнику на должности игумена. «Старайтесь всемерно, — пишет Федор Студит, — да все у братья будет общее и нераздельное, и да ничего не будет отдельно собственного, даже иголки. Твои же душа и тело, но не твои страсти, да будут разделены в равенстве любви ко всем духовным твоим чадам и братьям».

0: Послушайте жития двух из иноков Киево-Печерской лавры, святого Лаврентия и преподобного Григория.
1: Один брат именем Лаврентий захотел в затвор войти. Святые же отцы никак не позволяли ему делать этого. Тогда Лаврентий ушел к святому Димитрию в монастырь Изяславов и затворился там. И за твердое житие его даровал ему Господь благодать исцеления. Однажды привели к нему одного бесноватого из Киева, и не мог затворник изгнать из него беса. Очень лют был. После того, как он оставался долгое время неисцеленным, велел затворник вести его в Печерский монастырь. Тогда бесноватый начал вопить: «К кому посылаешь меня? Я не смею приблизиться к пещере ради святых, положенных в ней. В монастыре же только 30 иноков боюсь, а с прочими могу бороться». Ведшим же его было известно, что он никогда в Печерском монастыре не был и никого там не знает, и спросили его: «Кто же те, которых ты боишься?» Бесноватый назвал их всех по именам. «Эти 30, — сказал он, — одним словом могут изгнать меня». Всех же чернорисцев в Печерском монастыре было тогда 180. И сказали бесноватому: «Мы хотим в пещере затворить тебя». Бесноватый же отвечал: «Что мне за польза с мертвецами бороться? Они теперь имеют у Бога большее дерзновение молиться за своих чернорисцев и за приходящих к ним. Но если хотите борьбу мою видеть, ведите меня в монастырь». И начал он говорить по-еврейски, потом по-латински, потом по-гречески и на всех языках, а прежде никогда и не слыхал их. Так что испугались ведшие бесноватого такому изменению языка его и тому, что заговорил он на разных наречиях. И не успел он еще подойти к монастырю, как сразу исцелился и стал все хорошо понимать. И пришел игумен со своей братьей. Исцелившийся же не знал ни игумена и ни одного из тех 30, имена которых назвал во время беснования. И спросили его пришедшие: «Кто исцелил тебя?» Он же, смотря на чудотворные иконы Богородицы, сказал им: «С нею встретили нас святые отцы», и назвал по имени 30 числом. И я исцелился. И знал он имена всех их, а самих старцев не знал ни одного. И так все вместе воздали славу Богу и Пречистой Его Матери и блаженным угодникам Его.

0: в темном переходе в направлении к церкви преподобного Варлаама покоятся святые мощи святого Лаврентия. Здесь вместе с другими братьями нашел он пристанище и покой, пишет в своем произведении «Путешествие по святым местам русским» Андрей Николаевич Муравьев. А подле церкви Варлаамской ископана третья подземная церковь, которая оканчивает пещерный круг. Дальние пещеры начинаются от церкви Успения Богоматери, воздвигнутой на том месте, где ранее стояла деревянная, сооруженная еще преподобным Феодосием с благословения святого Аввы Антония. Из нее ведет крутой спуск в пещеры, где покоятся затворники, жития которых, как и многих других угодников печерских, почивающих в дальних пещерах, не записаны в Патерик, а только имена их соблюдаются священным писанием. Здесь же, между ракою последнего архиепископа Великого Новгорода и князем Феодором Острожским, почивает преподобный Григорий Чудотворец. Григорий вступил в лавру еще при жизни преподобного Феодосия и в 1064 году был пострижен в монахи. Почти целые ночи проводил преподобный без сна, в пении псалмов и молитве, и отличался любовью к чтению благочестивых книг. Послушайте, что рассказывает о нем известный жизнеописатель печерских угодников, архимандрит Киево-Печерской лавры Поликарп, управлявший монастырем во второй половине XII века.
1: Блаженный Григорий пришел в Печерский монастырь к святому отцу нашему и от него научился житию иноческому, нестяжанию, смирению, послушанию и прочим добродетелям. Особенное прилежание имел он к молитве, и зато получил власть над бесами, так что, находясь даже вдали от него, они вопили: «О, Григорий, изгоняешь ты нас молитвою своею!» Не желая терпеть гонения от инока, древний враг рода человеческого, не в силах навредить ему, научил злых людей обокрасть его. Он же не имел ничего, кроме книг. Однажды ночью пришли воры и подстерегли старца, чтобы, когда он пойдет к заутренней, войти и взять все его имущество. Но почуял Григорий приход их, обычно он целые ночи проводил без сна, пел и беспрестанно молился. Помолился он и о пришедших обокрасть его: «Боже, дай сон рабам твоим, ибо трудились они всуе, врагу угождая». И спали они 5 дней и 5 ночей, до тех пор, пока блаженный, призвав братью, не разбудил их. Они встали и не могли идти, так ослабели от голода. Григорий дал им поесть и отпустил их. Но об этом узнал властитель города и велел наказать воров тех. И затужил Григорий, что из-за него осуждены воры. Пошел и отдал книги своей властителю, чтобы тот отпустил воров. Оставшиеся же книги продал, а деньги раздал убогим, говоря: да не впадет кто-нибудь в беду, думая украсть их. Ведь сказал Господь: не собирайте себе сокровищ на земле, где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небесах, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Вор же те, ради чуда бывшего с ними, покаялись и более не возвращались к прежним делам своим, но пришедшие в Печерский монастырь стали работать на братию.

В другой раз снова пришли трое неизвестных, надеясь обмануть блаженного. Двое из них стали молить святого ложно, говоря: «Вот это друг наш, и осужден он на смерть. Молим тебя, помоги спасти его, дай ему, чтобы откупиться от смерти». Заплакал Григорий от жалости, и, провидя, что на самом деле приспел конец жизни того, и сказал: «Горе человеку этому, ибо приспел день погибели его». Они же сказали: «Но если ты, отче, дашь что-нибудь, то он не умрет». Говорили же они это, чтобы получить от него что-нибудь и разделить между собой. Григорий же сказал: «Я дам, но он все равно умрет». И спросил их, на какую смерть осужден он. Они отвечали: «Будет повешен на дереве». Блаженный сказал им: «Точно присудили вы ему, завтра он повесится». После этого сошел он в пещеру, где обыкновенно молился, чтобы не слышать ничего земного и очами не видеть ничего суетного. И, вынесши оттуда оставшиеся книги, отдал им, сказав: «Если вам не пригодится это, то возвратите мне». Они же, взяв книги, стали смеяться, говоря: «Продадим их, а деньги разделим». И увидели они плодовые деревья и решили: «Придем нынче ночью и оберем плоды его». Когда настала ночь, пришли эти трое и заперли инока в пещере, где он был на молитве. Один же из них, тот, о котором они говорили, что его на дереве повесят, взлез на верхушку дерева и начал обрывать яблоки. И ухватился он за одну ветку, и она обломалась. Те двое испугались и побежали, а он, падая вниз, зацепился одеждой за другую ветку и, оставленный без помощи, задушился воротом. Григорий же был заперт и не смог прийти в церковь на молитву со всей братьей. Когда стали выходить из церкви, то все увидели висящего на древе мертвого человека, и ужас напал на них. Стали искать Григория и нашли его в пещере запертым. Вышедши же оттуда, блаженный велел снять мертвого. Друзьям его сказал: «Вот и сбылась ваша мысль. Бога обмануть нельзя. Если бы вы не заперли меня, я пришел бы и снял его с дерева, и он бы не умер. Но так как враг научил вас покрывать суетное ложью, то Бог и не помиловал вас». Обманщики же те, видя, что сбылось слово его, пришли и упали ему в ноги, прося прощения. И Григорий осудил их на работу Печерскому монастырю, чтобы теперь, трудясь, свой хлеб ели они, и достанет им, чтобы и других питать от своих трудов. И так они и окончили жизнь свою с детьми своими, работая в Печерском монастыре на рабов Пресвятой Богородицы и учеников святого отца нашего Феодосия. Вот как описывает монастырские подвиги преподобного Григория его жизнеописатель игумен Поликарп.

0: И покоятся теперь мощи преподобного Григория среди братьев в дальних пещерах Киево-Печерской лавры. А рядом с ним Зенон постник, Ипатий целебник и священномученик Лукиан. Несколько далее, около затвора преподобного Лаврентия, закладен вход в древние варяжские пещеры, ибо опасно проникать глубже в сие неведомые подземелья, простирающиеся, как полагают, даже под самый Днепр и частично обвалившиеся. Тут покоятся мощи Нестора Некнижного. Преподобный Нестор почивает прямо у входа в малую подземную церковь Благовещения, которая едва ли не была древнейшей из всех пещерных. Ее ископали еще святые отцы из сих подземелий, и вокруг нее в большом количестве стеснились преподобные посмертные жители сих вертепов, начиная от затворника Пафнутия и до воина Тита. От его гроба открывается иной переход, в другую часть подземелья. Здесь же, недалеко от церкви Благовещения, положена и святая игуменья Ефросиния, дочь князя Полоцкого, которая скончалась во время своего странствования в Иерусалим и перенесена была в Киев братьями, странствующими с ней. Пимен постник и святый младенец Леонтий, канонах Печерский, почивают открыто в обширном преддверии церкви преподобного Феодосия, которая построена уже в начале XVII века и соединяется длинным переходом с церковью Благовещения. Галерея сия также освящена телесами преподобных.
1: В самой церкви находится келья, подобная Антониевой, с каменным ложем в углублении, над коем теплится лампада. Это келья преподобного Феодосия, место, освященное подвигами его долголетней иноческой жизни. Здесь сердце лавры, а рядом с церковью преподобного Феодосия другая, не менее древняя, ископанная руками самих преподобных Печерских, церковь Рождества Христова. Здесь, против входа в церковь, и находится мощи самого преподобного Феодосия. Гроб устроен в углубление, совершенно по образцу Антониева. Лик преподобного изображен на доске, и богатое паникадило освещает по сторонам три иконы – Богоматери и святых основателей Лавры в серебряных ризах. Здесь у гроба преподобного Феодосия, великого наставника и пастыря, первого чудотворца земли русской, хочется закончить путешествие по знаменитым пещерам киевским и словами известного летописца Нестора воспеть славу и хвалу братьям святым, почивающим под сводами монастыря. Лавра твоя славится тобою, и во всех концах вселенной почитается имя твое. Народы девятся отцам, бывшим в ней, которые воссияли, как звезды на тверди церковной. Исполнителями заповедей Божиих явились они, чудотворцами стали, и даром пророчества Бог сподобил их, дар прозрения от Святого Духа восприняли, и Слова Божественного были учителями. Приходили в нее цари, и поклонялись князья, покорялись вельможи, и трепетали сильные мира сего, ужасались иноязычники в виде людей небесных по земле шествующих. И как к престолу Господню в дом Божьей Матери собирались иноки, воспевая песнь ангельскую беспрестанно, и с ангелами вместе сходились они у жертвенника Господня, и многие из них духов лукавых изгоняли, и страшны были для них. Таковы ветви корня твоего, таковы столпы твоего храма, таковы дети, тобой порожденные, таковы отцы твоей лавры.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров». В эфире «Радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Валентина Матвеева, «Апостол любви». Воспоминания о митрополите Сорожском Антонии.

Как-то я простудилась и все кашляла во время съемки. Беседа была личная. Владыка отвечал на мои вопросы. Кашель мешал записи. Владыка всякий раз деликатно замолкал, а потом продолжал говорить, не меняя интонации. Сказывался огромный опыт выступлений на радио и телевидении. Во время очередного приступа кашля он сказал: «Хотите чаю?» «Хочу», — ответила я, — «но у меня нет ключей от кухни». «У меня есть», — ответил он и достал из кармана огромную связку ключей. Это были ключи от храма и всех пристроек, включая маленькую кухню, в которой готовили чай после службы. Тогда я поняла, почему его называют сторожем, с юмором и теплом. Мы прошли на кухню, где я знала каждый уголок. Не раз приходилось помогать убирать и мыть посуду. Несмотря на мои протесты, владыка взялся готовить чай сам. «Мама хотела, чтобы родилась девочка. Родился я», — объяснил он. «Вот и пришлось научиться вести хозяйство». Он разливает чай, достает печенье из огромной коробки, рассказывает. Одна женщина в приходе отвечает за это печенье. Коробка всегда должна быть полной. Она приходит в воскресенье, открывает коробку и говорит возмущенно: «Ну кто опять съел печенье?» А я молчу, молчу, потому что я его съел. Мы смеемся. В замкнутом пространстве маленькой кухни идет непринужденная беседа. Можно быть откровенной и задать любые вопросы. О себе, например. Правильно ли я живу и как жить дальше? Но тон беседы шутливый, и не хочется его нарушать. А он словно прочел мои мысли. «Валя, я ничего о вас не знаю. Какая у вас семья? С кем вы живете?» «Одна как перст», — отвечаю я, — «и очень богата». Он скинул брови, и на лице его появилось выражение, которое я до сих пор не могу определить одним словом — удивление, жалость. Так смотрят на ребенка, который заигрался и разбил чашку, с сочувствием и сожалением. Я поспешила добавить: «У меня замечательные друзья. Это мои бриллианты». Он смеется. Мне трудно в это поверить. Однажды владыка Антоний вышел из своих дверей, держа в руке конверт. Он подошел и молча протянул его мне. Я стала читать. На бланке храма черным фломастером было написано: «Дорогая Валя, примите искреннюю благодарность за все, что вы делаете для русского народа и для церкви. Сердечно, М. Антоний». От фломастера буквы расплылись, я медленно разбирала неровный почерк владыки. Когда я подняла голову, его уже не было. Я опустилась на стул, потом достала лист бумаги и написала ответ. «Дорогой владыка Антоний, благодарю вас за теплые слова, которые вы написали мне. В коллекции моих драгоценностей этот бриллиант самый дорогой. Благословите. Всегда ваша Валентина». Эта история с бриллиантами имела неожиданное продолжение. Новгородское телевидение решило снять фильм «Мои воспоминания о владыке Антонии». Они сняли длинное интервью со мной, где я в том числе рассказала и о чаепитии на кухне приходского дома. Через некоторое время мне позвонила редактор и сказала, что худсовет утвердил название фильма. «Какое же?» — спросила я. «Совершенно одна и очень богата». Я была ошеломлена. «Вы серьезно? Может, и адрес сразу дадите? Но это слова из вашего интервью, слова, вырванные из контекста». Споры о названии ни к чему не привели, но, к счастью, фильм так и не получился. Я ничего не знала о старце Сафронии, когда собиралась первый раз в Англию. Подруги говорили: «Счастливая, увидишь владыку Антония, а если повезет, и отца Сафрония». «А кто это такой?» — спрашивала я. «Там узнаешь», — смеялись друзья. Не состоялся бы этот разговор, может, и не удалось бы встретиться с отцом Сафронием. В Лондонском храме Успения Пресвятой Богородицы я узнала от кого-то из прихожан, что живет отец Сафроний Сахаров в Эссексе, что ехать на электричке час, а потом еще как-то добираться. И дали телефон монастыря. Я звонила в монастырь,
Мне отвечали по-английски. Языка я не знала и не могла объяснить, кто я и чего хочу. После нескольких неудачных попыток я набралась смелости и обратилась за помощью к владыке Антонию. На другой день в доме, где я жила, раздался телефонный звонок. Было 8:00 утра. Моя подруга Таня страшным шепотом произнесла: «Владыка Антоний звонит». Я скатилась со второго этажа. Ровным голосом, как-то по-военному четко, владыка Антоний произнес: «Звоните в монастырь. Отец Сафроний ждет вашего звонка у телефона». Я перевела дух и позвонила. У отца Сафрония был старческий голос, доносившийся словно издалека. Звучал он ласково, располагающе. Старец приглашал приехать, но не в воскресенье, будет много народа, не удастся поговорить. Договорились на понедельник. Таня согласилась отвезти меня. В понедельник встали пораньше, сели завтракать. Таня включила радио и через минуту ахнула. «Нет, только не это». «Что?» — в тревоге спросила я. «Объявлена всеобщая забастовка транспортников». «Ну и что? Мы же на машине», — легкомысленно сказала я. «Ты не понимаешь. Да мы даже за угол не завернем. По радио все время говорят, чтобы люди по возможности оставались дома. Лондонское метро закрыто, автобусы не ходят. Это значит, все сели в машины. Мы не сможем ехать. Звони. Отказывайся». Я позвонила, и отец Сафроний довольно быстро согласился перенести встречу на неделю. В следующий понедельник мы опять встали пораньше, сели завтракать, включили радио. Услышав диктора, Таня застонала. «Что?» — опять встревожилась я. «Так как забастовка транспортников не принесла результатов, сегодня объявлена еще большая забастовка. По всей Англии общественный транспорт встал, людям, приехавшим на работу из города, советуют оставаться ночевать в гостиницах». Видя, что я расстроена, Таня сказала: «Ладно, доедем до Наташи, а там решим, что делать». Подруга Наташа уже бывала у отца Сафрония и взялась нас проводить. С трудом, то трогаясь, то останавливаясь, мы проехали 1.5 квартала до ее дома. «Так и мотор запороть недолго», — ворчала Таня. Наташа считала, что ехать бессмысленно. «Мы просто не выедем из города», — сказала она и поставила точку. Мы молча посидели, и я пошла к телефону. Отец Сафроний отозвался сразу, словно ждал звонка. Я волновалась и сбивчиво объяснила про забастовку транспортников. Он просил приехать, говорил, что ждет. «Мы уже и обед приготовили для вас», — произнес он опять как-то ласково. Я чуть не заревела. Преодолев себя, я сказала «нет» и положила трубку. Плакать действительно хотелось. Рушились все надежды навстречу. Мы опять сидели молча, потом Таня решительно проговорила. «Ему 92 года. Если он умрет, а ты его не увидишь, я себе этого никогда не прощу. Поехали». То, что произошло потом, я до сих пор не могу объяснить. Мы кое-как встроились в плотное стадо автомобилей и рванули с места. Мелькали телефонные будки. Я хотела позвонить, предупредить, что мы все-таки едем. Таня кричала: «Я не могу остановиться». Не снижая скорости, мы выехали из города и так долетели до монастыря. Мне помнится, он был огорожен забором с незатейливой калиткой. По дорожке шли двое. Один седой опирался на две палочки, другой молодой поддерживал его. Они удалялись от нас, уходили. Крикнуть, побежать за ними. И тут молодой монах обернулся, увидел нас и отчетливо произнес: «Батюшка, русские здесь». Мы кинулись к ним, сбивчиво объясняя, что не могли позвонить, предупредить. Мы доехали. Доехали, несмотря на всеобщую транспортную забастовку. А они ждали нас, словно зная, что мы приедем. В цветущем саду стояли домики, братские корпуса, но не видно было храма. Вместо него странное здание, невысокое, с плоской крышей, довольно большое. Это и был храм. Ни куполов, ни крестов, ни колокольни. То же, что и в Оксфорде.
англичане присматривали, чтобы новые постройки не были выше их собственных. Нас пригласили в трапезную. Помолившись, сели за стол. Еда была странная. Острые приправы, незнакомые травы. Большинство монахов были греки, наверное, травы из Греции. Отец Сафроний ел отварную вермишель без масла и приправ. Трапеза проходила в молчании. Потом мы вышли в сад и медленно двинулись к домику отца Сафрония. Келейник опять поддерживал его. Время от времени старец останавливался. Так, стоя под цветущей яблоней, он вдруг начал читать стихи Тютчева, словно вспоминая молодость. Проходивший мимо монах с окладистой черной бородой глянул в нашу сторону, лукаво улыбнулся. И тут, не спросив благословения, я начала его фотографировать. Я уже рассказывала, что из этого вышло. Дважды он негромко произнес «Хватит», а потом скинул руку с палкой и грозно крикнул «Хватит», я сказал. Я нажала кнопку фотоаппарата, но он не сработал. Я вертела фотоаппарат, пытаясь понять, что произошло, а старец с келейником прошли мимо меня. Глаза отца Сафрония смеялись. Потом фотоаппарат заработал снова, и Таня сняла нас вдвоем. Теперь эта фотография висит у меня на стене, и, глядя на нее, я думаю, неужели все это было со мной? Старец пригласил меня в свою келью. Я очень хотела поговорить с ним наедине, и подруги мои остались в саду. Келейник поставил на стол бутылку вина и один фужер передо мной. «А вам?» — спросила я растерянно. «У меня цирроз печени», — отвечал он. Келейник ушел, и мы остались одни, сидя напротив друг друга. Глаза его по-прежнему смеялись. «Вы хоть поняли, что с вами случилось чудо?» — спросил он. «Чудо?» — удивилась я. «Вы первый человек из России, который доехал до монастыря». «Почему?» «Русские приезжали из Парижа, эмигранты, но из России никто. Пробовали, но обязательно что-нибудь случалось. Автобусы ломались, машины переворачивались». Я смотрела на него, не понимая, всерьез он говорит или шутит. Но две всеобщих забастовки транспортников подряд — стадо неподвижных автомобилей в Лондоне. Если бы не твердость Тани, которая боялась, что я его не увижу, а она себе этого не простит, мы не вырвались бы из города. Мне очень хотелось записать разговор с ним. У меня был с собой маленький магнитофон. Он не разрешил. Но на бумаге можно записать что-то самое важное? На бумаге можно. Мы говорили 3 часа. Оказалось, он был художником. Юность прошла в Париже, Монмартр, выставки, богема. Показал несколько своих рисунков той поры. Но главный его рассказ о своем монашестве, об Афоне, где он долгие годы провел рядом со старцем Силуаном, был его келейником, потом написал и издал о нем книгу. Потом заговорили о России. Я записывала, что успевала. Знаете ли вы, что на грани 2 веков профессору Петербургского университета признаться в том, что он верующий, было равносильно самоубийству? Я этого не знала. Революция началась не в 1917 году, а раньше, гораздо раньше, продолжал отец Сафроний. Я полувопросительно сказала. Середина 19 века, Тургеневский базаров с его утверждением «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник». «Еще раньше», — возразил старец. Мы поспорили о декабристах, вспомнили бесов Достоевского. Главное, что мне запомнилось, это его поразительные слова о России. «Россия — становой хребет мира. Если погибнет Россия, погибнет весь мир». Напомню, эта встреча состоялась в 1989 году. В том же году я начала снимать новый фильм — тему мне подсказала, а вернее подарила, Валентина Гуркаленко, моя давняя подруга. Она же назвала имя будущего героя фильма — Валерий Рыбин. Он был сотрудником музея Кирилла Белозерского монастыря. Встреча с ним была настоящей удачей. Теперь я понимаю, что без его участия не было бы и фильма.
Темой фильма была история монастыря, но она расширялась и углублялась, и в конце концов фильм получился о России и народе русском. Этому способствовали и бесконечные просторы, снятые оператором Александром Рачковым, и вода, омывающая стены монастыря-крепости, и наполовину затопленный, но не разрушившийся храм, стоящий посреди рукотворного водохранилища. Помню, мы сняли круговую панораму вокруг этого потрясающего памятника. Памятника чему? И опять вспомнился Базаров с его утверждением: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник». А водохранилище затопило не только храм. В воде стоял мертвый лес. За кадром в это время звучал голос Рыбина: «Мир, отчужденный от Бога, саморазрушается. Гибнет духовный храм в человеке, омертвляется и вода, первооснова природы». Мы долго, медленно снимали лица людей, стоявших с зажженными свечами, в ожидании выноса чудотворной иконы. А Рыбин продолжал: «Как бы ни менялся, ни разрушался мир вокруг нас, но всегда было, есть и будет духовное ядро из глубоко верных православных людей, то ядро, благодаря которому стоит до сего дня наш мир». Кто бывал на русском севере, тот знает красоту его природы. Мы снимали ее днем, снимали закаты, снимали восходы. Ночью мы пустили по воде зажженные свечи. Их было много, но ни одна не погасла. Вода медленно уносила их к стенам монастыря. Он вставал из воды, как неприступная крепость. А голос Рыбина продолжал звучать за кадром. Как Христос один пострадал за весь мир человеческий, принес себя в искупительную жертву за грехи всех человеков от начала и до конца мира, живших и живущих, так и Россия, и русский народ — это особая страна, которая несет сугубое бремя, сугубые скорби, искупительные скорби за грехи всего мира и всех народов. Мы назвали фильм «Крепость неодолимая». О клонировании. Владыка, я хочу задать вам вопрос, который волнует сегодня многих. Это вопрос о том, что английский парламент разрешил узаконить клонирование, пока что только животных, но за этим следует и клонирование человека. Недавно кто-то упомянул, что в Америке хотят клонировать Иисуса Христа, взяв частичку туринской плащаницы. Моя подруга из Финляндии, русская, прислала мне письмо о клонировании. В результате развития генной инженерии человек будет продавать и покупать своих собственных двойников, копии любимых людей, гибриды, созданные на основе подаренных свойств, выбранных с вполне определенными целями. Человек начнет создавать себя сам так, как он создает товары. Он будет искать необходимые материалы на складах живых органов, потреблять других людей, как и прочие предметы, и странствовать в чужих организмах и мозгах. Человек грядущего тысячелетия позволит потреблять себя кусок за куском, в рыночном смысле этого слова. Вот такую страшную картину она нарисовала. И я думаю, что недаром, ведь представители всех религиозных конфессий ходили в парламент и просили не утверждать этот документ. Закон принят, а все ученые-биологи говорят, что третье тысячелетие будет тысячелетием генной инженерии. «Вы даже не представляете, что мы можем», — говорят они. «То есть творение отодвигает Творца и хочет само творить. Я хотела бы, чтобы вы как-то прокомментировали это». Владыка Антоний отвечал с

животными, почему не с другим животным, которое называется человек? Но чего не можем сделать, это вселить в него душу, которая была бы тоже клонированием душ предыдущих людей, потому что каждую душу отдельно вселяет в человека сам Господь. Ум, нервы, все такое как бы вещественное, и что можно получить по наследству, да, может и можно воспроизвести. Но Бог в каждого человека вкладывает никогда не бывалое, а этого мы не можем, слава Богу, ни предотвратить, ни сделать. Я, конечно, по внутреннему своему чувству против всякого клонирования, потому что мне кажется, что каждый человек должен оставаться неповторимым и в своей телесности, и в своей душевности. Во всем так или сяк он является наследником всех предыдущих поколений, но не воспроизведением их. Каждое поколение вносит нечто, и человек, который рождается, делается иным, чем все другие поколения, от того, что они сочетаются в нем, и от того, как он свою жизнь будет строить. Но душу он получает от Бога. И вот есть нечто, чего я не могу ни описать, ни объяснить, что является чистым Божьим даром, и никакая наука не может в это вмешаться. Поэтому, несмотря на то, что я очень отрицательно отношусь к клонированию, потому что оно глубокое непочитание цельности, единственности человека, меня оно пугает меньше, чем, может быть, некоторых пугает, потому что самую сердцевину человека мы клонировать не можем. Он единственный и неповторимый, какую бы одежду мы на него ни надевали, то есть какую плоть, какие умственные или душевные качества. Я это говорю не от особенного знания, а просто как естественную мою реакцию. Как-то мне позвонила незнакомая женщина и сказала, что ей дали мой телефон, чтобы посоветоваться. «О чем?» — спросила я. «Я умею лечить гангрену, а мне никто не верит», — сказала она и заплакала. «Почему вы плачете?» «Потому что я вылечила свою маму, а после этого мы страшно поссорились с ней и стали врагами». И она заплакала еще сильнее. «Подождите, подождите. Вы к врачам обращались, рассказывали об этом?» «Они и слушать меня не хотят. Или просто смеются». И она зарыдала. Рыдания были такими горькими, что я поняла, случилось что-то ужасное. Я осторожно стала ее расспрашивать. Оказалось, после того, как она вылечила маму, поссорилась с нею, у нее тяжело заболел сын. Ему всего 21 год, а вылечить его нельзя. Тут во мне зашевелилась мысль, которую я не решилась высказать вслух. «А в церковь вы ходите?» «Хожу. Иногда свечку поставлю». «Ах, как много у нас таких захожан, которые приходят, когда народу поменьше, чтобы свечку поставить и уйти. Ну, а со священником вы о своем даре разговаривали?» «Разговаривала, только он и слушать меня не хотел. Никто мне не верит». И снова разрыдалась. А я уже, кажется, начинала понимать, в чем дело. Она обладала неким даром целительства. Но от кого получила она этот дар? Почему ее дар не идет во благо? Почему приносит столько горя? Дары человеку посылает не только Господь Бог. Много раз об этом рассуждал в своих беседах владыка Антоний, приводил пример из своей жизни. «А вы что-нибудь слышали о митрополите Суровском Антонии?» — спросила я. «А кто это такой?» Как могла, я рассказала немного о нем и очень осторожно о том, как он относился к таким дарам. Она слушала молча, думаю, не поняла меня. Тема эта настолько сложная, что здесь я лучше приведу его собственный рассказ, а не мой пересказ. Парапсихология и различные дарования такого рода — природные дарования. Они по себе не запятнаны злом и не освящены святостью. Они также естественны, хотя более редки, как дар слова, ум, музыкальность или способность писать иконы. По существу, они ничего не представляют ни положительного, ни отрицательного. Но пользоваться ими надо не только с рассудительностью, но и с внутренним зрением, с даром развлечения духов, потому что у одних это от добра, а у других это
от злобы.

0: было силы. Когда я был студентом-медиком на первом курсе, у меня начали проявляться способности читать мысли людей на расстоянии, передавать им на расстоянии свои мысли. И я задумался над этим. Я тогда был в летнем детском лагере, помню, ходил по лужайке, и вдруг остановился и сказал: «Господи, если этот дар от Тебя, пусть он со мной останется. Если он от злой силы, сними». И он был снят мгновенно, и я никогда больше в такой форме этого не переживал. Наша борьба не против плоти и крови, а против сил злобы поднебесной, и никакие естественные дарования не защищены от проникновения и воздействия подобной силы. До сих пор корю себя, что ничего не смогла объяснить плакавшей женщине. Слишком велика и страшна была цена за ее дар целительства. Но как? Как объяснить это человеку, невоцерковленному, не знавшему молитвы и исповеди? Опытный священник мог бы ей многое объяснить. Беседа по телефону оставила чувство неудовлетворенности.
1: Страница книги Валентины Матвеевой «Апостол любви» читала Ольга Волынкина. Продолжение следует.

в исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «Соль диез минор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.

0: Дорогие друзья, наша сегодняшняя передача из рубрики «Перечитывая заново» посвящена творчеству Александра Блока. Рассказывает литературовед Галина Никул.
1: Символизм Блока, его прекрасная дама, не только его поэтическое мироощущение, не только некая поэтическо-философская система, это его способ мыслить, чувствовать, жить. Предшественником Блока, а вернее основателем нового религиозного мистического учения, был Владимир Соловьев, который развил идею Софии. Она же душа мира, вечная женственность. Соловьев по своей философской ориентации был платоник. В основе философской идеи Платона лежит идея двоемирия, учение о мире вечных сущностей и о противоположном ему мире материальных чувственных явлений. Всякая душа сохраняет в себе какую-то идею высшего мира, часто не осознавая, какую именно. Любовь, эрос, посредники между этими двумя мирами. Только она, любовь, может по-настоящему напомнить человеку о его высшем назначении. Но поскольку природа человека двойственна, порождение в любви может быть как телесным, так и духовным. Истинный смысл существования по Платону – любовь духовная, созерцание, любовь, не знающая ни рождения, ни гибели, ни роста, ни оскудения. Люди, мужчины и женщины – суть половины идеального божественного создания андрогина, соединяющего в себе мужское и женское начало. Следуя платоновскому мифу об андрогине, а еще в большей степени библейской традиции, Владимир Соловьев считал дробление человека на мужское и женское начало результатом всеобщей дезинтеграции, распада мира, отпавшего от Бога. Любовь между мужчиной и женщиной – сила, ведущая к божественному всеединству. Встречая в любви свое другое, точно такое же содержание, но в иной противоположной форме – человек, но другой. И человек не в сознании, а на деле реально и не отвлеченно, а существенно переносит центр своей жизни за пределы своей эмпирической особенности, переходит за границы своего фактического феноменального бытия. То идеальное единство, к которому стремится разорванный на мужскую и женскую половину человек, есть по Соловьеву вечный предмет любви Божией. Целью мирового процесса является обнаружение божественного единства в реальном мире. Это божественное единство и есть душа мира, с которой может соединиться Бог. Душа мира или София, вечная женственность. Почему женственность? Здесь речь идет не о женском начале, не о плотской любви и не о браке. Душа мира – начало пассивное. Это материал, из которого может творить Бог. Пассивное начало соотносится с женским началом. Душа мира, София, вечная женственность – это философская категория. Она, София, связует всех и все. Владимир Соловьев – философ-мистик, и в основе его философии лежит его собственный мистический опыт. Именно мистицизм учения Соловьева прежде всего привлекал символистов. Его философская концепция была поддержана и развита Мережковскими, Белым и Александром Блоком. Основными установками символизма были идея двоемирия, реального и потустороннего мира, выдвижение особой роли символа, посредника между двумя мирами, поэтика иносказаний, мистическое содержание. Александр Блок – символист по определению. Его символизм – не дань модному направлению. Он не ограничивается набором определенных тем, знаком, символов. Философия Владимира Соловьева, а позже философские работы Мережковского и Андрея Белого, оказались созвучными его душе и мыслям. Когда он впервые познакомился с работами Соловьева, он был поражен, встретив единомышленника. Идея двоемирия, концепция Софии подтвердили его собственные мысли и мистические догадки. Софиология учителя, помноженная на собственную творческую интуицию, породили уникальную поэтическую философию. С идеей вечной женственности Блок сопрягает религиозные основы своего творчества, мечту о синтезе жизни, о соединении земного и небесного, через прекрасную даму, блоковскую Софию. Поэзия Блока очень системная. Три книги стихов, трилогия «Вочеловечивание». Это действительно трилогия жизни поэта. Конечно, стихи Блока можно читать так же, как и стихи любого поэта, то есть раскрыть книгу и с удовольствием прочитать какое-нибудь стихотворение. Но в то же время, пожалуй, нет поэта, более требующего полного и тщательного прочтения, чем Блок. Темы и образы его поэзии словно произрастают из первоначальных отправных тем. Далее они углубляются, трансформируются, а иногда и отрицаются. Путь Блока от узкой сферы отвлеченных идей и образов к жизни огромной, реальной в ее историческом времени. Однако на всем протяжении своего творческого пути Блок оставался символистом, не расставался с идеей двоемирия и уж никак не стал реалистом, как это часто утверждали советские критики. Символизм Блока – особое оригинальное явление, далеко выходящее за пределы этого направления. Уже в самом символистском цикле «Стихи о прекрасной даме» прослеживаются знаки реальной жизни и реального земного героя. «Я и молод, и свеж, и влюблен, я в тревоге, тоске и мольбе, зеленею таинственный клен, неизменно склоненный к тебе». Центральное место в стихах о прекрасной даме занимает образ самого поэта. И так совпало, а мы знаем, что в жизни людей, призванных совершить великое, всегда происходят какие-то невероятные совпадения, случайности, которые помогают им совершить предначертанное. И так совпало, что именно в это время у Блока появляется своя реальная прекрасная дама. Земной облик Любови Дмитриевны Менделеевой, будущей жены поэта, как-то связывается с идеальным образом прекрасной дамы. И это, конечно, оживляет достаточно узкую и отвлеченную тему этого цикла. Но уже здесь Блок словно предчувствует неизбежность расставания с идеалом. Его громадный талант и жажда познания жизни уже требуют выхода из замкнутой в себе системы. В цикле «О прекрасной даме» есть знаменательное стихотворение «Предчувствую тебя». Года проходят мимо, все в облике одном предчувствую тебя. Весь горизонт в огне, и ясень нестерпимо, и молча жду, тоскуя и любя. Весь горизонт в огне, и близко появление, но страшно мне, изменишь облик ты, и дерзкое возбудишь подозрение, сменив в конце привычные черты. О, как паду, и горестно, и низко, не одолев смертельные мечты. Как ясен горизонт, и лучезарность близко, но страшно мне, изменишь облик ты. Это удивительное стихотворение. Здесь герой предчувствует и ждет прекрасную даму. Она еще не появилась. И здесь он говорит даже не о своих сомнениях, что это будет именно та прекрасная дама, а о своей уверенности, что она будет не та, и все будет не то. Не расстаться с прекрасной дамой нельзя, но расстаться — это падение. Мы уже говорили о том, что идея двоемирия — основная в творчестве Блока. Эта идея порождала амбивалентность его поэзии, амбивалентность сосуществования двух начал в едином. Это нельзя назвать двойственностью или противоречивостью. Это существование в двух измерениях, всегда, везде и во всем. И еще одна характерная черта Блока – это его высокий трагизм, трагический тенор эпохи, по определению Ахматовой. Трагичной, обреченной на провал, была попытка Блока слить воедино, синтезировать жизнь и искусство, небо и землю. И изначально трагичной была его попытка отыскать и соединить в образе одной женщины черты земные и небесные, и жить с ней и как с небесной подругой, и как с женой. Близким человеком. В этой попытке поэт достаточно быстро потерпел крах. Блок одновременно оставался и потомственным дворянином, выходцем из верхов дворянской интеллигенции, и человеком нового времени, психологически новой личностью. Пожалуй, он как никто соединял в себе две разные эпохи, две культуры. И в то же время в нем было что-то от средневекового рыцаря. И во внешнем облике, и в его приверженности прекрасной даме, и во всем его характере. Все, кто знал Блока, отмечают его абсолютную, почти ненормальную честность. Честность в отношении с людьми, по отношению к себе, в бытовой жизни. Так он никогда не просил говорить, что его нет дома, и всегда подходил к телефону и открывал дверь, даже когда ему не хотелось говорить с кем-либо. Он не мог даже из приличия сказать, например, поэту, спросившему его мнение о своих стихах, что стихи ему понравились. Лицо Блока исказилось мукой от того, что он должен был сказать правду, но он сказал: «Нет, не нравится». И все это не просто черты его личности, это также черта его поэзии. Первая книга «Стихи о прекрасной даме» состоит из трех циклов. Название третьего цикла — «Распутье». Здесь происходит встреча с прекрасной дамой. Она дала мне царственный ответ. Любовь Дмитриевна Менделеева согласилась стать женой поэта. И сразу же намечается некий кризис. Начинают звучать мотивы катастроф. Вместо единого пути появляются перекрестки, тропинки, распутья. Вторая книга блоковской лирики – это выход героя в реальный мир. Во вступлении ко второй книге Блок декларирует свое прощание с идеальной прекрасной дамой. «Ты в поля отошла безвозвратно, да светится имя твое». Однако прекрасная дама именно отошла, а не ушла. Она будет теперь появляться в других обличьях. Девушки, девы, незнакомки, роковой женщины. Стихотворение «Незнакомка» принесло Блоку всероссийскую известность. Стало его визитной карточкой. Это одно из самых красивых, мелодичных и чарующих стихотворений Блока. Но содержание его – дисгармония мира, одиночество и трагедия в душе героя. Пленительный и загадочный образ незнакомки противостоит уродливому миру. Здесь все уродливо. Все оскорбляет зрение, слух, обоняние. Весенний дух – тлетворный. Солнце – бессмысленно кривящийся диск. Слышится скрип уключин и раздается женский визг. За столиком сидят пьяницы с глазами кроликов. Они произносят пошлые тосты «in vino veritas» на латыни, которая еще усиливает ощущение пошлости. И в этой атмосфере появляется незнакомка. И медленно пройдя меж пьяными, всегда без спутников одна, дыша духами и туманами, она садится у окна. Она вся — противоположность миру, в котором она появляется. Она прекрасна, благородна, источает таинственный аромат. Она одинока и трагична, как и сам герой. Незнакомка предстоит и как реальный персонаж, и в то же время как порождение мечты, грезы, а может быть и пьяной галлюцинации героя, который видит в ней не идеал, а посредницу между ним и его идеалом. Он смотрит на нее и видит дальнюю другую. «И перья страуса склоненные в моем качаются мозгу, и очи синие, бездонные, цветут на дальнем берегу». Но видение исчезает, и герой вновь возвращается в реальность. Это стихотворение начато и завершено рестораном, где царит атмосфера пьянства, хаоса, оглушающих криков. И в заключительном стихе поэт повторяет девиз ресторанных пошляков: «Истина в вине». Уже не на латыни, без пьяного куража и пижонства. И здесь этот девиз звучит уже по-настоящему трагично. Герой согласился с теми, кто чужд его внутреннему миру. Здесь композиционное кольцо создает ощущение замкнутого круга, тупика. Встреча поэта с реальным миром полна драматизма. Здесь и ощущение радости, и упоение от встречи с настоящей жизнью. «О, весна без конца и без краю, без конца и без краю мечта! Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита». Это повторяющееся «принимаю» звучит, как клятва бойца. И не случайно герой вступает в жизнь со щитом. Но постепенно более близкое узнавание реального мира вызывает у героя другие настроения. Все сильнее начинает звучать мотивы одиночества, ощущение холода жизни, его экзистенциального холода. «Земное сердце стынет вновь, но стужу я встречаю грудью. Храню я к людям на безлюдие неразделенную любовь». Поэта удручала бескрылость каждодневной будничной жизни, ее приземленность, Красивые уюты, пошлость, мещанское счастье — вот чего боялся Блок больше всего на свете, вот чего он не принимал и не принял никогда. Его меньше страшили злодеяния мира, чем его внешнее благодушие, завуалированная привлекательность бытовой жизни. День проходил, как всегда, в сумасшествии тихом. Все говорили кругом о болезнях, врачах и лекарствах. О службе рассказывал друг, другой — о Христе, о газете «Четвертый». Интересно, что в перечне этих «дел» в кавычках упоминается имя Христа. Не только о лекарствах и о службе говорят эти люди. Они представители интеллигенции, собратья по цеху. Один о причитаниях у южных хорватов рассказывал долго. Другой, громя футуризм, символизмом шпынял. Однако все, абсолютно все разговоры и высказывания поэт ставит в один равнозначный ряд, подчеркивая их невыстраданность и поверхностность. И здесь о Христе говорят так же, как и о филологических вопросах, как и о лекарствах. Это тоже дежурные разговоры, имитирующие работы души и ума. Не очнешься порой взволнован, встревожен воспоминанием смутным, предчувствием тайным. Буйно забьются в мозгу слишком светлые мысли, и, укрощая их буйство, словно пугаясь чего-то, не лучше думаешь ты, чтобы новый день проходил, как всегда, в сумасшествии тихом. Здесь очевидно сомнение поэта в синтезе двух миров, верхнего и нижнего. Их можно сомкнуть, правда, иллюзорно и ненадолго. Поэзия Блока системна. Для нее характерны повторяющиеся темы, мотивы, образы, которые где-то развернуты в полном объеме, а где-то упоминаются или подразумеваются. Темы страсти, опьянения, экстаза переплетаются с темой труда, работы, творчества. И в страсти, и в вине, и в работе поэт ищет спасение от одиночества и жизненного неблагополучия. В третьей книге стихов и внутреннее напряжение и трагизм достигают высшего предела. Названия циклов и подциклов этой книги говорят сами за себя. «Страшный мир», «Заклятие огнем и мраком», «Черная кровь», «Возмездие». Всемогущество темных и хищных сил, царящих в жизни, всепоглощающая пошлость, вызывают у поэта чувство отчаяния и безнадежности. Герой все более и более погружается в грезу. «Протекли за годами года, и слепому, и глупому мне. Лишь сегодня приснилось во сне, что она не любила меня никогда». Во сне герой постигает реальность с большей степенью очевидности, чем наяву. «Лишь сегодня приснилось во сне». То есть, наконец, истина стала не предполагаемой, а явной. Для героя вещий сон – документ поважнее, чем бумага с печатью. Возможность прорыва в иные миры может дать также опьянение. Мотив опьянения – один из постоянных мотивов в творчестве Блока. Для Блока вино – это не просто влечение, слабость человека, пристрастившегося к алкоголю, а нечто совершенно иное, имеющее отношение к его жизненной философии. Мраку и ужасу повседневной жизни он готов был противопоставить опьянение, в котором пытался найти выход своим стремлением. Очень показательно в этом отношении стихотворение поэта. Здесь, как и во многих других стихотворениях Блока, угадывается двоемирие. Поэты живут за чертой города, словно в отдельном мире. Так, наверное, еще никто не описывал поэтов. И самое интересное, что общая концепция поэта перекликается с пушкинской. Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он безутешно погружен и так далее. Поэт не небожитель, но причастность его музе поднимает его на небывалую высоту. У Блока поэта и вовсе не небожитель. Это одичалое, полупьяное существо, и даже самый процесс творчества выглядит по меньшей мере странно. Когда напивались, то в дружбе клялись, болтали цинично и пряно, под утро их рвало, потом, запершись, работали тупо и рьяно. А по другую сторону черты живут приличные граждане, семейные, по всей вероятности, служащие, цивилизованные, имеющие понятие о конституции. И иронически, описав сначала своих собратьев по перу, Блок внезапно обращает острие своего сарказма в иную сторону и просто уничтожает приличного обывателя. «Ты будешь доволен собой и женой, своей конституцией куцей. А вот у поэта всемирный запой, и мало ему конституции». Победу над страшным миром можно одержать хотя бы воображением. Трактирная стойка отгородила героя от мира, который он не принимал. Стала его баррикадой. Я пригвожден к трактирной стойке. Я пьян давно, мне все равно. Однако эти мотивы опьянения, безумных страстей, проходящие, это пути, поиск способов жить в двух мирах. Блоку казалось, что над миром господствуют некие неподвластные людям инфернальные силы, что они искажают и уродуют облик человека. В цикле «Пляска смерти» бюрократическая знать Старого Петербурга предстает перед поэтом в своей скрытой сущности, в виде упырей, лишь прикидывающихся людьми. Живые спят, мертвец встает из гроба, и в банк идет, и в суд идет, в сенат. Чем ночь белее, тем чернее злоба, и перья торжествующе скрипят. Но еще страшнее, что омертвение души подвержен не только представители вражьей силы. Поэт наблюдает это страшное явление и в себе самом. Это так называемые страшные стихи Блока. Страшные, потому что в них уже нет борения, нет противостояния страшному миру, который, как это может показаться, сломал героя, подчинил его себе. Когда, невзначай воскресенье, он душу свою потерял, в сыскное не шел отделение и в адресный стол не писал. Так начинается стихотворение из цикла «Жизнь моего приятеля». Эти стихи поражают наповал, хотя здесь нет высоких слов и практически нет эмоций. Это бесстрастная констатация трагедии. И эта бесстрастная констатация усиливает ее же. Здесь работает скрытая метафора «Душа – вещь». Вещь, которую можно просто обронить, потерять. И притом в воскресенье. Можно, конечно, обратиться в сыскное отделение, но зачем? Душа уже потеряна. Тайна поэтического дара, мастерства Блока трудно уловима. Здесь, как и во всем, что касается поэта, присутствует скрытый парадокс. С одной стороны, общепризнана музыкальность стихов Блока, их изысканность, мелодизм. Но, как ни странно, лишь небольшое количество стихотворений собственно музыкальны и мелодичны. Поздний Блок намеренно прозаизирует свои стихи, стремясь адекватно выразить прозу жизни. В них практически отсутствуют красочные, изысканные эпитеты, красивые метафоры. Но, тем не менее, магия стиха не то, что сохраняется, она усиливается. Метафорой часто является как бы случайно найденная деталь, неожиданное смысловое сопоставление. Блок – поэт мыслящий. Его интеллектуализм часто прослеживается и в самой композиции его стихов. Многие стихотворения закольцованы, скрыто или явно. Знаменитое стихотворение «Ночь, улица, фонарь, аптека» выглядит как магическая формула бессмысленности жизни. Это стихотворение строго делится на две смысловые части. Первая часть представляет собой картинку. Пять назывных предложений, пять реалий звучат как выстрелы, как приговор. Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет. Здесь ключевое слово «аптека». Именно оно своим конкретным бытовизмом депоэтизирует картину. Тусклый свет придает ей унылую окраску. Во второй части дается картина жизни после смерти. И эта жизнь выглядит полным отражением действительности, запечатленной в первой части. Первые и последние строки стихов почти совпадают, но как бы по принципу наоборот. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. В последней строке появляется ледяная рябь канала, в которой тускло отражается реальный мир. Отраженные предметы в воде выглядят перевернутыми. Блок переставляет местами слова, добиваясь этого ощущения перевернутости. В результате земной и потусторонний мир предстают практически в одном измерении, бессмысленно повторяя друг друга. Бездуховная жизнь в вечностном мире здесь вряд ли может стать объектом чудесного преображения там. Итак, прослеживая различные мотивы в лирике Блока, такие как «Мещанское счастье», «Уход от него в мир грез и опьянения», «Мотивы холода и омертвления души», мы видим, что герой Блока поддается всем этим страстям, страхам и обманам, уступает им, и кажется, что уже побежден ими, но в конце концов он немыслимым образом преодолевает их, становится более сильным и умудренным, и уже спокойно и уверенно выходит из лабиринта заблуждений.

Дорогие друзья, наша сегодняшняя передача из рубрики «Перечитывая заново» была посвящена творчеству Александра Блока. Рассказывала литературовед Галина Никул.

0: В исполнении Вильгельма Кемфа прозвучал романс опус 118 номер 5 Йоханнеса Брамса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Седьмого августа – день памяти протопресвитера Бориса Бобринского.
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня у нас в гостях гость довольно редкий в Петербурге, но все-таки бывающий здесь и одновременно очень дорогой для нас. Сегодня в нашей студии настоятель Русского собора в Париже, Нижнего храма Святой Троицы, этого собора, известного больше как собор Александра Невского в Париже, протопресвитер Борис Бобринский. Здравствуйте, отец Борис.
4: Здравствуйте, отец Александр.
3: Ну, у отца Бориса в течение его долгой церковной жизни было очень много разных послушаний. В частности, например, он является членом комиссии по диалогу с протестантами и католиками. Ну и прежде всего, я думаю, вся жизнь отца Бориса связана со знаменитым Свято-Сергиевским богословским институтом в Париже. Отец Борис учился в этом институте и уже с 1951 года начал в нем работать, а с 1954 года и до сегодняшнего дня он преподает в этом институте, и главным образом его научный и преподавательский интерес – это догматическое богословие. Поэтому, отец Борис, я хотел бы сегодня расспросить вас прежде всего о Свято-Сергиевском богословском институте. Вы принадлежите к тому поколению людей, которые знали очень многих основателей этого института, с ними общались, у них учились и продолжили ту великую традицию русского богословия, которая началась еще в России на рубеже XIX-XX века и так блистательно продолжилась в Париже, в Парижской богословской школе. Отец Борис, когда вы поступили в институт, и какое было первое ваше вообще знакомство? Даже, скажем, не поступили, вы же, наверное, намного раньше познакомились с ним, еще ребенком.
4: Я должен сказать, что для меня, как представитель, я бы сказал, уходящего поколения, говорить сейчас о прошлом и о моих первых встречах, я знакомился с институтом, это, я не могу этого делать без большого внутреннего волнения, потому что для меня богословский наш институт, Сергиевское подворье, это вся моя жизнь. Вся моя жизнь с моей юности, с отрочества даже. Да, конечно, с 8-летнего возраста я мечтал быть священником. Это уж не моя заслуга, а Господне призвание. И тут я очень рано, меня поручили, предложили избрать духовником некоего, мне тогда неизвестного, архимандрита отца Киприана Керна, который тогда жил при институте. Это было военное уже время. Мне было тогда 17 лет, и я стал к нему ходить. Он меня приглашал меня к себе, угощал меня турецким или греческим, как его надо называть, кофеем, рассказывал о своей жизни и, в общем, вдохновлял меня. Когда я кончил среднее образование в 1944 году, одновременно с будущим известным протопресвитером отцом Иоанном Майндорфом, у нас недальнее родство, мы вместе осенью 1944 года поступили в Богословский институт. Тот самый год, 44-й год, когда скончался летом того же года, значит, отец Сергий Булгаков, который, конечно, оставил тогда в Богословском институте огромное, я бы сказал, как бы веяние духовное, он как-то, мы чувствовали его близость. Конечно, я не дорастал тогда до размышления и до оценки его самых потаенных внутренних мыслей, его софиологических воззрений. Мне было не до этого, но, конечно, он имел на нас всех уже какой-то огромный духовный, такой, я бы сказал, представлял духовный вес и духовное очарование. Иными словами, Мы поступили в Богословский институт в 1944 году, когда там преподавал и не только историю русской церкви, но и Ветхий Завет одно время, и еврейский язык преподавал Антон Владимирович Карташов, бывший, конечно, один из самых ярких свидетелей духовного возрождения русской церкви. Тогда же и архимандрит Киприан, которого я назвал, преподавал литургическое богословие с одной стороны, а с другой стороны патрологию, учение святых отцов церкви, и он умел нас этим всем вдохновить. Назову, конечно, Льва Александровича Зандера, который был близкий друг, конечно, отца Василия Зиньковского, профессора Вайдли, а и затем уже очень скоро вошел в профессорскую коллегию и Князев, который кончал институт во время войны, отец Алексей, и отец Александр Шмеман, тогда же принявший сан и тоже, которому поручена была история древней церкви. Это все были мои, с одной стороны, профессора, отцы, наставники и, конечно, тоже постепенно, я могу сказать, друзья. Я в этом духе, в этих рамках, в этом воздухе духовном и литургическом, и богослужебном вырос. Не могу тут не назвать тоже семью Осоргиных, покойного Михаила Михайловича Осоргина, который как бы сам нашел и был орудием, я бы сказал, Божьим орудием для покупки здание Сегерского подворья, которое являлось бывшей немецкой лютеранской киркой и которое, как немецкое добро, продавалось от французским правительством сторгов на аукционе. И тогда
3: Но
4: же...
3: Но это было куплено еще в 20-е
4: это
3: годы.
4: Было куплено в 24-м году. Угу. Представьте себе, что каким-то чудесным образом совпало, что поместье, которое было куплено, чтобы в нем создать Богословский институт, было куплено на торгах, которые были назначены правительством 18 июля, в самый день памяти преподобного Сергия Радонежского. И потому мы сразу почувствовали, начиная с самого митрополита Евлогия, что это совпадение было не случайным, что это был знак, знамя божественной благодати и помощи Божией во всей судьбе, исторической судьбе нашего института, который и стал основан под знаменем и под именем и под покровительством преподобного Сергия Радонежского. И так это мы это восприняли, это чудесный как бы дар Божий. Надо сказать, что удалось нам купить это поместье благодаря очень щедрой помощи наших инославных друзей, в частности, американской церкви епископальной, которая нам очень во многом помогала в течение всего первого периода между двумя войнами, благодаря которому мы смогли как-то развиваться, расти, оплачивать стипендии и заработки профессоров и так далее.
3: Отец Борис, а кто был ректором после отца Сергия Булгакова?
4: Отец Сергий никогда не был ректором, он был деканом Богословского института, а основным самим ректором был митрополит Евлогий, георгиевский митрополит Евлогий, который, в общем, являлся создателем, и это очень глубоко жил и переживал всю судьбу Богословского института. Он его воспринимал как свое действительно собственное детище. Приходил, возглавлял нередко советы профессоров, приходил на экзамены студентов, был требовательным к ним, требовал, чтобы они знали Священное Писание и читали отцов церкви, и в этом смысле он очень любил наш институт. Я, правда, тоже назвал имя Осоргиных Михаила Михайловича не только как одного из орудий покупки института, но как организатора всей богослужебной жизни, потому что наш институт, наш храм находился на втором этаже, по-русскому говоря, здание, нижний этаж, в котором помещали, с одной стороны, дартуары, то есть в котором жили студенты в очень вот таких нищенских и суровых условиях, но там же была и аудитория, библиотечные залы, и книгохранилища все. Таким образом, мы действительно жили на двух этажах одновременно. С одной стороны, наверху молитвенная, богослужебная, духовная жизнь, участие в церковном пении и в чтении на клиросах, а с другой стороны внизу лекции аудитории. Так что в этом смысле вся наша жизнь в институте богословском, она была на этих двух этажах, и этим как-то выявлялось особенное свойство, особенная сила, особое благодатное значение того, что обучение богословское никогда не было чисто школьным и теоретическим, а всегда как бы вырастало из духовного, богослужебного и церковного опыта.
3: Отец Борис, вот как раз в этом отношении Сергиевский богословский институт продолжал, наверное, какие-то традиции, которые были в России, потому что всегда, конечно, духовные школы, наши самые известные академии, они были соединены теснейшим образом с монастырями. Вот в этом отношении, как бы вы сказали, продолжением какой традиции, какого учебного заведения в России был Сергиевский институт?
4: Я думаю, что с одной стороны, конечно, мыслилось создание и развитие жизни нашего богословского института как наследие истории наших славных духовных академий. И в первую очередь, несомненно, Московской духовной академии, которая ютилась при Троице Сергиевой Лавре. Потому мы и как-то особенно как-то желали посвятить и основать наш институт под знаменем и под покровительством преподобного Сергия. Но, я даже добавлю, мы не дерзали и не дерзнули себе назвать духовной свято-сергиевской академией, может быть, по скромности наших профессоров, потому мы себе назвали свято-сергиевским богословским институтом. Но по существу это так оно и было. Кроме того, нужно тоже упомянуть, что, конечно, тут я назвал Московскую духовную академию, надо, конечно, включить туда же и Петербургскую, в этом нет сомнений никакого. И, наконец, тоже напомним значение богословских институтов, богословских курсов, которые происходили в Москве в первые годы революции, пока, наконец, эти богословские курсы не были прекращены советской властью.
3: Но вот, насколько мне известно, тоже большую роль сыграло подворье Троицы Сергиевой Лавры в Петербурге, на котором после закрытия Духовной академии Петербургской как раз собрался весь цвет духовенства и профессоров Петербургской духовной академии, и Антон Владимирович Карташов, и многие другие. И в этом смысле, наверное, Сергиевский богословский институт в Париже тоже во многом продолжает именно петербургскую школу.
4: Вы совершенно правы. И говоря о петербургской школе, можно также упомянуть об одном из самых ярких лиц, имевших большое место в истории петербургского духовного образования, Николай Никонорович Глубоковский, который, выехавший за границу, основавший сам в Софии, положившим там основание Софийской духовной академии, сохранил очень глубокую и тесную связь с нашим богословским институтом, которым нередко его приглашал и праздновал его.
3: Отец Борис, вот когда вы поступили в институт, сколько там училось студентов?
4: Тогда, надо сказать, при военном времени было очень мало студентов, потому что больший набор студентов поступал тогда из прибрежных стран, ну, скажем, из Прибалтики, из Чехии, из Германии. Военное время было военным трудным, но вот в 1944 году, когда более-менее все установилось, и пришел большой набор студентов, может быть, тех, которые, может быть, ожидали возможности наконец поступить. То есть у нас первый наш курс в 1944 году был очень таким богатым, живым, и это было одно из самых хороших времен начала. Я помню, во время войны, правда, бывали вечерние курсы в институте, когда тогда был полицейский час, надо было замуровывать все окна. Но слушали тогда мы, я еще кончал среднее образование, школу, но я приходил, начинал слушать Карташова, Зиньковского, Булгакова. Булгаков тогда, отец Сергий, уже подвергся горловой операции рака. Он уже не мог говорить, но я помню, как он представлял своего ученика, что вот как я медленноязычник, угнивый Моисей, сам говорить не могу, но вот мой младший брат Аарон будет за меня выступать. И он представлял своего ученика Алексея или Алешу Князева, которому самому было поручено в течение нескольких лет преподавания драматического богословия. Так что отец Сергий как бы ему передавал свою богословскую заботу и наследие, хотя в скором времени отец Алексей уже перешел на преподавание Ветхого Завета.
3: Да, мы его больше знаем по книжке.
4: Отца Сергия, конечно, лично помню, но у меня не было с ним прямого личного такого контакта. Он уже кончал свое земное поприще, а я только еле-еле готовился поступать.
3: Ну вот, отец Борис, вы упомянули уже целый ряд таких просто легендарно звучащих имен, которые, конечно, известны здесь. Их богословские научные труды изданы. Это, конечно, вот и Антон Владимирович Карташов, и архимандрит Киприан Керн, и отец Александр Шмеман. Но это, наверное, отец Николай Афанасьев.
4: И отец Василий Зиньковский.
3: Отец Василий Зиньковский. Конечно, владыка Кассиан, да. Безобразов. Вот все эти имена уже хорошо вошли в круг чтения современных просвещенных людей в России.
4: Я, может быть, два слова скажу об епископе Кассиане.
3: Да, в течение было всей, очень интересно.
4: Епископ Кассиан очень рано, он, кажется, филологическое образование получил еще в России, но он оказался одним из основателей института, ему было почти сразу поручено преподавание Нового Завета. И, конечно, епископ Кассиан, он отличался, с одной стороны, очень верностью, тогда еще Сергей Сергеевич Безобразов, верностью православному драматическому учению, но он был открыт и осведомлен о библейской новозаветной западной критике. И в этом смысле очень ценно было, что он совершенно не игнорировал и не пренебрегал теми исследованиями, той библиографией, теми трудами, которые на Западе писались. Во время войны ему пришлось уехать на Афон, и он застрял на Афоне в течение всего военного времени. После войны он же вернулся в Богословский институт в 1946 году. Я его уже тогда получил опять заново своим профессором Нового Завета. Тогда же он защитил докторскую диссертацию на излюбленную тему богословия и экзегезы Евангелия, не только Евангелия, но Ивановских писаний, то есть 4-го Евангелия от Иоанна, послание апостола Иоанна, апокалипсис. И эта тема его докторской диссертации, которая была очень блестящей защитой, именовалась «Водою, кровью и духом».
3: Да, эта книга издана у нас,
4: которая издана, нет, она еще не была издана, она будет скоро издана, эта докторская диссертация, она готовится, она сейчас в печати и выйдет, вероятно, полностью. Это крупный труд, 300 или 400 страниц, который, в общем, выйдет значительно скоро.
3: Издана была, видимо, какая-то выжимка.
4: Какая-то выжимка, да.
3: Да, это была совсем небольшая книжка.
4: Кроме того, мы сдавали наши экзамены по известной книге, переизданной теперь в России, «Христос и первое христианское поколение». И, кроме того, мы имели на руках его толкование евангелистов, которые также теперь все четыре Евангелия, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, переизданы, и могут они сейчас доступны здесь читателям в России. Так что для нас, конечно, писание епископа Кассиана, его наследие очень-очень значительное, и мы очень им дорожим, и мы считаем, что оно совершенно не устарело для тех, кто желает ознакомиться с новозаветным наследием Церкви.
3: Ну, отец Борис, может быть, несколько слов вы скажете и о других ваших и учителях, и коллегах?
4: Конечно, мы тоже застали, в течение одного времени вернулся также из Греции после войны отец протоиерей Георгий Флоровский, известный, конечно, как все-таки один из лучших знатоков русской религиозной церковной истории, издавший свою книгу «Пути русского богословия», которая очень значительная, критическая тоже, не всем она по душе, и, кроме того, тогда издавший свои патриологические курсы «Восточные отцы церкви» от 4 века и «Византийские отцы церкви» от 5 по 8 век. Когда он вернулся из Востока после войны, правда, кафедра патриологии была уже занята архимандритом Киприаном Керн, и потому отец Георгию Флоровскому было поручено кафедра нравственного богословия, на которой он долго не остановился, и в очень скором будущем был приглашен в Америку в качестве декана Свято-Владимирской духовной семинарии. То, что мы, буквально в смысле слова, его очень скоро потеряли. Но все-таки мы его очень хорошо помним, все-таки для нас всех, для нашей всей молодого поколения, мысли, писания, авторитет отца Георгия Флоровского был значительным. Хотя, конечно, когда мы думаем о Флоровском, мы думаем тоже о тех, я бы сказал, ну, противоречиях надо не назвать, или, во всяком случае, несогласиях с учением, например, это Сергея Булгакова, софиологии. Тут это, в общем, целая большая тема, которую затрагивать по существу не могу, но которую нужно знать, что, конечно, у нас были разные веяния, разные учения, разные, скажем, школы, я бы даже почти что богословский в Париже. Все это, конечно, следовало бы об этом подробнее поговорить.
3: Флоров... Наверное, таких же взглядов придерживался и Владимир Николаевич Лосский.
4: Владимир Николаевич Лосский, который мне лично был очень близок позже, конечно, когда я уже после окончания Богословского института и после двухгодичного пребывания в Греции вернулся в наше Сергиевское подворье. Тогда я очень сблизился с семьей Владимира Николаевича Лоскова. Он, правда, никогда в Богословском нашем институте не преподавал, ввиду его очень определенного, резкого отношения к софиологическим воззрениям отца Сергия Булгакова. Он у нас не мог преподавать, но он был очень достойный человек, и мы с ним близко дружны с ним, с его семьей, с его сыном, который теперь не намного моложе меня, преподаватель западной истории Западной Церкви, с его внуком Андреем Лоским, который сам заведует кафедрой литургического богословия. То, что, в общем, все это для нас очень замечательная семья Лосских, которых уже нельзя не упомянуть, хотя сам Владимир Николаевич к Богословскому институту прямого отношения не имел, но он был, скорее всего, защитником строгого православного учения,

0: жизни. Вот как бы вы определили эту атмосферу в те годы, когда вы пришли в этот институт?
1: Вот я упомянул в начале нашей беседы о том, что наш институт как бы жил двумя окнами или двумя этажами нашего здания, не только здания кирпичного, но здания духовного. С одной стороны, я бы сказал, окно к небу, и я бы сказал, вся наша богослужебная, соборная, церковная жизнь, дающая нам глубокий духовный внутренний опыт, в котором, конечно, и богослужебная жизнь, и ежедневные утренние и вечерние богослужения, и любовь к церковному уставу. Для нас это было так насущно, так важно, и неразрывная связь этого духовного, церковного и личного опыта с богословием. Богословие тогда прекращало быть каким-то школьным, понимаете, просто знанием каких-то предметов, знанием каких-то идей, каких-то тем, а это уже было нечто гораздо более глубоким. Самое даже возьмем Священное Писание. Священное Писание, оно как-то жило, оно становилось чем-то ярким, живым. Скажем, весь Ветхий Завет как-то вырастал, как место, в котором мы находили образ Христа. Во всех ветхозаветных прообразах весь Ветхий Завет жил и горел каким-то христовым светом. И потому и тогда и все Священное Писание, и, я бы сказал, некий естественный переход от Священного Писания к Святым Отцам без какого-то ни было
0: разделения
1: или промежутка. Вот когда мне пришлось начинать преподавать свои догматические богословия, я начал с учения Святой Троицы, я просто чувствовал, как важно показать, что нет именно промежутка, нет разделения между новозаветным библейским учением о Боге, о Троичном Его бытии и учением Святых Отцов, Никейский собор, соборное определение, что все это едино, все это действительно, что отцы, они вчитывали Священное Писание, а Священное Писание представляло собой действительно веяние и вдохновение Духа Святого, того же Духа Святого. Потому для нас очень ясное и сильное чувство было, что веяние Духа, Духа непрекращающегося Пятидесятницы, это было то, чем мы всем жили постоянно и в нашем богословии, и в нашей личной жизни, и в нашем, я бы сказал, духовном нашем пути.
0: То есть было некоторое такое воодушевление от вхождения вот в эту общность, да, института,
1: конечно.
0: В его жизни молитвенную и в узнавание, да, вот. Молодыми людьми.
1: И надо также упомянуть, сказать, что, конечно, наш богословский институт не был отделен от всей жизни нашего церковного удела, что наши студенты, они в большем случае, в большем числе своем являлись членами наших молодежных организаций, виделись, студенческого движения. Студенческое движение давало кандидатов, пополняющих состав института, и в обратную сторону также. То, что в этом смысле мы ездили на миссионерские поездки по всем нашим епархиям, потом надо тоже упомянуть, значит, нашего церковного хора, который возглавлялся Михаилом Михайловичем с одной стороны, и потом Иван Кузьмичем Денисовым, известным оперным еще певцом старого времени. И мы ездили, чтобы собирать средства на Богословский институт, сопровождаемые профессором Зандером, который читал лекции о красоте православия, напоминая слова посланника Владимира Святого, что вот мы не знали, на небе ли мы или на земле. И потому наш хору было поручено поездки и посещение протестантских церквей, главным образом в Скандинавии, в Великобритании, в Швеции, во Франции. И мы пели в этих протестантских храмах, собирался народ, им возвещалось, читались лекции о православии, были денежные сборы, и все это очень способствовало помощи даже материальной жизни института. Была издана книжечка маленькая, называется «Песня Господня», в котором Лев Александрович Зандер описывал эти поездки хора.
0: Вы тоже участвовали в этих
1: поездках? Я тоже участвовал после войны.
0: И тоже пели?
1: Я тоже пел, я был бессменным участником наших квартетов и нашего хора до долгого времени.
0: Мне посчастливилось тоже не раз бывать в Сергиевском институте, и, в общем, действительно, эта традиция в чем-то очень сходная с традицией пения в Троице-Сергиевой лавре, московской, именно, мне кажется, ближе.

0: всего. Вот, она тоже меня всегда поражала. Хор совершенно замечательный и до сегодняшнего дня.
1: И надо сказать, что наш церковный хор Богословского института, он все-таки был насыщен всеми преданиями возрождающейся церковного пения. Правда, можно назвать и Бортнянского, и Черковского, что хотите, но, конечно, тут, кроме того, и Кастальский, и Знаменный распев, и унисон, и все нам было очень все дорого. Таким образом, мы тоже были воспитаны на правильном духовном именно предании церковного пения.
0: Отец Борис, вот сейчас преподавание в Сергиевском институте ведется на французском языке. Скажите, когда вы учились, уже перешли на французский язык или
1: нет,
0: было по-русски?
1: Нет, все было по-русски. Для нас немыслимо было писать на французском языке. Я писал все свои семестровые сочинения на русском языке. Когда я стал преподавать в институте, в течение первых 15 или 20 лет я преподавал только на русском языке драматику, и только в 70-х годах по нужде, ввиду того, что уже прекратилось значительное поступление русских студентов, и, в общем, наоборот, институт все больше и больше свидетельствовал о православии на Западе, и поступали желающие изучать наше православное богословие с разных стран, нам уже просто естественно пришлось перейти на преподавание на французском языке. Это было, правда, для нас нелегко, но, в общем, все-таки это был наш неизбежный путь, некоторые миссии и свидетельства православия и православного вероучения на Западе.
0: Отец Борис, вот в связи с этим двуязычием, вы служите тоже во франко-говорящем приходе, франкофонный так называемый приход. Вот язык вообще замечено, что очень сильно как-то формирует сознание человека и переживания глубокие, духовные, выраженные на разных языках, они немножко разные. Вот вы как человек абсолютно двуязычный, знающий в равной вероятной степени русский и французский язык. Вот как вам кажется, в вашем личном опыте переживания и богослужения, и преподавание, которое не есть преподавание просто как-то схоластических, школьных, да, дисциплин, а есть передача в каком-то смысле опыта духовного. В этом смысле, вот мне интересно, насколько русский и французский язык конгениальны друг другу?
1: Они, вероятно, не совсем конгениальны, но я думаю, что все-таки я, прежде всего, я должен благодарить Бога, что я вырос в русской среде, что все мое детство, все мое юношество, все моя молодость, все мое студенческое время, вплоть до возраста, 40-летнего возраста, фактически я жил в исключительно русской церковной православной среде, богословствовал я по-русски, правда, я все больше и больше мне приходилось писать статьи, доклады читать и издавать на французском языке, но, скажем, моя молитвенная жизнь — я все-таки должен это сказать. Моя молитвенная жизнь была и осталась до сегодняшнего дня славянская. Мы с женой молимся дома, молимся по-славянски. Когда я лично молюсь, ну, скажем, простите меня, но даже Иисусова молитва, которой мы все как-то живем, которая как-то стала чем-то основным каким-то звеном, я бы сказал, острием, или, знаете, видите, другие слова, какие хотите, нашего духовного пути, нашего духовного опыта, нашего дыхания, нашего горения. У меня все это славянское, иначе я не может быть. И потому, я бы сказал, этот славянский корень, славянское ядро, славянский огонь как-то остался во мне, и оно никак мне не мешает богословствовать и читать лекции, и писать на французском языке большинство моих трудов. Но это все осталось во мне как-то какое-то уже данное, скажем, и связь с прошлым, связь с русской церковью, связь с русским богословием, связь с русским духовным и церковным преданием. Это все, я бы сказал, и для меня, и для всего моего духовного пути, для всего преподавания, для всего того, что я могу передать, это очень-очень значительно. Но я на самом деле настолько вросся и в славянскую, русскую, и, с другой стороны, во французскую реальность, ежедневную, постоянную. Ведь эти два мира для меня внутренно совершенно конгениальны. Я, конечно, мыслю и говорю, и читаю. И я служу уже теперь почти 40 лет на французском языке. Но, скажем, некоторые псалмы я могу только по-славянски вспоминать. 50-й псалом я не способен по-французски сказать, а по-славянски 50-й или 90-й или так далее, живые формы. Это все по-славянски у меня звучит так и течет ручьем. А по-французски уже в старости лет уже не та память. Все тропари и кандаки господских и богородичных праздников я все могу по-славянски сказать без укоснения. Все 12 праздников, а по-французски я не могу. Уже моя память уже больше не вмещает. Хотя я настоятель франкоязычного прихода, но славянское наследие во мне осталось крепко.
0: Да, мы сейчас
1: я
0: поем
1: благодарю Бога.
0: Вместе. Я вижу, что вы всегда ведете в этом пении. Тропарь действительно знает большинство, кандак не все верующие. Да, вы замечательно все помните. Отец Борис, это очень интересно, то, что вы сказали вот о двуязычии, о глубине проникновения в вашу жизнь двух языков, двух, соответственно, культур. В этом смысле...
1: И двух миров тоже.
0: Двух миров,
1: и двух,
0: да,
1: миров, потому что, и когда мы говорим двух культур, не надо, простите, я вас перебил, но не надо забывать, что французская культура есть тоже духовная культура, есть тоже определенная реальность и история, скажем, во Франции, на Западе, католического, протестантского мира. Я сам даже часть своего образования получил в католических школах. От этого мне католичество никакой нету, с одной стороны, неприязни, но, конечно, я настолько глубоко живу православием, что для меня легко с католическим миром общаться, свидетельствовать и дружить тоже. Так что в этом смысле я поборник открытого братского общения, но общения, идущего в глубину вещей, общения, в котором уже постепенно преодолевается страх, страх и агрессивность, умение как-то понять, в чем подлинность католических или протестантских поисков, интуиции, чувств, в чем бывают изъяны, в чем ошибка, уметь все об этом говорить свободно, братски, с любовью. Так же, как Лев Александрович Зандер, когда он участвовал, читал лекции о православии в протестантских храмах, говорил так, с такой любовью о Божьей Матери, о православном богослужении, что люди просто начинали служить и начинали открываться душой тому, что, конечно, для них могло быть конфессионально, чуждо и даже враждебно. То есть в этом смысле я благодарю Бога за то, что за всю свою жизнь я научился видеть в католичестве и в протестантстве то, что лучшее в них есть. И надо уметь видеть лучшее, что в них есть. А то мы замыкаемся в горделивом своем обособленном православии и как-то не умеем напомнить, что Дух Святой по существу дышит где хочет. И что мы находим и в католичестве, и в протестантизме, простите меня, находим такие светила, такие яркие свидетели, свидетели Божьего, Божьей благодати, что просто надо об этом радоваться и не бояться о них свидетельствовать.
0: Это очень интересный опыт, конечно, вашего близкого такого соприкосновения, не только внешнего, потому что вы живете рядом с, в католической стране, но потому что вы знаете и глубоко проникаете в ту духовную жизнь, которая протекает рядом с вами. Вот в этом смысле опыта двух культур, двух миров, мы сколько-то прикоснулись к этому опыту вот через дневники отца Александра Шмемана, которые, конечно, с очень-очень большим интересом читались и продолжают читаться сейчас в России. Я думаю, что эта книга долгое время еще будет здесь чрезвычайно актуальна, будет
1: и
0: здесь жить.
1: И плодотворна.
0: Да, и плодоносить, так сказать.
1: Плодоносно.
0: Может быть, немножко поделитесь своими воспоминаниями об отце Александре.
1: Отец Александр многое значил в моей жизни, потому что он как раз кончал Богословский институт, когда я еще мечтал поступить. Во время войны он создал тогда вечерние курсы, которые совершались именно уже при закрытых ставнях, и когда уже представлялись нам все наши профессора, для меня это было какое-то первые как бы ласточки будущего, будущей моей личной весны. И отец Александр тогда имел в нашей жизни значение немалое. Мы с ним вместе прислуживали во время войны при кафедральном соборе святого Александра Невского. Затем при нем создалась группа молодых преподавателей и студентов под названием «Братство Христа Спасителя». Мы объединялись, спорили, были неимоверные споры между Шмебаном и Верховским, Верховской, который, в общем, одно говорил, Шмебан, который настаивал на всеправославии, на единстве, на значении локальной церкви, на литургическом, на первенстве литургического богословия, на значении эсхатологизма и так далее.
0: То есть у него эти идеи были уже тогда, когда он выходил из института?
1: Он очень много нам от этого как-то внушал. Я помню, как он уже, когда я был студентом, ему было поручено преподавание истории Древней Церкви, и он читал лекцию об Первом Никейском Вселенском Соборе, знаменитым тем опровержением ереси Ария, и упомянул тут молодого диакона Афанасия, будущего Александрийского патриарха. Сам Александр Шмеман был тогда диаконом, когда он изображал диакона великого Афанасия, так мы, конечно, видели Афанасия Великого в облике Шмемана. Простите, это такой маленький анекдот, чтобы сказать, насколько он сам горел и умел нас зажечь. Нас, студентов или детей, или молодежь, моя жена ходила в школу, где он преподавал законоучение, закон Божий.
0: То есть он с детьми тоже
1: он
0: занимался?
1: Он тоже очень умел их вдохновить, к главному, да.
0: Это редкий тоже дар довольно.
1: С детьми, с подростками в особенности, да. Вот, к сожалению, он очень быстро уехал. Мы с ним общались в течение всего моего собственного образования. Потом я уехал в Грецию, и после этого его Флоровский пригласил тоже преподавать в Владимирскую семинарию. Это для меня было большое горе. Я не мыслил, как мы будем в Богословском институте в Париже без Саши Шмемана. Ну, в общем, ему пришлось уехать. Но осталась, конечно, между ими и нами большая, конечно, связь и духовная дружба. Я думаю, что, конечно, его и исторический путь православия, и его труды, его статьи, его
0: учения,
1: «Евхаристия, водой и духом», «За жизнь мира» книга его, его участие в ежегодных съездах русского студенческого христианского движения, которые его специально приглашали, и для него, для нас это было, все было очень значительно, то, что он остался таким очень ведущим лицом всего нашего русского и западно-открытого православия.
0: Отец Борис, может быть, еще о ком-то вы бы могли рассказать, вот кто лично для вас сыграл большую роль в вашем становлении и как священника, и как богослова? Из ваших учителей?
1: Ну, из учителей, конечно, нужно назвать отца Василия Зиньковского. Отец Василий Зиньковский много лет был преподавателем и профессором древней, средневековой и, главным образом, русской философии, русской религиозной философии, педагогики, психологии. Все эти темы ему были близки, он об этом писал. Он был духовником многих из нас, и я ему лично тоже очень многим обязан в моем становлении. Он как-то очень следил, будучи деканом института после войны, военного времени, он очень следил за возрастанием наших юных преподавателей, как он вводил нас в профессорский состав, но был к нам требователен, но мы очень тоже были к нему привязаны. Он очень много значил как председатель русского студенческого христианского движения, и потому отец Василий был как и нашим, всеобщим нашим духовным отцом и наставником, духовником многих из нас. Потом, конечно, его книги о значении духовного и религиозного познания, книги по антропологии, о значении любви, о значении брака. Все это было для нас очень значительно. Ну, назову тоже Майндорфа тоже. Майндорф, правда, мой, он на год моложе меня был, но очень как-то, очень быстро выделился своими научными и богословскими способностями. В особенности, когда он стал специализироваться по византийскому богословию и избрал темой своего доктората богословия и писания святого Григория, Фессалоникского Григория Паламы. То, что, конечно, мы всем этим очень тоже вместе жили, и таким образом мы вместе как-то и провели большую часть нашей молодости вплоть до 59-го года, когда он, получив свой докторский диплом в Сорбонне, его пригласил Флоровский и Шмеман пригласили его в Америку тоже нас покинул. Уход и отъезд в Америку наших лучших преподавателей Флоровского, Верховского, Шмемена, Майндорфа было для меня лично немалым горем. Но я как-то не захотел идти по их пути, и мне казалось тоже важным оставаться при богословском нашем институте, не обескровить его, а наоборот помочь ему тоже становиться, продолжать становиться на ноги и передать русское наследие и православное наследие будущим нашим молодым поколениям.
0: Отец Борис, ну последний, наверное, вопрос. Вот о сегодняшнем дне Сергиевского богословского института. Вы продолжаете преподавать в нем?
1: Нет.
0: А, нет, уже нет?
1: Нет, я не продолжаю больше преподавать. Я с прошлого года передал свои полномочия декана новому избранному декану, архимандриту Иву, а с января этого года я как-то закончил тем, что начал. Я начал в 1954 году свое преподавание главой троичного богословия, и в этом году, в первом семестре с октября по январь сего года, я закончил преподаванием главой троичного богословия. Кажется, троичное богословие, троичная тайна была для меня каким-то стержнем всего моего духовного опыта.
0: Но все-таки вот сегодня Богословский институт, как вам кажется, насколько он остается тем же, или он изменился, как-то активно начал меняться? Сейчас мы видим, что с вашим таким уже совершенным уходом, я думаю, что вы еще продолжаете преподавать, уже не будучи деканом, но теперь вас уже нет в Богословском институте, как
1: активного преподавателя, да, скажем так.
0: Действительно ли что-то переменилось? Вот здесь есть такое у нас ощущение, что вот вы, может быть, были в каком-то смысле последним таким представителем
1: этой... Почти последним. Я бы назвал все-таки еще двух-трех, которые сейчас в нашем орбите, в нашем составе, как бы могут считаться представителями русского наследия. Отец Протоиерей Николай Азолин, профессор иконологии, духовного искусства и пастырского богословия, Дмитрий Михайлович Шаховской, преподаватель религиозной русской философии и истории русской церкви, отец Николай Лоски, который, ну, конечно, больше всего профессор западного богословия. Фактически русская, я бы сказал, традиция на этом кончается, потому что уже все новейшие наши студенты русским языком почти не владеют, и уже как-то менее насыщены, менее их собственное мировоззрение меньше построено на чисто русском благочестии и богословии. То, что, конечно, это все означает, что наш богословский институт все больше и больше, и уже давно, к тому же, идет по линии всеправославного богословского, я бы сказал, мировоззрения. Мы, скажем, больше, чем раньше, открыты греческому, арабскому, православно-антиохийскому, румынскому наследию. Это также важно, потому что наш Богословский институт желает увеличить и как-то связи не только с нашими русскими духовными академиями, что мы и делаем. У нас особенно близкая связь остается с Свято-Тихоновским Богословским институтом в Москве, но, кроме того, с духовными школами в Румынии, в Ливане, в Греции, в Владимирской семинарии в Нью-Йорке. Так что, конечно, у нас очень многообразные связи, и потому отношения, которые далеко-далеко не ограничиваются русской стороной, как бы.
0: То есть институт продолжает жить, трансформируясь исторически.
1: Да. Силой обстоятельств, силой самой истории, силой потребностей исторического нашего бытия. Мы тут не выбираем, что мы продолжаем жить во Франции, что, понимаете, русская волна, которая создавала институт, она уже перешла на третье, четвертое поколение, многие из них уже на русском языке, по-русски уже не говорят, и потому уже мы не можем с них требовать того внутренней связанности, внутренней привязанности и зависимости от русского духовного нашего предания. Но, тем не менее, наша главная задача, чтобы православие жило, чтобы оно свидетельствовало, и чтобы мы смогли сформировать будущих священников и богословов, и катехизаторов для православной церковной жизни.
0: Ну что же, большое спасибо, отец Борис.
1: Я боюсь, я вас огорчил, может быть, в некоторой степени тем, что мы приходим вместе к общему выводу, что одна из страниц, может быть, истории Богословского института как бы в некоторой степени заканчивается, но институт желает продолжать жить, свидетельствовать и плодить.
0: Спасибо, отец Борис. Нам уже нужно заканчивать нашу программу. Я сердечно благодарю вас, что вы нашли время, возможность побеседовать с нами, с нашими слушателями, рассказать об этом действительно выдающемся явлении в церковной русской жизни XX века, в Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже, которого вы долгое время были и деканом, ну и вообще, как вы говорили, действительно вся ваша жизнь связана с этим замечательным учебным заведением и духовным центром русского православия на Западе в XX веке. Спасибо, отец Борис. Я напоминаю, что сегодня мы беседовали с протопресвитером Борисом Бобринским, настоятелем Нижнего храма в Русском соборе в Париже, храма Святой Троицы, а в целом собор обычно известен как собор святого благоверного князя Александра Невского. И мы говорили сегодня о Свято-Сергиевском богословском институте в Париже. Программу вел протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели.

0: Маленький концерт.
1: К стихам Александра Блока Георгий Васильевич Свиридов впервые обратился еще в студенческие годы. Особенно привлекали его блоковские стихи, связанные с Петербургом, городом, так много значившим для Свиридова. На протяжении творческого пути у композитора возникали разные замыслы на петербургские стихи Блока. «Кантаты Петербург» и «Прощение с Петербургом», которые должны были войти в цикл из 4 кантат под общим названием «Песни о России». А в конце жизни идея поэмы «Петербург» для баритона и фортепиано. В 60-е годы одно за другим появляются 3 блоковских сочинения Свиридова: «Петербургские песни», «Грустные песни» и «Голос из хора». Как пишет исследователь творчества Свиридова, на смену космизму и миссионизму больших ораторий 50-х годов в следующее десятилетие приходят камерные маленькие кантаты с их темой неустроенности личной жизни, темой судьбы маленького человека. «Петербургские песни» — необычный цикл для 4 певцов и 3 инструменталистов — сопрано, меццо-сопрано, баритон, бас, скрипка, виолончель, фортепиано. Из стихотворений, отобранных Свиридовым, композитор, как часто бывало в его творчестве, создает самостоятельную поэтическую композицию. В ней нет ни сюжета, ни постоянных действующих лиц, но зато есть картина городской жизни в разные времена года с персонажами разного возраста и социального положения. А главное, прослеживается тема честной бедности, сближающая этот цикл с песнями на стихи Роберта Бёрнса, написанными несколькими годами раньше. Законченный в 1963 году, цикл был исполнен лишь 11 декабря 1969 года в Москве в Малом зале консерватории. Как всегда, за роялем был автор, непревзойденный аккомпаниатор своих произведений. Премьера прошла с огромным успехом и дала начало долгой концертной жизни сочинения.

В нашем маленьком концерте петербургские песни Георгия Васильевича Свиридова на стихи Александра Блока. Петербургские песни – цикл, открывающий новые отношения к Блоку. Его общий характер – задумчивый, грустный, словно воплощающий призрачность белых ночей и в чем-то отсылающий нас к нежной и печальной повести Достоевского. Неспешно разворачивается повесть о маленьких людях, убитых своим трудом. Уже первая песня, которая только что прозвучала в нашей программе, песня «Перстень страдания», знакомит слушателей с двумя героями – несчастным бездомным и молодой швеей. Мелодия похожа на однообразный шарманочный напев, такой безнадежно петербургский. Ее интонации заставляют вспомнить Мусоргского, а сюжет песни – Достоевского. Образы романов Достоевского, прежде всего те его детские образы, которые своим тихим сиянием освещают самые безнадежно темные страницы, вспоминаются и в связи с песнями «Вербочки» и «Колыбельная». «Мальчики да девочки, свечечки да вербочки понесли домой. Огонечки теплятся, прохожие крестятся, и пахнет весной». Эти всем известные строки написал Блок в феврале 1906 года. А вот как они звучат в цикле Георгия Свиридова.

Сегодня в нашем маленьком концерте мы слушаем петербургские песни Георгия Свиридова на стихи Александра Блока. Отобранные стихотворения Блока принадлежат в основном к двум стихотворным циклам поэта «Город» 904-908 годы и «Арфы и скрипки» 908-916 годы. Некоторые из этих стихов Блок объединил в сборнике «Земля в снегу», опубликованном в 908 году под общим названием «Мещанское житье». Блок предстает в этом цикле как певец окраин Петербурга, жителей его подвалов и чердаков, продолжающий тему маленького человека, когда-то открытую Гоголем. Но и здесь, среди людей, которых гонит труд, которые живут под низким потолком, порой расцветают и тепло, и нежность. Удивительно прекрасная в своей простоте, особой свиридовской простоте, колыбельная песенка из цикла «Петербургские песни». Эта песня прозвучит сейчас в исполнении уникального ансамбля Маквала Касрашвили, Елена Образцова и Георгий Свиридов. Запись 1983 года.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали три песни из цикла Георгия Васильевича Свиридова «Петербургские песни» на стихи Александра Блока. Исполнители Екатерина Щербаченко, Елена Манистина, Василий Ладюк, Петр Мигунов и инструментальный ансамбль Ирина Петухова, Борис Лифановский и Александр Ведерников. Колыбельная песенка прозвучала в исполнении Маквалы Касрашвили, Елены Образцовой и Георгия Свиридова. В передаче были использованы материалы статьи Людмилы Михеевой-Салертинской. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Иван Теплов и редактор Ольга Суровекина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Президент России подписал указ о праздновании 700-летия Ипатьевского монастыря. В правительстве России состоялось совещание по вопросам сохранения и развития Соловецкого архипелага. В Лондоне почтили память митрополита Антония, открыли выставку, посвященную святителю Луке. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации создать организационный комитет по празднованию 700-летия Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря города Костромы, который будет отмечаться в 2030 году. Соответствующий указ от 4 августа 2026 года, номер 549, опубликован на официальном портале публикации правовых актов. Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь – одна из древнейших обителей России, неразрывно связанная с историей российского государства. Именно сюда в 1613 году пришла весть об избрании на престол Михаила Романова, положившая начало 300-летнему правлению династии Романовых. Главной Костромской святыней, чудотворной Феодоровской иконой Божьей Матери, Михаил Федорович был благословлен на царство. Указом президента правительству России поручено в 6-месячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. В Костромской области уже ведется активная подготовка к юбилею. 31 июля в Координационном центре правительства Российской Федерации под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко состоялось совещание по вопросам сохранения и развития Соловецкого архипелага. На мероприятии обсудили выполнение поручений правительства Российской Федерации, связанных с ходом работ по сохранению объектов культурного наследия и строительству новых объектов инфраструктуры, а также реализацию мероприятий по развитию Соловецкого архипелага, сообщается на сайте правительства. Дмитрий Чернышенко заявил: «По указу президента в 2029 году наша страна будет отмечать 600-летие основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге. В рамках подготовки к юбилею идет большая межведомственная работа. Она призвана дать импульс не только масштабной модернизации и созданию инфраструктуры, но и развитию духовно-культурной жизни страны. Помимо основных, ранее предусмотренных бюджетных средств, на проект выделяются дополнительные. Это подтверждает его приоритетное значение. В первую очередь они пойдут на создание инфраструктуры для комфортной и благополучной жизни в поселке Соловецком. Например, капитальный ремонт жилых домов и строительство спортивного зала. Важно ответственно подойти к подготовке этого юбилея, чтобы в следующие 100 лет местные жители и гости Архангельской области вспоминали проделанную работу добрым словом». В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре состоялась панихида в память об архимандрите Серафиме Лаврике, первом настоятеле и духовнике паломников Святогорской Успенской Лавры, подвижнике и духовном отце многих православных христиан. В поминальной молитве объединились насельницы обители и миряне, духовные чада батюшки Серафима, сообщили в Серафимо-Дивеевском монастыре. Там отметили, что поминовение архимандрита Серафима именно в Дивеевском монастыре не случайно, потому что он на протяжении многих лет духовно окормлял часть сестер, направлял в Дивеевскую обитель новых послушниц, молился о них. Также священнослужитель содействовал тому, чтобы монастырям и скитам приходила необходимая материальная помощь через благодетелей. архимандрит Серафим Лаврик, первый настоятель возрождаемой Святогорской Успенской лавры в 1992-1995 годах. 23-ю годовщину со дня смерти митрополита Сурожского Антония молитвенно почтили в Лондоне, сообщает сайт Сурожской епархии. 4 августа, в день кончины иерарха, в Успенском кафедральном соборе Лондона епископ Сурожский Матфей, епископ Лондонский, Великобританский, Ирландский Нектарий, Сербская православная церковь, возглавили божественную литургию, за которой сослужили клирики русской и сербской церквей. В своем слове по окончанию богослужения епископ Матфей особо отметил значение трудов митрополита Антония по созданию и развитию жизни общин Русской Православной Церкви на Британских островах. Затем епископ Матфей открыл в одном из помещений Успенского собора новую экспозицию, посвященную 65-летию представления и 30-летию обретения мощей святителя Луки Крымского, воина Есенинского. В мероприятии приняли участие духовенство и миряне, собравшиеся в соборе, чтобы почтить митрополита Антония. В тот же день епископ Матфей в сослужении епархиального духовенства совершил панихиду на могиле митрополита Антония. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
5: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходасевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходасевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
6: Главное в книгах Пеннака – это любовь. Любовь к книгам, к людям, к собакам. Любовь к жизни. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страницы книги французского писателя Даниэля Пеннака «Собака-пес» для вас читают Мария Петько и Александр Крупинин.
7: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 169-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывок из первой главы.
1: Братья, похвала наша есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашу похвалою, равно и вы нашу, в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, и вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю? Так что у меня то да-да, то нет-нет. Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос проповедан у вас с нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да. Ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь. Славу Божию через нас.
0: Послушайте 91-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 22 главы.
2: В то время приступили к Иисусу саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер, и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобный и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее». Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А в воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слышав, народ дивился учению его».
3: Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали с вами Писание евангельское, отрывок из Евангелия от Матфея, о том, как саддукеи пытались вот как-то Христа высмеять своим вопросом. Ну, у них это не получилось. Саддукеи — это такая партия, или такая секта внутри иудейского народа, которые не веровали в воскресение мертвых. Как говорит нам литература, которая исследует эти разные партии саддукеев, фарисеев, иродиан. И вот они, говоря о загробной жизни, высмеивая учение христианское, учение Христово, и высмеивая воскресение мертвых будущее, спросили Христа о том, сейчас же будет жена та женщина, которая была замужем за несколькими мужчинами. И вот Господь обличает этих людей, которые не могут оторваться своим умом от земных реалий, которые не понимают о том, что мир Божий, который будет изменен и превращен в Царствие Божие, в Царствие, уже в котором не будет этих отношений телесных, где превалировать и преобладать будет именно духовный порядок. Не имея возможности оторваться от этих реалий, они высмеяли сами себя. Здесь вот на этом можно бы и остановиться. На самом деле, наверное, нельзя так понимать очень плоское Евангелие. Потому что, осуждая здесь саддукеев, мы должны осуждать самих себя. Что, к сожалению, наше отношение с Богом, наше понимание Царствия Небесного, наверное, тоже имеет некие антропологические черты, то есть некое человекоподобие мы тоже переносим на загробную жизнь и на жизнь, которая будет открыта людям и миру после воскресения мертвых. Вот эти отношения, которые мы приносим в церковь, отношения главенства, отношения, может быть, разных социальных каких-то величия или нищеты, где мы, может быть, пытаемся делиться на высших и низших, это все тоже есть наши земные проблемы, которые мы приносим в духовный мир. Но кроме всего этого, здесь мы видим, что вот это неверие, именно четкое неверие саддукеев в воскресение мертвых, это еще проблема тоже наша сегодня, потому что, к сожалению, когда мы привыкли мыслить земными категориями, как-то нам кажется, а как это будет, этого, наверное, невозможно, вот эта наука это не доказала или не докажет этого, а если не докажет, то, может быть, этого и нет. И мы как-то уже начинаем ослабляться, ослаблять свою молитву, ослаблять духовную жизнь, и потому что вот жизнь, которой мы сегодня живем, вот она есть, и надо этой жизнью пользоваться, и пользоваться в полной мере, как говорят, на полную катушку, когда еще что-то там будет, а жизнь идет. И вот, разумеется, вот это такое земное или плотское размышление, оно останавливает всякий духовный рост, который и есть залог нашего будущего блаженства. У нас могут быть грехи, и мы приносим за них покаяние, но никогда не должно нам опускать руки и говорить о том, что если я вот этого не видел, или мне трудно в это верить, мы тогда будем сегодня есть, пить и веселиться, и не думать ни о каком воскресении мертвых. И здесь мы видим духовное банкротство, когда люди не просто борются с религией, да, а расписываются в своей ленности, расписываются сегодня в своей теплохладности, расписываются сегодня в том, что они больше верят в то, что можно потрогать руками, ощутить на вкус, ощутить сегодня с плотским таким удовольствием и этим насытиться, или присытиться даже. И тем самым, разумеется, прекращается восхождение наше Господу, которая открывается не после смерти, а начинается и продолжается всю нашу земную жизнь. Поэтому наше неверие, маловерие или возможность нам, или проявление какого-то, может быть, неустойчивости в вере, это все есть изъян, который отбрасывает нас на несколько шагов назад. Может, мы постились, может быть, мы молились, может быть, мы трудились, может быть, мы каялись, но вдруг мы увидели какие-то приятные и сладостные для зрения, может быть, нашего вещи, и вдруг готовы променять всю духовность, которую мы приобрели, может быть, даже очень небольшую, на обладание какими-либо вот плотскими вещами, удовольствиями или достатком. Здесь мы уподобляемся саддукеям. Поэтому это Евангелие сегодня обличает не только саддукеев, которых уже нет, они куда-то уже там ушли в историю, далеко уже страницы истории закрылись с этими саддукеями. Евангелие обличает нас, маловеров, обличает нас, неверных, неверных своему выбору, обличает нашу ленность, нашу страстность, которая выбирает не духовное, а плотское. Будем, дорогие, сегодня, читая Евангелие, не переваливать сегодня, может, свою вину, не перекладывать свою вину на каких-то саддукеев, которых уже нет, а будем все-таки перекладывать сегодня и проецировать сегодня вот эти строки на самих себя, искать в себе то, что обличается строками Евангелия. И тогда, читая Евангелие, мы будем получать духовную пользу. Помоги нам, Господь. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
6: 7 августа, 25 июля по старому стилю празднуется Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Также сегодня вспоминаются святые жены Олимпиада Диакониса и Евпраксия Дева Тавенская, жившие в конце IV – начале V века. Святая Олимпиада Диакониса была дочерью сенатора Анисия Секунда и внучкой по матери знаменитого епарха Евлалия, о котором мы читаем в житии святителя Николая Чудотворца. После смерти родителей она осталась наследницей большого состояния. которая стала раздавать всем нуждавшимся. Посылала большие средства в церкви, монастыри, больницы, приюты для убогих и странников. Святой патриарх Нектарий посвятил святую Олимпиаду в Сан-Диаконисы. Святая Олимпиада помогала устроиться в столице приезжавшим в Константинополь святым отцам учителям церкви, отстаивавшим чистоту православной веры, Амфилохию Иконийскому, Анисиму Понтийскому, Григорию Богослову, Петру Севастийскому, Епифанию Кипрскому. Высоко ценил святую Олимпиаду святитель Иоанн Златоуст. Когда его изгнали из Константинополя, начались гонения на его ближайших соработников, в том числе и на святую Олимпиаду. Обвинив ее в поджоге

Эдского, Феодорита Кирского и Ивы Эдесского, которые еще во времена Третьего Вселенского Собора в своих писаниях выражали несторианские мнения. Так как Собор Халкидонский, осудивший монофизитов, не осудил трех указанных епископов, то чтобы не было повода к обвинению православных в сочувствии несторианства, святой Юстиниан издал указ, в котором в трех отдельных главах осуждались три упомянутых епископа. Собор открылся под председательством святого Евтихия, патриарха Константинопольского. Анафема была произнесена на лицо и на учение Феодора Мопсуэцкого, но относительно епископов Феодорита и Ивы осуждение ограничилось только некоторыми сочинениями. На соборе рассматривались и творения пресвитера Оригена, знаменитого церковного учителя III века. Собор осудил учение о предсуществовании человеческих душ. Осуждены были также еретики, не признававшие общее воскресение мертвых. Сегодня празднуется память преподобного Макария Желтоводского, Унжинского, жившего в XIV-XV веке. Он происходил из Нижнего Новгорода, постриг принял в Нижегородской Печерской обители, подвязался на берегах реки Волги в пещере близ озера Желтые Воды. После того, как эту обитель разорили казанские татары, он поселился на берегу озера Унжа в Галичской земле. Здесь преподобный Макарий представился в 1444 году. В сонме новомучеников и исповедников российских в этот день вспоминается священномученик протоиерей Александр Сахаров и святая Ираида Тихова исповедница. Священномученик Александр Сахаров родился в 1873 году в Санкт-Петербурге в семье полкового священника протоиерея Николая Сахарова. После окончания Санкт-Петербургской духовной академии он был рукоположен в сан священника, затем возведен в сан протоиерея. В начале 20-х годов он служил в храме Михаила Архангела в Санкт-Петербурге. В январе 1924 года по делу о православных братствах в ОГПУ поступил донос от обновленцев, в котором говорилось, что протоиерей Александр Сахаров проповедовал самвона, чтобы верующие не шли за этим правительством, так как советская власть временна, и что со смертью Ленина народ избавился бы от одного из антихристов. Протоиерей Александр был арестован, допросы длились полгода. Виновным себя священномученик не признал. Особое совещание при ОГПУ приговорило отца Александра к 3 годам заключения в Соловецком концлагере, откуда ему не суждено было вернуться. Протоиерей Александр Сахаров скончался 7 августа 1927 года и был погребен в безвестной Соловецкой могиле. Исповедница Ираида Осиповна Тихова происходила из благочестивой крестьянской семьи, довольно бедной, так что родители не могли дать ей образование. Девочка с детства мечтала быть учительницей, и поэтому в 18 году, в возрасте 22 лет, она поступила на годичные курсы при учительской семинарии в Угличе. После этого она сразу же поступила на угличские богословские курсы, организованные архиепископом угличским Серафимом Самойловичем. С 1919 по 1931 год Ираида Осиповна работала учительницей сельской школы. В течение всей своей жизни она оказывала помощь заключенному духовенству. После ареста архиепископа Серафима много раз ездила к нему в ссылку, передавала собранные прихожанами продукты и деньги. После выхода декларации митрополита Сергия Строгородского Ираида Осиповна примкнула к отделившейся от него части Русской Православной Церкви, которая не поминала митрополита Сергия за богослужением как своего предстоятеля, а считала законным местоблюстителем патриарха митрополита Петра Крутицкого. В 1931 году Ираиду Осиповну арестовали за антисоветскую деятельность и приговорили к 3 годам лагерей. Она отбыла этот срок полностью, после освобождения ей было запрещено преподавать в школе. До 1943 года Ираида Осиповна жила в селе Котово Угличского района, была регентом церковного хора в Успенской церкви. В ее доме жил епископ Василий Преображенский. В своей бане она устроила тайную церковь, в которой и служил владыка. В 1943 году их всех арестовали, епископа Василия, Ираиду Тихову, всех ее родственников.

0: завели групповое дело. Ираиду Тихову приговорили к 5 годам ссылки, после которой с 1948 года до своей смерти в 1967 году Ираида Осиповна жила в родном селе Котово. Похоронена она была там же, на кладбище возле церкви. В продолжение церковного календаря послушайте житие святой праведной Анны. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Праведная Анна, мать Пресвятой Богородицы, была супругой праведного Иоакима, потомка царя Давида, которому Бог обещал, что от семени его потомства родится Спаситель мира. После 20 лет брачной жизни праведные Иоаким и Анна не имели детей и глубоко скорбели об этом. Но они не роптали на Бога и со смирением переносили бесплодие, считавшееся у древних иудеев позором. После того, как однажды во время большого иудейского праздника дары праведного Иоакима, принесенные Богу в ветхозаветный храм в Иерусалим, были отвергнуты на том основании, что у него нет потомства, праведный Иоаким удалился в пустыню. Здесь он постился 40 дней и 40 ночей, пребывая в молитве. Праведная Анна в это время также молилась Богу, умоляя его даровать ей ребенка. Праведная Анна дала обет, если у нее будет ребенок, посвятить его Богу. Внезапно ей явился ангел Господень и сказал: «Не бойся, Анна, ибо твой отпрыск предрешен Богом, и то, что родится у тебя, будет в почитании во все века, до окончания их». В то же время ангел Господень явился святому Иоакиму со словами утешения: «Знай о твоей жене, что она зачнет дочь, которая пребудет в храме Бога, и Дух Святой почиет на ней, и благословение ее будет на всех святых женах. И сама она будет благословенна и станет матерью вечной благодати». По возвращении домой из пустыни праведный Иоаким совершил Богу принятые по закону жертвоприношения. Через 9 месяцев праведная Анна родила дочь. Благочестивые супруги нарекли ее Марией. Праведный Иоаким представился в 80-летнем возрасте, через несколько лет после введения во храм Пресвятой Девы Марии. Праведную Анну в возрасте 70 лет Бог сподобил провести 2 года при Иерусалимском храме, где она воспитывала свою благословенную дочь. По преданию, праведная Анна мирно почила о Господе в Иерусалиме через 2 года после блаженной кончины праведного Иоакима.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Макария Желтоводского, Унжинского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Макарий Желтоводский, Унжинский, родился в удельном граде в Нижнем Новгороде. Очень рано Макарий избрал себе путь служения, подражания Спасителю. Младенцем он радовался, когда родители несли его в храм, а подростком ходил у него каждый день. В 12 лет он, уже обученный книжной мудрости, тайно ушел из дома, возлюбив Отца Небесного паче земного. Переодевшись по дороге нищим, отрок поступил в Печерский Вознесенский монастырь, что в 5 верстах от Нижнего, и был пострижен святым Дионисием, основателем монастыря. Только через 3 года отыскал отец своего пропавшего сына, который вел в обители жизнь ревностного аскета и в точности исполнял все монастырские правила. По-евангельски скоро поступил сын. Он даже не показался отцу, а беседовал с ним через стену, говоря, что отец его — Господь, а после него — настоятель. «Не отойду, пока не увижу тебя, протяни, по крайней мере, руку», — молял отец. Руку инок протянул, и, целуя ее, отец произнес: «Радуйся о твоем спасении, сын мой, молись о нас». В поисках уединения Макарий ушел на левый берег Волги, где в глухом лесу у Желтого озера вырыл себе пещеру и предался безмолвию и молитве, одновременно проповедуя Слово Божие местным язычникам, чермисам и чувашам, а также окрестным мусульманам. Обращенных он крестил в озере, которое с той поры зовется святым. Когда заметно умножилось вокруг Макария число искавших спасения пустынников, он в 1435 году устроил в этих местах мужскую обитель во имя Пресвятой Троицы, в которой престарелый игумен со смирением сам готовил пищу братьям. Тихо и молитвенно текла в ней жизнь. По прошествии 4 лет напали на обитель нечестивые огоряне, казанские татары, которые, пылая злобой к христианам, всех в ней бывших мечным посечением, акикласы на Ниве, пожаша, а самого 90-летнего Макария увели в полон. Однако хан Уламахетне, увидев кротость и благость старца, отпустил его на свободу вместе с 400 пленниками-христианами, поставив, правда, условие возвратиться в разоренный монастырь только для погребения убитых иноков, а потом навсегда его оставить. Макарий повиновался и повел спасительных пленников в галические леса, быв в пути и вождь, и учитель, и утешитель. Когда во время тяжелого перехода изголодавшиеся люди, несмотря на Петров пост, хотели съесть пойманного лося, старец отговорил их. Пройдя по дремучим лесам 240 верст, преподобный достиг городка Унжи в Костромском крае. И хотя поблизости не было еще монастырей, жители приняли Макария яко ангела Божия. В городе, однако, он не остался и удалился в пустынное место, где и основал свою новую обитель, которая через короткое время Божьим произволением быстро обустроилась и потекла в ней монашеская жизнь, управляемая кротким и чистосердечным старцем-подвижником. Господь даровал Макарию за его святую жизнь силу целить и недуги. И житие сообщает об исцелении дочери местного жителя Федора. Слепая и держимая бесами, она прозрела и выправилась единственным по молитвам игумена. Другое совершенное им чудо – изведение воды из земли. Вода эта имела дивное свойство. Больные, которые брали ее с верой и молитвой, излечивались. 5 лет прожил преподобный Макарий в основанном им монастыре. Скончался он Он же в глубокой старости, достигнув 95 лет. То было в 1444 году. В день его представления весь городок наполнился чудным благоуханием, а когда народ со свящми и со псалмы нес тело праведника в его родную обитель, то исцелились многие болящие, стоящие вдоль дороги. Нетленные мощи святого находились в этой обители до большевистского ее разорения. Рано началось почитание Макария среди местного населения. Многократно люди прибегали к его небесному заступничеству во время набегов казанцев, частых и опустошительных. В 1552 году татары захватили Унжинский монастырь и хотели снять серебряную ризу с раки святого. Но внезапно были поражены слепотой и в ужасе бросились прочь из храма, и многие из тех во время бегства утонули в Унже. И от вторжения и надругательств католиков защищал русских людей своим молитвами преподобный Макарий в тяжелое для страны смутное время. Первый государь из рода Романовых просил его избавить из польского плена своего родителя, митрополита Филарета. Молитва эта была услышана, и царь, исполняя данный обет, совершил в 1619 году паломничество к мощам преподобного и горячо благодарил его за оказанную милость. С той поры обрел общерусскую известность Макарий Желтоводский и Унжинский, и тысячи православных паломников ежегодно притекали к Евраке, чтобы помолиться чудотворцу.

исполнении хора Санкт-Петербургских духовных школ прозвучало песнопение Божественной литургии «Единородный Сыне» композитора Александра Гречининова.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон гордости поэт. Как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами в прошлый раз начали очень важный разговор. Разговор важный не только для понимания Евгения Онегина, но и вообще для понимания личности и творчества Пушкина. Это разговор о том, что такое поэзия и кто такой поэт. И, если вы помните, мы с вами остановились на том, что замечательный филолог Михаил Гиршман в одной из своих работ определил довольно важное свойство пушкинского романа. Он сказал, что в «Евгении Онегине», цитирую, «в общении оказываются универсально общечеловеческий канон, множество обращенных друг к другу традиций и единственность произведения, чудного мгновения гармонии». То есть, если я правильно понимаю его мысль, она заключена в том, что Евгений Онегин — это действительно такой кристалл магический или капля воды, в которой отражается невероятное богатство мира и богатство культуры, но они приведены в некоторую гармоническую форму, которая едина в себе, и вот это чудное мгновение гармонии позволяет увидеть поэтичность мира с одной стороны и укорененность онтологическую, бытийственную поэзии с другой. Вот Гиршман считал, что поэзия в понимании Пушкина — это сила, которая направлена на то, чтобы установить связь между реальностью и искусством, жизненным событием и чудесным моментом красоты. И тогда, продолжая его мысль, мы можем сказать, что в понимании Пушкина поэзия — это религиозное делание. Поэт схватывает и предъявляет нам ту глубину, где идеальное и реальное едины. В восприятии, вот в нашем переживании, они нам часто даются отдельно. Это жизнь, это искусство, да? Но онтологически в творении Божьем они неразделимы, потому что корень у самого непосредственного жизненного опыта и у высочайшего опыта художественного один и тот же. Это божественное присутствие в мире. Поэт восстанавливает наше восприятие, и мы как будто начинаем видеть мир Божий неповрежденным, вот таким, каким он должен быть. Это как Александр Блок говорил, да, «жизнь прекрасна в тайне». То есть в той глубине, которая не всегда дается нашему встревоженному, отягощенному всякими приключениями жизни взгляду. Может быть, это из другой истории, но мне кажется, очень уместно. Была такая замечательная голландская молодая женщина Этти Хиллесум, которая погибла во время войны в нацистском концлагере. И в этом году издательство «Гранат» выпустило ее дневники и переписку 41-43 годов. Она прекрасно видит все, что происходит с еврейским народом и с лично близкими ей людьми в то время. Но при этом вот эта молодая женщина, голландская еврейка, преподаватель русского языка, она постоянно повторяет, что жизнь прекрасна, даже при том, что в последние разы, когда она это произносит, она уже находится в лагере. «Жизнь прекрасна», — говорит она, и делает еще одно очень важное замечание. Она говорит о том, что отсутствие ненависти — это одно, а отсутствие моральной оценки — это другое. Мы можем давать отчетливую моральную оценку всему, что происходит вокруг нас. Но это не значит, что мы должны испытывать ненависть к кому-то, включая тех людей в форме, которые работают в этом концлагере. То есть поэтический дар, она там все время читает Рильке, Достоевского. Вот поэзия, литература, искусство, да, в широком смысле поэзия, это то, что позволяет нам видеть красоту Божьего мира, каким он является по замыслу Творца. Видеть его непомраченным и не испорченным, как будто она исправляет все ужасные вот эти помехи, вносимые нами самими в реальность. И мы видим вот эту невероятную глубину, где красота, благо, правда живут ничем не омраченные и ничем не испорченные. Действительно, пушкинский роман, он во многом направлен вот на эту самую коррекцию зрения нашего, да, на то, чтобы мы не то чтобы выучились, а вспомнили, потому что человеку это вообще-то дано. Вспомнили, что мы можем видеть мир как место божественного присутствия. А поэтому в романе поэзия растворена в жизни, и она составляет ее сущность. Собственно говоря, и у Пушкина, и вообще на белом свете подлинная и живая жизнь отличается от поддельной и мертвой именно этим присутствием в ней поэзии. Там, где нет поэзии, там сплошной обман и сплошная смерть. Там, где есть поэзия, там цветет жизнь. Там текут реки воды живой. Потому что поэзия, как мы уже говорили, это творчество. Да? Наш Бог, Творец неба и земли, это поэт. Но помимо того, что поэзия — это радикальное свойство, присущее Богу, это еще и одно из важнейших свойств человеческой души, которое, собственно говоря, и делает человека человеком. То есть некоторая поэтическая способность, способность к поэтическому восприятию. Не обязательно при этом записывать какие-то слова в рифму, но вот эта способность воспринимать мир поэтически. Это та область человеческого, где каждый из нас может прикоснуться к смыслу, красоте и благу, то есть к Богу, проще говоря. В посвящении к роману, то есть в первых же его строках, появляется слово «поэзия». Ну, в силу некоторых причин я решила отложить наш разговор о поэзии на конец рассмотрения первой главы, потому что мне показалось, что нужно уже достаточно глубоко войти в роман, чтобы начать вот этот разговор. Но, тем не менее, вот это слово появляется уже в посвящении. И напомню вам, не мысля гордый свет забавить, внимание дружбы вослюбя, хотел бы я тебе представить залог достойнее тебя, достойнее души прекрасной, святой исполненной мечты, поэзии живой и ясной, высоких дум и простоты, но так и быть, рукой пристрастной прими собрание пестрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных, небрежный плод моих забав, бессонниц, легких вдохновений, незрелых и увядших лет, ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. Вот, смотрите, здесь прекрасная душа — это душа, которая полна поэзии. Кем был Петр Александрович Плетнев? Это был очень хороший человек, добрый, порядочный, тонкий. Это был человек, который преподавал русскую литературу. И, конечно, в его характере, в его внутреннем устройстве было немало поэтического. И именно эта поэтическая сторона личности Плетнева, она и была отмечена Пушкиным, когда он посвящает своему другу и издателю свой шедевр, главный свой опус, опус магнум. Как Пушкин изображает Плетнева? Он говорит о том, что у него прекрасная душа, а в чем прекрасность его души? В ней есть место мечте, поэзии, высоким мыслям и простоте. То есть это целый ряд каких-то очень важных моральных, эстетических признаков благородного человека. Заметим, что очень похожие характеристики Пушкин даст своему герою Владимиру Ленскому. И вот получается, что когда Пушкин свой поэтический труд посвящает человеку, у которого душа исполнена поэзией, поэзией живой и ясной, то здесь как будто бы соединяются два аспекта понятия поэзии, ну, два разных ее уровня. С одной стороны, речь идет о поэзии как форме словесного творчества, то, что не проза, роман в стихах. А с другой стороны, речь идет о поэзии как поэзии жизни, поэзии благородного сердца и поэзии мира. И вот возникает тогда вопрос, насколько вот эти самые стихи, ритмически организованная речь, насколько они передают или не передают загадочную поэзию жизни и сердца человеческого? Вот давайте мы на этот вопрос постараемся ответить в следующий раз.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт, как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: прозвучала пьеса «Август. Жатва» из цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Инструментовка Александра Гаука.
1: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник Алиса. Алиса, включи радио «Град Петров».
4: Включаю радио «Град Петров».
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, предлагаем вашему вниманию фрагменты книги «Человек перед Богом». Эта книга составлена из бесед владыки Сурожского Антония.
6: Прежде всего, я хотел бы дать определение тому «я», которое надлежит познать. Без этого у нас не будет общего языка, и мы не будем знать, о чем, собственно, говорим. А затем, определив это «я» двумя различными способами, я, во-первых, попытаюсь показать, как важно нам знать свое «я» для устроения и построения своей внутренней жизни, и, во-вторых, постараюсь указать путь к самопознанию. Не знаю, удастся ли мне сделать какой-либо вывод, но, во всяком случае, я дам вам известное количество материала, который вы сможете использовать. В плане духовной жизни «я» представляется нам в двух аспектах. Я обозначу их двумя разными терминами, которые постараюсь затем раскрыть. С одной стороны, это «я» как особь, индивидуум, а с другой — «я» как личность, персона. Это терминологическое различение, обоснованное практически и богословски.
0: Как индивидуум, как особь, я есть постольку, поскольку я глубоко отличен от окружающих меня индивидуумов. В этом и состоит мое индивидуальное бывание. И с той минуты, как я говорю о контрасте, противоположении, различии общих для всех свойств, я говорю о расстоянии, которое устанавливаю между собой и другими, и это очень важно. Это один из аспектов греховного состояния. Это то противоположение, которое порождает распад и не только препятствует участию в одной гармонии, но и устанавливает ряд самоутверждений. Потому что с точки зрения как психологической, так и духовной, для индивидуума характерно именно самоутверждение. Всем это знакомо. Когда мы являемся частью какой-либо среды и не хотим быть раздавлены, уничтожены, мы должны утверждать себя против давления, насилия окружающей нас массы. И это самоутверждение создает еще более напряженную ситуацию бывания, то есть распада, состоящего из отвержения другого, отрицания другого, отказа от другого, что коррелятивно, соответственно, отказу быть поглощенным, сокрушенным, уничтоженным другим, каков бы этот другой ни был, другой индивидуальный или другой коллективный.
6: Личность, персона — это нечто совершенно иное. Этот термин не соответствует нашему эмпирическому познанию человека. Он имеет обоснование в Священном Писании, или, вернее, в приложении Священного Писания к нашему понятию о Боге или о человеке. Для личности характерно, что она не отличается от другой личности путем контраста, противоположения, самоутверждения. Личность неповторима. Исчерпывающий образ, я думаю, нам дан в Откровении, где говорится, что в наступившем Царствии Божием каждому будет дан белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме принявшего, и Бога. Это имя, о нем говорит вся еврейская традиция, совершенно отлично от того, что мы называем именем собственным, фамилией или прозвищем. Все это случайные имена, которые мы даем самим себе или другим, тем другим, которые также принадлежат к системе контрастов, противоположностей, отличий. Но это имя не случайно. Оно в совершенстве соответствует самому существу личности. Это личность, выраженная именем. Согласно еврейскому традиционному утверждению, которое мы находим как в самой Библии, так и в окружающей Библию традиции, имя и личность тождественны, если имя это произносит Бог. И если мы хотим представить себе все значение имени для личности, которое его носит, допустимо сказать, что это то имя, то державное, творческое слово, которое произнес Бог, вызывая каждого из нас из небытия, слово неповторимое и личное. И вместе с тем имя это определяет неповторимое, личное, ни с чем не сравнимое отношение, которое связывает каждого из нас с Богом. Мы бесподобны, то есть мы вне сравнения, потому что никто не подобен никому, в смысле одних и тех же категорий.
0: Существует неповторимое явление, каковым является каждый из нас по отношению к Богу. В этом смысле личность невыразима, потому что она не определяется путем противоположений. Она настолько неповторима, настолько бесподобна, что существует сама по себе, но может выражать себя вовне известными действиями, проявлениями, тем, что в послании апостола Павла названо «сиянием». И когда мы хотим познать свою глубинную сущность или свое эмпирическое «я», нам приходится рассуждать по-разному, потому что наше эмпирическое «я», то есть существо, каковым мы являемся в общественной жизни или которое мы противополагаем другим, здесь мы отличимы, ибо сравнительно различны. Это существо мы улавливаем иными методами, чем личность. Мы не знаем, что такое личность в первозданном состоянии, именно в силу катастрофы, которая называется грехопадением, и вследствие которой, вместо того, чтобы быть гармонией, состоящей из неповторимых, но не самоутверждающихся и не противополагающихся друг другу существ, созвучием, ключом которого является Бог, мы познаем личность только сквозь разделяющую и трагическую призму индивидуумов.
6: Богословие открывает нам образ совершенной личности и совершенной природы в одном только Боге. Однако наше человеческое призвание именно в том, чтобы крестом Господним, подвигом, восхождением, которое постепенно превращает нас в живые и совершенные члены тела Христова и в живые, оживотворенные Святым Духом храмы, стяжать реальность личности и природы, преодолев и победив противоположение и разделенность, которые приводят обособленность. И вот сравним теперь, что и как мы можем познать о «я» индивидуальном с одной стороны и о «я» личном с другой. Основной момент, и я уже это подчеркивал, это именно противоположение, лежащее в корне различия индивидуумов. И это противоположение мы не только наследуем, родившись уже с начатками обособленности, разделения с Богом и людьми. Мы упрочиваем его в течение всей нашей жизни, потому что считаем, что, противополагаясь друг другу, мы себе присваиваем или укрепляем, или просто утверждаем свою индивидуальность. И чем больше мы это делаем, тем обыденнее становится наша индивидуальность и менее устойчивым наше существование. Чем многосложнее мы друг другу противополагаемся, тем больше накапливаем свойств общих для всех, все менее личных, все менее оригинальных, несмотря на иллюзию, будто именно этим противоположением мы достигаем оригинальности и исключительности. Все вы прекрасно знаете, что можно легко прослыть эксцентриком и что нет ничего в анатомии эксцентричности. Способы стать оригинальным эксцентриком очень ограничены. Тоже можно сказать и о всех результатах греха, то есть о действии бесов и в нашем внутреннем разрушении, потому что грех однообразен, и быстро истощив все возможности, мы без конца возвращаемся к одному и тому же.
0: На это противоположение следует обратить особое внимание. И если мы хотим себя познать, то должны прежде всего видеть одно из его последствий, а именно, по отношению к обществу, будь то общество светское или мистическое общество, каковым является церковь, мы определяем себя в категориях отрицания другого. Самоутверждение всегда равносильно отвержению, отрицанию другого. И как только мы принимаем другого, мы уже не можем утверждать себя по-прежнему резко и безапелляционно, не можем другого отбрасывать и не принимать его реального, конкретного и полного присутствия. Для нас это равносильно самоисключению. И слова Сартра «ад» — это «другие» мы можем понять именно в таком смысле. Это те «другие», которые неотвратимо нас окружают, от которых нам некуда деться, которые безжалостно нам навязаны, когда мы сами хотели бы навязать им себя так, чтобы они были периферией, а мы, каждый из нас, абсолютным центром, пользующимся той уверенностью и тем покоем, которыми обладает центральная точка в сравнении с периферией. Итак, самоутверждение равносильно отрицанию другого. Но самоутверждение индивидуума есть и отказ от самой способности любить, потому что любить — это прежде всего признавать в другом само его существование, признавать, так сказать, актуальность другого, признавать, что другой радикально, полностью, до конца от меня отличен, признавать его как факт и воспринимать его не как нечто опасное, а как реальность благую, как участника в общей гармонии Вселенной, и относиться к нему соответствующим образом, то есть с уважением, чувством почтительности. Я бы даже сказал, пишет Владыка Антоний, поклонение, в смысле того уважения, которое пробуждает в нас желание и волю к совершенному и полному служению. Любить кого-то — это прежде всего признать за ним право на существование, дать ему право гражданства и занять по отношению к нему периферийное место, а затем с этой периферии устремляться к нему, все более забывая себя самого.
6: До какой степени нам это кажется нереальным, особенно в той форме, в какой я об этом говорю, продолжает Владыка Антоний. Но все мы знаем, например, что мы непрестанно окружены людьми, существование которых мы почти не замечаем. Они для нас — мебель, причем мебель весьма громоздкая, потому что она все время оказывается на нашем пути, и мы или наталкиваемся на нее, или же нам приходится ее обходить. Мы часто называем человеческими отношениями то, что в большинстве случаев следовало бы назвать столкновениями. Если мы не успели разминуться, мы неизбежно сталкиваемся, но в обоих случаях мы друг друга не замечаем. Единственное, что мы замечаем, это некий объем, какую-то помеху, нечто, мешающее мне следовать по моей траектории. И эта траектория, если она не простой переход с одного места на другое, а путь моей жизни, есть то, что я хочу делать, а другой — опасность, препятствующая мне быть тем, чем я хочу быть.
0: Но при доброжелательных, дружеских отношениях, я уже не говорю о любви, мы видим нечто совершенно иное, пишет владыка Антоний. Начинается все с того, что кто-то, кто был около нас всего лишь объемом, неопределенным присутствием, обретает лицо, единственный в своем роде лик. Если в этом лике открывается для нас возможность каких-то отношений, то мы больше уже не являемся центром, вокруг которого вращаются сателлиты, спутники. Теперь мы почти на положении равных. Я говорю «почти», — пишет владыка Антоний, ибо понадобится много времени, чтобы преодолеть чувство, что центр — это все же я. Если взять такие простые категории, как «я люблю тебя», то «я» — это то, что обычно пишется крупным шрифтом. «Люблю» — простой союз, а «тебя» — вообще нечто относительное. Я думаю, весь процесс, который должен нас связать с кем-то, состоит в следующем. Мы постепенно обнаруживаем, что «я» и «тебя» уравновешиваются по мере того, как «люблю» перестает быть союзом, перемычкой, соединяющей два местоимения, и обретает возможность, какое-то качество, изменяющее самые отношения. Бывает момент, когда отношения настолько уравновешиваются, что тот, кто любит, ощущает себя со всей интенсивностью, но с той же интенсивностью он ощущает и другого, придает ему значение, ценность. А затем, если наше чувство становится более глубоким, если возрастает в нас сознание другого, то наступает момент, когда мы вдруг понимаем, что теперь мы стали точкой на периферии, а он — центром в нашем не статичном, а динамичном отношении существа, обращенного, устремленного к другому.
6: Когда мы пытаемся найти меру своего индивидуального «я», первое, о чем мы можем себя спросить, — это следующее. В каком смысле я могу сказать, что люблю тех, кого люблю? Я не говорю о тех, которых не люблю, их легион. Не говорю и о тех, кого люблю лишь потому, что они далеко и для меня не обременительны. Очень легко любить тех, кто за 3-9 земель, и очень трудно любить соседа, который хочет слушать радио, когда я хочу спать. И вот первым делом мы должны себе задать вопрос. Я говорю, что люблю свою жену, дочь, брата, того или другого человека. Что это значит? Люблю ли я его так же, как люблю клубнику со сливками? Иначе говоря, питаюсь им, пожираю его изо дня в день, его сковываю, высасываю его, как вампир. Тогда действительно его присутствие для меня драгоценно. Я не могу без него обойтись. Он необходим для самой моей жизни. Это ли мы хотим сказать? Так вот, если мы честны, то очень часто нам придется согласиться. Да, именно это. И нет ничего удивительного, что те, кто становится жертвами нашей любви, молят Бога о том, чтобы их любили поменьше. Это очень важно. Ведь если нам станет ясно, что наше поведение с теми, с кем у нас наилучшие отношения, есть в основе своей поведения хищника, что же сказать об остальных? В таком случае мы, конечно, можем понять, что нашим врагам везет больше, чем нашим друзьям. Их-то мы, по крайней мере, оставляем в покое.
0: Итак, вот два различные, но взаимосвязанные пути самопознания. Познание «я» индивидуума, который себя утверждает, себя противополагает, который отвергает и отрицает другого. Того «я», которое не хочет видеть всего себя таким, как оно есть, потому что стыдится и боится своего безобразия. Того «я», которое никогда не хочет быть реальным, потому что быть реальным значит стать перед судом Бога и людей. Того «я», который не хочет слышать, что говорят о нем люди, тем более, что говорит о нем Бог, Слово Божие. И с другой стороны, личность, находящая свое удовлетворение, свою полноту и свою радость только в раскрытии своего первообраза, совершенного образа того, что она есть, образа, который освобождается, расцветает, открывается, то есть все более обнаруживается, и тем самым все больше уничтожает индивидуум, пока от него уже не останется ничего противополагающегося, ничего самоутверждающегося, а останется только личность, ипостась, которая есть отношение к другому. Личность, которая всегда была только состоянием любви того, кто любит, и того, кто любим, оказывается высвобожденной из плена индивидуума, и вновь входит в ту гармонию, которая есть божественная любовь, всех содержащая и раскрывающаяся в каждом из нас, излучающая вокруг нас свет Божий. Дорогие слушатели, прозвучала четвертая передача по страницам книги «Человек перед Богом», составленной по беседам владыки Сурожского Антония. Читали Валерий Утенков и Ольга Суровегина.
7: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: В исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна прозвучала молитва Господня композитора Михаила Ипполитова Иванова.
1: Непростые вопросы. Размышления православного священника.
2: Игумен Нектарий Морозов. Мысли о разном. Милосердие. Добродетели милосердия – любовь к человеку, помощь ближним. Почему это так важно не только для тех, кто в нашем милосердии, любви, помощи нуждается, но и для нас? Я бы назвал немало причин. Сказал бы о том, что милующий помилован будет, что помогающий не лишится помощи, что любящий не ощутит недостатка в любви ответной и о многом-многом другом. Но хочется указать на самое главное. Мы знаем о Боге гораздо меньше, чем следовало бы. Когда мы говорим о Его всемогуществе, вездесущие, премудрости, мы далеко не всегда понимаем, что означают эти слова, что стоит за ними. Это слишком часто оказывается недоступным для нашего понимания. Но вот что гораздо доступнее, ближе – нам точно известно, что Господь любит человека, милосердует о нем, помогает ему. Ведь иначе разве могло бы случиться такое, чтобы Бог стал человеком, Творец пришел к своему созданию, Всесильный восприял на себя нашу немощь? Конечно же, нет. И если мы, подобно ему, любим тех, кого он любит, милосердуем о тех, о ком милосердует он, помогаем тем, кому Он помогает, то это делает нас своими Ему, сродняет нас с Ним, сближает, как ничто другое. А что есть, что может быть важнее, чем это? Неблагодарность. Среди многих иных исполненных глубочайшей мудрости слов преподобного Исаака Сирина, есть и такие. Привожу их по памяти, но за смысл ручаюсь. «Благодеяния Божие никогда не остаются без умножения, кроме тех случаев, когда человек отвечает на них

особенно если мы изначально к благодарности не склонны. Благодарить сначала хотя бы устами, так же, как первоначально мы и молимся устами, трудясь до тех пор, пока сердце не откликнется на слова молитвы. Оно откликнется и на слова благодарности, и расширится, и окажется способным вмещать благодать и ощущать радость. Тем, кто пробовал, кто так трудился, работал над собой, точно знает, о чем идет речь. А тот, кто нет, имеет прекрасную возможность узнать это. Возможность, которой не воспользоваться не только грех, но и огромное неразумие. Наказание. Мы часто говорим: «Господь наказал». И есть немало ситуаций, когда с этим утверждением, кажется, не поспоришь. Но лично у меня каждый раз появляется чувство протеста. Господь есть любовь, милость и бесконечная, никогда не пресекающаяся забота. Можно ли в болезнях, несчастьях, боли и страдании видеть, собственно, его действия? Можно ли приписывать разрушение единому истинному Созидателю, нанесение раны единому подлинному врачу, горе единому совершенному утешителю? У меня это категорически не получается. И в подтверждение этого своего ощущения и, больше того, уверенности, напоминаю: «В день, в который вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие, глава 2, стих 17. Это о плоде с дерева познания добра и зла, о том, с чего начались все наши беды. Не я умерщвлю тебя, даже намека нет на это, но лишь предупреждение: смертью умрешь. Не я тебя накажу, а ты сам себя накажешь. Да, именно так. Все наши действия имеют последствия, логичные, закономерные. И тот факт, что мы пренебрегаем этим знанием, не освобождает нас от действия данного непреложного закона. Когда человек садится за руль пьяным, он не собирается кого-то убить или убиться, но порой делает то или другое. Когда он роет яму кому-то, то нередко попадает в нее сам, хотя таких планов вовсе и не имел. Когда забывает о Боге, подателе жизни, который и есть, собственно, жизнь, то начинает умирать, стремительно или медленно, но неотвратимо. И можно все это назвать наказанием, конечно, но скорее это, как и многое, просто результаты нашей жизни, наших решений, действий, выбора, которые мы делаем, реализация нашей свободы. А Господь все это обращает нам во благо, если только мы даем Ему такую возможность, если просим у Него этого или хотя бы этого желаем. Еще немного о наказании. Очень важный нюанс. В переводе с церковно-славянского на русский наказание означает вразумление и назидание. Поэтому, когда мы читаем или слышим «Господь наказывает», то понимать это нужно не «Господь карает», а «Господь учит, вразумляет, назидает». Согласитесь, что разница огромная. И это не игра слов, а уточнение самого смысла, сути наших взаимоотношений с Богом или Его отношения к нам, Его образа действия. Мне всегда казалось это жизненно важным. Сколько людей спотыкалось и спотыкается именно на этом, на мысли о суровости или даже жестокости Божией, о Боге карающем. И так легко не допустить этого преткновения, если ты понимаешь, не кара, не казнь – суть орудия божественного действия, а научение, основанное на милости и любви.

Границы и свобода. Установление границ, соблюдение границ – это те словосочетания, которые приходится слышать постоянно, а время от времени и произносить, конечно. Я прекрасно понимаю, как непросто это дается на практике, первоначально тем, кто привык жить и относиться к людям совершенно иначе. Понимаю, что слово «границы» очень часто вызывает смущение у людей верующих, знающих, что основа всего – любовь. И вместе с тем границы, их установление и соблюдение нередко действительно необходимы. Как понять, когда без них никоим образом не обойтись? Как не ошибиться? На самом деле это просто. Границы нужно устанавливать и соблюдать тогда, когда мы имеем дело с человеком, собирающимся их нарушить. Есть такая вещь, как деликатность, чувство такта, уважение чужой свободы. И как только мы видим, что имеем дело с человеком неделикатным, бестактным, покушающимся на нашу свободу, то это и становится сигналом к тому, чтобы пограничная линия была проведена, если ее не было прежде, или же была бы четко обозначена, если мы определили ее для себя заблаговременно. Очень важно, впрочем, не только соблюдать свои границы, не давая их кому бы то ни было бесцеремонно пересекать. Ни в коем случае и самому не надо нарушать чужие. Господь никогда не отнимает у человека дарованной им же свободы, дает возможность каждому реализовывать ее так, как он хочет, даже если это противно его воле. Удивительно деликатен. Он не врывается, не вламывается в жизнь не обратившегося к нему человека, а лишь стучится в двери его сердца, и тот принимает решение сам – открывать или же нет. И ведь многие не открывают. Для Господа важен наш сознательный выбор, наш добровольный, невынужденный отклик на Его любовь. Он не посягает на нашу свободу. Если Он не посягает, то и никто не должен. Игумен Нектарий Морозов. Мысли о разном. Статья размещена на страницах журнала «Душа».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Мы продолжаем наш цикл программ о преподобном Серафиме Саровском и священномученике Серафиме Чичагове, митрополите Ленинградском. Жизнь этих двух подвижников оказалась очень тесно связанной друг с другом. Не случайно священномученик Серафим Чичагов в монашестве избрал имя великого подвижника, прославлению которого посвятил много лет своей жизни. В прошлой нашей программе мы закончили на том, что Серафим Чичагов овдовел, тогда он был еще отцом Леонидом, и у него рождается мысль принять монашество, и одновременно с этим он начинает работу над летописью Серафима Дивеевского монастыря. Побывав там несколько раз и встретившись с монахинями, которые помнили Серафима Саровского, ему приходит на ум мысль, что подобные воспоминания можно собрать, систематизировать, присовокупить к ним архивные материалы из истории Саровского и Дивеевского монастырей и таким образом создать труд, который послужил бы серьезным основанием для дальнейшей канонизации преподобного Серафима, о чем его убедительно просила одна из монахинь Дивеевской обители Паша, который в неком видении явился преподобный Серафим и велел передать отцу Леониду такое его пожелание, его волю. Отец Георгий Митрофанов является моим собеседником. Сегодня мы продолжим наш разговор. Отец Георгий, как завершился этот труд? Действительно ли удалось его передать на высочайшее имя, с тем, чтобы государь мог ознакомиться с ним?
1: Когда мы говорим о таких произведениях, как летопись Серафима Дивеевского монастыря, это действительно труд, но это не только труд бумаги и пера, но и труд жизни. В процессе написания этого произведения отец Леонид превратился в иеромонаха Серафима. И этот шаг был столь же значим для него, сколь и завершение этого труда. Потому что в процессе написания летописи Серафима Дивеевского монастыря, как и в процессе вступления на стезю монашеского, монастырского служения, теперь уже отец Серафим будет постоянно ощущать присутствие в своей жизни преподобного Серафима, отзывающегося в том числе и на его собственные нужды. Радость, сопровождавшая 14 августа 1898 года постриг отца Серафима, была омрачена очень сложными отношениями с братьями Троицы Сереговой Лавры. Те, кто должен был быть самолитвенниками новопостриженного иеромонаха, выступали скорее его искусителями. Он пережил очень тяжелый внутренний кризис, оказавшись среди монастырских монахов. Он уже вполне зрелый, состоявшийся человек, прошедший очень сложную жизнь, многое переживший, по существу воспринимался как молодой монах. И вот в этих трудных условиях он неожиданно получил помощь от преподобного Серафима. Правда, не непосредственно, а опосредованно. Делясь своими скорбями в письме одной из знаменитых духовных дочерей преподобного Серафима Натальи Петровны Киреевской, отец Серафим неожиданно обретает эту благодатную помощь преподобного Серафима. Действительно, перед нами открывается мир, в котором многое так не похоже на привычные представления о жизни, в которых живем мы, в которых жили даже современники отца Серафима Чичагова. Конечно, занимаясь летописью Серафима Дивеевского монастыря, отец Леонид, а затем уже отец Серафим Чичагов, стремился общаться со многими из тех, кто помнил преподобного Серафима. И Наталья Петровна Киреевская была одним из таких немногих уже живших на этой земле духовных чад преподобного Серафима. Общаясь с ней, рассказывая в письмах о своих переживаниях этой очень же почтенного возраста одухотворенной христианки, отец Серафим неожиданно получил возможность ощутить себя вот в сонме чад преподобного Серафима. Узнав об очень тяжелом положении отца Серафима в монастыре, Наталья Петровна Киреевская написала архиепископу Харьковскому Флавиану Городецкому письмо. Я приведу это письмо, оно очень хорошо показывает, фрагмент из этого письма, которое очень хорошо показывает своеобразный характер отношений тех, кого собирал вместе преподобный Серафим. «Теперь, владыка, обращаюсь к вам с моей последней просьбой», — писала Наталья Петровна. «Как некогда в начале вашей монашеской жизни Господь мог послужить вам, и преснопамятный святитель наш митрополит Филарет оказал вам свою отеческую милость и покровительство, так теперь молю вас, владыка, взять под свое покровительство и ваше отеческое попечение моего возлюбленного Господи отца Серафима в миру Леонида Михайловича Чичагова, много пострадавшего от людской злобы, клеветы, на него возводимый он переносит с истинным христианским смирением. И я знаю много лет и свидетельствую вам, мою совестью, что он истинный христианин и человек вполне достойный. Умирая, владыка, я поручаю отца Серафима вашей отеческой любви и защите». После этого письма архиепископ Флавиан действительно берет под свое покровительство иеромонаха Серафима, и он назначается настоятелем Суздальского Спаса Ефимова монастыря с последующим возведением Сан-Архимандрита. Это назначение было очень важно для отца Серафима не только потому, что он вернулся к привычной для себя деятельности именно пастыря, а не просто лишь монастырского монаха, хотя ситуация в монастыре Спасо-Ефимовском была не очень легкой, не очень простой. И все же, занимаясь делами своего монастыря, отец Серафим продолжает размышлять теперь уже не о завершении своего труда, труд был завершен и вышел к тому времени в печати, он начинает размышлять о возможности прославления преподобного Серафима. После второго переиздания летописи Серафима Дивеевского монастыря в 1902 году отец Серафим решает донести до сведения государя свой труд, как, собственно, и было дано ему в Откровении. К этому времени летопись представляет собой действительно очень серьезно написанное историческое сочинение, в котором рассматривается период с 1705 по 1895 год, жизнь Саровского и Дивеевского монастырей. Здесь содержится первое исчерпывающее жизнеописание преподобного Серафима Саровского, которое запечатлевает все основные вехи его жизненного пути, которое, по сути дела, и станет основой всех последующих редакций жития преподобного Серафима. Здесь собраны были свидетельства о преподобном Серафиме наиболее выдающихся его современников, тех, кто действительно знал его. Протерей Василий Садовский, Мантуров, Мотовилов, вот, блаженная Пелагея Ивановна Серебренникова. Действительно, вот это второе издание стало уже окончательным завершением собирания сведений не только о жизни преподобного Серафима, но и о почитании церковным народом, то есть исполнением тех двух важнейших критериев, которые обуславливают канонизацию святого в православной церкви. И здесь опять перед нами мистическая встреча двух отцов Серафимов. Отец Серафим Чичагов так вспоминает эту мистическую встречу, происшедшую в 1902 году. «По окончании летописи я сидел в своей комнате в одном из Дивеевских корпусов и радовался, что закончил наконец труднейший период собирания и написания о преподобном Серафиме. В этот момент в келью вошел преподобный Серафим, и я увидел его как живого. У меня ни на минуту не мелькнула мысль, что это видение. Так все было просто и реально. Но каково же было мое удивление, когда батюшка Серафим поклонился мне в пояс и сказал: «Спасибо тебе за летопись. Проси у меня все, что хочешь за нее». С этими словами подошел ко мне вплотную, положил свою руку мне на плечо. Я прижался к нему и говорю: «Батюшка, дорогой, мне так радостно сейчас, что я ничего другого не хочу, как только всегда быть только у вас». Батюшка Серафим улыбнулся в знак согласия и стал невидим. Только тогда я сообразил, что это было видение. Радости моей не было конца. Можно было бы с легкостью отмахнуться от этого рассказа, решив, что переутомившийся от долгих письменных трудов отец Серафим принял сон заявь. Но перед нами человек очень трезвого, очень жесткого, ясного ума. Человек, не склонный к какой-то экзальтации, тем поразительнее вот подобного рода откровений. Конечно, это предполагало теперь следование до конца тому пути, на который благословил его преподобный Серафим, и, значит, необходима была встреча с государем. Напомню, что в условиях существовавшей в Русской Православной Церкви синодальной системы именно государь, являвшийся верховным и хранителем защитников догматов господствующей веры, и мог решить судьбу канонизации. Конечно, отец Серафим знал об отношении оберпрокурора Победоносцева к почитанию преподобного Серафима Саровского, к личности самого преподобного Серафима Саровского. Он прекрасно понимал, что такого рода шаг, возбуждение вопроса возможности его канонизации даже в царской семье, вызовет у Победоносцева резко отрицательную реакцию по отношению к нему, скромному архимандриту. И тем не менее, он решился на то, чтобы передать второе издание летописи Серафима Дивеевского монастыря государю. Прежние придворные связи помогли ему это сделать, и государь познакомился с летописью Серафима Дивеевского монастыря. Именно вот в тех обстоятельствах, о которых мы говорили раньше, когда вечерами за чаем читались жития православных святых в императорской семье. Государь и государыня были действительно потрясены тем, что они узнали из летописи, и обратились к Победоносцеву с прояснением вопроса о том, в каком состоянии находится ситуация в связи с возможной канонизацией великого праведника. Конечно, Победоносцев попытался дипломатично этот разговор завершить, но оставил в своем дневнике запись, весьма эмоциональную, не очень даже характерную для него. Пролаз и плут Серафим Чичагов ухитрился вручить свою книжку государю. И теперь не знаю, что делать. Знаете, это живая, может быть, не красящая оберпрокурора деталь показывает нам о том, в каких подчас сложных условиях решаются судьбы прославленных Господом святых вот на нашей грешной земле. Победоносцев дипломатично перенес обсуждение вопроса о возможной канонизации в Синод, причем подготовка к этому должна была начаться вскрытие тогда еще не мощей, а честных останков отца Серафима. Победоносцев был уверен, что Синод, зная о его позиции в этом вопросе, поддержит его. Так оно и случилось, но было одно исключение. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний Ватковский высказался за подготовку к канонизации преподобного Серафима. Это был один из первых конфликтов двух когда-то очень близких друг к другу деятелей нашей церкви, митрополита Антония и оберпрокурора Победоносца. Победоносцеву под давлением государя пришлось создать в августе 1902 года комиссию во главе с будущим священномучеником, митрополитом московским Владимиром Богоявленским. В эту комиссию был включен и архимандрит Серафим Чичагов. Предварительное свидетельство мощей преподобного было осуществлено, и 29 ноября 1902 года в исполнение высочайшего повеления, возлагавшего уже на архимандрита Серафима заведование всеми подготовительными мерами по возведению помещений для приюта той массы богомольцев, которая, по всей вероятности, нахлынет на место прославления отца Серафима, ему пришлось взять на себя большую часть вот таких организационно-хозяйственных мероприятий, связанных с канонизацией преподобного. Действительно, эта канонизация должна была не просто стать одной из нескольких. Эта канонизация должна была стать как бы свидетельством обретения Русской Православной Церковью своего единства с Богом через великого русского святого. И 29 января 1903 года произошло, наконец, это событие, которого к тому времени в России ожидали очень многие. Не только те, кто жил в Сарове, посещал Саров, но кто благодаря летописи Серафима Дивеевского монастыря открыл для себя его жизнь и служение. Решение об открытии мощей было принято и состоялось.
0: Вообще летопись широко разошлась и вызвала какой-то резонанс, да, в обществе?
1: Ну, опять-таки, надо иметь в виду, что речь идет именно о той части русского общества, которая была обращена к жизни церковной. Mm-hmm. Вот. А что касается, собственно, канонизации, то она произошла летом 17-19 июля 1903 года, символизируя собой действительно торжество открытия русской церкви одного из своих величайших святых. В Вклад архимандрита Серафима в канонизацию был многогранен. Не только возбуждение вопроса о канонизации на основе им же подготовленной летописи Серафима Дивеевского монастыря, только огромная административно-хозяйственная работа, которую он проводил в процессе подготовки этих мероприятий, но и акафист преподобному, написанный отцом Серафимом, который, в общем-то, обогатил русскую традицию церковной гимнографии. Можно сказать, что от начала до конца, от подготовки к канонизации до ее завершения, отец Серафим был, в общем-то, ключевой фигурой происходившего тогда события русской церковной жизни. А в 1903 году он уже действительно наделенный большими, так сказать, знаниями о жизни преподобного, составляет первое его житие, которое будет полагаться в основу последующих редакций житий. Для самого архимандрита Серафима прославление преподобного Серафима стало по существу окончательным завершением своего подвига прославления преподобного. Вот для меня очень важно то обстоятельство, что отец Серафим дал нам выдающийся пример того, как должна осуществляться канонизация. Не просто годы скрупулезной работы с источниками, встречи с людьми, но и вдохновенная молитвенная обращенность к еще не прославленному отцу Серафиму стали залогом успеха этого действительно значимого для русской церкви прославления. Здесь есть своя определенного рода мистическая правда. Буквально за 15 лет до крушения православного русского царства церковь прославила подвижника, который справедливо поминается на наших богослужениях рядом с преподобным Сергием Радонежским, будучи по масштабу личности вполне с ним сопоставимым. С самого начала преподобный Серафим Саровский становится символом вот этой новой, современной русской святости, которая оказалась возможна в условиях кажущегося многим сейчас секуляризованного, теплохладного в религиозном отношении синодального периода. Но убежден, что эта канонизация имела большое значение для возгревания ревности и в нашем монашестве. Уникальный феномен Оптиной пустыни, возникший параллельно с преподобным Серафимом и развивавшийся вне непосредственной связи с почитанием его, получает в его лице выразительное свидетельство правильности того пути, по которому призывают идти как монахов, так и мирян оптинские старцы. Будучи с рассвет за Симовой пустыни, которая могла бы стать преемницей Оптиной пустыни по окормлению России через монастырь, был также во многом стимулирован вот этим нарочитым обращением русских церковных людей после прославления преподобного Серафима Саровского к проблеме монашеского, монастырского благочестия. Перед нами действительно своеобразное увенчание истории русского монашества синодального периода, униженного в XVIII веке, активно и творчески развивавшегося в XIX веке и оказавшегося перед необходимостью, увы, очень часто в XX веке сочетать подвиг преподобного и подвиг мученика. Вот эта канонизация по существу стала не только для страны, конечно же, но и для самого архимандрита Серафима Чичагова великим духовным подспорьем в тех испытаниях, в тех искушениях, которые предстояло пережить ему и церкви в страшном XX веке.
0: Спасибо, отец Георгий. Наше время подошло к концу. Я напомню, что сегодня мы говорили о прославлении преподобного Серафима Саровского, о роли в этом прославлении будущего священномученика митрополита Ленинградского Серафима Чичагова. И моим собеседником был протоиерей Георгий Митрофанов, профессор Санкт-Петербургской духовной академии. Благодарим вас за внимание. У микрофона был протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.
1: До свидания.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: Концерт для хора «Измайловский» по пророцах возвестил композитора Игоря Ручкина прозвучал в исполнении хора Свято-Троицкого Измайловского собора.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 25.

В России давно уже повелось так, что каждый новый император вступал на престол либо в порядке открытой дворцовой революции, либо питая столь глубокую неприязнь к личности и правлению своего предшественника, что всякое воцарение становилось похоже на революцию. При появлении нового самодержца всякий раз трепетали не только придворные, но, казалось, и сами законы. Они словно бы повисали в воздухе и ждали себе подтверждения, либо отмены. Отчасти потому общество их и не уважало. Неудивительно, что и царствование Александра, возведенного на трон убийцами его отца, началось резкой сменой лиц и порядков. Наступление новой государственной эпохи молодой государь спешил возвестить в указах и манифестах чуть ли не ежедневных. Они затрагивали самые различные стороны жизни, поражая воображение современников своим либеральным духом. В гуманных мероприятиях Александра Павловича видели отражение его образа мысли, что, разумеется, вполне справедливо. Однако нетрудно заметить в них и неизбежное следствие очередного переворота. Чем круче был Павел, тем его преемник должен был выказать себя мягче, хотя бы на первых порах. Тем не менее, щедроты оставались щедротами. Сердцу Державина они говорили многое. Общее восхищение государем передалось и ему. Александр некогда был воспет им еще в пеленах. 20 лет назад, предрекая парфирородному отроку царствование, Державин ему завещал высокое правило — «Будь на троне, человек». Теперь эти слова припомнили, многим они казались пророческими. В первых шагах Александра Державин и сам был склонен узнать того царевича Хлора, которому богоподобная Фелица с младенчества указала путь — зайти на ту высокую гору, где роза без шипов растет, где добродетель обитает. Лично для Державина новое царство не начиналось, как предыдущее, полуотставкой. Но на сей раз он уже не хотел и не мог сидеть смирно. В нем слишком были возбуждены и надежды, и опасения, и те, и другие одинаково влекли к действию. Екатерина начала, а Павел довершил ослабление Сената путем усиления власти генерал-прокурора. Беклишев, назначенный Александром Павловичем, мог уже править по своей воле, решая дела единолично и не останавливаясь перед нарушением закона. Сенаторы не смели ему перечить, его же целью было лишь угодить государю. А как последний желал на каждом шагу означить различия между собой и своим предшественником, то, охуждая правление императора Павла, зачали без разбора, так сказать, все коверкать, что им не сделано. Дошло до того, что Беклишев принудил Сенат отменить соляные контракты, заключенные с откупщиками Перецем и Штиглицем. Правда, контракты были невыгодны для казны, но Павел незадолго до кончины утвердил их. Во имя закона Державин настаивал на их выполнении. Он поднес государю записку, в которой напомнил, что при вступлении на престол Александр обещал строго держаться законов. Но Александр, как и следовало ожидать, стал на сторону Беклишева. Первая стычка кончилась не в пользу Державина. За нею последовала вторая, со всех сторон более любопытная. Еще при покойном государе молоденькая красавица Наталья Алексеевна Колтовская, ей было всего лет 20, разошлась с мужем. Павел подписал указ об учреждении опеки по ее делам, но опекуны явно держали сторону мужа. Тогда государь, будучи неравнодушен к Колтовской, по ее просьбе назначил опекуном Державина. Этот приказ был отдан словесно, и теперь Беклишев потребовал восстановления прежней опеки, ссылаясь на то, что письменный указ действительнее словесного. Державин возражал, что действительность словесного указа подтверждена самим Сенатом, однажды принявшим его к исполнению, что указ, принятый к исполнению, отменен быть не может, что, наконец, исполнение письменного указа было бы равносильно передаче имущества в руки мужа, то есть лишили бы Колтовскую всего состояния даже без рассмотрения дела в низших судебных местах. Державин действовал тут по совести, он отстаивал справедливость, закон и достоинство Сената.
Но горячности придавали ему два обстоятельства посторонних. Беклишева считал он одним из виновников своего устранения из совета, а голубые глаза Колтовской заронили огонь и в его сердце. По закону голос каждого отдельного сенатора должен был доходить до государя наравне со всеми прочими. Но через несколько дней Державину вдруг показали конфирмованный Александром доклад, в котором не только было сокрыто мнение, заявленное Державиным, но даже имя его не упоминалось. Тогда явился он государю и прямо спросил, на каком основании его величеству угодно оставить сенат. Ежели, — прибавил он, — генерал-прокурор будет так самовластно поступать, то нечего сенаторам делать, и все подданнейшие прошу меня из службы уволить. Этими словами Державин выразил чувства не только свои. Трощинский, недавний друг Беклишева, уже читал государю записку о властолюбивых видах лиц, через которых сенат представляет свои дела. Теперь Державин подал сигнал к новому натиску. Александру напомнили о его обещаниях. Вопрос стал уже не о личности Беклишева, но глубже и откровенней. О пределах самой генерал-прокурорской власти и о порабощении сената. Государь был вынужден уступить. И 5 июня был дан высочайший указ, в котором значилось: «Уважая всегда правительствующий сенат, яко верховное место правосудия и исполнения законов, и зная, сколь много права и преимуществ от государей предков моих ему присвоенные, по времени и различным обстоятельствам подвергались перемене к ослаблению и самой силы закона, всем управлять долженствующего, я желаю восставить он и на прежнюю степень ему приличную, и для управления мест ему подвластных талика нужную. И на сей конец требую от сената, чтобы он, собрав, представлял мне докладом все то, что составляет существенную должность, права и обязанности его, с отвержением всего того, что в отмену или ослабленные он и доселе введено было». С этого дня начались работы по установлению прав сената, неразрывно связанные с необходимостью пересмотреть всю систему управления. Они повлекли за собой ряд важных преобразований, всколыхнули общество и с новой остротой поставили вопрос о взаимоотношениях дворянства и короны. Голубые глаза оказались не без влияния на ход истории. После обеда, встав от стола, государь недолго беседовал с приглашенными, после чего удалялся. Между тем, пока разъезжались прочие гости, четверо молодых друзей императора, граф Кочубей, граф Строганов, Новосильцев и князь Адам Чарторыйский, направлялись особым ходом во внутренние покои. Там, в небольшой туалетной комнате, за чашкой кофе, обсуждались проекты благодетельных и просвещенных реформ. Одушевленные самыми передовыми европейскими идеями, кроме Строганова, все они только что прибыли из-за границы. Эти молодые люди весьма были бы удивлены и даже оскорблены, если бы им сказали, что образованный ими неофициальный или негласный комитет как раз и есть настоящее детище ненавистного деспотичества, ибо создан единственно по произволу монарха и намерен вершить судьбы России неофициально, негласно, то есть безответственно через голову высших государственных учреждений. Вполне характерно, что, по признанию Строганова, возражения идеи, которые высказывал государь в комитете, не всегда были основательны, но противоречить ему не решались. Чарторыйский писал впоследствии, что Александр охотно даровал бы свободу всему миру при условии, чтобы все согласились подчиниться единственно его воле.
Воспитанный в либеральнейшем духе, Александр искренне мечтал обуздать деспотизм нашего правительства, как он выражался. Где-то в прекрасном отдалении ему мерещилась Конституция, но наряду с этой затверженной мыслью действовал в нем и глубокий наследственный инстинкт. Инстинкт сохранения самодержавия. Негласный комитет ему очень нравился. Здесь люди все были свои, молодые, мечтательные, либеральные, в сущности послушные. В Сенате сидели бабушкины вельможи, спорщики и дельцы, все эти Воронцовы, Заводовские, Зубовы, Трощинские. Уже начали надоедать Александру. Конституция, о которой красноречиво мечтали в комитете, была делом отдаленного будущего, а бабушкины сенаторы требовали себе власти тотчас. Сенат действительно закипел. Там составлялись проекты один другого решительные. Иные прямо носили название Конституции. Платон Зубов требовал превращения Сената в законодательное собрание. А Александр был озабочен до чрезвычайности, порой падал духом и бывал близок к тому, чтобы подписать один из этих проектов. По крайней мере, все разом кончится. Лишь в неофициальном комитете он находил утешение и поддержку. Там Новосильцев с горячностью доказывал, что, руководствуясь началами Петра Великого, не следует обращать Сенат в законодательное утверждение. Достаточно предоставить ему власть судебную. Вскоре приехал Лагарб. Старый воспитатель Александра Павловича теперь уже был не тот якобинец, что прежде. Гильотическая республика не прошла для него даром. Царя стал он удерживать от всего, чему некогда обучал великого князя. Он предостерегал от опасности призрачной свободы, от либеральных увлечений, в частности, от расширения прав Сената. Что могло быть приятнее? Александр приободрился. Комитет был, однако же, прав, намереваясь связать реформу Сената с реформой отдельных частей управления. Александру Павловичу досталось хаотическое наследство. Власть коллегий, учрежденных Петром Великим, при Екатерине почти целиком перешла к палатам и губернским правлениям. Коллегии были парализованы. Екатерина начала постепенно их упразднять. Теперь надлежало в той или иной форме усилить действия центрального правительства. Но возникал вопрос, восстановить ли петровские коллегии или заменить их министерствами, придав управлению характер единоличный. Уже Павел, стремясь непосредственно подчинить отдельные части правительства своей воле, стал назначать министров наряду с директорами коллегий, что создавало путаницу и двоевластие. Неофициальный комитет настаивал на окончательной замене коллегий министерствами, что более соответствовало европейской политической моде и считалось более либеральным. В русских условиях оно, впрочем, становилось вовсе не либерально. Там, где верховная и неограниченная власть находится в одних руках, и где народ, не имея своих представителей, бессилен влиять на действия главных правительственных лиц, власть этих лиц и, в конечном счете, власть самодержца, который их назначает и перед которым только они ответственны, хоть отчасти может быть умеряема лишь совещательными при них органами». Верный сословный инстинкт восстанавливал большинство старых деятелей против министерств и на деле оказывался более либеральным, чем словесный либерализм негласного комитета. Трощинский написал трактат в защиту коллегии, но столь же верный инстинкт самодержца побуждал Александра Павловича в особенности настаивать на создании министерств. Лагарб и в этом его поддерживал. Таковы были обстоятельства, при которых Державин составил проект, получивший имя «Державинских кортесов». «Состав всей организации был самый простой, — говорит Державин. Пожалуй, вернее было бы назвать его со всех сторон хитрым. В основе проекта лежали два стремления, отчасти друг другу противоречащие — охранить полноту царской власти и ослабить власть царем назначаемых министров». Державин, так и пристало ему, был сторонником коллегии, но узнал, что создание министерских должностей предрешено, и от этой затеи государь не отступится. Психологическая окраска этих стремлений также была различна. Осуществить первое казалось Державину совершенно необходимым, но его тайному убеждению оно не соответствовало. Зато второе было им глубоко выстрадано.
Однако же он чувствовал, что осуществлением первого уже затрудняется достижение второго. Напомнив о замысле Екатерины образовать сенат, согласно ее положению о губерниях, Державин предлагал разбить сенат на отделы и департаменты, соответствующие средним и низшим местам губернским. Самое это разделение было довольно путанное и основано на идеях ложных. Но суть не в том. Сенату предоставлялась власть административная и судебная, отнюдь не законодательная. Что же касается министров, то Державин их ставил лишь во главе соответствующих департаментов, с тем, чтобы они не иначе были как опекуны только и надзиратели за успешным течением дел, и понудители оных, имеющие власть предлагать только своему департаменту и по утверждении его входить с докладом к императорскому величеству и ничего сами собой вновь поставляющего или решительного не делать. Отказывая сенату во власти законодательной, Державин вручал ему охрану законов, самую деятельную. Характерно, что в замещении сенаторских мест отчасти вводилось сначала выборное, через что и надзор за министрами получал некоторый оттенок общественности. Важное значение приобретали не только департаменты, но и мнения отдельных сенаторов. В случае разногласий они всякий раз должны были доводиться до сведения государя наравне с голосами большинства. Таким образом, сохраняя за государем всю полноту законодательной власти, Державин всю исполнительную передавал сенату, чем и осуществлялся, по его мнению, гармонический состав управления империей. На деле все гармонизирующее начало было заключено в усмотрении монарха, который являлся центром всех властей и арбитром во всех разногласиях, как внутри сената, так и между сенатом и министрами. Согласно проекту, министры были не только ответственны перед сенатом, но как будто работали под прямым надзором его. Однако сенат был бессилен подчинить министра закону, ибо министр всегда мог апеллировать государю, который, уважая в нем свой собственный выбор или действуя через него, мог изменить или отменить закон. Итак, единственным залогом действительного уважения к закону и сенату оказывались все то же самоограничение личной добродетели монарха. Безвыходная мечта Державина. Недаром старался он в ту пору увлечь Александра идеальным портретом царевича Хлора, как некогда соблазнял Екатерину изображением Фелиции. «Так шепчут, будто самовласть в своих руках самодержавну, господство беспредельную страсть, ты чтишь за власть самоуправну, что будто мудрая та блажь нередко в ум тебе приходит, что царь законов только страж, что он лишь в действо их приводит и ставит в том пример себя, что ты живешь лишь для народов, а не народы для тебя, и что не свыше ты законов». Голосом увещательной лиры старался он обеспечить то, чего не обеспечивала его конституция. Против добродетели Александр ничего не имел. Он любил всю полноту своих прав, право на самоограничение, может быть, даже в особенности, способность относиться к себе самому со спартанской суровостью порой умиляла его до сладких слез. Проект Державина, в числе прочих, был брошен в общий котел негласного комитета, где и подвергся суровой, во многом справедливой критике. Но Александр запомнил его с признательностью и в совещаниях не раз заставлял к нему возвращаться. При случившейся вскоре коронации награды вообще были немногочисленны. Тем более примечательно, что Державин получил Александра Невского.

0: Петербургские зарисовки. Храмовые архитекторы Санкт-Петербурга. Адриан Дмитриевич Захаров. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: В нашем городе есть два знаменитых архитектора, об одном из которых мы, конечно, знаем и знаем, насколько он знаменит. Это Адриан Захаров. Но о втором архитекторе известно очень мало, и только за последние 20-25 лет его имя опять возникает из небытия. Это Федор Иванович Демерцов. Почему я с такой тревогой говорю об этих именах? Все знают Адриана Захарова как автора знаменитого Адмиралтейства, которое изучают в школе, которую показывают всем туристам, посещающим наш город, действительно замечательное сооружение. Но мы всегда забываем о том, что Захаров был и творцом двух соборных храмов, и построенных им в то же самое время, когда он строил здание администрации.

Эти храмы построены по той же самой схеме, что и Троицкий собор Александра Невского монастыря, и принадлежат к эпохе русского классицизма. И это одноглавые храмы в форме корабля Нефа, имеющие, собственно говоря, вот этот главный проход Неф, а над входом колокольню или две, как в храме апостола Павла. И традиция возведения этих храмов восходит в нашем городе еще к эпохе Петра I. Точно такой храм с колонным портиком, с портиками по обе стороны Нефа для боковых входов и с куполом в центральной средокрестье, построенный еще в Петровское время, и, конечно, прототипом этого храма в другую архитектурную эпоху является собор святого Петра и Павла в крепости. Но также фактически построен и Троицкий храм в Александро-Невском монастыре. Надо сказать, что для своего времени Андреевский собор Кронштадта был замечательным сооружением. Он был, конечно, меньше Троицкого монастырского собора, но Кронштадт и в начале XIX века был невелик и как морская база, и, собственно, как город. Поэтому собора хватало. Но вот этот одноглавый храм с очень высокой колокольней, который стоял в центре низкого острова в Финском заливе, в общем-то, был виден, конечно. Застройка Кронштадта и сегодня низкорослая. Здания в 2-3 этажа, конечно, не скрывали высокий обширный купол Андреевского собора и его колокольню. Собор был очень важен для обитателей Кронштадта, потому что именно моряки, которые никогда не могут быть уверены в завтрашнем дне, их семьи были особенно набожны в нашем городе. И этот храм, который был приходским для морской кронштадтской эскадры, был, конечно, духовным центром Кронштадта. Ну, а на вторую половину XIX века, конечно, он был связан с личностью настоятеля Иоанна Сергиева, кронштадтского, ныне святого покровителя нашего города. Но к концу XIX века, конечно, и город расширился, и приход расширился. И сам Иоанн Кронштадтский, который был привязан к своему храму и способствовал его расширению, созданию вокруг него целого комплекса благотворительных учреждений, именно он стал инициатором строительства в городе грандиозного Никольского собора, который он не успел увидеть, не успел посетить на освящении, но который вот недавно возобновлен и ныне является духовным центром города. Обратите внимание, что Никольский собор стоит так, что он ни за что бы не помешал старому историческому храму. Старый храм находится недалеко от центральной улицы, от гостиного двора Кронштадта. Он находится в гуще городской жизни. А Никольский собор мемориален. Он окружен парком, он возвышается над гаванью, он возвышается над городом, он возвышается над заливом. Эти два храма и задуманный отцом Иоанном Никольский собор никогда не спорили между собой, и храм работы Адриана Захарова никогда не терял в глазах своих прихожан. Другой храм Адриана Захарова еще менее известен. Сохранились лишь две фотографии и иконостас в собрании Русского музея. Храм раннего классицизма. Храм, который был приходским для казенного заводского поселения за пределами черты Петербурга. Храм, с одной стороны, почти сельский, но своей величиной долженствующий показывать значение, и он построен как мемориальный, в память императора Павла Петровича, его сыном, императором Александром. Поэтому этот храм так значителен. И его структура архитектурная полностью повторяет архитектонику Троицкого собора Александра Невского монастыря. Тот же большой купол, который царствует над фасадами, тот же самый фасад с дорическим портиком и двумя небольшими колоколенками, обрезанными, правда, а не купольными, как в Троицком соборе. И этот храм являлся своеобразным повторением Троицкого собора-монастыря –

0: верховьях Невы. Проезжая по воде вдоль Невских берегов, петербуржец видел грандиозный монастырский собор и его отголосок в казенном предместье. Конечно, заводской храм, в котором сложились традиции почитания местным населением, не мог остаться в живых, когда город достиг уже вот этого заводского предместья, когда там возник и Невский, машиностроительный, и множество заводов Невской заставы. И, конечно, как большинство храмов этого заводского предместья Петербурга, он был уничтожен еще в 30-е годы, точно так же, как Скорбященская церковь на Стеклянном заводе и церкви в Фарфоровском предместье и так далее, и так далее. И именно значительность этого храма, по-видимому, и послужила причиной того, что его захотели стереть, дабы он не напоминал о традициях петербургского заводского предместья.
1: Адриан Дмитриевич Захаров. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Это пятая заключительная программа из цикла, посвященного убийству царской семьи в Екатеринбурге в 1918 году. Историк Кирилл Михайлович Александров продолжит рассказ в этой передаче «Уже история следствия по делу об убийстве царской семьи», следствие, которое начнется через несколько дней после убийства.
1: Как я говорил, 25 июля на рассвете 1918 года Екатеринбург был взят чинами чешско-русской группы под командованием генерального штаба полковника Сергея Николаевича Войцуховского, около 2000 чехов и 500 оренбургских казаков. Когда чехи и белые пришли в Екатеринбург, то наткнулись на расклеенные плакаты, которые висели несколько дней предыдущих, последние дни советской власти в Екатеринбурге. Постановление Президиума областного совета рабочих крестьянских красноармейских депутатов Урала от 7-20 июля 1918 года. Ввиду того, что чехословацкие банды угрожают красной столице Урала Екатеринбургу, ввиду того, что коронованный палач может избежать народного суда, раскрыт заговор белогвардейцев с целью похищения всей романовской семьи, это была ложь, отвлекусь.
0: А почему от 7-20?
1: Ну, 7-е, тогда еще 7-е это по старому стилю, 20 июля по новому стилю. Мы уже называем даты по новому стилю, но 20 июля. Президиум областного совета, выполняя волю революции, постановил бывшего царя Николая Романова, виновного в бесчисленных кровавых преступлениях перед народом, расстрелять. В ночь 16 на 17 июля постановление Президиума областного совета приведено в исполнение. Семья Романовых переведена из Екатеринбурга в другое более безопасное место. Президиум областного совета рабочих крестьянских красноармейских депутатов Урала. Конец цитаты.
0: То есть это документ после расстрела?
1: Подписан.
0: 20-го. 17-го это датирован. По новому стилю расстреляли?
1: Да, 17-го по новому стилю, 20-го они, значит, расклеили это все. Игорь Адамович Буфталовский, полковник, в своем докладе для генерала Врангеля, он пишет, что внутренность дома представляла картину полного разрушения и поспешного бегства. Во всех комнатах августейшей семьи были в беспорядке разбросаны многочисленные вещи, предметы, вещицы домашнего туалета, обихода, частью испорченной, частью обгорелой, обрывки бумаг, писем, книг и вещей домашней утвари. Все было поломано, порвано, поломано и разбито. Комната нижнего этажа, где, предполагается, было совершено убийство, носила замытые следы красных пятен, впечатление крови многих пулевых пробоин. У всех офицеров и лиц, посетивших в этот день дом Ипатьева, не сложилось твердого убеждения, что здесь совершено небывалое зверское убийство. К вечеру 25 июля распоряжением начальника гарнизона к дому был прислан караул, который всех удалил и выставил часовых. Для упорядочения дела расследования розыска царской семьи была назначена особая комиссия со включением в нее судебного следователя Екатеринбургского окружного суда Наметкина, доктора Деревенька, камердинера государя Чемодурова Терентия Ивановича, о котором я говорил, и как эксперта генерального штаба генерал-лейтенанта Медведева. Названная комиссия никаких реальных результатов не дала, а члены ее вынесли разные впечатления. Одни полагали, что убита вся семья, другие же придерживались противоположного взгляда. Утром 27 июля в штаб Екатеринбургского гарнизона явился поручик Шереметьевский. Я о нем два слова скажу, потому что он важную роль достаточно играл. Значит, Андрей Андреевич его звали. К сожалению, судьба его после 23 года неизвестна. Он был на 18 год поручиком и участвовал потом в белом движении на востоке России. Дослужился до чина полковника. В эмиграции он был в Китае и в Корее в 20-е годы. Что с ним произошло позже, сведений никаких установить не удалось. Итак, Шереметьевский явился в штаб Екатеринбургского гарнизона и, предъявив несколько предметов обгорелой одежды и три драгоценных камня, рассказал, что он все время скрывался от большевиков и жил в деревне Коптяки, 16 верст от Екатеринбурга. 17 июля крестьяне этой деревни, направляясь на базар в город, были задержаны красноармейскими постами в районе урочища Четыре Брата. Красноармейцы им приказали вернуться обратно, указав, что проезд через урочище начальством запрещен ввиду происходивших там учений. За время пребывания большевиков в урочище Четыре Брата крестьяне слышали отдельные оружейные выстрелы, глухие взрывы, напоминавшие разрыв ручных гранат. Отвлекусь. То есть происходило то, что Шереметьевский, да, рассказывает со слов крестьян, что вот выстрелы, взрывы, да, это они в шахту вот эту пытались ликвидировать, куда они сбросили тела убитых. Вот этот рассказ Шереметьевского, как Буфталовский показывает, взбудоражил все офицерство, которое принимало все доступные меры к отысканию тел царственных мучеников. Начальнику гарнизона полковнику Шереховскому было доложено, что вот мы хотим искать тела, группа добровольцев сложилась, и сразу она получила направление поехать в район деревни Коптяки и искать вот это место, да, обследовать кострище и шахты, где они могли там находиться. 12 офицеров в эту группу вошло капитан Бафталовский, ротмистр Бартенев, капитан Гершельман, капитан Дмитриев, Дурасов, Малиновский, Ивановский, Политковский, Сумароков, Ярцев, Ильин, ну и вот поручик Шереметьевский. Кроме того, значит, соответственно, камердинер Чемодуров вошел в эту группу, доктор Деревенько и судебный следователь Наметкин. Вот он появляется впервые. 30 июля эта группа выехала в район деревни Коптяки. Собственно говоря, вот эта Ганина яма, шахта, было проведено обследование. Наметкин Алексей Павлович не очень-то хотел, следователь он был, юрист, он исполнял должность судебного следователя Екатеринбургского окружного суда по важнейшим делам. Он вообще не хотел в эту историю вмешиваться. Но он был юрист, он был такой, знаете, как сказать, крючкотвор. Он сказал, мне нужно постановление прокурора для того, чтобы я принял участие как представитель юридических, как юрист в этом мероприятии. Офицера там чуть ли не наганами ему пригрозили. Но надо сказать, что он получил это постановление, потому что в тот же день исполнявший должность прокурора Екатеринбургского окружного суда Александр Кутузов на основании статьи 288 Устава уголовного судопроизводства он предложил Наметкину приступить к производству предварительного следствия. И, собственно говоря, вот 30 июля состоялось обследование этой шахты, куда на веревке спускался Бафталовский.
0: То есть шахту кто показал еще?
1: А шахту нашли, потому что кострище, по рассказам крестьян, просто нашли шахту, у которой было кострище. Mm. Вот. И там, значит, Бафталовский туда спустился по веревке. И вот он, собственно, говорит, да, что, значит, в районе Ганиной ямы поляна, на поляне вправо от дороги небольшое озерцо, которое, собственно, носит название Ганиной ямы. Южнее в 20 саженях старая заброшенная шахта в виде двух смежных колодцев. И рядом с ней остаток костра в диаметре около 3 аршин. В 10 саженях к югу второй костер того же размера. Наружный осмотр шахты дал следующее. Стенки колодцев, имеющих почти квадратную форму, выложены бревнами длиною в первом колодце до 1,5 аршин, во втором свыше 2 аршин. На глубине 3 саженей вода, на поверхности которой плавают сосновые ветки, палки и кора. Внешний осмотр сруба указал, что в шахту бросались ручные гранаты, так как на бревнах имелось много пробоин и мелких осколков гранат. Спустившись на веревке во вторую шахту, капитан Бафталовский извлек из последней кусок материи защитного цвета список советских телефонных абонентов и осколки ручных гранат, застевших в стенах сруба. Обследуя глубину шахты, Бафталовский обнаружил, что под слоем воды имеется пласт льда во всю площадь шахты, под которым опять вода. Общая глубина шахты была установлена примерно до 5 саженей. Значит, в кострищах нашли что? Громадный центральный бриллиант шейного украшения, 2 изумрудных крестика, 2 туфельных пряжки, много драгоценных мелких камней, медную пряжку от пояса наследника, пуговицы, пряжки от подвязок, крючки, разломанные иконки, куски от образков. Все решили, как раз участники группы, что тут была только одежда сожжена. А в остатках кострищ не было ни... Вот дословная цитата. «В остатках кострищ не было найдено ни одного кусочка кости, а тем паче зубов». Конец цитаты. То есть даже эти люди прекрасно понимали, что если тут сожгли тела, то от них хоть что-то должно остаться, ничего нет. Только вещи и остатки одежды. Значит, их раздели, одежду сожгли, а трупы куда-то дели. Куда? Позднее из шахты была откачана вода, и там вот обнаружили отсеченный палец один, наманикюренный, который, возможно, был женский палец, или во всяком случае, он мог быть отсечен штыком, когда кололи тела, он мог быть осколком гранаты оторван, когда тела сбросили в шахту, но тел там никаких не было. Когда шахта была осушена, было понятно, что убитых там нет, потому что их, как мы знаем, 18 июля перевезли в другое место и закопали вот в Поросенковом лагу. Наметкин занимался примерно неделю. Он был первый следователь, который провел, то есть его заслуга в том, что вот он провел обследование Ганиной ямы и установил как факт юридически, что трупов там нет, и они не были сожжены. На каком основании Соколов потом дезавуировал этот вывод Наметкина, я не могу сказать. 7 августа в заседании общего отделения Екатеринбургского окружного суда было принято решение о возложении следствия на члена суда Ивана Александровича Сергеева. Это такой, в общем, квалифицированный был юрист, о нем несколько слов нужно сказать. Он родился в 1872 году в семье фельдфебеля Александра Сергеевича Сергеева и его жены Натальи Яковлевны. То есть писался он как сын купца из мещан. В 18 году ему было 46 лет, мой ровесник, можно сказать, профессиональный юрист. Учился он, окончил он в Симбирской классическую гимназию, причем, что интересно, он был следующего выпуска после Ульянова. То есть он поступил в эту гимназию через год после Володи Ульянова. А директором гимназии был действительно статский советник Федор Михайлович Керенский, отец Александра Федоровича Керенского, который дослужился, он был сын бедного приходского священника, дослужился до действительного статского советника в царской России, чин 4 класса, равный генерал-майор. Потом Сергеев окончил юридический факультет Московского императорского университета, служил по судебному ведомству при Симбирском окружном суде. Очень хорошие у него были положительные отзывы, здоровье плохое, к сожалению, с легкими у него были проблемы. Был награжден серебряной медалью имени Александра III. С конца XIX века он служил в Верхотурском уезде по судебной части следовательской Пермской губернии. В характеристике о нем было сказано: человек, способный, трудолюбивый, отличающийся прекрасными нравственными качествами. И вот с 1902 года Сергеев был судебный следователь по важнейшим делам округа Екатеринбургского суда. И вот, собственно говоря, ему досталось это дело, и он им вел следствие до февраля 1919 года. Собственно, Сергеев собрал основной корпус материалов по делу об убийстве царской семьи, допросил всех основных свидетелей, Медведева. В общем-то, фактически картину реконструировал. Что очень важно? Важно то, что Сергеев подошел к этому делу как к уголовному преступлению. То есть у него было 11 жертв, убийцы, и он так кропотливо, спокойно, механически, вот как такой классный русский крючкотвор, настоящий следователь, он копал. И раскопал, кроме тел, практически все. То есть следующий, да, Николай Алексеевич Соколов, который в феврале 19 года принял следствие по постановлению министра юстиции российского правительства Сергея Сазоновича Старынкевича, он освободил Сергеева от дела, предписал сдать все документы Соколову. Он уже как бы, ну, сливки, если называется, снял. Практически он только передопросил некоторых свидетелей. Вся работа в основном была проведена Сергеевым. Курировал следствие, как я сказал в первой программе, генерального штаба генерал-лейтенант Михаил Константинович Дитерихс. Человек глубоко религиозный, верующий, очень православный, но большой антисемит. Дитерихс верил в то, что это убийство имело ритуальный характер, и это евреи убили, так сказать, православного русского царя. И поэтому Сергеев, который эту версию не поддерживал, да, не мог оставаться во главе этого следствия. Была еще проблема в следующем. Дело в том, что есть косвенное подтверждение, что, может быть, Сергеев сам имел еврейское происхождение, хотя был православным христианином. Возможно, что его мать была еврейка. Во всяком случае, такая версия есть, насколько она обоснована, мне сказать трудно. Дитерихс считал, что такой человек, несмотря на всю его квалификацию и православное вероисповедание, не может возглавлять следствие по делу об убийстве царской семьи и лапаевских мучеников, потому что эти два дела велись Сергеевым одновременно. Соколов вполне был готов озвучивать версию, он был помладше Сергеева, то есть ему было, он 1882 года рождения, значит, соответственно, ему было 36 лет, да, 37, он окончил гимназию в Пензе, потом юридический факультет Харьковского университета, служил следователем по важнейшим делам Пензенского окружного суда. После Октябрьского переворота он ушел пешком в Сибирь на территорию белых и, собственно, вот был следователем по особо важным делам в Омском суде. Важная еще деталь, что Соколов как раз вот и опубликовал, да, там в печати, в газете «Заря», в Омской газете «Заря» в 19 году о том, что вот палец отрезанный был найден на руднике, вот в шахте, пули, вещи убитые. Потом он, значит, с мая по июль 19 года он в Екатеринбурге работал. Потом там что-то эта проблема, знаете, что там в комнате, в одной из комнат была обнаружена надпись на стене на немецком языке, и поверх этой надписи, ну, там ошибки были орфографически исправлены. Соколов на основании этой надписи тоже посчитал, что она имеет какое-то там мистическое ритуальное значение. Ничего особенного в этой надписи не было. Она была сделана на немецком языке. Речь идет о заключительных строках из баллады Гейне «Вальтасар». Вальтасар был в эту ночь убит своими слугами. А в русском переводе звучит эта фраза так: «Но прежде чем зашла заря, рабы зарезали царя». И Сергеев, и Соколов точно знали, что надпись сделана латиницей на немецком языке, а не на идиш. То есть это кто-то из мадьяр, иностранцев, которые служили в доме красногвардейцев в команде внешней охраны дома особого назначения, он эту сделал надпись. Более того, есть версия, что это вообще кто-то сделал из чехов уже после того, когда белые пришли в Екатеринбург, то даже чехи лазили посмотреть. В общем, чехов было в городе больше, чем русских.
0: уже следя за этими событиями следствия, ведь если это следствие, да, есть убийство, нужно,
1: да.
0: конечно, найти тела и убийц.
1: Да.
0: И затем найти этих убийц, схватить их и судить, подвергнуть
1: да.
0: их
1: да.
0: исполнению приговора над ними. А все остальное уже как бы не относится. Ведь. Вот что
1: да,
0: это?
1: Нет,
0: это такие размышления обывателей на кухне, они могут что угодно там говорить. Следователь-то вот эти функции должен исполнять?
1: Нет, так вот они, надо
0: убийц-то
1: сказать,
0: они
1: что...
0: определили,
1: нет,
0: кто убивал?
1: Соколов, ну, Медведев дал показания,
0: ну,
1: он
0: вот.
1: Рассказал, да, Медведев рассказал
0: ну, вот.
1: Про... Не всех, потому что он не всех
0: да.
1: знал там, да, но большая
0: да.
1: часть была названа.
0: Ну, так
1: вот.
0: Вот,
1: потом Соколов, вот эти все материалы, в том числе, которые он снова... Я не хочу сказать, что ни в коем случае его работа была бессмысленной. Нет. То есть он дополнил те материалы, которые собрал Сергеев.
0: Это уже Соколов, получается, третий следователь,
1: он,
0: да, на
1: он
0: этом
1: он
0: деле.
1: И последним был,
0: через
1: да.
0: сколько? Через сколько-то месяцев, да, он
1: ну,
0: подтащился?
1: Ну, считайте, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. 6 месяцев прошло, он на седьмой месяц.
0: Как поздно.
1: Вот. И причем основную работу, в общем, основную часть работы выполнил довольно квалифицированно Сергеев, но надо сказать, что почему-то его имя практически редко
0: ну,
1: упоминается.
0: Ну, обычно кто последний, того и... А
1: да.
0: кто напечатался?
1: Кто напечатался,
0: да-да-да,
1: конечно, естественно, да.
0: А судьба, кстати, Сергеева?
1: Вот судьба Сергеева, она остается, к сожалению, загадочной и малопонятной. Неизвестно, что с ним произошло после того, когда он был отстранен от дела.
0: А первого следователя Наметкина?
1: А Наметкина... Есть версия, что Наметкина расстреляли большевики, но это она тоже, в общем, на самом деле, к сожалению, не
0: вот
1: доказана.
0: Историкам есть еще по чему
1: да,
0: работать.
1: Нет, как раз да-да, вот судьба-то Сергеева, она требует установления. Соколов умер в 24-м году во Франции.
0: Что-то быстро.
1: Там непонятная тоже история с его смертью, она вызывает разные вопросы. Он продолжал опрашивать лица, вот, собственно говоря, вот в «Убийстве царской семьи», та книга, которую он написал, там есть протоколы допросов людей, которых он в Париже допрашивал. Они не имеют отношения к убийству, но они имеют отношение к царской семье. В частности, целая там, ну, вот такая заноте была, да, тоже камера Юнгфера, одна из комнатных девушек императрицы Александры Федоровны, которая годы с ней прожила.
0: Нам сегодня странно слышать эти придворные чины, да, камер
1: да,
0: Юнгфера.
1: Да.
0: Да, у нас был двор, у нас была монархия, это все очень красиво на самом деле. И, конечно, символизм здесь очень жестокий и глубокий. Как
1: ведь,
0: вы расправились с этой красотой?
1: То, во что это превратилось, ведь большевики из этого устроили потом целый культ. Ведь в этот Ипатьевский дом, который был только в конце 70-х годов по решению не Ельцина, который был первым секретарем обком, а решение принималось в Москве, был бы не Ельцин, а Тютькин бы снесли бы то же самое совершенно.
0: Но
1: это
0: все
1: не...
0: равно есть такой символизм, что
1: да,
0: именно Ельцин. Да,
1: никакого символизма тут нет, а вот в 20-30-е годы большевики устраивали туда паломничество, возили иностранных коммунистов в эту комнату,
0: да.
1: фотографировались там,
0: да.
1: снимали, вот эта стенка там.
0: Отвратительные
1: вот, люди. Же...
0: То есть коммунисты вообще все, даже и из Советского Союза, и из других стран приветствовали вот это жестокое, кровопролитное, совершенно озверевшее, бесчеловечное, сатанинское убийство, улыбались там, фотографировались.
1: Они с улыбками,
0: эти
1: да,
0: убийцы водили экскурсии, возили на место.
1: Пионеров туда возили, детей, показывали.
0: Вот, это
1: да.
0: был официальный музей вот этой революции, как он выглядел. Там оформление такое было, ну, вот эти 20-е годы в стиле, как вот обычно оформляли.
1: Есть фотографии,
0: да.
1: нет, есть вот...
0: Там такая большая царская корона Романовых, и в нее воткнут топор. Это все, видимо, из папье-маше или из железа, из чего там они делали, чтобы здание украшать к праздникам. Представляете, какой символизм? Они не стеснялись.
1: Площадь пролетарской мести, все понятно.
0: Просто невероятно.
1: Только...
0: И на место погребения возили экскурсии. Маяковского возил.
1: Вот, кстати,
0: вот
1: между
0: вот
1: прочим, Маяковского-то как раз. Дело в том, что Маяковского-то свозили в настоящее место.
0: Так и многих возили.
1: Нет, не в основном да. возили Ганина яме. Маяковского свозили, там на этой версте император лежит. Он написал строки, он-то знал место.
0: Вы рассказывали про фотографию, где не сфотографировалось.
1: А, нет,
0: ну
1: фотография
0: есть.
1: Была для своих только, на самом деле. Фотография была для своих.
0: То есть Маяковский проверенный товарищ.
1: Да, я боюсь, что Владимир Владимирович, как бы, так сказать, соответственно, в курсе был ситуации, свой для этих людей абсолютно.
0: Да. И заканчивая историю убийства, историю следствия, все-таки следствие было закончено? Оно как-то вот, ну вот обычно же закрывается
1: но,
0: следствие, или не было?
1: Нет, оно закончено не было, потому что все равно вопросы оставались. Даже, насколько мне известно, не все тома сохранились, 2 тома, по-моему, не сохранились с материалами следствия. Поэтому, в общем, в принципе, тут вопросы остаются, конечно. Но в целом... Я хочу сказать, что вот у меня, как у исследователя, в общем, в принципе, картина убийства ясна уже была к апрелю 2019 года. То, что были убиты все члены царской семьи, и никто не спас тоже было ясно. То, что их расстреляли столь жестоко, как это все сопровождалось, это тоже было понятно. То, что большевики тела не сожгли, не уничтожили, а где-то их похоронили, но где Соколов не смог найти это место, тоже, в общем, в принципе, понятно. Вопросы, которые оставались непонятными, кто по национальности и вероисповеданию были убийцы, сейчас мы знаем, кто. Как принималось решение, то есть все-таки первопричина решения, это отношение между Красным Екатеринбургом и Красной Москвой. Вина центральных органов большевистской власти, первых лиц большевистской партии, Урал-облсовета. Вот здесь остается как бы вопрос для дискуссии. Но для меня, честно говоря, вот субъективно мне это не принципиально важно.
0: Вообще, что, по-моему, не очень интересно.
1: Вот, собственно говоря, все. У меня нет, ну, не просто ни малейшего сомнения, а я считаю это мракобесием каким-то. Любые вот истории об отрезанных головах, ритуальных убийствах.
0: А почему вы сказали, что Дитрихс виноват? Вот все-таки,
1: потому что это был со стороны Дитрихса, мне кажется, что был все-таки он Соколова направлял в нужном. Им хотелось, чтобы это было
0: так. А что
1: так.
0: Это за люди такие? Все-таки как русский офицер, дворянин?
1: Ну, бывают.
0: Почему
1: же.
0: Вот такое?
1: Ну,
0: вот?
1: Бывают даже у русских офицеров и дворян какие-то заблуждения определенные.
0: Это было свойственно? Вы много занимались ведь историей?
1: Я занимался много историей русской армии.
0: Откуда
1: так скажу,
0: такие
1: что,
0: вот убеждения?
1: Ну, проблема антисемитизма в России мы можем посвятить этой теме. Опять-таки, антисемитизм рознь. Бытовой антисемитизм – это одно. А вот такое уже там, зоологическое юдофобство. Ведь действительно потом версия о том, что вот русская революция, это революция, сделанная евреями, во имя евреев, там, ради евреев и так далее, она же до сих пор очень многие... Эта версия существует, живущая до сих пор, и действительно есть даже наши как бы, православные верующие, которые, часть из которых уверены в том, что вот ритуальное убийство, отсеченные головы, магические там всякие символика, это, ну... Навет такой своеобразный.
0: А почему люди держатся за эту версию, как вы думаете? Когда мы уже знаем, кто были убийцы поименно, все их биографии, происхождение, родословие, вероисповедание, мы все знаем. А мы знаем, кто убивал.
1: Мария Николаевна,
0: почему тогда остается? Это же
1: кажется,
0: полный
1: что это, ну, мифологичное сознание, необразованность определенная, да, соответственно. Потом вот нежелание расставаться с какими-то стереотипами своими.
0: А что будет, если человек расстанется с стереотипом? Что ему будет от этого плохо?
1: Наверное, будет. То есть, когда человек что-то переосмысляет, вот вы же часто говорите о том, что вот нам часто звонят слушатели, или не часто, но звонят слушатели, которые говорят, вот не нужно о преступлениях большевиков ничего рассказывать, нам это неприятно.
0: Да, очень часто звонят такие.
1: Ну вот, нам же неприятно это слышать. И так же, как немцам было неприятно слушать о преступлениях национал-социалистов. Это особенность сознания массового, никуда не денешься. Потому что, когда вы что-то об этом узнаете, вот это знание, оно требует самоопределения по отношению к этому знанию, к этому факту историческому.
0: Угу.
1: То есть получается, что за какую-то часть жизни мы прожили во лжи, или в поклонении идолам и так далее, или наши родители, бабушки, дедушки служили этим идолам и так далее. Это очень неприятно.
0: Ну да, действительно, получается, вот эти вот большевики, коммунисты, идейные, партийные, вот они совершили такое злодеяние. И тут человек думает, а я же в комсомоле состоял.
1: Да.
0: И пойдет, поедет реакция совести. Больно, неприятно, надо защититься.
1: Да,
0: и
1: это идет... защитная реакция.
0: Да, это про вот наших более, что... постсоветских людей я понимаю, а вот все-таки про Дитрихса не понимаю. Вот все-таки про Дитрихса как-то непонятно. Как человек мог отступить от фактов следствия и создавать вот такие мифы, которые были дороже,
1: бывает,
0: чем факты?
1: Ну, понимаете, я все-таки думаю, что для истории, для русской, в русскую историю Дитрихс вошел не как один из создателей мифа о ритуальном убийстве царской семьи, как замечательный офицер генерального штаба, как соратник генерала Алексеева до войны, в начале войны, как человек, который остался последним руководителем белого движения в России на Дальнем Востоке, как патриот, безусловно. Ну, а его какие-то заблуждения, ну, мало ли у кого какие заблуждения были и так далее.
0: Дорогой Михайлович, скажите, пожалуйста, в эмиграции рефлексия вот этой темы, ведь она ведь была большой. Скажите, пожалуйста, есть ли еще какие-то видные деятели, такие как Дитрихс, которые придерживались вот этого мнения Дитрихса?
1: Мне кажется, что Дитрихс пытался убить в этом Александра Васильевича Колчака, но насколько он в этом преуспел, я не знаю.
0: И на этом обрывается. Больше никто не стал преемником этой версии?
1: Нет, я, честно говоря, не встречал...
0: Русские образованные культурные люди в русской эмиграции не повторяли это?
1: Я просто, если говорить о русских генералах, там, офицерах, там, крупного звена, я не могу сейчас вспомнить. Врангель точно нет.
0: Нет.
1: Деникин точно нет,
0: так.
1: Головин точно нет.
0: Ага.
1: Хотя в коллекции Головина есть письмо одного из сослуживцев, который уверял Головина, что он в 18 году в монастыре в одном московском видел выставленную на всеобщее обозрение отрезанную голову Николая II. Но я думаю, Николай Николаевич отнесся к этому со здравым скепсисом, да. Потому что если бы это было, то были бы массовые подтверждения, ничего этого не было. Я читал это письмо.
0: Всем известно состояние многих военных русских в эмиграции. У многих, прямо скажем, от всего пережитого несколько, конечно, мутилось сознание.
1: Нет, но Дитрих-то еще не в эмиграции.
0: И вот вдруг, когда после крушения советской власти еще одно страшнейшее в таком психическом плане переживание целой нации, возможны какие-то массовые, ну, некоторые отклонения. Это всегда, да?
1: Да.
0: Крушение страны, крушение идеологии, крушение всего, что было важно для нескольких поколений, всего, что строилось, и всплывают самые безумные вещи, которые десятилетия были забыты, а теперь всплывают.
1: Марина Николаевна,
0: мы вспомним те репринты, которыми завалили нас в 90-е годы. Где-то было благо от этих репринтов, а где-то от репринтов родилось зло, заблуждение.
1: Первое, что, значит, я прочитал на тему
0: Дитрихса. Первое, что репринтнули, это вот этих вот господ.
1: Кстати, я хочу сказать, что проблема в том, что, понимаете, это же еще одна защитная реакция. Но убийцы в основном царской семьи – русские православные люди. Охрану дома особого назначения в основном несли русские православные люди. Это попытка еще, если хотите, защититься, да, ну, национальная идентичность. Мы здесь ни при чем.
0: Россия иноземцы, прекрасная наша держава. Как мы это будем говорить, если у нас вот здесь
1: иноземцы,
0: такое произошло?
1: Иноплеменники, да. Там все, да, инородцы,
0: да.
1: И прочее.
0: Сама фраза-то вот этого.
1: То есть это нежелание, конечно, к рефлексии какой-то размышлять, покаяние.
0: Ну что ж, здесь нам большой труд христианский предстоит, и на самом деле трудиться нам будет очень тяжело. Если мы не сделаем это, то следующему поколению мы оставим в наследство труд в 100 крат тяжелейший. Это были 5 программ, посвященных убийству царской семьи. Историк Кирилл Михайлович Александров рассказал историю документов, историю самого убийства и историю следствия. Передача была Марина Лобанова. До свидания.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «До-мажор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. Губернатор Александр Беглов обратился к петербуржцам в связи с 312-й годовщиной победы при Гангуте и 306-летием со дня победы при Гренгаме. Даты отмечаются 7 августа. В 1714 году русский флот под командованием Петра I одержал первую в истории России морскую победу при мысе Гангут, имевшую большое военно-политическое и моральное значение. А спустя 6 лет, в 1720-м, Балтийский флот под командованием Михаила Голицына разгромил шведскую эскадру у острова Гренгам. По словам Александра Беглова, первые морские победы России напоминают о мужестве и самоотверженности наших предков, о том, какой ценой Россия завоевывала право называться великой морской державой. Полный текст обращения губернатора Петербурга Александра Беглова опубликован на официальном сайте администрации Петербурга. В сквере истории ВДВ в Красносельском районе открылся мемориал десантникам. Площадка готова принять торжественные построения, встречи сослуживцев и другие мероприятия. Об этом рассказали в Комитете по благоустройству Петербурга. Постамент стал финальным пунктом оформления сквера. На нем вывели надписи «Никто, кроме нас» и «Воздушно-десантные войска». Сквер истории ВДВ находится на пересечении улицы Десантников и Петерговского шоссе. Его обустроили с учетом пожеланий ветеранов войск в строгой стилистике, но со всем необходимым для прогулок и отдыха. Работы велись в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». В Горской прошла отраслевая витрина профессиональной лиги национального полигонного эксперимента «Акватория». Петербург стал одним из 5 регионов России, где тестируются беспилотные системы в реальных условиях. По словам главы комитета по промышленной политике Александра Ситова, проект создает уникальную для страны модель взаимодействия разработчиков и заказчиков. По его словам, треть всех российских беспилотников производится именно в Петербурге. Мероприятие объединило создателей морских робототехнических систем с представителями государственных ведомств, портовых операторов и промышленных компаний. Разработчики смогли подтвердить характеристики своих изделий, а заказчики оценить их применимость на практике. По итогам демонстрации состоялся дискуссионный трек, направленный на снятие инженерных барьеров и формирование отраслевых стандартов. В Смольном состоялась торжественная церемония награждения работников строительного комплекса Петербурга. Губернатор Александр Беглов вручил специалистам отрасли медали, знаки, почетные грамоты и благодарности. Наградами были удостоены около 100 человек. В этом году профессиональный праздник «День строителя» отмечает 70-летний юбилей. В Петербурге масштабные мероприятия для представителей отрасли проходят с 2004 года. По словам губернатора, их главная задача – выразить признательность специалистам, которые создают городскую инфраструктуру. В Петербурге за 6 лет отремонтировали 537 квартир детей-сирот. В этом году работы проведут в 70 жилых помещениях для 80 человек из данной категории льготников. Об этом рассказал председатель жилищного комитета Денис Удод. Это реальная помощь тем, кто остался без попечения родителей и зачастую не имеет финансовой возможности самостоятельно привести жилье в порядок. Мы полностью организуем процесс от формирования адресной программы до приемки работ, ответил глава ведомства. Дополнительная мера социальной поддержки детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, включает в себя ремонт жилых помещений, находящихся в их собственности. Администрации районов предоставляют государственную услугу однократно в размере 100% стоимости ремонта в пределах утвержденных нормативов финансирования. Жилищный комитет формирует адресную программу на основе заявок от районных администраций до 25 декабря.

0: Власти Петербурга рассматривают возможность расширения программы бесплатного проката детских товаров. Возрастную границу планируют повысить с 2 до 3 лет. Об этом рассказала вице-губернатор Наталья Чечина. Для принятия такого решения потребуется согласование с федеральным центром, так как программа финансируется из 2 бюджетов – регионального и федерального, уточнила вице-губернатор. На сегодняшний день в Петербурге работают 23 пункта проката, где родители могут бесплатно взять 44 вида товаров от колясок до развивающих игрушек. Ассортимент формируется на основе запросов семей и регулярно обновляется. Пункты проката открыты во всех районах города. Воспользоваться услугой могут семьи с детьми, имеющие петербургскую регистрацию. Для получения вещей необходимо обратиться в районный центр социальной защиты. В Тихвинской больнице привели в порядок гинекологическое отделение. Результаты работ проинспектировали председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков и советник губернатора по работе с территориями Александр Тимков. В отделении обновили внутреннюю отделку помещений, заменили покрытие стен и потолков. Работы стали частью поэтапного обновления всего этажа. Ранее аналогичный ремонт провели в урологическом блоке. Также по итогам визита было решено закупить современное оборудование для малоинвазивных операций, что позволит ускорить помощь пациенткам и увеличить число операций в отделении. В больнице также продолжают адаптировать отделение для маломобильных пациентов. В рамках программы «Доступная среда» устанавливают пандусы и подъемные устройства. В завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге 21 градус тепла. В субботу, 8 августа, будет пасмурно. Ожидается небольшой дождь, местами умеренный. Температура плюс 14, плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 87%. Ветер северный 3-5 метров в секунду. В воскресенье, 9 августа, небольшая облачность без осадков. Температура плюс 15, плюс 17, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 43%, ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Итак, в субботу ожидается небольшой дождь, температура плюс 14, плюс 16, воскресенье без осадков плюс 15, плюс 17, атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в Петербурге плюс 21 градус. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: Двенадцатого сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Дорогие братья и сестры, в эфире вторая часть беседы Артема Гравина с Дмитрием Курдыбайлом.
2: То, что мы знаем из текстов Дедима, буквально в одном месте одного из его комментариев, там говорится о том, что Порфирий используется аллегорическим методом для того, чтобы сказать, что противостояние Ахиллеса и Гектора – это то же самое, что противостояние Христа и Сатаны. Но и дальше идет рассуждение уже о аллегории как таковой, как об инструменте. Это сюжет очень любопытный, потому что что на самом деле писал Порфирий об этом, никаких других свидетельств у нас нету. Тоже уже вот где-то с 90-х годов, 1990-х, когда вот все эти тексты стали доступными, начинаются публикации, появляются разные исследования, в том числе этого сюжета. И, во-первых, что это за такой сюжет, как же Гомера удалось привлечь для того, чтобы провести некую параллель между Гомером и Евангелием. Вообще говоря о том, что в Евангелиях противостояние Христа и сатаны, вот такого буквального, наверное, только сюжет с искушением в пустыне.
3: Но это же не борьба.
2: Но это не борьба, тем более аналогия между с Ахиллесом и Гектором. Как это вообще могло быть? Скорее всего, конечно, здесь опять большое влияние оригеновских истолкований, потому что именно у Оригена рассуждение о падении ангела, о падении дьявола и с вочеловечием Христа как раз уже дьявол теряет свою власть над миром, и действительно вот этот мотив борьбы, он у Оригена развивается подробнее. Наверное, скорее всего, Порфирий читает Евангелие вместе с комментариями Оригена или с некой вот точкой зрения Оригена на этот счет, оттуда берет вот этот сюжет борьбы положительного и отрицательного антагонистов и аллегорическим способом каким-то образом возводит к той же аллегорической модели, которая может вытечь из Гомера. Причем ведь мы говорили, еще раз тоже повторю, ведь Порфирий Гомером занимается, как мы сказали, сейчас профессионально. Он пишет трактат о пещере нимф, буквально вот 12 строчек из Одиссеи, разворачивает в целый длинный трактат, который снабжает длинным символическим толкованием. Отдельно трактат «Гомеровские вопросы». Тоже истолкование тоже кратко, но зато большого количества разных сложных вещей у Гомера. Он разрабатывает сам метод истолкования. Он, с одной стороны, интересуется тем, как христиане аллегорически потолкуют Писание. И, в общем-то, он понимает, что христиане используют аллегорический метод, который идет как раз через Оригена, через Климента к Филону. А Филон как раз тоже не придумывает ее сам, а заимствует уже у стоиков. И платоники, собственно, средний платонизм, который хорошо известен Порфирию, но не платонизм, который на его глазах, или который он сам, в общем-то, формирует, который использует тот же самый аллегорический метод, который тоже идет от древних комментаторов Гомера через стоиков, и вот они читают того же Гомера, но уже с позиции своей неплатонической метафизики. А метод один и тот же. И возникает, вообще говоря, вопрос, кому он принадлежит, чье это поле, кто у кого крадет, во-первых, метод, во-вторых, крадет результаты истолкования, потому что, хотя и те, и другие, в общем-то, находятся в парадигме совершенно разной, языческой и христианской, и работают с разными текстами, но та матрица смыслов, в которой они восходят, в общем-то, то языческий платонизм, то христианский платонизм. И возникает определенное пространство смысловой конкуренции. Опять, подробно объяснить, как это происходит, трудно в силу недошедших до нас текстов, но вот Дедим прямо свидетельствует о том, что вот эта конкуренция за аллегорический метод между христианами и язычниками, между Порфирием и Дедимом, или между Порфирием и Оригеном, она точно происходит. Просто Дедим уже живет после смерти Порфирия точно. Но так или иначе, сама вот эта проблема, она существует и существует именно в пространстве аллегории. Причем аллегория здесь тоже, наверное, нужно немножко это пояснить, потому что вот мы, когда говорим про аллегорию, мы понимаем под ней не совсем то, что понималось тогда. Для нас аллегория – это метод. Аллегорический метод, который можно сопоставить с типологией, символизмом, анагогические, там, тропологические способы, о них тоже у Дедима напрямую говорится. Но во многих случаях, когда речь идет об обобщениях, это имеется в виду вообще иносказательное прочтение как таковое, то есть извлечение из буквального смысла небуквального смысла. То есть это аллегория в широком смысле, это вообще любое небуквальное прочтение. И вот здесь как раз и речь идет об этом, что мы берем вообще текст Гомера, берем текст Библии, извлекаем из них небуквальное толкование, и получается, что язычники и христиане, беря разные тексты, каким-то образом находятся в каком-то едином поле. И поэтому возникает вот этот конфликт. Он свидетельствует об этом конфликте, но снова не очень понятно, в чем было его содержание. Потому что там гомеровские персонажи, здесь Христос и дьявол, Как их можно было соединить, непонятно, но это соединение точно произошло. Произошло сначала у Порфирия, и затем Дедим пытается это соединение обратно развести, разъединить, сказать, что вот это соединение некорректно. Есть книжка «Вольган Биннерт. Аллегория и анагога» у Максима Исповедника на немецком языке. Она вышла в 1975 году. Ее не перестают цитировать по сей день. Там в каком-то смысле основополагающий труд. Без него никто по сей день еще не обошелся. Только «Аллегория и анагога» выводится в этой книжке. А по сути дела, что делает Дедим? Дедим действительно, если так вот просто смотреть за его терминологией, он использует аллегорию, анагогу, тропологию. Символ, знак, образ и, собственно, понятие «история». Она сюда же тоже входит. То есть это вот целый ряд понятий, которые по содержанию практически иногда пересекаются в силу неаккуратности. Там, где все сделано аккуратно, написано аккуратно, они не пересекаются по смыслу. Сначала что обнаружил Биннерт? Буквально его наблюдения, они никем не оспорены за последние 50 лет уже почти, даже больше. Он каким образом подходит? Он говорит, что аллегория действительно это самое общее понятие. Какие примеры аллегории? Например, рука аллегорически обозначает действие. Или голова может обозначать главную часть чего-то, душу, ум, ведущее начало души и так далее. Такие вот самые общие связи, которые имеют общий характер. Наиболее общие, то есть общие понятия, обозначающие какие-то материальные предметы, которые переносят нас в пространство этических, как правило, этических, но не только. Невидимых, скажем так, способностей человека в большинстве своем. А дальше аллегория может обозначать вещи разного порядка. Может обозначать, например, вещи положительные, этически положительные, которые возводят нас к каким-то, скажем, вещам духовным. Что-то, то, что может аллегорически обозначать, скажем, веру или истину, или праведность. Он будет говорить, что анагогическое толкование этого или вот это анагогически означает то-то и то-то. То есть аллегория применительно к этически положительным или духовно ценным предметам получает название анагоги. То есть анагоги буквально возведение, то, что возводит ум толкователя и ум человека, который его читает, наверх. Дальше. Тропология. Тропология – то же самое, но в обратную сторону, вниз. То, что низводит человека в низшую сторону. Тут нужно как раз вспомнить того же Евагрия и потом Максима Исповедника. Они как раз различают логоса и тропоса. Это вот их любимое такое противопоставление. То есть логос – божественный замысел о том, как что-то должно быть, а тропос – как оно есть на самом деле. А мы знаем, что на самом деле, как правило, бывает хуже, чем должно быть. И поэтому тропос – это то, как осуществляется в человеческой жизни или вообще в жизни мира те или иные божественные установления, те или иные логосы, как они реализуются. Реализуются несовершенно. То есть тропос – это как раз и тропология, соответственно, то, что является аллегорией, которая приводит нас к вот этому несовершенству нашей реальной жизни. Иногда это доходит до прямо каких-то демонических воздействий на человека. Все это тоже относится к области тропологии. Тем не менее, и тропология, и анагога – это все равно разные элементы аллегории. То есть аллегория – это инструмент, то, с помощью чего. А анагогическое и тропологическое толкование, оно пользуется аллегорией для своих целей. Анагога – это не просто истолкование, а это то, что мы читаем библейский текст, и это возводит наш ум наверх. Или, наоборот, читаем тропологическое толкование, и это дает нам пример, как не надо поступать. А анагога – это инструмент, с помощью которого анагогическое и тропологическое толкование могут реализоваться. Это момент первый. Момент второй. Дедим не очень много, но, наверное, с десяток мест можно найти в его комментариях, когда он упоминает, что вот это обозначает это по правилам аллегории. Кота ному тес аллегориес. Есть правила аллегории или закон аллегории. Это очень любопытная штука. Оказывается, к его времени, а, наверное, уже и раньше, существовали некие стандартные аллегорические приемы, которые были зафиксированы в Александрийской школе. Никто до Дедима об этом не писал, а Дедим, он об этом говорит так, не то, что вот мое толкование, или кто-то там Филон сказал, Ориген сказал. Нет, это есть некое уже общее место, которое известно всем александрийцам. Может быть, были какие-то учебники, может быть, были какие-то справочники, какие-то литература, короче говоря, которая существовала внутри школы, которая просто обобщала те все толкования, которые от Филона до Оригена, их было действительно много-много разных прочтений и условно какой-нибудь образ, какие-нибудь воды морские, но они действительно в Библии, в Ветхом Завете упоминаются очень-очень много раз. И, наверное, просто обобщая наиболее частые истолкования образа морских вод, выделяются наиболее часто, и они входят в некий стандартный набор аллегорий. Поэтому Дедим показывает, что есть закон аллегории. В соответствии с законом аллегории мы это толкуем так-то и так-то. Но бывают случаи, где закон аллегории нарушается.
3: Закон — это не принцип в данном случае, а прям конкретный пример, да?
2: Но...
3: То есть буквально указание, как толковать то-то и то-то.
2: Да, это даже не то, что пример, это как вот справочник. Когда...
3: Справочник символов, условно говоря.
2: Что-то такое.
3: Сегодня бывает, издают такие большие энциклопедии символов, вот такой-то символ, символизирует тот. Так принято считать, так что принято. В разных культурах, например, такое толкование популярно.
2: Да, да. В конце концов, или просто, если в данной ситуации у тебя нет идеи, как это толковать, толкуй так, как толковали твои предшественники. Наиболее популярный вариант вот такой-то. И, естественно, это собирается не по конкретным местам писания, а именно по предметам, которые там есть. Это, опять, в стоицизме такие сборники существовали. То есть это тоже не открытие александрийцев. Когда дело доходит до того, когда какая-то аллегория, либо она не работает. Не работает, потому что данное толкование должно быть другим. По вот личному убеждению толкователя не годится. Это момент один. Момент второй. Аллегория не работает тогда, когда она отрывает нас от реальности исторических событий. Прямо в одном месте Дедим пишет, что Христос положил свою жизнь за нас и по истине, а не аллегорически. Он четко чувствует, что когда мы занимаемся аллегорезой, мы отрываемся от истинности событий, реальности библейского повествования. И он понимает, что если идти путем аллегореза предельно до конца, последовательно, ни на чем не останавливаясь, мы вообще потеряем реальность библейского текста, и у нас получится аллегория, полностью оторванная от действительности. Он понимает, что должны быть некие границы. Поэтому самому понятию аллегория он, собственно, и противоставляет понятие хистория, то есть история. Есть аллегория, есть история. История – это совокупность событий, данных конкретные люди в конкретном месте, пошли туда-то, сделали это. И это означает то-то и то-то. То есть, опять, конкретное событие его тоже можно истолковывать аллегорически, но истолковывать таким образом, чтобы не брать по правилам аллегореза просто есть вода, означает то-то, есть камень, означает то-то, есть рука, есть нога, есть голова. Собрали набор толкований, из общих понятий, из общих мест получили некую умозрительную конструкцию. А можно, оказывается, брать не только вот эти общие понятия, но и включать в них некие исторические подробности, некую историческую действительность. Аллегория, или, скажем, способ истолкования, который идет тем же аллегорическим путем от материального к умопостигаемому, но в контексте истории, у него получает название символа.
3: Вот это интересно, потому что то, что вы говорили до этого, скорее мне ассоциировалось со знаком, по крайней мере, в том понимании, которое вы обозначили. То есть это означает то-то, и мы здесь все равно остаемся на каком-то таком земном уровне. Да? То есть мы, предположим, видим какое-нибудь событие, какого-нибудь человека, даже вот вы говорите, рука означает действие. И рука, и действие – это все уровень земной, это не уровень чувств.

0: как раз по своему виду буквально там.
1: То есть Бог создал человека по своему эйдосу.
0: Да.
1: Интересно звучит.
0: Ага. Да. Дело в том, что вообще в Септуагинте там стоит икон Кай Омуисис. Там нет слова эйдос, он использует слово эйдос, совершенно его не боится. А вот дальше он говорит, что и поэтому человек имел образ Божий, но в результате своего грехопадения он потерял этот образ, и поэтому примеривает на себя другие образы, другие эйдосы. И он берет на себя там эйдос льва, эйдос овцы, эйдос волка и так далее. То есть он принимает на себя эйдосы животных. И дальше начинается вот такой масштабный аллегорический ход, что означает то или иное животное применительно к тому или иному человеку. Оказывается, для Дидимова то, что обычно мы в таком платоническом, классическом понимании воспринимаем как то, что относится к пространству ум постигаемых сущностей, для Дидима скорее это этическая составляющая, которая характеризует не то, как человек выглядит, как он живет. Если говорить о том, что вот человек он незрячий, для него как раз визуальный облик человека мало значим. Для него значим его образ жизни, образ его поведения, образ этический, скажем так. И если говорить про все, что связано, пользуясь вот этими же самыми платоническими терминами, чувственное, умопостигаемое, противопоставляем их друг другу, то для Дидима вот эта область умопостигаемого, она начинается именно с этики, начинается с человеческих поступков. Поэтому рука как символ действия, рука по себе это что? Это просто часть тела, она не имеет никакой этической привязки. А вот действие, любое действие, это уже может быть поступком. Будучи поступком, имеет этическую окраску, и поэтому оно 100% относится уже к умопостигаемому. Надо было об этом с самого начала сказать, что вот этот его платонизм и само понятие и эйдоса, умопостигаемого, всего остального, оно здесь очень завязано на этику. И, собственно, то, что связано с материальностью человека, он вообще это не осмысливает в платонических терминах. Не осмысливает в платонических терминах, потому что он еще очень хороший знаток Аристотеля.
1: Очень мне напоминает очень современные событийные антологии, когда говорится о том, что умопостигаемое – это, в первую очередь, событие, не какой-то субстанция или сущность, которая где-то там находится в особом мире, а именно нечто происходящее.
0: Да.
1: Да, в этом смысле Дидим очень современен, конечно.
0: Вот, в том и дело, если и Климент, и Ориген говорят об умопостигаемом мире как именно бездне умопостигаемого прообразов мира, которые сосредоточены в Боге Отце, и, соответственно, Христос как посредник, через которого все это постигается, то есть уже никейское исповедание полностью, вообще говоря, закрывает эту возможность. И Дидим о бездне умопостигаемого мира, сокровенной в Отце, практически нигде не говорит. И не говорит даже не потому, что это выходит за рамки его онтологии, а потому что ему это неинтересно. Ему неинтересно вот абстрактное созерцание логосов. Ему интересно то, что наблюдается в событии, наблюдается в поступке, наблюдается в действии. Это правда, это так. А вторая сторона дела связана с тем, что Дидим в его философский куррикулум, в него входит огромное количество Аристотеля. Аристотеля он знает гораздо лучше, скорее всего, чем и Климент, и Ориген. Или, может быть, знает так же, но он гораздо с большим интересом к нему относится. Потому что аристотельское влияние на того же Оригена, если они есть, то их еще надо с микроскопом выискивать.
1: Скорее платоник был, да?
0: А Дидим для него, например, соотношение сущности и природы. Угу. Или рассуждение о том, что то юбикейменон, подлежащее, есть материя. Банальности с точки зрения аристотелизма у него они совершенно с легкостью проходят. Всякий силлогизм он строит очень просто. Когда мы говорим переход от аллегории к символу, по сути дела, это как раз переход от большей посылки силлогизма к малой. То есть сначала есть общее правило, потом его применение на конкретном примере. Переход от аллегории к символу – это, вообще говоря, силлогизм по Аристотелю. И там, где это можно наблюдать, у Дидима это можно наблюдать, у него есть конкретный пример, где это работает, вот оно по-аристотелевски и строится. Другое дело, может быть, он не пользовался намеренно Аристотелем, но знакомство с Аристотелем и умение владеть аристотелевской логикой и силлогистикой и понимание материи и сущности по Аристотелю у него присутствует очень хорошо. Другое дело, что он, может быть, не всегда точен в своих формулировках, то есть где-нибудь даже в догматических формулировках он природу и ипостаси иной раз может перепутать, поменять местами. Но опять-таки, ведь, да, в который раз нужно помнить, что тексты Дидима сам Дидим не записывал.
1: Так можно это еще и период не до установления основных формулировок.
0: Но все-таки первый Вселенский собор уже прошел, когда он был, если он родился в 309-м, 325-м, получается, он сколько? 16 лет было. Как раз, когда он формируется как богослов, как раз это прямо на его глазах все это происходит. Еще Афанасий Великий молодой, Константин, все правление Константина, все это происходит на его глазах, он молод, и, в общем-то, с другой стороны, может быть, в силу незрячести, может быть, его вообще формирование как-то сдвинуто куда-то, может, раньше, может, позже, кто его знает. Тут сказать нельзя. Но в любом случае, вот эти вещи ему знакомы. Другое дело, что он нисколько не боится их переосмысливать творчески.

0: возвращаясь к понятию символа, он используется им для либо для привязки аллегории к исторической действительности, либо для вообще ухода от аллегории, когда есть какая-то ситуация, которая не вписывается в аллегоризм в тех классических формах, которые он уже получил от александрийской традиции.
1: То есть, когда аллегория начинает указывать на действие или на событие, на нечто произошедшее.
0: Нет, в том смысле, какой-нибудь пример тех же самых вод, какое-нибудь там житейское море, которое исполнено напасти, этой бури человека выводит из своего равновесного состояния. А в каком-то месте, оказывается, морские воды – это воды жизни. Наоборот, которые не отрицательные имеют значение, а некое положительное. Тогда он говорит, что вообще, говорят, аллегорические воды означают то-то, но в данном контексте вода – это символ того-то и того-то. Именно в силу уникальности этого места, в котором вода понимается как особый символ чего-то особенного. Выходит за рамки общепринятых аллегорических столкований.
1: Да, это другой подход. А с исторической, когда аллегория пытается пояснить какой-то исторический процесс, этот пример можете тоже привести?
0: Когда мы хотим аллегорию привязать к каким-то историческим событиям, сама по себе аллегория, она работает именно с общими понятиями. Uh-huh. То есть какой-нибудь там народ, израильский народ, или какой-нибудь Вавилон, или собака, овца, бык и так далее. Такого рода отдельно взятые понятия, они имеют некое...
1: Здесь мы их вписываем, например, в священную историю.
0: Да. А вот когда, допустим, Христос берет ослика, осел, вообще говоря, может означать что-то определенное, но ослик в конкретной вот этой ситуации будет иметь какое-то особое значение, потому что сама по себе ситуация неординарная.
1: И тогда аллегория станет символом.
0: И тогда это будет уже не аллегория, это будет символ. То есть это не общее рассуждение об этом месте, а именно привязка к конкретной ситуации. Конкретная ситуация, она будет и символической. Но, опять, в том случае, когда эта ситуация имеет некое духовное истолкование.
1: Указывает... Это немножко другой символизм, чем у Климента, например.
0: Другой,
1: да.
0: Другой.
1: Потому что там была такая связка всего со всем, всего мира, или там Дионисия того же, да, когда есть некоторые связи, которые пронизывают разные вещи через время, через пространство и так далее. Здесь символ – это что-то именно даже более редкое, наверное.
0: Более редкое, максимально конкретное, максимально вещественное.
1: То, что более уникальное.
0: То есть это вполне определённая, можно сказать, вещь. На самом деле, то, что символ является вещью, это общее место.
1: У платоников, да.
0: Это общее место у всех. Да, у всех символ – это некая конкретная вещь. Но в данной ситуации это все равно символ, который есть в библейском тексте. Опять, вы говорили про знак. Знак – это тоже может быть какой-то конкретной вещью. Но это именно знак, как дорожный знак. Мы видим круг, в нем стрелочка, и мы знаем, что через сколько-то там сотен метров будет поворот в эту сторону. То есть знак – материальный предмет, который указывает на материальную же вещь – ответвление дороги. Еще такая важная вещь. Символы нужно уметь прочитывать, их нужно видеть. Любое событие мимо его символического смысла можно пройти.
1: Очень важный момент, да. Потому что аллегории-то можно выучить. Что
0: да.
1: Что-то значит то-то. Собака значит то-то. Рука значит да. Там то-то. А символ – это результат некоторой практики, которую нужно уметь созерцать.
0: Уметь созерцать.
1: Не просто выучить наизусть табличку, например, да. Табличку всех возможных аллегорий. Увидеть эту аллегорию.
0: Увидеть. Увидеть там, где она не очевидна. То есть знак – это всегда вещь очевидна. Символ, если человек невнимателен, невнимательно смотрит на вещи, он пройдет мимо него. Знак – неузнанный знак. Это, ну, вот, например, текст написан на языке, который мы с вами не знаем. Видим какие-то закорючки на непонятном языке, мы точно понимаем, что они что-то значат. Но мы не знаем, что они значат, потому что мы не знаем этого языка. Знаковость, ну, по крайней мере, вот в понимании Дедима, она как раз не предполагает какого-то труда по его обнаружению. Знаки сами о себе говорят, как дорожные знаки. Чтобы не видеть дорожный знак на обочине дороги, дорожные знаки, они сами себя нам являют. Им нужно особо потрудиться, чтобы их не заметить. И специально делают, чтобы мы их замечали. А символы как раз, они в этом смысле таковы, чтобы природа любит прятаться. В каком-то смысле символы нужно уметь выявить, потому что любой предмет, мы говорим о том, да, что символ – это есть некий предмет. А любой предмет, он же является самим по себе предметом. Кроме того, что он символ чего-то, он сам по себе предмет. И мы можем полностью сфокусироваться на его предметности и потерять его символичность в полной мере.
1: Как сказали бы феноменологи, нужно отказаться от естественной установки для того, чтобы обнаружить в предмете что-то иное. По отношению к тому, что есть.
0: Да.
1: Угу. Мне еще вспомнилось, может быть, эта аналогия не очень уместна, но тем не менее, неподобные подобия ариапагит. Когда мы смотрим на червя и видим червя, это одно дело, когда мы видим, что это червь как символ Бога, это как раз-таки другой взгляд, который нужно осуществить еще. Не просто посмотреть на червя, который символизирует, например, землю, что-то там копошащееся, и это понятно, не символизирует, а аллегоризирует, аллегорично связанное с таким образом. А червь, указывающий на что-то божественное, вот это уже требует каких-то усилий, может быть, эстетических, может быть, ноэтических, умственных усилий, некоторые дополнительные действия нужно произвести.
0: Но это требует прям борьбы с уже существующими этическими и эстетическими установками. Собственно, для этого ариапагит-то и делает, что это удивление, оно как раз порождает какие-то новые смыслы. То, что касается таких сюжетов, видимо, тоже есть такая вот прям четкая структура. которым прямо выстраивает тоже иерархию трехэтажную. У него есть архетип, образец, первый образец, образ и символ. То есть он прорабатывает еще понятие образа. Понятие образа – вещь гораздо более простая. Образ – это, собственно, образ, который формируется в нашей душе или в нашей фантазии. То есть есть некий архетип, первый образ, постигаемая действительность, которую мы можем представлять в своей фантазии или в своем воображении, и этот же самый архетип может воплощаться в символе.
1: А в чем разница?
0: В том, что символ – это материальный предмет, а образ – это ментальный образ, не является предметом. Еще третий вариант, когда какой-нибудь мастер задумал в голове, у него есть некий образ, не знаю, табуретки, а потом он берет доски, гвозди, пилу и делает реальную табуретку. И то, и другое, соответственно, это будет образ ум постигаемой табуретки и символ ум постигаемой табуретки. Ну, на самом деле, с табуреткой плохой пример, но потому что, конечно, архетипы, о которых говорит Дидим, это, конечно, вовсе не табуретки, это хотя бы справедливость или красота, или добродетель, или истина, или еще что-то вот такого рода. Но так или иначе, понятие образа у него тоже очень четко выписано, и он показывает, как они соотносятся. Это в сюжете как раз связано с построением первого храма Иерусалимского. Вот как раз построение храма сначала был образ будущего храма, который Бог явил в неком видении, а потом он превращается уже в материальный предмет, который является символом своего архетипа. Буквально он так об этом говорит. Сначала первый образ, который дает Бог, потом образ в уме мудрого строителя, и потом уже реальный предмет, реальный храм, который является символом своего архетипа. Такая модель напрямую просто им проговаривается четко и ясно. Соответственно, у нас есть образ, есть знак, есть символ и тип, типология. Про типологию здесь ничего такого придумывать не нужно, мы о ней уже много раз говорили. То, что связывает между собой предметы или события через время. Горизонтальная связь материального с материальным.
1: Тогда у меня родился такой вопрос, может быть, более богословский, чем тот, который мы сейчас обсуждали. Мы обсуждали все-таки такие философские реалии, символические реалии, вообще подходы к символизму. А Дидим общался с Афанасием. Дидим был уважаем в этих кругах, в кругах богословов, которые формировали нашу догматику, которая из современности считается истинной. Какой вклад Дидим сделал в догматику православной церкви? И, может быть, какие-то идеи, которые помогли как-то переосмыслить или осмыслить борьбу с теми или иными ересями? Не знаю.
0: Самая краткая, самая очевидная вещь – это, конечно, все, что связано с подготовкой ко Второму Вселенскому Собору. Это формулировки, связанные с божественностью Святого Духа. Мы знаем, что вот Василий Великий пишет там Филофию Иконийскому вот такое послание в виде трактата о Святом Духе. И у Дидима тоже есть такой текст о Святом Духе. Как раз исследователи спорят, был ли он знаком с аналогичным текстом Василия Великого. Кто-то говорит, что был знаком, кто-то нет. Что было раньше написано, тоже под вопросом. А вторая, наверное, забота в те времена – это аполлинаризм, третье – манихейство. Три такие. Кстати, вообще-то арианство в этот период тоже имеет огромное значение, но насчет борьбы Дидима с арианством практически мы ничего не находим, как ни странно. А вот то, что касается аполлинаризма, тоже вот такая любопытная деталь. Здесь как раз Ориген приходит на помощь Дидиму не совсем ортодоксальным способом, но очень любопытно. Аполлинаристов в свое время называли, про них так в свое время шутили, что идея аполлинария заключается в том, что Христос, хотя имеет человеческое тело, воплощается в человеческой природе, имеет только божественный ум, не имеет ума человеческого, за что аполлинаристы говорили, что кто назовет, что у Христа нет ума, сам ума лишен. Одна и та же формулировка, с одной стороны, что Христос обладает наиболее совершенным умом, божественным, более совершенного невозможно придумать, а другие говорят, что те, кто так утверждают, называют Христа безумным, потому что он лишен ума человеческого. То есть одна и та же формулировка, ее можно повернуть на 180 градусов. Для кого-то это высшее совершенство природы Бога-человека, для кого-то, наоборот, недостаток, глубочайший недостаток такой интерпретации природы Бога-человека. И Дидим здесь опять исходит из оригеновского учения о предсуществовании душ. И если Христос – истинный Бога-человек, а он именно так считает, нисколько в этом не сомневаясь, он обладает абсолютно полнотой человечества, обладает телом и душой, и, соответственно, душа Христа, как и все остальные души, она существовала вечно от сотворения мира. Поэтому душа Христа, она особенная, она не такая, как все остальные души, и если мы знаем, что после Адама и Евы все остальные души, они испытывают падение и приобретают тонкое эфирное тело, потом тело телесное, то душа Христа, она не испытывала падения. Это совершенная душа, которая никогда не падала и соединяется с человеческим телом, вообще говоря, вопреки тому порядку и предсуществования душ, и самой онтологии отношений душ и тел, как она выработана Оригеном, как она промыслена Дидимом, как она продолжает существовать в этой оригенистской традиции. Душа Христа, она особая, она не такая, как все остальные, поэтому она, соответственно, не подвластна греху, поэтому Христос — человек во всем, кроме греха. Казалось бы, совершенно неортодоксальная позиция Оригена о предсуществовании душ, опять в борьбе с аполлинаризмом и вот в этом объяснении того, что делает Дидим, получается вот такая вполне себе устойчивая конструкция. И потом уже, естественно, учение о предсуществовании душ, оно отвергается. Выделение души Христа, в том, что она существует от века, что она как она особая, это тоже забывается. А вот сама логика того, что душа Христа отличается от всех остальных душ, собственно, она тоже сохраняется уже в православной догматике. Аргументация Дидима, она отрицается, а выводы, они остаются верными.
1: Подбирается другая аргументация.
0: Ну, не то, что другая аргументация. То есть аргументация, она более простая, что как у всех людей душа возникает вместе с телом одновременно, ну или с небольшим временным зазором. В свое время были споры на этот счет, то есть что душа может чуть позже вселяться, после момента зачатия. Но так или иначе, поскольку нет необходимости описывать историю души до появления тела, то и вот этих сложностей нет. Но тогда возникает вопрос, чем душа Христа отличается от остальных душ? Почему душа Христа особенная? Как раз в модели Дидима есть неправильное, но правдоподобное объяснение.
1: К образу Богородицы он не обращает в данном случае.
0: С Богородицей там все как обычно. Там ничего необычного. Он называет ее Богородицей, Христос от нее рождается и обладает.
1: Но он не использует ее чистоту, скажем так, для объяснения того, что Христос.
0: В этом смысле, конечно, нет. Это связано именно с божественной природой Христа, не с человеческой. Все, что связано с божественной природой Христа, естественно, с Богородицей не связывается. Связывается только то, что связано именно с его природой человеческой. И уникальность его души – это как раз связано не с человеческой природой. На самом деле тоже такой вопрос. Душа Христа, она выделяется. Это не относится уже к чисто человеческой природе, потому что все люди другие. Но не относится к чисто божественной. Это вот какая-то особая ступень, которую возвращаться к какой-нибудь софиологии 20 века. Тут как раз огромное пространство для каких-то конструкций. Если есть трансцендентность Бога и мира, то вариант ее заполнения как раз Дидим в этом смысле очень плодотворен.
1: В таком случае сохраняется связь между Софией и Христом. Та связь, которую отстаивали критики софиологии, как раз критики Сергия Булгакова.
0: Так что тут тоже такой вот интересный сюжет. О нем мало кто говорил, и по мере того, как аполлинаризм забывался, ну, забывался долго, конечно, к нему и на Третьем, и на Четвертом Вселенском соборе уже не в борьбе с аполлинаризмом, а сама модель аполлинария, она периодически всплывает, и о ней приходится говорить, потому что, ну, собственно, это один из таких важных ходов на пути к монофизитству. Пока монофизитство актуально, и аполлинаризм в какой-то мере актуален. Но, тем не менее, эта модель Дидима, она просуществовала не так долго, но определенное влияние она оказала.
1: В прошлый раз, когда мы говорили о Евагрии, мы отметили его особенное влияние на монашескую традицию, то есть в отличие от Оригена, который скорее был таким человеком-теоретиком, хотя вел, конечно, строгий аскетический образ жизни, но тем не менее значимость Евагрия именно для монашества была очень высокой. Возможно, именно его влияние на монашество, распространение его среди монашества стало некоторым залогом того, что его осудили. То есть распространенность идеи Евагрия, на которую надо как бы реагировать. А как в этом смысле было у Дидима? Был ли он популярен в монашеской среде, повлиял ли он на монашество, писал ли он что-нибудь про монашество?
0: Насчет того, что он что-то писал про монашество, скорее нет, а знакомство с выдающимися александрийскими монахами, это совершенно точно. Известно о его знакомстве, по крайней мере, с трудами Макария Великого. Может быть, они лично были знакомы, тут уж трудно об этом говорить. И Дидим уступает наставникам, скорее всего, не только Евагрия, по всей видимости, вот палестинское монашество, которое в дальнейшем будет уже развиваться в связи с оригенистической линией, оно до Оригена было уже далеко исторически. А Дидим – это тот живой носитель оригеновской традиции, которая видит в нем человека, во-первых, живого носителя традиции, во-вторых, который занимается, возвращаясь к вот тем текстам, которые до нас дошли, все рукописи, найденные в Туре, это все экзегетические тексты. То есть и все самые интересные его идеи, все, что мы сейчас обсуждаем, это все взято из его толкований на Священное Писание. Не из догматических текстов, не из каких-то посланий, не из писем, именно из толкований. Вся его экзегетика – это одновременно и внутри экзегетического текста он концентрирует, вообще говоря, свои взгляды на все возможные вопросы.
1: И о Троице он тоже там пишет.
0: Нет, трактат о Троице отдельно, только неизвестно, дидимовский или нет. О Святом Духе отдельный есть трактат, но опять там мало чего такого по-настоящему интересного. Самые интересные вещи, и стало понятно то, что Дидим оригенист, то есть вся его связь с оригенизмом, она как раз обнаруживается именно из его экзегетики. Еще попутно надо сказать, что те тексты, которые давно были известны до 1941 года, в них предполагают, чтобы могли вноситься какие-то изменения, исправления и так далее. Тут тоже, особенно то, что касается латинских текстов, которые дошли до нас в латинском переводе, не дошли в греческом. Там есть прямо подозрения в конкретные места, которые были уже подправлены или переводчиком, или переписчиком. А вот те тексты, которые найдены были в Египте, они наиболее чисты. Не то, что чисты, там есть пометки, есть коррективы, которые просто вписаны другой рукой, другим почерком. Там исправления какие-то, дополнения. То есть видно, что этот текст не чистовой с описками, с помарками, но это означает то, что он не особенно корректирован. Тексты, в которые вносили исправления, все-таки их старались делать чище, глаже, аккуратнее. Поэтому вот обратно возвращаясь к монашеству, как раз египетское монашество, оно толкование писания, в общем-то, видит как одно из основных своих занятий. И Дедим не столько теоретик монашества, он теоретик аскетической жизни, смысл которой есть толкование писания. То есть сама экзегетика, сам процесс истолкования писания – это и есть один из видов монашеской деятельности, монашеского
1: делания. Рукоделие, только умоделие.
0: Умоделие, да, умоделие, вот, или рукоделие умом, вот, или рукоделие текстом. Чем монаху заниматься? Понятно, что монах может заниматься руками, а вот просвещенный монах, который имеет хорошее образование, который любитель хороших книжек, ну, он, конечно, может полностью отказаться от своей книжности. Но Дедим – это тот человек, который показывает, что даже лишь лишённый зрения, даже лишённый доступа к книгам, все равно его книжность становится содержанием его аскетической деятельности. И вот когда он говорит про вот эту самую анагогический метод, тропологический и так далее, это анагога сама по себе, это не просто инструмент истолкования. Вообще говоря, зачем все это истолковывать? Раз за разом, ведь вот действительно, если так вот посмотреть прагматически на все эти вещи, это до нас много чего не дошло. Они-то жили в IV веке. У них были комментарии Филона, Климента, Оригена, наверное, каких-то замечательных толкователей, о которых мы вообще не знаем, скажем, Пантен тот же. Может быть, Афиногор что-то существенное писал, что до нас не дошло. Тот же самый Иустин философ, у него всякие символические сюжеты. Ну, само понятие символа, кстати, у него тоже достаточно развито, только в тех текстах, которые до нас дошли, апологетический текст, нет никакой экзегетики. А символизм для него достаточно важен. Может быть, у него, если были какие-то экзегетические сочинения, там тоже было. То есть, короче говоря, я что хочу сказать. Человек, который живет в середине, в конце IV века, у него есть огромный корпус экзегетической литературы. Наверное, толкование на книгу Бытия, и то там, даже то, что до нас дошло, наверное, это 6-7 самых разных вариантов, объемных, интересных. Да всю жизнь можно читать, не перечитать. А ведь нет, люди не занимаются чтением просто. Они пишут новые толкования. Для них важно не просто узнать, что другие говорили, а самому вжиться в текст, самому что-то увидеть, самому что-то найти, как только что вот говорили, взять какую-то вещь в очевидной простой вещи, увидеть что-то неочевидное, в простом предмете разгадать символическое значение, открыть его для себя. Это ценно. Ценно именно суметь для себя это найти. Но тот, кто может, фиксирует это в тексте. Тот, кто не может, может быть, фиксирует это просто в разговоре с другими монахами, может быть, просто в своем уме это хранит, быть может, это даже ценнее, чем высказанный текст. Но в любом случае, важно не только созерцание текста, не пассивное чтение комментариев, а именно вживание его. Пусть этот комментарий, пускай он будет неправильный, пускай он будет глупый, пускай он будет наивный, но это то, что человек сам увидел, то, что родилось в нем. Библейский текст вошел в ум человека, и в результате этого взаимодействия появилось что-то новое. Да, это вот плод взаимодействия ума и библейского текста. Мы говорили про Филона с его этим толкованием Авраама, Сару и Агари. Дедим точно так же этот сюжет. Все его любили, и Климент любил, и Дедим к нему возвращается. В том же самом филоновском понимании, что это вот есть некое предварительное обучение, а потом настоящий уже брак человеческого ума и богословского знания. И когда человек уже получил должное наставление вот в этих внешних науках, после этого он способен рождать что-то, некий богословский смысл, нечто богословски ценное. Монах не должен быть бесплодным, получается вот такая вещь. Другое дело, что плоды – это уже не физическое рождение, а рождение смыслов, которые он узревает своим собственным умом.
1: Я сейчас вспоминал пять допустимых занятий для монаха, которые описывает Евагрий. Это внутренняя молитва, это псалмопение, это чтение отдельно. Это размышления там, о своих грехах или своей там, жизни, что называется. И это рукоделие. И если мы рукоделие понимаем не только как физическое, например, плетение корзин, а как занятие той же экзегетикой, то получается, что Дедим – это первый теоретик ученого монашества. Я бы такой вывод, наверное, сделал бы. Может быть, он громкий, но, по крайней мере, мне так показалось.
0: Даже, может быть, не теоретик. Он образец ученого монашества.
1: Образец ученого монашества.
0: То есть он не писал об этом, он показывал просто своей жизнью, как это может быть.
1: Образец ученого монашества. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Мы очень разнообразны и о многом поговорили в связи с Дедимом. И вообще, так как этот человек не так известен ни в православной среде, ни даже в среде людей, которые увлекаются богословием, патрологией, все-таки там есть фигура, о которой говорят больше. Мне кажется, это хорошо и продуктивно было поговорить сегодня о нем. А в следующий раз мы поговорим уже о Максиме Исповеднике, человеке, который еще более, может быть, значительный вклад и в богословие, и в аскетику, который синтезировал множество линий, которые мы обсуждали ранее, и неоплатоническую линию, и ареопагитскую линию, и аскетическую линию. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был Дмитрий Сергеевич Курдыбайло, старший научный сотрудник Российского государственного педагогического университета имени Герцена. И мы продолжали говорить и говорим о христианстве, о христианстве и платонизме, о платонизме в христианстве, о платоническом дискурсе в христианском богословии. Спасибо.
0: Спасибо. Всего доброго.

0: В исполнении Петра Шмальфуса прозвучала ронда ля минор Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Подписано соглашение о сотрудничестве между Белорусским экзархатом и Белорусской железной дорогой. В Курской митрополии почтили память жертв трагических событий. Об этих и других событиях более подробно. 6 августа, во вторую годовщину начала трагических событий в приграничных районах Курской области, во всех храмах и монастырях Курской митрополии совершаются панихиды по воинам и мирным жителям, павшим во время защиты и освобождения Курской области, сообщает патриархия.ру. В 12 часов дня 6 августа во всех действующих храмах прозвучал колокольный звон в память о погибших. В Курске у храма великомученика Георгия Победоносца состоялось памятное мероприятие, в котором приняли участие клирики Курской епархии, представители власти, общественных организаций, воины, жители приграничных районов, волонтеры и неравнодушные куряне. Памятный митинг открыл губернатор Курской области Александр Хинштейн. Глава региона обратился к собравшимся со словами поддержки, подчеркнув, что мужество жителей приграничья и сплоченность всех курян перед лицом суровых испытаний навсегда вошли в историю края, а память о безвинных жертвах и героях-защитниках будет жить вечно. Митрополит Курский и Рыльский Герман совершил заупокойную литию по всем жертвам трагедии. За богослужением возносились сугубые молитвы о упокоении душ усопших рабов Божиих, жизни которых трагически оборвались в результате нападения на приграничные районы Курской области. 5 августа патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский Заславский Вениамин посетил управление Белорусской железной дороги и встретился с трудовым коллективом магистрали. Посещение было приурочено к профессиональному празднику – Дню железнодорожника, который отмечался 2 августа. Открывая встречу, начальник Белорусской железной дороги Валерий Веренич отметил высокую значимость сохранения духовных и национальных традиций, которые во все времена являлись основой созидательной деятельности железнодорожников. Уважаемый владыка, вы благословили наше намерение по созданию иконы-покровительницы. Определен образ, исторически связанный с поколениями железнодорожников. Работников стальной магистрали будет оберегать Казанская икона Божией Матери. Ее размещение на вокзале станции Минск-Пассажирский станет знаком уважения к историческим корням и символом благословения на добрый путь миллионам пассажиров, сказал начальник Белорусской железной дороги. Митрополит Вениамин поздравил железнодорожников с прошедшим профессиональным праздником и отметил особую связь между церковью и железной дорогой. Он рассказал, что некоторые священнослужители в свое время работали на магистрали и тепло вспоминают этот период. Также архипастырь напомнил, что в конце XIX века в Минске была построена привокзальная железнодорожная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери. Деньги на ее создание собирали сами работники. Такие храмы также существовали в Гомеле, Орше и Осиповичах. В дар коллективу управления Белорусской железной дороги патриарший экзарх преподнес Казанскую икону Божией Матери. Также в рамках встречи состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Белорусской православной церковью и Белорусской железной дорогой. Соглашение направлено на развитие взаимодействия в сфере духовно-нравственного воспитания, благотворительности и социально значимой деятельности, укрепление традиционных ценностей в трудовых коллективах магистрали. 6 августа, в день памяти святителя Георгия Канисского, архиепископа Могилевского и Белорусского, божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Могилева возглавил патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский Заславский Вениамин. По окончании божественной литургии было совершено славление святителю Георгию Канисскому. Затем торжества продолжились у памятника святителю, расположенного на смотровой площадке парка Подниколье. Перед началом молебна к памятнику из Никольского женского монастыря города Могилева прибыл крестный ход с иконой святителя Георгия. По окончании молебна митрополит Вениамин обратился к собравшимся с архипастырским словом. Патриарший экзарх отметил многогранность трудов святителя Георгия, его вклад в сохранение православия и развитие просвещения на белорусских землях. Архипастырь напомнил, что святитель заботился об образовании молодого поколения, утверждении веры и воспитании добрых нравственных качеств. По словам митрополита Вениамина, духовное основание, передаваемое просветителями из поколения в поколение, дает людям фундамент устойчивости и уверенности в завтрашнем дне. Затем архипастыри, представители органов государственной власти и другие участники торжеств возложили цветы к подножию памятника святителю Георгию Канисскому. В завершении митрополит Вениамин окропил молящихся святой водой. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение». У микрофона Елена Обламская. Мы продолжаем рассказывать о том, какая ведется в Санкт-Петербургской епархии работа в социальном служении и в церковной благотворительности. Сегодня наши гости – это Анастасия Владимировна Груне, руководитель благотворительного фонда «Вера и надежда», а также Артём Тужиков, Артём – руководитель скаутской дружины «Павловск». Здравствуйте, дорогие гости.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Я пригласила вас, потому что очень заинтересовалась деятельностью вашей организации. Как я поняла, из немногочисленной информации вы занимаетесь помощью и поддержкой трудных подростков и людей из кризисных семей. То есть это могут быть, наверное, не только подростки, может быть, даже отчасти их родители, да, так я поняла. И еще у вас обозначена группа ваших подопечных. Это люди с особенностями здоровья.
2: Да, да, так и есть.
1: С проблемами какими-то. Я надеюсь, что вы все расскажете сами. Может быть, просто отправной вопрос. Достаточно молодая у вас ведь организация, да? В каком году вы появились?
2: Мы появились в 2014 году. В этом году будет 10 лет.
1: Угу. Ну, это уже не юная, да, даже.
2: Да, для благотворительных фондов это уже достаточно зрелый такой возраст.
1: 10 лет-то прошли быстро, я думаю, но уже вы приближаетесь, да, к зрелым. А с чего началось, как фонд ваш появился?
2: Если мы говорим об истории создания, то, как всегда, стоит группа друзей, единомышленников, которые однажды как раз подружились с людьми с особенностями развития из психоневрологического интерната.
1: Начиналось все с этого, да?
2: Да, и у ребят была мечта, у одного даже из, покататься на автомобиле, порулить. И пока эта мечта реализовывалась, вот появилась другая мечта — создать фонд. И так эта группа друзей и начала эту деятельность, уже в которую подключались другие люди, в какой-то момент я. И я сама тоже пришла как волонтер в детский уже проект в Тосно. Тоже все спонтанные в свое время были приняты решения о том, кто-то с кем-то подружился, кто-то к кому-то поехал. И так начался проект в Тосно. И я тоже начинала как волонтер в кулинарном кружке.
1: В кулинарном?
2: Да.
1: Надо, наверное, сразу сказать нашим слушателям, что вы базируетесь в Тосно. Ваша территория — это Ленинградская область, Тоснинский район в основном, да?
2: И это наша родная, да, родные проекты, родная территория.
1: Анастасия Владимировна, а вообще чем вы занимались до того, как вы пришли волонтером?
2: Я профессиональный HR, то есть специалист по управлению человеческими ресурсами, как сейчас модно говорить.
1: Это психология?
2: Это экономика труда, психология, организационная психология. Если я уже сказала, то экономика и кадровое делопроизводство.
1: То есть это психолог, который состоит в штате какой-то фирмы, более или менее крупного мелкого предприятия, и управляет персоналом.
2: Подбор,
1: да?
2: Да, да, подбирает персонал. Из таких самых заметных наших обязанностей, да, это подбор, организация праздников, обучение.
1: И коррекция.
2: Мотивация.
1: Коррекция,
2: да,
1: какая-то,
2: адаптация.
1: Да, отношений, да, конфликтология. Это тоже все входит в обязанности,
2: да,
1: этой,
2: да,
1: специализации, которой,
2: да,
1: вы,
2: да,
1: занимались.
2: Да, да.
1: И занимаетесь, наверное, да?
2: Ну, уже в рамках фонда. Иногда я помогаю друзьям, но официально для коммерческих организаций я сейчас не работаю.
1: И сейчас уже, я так понимаю, что ваша целевая группа не только люди с особенностями здоровья психического, а в том числе и трудные подростки. А это когда произошло? Когда вот эти границы раздвинулись?
2: Ну вот примерно в одно время это и случилось. Это в 2014-2015 году. Уже и дети, и инвалиды, подопечные психоневрологических интернатов, они участвовали в одних программах, выездных программах, паломничествах. И аудитория не так сильно менялась, расширялась, но вот расширялась за счет детских программ в основном. С ребятами из ПНИ мы как дружили, так и дружим. Это те же ребята, что и 10 лет назад. И в том же количестве.
1: Они уже подросли просто,
2: это
1: да?
2: Это взрослые люди, уже ребята, взрослые. Я беру в том смысле, что наши друзья. Так, это взрослые люди. А подростки тоже подрастают, начинают жить своей жизнью. И сейчас это уже более... Но мы, когда начинали работать, это был такой порыв души, собрались хорошие люди с желанием помочь. И, возможно, каждый... Все, мы скорее о том, что каждый был подростком, и каждый из этого возраста выходит, и каждый себя может... Каждый понимает, что подростку трудно по определению, по одному вот его принадлежности к этому возрасту. И уж, конечно, если это осложняется еще какими-то либо ситуацией в семье, либо там, с трудностями характера, или тем, что иногда дети из многодетных семей, они больше заняты, прям как вот издревле на Руси, больше заняты хозяйством, чем учебой, и у них начинаются проблемы с учебой и с окружающим миром, потому что дом в семье-то по определению все хорошо, значит, мир враждебен. И просто хочется с такими ребятами побыть, как-то их развеселить, дать какую-то радость, какое-то новое впечатление. Но со временем этого не хватает. И мы стали задумываться о том, что, конечно, должна быть программа, должна быть какой-то план действий. Мы должны уметь говорить, почему это полезно, почему это нужно, потому что мы же не просто сообщество, мы благотворительный фонд, и нам нужно, чтобы мерить свою эффективность тому, как мы обществу предъявляем эту проблему. То есть вот. Ну и сейчас мы уже считаем, что мы уже программа, которая включает вот в том числе скаутский метод.
1: Так. Поконкретнее, пока мы не перешли к скаутскому методу и, стало быть, не вступили в диалог с Артемом, можно спросить более конкретно, что какие у вас виды деятельности, какие проекты, чем вы занимаетесь, кроме того, что вы сказали, облегчить взросление подростков?
2: Да, наши мероприятия сейчас, они такие. Это еженедельные занятия с детьми в клубном формате, когда несколько разноплановых занятий проходят в один день, и все это сделано в виде такого общения.
1: Это студии? Это студии?
2: Это клуб.
1: Клуб. То есть у вас есть свое помещение?
2: Ну, мы работаем в помещении, которое нам предоставляет администрация. Ну, так же, как и всем общественным организациям, многим общественным организациям для занятий. И мероприятия такие. Это еженедельный субботний клуб, это выездные лагеря, которые каникулярные проходят. И поскольку программа все-таки носит характер духовно-нравственного воспитания, то есть есть задания, есть требования, есть основные направления этих занятий. Это основы безопасного туризма, основы скаутской подготовки, основы нравственности, основы православной традиции. Немножко мы говорим о краеведении, о истории. И дополняем это все развивающими занятиями, лепка, рисование, потому что мы все-таки работаем с детьми, которые хорошо еще давать дополнительные развивающие занятия и проводим занятия по развитию эмоционального интеллекта. Как раз для снижения конфликтов, которых вы
1: этим занимаетесь именно вы или у вас есть психологи? Или...
2: Ну, я тоже психолог, но иногда я, иногда приглашенные специалисты. В этом случае мы зависим от территориального местоположения, потому что доехать надо. ТОС на небольшое место, и местных специалистов не всегда есть просто в городе такие, например, там... Тосно нет специалистов по песочной анимации. Вот можно привести любое оборудование, там установить, но некому будет преподавать. Ну, то есть вот с детьми некому заниматься, если песочная анимация, этому надо научить, обучить, и тогда как бы это занятие в Тосно может состояться. В таком формате мы должны привозить своего педагога или обучать кого-то местного, чтобы он занимался. В каких-то промежуточных моментах я провожу сама что-то. Иногда мы приглашаем на долгосрочное сотрудничество педагогов. Иногда это краткосрочные какие-то модульные задачи. И по детским программам, в общем-то, и все, но это часть общей философии, потому что мы занимаемся с детьми из семей в трудной жизненной ситуации, и, как вы, да, сказали, мы оказываем дополнительную поддержку их родителям и оказываем поддержку в первую очередь именно тем семьям, которые готовы помогать нам в поддержке своих детей в занятиях, потому что лучше остаться дома на диване, чем пойти куда-то изначально, пока ребята не втягиваются, им не становится интересно общение друг с другом гораздо больше, чем с любым из взрослых, хотя у нас очень хорошие отношения, то нужны дополнительные мотивации и сотрудничество родителей, в этом необходимо. Вот. И похожие мероприятия мы делаем и для людей из психоневрологических интернатов, но это, скорее всего, такие инклюзивные поездки.
1: Вы выезжаете к ним?
2: Мы их забираем. Делаем им экскурсии однодневные. То есть сначала в церковь, потом обед, потом экскурсия, потом опять обед. И они возвращаются. И летом они отдыхают в Псковской области.
1: Там есть какой-то...
2: В Лосицах, да. Это обитель, там женский монастырь. Это наши давнишние друзья. И вот эти 8 ребят там отдыхают каждое лето. Да, то есть все просто. Да. Дети сначала, они готовятся к лагерям, которые им нравятся, и мы в это время их чему-то обучаем.
1: Мы давно-то с вами говорим и говорим, а вот наш собеседник Артём, он молчит большей частью, он пока только гость молчащий. Может быть, уже как-то включить в разговоры Артёма. Раз прозвучало слово «скаутское движение», Артём, я так понимаю, что вы организуете и лагеря, и
2: можно
1: поездки.
2: Можно я, да, пару слов, конечно, скажу, как мы связаны? Да, и вот когда

0: все исходство и отличие наших действий со скаутскими группами Организации российских юных разведчиков, неполитической организации скаутов-разведчиков России. В России несколько скаутских организаций.
1: И
0: с Артёмом мы уже несколько лет сотрудничаем по мере возможности и терпения Артёма.
1: Артём, вот эти организации, про которые сказала Анастасия Владимировна, они в какой момент появились у нас в России?
2: Спасибо. Я очень рад, что я теперь тоже могу говорить.
1: Здорово. Пожалуйста, говорите.
2: Хотелось бы сказать нашим слушателям, чтобы было понятно, что кто такие вообще за скауты.
1: Да, напомните, что, пожалуйста.
2: Да, потому что, ну, чем сейчас развивается вот наша история, образование, все больше и больше понимания, слава богу, с этим словом все связано. Само слово скаут появилось первоначально как бы в Англии. И оно как скаутский метод воспитания работы малых групп, образования коллективов малых, назовем их там команды, звенья, патрули. И была написана методичка, современным языком выражаясь, книга, где описывается метод скаутского воспитания, и он распространился по всему миру. У нас почему-то у многих в России скаутинг ассоциируется с западным каким-то движением, там ассоциация, там, может быть, из фильмов, или что это что-то пришло из Запада, что это навязывают нам, еще что-то.
1: Ну, так-то, если по-хорошему, то, естественно, это движение возникло в Британии. Вот лично у меня оно ассоциируется с Владимиром Набоковым, и никуда мне от этого не деться. Вот он был, я его хорошо помню, с этим галстучком и в гольфиках. И так множество людей из дореволюционной России, которые потом жили в эмиграции, это скаутское движение поддерживали и развивали. И дети эмигрантов, они продолжали жить вот этой жизнью скаутской. Они так и росли, они так возросли, верно. Им так помогали взрослеть. Само слово обозначает разведчик.
2: Либо разведчик, либо следопыт.
1: Дословный
2: перевод, да, следопыт или разведчик.
1: И вот эти группочки разведчиков.
2: Я и хотел сказать непосредственно про Россию и про Павловск, откуда вот наша дружина называется Павловск, как оно все появилось, что нам сейчас исполнилось 115 лет, и как раз вы правы, что распространился вот скаутский метод воспитания детей и молодежи по всему миру, охватил практически все страны, все континенты мира, ну, кроме Антарктиды, естественно. На 5 континентах сейчас более 50 миллионов скаутов, и быть скаутом почетно, это такая школа жизни, где изучается и история своей страны, и основы религии, вероисповедания той страны, где скаутинг, у нас, естественно, православие, и вся туристская практика, и какие-то специальности, и очень много различных мотивационных вещей. Но в Россию скаутинг пришел и уже непосредственно адаптировался под нашу молодежь, под патронажем Николая II была создана организация, движение еще на тот момент не организация, а движение, скаутское движение юных разведчиков. Вот. И это произошло в 1909 году, очень давно. А потом, когда уже, и естественно, это поднятие российских флагов, молитвы православные, то есть непосредственно все окутано духовно-нравственной составляющей, духовно-нравственным воспитанием. И когда уже произошел переворот после революции, естественно, многие скаутские руководители были вынуждены покинуть нашу страну, чтобы сохранить ту Россию, в которой родились, те каноны. И они эмигрировали, и получается, что и потом уже вернулись в Россию, вернулись в качестве руководителей, чтобы рассказать про российское движение. Это уже произошло в 1989 году, в 90-х годах.
1: Перестройка.
2: Да, можно было. И тогда уже рассказали, что, ребята, вот хорошее движение самое было.
1: Еще что-то очень симпатично в скаутском движение, что они же дружат всю жизнь. И в старости скаут, он остается скаутом. Люди контактируют и держатся в этого круга.
2: Я пришел в детском возрасте в скаутинг, уже более 20, ой, сейчас даже много, короче, в 10 или в 11 лет я пришел, мне сейчас 39. Ну, в общем, давно, уже почти...
1: Слово «старость» совсем не подходит, значит, просто уже во взрослом возрасте, скажем так, скаут остается скаутом.
0: Скаут однажды, скаут навсегда. То есть... И это тоже помогает в преодолении некоторых нарушений развития детского, потому что многие дети сейчас страдают от нарушений привязанности. А здесь вот эта вот необходимость удерживания одной, оно имеет и такой психологический эффект. Мы пришли в скаутинг, можно сказать, целым фондом.
1: Скажите, пожалуйста, какие-нибудь самые главные лозунги скаутов?
0: Верен Богу, предан Родине. всегда готова за Россию. Самое известное — это то, что у каждого на слуху, а поскольку я не так глубоко знаю скаутинг, то я как раз думаю, что мои ответы...

0: Репрезентативно.
1: Вы-то скажете слово.
2: Ну, я согласен с Анастасией. Да, действительно, верен Богу, предан родине своей, помогает ближним. То есть вот у нас три составляющих, что нужно быть преданным своему Богу, помогать ближним. Вот, и, естественно, всегда готовы мы за Россию. То есть у нас, в отличие как бы, вот как раз от пионеров, у них были всегда готовы, но там чуть-чуть идеология
1: другая,
2: у нас была.
1: Другая. Чему готов?
0: Но здесь как раз я хочу сказать, что вот этот опыт наличия пионерской скаутской организации, он как раз позволяет выявить сам метод. Я сейчас немножко с другой стороны скажу, вот не с духовной, а с методической, что получается, что метод работает, даже если меняешь идеологию. И это ценно для применения его как инструмента психологической коррекции.
1: Ценно и опасно, потому что если вынимается христианская основа, которая
0: Конечно, откуда не вытащи христианскую основу, это опасно. И скаутинга тоже, поэтому это не сугубо скаутская проблема. Вот
1: Артём, вы подошли к тому, что стали приезжать иммигранты в начале 90-х годов и передавали опыт.
2: Да, и многие педагоги, многие общественные деятели, и кому была интересна работа с молодежью, какой-то новый опыт, принимали его, слушали лекции, были слушателями курсов, которые были по скаутскому движению в России, и открывались новые отряды, и была создана юридическая организация общественная.
1: Это какой год?
2: Который возродился. Ну, это 89-90, но надо сказать, что это было, так сказать, эмигрант из других стран, они которые были объединены вот непосредственно к любви к России.
1: Старой
2: России. И хранили все русское за рубежом, потому что они же хранили, как это все было. Это просто затянулось на 80 лет, но могло-то затянуться и на год, и на два, и на три. И они жили и в своих семьях, учились в русских школах и в своих национальных школах, но всегда дома говорили по-русскому, всегда хранились традиции русские. И надо признать, что когда мы познакомились впервые с ребятами, ну, именно с тем поколением не старших, а те, которые хранили, понятно, что это не все, некоторые мигранты, которые приехали в Россию, они были уже в возрасте, но их дети, внуки, организация эта жила за рубежом русская, и мы такие поняли, что, ребят, уже, наши.
1: Еще что очень важно, что церковная жизнь у них была всегда обязательно, без этого никак в эмиграции, в русской. И еще хочется сказать, что вот они-то оказались готовыми, действительно. Они всегда были в состоянии готовности вот этой.
2: Всегда были в состоянии готовности. И вот этот опыт стал интересный, и руководители стали пробовать создавать отряды, стало получаться, но народ стал приходить в 90-х годах, и организация стала расти.
1: И так вот и вы попали мальчиком в Павловске, да?
2: В 96-м году я попал, в Пушкинском районе. Но что примечательно, как раз в Павловске, и вот в нашем Пушкинском районе, там как раз и произошло зарождение скаутского движения в России.
0: Да, а у нас основатель фонда, его мама привела в скаутский клуб, потом они вынуждены были оставить это, но он сказал, скаутское время — это лучшее, что было в моей жизни, давайте делать скаутский клуб.
1: Память детства не давала покоя. И поэтому это была его идея, одним из методов работы с подростками, с которыми вы занимаетесь, провести эту линию.
0: Да, именно так и было, такой теплый личный опыт.
1: Вы тут же познакомились с Артёмом Тужиковым. Как Артём появился в организации?
0: Мы долго шли к пониманию того, что без сотрудничества с большой скаутской организацией, которая была организацией российских юных разведчиков, мы не сможем развиваться. Обмен опытом или такое, как помощь фактическая и участие в совместных мероприятиях. И мы искали контакты, и в какой-то момент времени на общем мероприятии сложилась возможность познакомиться с Артёмом, который тогда был руководителем организации российских юных разведчиков. И мы вступили в переговоры о возможных способах взаимодействия и как-то договорились о том, что можно смотреть в ту сторону, что для вот трудных детей, трудных подростков при методической поддержке специалистов может быть разработана версия программ, основанных на скаутском методе, именно такого адаптивного характера, который не столько воспитывает лидер, потому что скаут, он же лидер. Это как бы человек, который как бы справляется с обыденными обязанностями гражданина хорошо, плюс еще несет дух для себя, братство для друг друга и помогает ближнему. А наши подопечные, они не справляются со своей жизнью. И мы применяем этот же инструмент, который помогает развивать ребенка, человека в целом. И с благодарностью принимаем возможность участвовать в совместных мероприятиях для того, чтобы наши подопечные видели то, как другие живут.
1: Тогда я напомню нашим слушателям, что вы уже употребили прежде такой термин «адаптивный скаутинг». Это и есть название вашей методики, которая работает в поддержке подростков. Артём, методика скаутинга, не только адаптивного, как у вас, она имеет какие-то очень жесткие правила и законы. Можно чуть-чуть об этом узнать?
2: Можно. Надо сказать, что адаптивный скаутинг — это не я придумал, это как раз это детище фонда и идея самого фонда. А наша помощь как скаутских специалистов заключается, что мы можем внести и как это, ну, состыковать непосредственно с нашей, что ли, самой методикой, чтобы тут приходится самому как бы адаптироваться под непосредственно под аудиторию, с которой как бы нам предстоит работать. Потому что аудитория скаутская, или можем, если вот, ну, говорить вот по-русски, юных разведчиков, следопытов, основывается, конечно, что работа идет со здоровыми детьми.
1: Назовем так, ну, с нормотипичными.
2: Да, с нормой, да. Хорошо, да. Да,
0: нормотипичными.
2: Да, без различных
1: особенностей.
2: Особенностей, да. Вот. И, естественно, в этой скаутской методике есть определенные жесткие правила, но все добровольно. Все добровольно, но каким образом добровольно. Тебя никто не заставляет, как в школе, как бы приходить к нам на занятия, и у нас нет обязанности заниматься с конкретными детьми. То есть ты сам выбираешь этот путь. Вот у нас есть определенные правила, 12 законов юных разведчиков, разведчиц, девочки у нас называются разведчицы. Они основаны в основном, вот если вот так вот проводить какую-то схожесть, они основаны на заповедях Божьих, первые 10 законов. И есть определенные правила, естественно, что можно делать, а что делать нельзя.
1: Границы.
2: Есть, да, определенные границы, но ты сам выбираешь, быть тебе скаутом или не быть. Если ты хочешь быть скаутом, до того, пока тебе еще галстук не повязали, пока ты не сдал никакие испытания, ты можешь ходить на занятия, можешь потом в какой-то момент не ходить на занятия, то есть принять для себя решение, что эти правила для меня не подходят. Я не готов жить в коллективе, не готов подчиняться, не готов там руководить, не готов выполнять какие-то правила, но это твое решение. Но если ты уже принял и сказал, что я хочу быть скаутом, я занимаюсь, я готов сдать на галстук, и когда тебе повязали уже галстук, ты дал торжественное обещание. И эти торжественные обещания даешь перед знаменем, а у нас на знаменах есть образ святого Георгия Победоносца, и берешь в лучшем случае благословение еще священнослужителя, который тоже курирует нашу деятельность со стороны Русской Православной Церкви. И ты обещаешь перед своими собравшимися братьями, сестрами, перед своими единомышленниками и перед Богом, что ты согласен соблюдать законы юных разведчиков, даешь обещание вести себя, как тебе предписывают правила.
1: Это такой осознанный подход, да?
2: И потом этим можно как раз и потом использовать это в работе, что тебя же ведь никто не заставлял. Это твой выбор.
1: А кто вас окормляет?
2: У нас получается, что территориально у нас несколько дружин в Санкт-Петербурге. У нас непосредственно церковно-сельское благочиние. Вот в Павловске мы сотрудничаем с отцом Дионисием приход храма Марии Магдалины в Павловске. А здесь вообще в Питере в целом у нас 5 дружин, и они входят в северо-западный отдел, называется. У нас непосредственно нашим духовным руководителем отдела является протоиерей Константин Головацкий.
1: Да, он тоже был у нас в этой студии, но про скаутов не рассказывал.
2: Его сын сейчас руководит скаутским отрядом при Казанском соборе.
1: Дорогие радиослушатели, напомню вам, что сегодня у нас в программе служения гости Анастасия Владимировна Груне, руководитель благотворительного фонда «Вера и надежда». Фонд располагается в Тосно. И Артём Тужиков, руководитель скаутской дружины «Павловск». Мы сделаем паузу в первой части нашей программы с тем, чтобы встретиться через неделю и продолжить разговор. Благодарю вас за внимание. Передачу подготовила Елена Обламская. До свидания.

В исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «Си бемоль минор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.

0: Принцесса сразу приступила к делу.
1: «А, послушай, Эспен», — сказала она голосом, нежным, как пение жаворонка. «Я знаю, что ты такой добрый, что не откажешь мне в моей просьбе. Моя фрейлина говорила, что у тебя есть чудесная дудочка. Продай мне эту дудочку. Я дам тебе за нее 200 талеров».
0: «Такую дудочку я бы никому и за 1000 талеров не уступил. Но вам, прекрасная принцесса, уж так и быть. Отдам за 200, только вдобавок набейте-ка мне трубку. Да раскурите ее хорошенько».
1: «Ты, кажется, с ума сошел?» — воскликнула принцесса и даже топнула ножкой. «Я скажу моему отцу, чтобы он сегодня же отрубил тебе голову! Ты забываешь, что я принцесса?»
0: «Ну и что, что принцесса? А такой дудочки у вас нет!» — преспокойно сказал Эспен.
1: «Это верно», — подумала принцесса. Потом еще немного подумала и сказала. «Ну, ладно, давай сюда трубку». Принцессе пришлось немало потрудиться, прежде чем она раскурила трубку. От горького дыма слезы ручьем катились у нее из глаз, а в носу у нее так щекотало, что она чихнула по меньшей мере 27 раз. Но это еще не так много, ведь она была самой настоящей принцессой. А принцессы трубок, как известно, не курят. Наконец противная трубка раскурилась, и принцесса отдала Эспену 200 талеров. Получила дудочку и бегом побежала домой. Всю дорогу она так крепко сжимала кулак, в котором держала дудочку, что у нее даже рука онемела. И все-таки, когда принцесса вернулась в замок, оказалось, что дудочки у нее нет. Словно она сквозь пальцы выскользнула.
0: Тогда сама королева решила идти к пастуху.
1: Надо сказать, что королева была скуповата и никогда денег на ветер не бросала.
0: Но тут она сразу, не торгуясь, обещала Эспену 300 талеров.
1: Но Эспену даже этого было мало.
0: Он захотел, чтобы королева еще почистила ему куртку.
1: Сначала королева отказалась
0: наотрез. Даже припугнула пастуха змеиным рвом.
1: Но дудочку надо было получить во что бы то ни стало. Что же королеве оставалось делать, как не согласиться? И она согласилась. Правда, куртку королева вычистила из рук вон плохо, но много с нее и нельзя было спрашивать, ведь все-таки она была королева. Получив дудочку, она крепко-накрепко завязала ее в свой шелковый носовой платок, а платок спрятала в кружевной рукав. Но и это нисколько не помогло. И когда королева вернулась в замок, платок был на месте. Завязан он был по-прежнему, а дудочки в нем не было.
0: Тут уж король совсем рассердился. «Да что же это за ерунда? Я вижу, что у меня в королевстве никто ничего не умеет делать. Придется мне идти самому, иначе мы так и не получим эту дурацкую дудочку». И вот на следующее утро король отправился в лес. Он милостивно кивнул Эспену и запросто уселся рядком с ним на траву. Король угостил Эспена своим королевским табаком и даже дал ему затянуться своей королевской трубки. Они беседовали, как самые добрые друзья. Никто бы не сказал, что один из них король, а другой пастух. И когда все любезности были закончены, король, наконец, приступил к делу.
2: «Послушай, Эспен», — сказал он, пуская дым кольцами, — «говорят, у тебя есть какая-то дудочка».
0: «Да, у меня есть дудочка. Она, правда, не золотая, но ни один король не отказался бы от такой дудочки».
1: И он вытащил ее из кармана. Дудочка, верно, на вид была неказистая. Король долго рассматривал ее и для верности даже испробовал ее волшебную силу. Дунул в один конец, и все зайцы сбежались. Дунул в другой, и все зайцы разбежались.
2: «Да, отличная дудочка», — сказал король. «Я понимаю, что даром ты мне ее не отдашь, но я король и во всем поступаю по-королевски. Я даю тебе за эту дудочку 1000 талеров».
0: «1000 талеров — это, конечно, немало, но для такой дудочки и 1000 талеров цена небольшая. Ну, да вот что. Видите, там на лугу пасется белая лошадь?»
2: «Конечно, это моя королевская лошадь. Если хочешь, я дам тебе ее в придачу».
0: «Нет уж, оставьте ее себе. А я хочу вот что. Давайте мне 1000 талеров и поцелуйте эту лошадь. Тогда дудочка будет ваша».
1: Король был очень смущен.
2: «Послушай, Эспен, а нельзя ли придумать какое-нибудь другое условие?»
0: «Нет, ни за что. Ни на какое другое я не согласен», — сказал Эспен и лениво зевнул.
2: «Ну, а можно мне поцеловать лошадь через шелковый платок?»
0: «Через платок? Ну, а платок королевский?»
2: «Ну, конечно, королевский. Он же мой, я король, значит, и платок королевский».
0: «Ну, ладно, на это я согласен. Целуйте через платок».
1: И вот вы только представьте себе. Король подошел к лошади, накрыл ей морду своим королевским платком и звонко чмокнул лошадь 3 раза. После этого он отсчитал Эспену 1000 талеров, взял дудочку, положил ее в кошелек, кошелек положил в карман, а карман застегнул на пуговицу. И не какую-нибудь, а на королевскую, потому что у короля даже пуговицы королевские. Вернувшись в замок, король позвал королеву, принцессу, фрейлину, расстегнул карман, вынул оттуда кошелек, расстегнул кошелек. И что же вы думаете? Дудочки в нем не было.
0: Это было уже слишком. Король так рассердился, что решил немедленно казнить Эспена.
1: Королева была совершенно согласна с королем. А это случалось не так уж и часто.
0: И вот, когда вечером Эспен привел стадо в замок, король сказал ему, что сегодня его казнят.
1: Эспен очень удивился.
0: «Это несправедливо! Я исправно пас зайчье стадо, и теперь вы должны не казнить меня, а отдать мне в жены свою дочь».
2: «Пустяки», — возразил король. «Когда казню, значит, казню. Я король, и мое королевское слово неизменно. Разве вот что? Если ты сумеешь наговорить целую бочку лжи, да так, чтобы ложь еще через край потекла, вот тогда я тебя, пожалуй, помилую».
0: «Ну, это проще простого», — сказал Эспен. «Прикажите только выкатить во двор бочку».
1: И он стал рассказывать обо всем, что с ним было с самого начала. Как он пошел наниматься в пастухи, как встретил на дороге старуху, которая прищемила себе нос, как он помог ей вытащить нос и в награду за это получил волшебную дудочку. Все очень смеялись над небылицами, которую сочинял Эспен.
0: «И вот», — рассказывал Эспен, — «пришла ко мне первая фрейлина королевского двора и стала просить эту дудочку. Ей так хотелось получить дудочку, что она даже согласилась прислуживать мне и сняла с меня сапоги. Сперва левый, потом правый.
1: «Неправда!» — закричала фрейлина.
2: И все притворные закричали.
1: «Неправда! Неправда!»
0: «Ну, может быть, сперва правый, потом левый».
1: «Неправда! Неправда! Он все лжет!» —
2: кричала фрейлина, чуть не плача.
0: «Так ведь мне и велено говорить неправду!» — сказал Эспен. «Целую бочку надо наполнить ложью. Слушайте-ка лучше, что было дальше». На другой день явилась ко мне принцесса. Чтобы получить волшебную дудочку, ей пришлось набить и раскурить мне трубку.
1: «Это ложь! Как ты смеешь?» — закричала принцесса.
0: «Ну, конечно, ложь. Правда, бочку-то не наполнишь, вот и приходится плести не весь что. А потом пришла ко мне сама королева.
2: Кажется, бочка уже совсем полна», — сказала королева, с беспокойством поглядывая на Эспена.
0: «Нет, еще далеко не сверхом», — сказал король. «Ну, раз не сверхом, надо еще врать. Пришла, значит, ко мне сама королева. Торговалась она, рядилась, словно на базаре. И все-таки пришлось ей выложить 300 талеров и вычистить мне куртку».
2: Все придворные так и замерли.
1: А Эспен, как ни в чем не бывало, спросил.
0: «Ну как там, полна уже бочка?»
3: «Полна, да, совсем полна», — поспешно сказал король.
0: «Нет, еще не сверхом», — решительно сказала королева.
2: Эспен почесал в затылке.
0: «Так, ну, чтобы еще придумать? А, знаю. После всех пришел ко мне король». И как раз в это время на лугу паслась его белая лошадь.
3: «Стой! Стой!» — закричал король. «Не видишь, что ли? Лошадь через край бьет!»
2: Так и пришлось королю отдать принцессу за простого пастуха.
1: Да в придачу еще подарить половину королевства, чтобы жил там Эспен, как ему вздумается,
2: и на его королевскую половину не заглянуть.

0: В исполнении оркестра «Новая филармония» прозвучала вторая часть симфонии номер 3 до мажор Луиджи Боккерини.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. Здание на улице Комсомола, дом 41, получило статус регионального памятника. В 30-х годах здание задумывали как универмаг Красногвардейского района, однако проект не был завершен. После Великой Отечественной войны здание сменило свое назначение. В конце 40-х годов бетонный каркас перестроили под завод гипроавиапрома. Фасады оформили в стиле советского неоклассицизма с использованием теразитовой штукатурки и декоративных замков. Камней. Проектом занималась советский архитектор Беба Збарш. Сегодня в историческом здании располагается бизнес-центр. Статус памятника защитит постройку от сноса и любых необратимых изменений фасада или планировки, отметили в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. В Сестрорецке восстанавливают дачу Павлова 1912-16 годов постройки. В прошлом году объект культурного наследия регионального значения передали в аренду индивидуальному предпринимателю по итогам аукциона. Тогда же была согласована научно-проектная документация по сохранению объекта и выдано разрешение на проведение работ. Благодаря городской программе «Рубль за метр» памятник деревянного зодчества в стиле северного модерна буквально обретает новую жизнь. Инвестор взял на себя обязательство восстановить дачу Павлова в соответствии с дореволюционным обликом. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Программа «Рубль за метр» разработана для привлечения инвесторов к восстановлению исторических зданий. Город предоставляет объект в аренду на 49 лет. Арендатор за свой счет проводит реставрацию в течение 7 лет, после чего получает право арендовать объект по цене 1 рубль за квадратный метр в год. Пока работы не завершены, инвестор платит рыночную ставку, определенную на аукционе. Комитет по развитию туризма запустил 6-й сезон городской премии «Отличный Петербург». По итогам конкурса будет создан народный путеводитель – главный ориентир для развития городской среды и индустрии гостеприимства. Конкурс охватывает 10 номинаций – авторские туры и экскурсии, события, общественные пространства, как комфортная городская среда, банный Петербург, открытие года и другие. Чтобы отдать свой голос за любимые места, необходимо авторизоваться, изучить описание категорий и выбрать достойных кандидатов. Итоги конкурса подведут 22 сентября. Победители получат дипломы. Следить за ходом голосования, изучать списки претендентов во всех номинациях и узнавать свежие новости проекта можно на официальном туристском портале visitpetersburg.ru, а также на сайте премии. У котов Эрмитажа появился собственный счет, на который было переведено наследство, оставленное французским меценатом. Он завещал животным около 3000 евро. Наследство уже получено и находится на их собственном небольшом счету. Об этом сообщила помощник генерального директора Эрмитажа, пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунин. Ранее Михаил Петровский говорил, что деньги потратят на ремонт в подвальных помещениях Эрмитажа, в которых живут кошки. Они охраняют от крысы и мышей здание Зимнего дворца со времен его постройки. Животные могут свободно передвигаться по территории Эрмитажа, но вход в музейные залы им запрещен. В библиотеке Росси Павловского дворца открылась выставка «Сеньор Гонзага. Человек, занимающийся пустяками». Выставка приурочена к 275-летию художника-декоратора Пьетро ди Котардо Гонзаго, чье творчество во многом определило художественный облик Павловска, сообщили в пресс-службе музея-заповедника. На выставке представлены 83 работы мастера, в числе экспонатов печатные и рукописные либретто к спектаклям. Особый раздел
раздел посвящен Павловскому деревянному театру. Среди экспонатов копия эскиза театрального занавеса, а также варианты декоративных росписей для галереи фресок. Экскурсия проводится в рабочие дни музея, начало в 12 часов. Посещение выставки возможно в составе группы от 2 до 20 человек. Также можно записаться по телефону 8 812 452 1536. Билеты доступны в центральной кассе на парадном плацу. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 21 градус. В субботу, 8 августа, пасмурно, ожидается небольшой дождь, местами умеренный. Температура плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 87%. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Воскресенье 9 августа. Небольшая облачность без осадков. Температура плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43%. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Итак, в субботу ожидается небольшой дождь, плюс 14, плюс 16. В воскресенье без осадков, плюс 15, плюс 17. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в Петербурге 21 градус тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «великое радование», на острове Сирос – посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
2: Дорогие братья и сестры! Мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78. Восьмого августа, 80 лет со дня памяти митрополита Евлогия Георгиевского.
3: 60 лет назад в Париже скончался один из наиболее выдающихся иерархов Русской Православной Церкви XX века, митрополит Евлогий Георгиевский. Судьба этого архиерея по праву может считаться одной из наиболее драматичных, исполненных великих радостей, но и великих скорбей судеб русского иерарха XX века. Рассказ о его жизненном пути невольно станет рассказом о сложном историческом пути русской церкви в недавнего времени. И вместе с тем этот рассказ может быть поучителен для нас прежде всего потому, что в жизни этого выдающегося архипастыря нашло свое отражение то, что должно составлять жизнь каждого православного христианина – искреннее служение Церкви и России. В миру Василий Семенович Георгиевский родился 10 апреля 1868 года в селе Сомово Адоевского уезда Тульской губернии. Его отец – священник Семен Георгиевский являлся одним из многих сельских батюшек, которыми веками утверждалась церковь на русской земле. Жизнь его была типична для жизни сельского священника. Социальная приниженность, материальная обездоленность и беззаветное служение церкви – вот что составляло жизнь не только его, но и всей его семьи. Семья была действительно очень типичной для семей русского провинциального духовенства. И не случайно впоследствии митрополит Евлогий, вспоминая свое детство, в ряду многих эпизодов упомянул один из самых пронзительных по своей трагичности эпизодов, связанных с служением своего отца. В канун Рождества Христова, отправившись на мольбу, так сельские священники называли характерную для многих из них практику посещения своих прихожан накануне основных главных церковных праздников с совершением молебнов. Эта практика предполагала не только общение с прихожанами вне храма, но и возможность для священника получить какие-то дополнительные столь необходимые его семье материальные подношения от, в общем-то, бедно живших прихожан. И вот, вернувшись с очередной мольбы в канун Рождества Христова, уже почти слепой, очень плохо видевший, отец Семен Георгиевский достал в сенях из мешка птицу. «Теперь у нас будет праздник. Прихожанин пожертвовал мне курицу», — сказал он. Но вместо курицы в руках его была дохлая ворона, которого подслеповатому пастырю вручил один из его не очень благочестивых прихожан. Вот такова была социальная составляющая раннего детства Василия Семеновича Георгиевского. Будучи младенцем, он был тяжело болен, и родители не надеялись, что он проживет сколь бы то ни было долго. Поэтому мать отправилась с ним к своему духовнику, преподобному Амвросию Оптинскому. Преподобный Амвросий предсказал младенцу Василию долгую жизнь и церковное служение. Действительно, младенец поправился и, подобно многим детям сельского духовенства, поступил в духовное училище. Белевское духовное училище мало чем отличалось от остальных духовных школ русской провинции, которую отчасти справедливо, отчасти, наверное, не очень, называли уничижительным словом «бурс». Но уже в духовном училище Василий Георгиевский учился весьма успешно, и его дальнейшее в 1882 году поступление в Тульскую духовную семинарию открывало ему путь к священническому служению, к тому служению, которому отдавал ли дань поколение его предков. Показательно, что, будучи семинаристом, он не порывал своих духовных связей с преподобным Амвросием, периодически посещая его, окормляясь у него, наполняясь той мудростью, которую мог привнести в душу провинциального семинариста, формировавшуюся в далеко не идеальной с духовной точки зрения атмосферы, формируясь под влиянием именно тех характерных для данной эпохи умонастроений, которые многих семинаристов делали нигилистами. Так, безусловно, влияние преподобного Амвросия сыграло важную роль в дальнейшем развитии будущего архипастыря. Ну а затем, успешно закончив Тульскую духовную семинарию, Василий Георгиевский поступает в Московскую духовную академию. Это произошло в 1888 году, и далеко не случайно Московская духовная академия стала той высшей богословской школы, в которой завершится образование будущего архипастыря. Тульская семинария входила в тот учебный, духовно-учебный округ, который возглавлялся именно Московской духовной академией. Московская духовная академия переживала в это время свой довольно, может быть, противоречивый, но весьма интересный период. Ее ректором стал молодой 28-летний архимандрит Антоний Храповицкий, выпускник Петербургской духовной академии, который привнес в Московскую духовную школу совершенно непривычный для нее, как, впрочем, и для других духовных академий, стиль руководства. Молодой ректор старался быть прежде всего пастырем для студентов. Его покои были открыты для всех, и очень часто, целые вечера, ректор проводил в окружении студентов за чайным столом с большим самоваром, где молодой ректор вдохновенно делился со своими студентами мыслями о русской церковной жизни, которую считал во многом неудовлетворительной, как, впрочем, и преподавание в самой духовной академии вызывало у него подчас резкую критику. Наверняка нередко переходивший меру в своих критических оценках церковной жизни и Московской духовной академии, молодой ректор находил, тем не менее, отзвук в сердцах своих наиболее ищущих студентов. И, конечно, Василий Георгиевский стал одним из постоянных собеседников ректора вот на этих чаепитиях. Авторитет ректора был громаден. И хотя многие профессора относились к нему критически, студенты любили и даже боготворили его. Иногда ректор, злоупотребляя своим авторитетом, увлекал студентов на тот путь, который считал самым последовательным, самым лучшим путем церковного служения, на путь монашества. Но уже тогда Василий Георгиевский, во многом благоговевший перед ректором, оставлял за свои права на особое мнение. Его подчас коробили довольно резкие, исполненные жестокого сарказма суждения молодого ректора о браке, о приходском, обремененном семьями духовенстве. Он ощущал в себе чувство протеста против столь резкой критики той поповской, как нередко характеризовал ее сам архимандрит Антоний Храповицкий, среды, из которой выходили почти все студенты Московской духовной академии. Во многом пережив влияние молодого ректора, Василий Георгиевский так и остался в убеждении, что монашество не является его уделом. Более того, закончив успешно в 1892 году Московскую духовную академию, написав кандидатское сочинение о святом Тихоне Задонском, Василий Георгиевский воздержался от того, чтобы окончательно решить свою дальнейшую судьбу. В брак он не вступил, но и монашеский путь казался ему еще преждевременным. В результате последовала работа домашним учителем в Тульской губернии в одной из помещичьих семей. Затем в 1893 году он становится помощником смотрителя Ефремовского духовного училища. То есть становится на стезю церковной педагогики, что нередко становилось уделом выпускников духовных академий, не принимавших священного сана. И только в феврале 1895 года, на 27-м году жизни, Василий Георгиевский делает свой окончательный выбор. Он становится монахом, постригшись в честь святителя Евлогия Александрийского и вскоре приняв пресвитерский сан. Молодой иеромонах начинает свое преподавание в родной ему Тульской семинарии, где преподает греческий язык, но вскоре его переводят инспектором во Владимирскую семинарию, где накануне имели место серьезные нестроения среди семинаристов, протестовавших против действий предшествующей администрации. С самого начала молодой инспектор противопоставляет привычной для многих русских семинарий казенщине в деятельности инспекторской службы подлинно пасторский подход. Он стремится найти общий язык со многими семинаристами. Вот эта способность понимать разных людей, отзываться на их скорби, на их нужды, станет впоследствии отличительной чертой будущего архипастыря. Осенью 1896 года, возведенный в сан архимандрита, отец Евлогий становится ректором Хомской духовной семинарии и благочинным женских монастырей данной епархии. Это было очень ответственное назначение. Недавно открытая Хомская семинария ставила перед собой задачу создать образованные кадры для духовенства области, в которой православная вера была достоянием лишь во многом забитого русского православного крестьянства. На территории, где даже русская администрация часто делала выбор в пользу польского католического дворянства, на территории, в которой православные церковные традиции во многом были размыты и поколеблены. Эта деятельность позволяет архимандриту Евлогию не только общаться с будущими священниками, но войти в проблемы церковной жизни епархии, которая будет одной из самых сложных в силу обилия религиозных, национальных, социальных противоречий, которые были характерны для данной местности. Вот это умение находить общий язык с представителями Рима католичества, способность вникать в нужды простого русского православного крестьянина, который в деревне подвергался гнету польских помещиков, а в городах часто оказывался под давлением еврейской буржуазии, все это научает будущего архипастыря умению общаться с разными людьми, умению искать компромиссы в сложных условиях религиозных, этнических противоречий. Его деятельность проходит, на первый взгляд, незаметно, но при этом он становится одним из наиболее выдающихся священнослужителей этой епархии. И в январе 1903 года его возводят в сан епископа Люблинского.

даже вопрос об упорядочении и сокращении постов, предложив, оставив лишь постными периодами церковной жизни среды и пятницы, весь Великий пост, сократив рождественский пост до недели, Успенский до одного дня и совершенно упразднить Петров пост. Вот это, может быть, в чем-то весьма радикальное предложение было обусловлено убеждением епископа Евлогия в том, что церковь должна жить в строгом соблюдении своих канонов, чего бы они ни касались, в том числе жизни постовой. Ибо, к сожалению, и тогда, да и сейчас, мы, имея единственный устав постов, как правило, не исполняем его в полной мере, а живем в постоянном убеждении того, что пост может исполняться лишь отчасти. Лучше смягчить пост, но исполнять его полностью, чем, сохраняя его строгим монастырским, исполнять его частично. Как мы знаем, вслед за отзывами епархиальных архиереев, поданными в 1905 году, последовательная деятельность предсоборного присутствия, которое должно было подготовить поместный собор, и нужно сказать, что епископ Евлогий был одним из самых горячих сторонников созыва поместного собора. Но случилось так, что деятельность предсоборного присутствия не привела к созыву поместного собора, а епископу Евлогию, неожиданно для него самого, пришлось обрести для себя новое поприще. То поприще, в котором его огромный общественный опыт мог сыграть существенную роль. В 1906 году епископ Евлогий был избран членом Второй Государственной Думы. Эта дума проработала недолго в силу довольно неконструктивной позиции левой части Думы, по существу отказывавшейся сотрудничать с правительством в решении государственных вопросов. Поэтому распущенная Вторая Государственная Дума уступила в 1907 году место Третьей Государственной Думы, самой продуктивной, самой работоспособной, в которой епископ Евлогий вновь оказался членом. Вот это очень важный этап в жизни владыки Евлогия. Оказавшись в русском парламенте, только еще формировавшемся, только еще закладывающем традиции парламентской жизни в Российской империи, епископ Евлогий со свойственным ему общественным тактом и духовно-исторической прозорливостью занял очень верную политическую позицию. В обеих думах он был членом фракции «Умеренно правых», или впоследствии фракции националистов. Эти фракции отличались тем, что, стоя на защите устоев, традиционных устоев российской государственной жизни, считали необходимым постепенное проведение реформ. Тех самых реформ, которые и формулировал в это время председатель Совета министров России Петр Аркадьевич Столыпин. И показательно, что если половина членов Государственной Думы, входила во фракцию крайне правых, то епископ Евлогий, убежденный сторонник столыпинских реформ, занимал другую политическую позицию со второй половиной депутатов из числа духовенства. Нужно сказать, что Петра Аркадьевича Столыпина он знал лично, и сохранилось его воспоминание о том, как в день первого выступления Петра Аркадьевича Столыпина в Государственной Думе, еще во Второй Государственной Думе, жена Столыпина просила именно епископа Евлогия сугубо помолиться об успехе. И действительно, первое выступление Столыпина в Думе стало его первым парламентским триумфом, несмотря на недоброжелательное к нему отношение значительной части депутатов. И подобно тому, как в первый раз епископ Евлогий готов был и молитвенно, и депутатски поддерживать
Петра Кача

0: Столыпина весь последующий период его деятельности в лице епископа Евлогия Столыпин имел одного из самых своих горячих сторонников в Государственной Думе, который мог повести за собой значительную часть духовенства из числа депутатов. Нужно сказать, что деятельность епископа Евлогия в Думе не сводилась лишь только к парламентским дебатам, к обсуждению законов. С самого начала епископ Евлогий воспринимал свое избрание как избрание представителем русского православного населения Холмщины, во многом испытывавшим на себе гнет сложившейся там системы отношений. Я уже говорил о том, что русская администрация не проявляла особой заботы о православном крестьянском населении. Земств там не было, и единственными выразителями воли крестьянского большинства Холмщины выступало православное духовенство в лице, в частности, своего архиерея. Вот в исполнении многочисленных наказов своих избирателей-крестьян и проходила работа епископа Евлогия в Государственной Думе. Третья Государственная Дума завершила свою работу в 1912 году, уже после смерти Петра Аркадьевича Столыпина. Наступило время, когда курс столь необходимых России реформ, проводившихся покойным премьером, стал постепенно сворачиваться. В государственных кругах все чаще возникала идея создания в Думе фракции из духовенства, которая бы была послушным орудием в исполнении воли высших сфер. Так, на выборах 1912 года, выборах в 4-ю Государственную Думу, которые должны были бы, конечно, завершиться новым избранием уже архиепископа Евлогия в депутаты, ему пришлось вступить в определенного рода конфликт с оберпрокурором Саблером, настаивавшим на том, чтобы самый опытный думский депутат в архиерейском сане, каким являлся епископ Евлогий, возглавил бы деятельность вот этой проправительственной фракции из числа духовенства. Епископ Евлогий был довольно категорически настроен против того, чтобы превращать духовенство, даже участвовавшее в Думе, в слепое орудие правительственной политики. Он считал, что думский депутат должен ориентироваться не на волю власти, но на волю своих избирателей. И хотя он готов был вновь участвовать в выборах, накануне выдвижения его кандидатуры, ему пришел особый указ Синода, подписанный архиепископом финляндским Сергием Стогородским, запрещавшим ему выдвигать свою кандидатуру на выборах. Здесь нельзя не отметить определенной исторической иронии. Будущий советский патриарх Сергий Стогородский, в тот период времени твердокаменный монархист, лояльный не только власти, но и оберпрокурору, приостанавливает участие в избирательной кампании, кажущегося тогда чересчур либеральным и оппозиционным, и не очень монархичным, архиепископа Евлогия, иерарха, которому суждено будет стать одним из руководителей Русской Православной Церкви за границей и навсегда сохранить в своей душе глубокую преданность идее русской монархии. Однако столь драматично прервавшаяся политическая карьера, по сути дела, высвобождала силы архипастыря для его дальнейшей епархиальной деятельности. Нужно сказать, что в своих воспоминаниях владыка Евлогий довольно пессимистически оценивал тот опыт парламентской деятельности, который он приобрел. Хорошо сознававший в течение всей своей жизни важность парламентской деятельности для развития государственной жизни, имевший среди своих посомых очень многих выдающихся политических и общественных деятелей, благословлявший их на эту деятельность, владыка Евлогий пришел к убеждению, что для представителя церковной иерархии следует все-таки скорее воздерживаться от участия в подобного рода деятельности. Ибо политическая злоба дня, необходимость оценивать людей с точки зрения того, являются они сторонниками твоей политической позиции или, наоборот, ее оппонентами, мешает церковному иерарху, священнослужителю вообще, исполнять свой основной пасторский долг. Впрочем, церковная деятельность архиепископа Евлогия получила дальнейшее развитие в 1914 году, когда он сменил на Волынской кафедре своего учителя, архиепископа Антония Храповицкого. Волынская епархия была довольно непростой епархией в русской церкви, ибо и в ней присутствовали те же самые противоречия религиозного, этнического характера, которые были характерны для Холмщины. И опыт архиепископа Евлогия здесь был чрезвычайно важен. Впрочем, на этой кафедре, где уже довольно активную деятельность до него развил его учитель, епископ Антоний Храповицкий, архиепископ Евлогий получил возможность в полной мере окунуться в жизнь церковную. Но это продолжалось недолго. Вскоре началась Первая мировая война, и новое служение неожиданно обрушилось на епархиального архиерея Волынь. Успешные действия русской армии на австрийском фронте привели к тому, что почти вся Галиция оказалась под контролем русской военной администрации. И граничившаяся с Галицией Волынская епархия должна была отозваться на изменение той религиозной ситуации, которая имела место в Галиции после прихода туда русских войск. Действительно, среди униатского населения Галиции, являвшейся тогда составной частью Австро-Венгерской империи, были распространены настроения в поддержку возвращения в православную церковь. Они не были характерны для значительного большинства духовенства, униатского духовенства и униатского населения Галиции, но, тем не менее, подобного рода тенденции существовали всегда. Вдохновленные военными успехами русской армии, архиепископ Евлогий, протопресвитер армии флота Георгий Шавельский решили развернуть активную миссионерскую деятельность на данной территории, которая вот в условиях боевых действий, в условиях деятельности русской военной администрации, конечно, была не в меру активной, предполагавшей определенного рода насильственное воздействие на души и сердца вчерашних униатов. Ощутимые успехи этой миссионерской деятельности вызвали ощущение, что уния на Галиции в ближайшее время исчезнет. Но вот произошло отступление русских войск на территорию России, и австрийские власти повели очень жестокую политику в отношении тех представителей униатского духовенства, которые перешли в православную церковь. Впоследствии и протопресвитер Георгий Шавельский, и владыка Евлогий Георгиевский, оценивая свою деятельность по утверждению православия на штыках русской армии, приходили к одинаковому выводу о том, что для церкви чрезвычайно опасно в условиях войны, опираясь на часто действующую весьма жестко военную администрацию, решать проблемы церковной жизни. Безусловно, Галиция со временем могла бы стать православной землей, хотя униатская церковь наверняка бы продолжала существовать на ней церковью православной. Но для этого нужны были годы, десятилетия мирной жизни. Однако и этот опыт миссионерской деятельности в первые месяцы Первой мировой войны оказался чрезвычайно ценным для будущего иерарха зарубежной церкви. Владыка Евлогий получил еще один важный опыт выстраивания отношений с инославными. Еще одним довольно значительным этапом в архипастырской деятельности владыки Евлогия стал Поместный собор 1917-18 годов. Нужно сказать, что активно проявив себя еще в деятельности предсоборного совета, владыка Евлогий на соборе возглавил богослужебный отдел. Этот отдел должен был решать чрезвычайно важные проблемы, связанные с богослужением Русской Православной Церкви. И в отзывах епархиальных архиерей 1905 года, и на предсоборном присутствии 1906 года часто раздавались голоса о необходимости упорядочения и даже реформирования богослужебного устава, о необходимости редактирования богослужебного текстов. Говорилось также и о необходимости преобразования системы постов. Следует подчеркнуть, что для Русской Православной Церкви вопрос о реформировании богослужения представлялся чрезвычайно важным, потому что именно через богослужение Православная Церковь веками говорит со своим собственным народом. Именно богослужение является основной формой духовной жизни русского православного человека. То, что богослужебный отдел возглавил архиерей, считавшийся весьма радикальным реформатором в богослужебной сфере, свидетельствовало о том, что собор мог пойти в этом отношении по очень последовательному пути. А нужно сказать, что и по сей день для нашей церкви отсутствие серьезных преобразований в области богослужения остается серьезной проблемой. Случилось так, что, проделав огромную работу, богослужебный отдел должен был представить свои заключения на обсуждение собора лишь осенью 1918 года. Однако к этому времени собор по существу прекратил свою деятельность, и многие из очень интересных предложений, которые богослужебный отдел должен был внести на обсуждение собора, не были рассмотрены и до сего времени остаются подспудом, представляя собой чрезвычайно важные наработки для нашей современной церковной жизни. На поместном соборе владыка Евлогий был избран в Священный Синод, и даже после прекращения работы поместного собора, он должен был играть довольно важную роль в нашей церковной жизни. Но в начале 1918 года епископу Евлогию пришлось участвовать в деятельности Украинского церковного собора. Сложное развитие политической жизни в России привело к тому, что провозглашение Украинской Народной Республики, которое имело место еще в 1917 году, поставило вопрос об автокефалии Украинской Православной Церкви. Поместный собор довольно оперативно отреагировал на изменения ситуации и предоставил автономию Православной Церкви на Украине. Теперь задачей православных епископов на Украине было создание такой системы управления Украинской Церковью, при которой она, оставаясь составной частью Православной Российской Церкви, в то же время во многом бы активизировала свою соборную жизнь. Будучи последовательным русским патриотом, сторонником юрисдикционного единства Православной Церкви на Украине и в России, архиепископ Евлогий, конечно же, выступал противником автокефалии Православной Церкви на Украине. И не случайно в декабре 1918 года, после захвата Киева войсками Симона Петлюры, он был арестован и вместе с митрополитом Антонием Храповицким, митрополитом Киевским и Галицким, был интернирован в Западную Украину, а затем в Польшу. Пребывая там в заточении в монастыре, он еще более сблизился со своим учителем, митрополитом Антонием, но не отступил от своих принципиальных убеждений, касающихся организации церковной жизни на Украине. Впрочем, под давлением правительств стран Антанты Польше пришлось вскоре освободить митрополита Антония и архиепископа Евлогия из заключения, и они вернулись в Россию летом 1919 года. После короткого пребывания в Екатеринодаре в январе 1920 года архиепископ Евлогий Георгиевский покинул Россию, уехал в Грецию, затем в Сербию. Ему предстояло по поручению Южного временно высшего церковного управления, которое возглавлял к этому времени митрополит Евлогий, митрополит Антоний Храповицкий, который находился в Екатеринодаре, взять под свой амафор за приходы Русской Православной Церкви в Западной Европе, которые традиционно управлялись митрополитом Петербургским, с которым в это время у приходов не было никакой связи. Гражданская война не позволила архиепископу Евлогию вернуться в свою родную Волынскую епархию, и тогда возложенное на него очень ответственное послушание по управлению русскими православными приходами в Западной Европе, послушание, возложенное на него по благословению митрополита Антония Храповицкого, стало основным делом его жизни в это время. Тогда, в 1920 году, митрополит Евлогий еще не подозревал, что оставшаяся ему четверть века жизни будет связана именно с этими приходами. Именно как предстоятель русских православных приходов в Западной Европе, он и войдет в историю Русской Православной Церкви XX века.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Огненное испытание. В неделю 9-ю по Пятидесятнице. Братья, все Божии. Мы — Божии сотрудники. Вы — Божия пашня, Божие строение. По данной мне благодати Божией, как опытный строитель, основание заложил я, а на нем строит другой. Только пусть каждый смотрит, как он на нем строит. Ведь другого основания, помимо уже лежащего, никто заложить не может, и основание это Иисус Христос. А уж строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, это покажет тот день, когда видно будет дело каждого. Ибо в огне откроется, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Чье дело, которое он построил, выдержит, тот получит вознаграждение, а чье дело сгорит, тот понесет урон, однако сам будет спасен, но только как спасшийся сквозь огонь. Разве не знаете, что вы — храм Божий, и в вас живет Дух Божий? И кто этот храм Божий разрушает, того разрушит Бог. Ибо храм Божий свят, и этот храм — вы. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стихи с 9 по 17. В настоящее время в мире насчитывается приблизительно 2 миллиарда верующих во Христа людей. В первом веке, в самом начале правления императора Нерона, когда апостол Павел написал свое первое послание к Коринфянам, христиан в Римской империи было в лучшем случае несколько тысяч, то есть примерно в миллион раз меньше, чем в сегодняшнем мире. Это как если бы в таком большом современном городе, как Санкт-Петербург, христиан оказалось всего-навсего около 10 человек. Казалось бы, какими сплоченными должны были быть эти первые немногочисленные сообщества последователей Иисуса Христа, окруженные океаном равнодушных или враждебно настроенных язычников. В действительности же все обстояло далеко не так, как это представляется многим, кто склонен идеализировать старину, а тем более времена апостольской древности. Писания апостола Павла открывают нам, что те первые христиане страдали недостатками не меньшими, чем наши современники и мы сами. Увы, психология людей, по-видимому, не изменяется. Соперничество, споры, разделения по самым разным поводам постоянно подрывали единство пока еще столь малочисленной церкви. Апостол наглядно показывает всю абсурдность такой ситуации. Разве разделился Христос? Мыслимо ли вообще разделение церкви как тело Христова? В читаемом ныне послании к Коринфянам апостолы беспокоят, что новообращенные христиане были склонны не просто почитать своих руководителей, что необходимо и справедливо, но придавать им значение, подобающее только самому Господу. «Разве во имя Павла вы крестились?» — риторически вопрошает он. Разумеется, это не так. Он всего лишь слуга Иисуса Христа, который послал его благовествовать, возвещать спасительную скорбь креста и радостное чудо воскресения. Апостол Павел — сеятель. Он засеял пашню словом Евангелия, другие ее орошают. Апостол Павел — строитель, он заложил фундамент. Другие на этом основании возводят само здание церкви. Но апостол Павел подчеркивает — и вестники, и оросители, и строители — и пашня, и строение, все и все принадлежат Богу. Все подвластны делу Божию. Людям дозволяется и вверяется участвовать в том, что может сделать только Бог. Каждому в меру того дара, какой каждому дал Господь. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 5. Разные сотрудники в церкви с их разными дарами не конкуренты, и, конечно, не противники. Они работают над одним делом. Также и сама церковь не может смотреть на себя как на последовательницу или, еще хуже, служительницу того или иного человека, того или иного богословского или политического направления. Она — церковь Бога. Фундамент церкви заложен. Он не может быть заменен другим. Ибо этот фундамент не личное изобретение Павла, но сам Иисус Христос, распятый и воскресший. Другие сотрудники Божии строят на этом основании, и каждый должен быть внимательным, как он строит. Непосредственно апостол Павел имеет в виду строителей-проповедников, которые действовали в Коринфе после него, но в более широком смысле в созидании церкви участвуют все христиане, каждый в свою меру. И кто бы ни продолжал строительство церкви, за свой труд должен будет ответить на суде Божием. Тогда обнаружится, чего стоит его работа. Апостол следует пророческому образу судного дня как дня огненного испытания. Этот день придет как огонь расплавляющий, пылающий как печь. И кто устоит, когда он явится? Книга пророка Малахии, глава 3, стих 2, глава 4, стих 1. Огонь суда покажет, какой строительный материал был привнесен в созидание церкви. Было ли это золото любви, серебро и драгоценные камни добрых дел, или же в ход шли деревянные доски тщеславия, сена и солома земного успеха и благополучия. Кто внес в дело Божие нечто стойкое, неприходящее, тот, как работник Божий, получит вознаграждение. В чем же будет состоять эта награда за выполненную работу? Она должна быть, конечно, понята образно, как радость о плодах труда, в который вложено столько собственных сил. Но будем реалистами, мы знаем, что дело любого человека не безукоризненно, и многим придется понести урон, видя, что немало из того, что он делал в жизни, не выдержав огненного испытания, сгорит? Апостол Павел, будучи мудрым учителем, далек от того, чтобы внушать своей пастве парализующий страх перед судом Божиим. Нет, он вовсе не ожидает уничтожения недостойных сотрудников. Конечно, все ложное и недостойное будет истреблено. Но ведь и нерадивые строители пытались трудиться и что-то сделать для Христа. Их неудача — плод человеческой немощи, лени или недомыслия. Поэтому апостол пишет о конечном спасении и тех, кто недостаточно хорошо исполнил свою задачу строительства. Эта мысль о спасении беспечных тружеников связана с его глубоким убеждением, что спасение человека всегда незаслуженный дар благодати Божией, а не заслуга человека. Однако высказывания апостола столь же мало ведут и к ложной уверенности в полной безопасности. Спасение для понесших урон будет связано с известными неприятностями. Они будут спасены, как погорельцы, которых спасают из огня. Книга пророка Амоса, глава 4, стих 11. Иначе говоря, они должны будут пережить тот факт, что их работа в церкви мало что стоила, в то время как другим, как и самому апостолу Павлу, крепость церкви, стоящей на прочном основании, выстроенной из стойких и дорогих материалов, принесет честь и похвалу. Послание к филиппийцам, глава 2, стих 16. Прямо обращаясь к церкви, то есть ко всем нам, верующим, апостол, как бы взывая к нашему согласию, спрашивает: «Разве не знаете, что вы — храм Божий, и в вас живет Дух Божий?» Этот образ, с одной стороны, говорит о том, что церковь принадлежит Богу. Это Он сотворил церковь. С другой стороны, представление о храме говорит о том, что церковь — место Его присутствия, в ней живет Дух Божий. Конечно, Дух дышит где хочет. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 8. Но в церкви, как некогда в ветхозаветном храме, особенно ощутима близость Бога. Дух Божий присутствует в церкви не только тогда, когда верующие собираются на богослужение, но и в их обычной жизни, в трудных и будничных испытаниях. Присутствие Божие в церкви проявляет себя в поведении ее членов. Именно так оно становится явным для всех. Тем больше ответственность тех, кто легкомысленно относится к цельности церкви, даже к самому ее существованию, иногда сознательно и целенаправленно внося в церковь партийные разделения и расколы. Поэтому апостол Павел строго предостерегает всех тех, кто разрушает церковь своей сомнительной мудростью, своим тщеславием и притязанием на исключительное знание истины. На тщетность их разрушительных действий указывал сам Господь, говоря: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18. Но церковь является неприкасаемой собственностью Бога. Поэтому те, кто пусть и тщетно покушаются на нее, неизбежно понесут наказание. Итак, в нашем отрывке речь идет о трех категориях христиан. Одни — мудрые строители церкви. В день Господень обретут спасение и получат награду. Бог — любящий судья. Вторые — строители нерадивые и ленивые, понесут урон, хотя и спасутся. Бог — милостивый судья. Третьи — разрушители, будут наказаны. Бог — судья строгий, справедливый и нелицеприятный. Мы все должны об этом помнить.
2: Прозвучало апостольское чтение в неделю 9 по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Иоаннария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Состоялся крестный ход с чудотворными иконами. Митрополит Варсонофий посетил Пензенскую и Саратовскую митрополии. Об этих и других событиях более подробно. 6 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий посетил Рузаевский район Мордовии. В Свято-Троицком соборе города Рузаевке владыку Варсонофия встретил настоятель и благочинный 1-го Рузаевского округа протоиерей Геннадий Позоров. Митрополит также посетил храм Рождества Пресвятой Богородицы. В тот же день архипастырь побывал в Пайгармском Параскево-Вознесенском монастыре. Настоятельнице игумени Ангелине Кузаятовой был преподнесен наперстный крест с украшениями, а обители – икона Спасителя в белом хитоне. Матушка была награждена знаком святого праведного Федора Ушакова. Также митрополит посетил монастырский источник святой Параскевы Пятницы. 7 августа митрополит Варсонофий посетил Пензенскую митрополию. В сопровождении митрополита Пензенского и Нижеломовского Серафима и секретаря епархиального управления протоиерея Павла Матюшечкина владыка Варсонофий побывал в Успенском соборе, где в 1988-91 годах был настоятелем. Глава Санкт-Петербургской митрополии передал храму икону «Спас в силах». У могил пензенских архипастырей архиепископа Феодосия Погорского и Серафима Тихонова в храме усыпальницы великомученика Дмитрия Солунского владыка совершил заупокоенную литию. Затем архипастырь побывал в Спасском кафедральном соборе, где помолился учтимого списка Казанской иконы Божией Матери и мощей святителя Иннокентия Пензенского, который был ректором Санкт-Петербургской духовной семинарии в 1813-19 годах. Митрополит Варсонофий передал в дар собору икону «Спас в силах», а правящему архиерею – памятную панагию. Ответным подарком главы Пензенской митрополии стала икона святого Иоанна Оленевского. На городском кладбище города Сердобска в присутствии епископа Сердобского и Спасского Митрофана владыка Варсонофий совершил заупокоенную литию у могилы своего духовного наставника схиархимандрита Михаила Кожевникова. Также митрополит Варсонофий посетил Михайло-Архангельский собор города Сердобска, откуда более полувека назад начался путь его церковного служения. В дар храму архипастырь передал икону святой равноапостольной Нины. Ответным подарком стал комплект вышитых покровцов. Также 7 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий посетил Саратовскую митрополию. У въезда в город Ртищево владыку встречал епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий. Архипастыри посетили храм благоверного князя Александра Невского и кладбище Шмели, где была совершена заупокойная молитва на могиле матери митрополита Владимира Котлярова Гликерии Котляровой. Митрополит Варсонофий также побывал в Вознесенском храме города Аркадака и передал в дар церкви икону Спасителя в белом хитоне. У алтарной апсиды владыка совершил заупокоенную литию на месте погребения своих духовных друзей иеромонахов Феофана и Иоанна Гудковых. На кладбище деревни Ильмень архипастырь помолился у мест захоронения своих родственников. Мироточивая икона государя Николая II и кровоточивая икона святых царственных страстотерпцев прибыли 3 августа в храм иконы Пресвятой Богородицы Августовская с патриаршего подворья храма великомученика Никиты. Состоялись крестный ход по территории строящегося храмового комплекса, прихода покрова Пресвятой Богородицы, а также молебен и чтение акафиста. Пребывание чудотворных образов – это большая духовная радость для общины. Через эти святыни Господь укрепляет веру людей, дарует утешение и надежду. Молитвы у икон трогают сердца. В них чувствуется особая близость святых к народу и их неустанное ходатайство за нас перед Богом, отметил клирик храма иерей Вячеслав Чеботарев. Иконописец Павел Тихомиров написал образ государя до его прославления в России. Литография попала в Россию благодаря игумену Герману Подмашенскому. Хранителем иконы стал московский ортопедический хирург Олег Бельченко, который стал возить образ по храмам. В 1997 году литография начала благоухать, а затем мироточить. Также были зафиксированы случаи исцелений по молитвам у этого образа. В 1999 году по благословению патриарха Алексия II образ облетел границы бывшей Российской империи, во время чего происходили знамения. Например, на иллюминаторе над иконой образовалась ледяная корона из 12 лучей. Образ государя побывал во множестве городов России и ближнего зарубежья, а также в Европе и на Афоне, где мироточение повторялось. Постоянным местом хранения иконы является храм 9 мучеников Кизических на Арбате. Подростковый отряд дружины преподобно-мученика Трифона Городецкого Гатчинского отделения Братства православных следопытов совершил паломническую и экскурсионную поездку в Выборг. Выезд был приурочен к общецерковному празднованию памяти святого раноапостольного князя Олафа Норвежского. Гатчинские следопыты разделили радость молитвенного общения с верующими Выборгской епархии, приняв участие в праздничной божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. По окончании богослужения ребята присоединились к торжественному крестному ходу, который прошел по историческим улицам города от кафедрального собора до башни святого Олава в Выборгском замке. Завершающей частью программы стала большая обзорная экскурсия по Выборгу. 4 августа в Союзе художников открылась выставка «Образ и буква 2026. Каллиграфия. Образ жизни», посвященная 80-летию председателя Национального союза каллиграфов Петра Чабитько и 20-летию созданного им центра «От Аза до Ижицы». На выставке представлены каллиграфические листы и графика Петра Чабитько, а также свитки, пасхальные открытки, рукописные книги и текстиль, работы учеников взрослого и детского отделений и преподавателей его школы. На работах изображены цитаты из священных текстов, молитвы, стихи, пословицы и афоризмы. Чем больше я вижу, как окружающие пользуются достижениями цифровых технологий, тем больше убеждаюсь, что каллиграфия рано или поздно станет предметом номер один. Она позволит сохранить личность, позволит ей развиваться, сказал Петр Чабитько. Выставка продлится до 16 августа. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
6: Главное в книгах Пеннака – это любовь. Любовь к книгам, к людям, к собакам. Любовь к жизни. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страницы книги французского писателя Даниэля Пеннака «Собака-пес» для вас читают Мария Петько и Александр Крупинин. Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 119-е зачало послания к римлянам. Отрывок из 15 главы.
1: Братья, умоляю вас Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь.
0: Послушайте 73-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывки из 17 и 18 глав.
2: В то время подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон? Цари земные, с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». И Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя». В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Центром религиозной жизни иудеев был Иерусалимский храм. Это было место, где совершалось богослужение, где люди приносили Богу жертвы, возносили свои молитвы, получали наставления и утешения в нелегких обстоятельствах своей жизни. Но совершенно естественно, что одними молитвенными воздыханиями храм нормально функционировать не мог. Храм надо было содержать. И содержание Иерусалимского храма стоило очень больших денег. В соответствии с законом Моисея было установлено, что каждый иудей мужского пола и старше 20 лет должен был платить храмовый налог, равный 2 драхмам. Драхма – это греческая денежная единица. И налог на храм обычно назывался дидрахма, то есть две драхмы, как он и назван в сегодняшнем евангельском отрывке. Сбор налога был хорошо организован, и ранней весной, по нашему календарю в марте месяце, по всей Палестине объявляли о том, что наступило время уплаты налога. Вот, видимо, в это время налоговые власти обращаются к апостолу Петру с вопросом, будет ли его учитель платить налог. Конечно, вопрос был задан с умыслом и с надеждой, что Христос откажется, ведь Христос не раз вступал в конфликт с законниками именно потому, что не соблюдал внешние формы благочестия. Это и нарушение субботы, и несоблюдение ритуальных омовений, и общение с грешниками и так далее. И здесь они надеялись, что он откажется платить налог на храм и даст духовным вождям еврейского народа очередной повод обвинить себя в нарушении закона. Апостол Петр ответил, что его учитель заплатит налог, после чего пошел и рассказал об этом Спасителю. И Христос в ответ произнес такую своего рода притчу. Он говорит: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр ответил ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уточку, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир», это денежная единица, «возьми его и отдай им за меня и за себя». Статир был равен 4 драхмам, а, как я уже сказал, 2 драхмы – это была подать на храм, значит, 4 драхмы – это за 2 людей, то есть за самого Христа и за апостола Петра. Что означают эти слова? На предложение заплатить налог на храм Христос в иносказательной форме говорит следующее. Когда царь облагает народ налогом, то уплата налога не распространяется на его собственную семью, на детей, на близких людей. Собственно, цари и налог-то собирают во многом для того, чтобы содержать свой дом и свою семью. А храмовый налог собирался для дома Господня. Но Христос-то Сын Божий. И разве может на Сына распространяться обязательство платить налог, который собирался на дом Его Отца? «Я и Отец одно есть», — говорил Христос. Так что же, ему надо платить налог самому себе, что ли? Но, тем не менее, он сказал, что налог надо заплатить. Заплатить, чтобы нам не соблазнять их. В Новом Завете слово «соблазн», по-гречески «скандал», откуда наш скандал, всегда употребляется в особом смысле. Соблазн означает быть камнем преткновения на чем-либо пути, побудить кого-либо своими действиями и своим примером сойти с пути истинного и пасть. Другими словами, Христос ответил апостолу Петру следующее: «Я Сын Божий, и мне нет необходимости платить налог на храм, который является домом Отца Моего, видимым местом особого божественного присутствия. Но если я не заплачу налог, то мои действия могут вызвать соблазн народе, показаться соблазнительными и послужить примером к тому, чтобы и другие люди не платили налог на храм Божий, а значит, его не на что будет содержать». Вот иногда мы в жизни своей претендуем на то, чтобы быть исключением из правила. И ведь действительно бывают в нашей жизни какие-то неординарные ситуации, когда быстро приходится принимать решения и совершать действия или говорить слова, выходящие как бы за рамки общепринятых норм человеческого общежития. В таких ситуациях мы себя быстро оправдываем, потому что иначе-то, собственно, и поступить-то было невозможно в такой ситуации. Это, конечно, случается. Но вот в чем опасность действий такого рода. Особенно если человек обладает авторитетом, то его действия в какой-то исключительной жизненной ситуации могут быть восприняты другими как руководство к действию в повседневной жизни, как норма жизни и как модель поведения. Но действительно, если он так поступает, то почему я не могу? Как правильно гласит пословица, дурной пример заразителен. Почему очень важно, чтобы воспитание человека, процесс формирования его личности аккумулировался добрыми примерами и положительными героями. Но вот еще о чем следует сказать в связи с темой сегодняшнего Евангелия. Как вы знаете, в нашей стране не существует налога на храм. Кстати, в отличие от многих европейских протестантских стран, государство финансово не участвует в жизни церкви. Точнее, участвует, но в обратном смысле. Если в Древней Палестине чиновники собирали налог на храм, то сегодняшние чиновники собирают налог с храма. И церковь существует исключительно на пожертвования людей. Вот все то, что мы приобретаем в храме за деньги, будь то свечи, иконы, книги или плата за молебен, панихиду, крещение, венчание и так далее, вот все это не должно восприниматься как торговая операция. Хотя внешне это, может быть, выглядит именно так. Происходит обмен денег на товар или на услугу. Наверное, налоговая инспекция воспринимает происходящее именно таким образом и никак иначе. Но человек, приходящий в храм, должен понимать, что любой рубль, любая копейка, оставленная им в храме, это не просто покупка чего-либо. Это в первую очередь его жертва на храм, на достойное содержание Дома Божия. Да, естественно, с этих средств выплачиваются зарплаты духовенству, служащим, певчим, оплачивается электричество и все остальные коммунальные службы. Эти деньги поддерживают функционирование наших храмов. и к тому же достойно функционирования. Ведь как важна церковная эстетика? Она во многом определяет внутреннее расположение человека к молитве. Вот давайте вспомним историю с посольством князя Владимира. Что повлияло на выбор именно православной веры? Ну, конечно, в первую очередь промысел Божий. Но послы-то на что столь восторженно отреагировали? На великолепие службы и церковного убранства храма Святой Софии в Константинополе. Ведь не знали православного учения ни сам князь Владимир, ни его послы. В общем-то, толком и не знали, какую веру принимают, но увидели, услышали, приехали в Киев и сказали, не знали, где были, на небе или на земле. И Русь стала православной. И сегодня внешние факторы богослужения оказывают очень большое влияние на нашу духовную жизнь. Ведь каждый прекрасно понимает, что молиться приятнее в храме светлом, чистом, украшенном, а не где закопченный потолок и ободранные стены. Более расположение к молитве, когда служба идет торжественно, и духовенство облачено в ризы по своему материалу и качеству, соответствующие и их сану, и тому высокому служению, которое они совершают. Облачение не должно быть похожим на лохмотье, это просто грех. А как возвышает нашу душу хорошее церковное пение? Хорошее и по репертуару, и по исполнению. Но вот для того, чтобы обеспечить этот молитвенный настрой прихожан, нужны деньги. Потому что и реставрация храмов, и церковная утварь, и содержание профессионального хора, и строительство новых храмов, да и не только храма, но и вся церковная структура с духовными школами, с приютами и больницами, которые находятся в епархиальном ведении. И то, что вы меня сейчас слышите, что функционирует радио Санкт-Петербургской митрополии, вот все это вместе взятое требует огромных материальных средств. Церкви эти средства брать неоткуда. Но она получает их как Божью милость через людей, через конкретных людей, в жизни которых храм Божий занимает центральное место. И любовь к Богу, которая проявляется не на словах, а на деле. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: 8 августа, 26 июля по старому стилю, празднуется память преподобной мученицы Параскевы Римской, жившей во II веке. Сегодня вспоминаются несколько священномучеников, живших в то же время и пострадавших за Христа около 305 года – Ермолай, Ермип и Ермократ. Они служили в Никомедии до 303 года, когда там были сожжены многие христиане, и христианская церковь была почти уничтожена. Эти три иерея, уцелевших после очередного гонения, остались тайно жить в Никомедии, где в то время жил и будущий великомученик Пантелеимон, память которого празднуется на следующий день. Иерей Ермолай просветил юношу светом Христовой веры. От него будущий великий святой принял крещение. Священномученики Ермолай, Ермип и Ермократ были схвачены вместе с великомучеником Пантелеимоном и обезглавлены. Произошло это в 305 году. В этот день также празднуется память преподобного Моисея Угрина, то есть венгра, Печерского. В молодости вместе с братом Георгием он поступил на службу к сыну святого равноапостольного великого князя Владимира, Борису, также прославленному в лике святых, как святой страстотерпец. Вместе с ним был убит и брат преподобного Моисея. После убийства князя Бориса Моисей претерпел множество испытаний в польском плену, и лишь последние 10 лет жизни провел иноком в Киево-Печерском монастыре и скончался около 1043 года. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня совершается память священномученика протоиерея Сергия Стрельникова, принявшего мученический венец в 1937 году в Марийской АССР. В продолжении церковного календаря послушайте житие преподобной мученицы Параскевы. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святая преподобная мученица Параскева родилась в Риме. Она была единственной дочерью благочестивых христиан. Ее родители, Агафон и Политая, были бездетны, но усердной молитвой спросили у Бога ребенка. Родившуюся девочку назвали Параскевой, дословно в переводе «пятница». Так как она родилась в пятницу, мать научила святую Параскеву молиться и с усердием, и с любовью посещать храм Божий. Христианское воспитание принесло свои плоды. Святая Параскева с юности полюбила чтение Священного Писания, была кроткой и смиренной, исполненной пламенной любви ко Христу Спасителю. После кончины родителей святая Параскева стремилась к духовному совершенству, раздала имущество бедным, приняла иноческое пострижение и, подражая святым апостолам, стала ходить по городам и селениям, проповедуя Слово Божие. Видя успех ее проповеди, иудеи

с прощения, и она исцелила его. Видя силу молитвы святой, император и многие из его слуг приняли святое крещение. Отпущенная на свободу, святая Параскева вновь отправилась по разным городам с проповедью христианского учения. В одном городе, где правителем был некто Асклепий, святую схватили, вновь предали суду. Убедившись, что она не отречется от Христа, мучители бросили ее в пещеру, где жил змей, и куда бросали приговоренных к смерти преступников. Святая Параскева крестным знаменем поразила змея и осталась невредимой. Увидев такое чудо, Асклепий и его приближенные уверовали в Христа. Вновь святая Параскева отправилась проповедовать учение Христа Спасителя. В другом городе местный правитель по имени Тарасий подверг святую многочисленным жестоким пыткам, а затем приказал отсечь ей голову мечом. Позднее мощи святой преподобному ученице Параскевы были перенесены

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Моисея Угрина. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Моисей Угрин был родом из Венгрии. Он пришел на Русь вместе со своими братьями святым Георгием и Ефремом в начале XI века и поступил на службу к ростовскому князю святому страстотерпцу Борису. После смерти князя святой Моисей нашел приют в Киеве у сестры святых страстотерпцев Бориса и Глеба Предиславы. Вскоре после этого польский король Болеслав захватил Киев. Выбитый из города великим князем Ярославом, он увел в плен двух сестер князя и многих бояр с их слугами. В числе других святой Моисей в тяжелых оковах был отведен в Польшу и заключен в темницу, где томился 5 лет. Находясь в темнице, преподобный Моисей усердно молился Господу и дал обет, если вернется в Киев, принять монашеский постриг и оставшиеся дни своей жизни посвятить служению Богу. Испытывая искренность его желания и верность данному обету, Господь попустил святому Моисею тяжелое искушение. Однажды его увидела знатная молодая полячка, муж которой погиб в походе на Киев. Она поразилась красотой и стройностью преподобного Моисея и воспылала к нему нечистой страстью. Панна за большие деньги выкупила святого Моисея, одела его в роскошные одежды, предоставила в его распоряжение свое имение, повелела слугам почитать его, как своего господина. За все это она требовала от преподобного одного – вступить с ней в брак. Но святой был верен своему слову и отверг предложение. «Праведники спасались и в брачной жизни, — говорил преподобный Моисей, — но я, грешный, не могу спастись женой, нужно быть верным своему слову». Тогда панна стала угрожать ему, но святой отвечал: «Бог — моя защита, ничего не боюсь». Господь дал возможность преподобному Моисею исполнить желание его сердца. К нему пришел афонский черноризец и постриг его в монашество. Узнав об этом, искусительница приказала бить святого палками, пока не снимет монашеское одеяние. Когда преподобного немилосердно избивали, он говорил: «Бейте, но не требуйте невозможного». Тогда панна пожаловалась королю. Болеслав сначала уговаривал святого исполнить желание панны, но, видя безуспешность своей попытки, разрешил делать с праведником все, что она захочет, и в угоду ей изгнал из своих владений всех монахов. Преподобный Моисей предсказал Болеславу и полячке скорую гибель. В течение 4 лет панна пыталась совратить святого Моисея, доходя в своем стремлении до крайнего бесстыдства. Когда же все меры оказались безуспешными, она приказала оскопить святого и сделать его евнухом.

Господь не оставил подвижника без отмщения. В 1027 году Болеслав внезапно умер, в народе произошел мятеж, во время которого были убиты многие паны, в том числе и нечестивая панна. Преподобный Моисей был настолько измучен и истерзан, что только через несколько лет после улучшения здоровья отправился в Киев. Святой Моисей пришел в пещеру к преподобному Антонию и в течение 10 лет подвязался там в посте и молитве. За великое целомудрие Господь дал преподобному Моисею власть исцелять плотские страсти. 26 июля 1043 года он мирно почил и был погребен в ближних Антониевых пещерах Киево-Печерской лавры.

В исполнении Российского государственного академического хора под управлением Александра Свешникова прозвучали воскресные тропари понепорочных Сергея Васильевича Рахманинова.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. В нашем городе живет совсем молодой, 25-летний Упсала-цирк. Это независимый культурный проект, где не только показывают представления, совсем не похожие на привычный классический цирк. Здесь нет дрессированных животных, например. Зато есть социальные и инклюзивные проекты для раскрытия творческого потенциала молодых, а иногда и совсем взрослых, людей. Кроме того, что в Упсала-цирке играют спектакли и проводят цирковые занятия, здесь бывает благотворительный книжный фестиваль «Фонарь». И это событие состоится совсем скоро, 15 августа. Об этом рассказывает Мария Орлова, организатор фестиваля.
2: Это будет благотворительный книжный фестиваль «Фонарь». Это волонтерская инициатива, но с очень большим масштабом, которую делают люди, которые работают в книжной индустрии. Это издатели, редакторы, книготорговцы, писатели, блогеры, обозреватели, критики, книжные магазины. Мы все вместе объединяемся. Вот инициативная группа у нас есть такая, волонтерская, оргкомитет «Фонаря», который объединяет книжное сообщество и делает эти фестивали в разных городах. В Петербурге у нас много фонарей было. Уже третий год подряд мы проводим фестиваль в пользу Упсала-цирка. Обычно мы поддерживаем разные благотворительные фонды и разные благотворительные инициативы. Наша механика такова. Мы в разных местах, книжных и некнижных, то есть в книжных магазинах и библиотеках, но и в кафе, ресторанах, иногда в фитнес-клубах, барбершопах или барах, где-то в музеях или в школах, жилых комплексах собираем книжки, которые люди прочитали или не прочитали, или которые готовы пожертвовать. Мы просим жертвовать нам новые книжки, современные, классные, которые самому хочется забрать, не отдавать нам пыльную букинистику, которая стоит очень давно на полках, и никто ее не трогает. Мы просим отдавать актуальные книжки. В том числе это связано с нашей механикой и с нашим опытом. Люди выбирают современные книжки. И, кроме того, это по всем санпинам правильно, потому что книжки тоже разрушаются, портятся, и мы в том числе книги, не проданные на фонаре, мы отдаем в библиотеки, а библиотеки не могут принять старые книги, потому что они не проходят по санпинам. Это абсолютно не важно, какие жанры, просто любые хорошие книги, просто они должны быть в хорошем состоянии, достойны того, чтобы их кто-то выбрал. Мы просим помнить, что это взносы, пожертвования, благотворительный фонд. Нам важно, что можно помочь на этой стадии не деньгами, а чем-то, что у тебя точно есть, а прочитанные книги точно есть у всех. 1, 10, 20, 50 — это у всех по-разному. Все эти книжки мы тщательно сортируем по жанрам, делаем так, чтобы это не было книжным развалом, букинистической барахолкой и так далее. Делаем красивый, удобный маркет. У нас все книжки лежат корешками вверх в ящичках по странам и жанрам, чтобы ты мог найти тот раздел, который тебе нравится, как в хорошем книжном магазине. Оцениваем их в условную сумму пожертвования и устраиваем большой фестиваль. В центре его находится вот эта гаражная распродажа книг, где можно набрать книжек и задонатить за них деньги сразу же на сайт фонда, который мы поддерживаем, в этом случае Упсала-цирка. Наши рекомендованные пожертвования от 100 до 500 рублей. Люди у нас уносят книжки огромными стопками, чемоданами, сумками, пакетами, потому что цены для нынешнего времени на книги феноменальные. Вокруг мы устраиваем издательский маркет и приглашаем современные издательства и книжные магазины привезти совсем книжные новинки, чтобы выбор был большой, новые классные книжки, чтобы тоже были, и делаем большую программу встреч с разными интересными людьми, которые так или иначе связаны с литературой и книгами. Фестиваль состоит из большой этой гаражной распродажи, где можно прийти уже на нее, принести еще книжек, и можно выбрать себе книжек и за них пожертвовать деньги. Можно купить новых книжек у издательств. Они тоже передают часть денег в пользу Упсала-цирка. И на большую программу, которая будет внутри циркового шатра и снаружи циркового шатра. Здесь будет, конечно, очень много мастер-классов от Упсала-цирка, который будет сам показывать, что делает, в чем их суть и смысл настроения. Это цирк, который помогает подросткам в трудной жизненной ситуации и переводит их энергию в энергию такую хулиганско-созидательную. Они будут жонглировать, ходить по канатам, показывать сальто и разные трюки акробатические. И в этом во всем можно принимать участие, попрыгать на батутах с классными тренерами и вообще поделать всякие разные фокусы и так далее. Упсала нам очень нравится тем, что действительно такой классный, очень заряжающей энергии цирк для хулиганов и подростков, молодой, не вызывает никаких вот ассоциаций отрицательных с цирком. Там нет ни клоунов, ни каких дрессированных животных замученных, никаких вещей, которые нам кажутся этически устаревшими в цирке. Только молодая, классная, живая энергия подростков, которые делают классные трюки и делают это красиво. Будут мастер-классы по писательскому мастерству, будут какие-то мастер-классы вокруг книжек, будет огромная гаражная распродажа детская. Ее делают ОПГ «Ясельки», это детское отделение подписных изданий. От них будут и мастер-классы по книжкам, и будет большая гаражка, куда дети сами смогут принести свои книжки, поделки, печеньки, игрушки и какие-то штучки, которые они наделали, и могут друг у друга их покупать за специальную валюту, которая будет называться упсики. И все это тоже будет происходить в пользу упсел-цирка. То есть у взрослых будет своя книжная гаражка, у детей своя. А внутри шатра будет большая программа встреч. Мы сейчас еще досогласовываем программу, всю ее рассказать пока не можем, но будем обсуждать. И почему мы снова читаем и пересматриваем Гомера с прекрасным спикером. И будем говорить о новинках книжных, которые вот только-только вышли. Проект «Прочитано», который собирается в современных авторов, которые пишут рассказы, будет читать рассказы на сцене, связанные с цирком и написанные в Упсал-цирке в прошлом году. Будет еще много всякого всего интересного. Программу мы объявим чуть позже, уже ближе к фестивалю. Она появится, и можно будет ее увидеть и у Упсал-цирка, и у фонаря.
3: Вот это слово «гаражка», оно незнакомо. Это некий шатер, я так себе придумала, или что это?
2: У нас вся программа на улице находится в шатрах и на траве. Гаражка, на самом деле, очень распространенная гаражная распродажа, сокращенно. Очень распространенная история, когда ты, условно, в гаража вытаскиваешь все тебе ненужное, и это можно купить за какую-то маленькую денежку. Это понятно, что очень любят дети, потому что у них есть куча своих сокровищ и своих каких-то вещей, и им очень хочется поиграть вот в эту продажу и покупку как большим. Вот. И детская гаражка «Яселек» — это много вот таких пледов, расстеленных в шатре, или палет — это такие деревянные большие основания ящиков, на которых каждый ребенок может устроить свой магазинчик-витрину и украсить его по-своему, и назвать свой магазинчик как-нибудь, и свой товар туда выложить. И вот за эту валюту, которую можно получить за пожертвование в пользу Упсал-цирка, вы делаете пожертвование, вам его меняют на вот эти упсики. И за эти упсики вы можете купить и глиняные поделки, и браслетики из бисера, и книжки, которые ребенок уже прочитал, сюда принес, и его какие-то любимые игрушки, и печенье, и кексики, которые он испек. И все это происходит вот обмены между... Вот там все ходят, эти прекрасные маленькие детеныши, и все друг у друга все это покупают.
3: И замечательно, что им не надо держать деньги в
2: деньги
3: руках.
2: В руках.
3: Грязные,
2: да.
3: Скажите, а вот до 15-го ведь книги собираются у вас по каким-то определенным городским пунктам?
2: Да, у нас очень много точек сбора. Их можно принести как в сам Упсала-цирк, так и в библиотеке, например, в Московском районе, в прекрасную библиотеку друзей, или библиотеки Приморского района, или в библиотеке системы, центральной библиотечной системы имени Пушкина детской. Но можно принести в книжные магазины во весь город. «Голос», издательство «Самокат», «Поляндрия». Можно принести в кафе, например, «Cake and Breakfast», которые тоже находятся в разных местах по городу. У нас собирают книги жители всяких жилых комплексов, потому что это очень удобно организовать своих друзей, соседей по подъезду, свой класс, там, кружок, собрать книжки вместе. Можно их будет принести в сам день фестиваля уже в Упсал-цирк. Мы просто стараемся все-таки заранее книги собрать, чтобы сформировать вот это все и разобрать. А в день мы тоже будем принимать и досортировать книжки. Будет обновляться ассортимент все время. Книжки к нам приносят книголюбы, они очень хорошие. Все точки сбора можно найти у нас на сайте «Фонаря». fonarymarket.tilde.wc, но вы просто можете в поисковике в любом забить благотворительный книжный фестиваль «Фонарь», и вы попадете на наш сайт, там все точки сбора перечислены, и там же попадется вам вся программа, расписание и все подробности о том, кто мы, что мы и что мы делаем.
3: Какие издательства придут к вам, которые принесут свою продукцию книжную?
2: Я вам сейчас точно тоже не скажу полный список, потому что мы его доформировываем, но будут и книжные магазины, и взрослые, и детские издательства. Хорошие. В основном это петербургские издательства, а московские издательства приедут внутри книжных магазинов. Обычно у нас с продажами стоит прекрасный магазин «Во весь голос», который разные издательства представляют. Издательство «Речь» у нас в этом году впервые собирается принять участие со своими книжками. А так обычно те, кто с нами партнерствует, сотрудничает, кто может не уезжать на другую книжную выставку, у нас очень большой выбор. 10-15 издательств присутствует.
3: Предвкушаю, что вам предстоит приятное, радостное очень общение с этими издательствами и с тем, кто придет к вам. Скажите, пожалуйста, вот вы ездите по городам России, устраиваете такие фестивали. Как вы чувствуете Упсала цирк? Он вот чем для вас в контакте особенный? В чем его признаки, знаки для вас? Ну, просто хороши.
2: Ну, для нас, как для фестиваля, это в первую очередь, как бы посмотрим на организацию фестиваля. Для нас это уникальная возможность провести настоящий книжный пикник. У нас не всегда и не с каждой культурной институцией или фондом есть такая возможность. У Упсалы действительно прекрасное пространство, хотя туда нужно ехать, но ты оказываешься в городе, но на этом зеленом лугу, рядом с этим цирковым шатром, очень красивая сама по себе приятная территория. Мы там ставим разноцветные шатры, раскидываем бинбеги, и кругом у нас есть возможность увидеть людей, лежащих на траве, на пледах с горами книг. Это просто очень классное настроение фестиваля. Нам оно очень нравится. Обычно у нас все-таки фонари проходят внутри зданий и помещений, в силу того, что в разные сезоны это происходит, и потому что действительно согласование мероприятий в парках — это отдельная, очень сложная история. Не в каждом парке есть площадка, с которой можно быть. Плюс, конечно, когда мы зовем выступать у нас писателей и всяких разных авторов, мы всегда говорим, когда вы последний раз выступали на арене цирка. И это тоже очень забавная история, что они действительно сидят внутри циркового шатра. У нас есть очень классная площадка, на которой очень приятно собирать людей. И есть возможность показать спектакль. Мы 2 года подряд показывали там полноценные, очень классные спектакли. Один — театр ДОК, второй — спектакль Дмитрия Крестьянкина «Русские классики». У нас был битком зал, и все это тоже происходит за пожертвования в пользу Упсала цирка. Артисты играют, режиссер работает, и как бы вся труппа. Это такая редкая возможность в такой площадке, потому что тоже такая возможность есть не у всех. И нам очень нравится просто, как это все выглядит. Это действительно уникальный, абсолютно книжный пикник. Таких книжных фестивалей единицы. Можно найти редко. У нас все-таки книжный салон происходит на площади. Ты ходишь между рядов издательств. В Дворцовой площади на травке не присядешь. И в книжных аллеях тоже ты ходишь, покупаешь книжки. Не то, чтобы ты мог где-то на траве валяться целый день и книжки листать. Это абсолютно уникальная возможность. Вот для нас это ценно. Но сам по себе Упсала цирк, мы просто очень любим сами этот проект. Я жила и в Москве, и в Петербурге. Но дочь моя выросла просто на пикниках Упсала цирка и на представлениях его. Она обожает ребят, очень ими всегда вдохновлялась. Эти летающие дети, веселые, классные, сильные, ловкие. И я всегда хожу в Упсала цирк за ощущением взаимной поддержки, которая очень близка фонарю. Эта идея, все-таки это коллективное действие. Все вместе это все делают. В Упсале ребята, когда прыгают и делают трюки, ты видишь, как они друг друга поддерживают. Если у кого-то что-то не получается, весь зал вместе с ними переживает и поддерживает, и заново аплодирует, чтобы получилось. Никто не ждет здесь шоу, как потребители. Все как-то вместе переживают, вместе прыгают, радуются, смотрят за тем, как все получается. И мы очень любим команду Упсала цирка, самих по себе людей, организаторов, которые это делают, которые работают с подростками, с непростыми подростками, которые умудряются придумывать, как переводить несчастье жизненное. Вот в этот полет, в эту радость, там совершенно потрясающие женщины работают. Мы их всех очень любим, и нам всегда очень хорошо с ними работать. Поэтому для нас это очень ценный проект.
3: В этот раз будет спектакль?
2: Пока в процессе согласования программы. Мы надеемся, что, как всегда, у нас будет и спектакль, и концерт в конце. Но мы сейчас все устраиваем, потому что август — тяжелый месяц, каникулы, отпускной, очень многие все разъехались, кого мы тоже хотели бы увидеть. Но все-таки надеемся, что мы никого не расстроим, не подведем. Будет хорошо и интересно. Но и без спектакля, надо сказать, что у нас всегда там просто переполнены программы, потому что и снаружи, и внутри. Больше всего я знаю, что люди все равно ценят прийти, побыть в кругу вот этих классных читателей и просто поговорить между собой, посидеть, полистать книжки, уйти со своим книжным уловом. Такой большой, хороший летний день.
3: И начнется все в 12 на Свердловской набережной.
2: Начнется все в 12, да, внутри, в адрес Свердловской набережной, но это внутри большого вот этого комплекса Бенуа находится сам шатер Упсала цирка, и за ним такая поляна большая, на которой новые шатры на этот день появляются. Вот один раз в году бывает такая история. Всех очень приглашаем и зовем. Если вы не были на фонаре, приходите. У нас всегда очень теплые отзывы от всех, потому что это очень теплое такое комьюнити собирается людей. Людей много. В общей сумме мы собрали для Упсала цирка за эти 2 фонаря уже больше 1 000 000 рублей. Сейчас надеемся набрать тоже какую-то хорошую сумму. Она очень зависит и от каждого рассказа о фонаре, и от каждого человека, который пришел на фонарь, и от каждой книжки, которую нам принесли.
3: эта сумма очень нужна Упсалу цирку, потому что у них очень много благотворительных проектов.
4: Да, и они не в лучшей ситуации сейчас находятся. Мы все понимаем, что мы в сложном экономическом пике, и в инфляции, и в сокращении бюджетов, и в куче экономических проблем. У благотворительности вообще тяжело. И благотворительные проекты теряют спонсоров от бизнеса, у которых тоже сокращаются возможности финансировать кого-то. И тут вот по 100, 200, 300 рублей мы буквально можем набрать все-таки деньги на продолжение программы «Упсала цирка», чтобы они не сворачивались, потому что благотворительные проекты требуют денег, как ни странно. И в случае цирка это техническое оснащение, электричество и свет, как у вас дома. Да? Мы должны за это все платить, чтобы оно все было и зарплат сотрудникам, и транспортных расходов, и педагогов. На голом энтузиазме благотворительность существовать не может. Это такая же профессиональная история. Хочется, чтобы люди хорошо могли делать свое дело. У нас каждая копеечка, которая отправляется за книжки, она сразу идет на сайт Упсалы, и мы точно знаем, что она идет на создание спектаклей или реализацию всех социальных программ, которых еще не видно в Упсале. Кроме того, что это классный культурный проект, который мы видим спектакль, там за кадром еще происходит большая социальная работа. Вот на нее тоже нужны средства, которые нам нравится собирать вот таким классным мероприятием. Не выдавливая слезу, не вынимая 100 рублей последнюю людей из кошелька. Приходите, вы себе приобретете дешево, за маленькие деньги, классные книжки. Вы выиграете от этого, вы получите классный день и еще и станете благотворителем. Всех очень ждем.
1: Итак, Мария Орлова, организатор благотворительного книжного фестиваля «Фонарь», будет ожидать вас, дорогие радиослушатели, на поляне у шатра Упсала цирка 15 августа. А я, Елена Обламская, желаю вам побывать там и буду рада встрече в эфире «Радио Град Петров».

0: прозвучала шестая часть концерта для флейты и оркестра «Соль минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискаче и камерного оркестра «Коллегиум дель арте».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культуры. У микрофона Валентина Пас. В Москве или Петербурге может открыться первый в России джазовый вуз. Об этом рассказал народный артист России Игорь Бутман. По его словам, в России нужна специализированная эстрадно-джазовая школа, такая как колледж Беркли в Бостоне. Такой вуз необходим для появления новых высококлассных артистов и музыкальных педагогов, сказал Игорь Бутман. Джазмен также добавил, что создание такого вуза – это сложный процесс, требующий большого объема инвестиций. Необходимы здания, оборудование, музыкальные инструменты. Сейчас идет проработка проекта, подготовка методических пособий, конструктивных объяснений, почему такой вуз необходим и какими должны быть его структура и специфика преподавания. Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана готовит свой первый музыкальный клип под названием «Русь. Ожившая картина». Первые съемки состоялись в Михайловском дворце Русского музея в Петербурге. Премьеру приурочат ко Дню российского джаза, который отмечается 1 октября. Музыкальной основой ролика стала инструментальная композиция «Русь» в аранжировке Николая Левиновского из альбома «Образы Мусоргский и Бородин». Полотна Виктора Васнецова оживит искусственный интеллект. Проект реализуют при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Продолжение русских сезонов, которые в этом году проходят в Таиланде, запланировано на осень. Летом в Бангкок приезжали солисты Русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Также дирижер Иван Никифорчин выступил с Королевским бангкокским симфоническим оркестром. В октябре в Таиланд приедут петербургские коллективы. Театр балета Бориса Эйфмана примет участие в Бангкокском международном фестивале танца и музыки. Санкт-Петербургский Большой театр «Кукол» выступит с мастер-классами и покажет спектакль, а Русский музей подготовит выставку. Концерт проекта «Звуки и свечи. Времена года» состоится 8 августа в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Москве. Музыку Вивальди и Пьеццолы исполнят Московский камерный оркестр под управлением Сергея Поспелова, который выступит и в качестве скрипача. Также на сцену выйдут пианистка Маргарита Поспелова и органистка Ольга Кемова. Вечер сопроводит инсталляция, посвященная живописи Ван Гога. Спектакль «Святая Анна» Театра Российской Армии станет первым в истории мюзиклом на борту ледокола. Постановку покажут в высоких широтах Арктики, на маршруте между землей Франца Иосифа и Новой землей. Это будет совместный проект театра и клуба полярных путешествий. Показ намечен на следующее лето. Сценической площадкой станет атомный ледокол «50 лет Победы». В течение 2 недель он посетит самые труднодоступные острова в полярных морях. Планируется, что одним из участников плавания будет автор мюзикла Максим Дунаевский. Также о путешествии снимут документальный фильм. Спектакль «Святая Анна» посвящен полярной экспедиции 1912-14 годов. Ее целью было первое в мире преодоление Северного морского пути под российским флагом. Поход окончился неудачей. Судно зажало во льдах, и лишь несколько членов экипажа сумели спастись. Параллельно в мюзикле развивается любовная история. Два командира влюблены в единственную девушку на борту. Фильмы о хоккее, музыке и фронтовиках снимут на возрожденной дальневосточной студии «Кинохроники». Об этом рассказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. По его словам, сейчас идет работа над полнометражной документальной лентой «Лед, мяч, эпоха» к 80-летию хоккейного клуба «СКА «Нефтяник». До конца года начнутся съемки еще 3 кинокартин. Одна из них будет посвящена детскому музыкальному фестивалю «Время петь». Еще одна – интернациональной стрелковой бригаде Дальневосточного фронта. Также есть и другие проекты о легендах Хабаровского края и писателе Всеволоде Сысоеве. Дальневосточная студия «Кинохроники» – одна из старейших документальных киностудий страны. Свою историю она ведет с 1923 года. Здесь хранятся уникальные архивы и раритетное съемочное оборудование. Работу студии приостановили в начале 2000-х годов. В этом году власти Хабаровского края объявили о возрождении киностудии.
Карелию признали самым кинематографичным регионом России. Рейтинг составила одна из популярных цифровых библиотек. Республика известна как место съемок культовой ленты «А зори здесь тихие» по повести Бориса Васильева. Старинная карельская деревня Сергилахта, где работала съемочная группа, по-прежнему привлекает туристов. На втором месте рейтинга – Ростовская область. Там происходят события романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Третью строчку занимает Алтай благодаря фильму «Калина Красная». Регион попал в список как родина режиссера Василия Шукшина, а сама лента снималась в Вологодской области. Также среди символов отечественной литературы и кино оказались Сибирь, Крым и Русский Север. Рейтинг основан на количестве просмотров фильмов и обращений к литературной основе. Уличная лаборатория молодой режиссуры «Реж Лаб» впервые пройдет в Перми с 7 по 12 августа. 6 режиссеров из разных городов России создадут эскизы спектаклей по пьесе Чехова «Три сестры». Сценической площадкой станет сам город. Мы создаем пространство для режиссерских экспериментов, где классический текст может по-новому зазвучать в городской среде, рассказала руководитель лаборатории Алина Ледовская. Помогать в создании постановок будет режиссер Дмитрий Крестьянкин. Показы пройдут 12 августа. Их можно будет посетить бесплатно. Автор лучшего эскиза сможет доработать его до полноценного спектакля, который войдет в репертуар театра «Дом актера». И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге 21 градус тепла. В субботу, 8 августа, пасмурно, небольшой дождь, местами умеренный. Температура плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 87%. Ветер северный 3-5 метров в секунду. В воскресенье, 9 августа, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43%. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Итак, в субботу ожидается небольшой дождь. Температура плюс 14, плюс 16. В воскресенье без осадков плюс 15, плюс 17. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в Петербурге плюс 21 градус. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.

0: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тремифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров» и программа «25-й кадр». С вами ее ведущие Алексей Злобин и Елена Волоченко.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Лен, давай объявим какой-нибудь конкурс на какое-нибудь другое новое название нашей передачи. Потому что 25-й кадр – это неуловимые смыслы какие-то, это вот такое что-то тайное. А мы же такие очевидные вещи пытаемся раскрывать в фильмах, о которых мы говорим. И у нас есть определенный ключ и направление, в котором мы, собственно, беседуем всякий раз о каком бы то ни было фильме, который для нас является поводом, как каким-то просто очень важным темам. Поэтому, может быть, я не знаю, там христианский киновзгляд или просто киновзгляд, и придумайте какое-нибудь еще слово. Вот мы будем признательны нашим радиослушателям, если, слушая нас, вы найдете какое-то, может быть, более точное определение. Потому что мне кажется, что, ну вот, полтора года мы уже, 25-й кадр, да пусть будет какой-нибудь.
0: Какие полтора, почти три.
1: Три? Мы с тобой? Нет, до этого ты.
0: Да,
1: наш роман начался несколько. Я, да, что-то фривольно зашел, конкурс объявил, да, еще можно билет разыграть в театр или в цирк, поскольку важнейшим из искусств для нас является кино и цирк, ибо это... народ безграмотен. Мы продолжаем, мы анонсировали, что мы сегодня продолжаем тему, начатую в прошлый раз, довольно жесткую и сложную. Это был Квентин Тарантино «Бесславные ублюдки». Мы говорили о нацизме, о его истоках и психологических, и каких-то антропологических. Мы говорили о сопротивлении, о том, насколько оно возможно. Читали фрагменты книги Река Малечевина «Дневника отчаявшегося», который был написан в период как раз процветание нацизма в Германии. И сегодня мы тоже почитаем несколько фрагментов. Это большое спасибо издательству Ивана Лимбаха за то, что целая серия книг была выпущена в последнее время. И помимо Река Малечевина, который звучал в прошлый раз, это и книга Виктора Клемперера, которая называется «Язык Третьего Рейха». И это прекрасное исследование филолога. Он с точки зрения языка и лингвистики исследует, а что же, собственно говоря, происходило в этот момент с целым народонаселением. И второй человек – это Себастьян Хафнер. Это более популярный, известный автор. Он написал книгу «История одного немца» и «Некто Гитлер». Это все блестящие совершенно писатели, и они современники всего происходившего. Поэтому все написанные ими слова, они могут расцениваться как свидетельство. Вот, мы сегодня будем говорить о фильме «Магазин на площади». Но прежде я прочитаю маленький отрывочек и задам тебе вопрос. Это фрагмент из книги Хафнера, вернее, это цитата из его книги. Вот такие вот слова это пишет немец. «Война – это безграничное безумие. Нам, немцам, чужд образ мыслей, характерный для людей прошлого, которые полагали, что из поляка или француза можно сделать немца. Французы, поляки и другие народы – наши соседи, и мы осознаем, что никакие исторические мыслимые обстоятельства не могут изменить эту реальность». Как ты думаешь, чьи это слова?
0: Это очень противоречивая история. Но, наверное, услышав это, первым делом я подумаю, что нацисты.
1: Это выбранная речь Адольфа Гитлера, которую он произнес, когда его выбирали. После чего Гитлер предупредил, что Германия хочет равенства в вооружениях с другими странами, в случае чего он, в случае отказа, он уйдет из Лиги наций. Вот такие звучали слова, полные, что называется...
0: праведного гнева.
1: Абсолютно, да, и о том, что есть наши соседи, нейборы, да, и фильм, о котором мы говорим сегодня, он не о Германии, не о том, что происходило в Германии. Центральная тема этого фильма какая?
0: Происходящее в одном словацком городке.
1: Ну вот, да, тема, наверное, Холокост, но...
0: коллаборационизм?
1: Не знаю, может быть, коллаборационизм, да, но важно о том, важно то, что это происходит в маленьком словацком городе, и прекрасно... Давай ты поговори о своих впечатлениях. Ты смотрела картину впервые, я смотрел ее второй раз, и смотрел, надо тебе сказать, очень трудно, потому что, как ни странно, с поворотом некоторым историческим и тем, что я в этой жизни как-то уже прожил, да и не я один, это смотрится сегодня с гораздо большим напряжением и тревогой, и переживанием, и, может, это, я не знаю, может, это возраст уже, потому что лет 15-20 назад я смотрел эту картину, и мы как раз говорили о том, что хочется поставить ее в сравнение с двумя работами. Это выдающееся эпическое полотно Стивена Спилберга «Дневник», «Список Шиндлера». Да, и вторая картина, о которой мы говорили в прошлый раз, это Квентина Тарантино. Да? И мы говорили о том, что как раз Квентин Тарантино — это такое количество эффектов крови, ужаса, аттракциона, жестокости и прочее, прочее, прочее. Можно ли вообще на эту тему, на тему... А у Спилберга этого тоже немало, и там огромные эпические развороты, там и жестокость, и расстрелы, и казни, и все, что происходило тогда в лагерях, насколько возможно вообще на эту тему, про это говорить и о чем говорить, без единого выстрела, фактически без единой капли крови. Единственная кровь понадобилась гримерам в этой картине, когда избитого белого еврея, то есть человека, который помогал евреям в ситуации надвигающегося Холокоста, когда его избитого привозят на грузовике и тащат в гестапо на площади. Вот, собственно говоря, и тебе и вся кровь в этом фильме. А так фильм построен. Как ты его воспринимала вначале? Как ты вообще... Да, как? Расскажи.
2: Да, ну, во-первых, тебе спасибо большое за знакомство, потому что от этой тихой внешне, да и по истории, как будто неприхотливой истории, вообще, как это показано, как это рассказано, невозможно оторваться. И у меня тоже мысль разбегается от обилия эмоций и тех идей, на которые это наталкивает. То есть, во-первых, сейчас ты озвучил двух американских режиссеров: Тарантино, Спилберг. Они работают в русле прежде всего в голливудской системе показа. Актеры, эпос, вот чтобы снято было невероятно красиво, могущественно и эффектно. Увлекательно и эффектно. Это, да, это про зрелище. Но, тем не менее, казалось бы, сейчас не такой известный, почти забытый фильм 65-го года «Магазин на площади», он получил «Оскар» в 66-м году, он получил на Каннском фестивале 65-го года особое упоминание, а актриса Ида Каминска, великолепная и изумительная, между прочим, она не сразу нашлась режиссером, а я еще должна озвучить, что режиссеров у этого фильма два. Это Ян Катер и Эльмар Клосс. И вот в одном из интервью Катер говорил, что был в большом смятении и почти отчаянии, потому что на такую глубокую, фактурную, многогранную роль очень трудно было найти в Чехословакии актрису, вот передающую такую смесь и сторон, и эмоций, и глубины. Пока его не свели с директором Еврейского театра. Ида Каминска, между прочим, прожила до 98 лет. А здесь, когда она снималась, ей 65. И в иные моменты она выглядит старухой, выжившей из ума. В другие самой теплой, щедрой и душевной матерью. В какие-то моменты она почти девушка, особенно в эпизодах. Ну, в общем, дама представительная, еще всего лишь вступающая в зрелый возраст, в эпизодах сна или фантазии, или что это еще мы с тобой разберем. Вот, очень повезло этому фильму на актерский состав, хотя здесь есть еще и много вот статистов, играли непрофессионалы, за исключением группы актеров. И у этого фильма еще и судьба интересная, потому что после разделения Чехии и Словакии начали спорить, кто вложил в этот фильм больше и к какой стране этот фильм отнести. Хотя, по иронии судьбы, фильм ровно про национальное разделение. И в 69-м году этот фильм был запрещен, потому что Ян Катер эмигрировал из Чехословакии. Да, ну это все...
1: Это были страны Варшавского блока.
2: Да.
1: Соответственно, любой эмигрант преследовался политически, все, что с ним было связано, вычеркивалось.
2: Это все факты, собственно, создания и бытования фильма. А как ты себя чувствуешь, когда знакомишься с магазином на площади? Это на самом деле очень большое счастье разделять ту страшную участь, которую режиссер тебе вместе с героями подает, как он тебя туда вовлекает, и ты не просто вот с этими героями дышишь, ходишь, вот через ракурсы, актерскую игру, монтаж. Это про то, как ты проживаешь с этими героями и как тебе дают возможность вжиться в эту катастрофу, в эту тяжелейшую ситуацию, но при этом в таких тонкостях психологических, в таких глубинах верха и низа человеческого экзистенциального, можно даже сказать, бытования, бытия,

0: у этого героя, потому что это простак.
1: Это простак.
0: Да.
1: Но в том...
0: Секундочку. И вот я хотел тебе еще задать такой момент, что просто зрители, слушатели, которые не видели эту картину, с какого момента начинается катастрофа, которую ты говоришь, которую нас вгоняют авторы этого фильма, и драматическая сложная проблема? Когда она начинается?
1: С прихода свояка и его жены?
0: Ну, я думаю, что нет. У нас два часа идет картина, и только когда ударяет колокол ужаса, то есть когда происходит объявление, когда вешают громкоговоритель на площади, происходит, когда приходит вестник того, что сегодня ночью, вернее, утром всех соберут и увезут, что пригнан товарный поезд, вот с этого момента начинается катастрофа. За счет чего... Какими средствами режиссеры нас включают в эту историю, как в свою, заставляют полюбить этих персонажей, вжиться в это? Ведь посмотри, эта картина построена абсолютно, будучи вот на такую тему, она построена абсолютно как бытовая комедия. Бытовая комедия а-ля «Волга-Волга» или какие-то комедии того времени и так далее. Это сделано нарочно. Они все... Там все построено на комических приемах. И герой простак, и собачка у него есть, которая с ним ходит по городу. И большой, маленький персонаж ставится рядом. И все строится на комических приемах. Это мы сейчас, понимая, о каком периоде, о каком времени, о какой теме идет речь, понимаем, что это все к добру не приведет. И даже свояк, который приходит к нему в гости мириться, да, наладить семейные отношения, а он коллаборационист, он начальник от вермахта в этом городе, да, и он носит фашистскую форму, и он со всеми здоровается Хайль Гитлер, да, он абсолютно, он в каком амплуа существует? Он абсолютно комический артист. Они большой и маленький.
1: Карабас-барабас?
0: Но он комик. Он играет комически. Они идут абсолютно обратным противоположным приемом. Первые кадры города очень долгие, начинающиеся с Аистинового гнезда, где растут маленькие аистята, и вот аист летит над городом, там и тюрьма, и прогулка. Идет огромный променад, долго, минут пять. Ходят жители светлого, счастливого города, их очень много на улицах, они все здороваются друг с другом. Абсолютно мирная, счастливая жизнь. А это уже взятая Словакия. Это уже Словакия, которая полностью подчинена Германии, вермахту и нацизму. И потом повторится эта сцена. Но только совсем иначе, когда маленький в чаплиновском действительно костюме, потому что он наденет костюм вдовы, вернее, мужа вдовы, который погиб в Первую мировую войну, а это еврейский котелок и курточка а-ля лапсердак такой, и с тросточкой он будет идти по городу рядом со своим свояком, тот все время будет делать Хай Гитлер, а он будет только приподнимать шляпу. Но мы видим уже, что весь город поднимает руку на приветствие этого проходящего человека, и содержание становится совершенно иным. Вот от одной части, вот как фиксирует часть здесь в данном случае режиссер, от одного променада к другому променаду, но и он не кажется тревожным, потому что еще не совершилось никакого преступления, еще не произошло узнавание о том, каким образом этот самый свояк там его разыграл и прочее, прочее, прочее. И, да.
1: 42-й год нас вводит в иллюзию мира и уюта.
0: Абсолютного. Очень, показательно.
1: Очень светлый провинциальный городок. Наш герой – плотник. Ну, я сразу же вспоминаю еврейскую семью. Быков там играл, мы с тобой обсуждали.
0: В «Комиссаре».
1: В «Комиссаре», все верно. Но
0: когда мы говорим «герой-плотник», мы вспоминаем не только эту еврейскую семью. Да.
1: Конечно. Тут есть библейские аллюзии и в виде пересечения дорожных, железнодорожных путей. Тут есть и омовение ног, и некоторые даже прям... Прямые параллели, разве что в 70-е только «Вы и тушепитка» — это фильм. «Восхождение рыбак» тоже повесится. И вот, знаешь, вот крючок, который закидывает нам режиссер, всего лишь
0: но
1: несколько секунд...
0: Ну, мы понимаем,
1: секунд...
0: что замечательная Лариса Шипитько, конечно же, видела эту картину.
1: Видела, видела. Я думаю, как и Тарантино, который это видел. То, как он в начале фильма... перекидывает, забирает бельевую веревку всего на несколько секунд, сразу же цепляется взгляд за эту деталь.

0: деталь. Хотя она все еще пока что бытовая. И еще хотела сказать про этих действительно нарочито карикатурных, очень экспрессивных, внешне безобидных словацких ариизаторов, да? В чем все-таки дело? Свояк, который является якобы помириться с семьей и с нашим героем, он ему выдает ксиву на владение магазином на площади. Как потом оказывается, этот магазин, ну, практически полностью опустошен, там нечего продавать. Бабушка, которая им владеет, вдова Розалия Лаутман, практически выжила из ума, и она же принимает в необычайно комичной
1: Магазин
0: сцене.
1: продолжает жить только тем, что вся община, дабы
0: Ей,
1: ее
0: да.
1: не разочаровать, поддерживает ее и выплачивает ей деньги. Все коробки в антураже этого магазина, они пусты, товара в этом магазине нет, но мы узнаем о какой-то удивительной солидарности людей, о каком-то удивительном взаимопомощи людей, Он вот в какую среду попадает герой, приходя к ней в качестве человека, который повторяет слово, я его выговорить не могу.
0: Ариизатор.
1: Ариизатор, да. Она этого слова даже понять не может. Более того, она и не слышит ничего, и она играет абсолютную такую деменцию. И у нее главная черта, которую она держит с самого начала, это то, что она невероятно обаятельна, расположена к нему и фактически принимает его за своего сына и помощника. Она ему становится как мать в этой ситуации. Вот против этого добра, против этого милосердия, против этого обращенного на тебя удивительного человеческого тепла, вот против чего должен он в итоге будет, чему он должен будет сопротивляться, что он должен будет преодолевать. И он сразу подпадает под это обаяние. И он сразу мгновенно находит свою человеческую стезю в этой истории. Он начинает обновлять всю мебель старинную, антикварную в ее доме. Он шлифует старые спинки диванов, ремонтирует кресло. Он при делах, потому что он не может пойти на те работы, которые он считает абсолютно несовместимы с его представлением о чести, совести и порядочности.
0: Потому что буквально за окном, на этой
1: Посреди города,
0: площади.
1: на главной площади, строится а-ля Вавилонская
0: Да.
1: башня из бревен высоченных. Мы не понимаем, зачем она, что на ней будет водружено, что это будет огромная виселица или что там произойдет. На нее в итоге, в середине фильма, будут поднимать круглый, большой словацкий герб.
0: А также, ну, что это, что это? Почти, ну, слова, высеченные за Бога, и свободный народ.
1: Да, за Бога и свободный народ. Но что такое словацкий крест? И, собственно говоря, обрати внимание, нам показывают специально, в этом фильме нет ни одной свастики. Вообще ни одной свастики. Все происходит в Словакии. У всех коллаборационистов повязки такие же, как полагается у нацистов, красные ну, черно-белый фильм, с белым кругом, и на нем изображен крест. Какой? Крест словацкого герба. Это патриарший крест, это Византия. Это крест, который принесли в Словакию, в Моравию, из Византии принесли Кирилл и Мефодий. Это крест просвещения. Это крест всей славянской азбуки. Вот какую эмблему поднимают эти коллаборационисты и фашисты на самую вершину Вавилонского столба. Они его и называют. Они строят Вавилонскую башню. И на нее поднимается символ языка. Потому что Кирилл и Мефодий принесли грамотность, принесли азбуку, принесли взаимопонимание. Вот этот перевертыш, заложенный в символической системе этого фильма, он говорит о том, что очень умно строит всю и философскую структуру этого фильма люди, которые великолепно и блестяще почитали Достоевского и поняли, как через тему маленького человека, которому необходимо совершить выбор, который невозможен для маленького человека и для любого человека. Этот выбор невозможен. Его толкают к совершению огромной подлости. Это история, которая уже пропитана теми веяниями новой волны, итальянской новой волны, неореализма, да, не новой волны Франции, да, а неореализма Италии, где главной пронзительной нотой является то, что Маленький человек, если сломать ему нравственность, он гибнет мгновенно. Он крушится, у него обрушивается все, если тронуть его нравственную природу. А именно на это и покушается, отчего возникает такое ощущение невероятного чудовищного драматизма. Потому что все построено на том, как огромная система, огромная толпа восстает на этого маленького человека-простака, который вообще к этой роли не годится, невозможен в этой роли. И заставляют его своими руками, невольно, несознательно, но своими руками, сперва пойти на предательство, потом совершить убийство, а потом он, собственно говоря, как нам показывают режиссеры, это шаг к освобождению, но это самоубийство.
0: Да. Йозеф Кронер, я напоминаю, играет Тона Бортка в этом фильме «Магазин на площади», и режиссер абсолютно не сомневался в его выборе, потому что временами он выдает какой-то шекспировский масштаб драмы, такой, ну, невероятного пафоса и выразительности игру, а в иные моменты это просто карикатура на человека. Это просто не можешь ему пожать руки, если встретишь его на улице, потому что как ты мог опуститься? И то, как из начала фильма нас проводят вот к этому трагичному концу, его действительно широк человек, я бы сузил, по словам Достоевского, ведь тот необратимый шаг в сторону, как думают массы, как думает государство. Очень точные слова выдает его приятель-парикмахер, когда собирается вместе с остальными евреями собраться на площади для того, чтобы их отвезли в лагерь. Когда законом начинают судить беззащитных людей, тогда это все необратимо рушится, и те же, кто этот закон повелевает, также это обернется против них. Вот это про то, как когда санкционированное государством и когда это влекомое большинством идея, логика вдруг возобладает, то маленький человек практически не имеет шансов противиться ему. И тот самый шаг, трагически неизбежный, к логичному концу, он делает уже в самом начале. Он берет эту ксиву от своего и идет якобы по своему праву, потому что во всем городе в системе программы реализации он стал владельцем этого магазина. Хотя это просто воровское.
1: Он попробовал сказать, если не я, все равно будет кто-то другой. Это раз. А два, там выпито было за столом такое количество всего со свояком. И как тонко...
0: И как соблазняют, главное.
1: Как тонко и блистательно сделана эта сцена, абсолютно гротесковая сцена, потому что он перед свояком хохмачески изображает Гитлера. Это абсолютный омаж к Чаплину и к великому диктатору.
0: Да, да.
1: Он танцует на столе, он подражает его жестам, хотя где он его видел в таком количестве, и так далее. Но и свояк хохочет над ним, и после этого смеха, когда два человека, казалось бы, полностью понимают друг друга, подается это письмо как искушение к тому, что жизнь твоя будет теперь исправлена, и ты становишься теперь полноценным владельцем чего бы то ни было. Я тебе отдаю гораздо больше, чем я у тебя украл. А этот свояк у него украл дом, сад, и там были давние, что называется, семейные обиды, разборки и прочее, прочее. Его подкупают. Его подкупают вот таким нелепым образом. Он думает, что человек, смеющийся его шуткам, это его соратник, что это близкий ему человек, что это сродственный ему человек. И все это происходит в чудовищном, абсолютно опьяненном состоянии.
0: Ну, это еще и, конечно, тяжелая жизнь. Это они живут в лачуге, жена его постоянно пилит, плюс он много пьет. И когда предоставляется возможность на каких-то более-менее человеческих, как он пытается выстроить отношения с Розалией, владелицей магазина, условиях, в этих условиях как-то подзаработать, конечно, он видит на... Он смотрит на благосостоятельность свояка, на то, какое обилие, ну, какое пиршество ему строили, и он, ну, неизбежно тоже повторяет уже впоследствии эти его замашки, привычки бывшего чиновника, она сейчас тоже где-то там в верхах лизоблюдца, он приносит жене сладости и духи. И как вот действительно, вот у Стругацких была в одном из романов логика, что сначала накормите человека, потом требуйте с них каких-то геройских поступков. Вот первое, что он сделал, это попытаться сыграть в состоятельную семью. Я директор магазина, я могу позволить жене подарить то-то и то-то, и мы можем жить не впроголодь.
1: Безусловно, так, но это же его игра. Он же понимает, что это не заработанные деньги, что это деньги, которые выдает еврейская община, чтобы он продолжал длить иллюзию того, что эта женщина по-прежнему этим магазином владеет. Он это все прекрасно понимает. Он играет в это. Он играет в это. Потому что главными приоритетными для него чувствами не становление его в этой роли хозяйской все-таки, а какая-то удивительная любовь и те открытия человеческие, которые он совершает во встрече с этой женщиной, с этим домом, с этой культурой, с этим ее прошлым и с тем, как он видит, как эти люди общаются между собой, как они поддерживают друг друга. Огромный фон рядом с безумной, чудовищной, глупейшей пропагандой, огромное поле человечности. И это специальным образом тоже готовится драматургам и режиссерам, потому что одним щелчком их всех соберут отсюда и изгонят из этого города чудовищным образом. И как гениальный один акцент, да там полно этих акцентов, когда она, он ее прячет, он запрещает ей подходить к двери, и когда она подходит и видит площадь, где этих людей ставят на колени с желтыми звездами, и у нее впервые возникает в глазах испуг, а еще только что была вот эта самая ассоциация, сон, когда они вдвоем в Белом городе плывуще летели по бульвару, и она ему сказала: самое плохое — это страх, нельзя бояться, страх...
0: Друг от него все
1: да,
0: зло.
1: Друг перед другом, от него все зло. И у нее возникает этот страх в восстановившихся глазах, и она произносит одно слово. Погром. Погром. И здесь, что называется, человеку, находящемуся в глубочайшей деменции, там, казалось бы, она не соображает реальность, она не слышит, но она видит эту картину, и в ней вот во всех, в почках, в печенках, во всем коде памяти исторической и не только еврейской возникает это слово, которое она мгновенно принимает самое абсурдное решение действовать. Да, надо закрыть магазин, а ей нельзя выходить на площадь. И он тогда ее выталкивает в чулан, чтобы она этого не сделала, чтобы она не вышла. В нем идет такая борьба, такие противоречия, потому что он боится, по какой причине ее, одну из всех во всем городе, ее не вызвали на эту площадь. И он
0: видимо,
1: думает, что здесь подвох этого самого свояка, чтобы потом обвинить его в том, что он белый еврей, и он потворствовал, значит, еврейке и так далее. И он начинает бояться, в него забрасывается этот страх, и он начинает думать, что это все не случайно. И вот в какую просто партитуру переживаний, ужаса вот этот человек загнан, потрясающе это сделал. Конечно, драматургия блистательная совершенно в этом фильме. И вот в фокусе одного маленького человека, в фокусе одной фигуры, без всяких эпических разворотов, без того, что делал Спилберг, без того, что с эффектами и крутым аттракционом делал Тарантино. Я переживаю такие мощнейшие амплитуды сочувствия, надежды, отчаяния. Это блистательно совершенно сделано.
0: Потому что у режиссеров получилось превратить это в притчу.
1: Безусловно. Но вот посмотрим, да, какими... Вот не вышло у Тарантино черной комедии, а он хотел. Он пытался в этом жанре, тем не менее, вытащить что-то, не вышло.
0: Хотя вот здесь, вот в этой невероятно романтической истории, как много здесь при этом и фарса, и иронии, и, как ты уже говорил, абсолютно бытовых вот этих сценок.
1: Это проще простого, казалось бы, потому что возьми чаплиновский мир и внеси в него настоящее зло. Настоящее, подлинное. Небольших полицейских или там хозяев ресторанов, которые бегают за маленьким человеком, а настоящее, хтоническое, которое пришло. Вот это и важно показать режиссеру. Потому что мир радости, мир искусства, мир чаплиновский, мир специально делается, это комическая среда, в нее. Когда войдет это, тогда мы и почувствуем, что это за ужас, за кошмар и какими опасными поучениями для нас это все является.
0: В общем, как переворачивается целый мир.
1: Абсолютно.
0: Но мы еще хотели почитать.
1: Да, мы хотели немножко почитать. Вот я как раз из Виктора Климперера, это выдающийся филолог, который как раз вот исследовал язык Третьего Рейха. И он пишет: для исчерпывающего обозначения главной задачи современности было придумано слово. Нацизм чуть было не погубил Германию. Усилия направлены на то, чтобы излечить ее от этой смертельно опасной болезни, называют сегодня, 46-й год, денацификацией. Я бы не хотел, чтобы это уродливое слово имело долгую жизнь. Я и не верю в это. Оно исчезнет, как только выполнит свою миссию перед современностью и сохранится лишь в истории. Он не мыслит о возможном повторении. Далее. Вторая мировая война дала множество примеров, когда то или иное выражение, казавшееся сверхживучим и абсолютно неистребимым, внезапно теряло голос. Оно исчезало вместе с породившей его ситуацией, подобно окаменелости будет когда-нибудь о ней свидетельствовать. Так случилось со словом «блицкриг». Однажды исчезнет слово «денацификация», ибо ситуация, завершить которой оно призвано, уже не будет. Но для этого нужно еще какое-то время. Ибо исчезнуть должны не только дела нацистов, но и их образ мыслей, навык нацистского мышления, его питательная среда, язык нацизма. Героизм – это не только мужество, не только способность поставить жизнь на карту, все это есть у любого драчуна и каждого преступника. Героем первоначально называли того, чьи дела служили благу человечества. Захватническая война, да к тому же ведущаяся с такой жестокостью, не имеет никакого отношение к героизму. Нет, пишет Климперер. Лишь в редчайших случаях я верю в героизм там, где о нем трубят громогласно, и во всеуслышание, где в случае успеха он слишком хорошо оплачивается. Тем чище героизм, тем значительнее, чем он тише, чем меньше у него публики, чем менее выгоден он для своего героя, чем меньше у него декораций. Я ставлю в укор нацистскому понятию героя именно его обязательную привязанность к декоративности и хвостовству. Официальный нацизм не знал достойного подлинного героизма. Он исказил само понятие, создал ему дурную репутацию. Вот прекрасный филолог. А нам не хватит, наверное, на Себастьяна Хафнера. Нет, у нас еще есть время. И вот Себастьян Хафнер, человек, написавший книгу «История одного немца» и «Некто Гитлер». Как это могло случиться? Он пишет: в этом был повинен воздух. Безымянное, ощутимое всеми порами, всеобщее настроение, водоворот массового единства, одаривший каждого, кто в него бросался, будь это даже 7-летний мальчик, неслыханными эмоциями. Того же, кто оставался вне этой стремнины, душил вакуум одиночества. Тогда я впервые ощутил воздействие странного дара моего народа – впадать в массовые психозы. Невозможно себе представить, насколько ребячески по самой своей сути являются теории, которые способны поднять массы и повести их за собой. Тех, кто не желает играть, считают даже не противниками. К ним относятся как к вредителям. Гражданское мужество, то есть способность принять собственное решение и нести за него ответственность, добродетель в Германии весьма редкая. Но эта добродетель и вовсе покидает немца, стоит ему надеть военную форму. Немецкий солдат и немецкий офицер, беспримерно храбрые на поле боя, почти всегда готовые, выполняя приказ начальства открыть огонь по гражданским своим соотечественникам, становятся трусливыми, как зайцы, если им нужно ослушаться начальства. Мысль о каком бы то ни было возражении начальства повергает их в ужас. Это обстоятельство делает любую попытку неповиновения, а тем более мятежа, в военных в Германии совершенно невозможно. Пусть страной правит кто хочет. Целому немецкому поколению тогда был удален очень важный душевный орган, придающий человеку устойчивость, равновесие, а также, разумеется, и тяжесть. Он проявляет себя как совесть, разум, житейская мудрость, верность принципам, мораль или страх Божий. Целое поколение научилось или вообразило, что научилось, идти по жизни без тяжести, без балласта. Цифры голосующих за нацистов неуклонно росли. Вот чего больше не было, так это жизнерадостности, любви, безобидности, доброжелательности, благоволения, понимания, доброй воли, великодушия и юмора. Полное отсутствие, как в нации, так и в человеке, того, что зовется породой, отсутствие твердого, неподвластного никакому давлению извне ядра, отсутствие благородной твердости, внутренних мобилизующих как раз в час испытаний резервов гордости, убеждений, веры в себя, в свое достоинство. Результатом этого нервного срыва стал объединенный, готовый на что угодно, многомиллионный народ, который сегодня стал кошмаром для всего человечества. В 1942 и 1945 годах во всем мире еще было живое сознание. Гитлеровские массовые убийства не просто военные преступления, но преступления как таковые, причем преступления невиданного прежде масштаба, цивилизационная катастрофа. К сожалению, это понимание было стерто Нюрнбергским процессом над военными преступниками, неудачным мероприятием, о котором сегодня мало вспоминают. Это очень неожиданная мысль, потому что мы всегда говорим об огромной заслуге Нюрнберга, да, но локализация этого как военного преступления действительно снимает ответственность, частную ответственность конкретного живого человека как преступника, который не может уже оправдываться. Это было на войне, это было военное и так далее, и так далее.
0: А также нельзя не заметить, что это слова о немце, о своей нации.
1: Безусловно.
0: Но это совершенно универсальное трагическое мышление, которое, к сожалению, не ограничивается одной нацией. Разделение на высших и низших, на твари дрожащих и право имеющих, и никто от этого не застрахован.
1: Да. И в завершении его же, прочитаю фрагментик. «Тогда, как и сегодня в Европе, у нас осталась одна надежда на гитлеровскую слепую наглость. Должна же она, в конце концов, истощить терпение его политических противников. Тогда, как и теперь. Очень скоро выяснилось, что терпение это неистощимо». Вот такие прекрасные люди, которые жили в это время, анализировали, пытались разобраться в причинах того, что случилось. И вот что я хочу сказать. Вот в этой теме Холокоста я еще хотел очень всем предложить, просто призвать вас, почитайте обязательно, найдите такую прекрасную, прекрасную книжку, очень тоненькую. Для меня началась эта история, я говорил о полугодовом фактически заплыве, когда я у друзей на столе в Москве взял книгу дневника Анны Франк. А закончил я вот, наверное, этот круг, и больше я уже просто, наверное, не возьму долго эти книги в руки. Маленькой тоненькой книжечкой, тоже изданной в издательстве Ивана Лимбаха. Называется она «А ты не вернулся». Это Марселин Лоридан Ивенс, знаменитая французская режиссер, писатель, документалист. Она, эта книжка, письмо через 70 лет после случившегося, она пишет, уже будучи очень пожилым человеком, она пишет письмо отцу, который так и не вернулся. Нельзя сказать, что она его ждала, она поняла, понимала уже, конечно, с 50-х годов, что возвращения не будет. Письмо о том, что там происходило, о том, как она прожила все эти годы. Это такое потрясающее, эмоциональное и важное высказывание. И здесь что для меня является важной рифмой, что и та история, я имею в виду Анну Франк, и эту книжку, это история дочерей. Память об одной сохранил ее отец. Это был огромный его подвиг, который сохранил дневники Анны Франк, добился их издания, и весь мир получил грандиозное документальное свидетельство того, как билась жизнь в самых невозможных условиях, о том, как они жили, выживали, оставались людьми. Это очень важно. И второе, это о том, как дочь пишет отцу, которого она уже больше никогда не встретит, а в тот момент, когда она пишет, у нее больше надежды на эту встречу, потому что остается совсем немного. Вот. И ее салагерница, сидевшая вместе с ней, как-то ее спросила, они были уже глубоко пожилыми дамами, глядя на всю сегодняшнюю жизнь, окружающую их, она ее спросила, как ты думаешь, а стоило ли нам возвращаться из лагеря? И она глубоко задумалась, потому что вопрос серьезный, и не праздный, и не со стороны. И сказала, наверное, все-таки стоило. Может быть, ради того, чтобы написать эту замечательную книгу. У нас остается 4 минуты. Что ты хотела бы сказать еще прекрасным нашим радиослушателям?
0: Ну, ты... Да.
1: Понял. Закончу. Давай тогда я и закончу. Тогда сейчас не буду тебя сильно отвлекать.
0: Да, вот что мы забыли упомянуть.
1: Да, скажи, давай, упомяни, что мы забыли.
0: Фильм снят по роману Василия Владислава Гроссмана «Капкан». И он же стал сценаристом для этой картины.
1: Ой, прекрасное название. Вот капкан, действительно, в который попал человек. Я об этом фильме узнал от Григория Чухрая. Григорий Павлович Чухрай, режиссер. И как раз тогда могло возникнуть сотрудничество. Он должен был снимать историю Литовского Холокоста. Художественное кино. И он мне тогда порекомендовал посмотреть этот фильм. А я как раз недавно, незадолго до этого, находясь в Израиле, целую ночь смотрел список Шиндлера. У меня были широко раскрытые глаза. И этот фильм «Магазин на площади» меня просто перевернул тем, насколько локально и точно он решает тему. Спасибо Григорию Павловичу. И мы встретились с ним потом второй раз. Самым неожиданным и фантастическим образом. Я сидел в гостях уже у тяжело болевшего Александра Павловича Тимофеевского, замечательного поэта. Замечательного не только тем, что он написал «Пусть бегут неуклюже пешеходу по лужам». Вот. А живет он на первом этаже в районе метро Кропоткинская. И вдруг, сидя у него, у его кровати, мы с ним разговариваем, я слышу какое-то странное дребезжание моторов, автомобилей. Выглядываю за окно, в комнате полутемно, а на улице тем более зима. Я выглядываю и вижу, стоит прямо под окнами Тимофеевского, стоит 5 воронков. Тех самых, 37-го года. И я в таком, ну, сперва широко раскрытые глаза, как у тебя сейчас, через секунду я понимаю, что это снимается кино, а дребезжит это все в квартире невероятным образом. У них там, видимо, было место остановки, чтобы дальше заезжать в кадр. И вот стоит 5 воронков или 7 воронков, и они все с включенными моторами. Прямо у подъезда Александра Павловича Тимофеевского я выскочил, мне навстречу продюсер, я говорю, дайте, кто снимает это кино, кто тут главный режиссер. Выходит как раз Чухрай. Он меня не узнал. И я ему сказал, простите, пожалуйста, вот за этим окном тяжело больной человек, прекрасный поэт Александр Павлович Тимофеевский. Через секунду не было уже ни одной машины, никаких съемок, все перенесли они, всю эту базу, так что, что называется, эти люди знали, кто с кем говорит. Стихи Александра Павловича Тимофеевского. «Примета времени — молчание, могучих рек земли — мельчание, ночей кромешных — пустота, и дел сердечных — простота. Как обесценены слова! Когда-то громкие звучания не выдержали развенчания. Примета времени — молчание. Примета времени — молчание, предпраздничная кутерьма, ноябрьский ветер злой и хлесткий бесчинствует на перекрестке, стоят такси оцепенев, и не мигают светофоры, по главной улице в стране проходят бронетранспортеры, проходят танки по Москве, и только стекол дребезжания, прохожий ежится в тоске, примета времени — молчание. Мысль бьется рыбою об лед, и впрямь, и вкривь, в обход, в облет. И что ж, живой воды журчание сковало льдом повсюду, сплошь. Мысль изреченная есть ложь, примета времени — молчание. Я очень рад вспомнить моего близкого друга, великолепного поэта, замечательного человека и гражданина Александра Павловича Тимофеевского. Большое спасибо, дорогие радиослушатели. Мы еще, нас еще слышно или нас уже выключено? Эфир закончен.
0: Да, да. И я напоминаю, что мы сегодня смотрели, обсуждали фильм «Магазин на площади» 1965 года, а еще читали невероятно правдивые и жесткие слова из книг «История одного немца», «Язык Третьего рейха». Не переключайтесь, увидимся, услышимся через неделю. С вами были Алексей Злобин и Елена Волоченко.
1: Всего доброго, дорогие радиослушатели.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Мировые евангельские лидеры призывают церкви отметить День Творения. Иерарх Александрийской церкви посетил тюрьму в одном из беднейших регионов Танзании. Об этих и других событиях более подробно. Митрополит Арушский, центрально-танзанийский агафоник, иерарх Александрийской православной церкви, посетил тюрьму в одном из беднейших регионов Танзании и доставил заключенным продукты питания и предметы гигиены, а также православную литературу на суахили, пишет Ordo Christian. Затем у иерарха состоялась встреча с работниками тюрьмы, которые рассказали, что многие из заключенных уже отбыли сроки наказания, но не могут выйти на свободу из-за отсутствия денег на уплату даже небольших штрафов. Епископ объявил, что епархия Аруши займется поиском средств, чтобы помочь в освобождении таких заключенных. В проекте также будет участвовать миссионерский дом святого Дионисия Олимпийского, организация, поддерживающая миссионерские инициативы Арушской митрополии. Британская правозащитная организация «Всемирная христианская солидарность», специализирующаяся на защите свободы религии и убеждений, сообщила, что власти Вьетнама пытаются политизировать и демонизировать обычную религиозную жизнь, особенно среди представителей этнических меньшинств. Поводом для такого заявления стали новые меры против протестантских христиан в провинции Зялай. По информации местной полиции, в провинции были расследованы дела в отношении 119 христиан, которых, как сообщили власти, обработали или привлекли к ответственности. Также были возбуждены два уголовных дела против 4 человек. Власти обвиняют верующих в связях с организацией «Объединенный фронт освобождения угнетенных рас», а также с так называемым протестантизмом ДГА. Организация «Объединенный фронт освобождения угнетенных рас» – это вооруженная организация, созданная в 60-х годах. Она представляла интересы некоторых этнических меньшинств Вьетнама, в том числе народа монтеньяров, проживающего в центральном Нагорье страны. Большинство представителей этого народа исповедуют протестантизм. Правительство Вьетнама считает данную организацию террористической. При этом правозащитники отмечают, что реальная деятельность этой группировки прекратилась много десятилетий назад. Последний вооруженный лагерь, насчитывавший около 400 человек, сложил оружие перед миротворцами ООН в 1992 году в Камбодже. Также вьетнамские власти используют термин «протестантизм ДГА». Формально им обозначают группы, сочетающие протестантскую веру с политическими требованиями большей автономии для этнических меньшинств. По мнению правозащитной организации, на практике этот термин используется гораздо шире, как уничижительное обозначение, позволяющее представить обычную религиозную деятельность представителей этнических меньшинств как угрозу национальной безопасности. Основатель и президент правозащитной организации «Всемирная христианская солидарность» Мервин Томас сказал, что Вьетнам становится одной из наиболее репрессивных стран в отношении религиозных общин. Он также призвал международное сообщество привлечь власти Вьетнама к ответственности за продолжающиеся нарушения права на свободу вероисповедания и других основных прав человека. Правозащитники считают, что использование обвинений в экстремизме против представителей этнических протестантских общин способствует усилению давления на религиозные меньшинства и оправдывает преследование верующих под предлогом защиты национальной безопасности. Христианские организации призвали церкви по всему миру отметить воскресение творения, которое в этом году приходится на 6 сентября. Призыв прозвучал во время международного онлайн-семинара, который состоялся 8 июля. Его организовали 7 крупных христианских организаций, среди которых Всемирный Евангельский Альянс, Всемирный Баптистский Альянс и сеть по заботе о творении, объединяющая христианских лидеров и организации для продвижения библейского подхода к заботе о Божьем творении и действующая внутри Лозаннского движения. Во встрече приняли участие пасторы и церковные лидеры из разных стран. Генеральный секретарь Всемирного Баптистского альянса Элайджа Браун отметил, что забота о природе является частью христианского служения. Забота о творении – это не политика, а поклонение, доброе управление тем, что доверил нам Бог, и любовь к нашим ближним, особенно к к тем, кто больше всего страдает от экологических проблем и стихийных бедствий, сказал Браун. По его словам, воскресение творения дает церквам возможность поблагодарить Бога за красоту созданного им мира и заново посвятить себя ответственному отношению к окружающей среде. Воскресение творения отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября. Его цель – помочь церквам обратить внимание на библейское учение о творении, поблагодарить Бога за созданный мир и вдохновить верующих бережно относиться к природе как Божьему дару. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
4: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

прозвучала фортепианная миниатюра «Сказка, опус 51, номер 2» Николая Метнера в исполнении автора. Архивная запись конца 40-х годов.

мы приглашаем к радиоприемникам наших юных слушателей. Для вас прозвучит передача по страницам повести Даниэля Пинака «Собака-пес». Читают Мария Петько и Александр Крупинин.

посвящается Пеку, Кану, Луку, Диане, Фанту, Сюзи, Бенджамину, Убю, Малышу, Альбе, Свану, Биби, Боло, Джулиусу, Блэки, Джей Би, Оапи, Ксанго, а также всем собакам, оказавшим мне честь своей дружбой.

0: Даниэль Пеннак. Собака-пес. Еще одно хорошее воспоминание тех первых дней – Кристины.
1: В тот вечер приятели по кемпингу собрались у прицепа Потного и Перечницы. Тут они и отдыхали каждое лето в этом кемпинге под Ницей. Жара была ужасная, но они все равно развели костер, чтобы веселее было. Пес никакого веселья в этом не видел, только лишний жар. Составили вместе 4 или 5 столов, завалили их всякой едой, натыкали целый лес бутылок. Все уселись вокруг столов, а пес на коленях у Пом. А Пом на почетном месте. Наверное, поэтому Потный весь вечер называл ее «моя маленькая королева». А еще, судя по всему, причиной тому были бутылки. Все чем дальше, тем самозабвеннее пели. Пес не находил в этом никакого благозвучия, только лишний шум. Вообще он отчаянно трусил. Ему никогда еще не доводилось видеть, да и слышать столько людей разом. Он съежился на коленях у Пом, стараясь стать как можно меньше, чтобы про него забыли. Но это не помогло. Потный вдруг поднял стакан повыше и закричал.
0: Рано расслабились. Надо еще окрестить эту животину. Животина? Это был пес.
1: Верно, верно. Дать ему имя загалдели гости, которые всегда соглашались с Потным. Пом покрепче прижала к себе пса.
0: А ты что на это скажешь, моя маленькая королева?
1: Посмотрим, сказала Пом, не связывая себя более определенным ответом. Какое имя вы хотите предложить?
0: Тут наступило великое молчание. Об этом никто как-то не подумал. А в самом деле, погодите-ка, ведь как же его назвать-то?
1: Впервые в жизни пес увидел, как люди мыслят. Ужасно интересно. Они смотрели сперва друг на друга, поднимая брови и пожимая плечами. Потом каждый сам по себе. Смотрели в пространство, подперев рукой подбородок, потом чесали в затылке, потом шаркали ногами, и, наконец, все как один поворачивались к Потному и спрашивали, что он придумал.
0: «Еще думаю», — отвечал Потный.
1: И все снова принимались мыслить. Пес должен был признать, что вечеринка не лишена интереса. Когда Потный мыслил, он становился очень забавным. Лоб у него собирался складками, как у бульдога, а нижняя челюсть выдвигалась вперед. Того и гляди, клыки покажутся, и станет слышно, как скрипят мозги. Лицо становилось еще краснее, чем обычно. Все гости молча смотрели на него. Это продолжалось довольно долго. Наконец, Потный торжественно объявил.
0: «Придумал!»
1: Все в один голос. «Ну, давай, давай, ждем! Какое имя?»
0: Он отхлебнул вина и сказал «Медор».
1: Отхлебнул еще глоток и спросил.
0: «Ну, что на это скажете?»
1: Все дружно зааплодировали. «Годится, здорово! Красота! Так оригинально!»
0: Потный смотрел на Пом с нескрываемой гордостью. Но не успел он и рта раскрыть, чтобы спросить, согласна ли она на Медора. Пом ответила очень просто.
1: «Нет».
0: Пес вздохнул с облегчением.
1: «Нет, но почему же?» — спросила Перечница в надежде как-нибудь избежать препирательств. «Потому что в жизни никакую собаку не зовут Медор, только в книжках. К тому же Медор — это старо, вот почему нет. А нет — это значит нет».
0: Последовало неловкое молчание, только посуда звякала. Чтобы как-нибудь прервать его, кто-то предложил. «Тогда, может, Милу?»
1: «Нет», — отрезала Пом. «Милу — то же самое, это не собачье имя». Это имя картинки.
0: Новая порция молчания. До всех начинало доходить, что придумать собаке имя оказывается не так-то легко. Прежнего веселья уже не чувствовалось. Казалось, над застольем нависла какая-то туча. Главным образом, над головой Потного. Черная туча, которая вот-вот разразится молниями. Тут все как один бросились головой в омут.
1: «Рекс!» – предлагал один.
0: «Принц!» подсказывал другой.
1: «Милорд!» — выкрикивал третий.
0: «Вольф! Верный! Султан! Трезор! Паша! Барон!»
1: На каждое предложение Пом отвечала просто «нет».
0: Иногда она снисходила до объяснений.
1: «Это имя не звучит. А это слишком простецкое. А так каждую собаку зовут». И так далее, пока черная туча над головой Потного не лопнула.
0: «Ну ладно. Сама тогда придумывай, раз ты такая умная. Давай-давай, что ж ты, а?» «Никак не придумаешь? Ну, мы ждем!»
1: «Пес!» — просто отрезала Пом.
0: «Понятно, что пес. А дальше? Какое имя ты этому псу дашь?»
1: «Моего пса будут звать Пес», — терпеливо объяснила Пом.
0: «Как это Пес?» — Потный вытаращил глаза. «Пес? Это же не имя!»
1: «Это имя. И из всех имен оно самое оригинальное, самое красивое и самое простое. Я не знаю ни одной собаки, которую звали бы Пес, кроме моей».
0: заключила она, глянув так, что сразу стало ясно, вопрос решен и обжалованию не подлежит.
1: «Да ведь всех собак называют псами, куколка моя!» — вмешалась перечница с вымученным смешком. «Это их название, оно и в словаре стоит, ну, сама подумай».
0: Взглядом она извинилась перед гостями.
1: «Я все обдумала. Мой пес единственный из всех псов будет носить имя пес. Он будет пес с большой буквы, потому что таких, как он, больше нет. Он единственный».
0: «Вот уж это точно», — признал потный, многозначительно подмигивая гостям. «Да и вообще, может, ты права. Зачем ему имя? Все равно слишком глуп, чтобы отзываться».
1: Пом ничего не ответила, только улыбнулась. Она встала из-за стола, сказала «всем спокойной ночи», а псу, который так и сидел на стуле, не зная, что нужно делать, бросила, не оборачиваясь. «Пошли, пес».
0: Пес поспешил на зов, словно его всю жизнь так и звали. А потом отпуск кончился. Надо было возвращаться в Париж. Там они жили, потный, пом и перечница. В Париж. Не слишком приятное путешествие для пса. Нет, были, конечно, приятные моменты, но были и другие. Начать с того, что пес впервые ехал в машине. Дорога от Ниццы до кемпинга не в счет, она была прямая. А тут пес в первый раз узнал, что такое поворот. Потный решил ехать горами вдоль моря, потому что, как он говорил, это туристический маршрут.
1: «И дешевле», — добавляла перечница.
0: Он жал на газ, и машина неслась на полную скорость, с прицепом, которым мотался сзади, как придется. Пес, который теперь высунул нос в окно, был в восторге. Все запахи мира завихрялись вокруг его морды. Какой-то ураган наслаждений. Он уже начал свыкаться с поворотами. Даже признал, что автомобиль — прекрасное изобретение человека. Иногда они останавливались, попить, заправиться или чтобы мотор немного остыл. При этом случалось, что потный оказывался лицом к лицу с кем-нибудь из автомобилистов, чье водительское искусство незадолго перед тем критиковал. Для пса такие встречи были захватывающим зрелищем. Потный направлялся к автомобилисту с самым угрожающим видом, поигрывая мускулами. Если автомобилист был того же роста и сложения, он тоже демонстрировал свои. И начинался мужской разговор. Пес навидался такого на свалке. Два здоровенных кобеля сходились, рыча, вздыбив шерсть на мускулистых загривках. Слыша их рык, видя их напрягшиеся шеи и уши торчком, их оскаленные клыки, сверкающие на солнце, пес так и ждал, что они схватятся не на жизнь, а на смерть.
1: «Ну, прямо!» — усмехалась черная морда, даже не оборачиваясь взглянуть. «Ничего они друг друга не сделают. Это все так, на публику».
0: И в самом деле, 2-3 раза обойдя друг друга таким манером, противники расходились в разные стороны, и каждый гордо задирал лапу у первой попавшейся шины, словно одержал великую победу.
1: У людей все было точно так же. Сжав кулаки, они рычали и мерили друг друга взглядами. Скалились, показывая золотые зубы. Время от времени, краем глаза, косясь на своих болельщиков,
0: пом и перечница, сидящие на капоте машины со стороны потного, другая пом и другая перечница со стороны автомобилиста.
1: Но кончалось тем, что они расходились, ничего друг другу не сделав. Каждый закрывался тогда в специальном маленьком домике, и там, как предполагал пес, гордо задирал лапу. Публика как будто оставалась довольна. Потом была автострада, бесконечность. Машина мчалась. Пес никогда и вообразить не мог, что можно столько ехать от одного места до другого. Автострада оставляла города в стороне, но пересекала, тем не менее, их запахи. И города пролетали за городами, пом и перечница спали. Потный молчал за рулем. Пес не мог отделаться от мысли, что его возят все дальше и дальше, и его, всегда жившего в одном месте, начинала мучить тоска по родине. Его отрывали от детства, а из глубины этой тоски поднимались другие горькие воспоминания. Черная морда около холодильника, лохматый, говоривший о последнем мужестве.
0: Солнце садилось. На обочине вдруг промелькнул труп раздавленной собаки. «Увертливость», — подумал пес, — «увертливость». И рыдания подступили ему к горлу и прорвались в наступившем безмолвии, как пузыри, набухшие горем. Там-то, в Париже, у них с пом все и разладилось. До этого Пом вела себя безупречно. Она была так добра и внимательна к нему, что пес считал ее вполне прирученной. «Должно быть, у нее когда-то уже была собака, — думал он, — и эта собака превосходно ее воспитала».
1: Нет, до этого у Пом никогда не было животных. Это он понял сразу, едва оказался в парижской квартире. Там сроду никаких собак не бывало, как, впрочем, кошек и птиц. От них остался хотя бы какой-нибудь запах. А квартира пахла человеком и больше никем. Нет, пес очень скоро все понял. Пом взяла его из приемника, потому что такой у нее случился каприз. А теперь, вернувшись домой, к своей комнате, к своим игрушкам, друзьям, привычкам, она потеряла к нему всякий интерес.
0: Если бы квартира была настоящим домом, при котором есть сад, все это было бы не так важно. Пес мог бы весь день оставаться на улице. Ему немного и надо было, чтобы не скучать. Несколько птичек, ветер в листве, 2-3 подозрительных звука, чтобы было на что полаять, чей-нибудь след, запах оттуда, другой отсюда, чтобы было к чему принюхаться. Время и проходило бы незаметно. Вот только у парижских квартир снаружи ничего нет. Вся жизнь проходит внутри. А внутри веселого мало. Во-первых, тесно. А для собаки еще теснее, чем для человека. Из-за всяких запретов. Нельзя залезать ни на диван, ни на кресло. Нельзя лежать на ковре в гостиной, а ковер в гостиной — это, считай, вся гостиная. Нельзя заходить в комнату потного и перечницы. Остаются прихожая, 2 квадратных метра, крохотная кухня, когда там не возится перечница, коридор, где того и гляди кто-нибудь наступит, и комната Пом, только не ночью. Но Пом-то как раз и не хотела, чтобы пес оставался у нее в комнате.
1: «Пошел вон, дай поиграть спокойно, займись чем-нибудь сам».
0: Пес опять оказывался в коридоре. Вздохнув, он ложился под дверью Пом. Но тут, как нарочно, из своей комнаты выходила перечница, спотыкалась об него и принималась верещать.
1: «Ох, ну что за собака! Вечно путается под ногами! Другого места не нашел!»
0: Пес, понурившись, брел на кухню, забивался под стол. Там он оставался, пока перечница не выгоняла его.
1: «Никаких собак в кухне, пока я готовлю! Это не гигиенично!»
0: Слова «гигиенично» и «не гигиенично» были у перечницы постоянно в ходу, и пес, как правило, числился среди явлений негигиенично. Так что он вставал, выходил из кухни и искал убежище в прихожей, где со стоном сворачивался в клубок под вешалкой. Но тут открывалась входная дверь, это приходил с работы потный. Он вешал на плечики плащ. На пса обрушивалось 2 литра воды, остатки дождя. Застигнутый врасплох этим ливнем, пес шарахался в гостиную и встряхивался, как утка после купания. Получался великолепный веер сверкающих брызг и семейный скандал.
1: «Мой ливинг!» — возмущенно вопила перечница.
0: Она как раз накрывала на стол. Глаза ее метали молнии. Она наставляла на потного дрожащий от злости палец.
1: «Опять ты стряхиваешь на собаку мокрый плащ! Сколько раз тебе повторять, когда на улице дождь, отряхивайся за дверью!»
0: «А тебе сколько раз повторять, что собаке нечего делать в прихожей, ей тут не место!» — гремел потный своим бронзовым голосом.
1: «А кто решил взять эту собаку? Я, что ли? Я с самого начала была против, и ты прекрасно это знаешь».
0: «Скажи, пожалуйста, если бы я тогда тебя послушался, тут в прихожей торчала бы вот такущая лохматая овчарка. Так что и дверь не откроешь», — фыркал потный.
1: «Нет уж, извините. Если бы ты меня слушал, никакой собаки тут вообще бы не было. Это ты вечно потакаешь девчонке».
0: «Послушайте».
1: «Послушайте-ка. Вы, может, хватит ругаться?» — вступал тут третий голос. «Вы мне мешаете читать и подаете дурной пример моим куклам».
0: «А, вот и ты как раз кстати. Разреши напомнить, твоя собака. Это, между прочим, твоя забота».
1: Потные перечницы, разом примирившись, единым фронтом повернулись к Пом, которая с книгой в руках, стоя в дверях гостиной, невозмутимо смотрела на родителей.
0: Пес сидел между ними и не знал, что делать. Потные перечницы внушали ему страх. Пом приводила в отчаяние. А в этот день она, пожалуй, ранила его больнее, чем когда-либо. Потому что в ответ на слова родителей «твоя собака — это твоя забота» она сделала

Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам повести Даниэля Пинака «Собака-пес». Читали Мария Петько и Александр Крупинин. Продолжение слушайте в понедельник в это же время.

0: В исполнении Альфреда Брендели и оркестра Академии Святого Мартина прозвучала третья часть концертного рунда ре-мажор для фортепиано с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер сэр Невилл Мэринер.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Выборгском районе кружки находятся в Спасо-Парголовском храме по адресу Выборгское шоссе, дом 106, и в храме Державной иконы Божьей Матери по адресу Проспект Культуры, дом 4. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: Пасторский час. Радио Град Петров.

Добрый вечер, дорогие возлюбленные Господи, братья и сестры. В эфире программы «Пастырский час» радиостанции «Град Петров». И сегодня с вами в прямом эфире буду я, протоиерей Александр Дягилев, штатный клирик храма в честь порт Артурской иконы Божией Матери, перекресток проспекта Героев и улица Маршала Казакова, храма в честь спехранопостольных Константина и Елены, улица Доблести, 24, корпус 3. Вот так получается, что два храма, но один приход, и мы, священники этих двух храмов, служим то там, то там. И также я являюсь настоятелем храма Преображения Господня и приписного к нему храма великомученика и целителя Пантелеимона, деревни Загубье. Это Волховский район, Тихвинская епархия. Кстати, через два дня там будет престольный праздник. У меня, к сожалению, такое вот искушение. Машина сломалась, до сих пор ее не починили. Автомеханик был в отъезде. Сегодня только до него дозвонился, он вернулся. И вот, так что прошу молитв, чтобы все удалось починить. Получается, завтра своим ходом на автобусах там еще буду добираться до деревни, чтобы в воскресенье

воскресенье служить божественную литургию, вот, потом своим ходом как-то обратно в Петербург. Ну, и помимо того, что я являюсь священником, я являюсь семейным психологом, консультантом, не только семейным, в принципе, психологом-консультантом. И я понимаю, что у многих православных христиан регулярно возникают не только духовные вопросы, но и психологические. Вы часто их тоже сюда задаете. Но давайте так, все-таки это пастырский час. Здесь я прежде всего в статусе священника. И, конечно, я прежде всего рассчитываю на какие-то вопросы на тему, не знаю, богословия, священного писания, молитвы, духовной жизни. Но, с другой стороны, сказать, что есть какие-то сферы, которые совсем не касаются духовной жизни, сложно. Те же деньги, например, вот, да, мамона, блага материальные. А тем не менее, то, как мы ими распоряжаемся, тоже за это дадим ответ на страшном суде, и наши отношения с Богом тоже от этого зависят, как и наша будущая жизнь. Вот, поэтому на разные темы можно поговорить, и семейные отношения, и всякое-всякое-всякое, что касается, собственно говоря, духовной жизни. Ну что ж, как можно задавать вопросы? Первое. Сайт нашей радиостанции. grad-petrov.ru grad-petrov.ru. Я всякий раз, на самом деле, проделываю этот путь, проверяю, все ли работает. Итак, выходите на сайт grad-petrov.ru. На сайте в верхней правой части экрана такая опция «Слушать онлайн». Вы нас можете слушать в любой точке земного шара. Ниже темно-синяя полоска. На ней в центре, ближе к левой стороне, такая опция «Вопрос в эфир». Нажимаете, и перед вами открывается ваш вопрос в прямой эфир. Тут же, собственно говоря, ваше имя, ваш город, ваш вопрос. Все это запишите. Нажимаете «Я не робот», «Отправить», и через несколько секунд ваш вопрос появится передо мной. Так что и слушать нас через сайт, и задавать вопросы очень удобно. Ну и второй вариант – трансляция ВК-видео, vk.ru/gradpetrovradio, vk.ru/gradpetrovradio, и там находите видеотрансляции, и в качестве комментариев к видео можете тоже оставлять какие-то свои вопросы, свои сообщения. Ну и повторю то, что, кстати, давно не повторял, я благодарен буду вам, если вы будете иногда и помогать мне искать ответы на те или иные вопросы, потому что священник — это вовсе не значит, что я всезнайка, и на все вопросы сходу могу найти ответ. Сейчас, конечно, слава Богу, удобно, что вот передо мной компьютер, но и то я не могу поставить эфир на паузу, сказать, так, братья и сестры, пару минут тишины, я буду тут сейчас вот искать, как бы ответить на ваш вопрос. Прямой эфир подразумевает, что в любое время, когда вы включаете радио, так или иначе, мой голос вы услышите, а не тишину в эфире. Ну что ж, благослови нас, Господи. Начнем с Эдуарда, как обычно. Здравствуйте, дорогой отец Александр. Позволите строки о внимательной молитве святителя Игнатия Брянчанинова. Внимательная молитва требует самоотвержения, а на самоотвержение решаются редкие. Ну, на самом деле, тема самоотвержения, она такая непростая. Господь говорил, помните, когда уже начинал свой путь, по сути, к Голгофе, а начал он его в Кесарии Филипповой, далеко на севере Израиля, вот там он произнес фразу: «Кто хочет следовать за мною, пусть отвергнется себя, возьмет крест свой и следует за мной». Вот то самое самоотвержение. Отвергнуться себя, возьмет крест свой и следовать за ним. Что такое отвергнуться себя? Вот сейчас, например, очень часто люди, грехи, особенно плотские, стали, даже, к сожалению, порой некоторые верующие люди, особенно те, кто увлекаются, к сожалению, психологией, обосновывать вот такими идеями. Следовать за сердцем, выбирать себя, идти к своему счастью. А чтобы идти за счастьем, нужно следовать за сердцем, выбирать себя. И я вам не скажу, не выбирайте себя.
не скажу, что не следуйте за сердцем, но только разум нам не зря дан. И так или иначе, наши помыслы сердечные могут нас тянуть и на грех. А вот это выбрать себя, выбрать свое счастье, для верующего человека должно быть выбрать Царство Небесное прежде всего. Вот там счастье-то будет. Но люди, к сожалению, выбирают себя и выбирают счастье вот чисто в земном значении этого слова. К сожалению, порой обосновывая теории, что наш Бог не есть Бог заповедей, но Бог любви, вот что-то из этой серии, что-то типа ветхозаветный Бог, хотя забывают, что это один и тот же Бог. Вот. И начинается порой падение в самые тяжкие, даже еще раз, у людей, которые вроде и верующие в церковь ходят. С этим я сталкивался, к сожалению, с такой ерундой. Вот. А самоотвержение – это как раз, когда я все-таки понимаю, что мое сердце, мои вожделения влекут меня от Бога, то я выбираю Бога. Я отвергаю все-таки себя, выбирая Бога. И иду за Ним, хотя это значит не нести крест. А нести крест в древние времена – это было нести позор какой-то, да? Отвержение людей, унижение со стороны людей. Но кто постыдится Иисуса Христа, вроде всем прелюбодейным и грешным, того и Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей с ангелами святыми. А кто исповедует, того и Сын Человеческий исповедует в Царстве Небесном. Собственно говоря, вот Евангелие об этом говорит. Если кому интересно, ну, тоже Евангелие от Матфея, 16 глава и так далее. Вот. И получается, что внимательная молитва требует того же самого самоотвержения, потому что хочется того, хочется сего. Но здесь есть некоторый момент, о котором тоже пару слов скажу. Давайте так. Многие, к сожалению, даже не удивлюсь, что из тех, кто сейчас меня слушает, искренне считают, что молитва — это прочитать какой-то текст, спеть какое-то песнопение, и что это значит, или прослушать что-то. Утром надо вот прочитать такой-то набор текстов, либо прослушать на радио «Град Петров». Вечером такой-то набор текстов, ну, или опять-таки прослушать на радио «Град Петров». Или посмотреть на каком-нибудь там телеканале православном, как Владыка Амвросий читает. Это не молитва. Это чтение молитвы. А молитва совершается внутри вас. Либо не совершается. Можно присутствовать на молитве, присутствовать на службе и не молиться. Можно вообще не издавать никаких звуков и не делать никаких видимых жестов, даже крестного знамения. А быть где-нибудь на улице или даже просто банально картошку чистить, что-то куда-то идти и при этом молиться. По сути, это хождение перед Богом, когда Бог действительно в сердце. Когда люди говорят фразу «Бог у меня в душе», часто эта фраза означает, что, типа, ну вот, мне церковь не нужна, и, по сути, нигде у тебя от Бога нет. Давайте честно, это просто как бы отстаньте от меня с вашей религией. Но у реально верующих людей действительно Бог должен быть в душе по-настоящему. Ибо храмы ваши, ибо тела ваши — это храмы Святого Духа, живущего в вас. Как написал в конце 6 главы 1 послания к Коринфянам апостол Павел. Вот. И вот это внутреннее делание, как оно названо у святых отцов, рекомендуется начинать с молитвы Иисусовой. Хотя не обязательно именно этот текст. Просто он очень короткий, емкий, простой. В нем есть все необходимое. Вот. И вот, например, Нина написала. «Добрый вечер. Что необходимо делать, что, кроме воцерковления, чтобы стяжать Дух Святой?» Сейчас интересную фразу скажу. «Подружиться с Духом Святым». Буквально из глубины вот это сердце вызывать к Нему, из глубины своей души. Видеть Его действия в своей жизни. Думать о Боге. Потому что, ну что толку, если мы утром пробубнили молитвы и дальше побежали делать свои дела, забыв о Боге. Вечером прибежали, ну или там перед едой, после еды какие-то там прочитали молитву, да, «Отче наш, благодарим тебя, Христе, Боже наш». Вечером прибежали, опять там встали, молитвослов открыли, прочитали, пошли спать, опять-таки все. Богу то, что ему нужно, отдали, а Богу не нужны наши молитвенные правила. Представляете, Богу не нужны наши молитвенные правила. Между прочим, он сказал вообще, чтобы мы, когда молимся, не уподоблялись язычникам, которые во многословии своем хотят быть услышанными.
Мой духовник часто повторял фразу. Потом я увидел, что ее святитель Игнатий Брещанинов говорил, что это его фраза. Молиться надо кратко, но часто. Так кратко, но часто. И тогда это даже не столько про чтение правил, сколько про, опять-таки, открыть душу Богу. И вот молитва Иисусова. Может быть, начинает стоить буквально со 100, ну, максимум 200 молитв всего лишь. Это 10-20 минут. 100 молитв – это 10 минут. Рекомендуется по четкам. Вот взять в руки в четке. Если кто не знает, обычно вот, вот шарика до шарика, тут 10 узелков. Шарики не считаются. И вот 10 узелков. Шарики можно перекреститься, можно просто пролистнуть. Это чисто для счета. И вот каждый узелок: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Ну, или там, для женщин: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Перед этим рекомендуется, вот буквально, сходить в туалет. То есть сделать, решить все вопросы, чтобы гарантированно эти 10 минут ни на что не отвлекаться, на внешнее, вокруг. Можно взгляд в икону упереть. Можно закрыть глаза. Серафим Саровский рекомендовал еще с закрытыми глазами молиться. Кто как чего. Но самая главная идея. В момент произнесения этой молитвы в голове не должно быть ничего, ничего, кроме читаемых слов и их смысла. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», ну или грешную. Кстати, слишком медлить, вот как я сейчас прочитал, там, тыдын, святые отцы, ну, в частности, оптинские старцы, тоже не рекомендуют. Ну, и чрезмерно поспешно читать тоже не надо. Поначалу рекомендуется все-таки вслух. Хотя бы шепотом, но ртом проговаривать. Потом со временем перейти на то, чтобы читать в уме. К тому времени появится навык, вот как раз вот этот вот. Любая мысль, даже благочестивая в этот момент, является искушением. Понятно, что-то внезапное может произойти, не знаю, пожар там, что-то, но тогда нужно отреагировать. Но, в принципе, любая даже благочестивая мысль, если она не экстренная, что-то внезапно случившееся, это искушение. Именно поэтому, еще раз, решите все вопросы так, чтобы у вас там на кухне ничего не кипело, чтобы, простите, в туалет внезапно не захотелось, вот все вопросы решить, закрыть, встать или даже сесть. Вот тут вопрос прислали. «Добрый день, отец Александр. Скажите, пожалуйста, почему в церкви у нас нельзя сидеть? Давно получил травму ноги на горных лыжах. Хожу нормально уже давно, стоять не могу. Мне 36 лет, и присесть на скамейку с бабушками возможности нет, мест свободных нет. И им тяжелее. В итоге всю службу ерзаю, так как не могу стоять. Дети мои видят это и тоже начинают крутиться. Одна мысль, скорее бы эта служба уже закончилась. Какая тут молитва? Почему так? Почему не принято, как у католиков, сидеть? Господи, помоги всем нам». Значит, отвечаю. На православной службе сидеть можно. Даже в самой службе есть возгласы «премудрость прости». Это, по сути, про «встаньте», значит, перед этим сидели. Есть конкретные моменты богослужения, когда можно сидеть, согласно нашему уставу. Другое дело, что мы, русские, восприняли от греков даже не приходскую, даже не монастырскую, а соборную традицию служения. У греческих соборов, в частности, в Софии Константинопольской, таких сидений не было. Вот. А в приходских храмах стасидии у греков это норма, во многих монастырях это норма. Поэтому просто найдите храм, где действительно есть возможность присесть, такие храмы есть, как правило, небольшие. И вот на главные моменты богослужения, на Евангелие, «премудрость прости», услышим святого Евангелия, «прости», значит, встаньте в данном случае, распрямитесь. Там «прости, примши святых, божественных, пречистых, животворящих тайн». Кстати, о чем это говорит? О том, что причастились, отошли и сели. Посидели, когда «прости, примши», тогда встали. И если вас кто-то будет осуждать, это его проблема. Потому что, еще раз, на значительной части православного богослужения строго по уставу сидеть можно, на самом деле. И вот я вернусь к теме молитвы, поэтому. Если тяжело стоять, если во время молитвы думаете о ногах, и ноги вас отвлекают, сядьте, уж лучше сядьте. И кому-то, кстати, нравится молиться, идя куда-нибудь, вот во время прогулки. Опять-таки, но та же самая идея. В голове ничего, кроме читаемых слов и их смысла. Здесь, к сожалению, отвлекающих факторов будет больше. С закрытыми глазами идти нельзя.
Поэтому отвлечение на людей, на птичек, на деревья тоже будет искушением. В голове, еще раз, должно быть только Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешному. Вот, вот так вот. И здесь действительно происходит то самое самоотвержение. Все свои желания, что-то, мечтания, фантазии, размышления, все, обо всем этом, даже еще раз, о благочестивом, я подумаю потом. Вот эти 10 минут, ну или 20 минут, если есть время, возможности. Вот. Молитву Иисуса можно заменять утренние и вечерние правила, между прочим. И потихонечку, когда приобретается навык, как я сказал уже, что уже устами не проговариваешь, а просто берешь четкие, и они прямо у тебя вот, каждый узелок, это вот уже молитва идет, и все, у тебя все мысли откидываются. Значит, таким образом молитву Иисуса начинаешь откидывать греховные помыслы и желания, просто начиная молиться. Вот это и есть внимательная молитва. Следующий этап — это уже сердечная молитва, но здесь я сейчас не буду о ней рассказывать. Это нечто, скажем, высший пилотаж, это скорее про монашескую жизнь, про годы вот этой умной, внимательной молитвы. А теперь открою маленький секрет. В идеале любая молитва должна быть такой же. В частности, на службе также в голове должно быть ничего, кроме читаемых или пропеваемых текстов и их смысла. Любая молитва. Если вы просто стоите на службе, вертите головой, смотрите, кто в чем пришел, кто во что одет, не одет, кто куда свечку ставит, там диакон, чего там. Кстати, именно поэтому когда-то в монастырях и стали появляться иконостасы. И именно поэтому. Чтобы даже вот эти технические богослужебные вопросы не отвлекали. Для воцерковленного монаха, который прекрасно и так знает, что в алтаре происходит, для него вот эти все какие-то технические темы богослужебные, скорее отвлечение от этой внутренней молитвы. А потом миряне. Ну, как бы, высокий иконостас в монастырях — это признак благочестия. О, будем и мы у себя высокие иконостасы делать в приходских храмах. А тут получается другая проблема, что люди, которые не очень понимают, не очень воцерковлены, если высокие иконостасы, высокие царские врата, понятия не имеют, что там в алтаре происходит, и особенно если в воскресную школу не ходят. И получается, что обратная ситуация. Люди даже не врубаются порой, что такое алтарь, и что там есть. И просто для них получается, вот мы стоим, ждем, когда нам оттуда батюшка вынесет причастие. Нет осознания причастности к происходящему там за иконами, за иконостасом. Вот. А так, в принципе, в идеале на любой молитве должно быть так же. Ничего, кроме читаемых слов и их, или пропеваемых слов и их смысла. Но, опять-таки, этот навык, его следует приобрести, и для этого наиболее подходит именно молитва Иисуса. Тогда уже из другой молитвы получается то же самое. Особенно, опять-таки, когда вы церковлены и хорошо знаете тексты, в общем и целом, о чем поется и так далее. Но вот сразу, так сказать, с этих стихир там каких-то сложных, византийских, древнерусских, витиистований, внимательно молиться крайне сложно, особенно наши современные распевы, которые не столь, скажем, значительно более производят эмоциональное впечатление, чем древние знаменные распевы, которые на фоне современных, ну, более поздних знаменных распевов кажутся скучными. Но, с другой стороны, знаменное пение передает каждое слово. А, скажем, портес, к сожалению, вот я сколько раз бывал в каком-то храме, соборе, особенно где хорошее эхо. Поют, когда большой хор, красиво поют, ух, моща. А ни одного слова непонятно. Это тоже серьезная проблема на самом деле. Потому что, получается, люди не молятся, а как раз прибывают на молитве, хор что-то поет, причем певчие тоже не молятся, они за нотами следят. Порой батюшки вместо молитвы отвлекаются тоже на технические вопросы, и в итоге никто не молится. Вот это самое ужасное. Ох, Господи, помилуй нас. А так, да, без самоотвержения никак. Все отбросить, довериться Господу, и ничего, кроме смысла читаемой молитвы и текста. Все. Галина из Ногинска, расскажите о чаше терпения. Ну, это некий образ. Чаша терпения Господня. Чашу нерастворенную исполнил растворение, когда вот вино нерастворенное, крепкое, да. Растворение — это в данном случае вода. В древности перед тем, как выпить вино, растворяли водой. Оно должно было становиться менее крепким, менее сладким. В древности технология изготовления вина была такова, что получался чуть ли не сироп.
Мне просто рассказывали в Эрмитаже, специально подсушивали виноград перед тем, как выжимать из него. Получалось действительно очень такой слаб, типа херес. Испанский херес делается по той же технологии. Это еще более сладкое вино, чем даже наш Кагор. Вот. И вот эта чаша терпения Господня, нерастворенную, Господь Бог исполнил растворение и уклонил от сия в сию, то есть взболтал, перемешал. От дрожди я не оскудеша, то есть вот эта крепость осталась прежней, хоть и разбавлена. Да? И вот эту чашу испьют все грешные земли. Господь долго ждет, но больно бьет. И нам придется пить эту чашу Господнего терпения нас, если не покаемся. Как отличить отчитку от самочиния? Копьем священническим постукивают и молитвы произносят. Это достаточно, чтобы назвать отчиткой? Ну, давайте так. В требнике есть чин изгнания злых духов. Правда, совершать его можно только по благословению архиерея. Обычно все-таки это в монастырях и кто-то, кто имеет такое особое дарование от Бога. Чин со священническим копьем мне как-то в одном старом требнике попадался. Но там, кстати, была идея, что не копьем постукивают, а копьем благословляют воду, которую потом окропляют, там, дают пить и так далее для недужных. Вот. А тут что-то там постукивают, что-то там творят, произносят. Не знаю, кто и что, честно могу сказать. Может быть, и самочиние. В конце концов, мы правда сейчас живем в ситуации, когда старцев практически не осталось. Может, и есть где-то, но вот все те, кого я знал, отец Иоанн Крестьянкин, отец Илий, отец Иоанн Миронов, ну, отец Адриан, отец Кирилл Павлов, отец Кирилл Начес. Вот те, кого я знал, они от нас уже ушли. И мы приходим на их могилки. Есть ли сейчас старцы? Мне говорят, конечно же, есть. Господь обязательно должен их явить. Но вся проблема в том, что... А что толку от старца, если он спрятан? Отец Кирилл Начес, он говорил, что дар прозорливости такой вот, когда просто Господь стал ему открывать что-то о людях. Это он в приватной беседе одной игумени признался. У него проявился в 60 лет. Просто она мне потом передала. Причем он сам для себя этого не ожидал. Для этого действительно какой-то дар Святого Духа, дар свыше. Просто вдруг вот Бог ему стал открывать, что вот приходит человек, вот то-то, то-то с ним. Вот. По сути, это некое пророческое служение, дар пророчества, которым апостол Павел призывает ревновать о дарах духовных, особенно о даре пророческом. 14 глава первого послания к Коринфянам. Пророк, напомню, это тот, кому Бог открывает свою волю. Пророки были не только ветхозаветные, которые о Христе предсказывали, но и новозаветные пророки упоминаются в книге «Деяния апостолов», в частности, Агав и дочери его. Так что пророческое служение — это, еще раз, это тот, кому Бог открывает свою волю, тот, кто получает от Бога какие-то послания для людей, поручения передать такому-то человеку или еще что-то. Но давайте честно. Люди, даже верующие, называющие себя верующими, далеко не всегда готовы принять какую-то весть от Бога, особенно если она неприятная. Поэтому пророкам порой приходилось становиться, изображать из себя сумасшедших, например. Так появились юродивые. Я раньше не мог понять, что такое юродство. Ну, зачем изображать себя сумасшедшего? А сейчас понимаю, что это, по сути, форма защиты. Потому что Бог им поручает что-то людям передавать, а люди не готовы от них принять, да, и приходится, ну, извините, я вот такой убогенький, вот, да, вот, а говорит истину, вот как вариант. Но это на самом деле не про них, а про нас, что мы такие христиане, что не готовы принять волю Божию, особенно если она неприятная, и пророкам приходится прикидываться сумасшедшими. Вот, а некоторые из них — это старцы. Вот очень рекомендую
почитать прям раздел, глава «Старцы» в романе «Братья Карамазовы». Напомню, что в то время, когда Достоевский писал этот роман, преподобный Амвросий Оптинский был еще жив. Старец Зосима в романе взят как бы с образа преподобного Амвросия. Но и прямо о самом преподобном Амвросии, об Оптиной пустыне, о том, что такое старчество, Достоевский в этой главе упоминает, потому что сам он там бывал и сам лично с преподобным Амвросием дважды встречался и беседовал. Вот. Но передо мной тоже возникает некоторый вопрос насчет старчества, подлинного старчества, потому что те вопросы, которые люди порой старцам задают, меня, честно говоря, удручают. «Батюшка, вот поступит моя дочка там куда-нибудь в техникум или не поступит? Батюшка, у меня с соседями проблемы, я с ними помирюсь или нет?» Я понимаю, что это то, что людей беспокоит, но такое ощущение, что на старца пытаются скинуть ответственность за решение собственных вопросов. Ну и как бы устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет, как в песенке поется. То есть такая гадалка своеобразная. Вот любым инструментом нужно уметь пользоваться. Даже старцем нужно уметь пользоваться. Приезжая к старцу, нужно задавать правильные вопросы и уметь слушать. Вспоминаю сразу отца Николая Гурьянова. Помню, дважды тоже бывал у него, когда просто он 3 дня не выходил. Люди буквально висли на заборе. Мне рассказывали, что была ситуация, когда привезли какую-то экскурсионную группу. Люди стали требовать, что типа мы деньги заплатили, вы нам да, типа старца, а он больной. И люди там забор стали раскачивать. Старца, старца! Вот, оказывается, больной отец Николай вышел, так это был тоже миленький, миленький, да, люди все равно. И вот я сам это видел, когда он тоже вышел на 3-й день. Это галдеж, это люди лезут к нему, рвут там, дергают его за рясу. Он миленький, дайте разойдитесь, дайте хоть воздухом подышать, дайте хоть на солнышко посмотреть. Он вышел погулять, просто вот тоже больной был, а людям все равно, вот все равно. То есть то чувство старца, то желание старца, все равно. Ты нам ответь, вот у нас такие-то вопросы. Господи, помоги. Так что вот. А поскольку Господь сейчас старцев удалил, то вот непонятные люди делают непонятно что. Так что так. Ну, в общем, чтобы стяжать Дух Святой, довериться Богу, научиться вот этой молитве, внутренней молитве, это не какая-то сверхзадача, поверьте, это не так сложно. Просто люди даже не пытаются это делать. Регулярно участвовать в таинствах церкви. И внимательно смотреть, как жить, Бог действует в твоей жизни, буквально доверяться Богу. Получается так. Так, ну что ж, как-то вроде на все вопросы, которые были на сайте, я ответил. А у нас, братья и сестры, еще есть полчаса впереди. Сейчас я посмотрю, конечно, что вы там написали. А вы ничего не написали в ВК-трансляциях. Сейчас еще раз тут посмотрю. Так. Вот открывается ВК-видео. Напомню, vk.ru/GradPetrovRadio. В разделе видео. Вот я вижу себя с рукой по подбородком. Вопросов нет. И на сайте, к сожалению, вопросов нет. Ну что ж, давайте да, просто да, поговорим о жизни. Пока, может быть, вы созреете что-нибудь написать. Еще раз, лучше пишите на сайт grad-petrov.ru. Набирайте grad-petrov.ru. Слитно. И пишите. У меня такие новости. Я с завтрашнего дня ухожу в отпуск. Официально Владыка благословил. С 8 по 22 августа я в отпуске. Единственное, что внутри отпуска все-таки у меня будет 2 службы вот этих вот 9 и 19 августа в Загубье. Но, тем не менее, так настояли у меня на приходе, чтобы хоть это и службы, считай, рабочие дни, но, тем не менее, как бы они внутри отпуска, потому что питерский приход как-то вот не очень переживает за мой загубский приход. А я, честно говоря, тут, поскольку у меня за этот год были очень серьезные печальные изменения в моей жизни,
то стал задумываться, нужно ли мне за заговоря держаться, честно говоря. С другой стороны, если не я, то кто? Вот я, по-моему, рассказывал, да, что, в принципе, есть мечта построить там домик рядом с церковью. Именно жилой дом для священника. Причем не для меня лично, для священника, для того, чтобы в будущем там туда могли кого-то назначать, и там были службы. Туда можно было приехать в нормальных условиях, переночевать в любое время, и зимой, и летом. Но пока, вот с Божьей помощью, когда я попросил о помощи, мы собрали 12 тысяч рублей. Сейчас вот у меня открыт официальный приходской счет Банки Санкт-Петербурга. Буквально вот на днях, а то был момент, где то, что у меня был когда-то счет приходской в банке Открытия, ну, а банк Открытия стал банком Закрытия, и к сожалению, наш счет пропал, и чего там, ну, там денег почти не было, какие-то копейки были. Вот, сейчас вот эти я деньги перевел как раз на счет уже официальный приходской, 12 тысяч, ну, сами понимаете, 12 тысяч дом не построишь, там минимум, я уж так прикидывал, что 1,2 миллиона, наверное, нужно. Вот. Притом, это если делать каркасник, винтовые сваи, не ленту заливать, как я раньше строил, когда церковь делал, приходской дом. Приходской дом, в нем можно переночевать, но, честно говоря, это скорее большая трапезная с небольшой комнаткой, которая изначально планировалась как некий такой приходской офис для документов, для компьютеров, не для ночевки. И я вот, честно говоря, где-то колеблюсь. С одной стороны, здесь, в Питере, я чувствую, что я востребован. И, конечно, если я сейчас произнесу фразу, о которой иногда я думаю, я произнесу ее. Я думаю, не уйти ли мне из питерских этих приходов, не заняться ли полностью загубьем и психологией. То есть вот по будням я психолог, могу даже в Питер приезжать, а, например, на выходные туда, в загубье, правда, там народу почти нет. Ну вот служить в пустом храме, может быть, какими-нибудь энтузиастами. Это один из вариантов пути развития моего будущего. Другой вариант — Питер. Но тогда загубье так и будет оставаться. Как Золушка, младшая доченька, о которой все забыли. Переживаю, конечно, из-за этого приход. Там много недоделанного из-за того, что я там бываю лишь наездами. Вот и сейчас даже на приходской праздник. Мне бы раньше приехать, но машина сломана. Если бы мог, приехал раньше, траву бы хотя бы косил. Так завтра вот крестный ход по траве придется идти, по некошенной. Ну, там последний раз я когда был, вроде не такая высокая, но кто-то обкосил. Но все равно, честно говоря, не могу, получается, я проявляю достаточно заботы о загубском своем приходе, хотя бы довести его до той стадии, когда он мог бы обходиться без меня. А мой духовник при этом мне говорил, что, уходя, ты не должен оставлять пустыню после себя. Но для этого нужно какие-то, видимо, более серьезные спонсоры, потому что так просто с миру по нитке, ну, ты говоришь, 12 тысяч накидали, слава богу, да, но все-таки. Вот. И еще один вариант, конечно, ну, у меня вообще есть мысли, может быть, продолжить как-то и собственное образование, и психологическое, может быть, и духовное. В общем, не знаю, сейчас я на некотором распутье, честно говоря. Вот предстоящий отпуск, прекрасное время для того, чтобы обо всем об этом поразмыслить, о каких-то разных путях. И вот с этой точки зрения хочется вернуться к евангельскому тексту. Дело в том, что вообще тема отдыха у некоторых у нас православных вызывает вопрос, а можно ли вообще отдыхать? И я в прошлом году эту тему тоже поднимал, но я просто напомню, кто-то, может быть, слышал, кто-то нет. Дело в том, что некоторые считают, что православные вообще никогда же не должны отдыхать. Отдых — это праздность, отдых — это лень. Ну и, соответственно, трудоголизм – это чуть ли не идеал духовной жизни. Мой ответ будет – нет. Потому что опираться мы должны даже не на святых отцов, а прежде всего на Иисуса Христа, апостолов Евангелия. Даже святые отцы – это лишь комментарии. Да? И вот давайте посмотрим на текст Евангелия. Конкретно Евангелие от Марка. 6 глава.
7 стих. Иисус призывает 12 апостолов, начинает их посылать подвое, дает им власть над нечистыми духами, заповедует ничего не брать дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. Они пошли, проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. 12-13 стих. Дальше описывается усекновение главы Иоанна Предтечи. То есть вот Господь призвал апостолов, отправил их трудиться. И вот дальше переходим к 30 стиху, пропустив историю про усекновение главы Иоанна Предтечи. «И собрались апостолы к Иисусу, и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили». Вот смотрите. То есть тут он их отправил, и вот они возвращаются. Вот они собрались к нему, видимо, в какую-то назначенную дату, в назначенное время, в назначенное место. Мобильников-то не было, так что, видимо, как-то они условились, когда они должны вернуться и куда. И вот 31 стих. «Он сказал им, пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни». Вот здесь мы видим то, как надо отдыхать, да, пустынное место. Но иногда, может быть, наедине, а иногда все-таки в компании друзей, потому что Господь их все-таки вместе в это пустынное место посылает. Они тем более давно не виделись. В самой первой главе Евангелия от Марка, если посмотреть, там есть тоже очень такой интересный момент, когда Иисус тоже исцеляет и так далее. Исцелил тещу Симона Петра, и потом приносили к ему бесноватых. Это я сейчас цитирую Евангелие от Марка, первую главу, начиная там с 33-34 стиха. Там он исцелил многих страдавших различными болезнями, и знал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. То есть вот он, способ отдыха. Да, люди требуют его, людям он нужен. Вот так тогда отца Николая, старца, старца. А Господь нет, мало ли что им нужен. Да? Есть время, когда он принимает людей, изгоняет бесов, исцеляет. А тут вот по-славянски очень красиво написано, очень поэтично, и с другой стороны более емко и более соответствует греческому тексту. «И утро, ночь сущее зело», то есть еще ночь, еще темнота, «восстав, изыде, и иди в пусто место, и ту молитву деяше, и гнаша его Симон, и иже с ним». То есть у нас по-русски «Симон и бывший с ним пошли за ним», а вот по-славянски «и гнаша его Симон, и иже с ним», и обретши его, то есть потеряли, а тут найдя его, потеряли, глаголыши ему, «яко все тебе ищут», тут все его ищут, где он, куда ушел, не знаем, вот они гонятся там, примерно знают направление, вот находят его. И он говорит им, «пойдемте в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». Это вот стихи, Марк, первая глава, стихи, еще раз повторю, 35, 36, 37, 38. То есть вот Иисус удаляется, чтобы помолиться наедине. Мало ли что ищут, мало ли что востребован, даже Иисусу. А он и Бог, и человек. Значит, по его человеческой природе требуется отдых, требуется уединение даже от своего учеников, побыть одному наедине с Отцом. Либо в компании близких людей, вот как он апостолов отправляет, все-таки вместе, не по отдельности, вместе, но отдохнуть в пустынное место. Правда, как мы там дальше знаем из Евангелия, отдохнуть им все равно не дали. Там 5000 человек пришло, кроме женщин и детей. Там дальше было чудо умножения хлебов и двух рыб. И это чудо тоже можно рассмотреть даже в этом контексте, что Господь заботится об учениках, пытается сделать так, чтобы они хоть немножко отдохнули. Но получается, отдых сам по себе не является грехом.
время собирать камни, время разбрасывать камни, время идти к людям, время заниматься своей работой, время заниматься активной деятельностью и время оставить это все, побыть наедине либо с собой, либо с близкими людьми. Ольга Волхов, что значит быть обузой для родных, ближних? Что это значит? Или каково это? Я просто не очень понимаю суть вопроса. Что это значит? Это очень тяжело для самого человека. Никому не хочется стать обузой, на самом деле. С другой стороны, когда есть такой человек, который обуза, то очень часто он вызывает раздражение. Даже если тебя любят, все равно чувства начинают сказываться, да, потому что есть какие-то планы, ты их вынужден обрубать, ты не можешь никуда как раз поехать отдохнуть лишний раз, потому что у тебя есть человек, который от тебя зависит, от твоего ухода и так далее. Поэтому тяжело заболеешь людям, особенно престарелые, незадолго до смерти. Это очень часто некий крест, очень тяжелый. И тем не менее, за это Господь воздаст, что все-таки не бросили, до конца ухаживали. Вот. Болен был и посетили меня, когда Господь сказал в 25 главе Евангелия от Матфея. Это, в частности, о таком человеке, который вроде как обуза, и от него, наоборот, хочется сбежать и не приходить. А тут ты помогаешь не только ему, но и тем, кто рядом с ним. Давай я посижу с твоим больным, ты хоть там часик поспи, ты хоть там сходи куда-нибудь. Так, А. Точка из Санкт-Петербурга. Александр, Алексей. Не знаю кто. Здравствуйте, батюшка. Был недавно в Бурятии. Там у местного населения традиционный буддизм и шаманизм. Обращаются по житейским вопросам дети, карьера, урожай к разным божествам, шаманам. Они помогают им. Нужна ли таким народу православная миссия? Хуже бы не сделать, разрушив их традиции. А что взамен? С уважением, А. Я бы так сказал. Есть такая книга, как-то мне попадалось, архимандрита Спиридона, из виденного и пережитого. Он был миссионером в Сибири, перед революцией проповедовал там. И там много интересных рассказов, как он, в частности, как раз вот в тех краях бурятов обращал. И вот там приводится беседа с одним как раз буддийским ламой. Когда он попытался с ним говорить об Иисусе Христе, лама ответил вот что. «Мы слышали о вашем Боге, который чуден, который пожертвовал собою ради спасения людей от грехов, чтобы даровать бессмертие. Это великий подвиг, и мы уважаем. И мы слышали, что учение его — это учение о любви. И когда вы пришли к нам, мы надеялись, что вот пришли люди, которые несут нам любовь и прощение». Но с чем мы столкнулись? Пока вы, русские, к нам не пришли, вот такие вот православные, да, у нас люди дома не закрывали, воровства у нас не было. Когда же вы пришли, начались кражи. Когда вы пришли, вы стали учить наших людей курить и пить водку. Люди стали не доверять друг другу, люди стали буйными, люди стали убивать друг друга. И вот мы смотрим на вас и понимаем, что мы не хотим быть такими. И архимандрит Спиридон тогда с горечью думал о том, что ведь он прав, действительно, это так. Что мы, христиане, придя в те края, стали их развращать. И что толку откачивать воду из трюма, если в борту корабля брешь? Сначала брешь надо заделать. Ну, или хотя бы параллельно, да, кто-то откачивает воду, а кто-то брешь заделывает. Что толку проповедовать Иисуса Христа, если мы, вот уже крещенные, не живем по заповедям Христовым, не можем показать им пример? И если для вот этих восточных народов действительно появление русских, это появление каких-то людей, которые предаются пьянству и разврату, при этом крещенные. Особенно сейчас. Если до революции такая проблема была, то сейчас тем паче. Поэтому соглашусь, хуже бы не сделать. И причем проблема не в том, что мы разрушим обычаи и традиции, а в том, что
призвав их быть христианами, мы погубим их души. И не, в этом случае не про нас ли сказано в Евангелии, что обходят море и моря, и горы, и чтобы хотя бы одного обратить, сделать своим учеником, и делают худшими себя. Получается так. Я когда-то пытался свидетелей Иеговы обращать в православие. И могу сказать, что свидетели Иеговы очень жестко. Ты обязан бросить пить. Ты если ты называешься христианином, ты обязан бросить курить. Ты же обязан, вот обязан, все. Молись и не кури. Если ты куришь, вот все, затяжка, ты Христа предал. Вот такой подход. Я понимаю, что эта организация сейчас запрещена в России, как экстремистская, и, может быть, в этом есть свой смысл. Но я видел, что это реально люди, которые не курят, не пьют, сохраняют супружескую верность. А обратись они в православие. Вот, конечно, можно сослаться на святых отцов, что вот, бесы воюют против нас, потому что мы воины Христовы, а они и так бесам уже покорны, поэтому с ними не воюют, поэтому они живут более благочестиво, соответствуют христианскими заповедями. Ох. Но честно могу сказать, что я вижу огромную беду в том, что у нас подавляющее большинство христиан, христиане номинальные. Вот то самое, отвергнуть за себя и полностью верить себе в руки Христовы, очень мало кто готов, если по-честному. Ну или так, хочу, чтобы у меня все было, и мне за это ничего не было. И, к сожалению, для этого эксплуатируется таинство исповеди. Ольга из Москвы. Добрый вечер. Нужно ли после посещения всеночной службы иногда довольно продолжительно читать вечернее правило перед сном? Спаси Господи. Значит, с моей точки зрения, нет. Но я так скажу. Вообще-то говоря, утренние молитвы – это такой некий заменитель полуночницы. А вечерние молитвы – это такой некий заменитель повечерия. И если вы идете с утра на службу, вот вы открываете утренние молитвы, читаете там «Во имя Отца, Сына, Святого Духа», «Боже, милости будь мне грешному», там предначинательные молитвы, «Царю Небесный», «Отче наш», тропари вот эти, «Восставши от сна, преподавайте блажи, от греческой песни пьемте сильнее». И молитву «Престой Троицы», «От сна восстав, благодарите Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения». Вот все, что до «Приидите, поклонимся». Все, и на этом останавливаетесь, все. И дальше идете на службу. Если на службу не идете, тогда «Приидите, поклонимся», 50-й псалом, «Всему веры» и все остальное. Вот. А вечером, после вечерней службы, соответственно, вам остается прочитать только вот она, молитва. После отпуста «Господи Иисус Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас, аминь». Вот это еще раз, как бы, по сути, завершение некой замены повечерия. Но всеночное бдение – это соединение великой вечерней с утренней, когда отсутствуют, да, отсутствуют полуночницы и повечерия, но при этом они как бы, вы зато молитесь всеночным бдением. И поэтому непосредственно перед сном только вот эту концовочку. «Владыка человеколюбщий, неужели мне одр сей гроб будет?» Вот указывайте на постель свою. Когда стоите прямо возле постели, да? «Или еще окаянному душу просветишь и днем». И вот до конца там исповедание грехов и так далее. Все. Но это, на это у вас уйдет 3 минуты. Полностью, я считаю, утренняя и вечерняя молитва, если вы идете на службу или пришли со службы вечером, читать не надо. Но некоторые, кто может, у кого есть сила, это делают. Я не скажу, что они неправильно что-то делают. Просто у преподобного Иоанна Дамаскина есть такие слова. Новоначальному монаху. Я так сильно подозреваю, что мы с вами очень далеки до новоначальных монахов времен преподобного Иоанна Дамаскина. Потому что для того, чтобы принять монашеский постриг в древности, нужно было всю псалтирь знать наизусть. Вот так. Так вот, новоначальному монаху полезно вдоволь есть и вдоволь спать, и не слишком много молиться. Это слова преподобного Иоанна Дамаскина. Потому что некоторые, он пишет, вступили Лиана и Лествичника, могу путать,
спутать. Ну, в общем, кто-то из них, Иоанн Лествичник или Иоанн Дамаскин. Потому что некоторые, по-моему, Иоанн Лествичник все-таки, да. В общем, короче, точка зрения преподобного Иоанна Лествичника. Новоначальному монаху полезно вдоволь есть, вдоволь спать и не слишком много молиться. Потому что некоторые, взяв на себя подвиги, как древние преподобные, не выдержав их, срывались и переставали молиться и поститься вообще. Я думаю, что про некоторых даже из тех, кто сейчас слушает радио, вот сейчас я говорю эти фразы, вы себя узнали. Кризис, и все, молитвослов в руки не взять. Прямо отторжение начинается. Вот. И постепенно навыкать и более длительным молитвам, и пощением, и бдением, и так далее. Да? То есть это вот преподобный Иоанн Лествичник так считал. И вот с этой точки зрения, к сожалению, вот у нас есть стандартное правило в молитвословах изданное, вот так и все, да, и у людей страх сделать шаг в сторону, какую-то молитву не прочитать и так далее. Запомните, братья и сестры, вот, к сожалению, вот эти вечерние правила, это большой соблазн, потому что, ну, не заповедал нам Господь любой ценой вот утром читать вот это, а вечером вот это. С одной стороны, правило должна быть некая дисциплина, с другой стороны, хорошо, это когда размеренная жизнь. И тогда ты конкретное время для правила выделяешь, и вот, так сказать, некая самодисциплина, это прекрасно. Но жизнь современного человека 21 века очень часто не является размеренной. Мы в разное время порой уходим из дома, приходим домой в разное время. Куча-куча обязанностей, которых в монастыре нету. Там дети и так далее, да, и вот это чтение молитв, вы еще на всеночном бдении были, пришли уставшие, клевать носом, Богу это не надо. Я, ну, опять-таки, просто вынужден буду повторить те слова, которые сказал Господь наш Иисус Христос, причем сказал еще в Нагорной проповеди, Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. У многих святых отцов вот это толкование про то, что не то, что в особую комнату нужно заходить физически. Вот эту, в эту комнату, или по-славянски в клеть, да, это, по сути, чулан. Это, ну, внутри тебя находится. Ты можешь быть в социуме, в обществе, среди людей, в церкви, на улице, но зайти внутрь себя, отключиться от этого. Вот то самое, о чем я сегодня вначале говорил перед молитвой. Перед молитвой, да? Сосредоточиться, откинуть все внешнее. И дальше. А молясь, это 7 стих, Матфея 6:7, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что во многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им. Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения. Ну, и дальше приводится пример очень краткой молитвы, «Отче наш». Вот, не уподобляйтесь им. Все-таки, если мы христиане, то, поверьте, повторю слова моего духовника, и как я теперь еще раз вычислил, это даже не его слова, а слова Игнатия Брянчанинова. Молиться надо часто, но кратко. Или кратко, но часто. Кратко, но часто. Вот. Поэтому есть силы, есть возможность, читайте правила. Нет сил, нет возможности. Сокращайте или заменяйте молитву Иисусовой. Вы здесь свободны. К свободе призваны вы, братья, как сказал апостол Павел. Боюсь же, впрочем, чтобы свобода эта ваша не стала поводом для угождения плоти. Вот есть такие слова. Поэтому, да, разлениваться нехорошо, но и изнасиловать себя нехорошо. Конкретно, если пришли со службы, то вот, как я сказал, сокращенный вариант. Неужели мне удар сей кровь будет? Перед сном и в начале, вот, Тресвятой Поотче наш, молитва Святой Троицы. Все, пошли на службу. Так, что-то, братья и сестры, вы больше ничего не пишете. И, кстати, я понимаю, что порой бывает так, что если я о чем-то интересном рассказываю, то люди как бы слушают и не пишут. Но получается, что, собственно говоря, все, на последний вопрос ответил. Если сейчас вот осталось 2 минуты, правильно я понимаю?
Даже минута. Вот если кто-то из вас, вот прямо сейчас, вот вопрос напишет, может, успею пару слов сказать. Даже за ближайшие 30 секунд. Если не пишете, ну, собственно говоря, на этом тогда наша передача будет закончена. Я просто еще раз повторю и напомню, что я ухожу в отпуск.

месяц. Прошу вашу молитву, чтобы у меня все хорошо прошло, чтобы я качественно отдохнул, набрался сил, вернулся к вам, к своему служению и консультациям психологическим в полноте сил и ресурсов. Всем Божьей помощи, всех благодарю, кто писал. Пусть Господь будет каждым из нас и ведет нас своими путями по жизни. Аминь. До свидания.

0: прозвучало песнопение всенощного бдения «Светилен воскресный, свят Господь Бог наш» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Когда-то в рождественский вечер дети и взрослые ждали появления первой звезды на небе. И когда появлялась она, наступала праздничная радость. Толпы детей ходили, закутанные до глаз славе Христа, распевая нехитрые вирши о Вифлееме, о волхвах, о пастухах на поле, об ангельской песне, льющейся с ночного неба. Все это отменили, провозгласили суеверием, развенчали как ненужную и вредную сказку, облили насмешками, презрением и злобой. И что же? Добились ли чего-то нового, благого, доброго? Убрали сказку во имя действительности, но саму действительность сделали такой однообразно серой, будничной, скучной. Но, может быть, настоящее чудо не в том, что удалось все это сделать, а в том, что до конца как раз и не удалось, и что, живя в мире машин и строительства, в мире принудительного однообразия и сведения всего в жизни к скучным темам экономики и того, что называют наукой, люди все равно продолжают внутри себя жить чем-то другим, ожидать и искать чего-то другого, надеяться на что-то другое. Если что-либо доказал наш 20 век с его космическими, социальными, политическими, научными экспериментами, так это неистребимость человеческой души и ее внутренних и вечных запросов. Как странно, могущественная власть боится чего? Боится рождественской ночи, боится поэта и художника, боится одинокого мыслителя, боится слова, мысли и духа и борется с ними. И полстолетия, борясь с ними, никак не может их уничтожить. Живет в страхе, запирая все двери и окна, объявляя преступниками и сумасшедшими всех тех, кто одиноко говорит: есть дух, есть душа, есть свобода, есть небо, есть Бог, есть независимая от политики, экономики и всевозможной социальщины человеческая жизнь, и в ней весь смысл и вся радость мира. Но бояться всегда только сильных. И повторяю, тот факт, что одинокий писатель побеждает в глазах всего мира могущественную власть, что он оказывается морально сильнее ее, а миллионы людей продолжают жить верой младенца, родившегося в Вифлееме, это больше, чем полеты в пространство, составляет чудо 20 века. Давно нарастала и готовилась эта страшная схватка. Схватка между человеком в полноте его духовного самосознания, человеком духа и мысли с одной стороны, и страшной силой расчеловечения, стремящейся подчинить человека слепым коллективным стихиям, без остатка растворить его в муравейнике живого.

0: бесплотной организации. И на стороне этой силы расчеловечения оказалось постепенно все. Государство, оружие, все орудия пропаганды, школы, университеты, типографии, все, решительно все. И эта сила не остановилась ни перед чем, ни перед террором, ни перед насилием, ни перед запугиванием, ложью. И вот теперь можно сказать, что бы еще ни случилось в будущем, каковы бы ни были ее внешние победы, сила эта проиграла. Человек перестал верить в нее и нашел или находит самого себя. Самое главное тут. Он не верит больше миллиардам слов, извергаемых ежечасно казенной пропагандой. Он может повиноваться силе оклика и принуждения, но он не верит в них. Он знает, что есть, что возможна иная жизнь, и он хочет, и он ждет ее. И все, что производит эта сила, проваливается куда-то, какое-то серое забвение. Все, чего касается она, пронизано скукой и смертью. А под спудом растет и зреет жажда творческого и свободного слова. Но ведь все это на деле из продолжения того, что началось тогда, в первую рождественскую ночь, чем сознательно или бессознательно знали даже дети, когда на зимнем небосклоне веками ждали первой звезды. Победа духа над силой. Вот в двух словах смысл и содержание этого знания. Младенец, слабый и беззащитный, для рождения которого не нашлось места в городе. Нищие пастухи, три чудака-волхва. И дальше короткая жизнь, бездомная и снова беззащитная. Несколько слов о Боге и Духе, о царстве любви и свободы, о радости. И страшный конец. Все от той же силы, думающей, что ей подчинено все на земле. И вот спустя почти 2 тысячелетия все те же слова, все та же правда, все та же внутренняя, неистребимая, свободна. Рушились и в небытие исчезали величайшие государства. Людей, повелевавших миллионами других людей, потом развенчивали и проклинали. Убивали, жгли, резали, и все во имя той же силы, того же приказа. Подчинитесь, поймите свою слабость, убедитесь в том, что сила за нами. Но всегда тот, кто во имя любви, духа и свободы говорил этой силе «нет», оказывался сильнее и побеждал. Побеждает и теперь, под спудом, тайно, часто неведомо для мира, он и только он обладает подлинной силой, той, которой не нужна ни пропаганда, ни защита, ни насилие. «Откройте окна», — говорит Солженицын тем, кто гонит его и думает раздавить. «Вы не знаете, что за окном наступил другой день и светит свет. И что же можно с ним сделать?» Но, конечно, не случайно то, что все восстающее против силы расчеловечения и порабощения оказывается рано или поздно под слабым, но вечным светом рождественской звезды. И с именем Христа на устах находит того, кто первый сказал: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Ибо вечная правда о человеке одна и неразделима. Распинатели всегда служат одному и тому же. А человек, пригвожденный ко кресту, не может не узнать того, кто первый на кресте сказал: «Мужайтесь, я победил мир». Вот мысли, приходящие на ум и на сердце в эти рождественские дни. Что празднуем мы? Празднуем снова и снова не только нашу веру, но и наше знание о том, что то, что кажется в мире всесильным, на деле побеждается рано или поздно беззащитной, но победной правдой, любовью и истиной. Мы празднуем то, что нет в мире силы, способной остановить и прекратить действие добра. Мы празднуем то, что младенец в яслях, нищий учитель, пригвожденный ко кресту Бог, остаются, несмотря на все, в центре человеческой памяти, в сердце человеческой любви. мы празднуем его слова. В мире печальны будете, но мужайтесь, я победил мир. Тишина и радость рождественского сочельника, ожидание светлой и одинокой звезды. В этот день узнаем мы, что сколько бы ни побеждало, по видимости, зло в мире, завтра все может начаться сначала. Ибо радостно возвещается в рождественском песнопении: «Разумейте, народы, и покоряйтесь, яко с нами Бог».
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы о книге «Апокалипсис». Сегодня мы с вами проведем нашу 39-ю встречу. Читаем мы с вами 18-ю главу книги «Апокалипсис» святого Иоанна Богослова, в которой говорится о гибели Вавилона, как назван в этой книге Рим, столица империи. Итак, гибель Вавилона. Вот мы уже разобрали с вами определение суда Божия об этой блуднице в Вавилоне, пророчество о том, как этот суд будет исполнен, и Вавилон будет разрушен. Мы читали с вами о том, как богатые и сильные мира сего скорбели об утрате своего богатства, доходов, плакали цари, плакали купцы, плакали торговцы, корабельщики. Теперь продолжим с вами наше рассмотрение 18 главы Апокалипсиса. Мы остановились с вами на 19 стихе, а теперь перейдем к дальнейшему. В намеренном контрасте к плачам царей, купцов, корабельщиков о гибели Рима стоит призыв к радости о том же событии. Читаем 20 стих 18 главы. «Веселись, осем, небо, и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». То есть над Вавилоном, да? Это слова ангела. Ангел призывает небесных обитателей к веселью, о гибели этой самой римской или вавилонской блудницы. Вот этот призыв ангела, как и предыдущие плачи, выстроен в стихотворной форме. «Веселись, осем небо, и святые ангелы, и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». Ну, в русском переводе этот стихотворный стиль не совсем заметен, но в подлиннике это так. Здесь эта форма, стихотворная форма гимна, которая подражает пророчеству Иеремии о гибели Вавилона. У Иеремии в 51 главе сказано: «И восторжествуют над Вавилоном небо и земля, и все, что на них». Здесь «веселись осем небо и святые апостолы и пророки». Святые – это все христиане. Апостолы и пророки – это носители определенных функций в церкви, но все они – те мученики, которые претерпели гонения и смерть от безбожного Рима и теперь находятся на небе. Среди апостолов, как мы знаем, к тому времени уже мученически погибли многие, например, Петр, Павел. И вот этот призыв к ликованию, к веселью, ответ на мольбы душ убиенных, которые находятся под небесным жертвенником. Это было изображено в видении снятия пятой печати в шестой главе. Разумеется, когда мы читаем о радости по поводу гибели врагов, мы ощущаем, что это очень далеко от того, к чему призывал Иисус Христос, который учил молиться за обижающих, а не мстить им. А здесь «веселись, осем небо» и так далее. Но мы должны еще и еще раз понять, что книга Откровения написана по известным канонам, по образцам ветхозаветной пророческой литературы, которая еще была далека от проповеди и учения Иисуса Христа. Но здесь она взята за образец, потому что других образцов не было. В той же 18 главе нет ни единой строчки, которая не была бы косвенной цитатой из Иезекииля, Иеремии, Исаии, других пророков. Книга Откровения ведь тоже пророческая книга. И когда она была написана, взор читателей она устремляла вперед, в будущее. А для нас тоже так, но не только это. Мы можем также оглянуться назад, в историю, и мы понимаем мудрое Божие водительство в истории. История – не бессмысленный поток событий, но ход вещей, руководимый Богом. Пал Вавилон, пал Рим, мы знаем об этом. Пали прочие великие языческие империи и будут падать в дальнейшем. И разве их падение по воле Божией повод для горя? Да нет, конечно. Для радости о праведном суде Божьем. Это не радость мстительности, но радость о премудрости и праведности Божией. Далее, в 18 главе Апокалипсиса с 21 по 24 стих символически изображается окончательная гибель Вавилона. Итак, читаем. Апокалипсис, 18 глава, с 21 по 24 стих. «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет». Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе, и свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. Вот завершает все повествование о суде над Вавилоном, изображенное в 18 главе, символическое видение ангела, который бросает большой камень в море. И море смыкает над Вавилоном свои воды, как будто его никогда и не было. Это нам напоминает символические действия ветхозаветных пророков, ну, а более непосредственно – пророчество Иеремии. «И когда окончишь чтение сей книги, привяжи к ней камень и брось ее в середину Евфрата, и скажи, так погрузится Вавилон, и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него». Но далее Иоанн описывает не сам процесс гибели Вавилона, но следствие его, следствие падения. Следуя пророкам, говорится о мертвой тишине на месте шума городской жизни. Не будет слышно там веселья. В пророчестве Иезекииля о гибели Тира мы читаем: «И прекращу шум песней твоих, и шум цитр твоих уже не будет слышен. Музыка праздников и парадов, свадеб и открытие спортивных игр умолкнет навсегда. И не будет там уже больше никакого художника, никакого ремесленника, не будет слышно звуков жилого дома. Утром не будет слышно скрипа домашних мельниц, на которых женщины мололи зерно на день. Вечером не будет зажигаться светильники, не будет больше радостного свадебного шума». Вот все это описано у Иоанна, и такую же картину мы находим у пророка Иеремии. «И прекращу у них голос радости, и голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жерновов и свет светильника». Указаны и причины. Причина всего этого запустения. Рим поклонялся не Богу, искал не подлинного смысла своей жизни, но поклонялся богатству, роскоши, находил смысл только в материальных вещах и в скоро приходящих наслаждениях, доводящих до безумства своими чарами. Эта цивилизация совращала людей, обманывала их. Так пророк Наум называл Ниневию приятной наружности, искусной в чародействе. Ну и здесь говорится о Риме, Вавилоне у Иоанна, что волшебством твоим были введены в заблуждение все народы. Порочный Рим, помимо всего прочего, был повинен в крови мучеников. И не только мучеников, как здесь сказано, и в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. То есть Рим повинен в смерти великого множества людей. Ну, вспомним хотя бы кровавые забавы гладиаторских побоищ на цирковых аренах империи. Безбожная цивилизация Рима, все ее внешнее величие обогрены кровью. Но, как сказано у пророка Иезекииля о Тире, горе городу кровей. Здесь то же самое пророчествуется Риму. Переходим с вами к 19 главе книги «Апокалипсис». Здесь звучит финальный гимн пророчества о суде над блудницей Вавилоном. Это 19 глава «Апокалипсиса» с 1 по 10 стих. Звучит три гимна. Первый гимн на небе. 19 глава «Апокалипсиса», 1-2 стихи. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя! Спасение и слава, и честь и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее“». Вот глава 19. Это ответ на призыв, произнесенный в 18 главе, 20 стих. «Веселись о сем небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». Над кем над ним? Над Вавилоном. И вот в последний раз в книге «Апокалипсис» звучит гимн. Этот гимн торжества и ликования. Да, веселятся апостолы, пророки. Впервые в книге звучит возглас «Аллилуйя». Это означает, что пророчество приблизилось к своему эсхатологическому концу и наступает время спасения. Вот это «Аллилуйя» перед концом характерно для апокалиптической древней иудейской традиции. Ну, так, например, вот в Талмуде утверждается: 103 псалма произнес Давид, но «Аллилуйя» произнес он тогда, когда он увидел падение грешников, то есть перед концом. Действительно, в конце псалма 103 и в начале псалма 104 мы читаем: «Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа! Аллилуйя! Славьте Господа! Призывайте Его! Возвещайте в народах дела Его! Воспойте Ему и пойте Ему! Поведайте о всех чудесах Его». Вот это псалмы. Итак, словословие начинается восклицанием «Аллилуйя», которое переводится как «Славьте Господа» или «Хвалите Господа». Возглас «Спасение и слава и честь и сила Господу нашему» немного неточно переведено. Надо перевести так: «Спасение и слава, и честь, и сила не Господу дательный падеж, а Господа родительный падеж». То есть все эти качества принадлежат Господу. Называется и причина словословия – явление правды Божией, его праведного суда. Бог не оставил ненаказанным пролитие крови мучеников. Это напоминает нам слова песни Моисея, произнесенные им перед своей кончиной. «Веселитесь, небеса, и поклонитесь ему все ангелы Божии, веселитесь, язычники, с народом его, и да укрепятся все сыны Божии, ибо он отмстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим, и ненавидящим его воздаст, и очистит Господь землю свою и народ свой». Это первый гимн. Теперь звучит второй гимн на небе. Это 19 глава книги Апокалипсис, 3-4 стихи. «И вторично сказали: Аллилуйя! И дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: Аминь! Аллилуйя!» Итак, ангельский сон поет еще одну хвалебную песню. Это восхваление Богу за то, что Вавилон никогда не поднимется из своих развалин. Эта картина восходит к пророку Исаии. «Вечно будет восходить дым ее, будет от рода в род оставаться опустелую, во веки веков никто не пройдет по ней». Словословие подхватывают и подтверждают 24 старца и 4 животных, которые окружают небесный престол Божий. Ну, мы с вами в 4 главе еще видели, кто такие эти 24 старца, кто такие 4 животных. 24 старца символизируют 12 патриархов Ветхого Завета и 12 апостолов Нового Завета. Это ангелы-хранители всего народа Божия. А 4 животных, похожие, соответственно, на льва, тельца, человека и орла, это ангелы-хранители всего творения, всей природы. Напомню вам, что число 4 – это число всего творения или всей природы. И потому хвалебная песнь 24 старцев и 4 животных, которые пали и поклонились Богу, это хвалебный гимн, который поет вся церковь, символизируемая 24 старцами, и вся природа, которая символизируется 4 животными. А вот в 5 главе, после такого же гимна Богу и Агнцу на престоле, 4 животных говорили «Аминь», и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Вот там была такая литургия, литургия словословия, которая расширяла свои круги с неба, распространялась на землю. И здесь также звучит третий гимн, он уже звучит на земле. Книга «Апокалипсис», 19 глава, с 5 по 8 стих. Здесь звучит третий гимн и возвещается брак Агнца. «И голос от престола исшел, говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие. И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя! Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых». Вот такой последний гимн. Голос раздается от престола. Скорее всего, это голос Иисуса Христа. «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его». Так призываются все верные, верные неба и земли, все малые и великие, все призываются хвалить Господа. И снова мы вспоминаем многие радостные псалмы Давида. Аллилуйя! Хвалите имя Господне! Хвалите, рабы Господне! Звучит гимн всего творения. Возрадуемся и возвеселимся. Причина радости какая? Наступление Царствия Божия. Господь воцарился. Пришло время брака Агнца, то есть Иисуса Христа, и Его Церкви. Она приготовила себя, то есть украсила себя для свадьбы. Церковь облеклась в тонкую светлую одежду, в весон праведности и святости. Этот образ контрастирует с вавилонской блудницей, которая была описана в 17 главе, в ее помпезном облачении в порфиру, в багряницу, в золото греха и порока. Блудница осуждена, пала, а церковь верных и мучеников призвана на небесный брак. Брак Агнца, символ брака между Богом и его народом, восходит к Ветхому Завету. Пророки неоднократно представляли себе Израиль как избранную невесту Бога. Символика брака проходит и через Евангелие. Так в Евангелиях мы читаем о брачном пире, о брачной одежде, о сынах чертога брачного, то есть о приглашенных на свадьбу, о женихе, о друге жениха, о церкви, как о невесте Христовой, пишет апостол Павел. Отношения Христа со своей церковью представлены как образ отношений между мужем и женой в послании к Ефесянам, то место, которое читается у нас во время совершения таинства брака. Вот этот образ восходит, конечно, к тому месту книги Бытия, где говорится о сотворении первых людей, Адама и Евы, точнее, о сотворении Евы, а также о соединении Адама и Евы в едину плоть. Здесь, в Новом Завете, новое творение. В своем богочеловечестве Иисус Христос объединяется со всем человечеством, образуя единство богочеловеческого тела Христова. Далее, в 19 главе, с 9 по 10 стих, описывается завершение этих гимнов радости, описывается истинное поклонение. Итак, 19 глава, с 9 по 10 стих. «И сказал мне ангел, напиши, блаженны званые на брачную вечерю Агнца, и сказал мне, сии суть истинные слова Божии. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Вот один из ангелов, имеющих чаши, говорит Иоанну, напиши. Ну, это обращает внимание на читателей или слушателей книги Апокалипсиса. Кому Иоанн должен писать? Нам, земной церкви. Конечно, разумеется, конкретно Иоанн писал своим читателям в римской провинции Асия. Но ведь и нам тоже. Христиане будут блаженны. Блаженны, званые на брачную вечерю Агнца. Будут блаженно примут участие в брачном пире Агнца, если сохранят верность Христу. Тогда, по словам Иисуса Христа, сказанным им на Тайной Вечере, они будут пить от плода виноградного, новое вино в Царстве Божьем. Напиши, а что же должен написать Иоанн? Какие слова здесь названы истинными словами Божьими? А речь идет обо всем сказанном в предшествующих главах 17, 18, 19, слова о праведном суде Божьем над безбожным Вавилоном. Мы должны понять, насколько утешительно это обетование звучало для христиан времени императора Домициана. Вот это пророчество о гибели того ужасного мира, мира богатства, роскоши, доводящего до безумия, мира, который преследовал христиан, убивал их. Пророчество о конце этого мира звучало утешительно для времени страшных гонений и опасностей, не только опасностей для себя, но и для своих родных и близких. Десятый стих несколько выделяется. «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему», то есть ангелу, да. Это удивительная сцена. Иоанн в порыве благодарности падает к ногам ангела, чтобы поклониться ему. Поклониться. Следует напомнить, что слово «поклониться», столь часто встречающееся в Евангелиях и вот здесь в Апокалипсисе, передает в переводе такое греческое слово, которое обозначает падение ниц перед Богом или у язычников перед божественным существом, например, перед фараоном или вавилонским царем. Итак, Иоанн инстинктивно хотел поклониться ангелу-посланнику, но ангел запрещает ему это, потому что ангелы всего лишь собратья людям, как говорит он, такие же, как люди, служители Бога. А ведь не ангелы источники откровения, но Бог через посредников, через ангелов передает нам свое божественное откровение. Поэтому и поклоняться должно только одному Богу. Запрет поклоняться ангелам был в те времена очень злободневным, потому что, как нам свидетельствует Новый Завет и вся церковная история, в то время существовала опасная тенденция обожествления ангельских существ, то есть возвращения к некоему роду язычества. Ну, вспомним послание к Колоссянам, в котором апостол Павел увещевает христиан: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренным мудрием и служением ангелов». Вспомним также наставление послания к евреям. «Кому, когда из ангелов, сказал Бог, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Не все ли они, то есть ангелы, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» То есть ангелы не только наши сослужители Богу, но и служители нам. Поэтому поклоняться им не следует. А так как поклоняются Богу, можно почитать ангелов, но не поклоняться им. Что означают заключительные слова ангела? «Свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Они звучат загадочно. Вообще, как мы это отметили уже в самом начале наших бесед, выражение «свидетельство Иисуса» встречается в книге «Апокалипсис» ровно 7 раз. 7. Значит, этому выражению придается очень большое значение. Что оно означает? Оно означает откровение об Иисусе Христе. Вот свидетельство Иисуса означает пророчество об Иисусе Христе. В параллельном месте, в 22 главе Апокалипсиса, где Иоанн снова хочет пасть к ногам ангела, ангел снова дает Иоанну внушение: «Смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись». Здесь братьями Иоанна названы пророки, имеющие дух пророчества. Да? Надо полагать, что и в нашем месте слова ангела просто подчеркивают тот факт, что ангел – брат Иоанну и другим пророкам, к которым относится и Иоанн. Поэтому ангелу и не полагается поклонение. Дорогие радиослушатели, мы завершаем сегодня нашу беседу. Мы закончили чтение книги Апокалипсиса, 19 главу, до 10 стиха. Далее, с 11 стиха 19 главы книги Апокалипсис начинается новый раздел о втором пришествии Христовом и о свершении всего. Но это оставим уже до наших следующих бесед. Сегодня я с вами прощаюсь и желаю вам всем Божие благословение. До свидания.
0: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в пятницу в 21 час 40 минут.
3: Восьмого августа, 80 лет со дня памяти митрополита Евлогия Георгиевского.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодняшняя передача из цикла «Вестники свободы» будет посвящена книге митрополита Евлогия Георгиевского «Путь моей жизни». Митрополит Евлогий не писал бы богословских трудов, но в заключительной главе продиктованных им мемуаров «Путь моей жизни» он затронул очень важные экклезиологические вопросы и дал ответы на них, опираясь на богатейший опыт своей архипастырской деятельности. Однако, прежде чем начать чтение отрывков из его книги, несколько слов о его биографии. Родился будущий митрополит Евлогий 10 апреля 1868 года в городе Сомове Тульской губернии в семье священника. Окончил Белевское духовное училище, Тульскую духовную семинарию и Московскую духовную академию. Диссертация была посвящена святому Тихону Задонскому. В 1895 году он принял монашество. Затем был епископом Люблинским, викарием Холмско-Варшавской епархии, епископом Холмским и Люблинским, а затем архиепископом Волынским и Житомирским. Владыка Евлогий был членом 2-й и 3-й Государственной Думы. В 1920 году он покинул Россию, попал в Сербию, Германию, затем переехал в Париж. Был управляющим русскими православными приходами в Западной Европе с 1921 года по 1946 году, год его смерти. Он был членом учредительного совета Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже и ректором этого института. Был председателем Содружества Святого Албания и преподобного Сергия, доктором церковных наук гонорис кауза. Скончался владыка Евлогий в Париже 8 августа 1946 года, похоронен в крипте храма на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем. Итак, митрополит Евлогий, путь моей жизни. Вся моя жизнь с молодых лет и по сей день обусловлена любовью к Святой Церкви. Органическая глубокая любовь, унаследованная от родителей, впитанная, так сказать, с молоком матери. Церковь отпечатлелась в душе моей как ценность единственная, вечная, самодавлеющая, превыше всяких других ценностей жизни. Церковь в нас и вне нас. Она откровение Царства Божьего на земле, небо, низведенное Христом на землю, тело Христово. Чуждое преображение мира, она опора жизни и морали. Не сливаясь, не отождествляясь с жизнью, вливаясь в нее, она является обожествляющим благодатным ее началом, евангельской закваской, благодаря которой жизнь бродит, преображается, приуготовляясь к божественному плану бытия. Чем жизнь греховнее, чем тяжелее ее бремя, тем участие церкви нужнее, и нужда в ней настоятельнее. Церковь должна занять в жизни центральное место. Все сферы человеческого существования и деятельности должны найти в ней свое освящение. Таково назначение церкви, начиная с первохристианской эпохи. «Идите, проповедуйте всей твари», — сказал Господь, а ниспосланный Дух Святой дал первохристианской церкви такую благодатную силу вселенского воздействия, что она перевернула весь мир. Каноническая структура церкви — лишь форма организации земного существования. В период катакомб, как бы продолжавшим святую Пятидесятницу, можно было обойтись и без строгой внешней организации. Но когда выяснилось, что во мреже христианской проповеди попали рыбы разные, явилась необходимость создать крепкое постоянное ее устроение. Организация церкви прочно сложилась в эпоху вселенских соборов этого золотого века, раскрывшего все неисчерпаемое богатство, всю полноту даров живущего в ней Святого Духа, хотя вместе с широтой ее распространения и крепостью внутреннего устройства замечается некоторое понижение духовного настроения, того пламенения, которым была преисполнена церковная жизнь в первый период своего существования, в период мученичества, так называемых чрезвычайных дарований, уже не повторялось. Наша русская православная церковь на протяжении веков достигла пышного расцвета внешней организации. Можно сказать без преувеличения, что по внешним формам благолепия она могла соперничать с Древней Византией, а может быть отчасти даже превосходила ее. Материально она была богата, мощна, не оскудевала и духовными дарованиями, являясь своей среды многочисленный сон святых угодников. Только в последний петербургский или синодальный период стало возбуждать тревогу у многих ее ревнителей несоответствие внешнего величия, могущества и красоты с ее внутренним состоянием. В сферу церковного управления церковной жизни проникли бюрократические начала. Они-то и угашали горение духа, замораживали живые ее силы. Становится на очередь и обостряется старый, трудный, болезненный вопрос об отношении между церковью и государством, градом Божиим и градом земным. Независимо от каких бы то ни было земных влияний, Святая Церковь Христова по самой своей природе миру неподклонна, следовательно, и государству. Она голос самого Бога в человеческом, личном и общественном сознании, в совести. И вот этот чудный дар свободы и независимости наша русская церковь в значительной степени не сберегла и подпала под влияние государства.
Политика вошла в церковь и значительно угасила горение духа, связала, сковала свободу ее жизни, и церковь, подчиненная государству, стала терять в народе авторитет. Давно уже все, кто горячо любил нашу православную русскую церковь, тосковали о свободе церкви, чью опасность ее пленения государством. Оно оказывало мощную материальную поддержку, но церкви за нее приходилось дорого, слишком дорого расплачиваться. Оно брало от церкви больше, чем само давало ей. Давало блага тленные, материальные, и заставляло поступаться тем, чем поступаться нельзя. И когда грянула революция, революционный шквал глубоко потряс и синодальную русскую церковь. Скованная нерасторжимо с формами старой государственности, она больно почувствовала на себе удары революции. Но по великому милосердию Божию, в самые жуткие дни большевистского переворота, в забастовку, пожары, уличные сражения на московских улицах, под уханье пушек, пулеметную стрельбу, открылся Всероссийский церковный собор. Ему суждено было положить основание новой церковной организации, построенной на иных началах в отношении церкви к государству. Еще два слова о свободе церкви. В рамках церковных догматов и канонов свобода церкви есть основная стихия, голос Божий, звучащий в ней. Можно ли ее связывать, заглушать? Внешняя связанность и подавление этого голоса ведет к духовному рабству. В церковной жизни появляется боязнь свободы, слова, мысли, духовного творчества, наблюдается уклон к фарисейскому законничеству, культу формы и буквы. Все это признаки увядшей церковной свободы, рабства, а Церковь Христова – существо полное жизни, вечно юное, цветущее, плодоносящее. С глубоким благоговением преклоняюсь перед величайшим духоносным апостолом христианской свободы, святым апостолом Павлом, и радуюсь, что наше святое православие соблюло в непревожденном виде этот дар. В этих нескольких словах я изложил мои церковные думы, а теперь мне бы хотелось разъяснить то недоразумение, которое заставляет некоторых лиц, не сомневающихся в искренности моей любви и преданности православной церкви, спрашивать меня не без укоризны, почему я, сторонник государственно-националистической политической линии в России, в Западной Европе в эмиграции, уклонился к либерализму. Почему в то время, как либералы после революционной катастрофы превратились в консерваторов, я как бы полевел? Когда же я был наиболее искренен? Тогда или теперь? Я допрашивал свою совесть и должен искренне сказать, что в разные периоды исторической жизни я действовал и боролся на разных позициях и в разных направлениях, но неизменно за единый нерушимый идеал, за церковь. Церковь – центральная идея моей жизни. Слава, величие, достоинство церкви, любовь к ней – вот та нить, которая связывает воедино всю мою биографию и обусловливает все мои позиции, все изгибы и повороты на моем пути. Я всегда горячо верил в спасительную силу религиозно-церковного воздействия на наш народ, и борьба за церковь являлась главным мотивом, обусловившим направление всей моей деятельности. С этой целью я принял монашество. Не идеал личного аскетизма привлекал меня, может быть, это мой грех, каюсь в нем, а убеждение, что монашество есть благодатное средство для сохранения огня любви к церкви. Я хотел найти путь беспрепятственно, вне семейных забот, безраздельного служения церкви, не размениваясь на мелочи житейских попечений. Впоследствии мое служебное положение сложилось так, что всегда поддерживало во мне напряжение воли к защите Святой Церкви от разнообразных нападений на нее, к борьбе за ее достоинство и свободу. Мне пришлось служить там, где шла самая острая борьба за православие. В Холмщине я впервые познал, что такое систематическое унижение нашей церкви и нашего православного народа со стороны поляков-католиков. Я видел там великолепные костелы и рядом наши ветхие покосившиеся бедные церковки. С горячностью молодости я ринулся в борьбу. Поднять забитый холмский народ, помочь ему пробудить его религиозное и национальное самосознание – какая высокая задача. Высокая, но и чрезвычайно трудная. Для борьбы была нужна поддержка. Я надеялся найти ее в государственной власти. Имел основание надеяться, потому что сильная свободная церковь была государству нужна. Конечно, для защиты церкви приходилось ладить с государственным чиновничеством и с Государственной Думой. Ах, как трудно было нашим государственным людям разъяснить значение православной церкви и зажечь их огнем сочувствия к ней. Роковая антиномия. Чтобы защищать православие от врагов, надо было пользоваться поддержкой государства, а пользуясь поддержкой государства, приходилось жертвовать церковной свободой, самым главным ее сокровищем. С помощью Божией мне как-то удавалось проходить между Сциллой и Харибдой, но как мучительно была эта борьба на разных фронтах, тем более, что я по природе не борец. Я люблю мир, покой, тихое благодушное общение с друзьями, даже со склонностью полениться. Самая упорная борьба всей моей жизни была за свободу церкви.
светлая, дорогая душе моей идея. Я боролся за нее со всеми, кто хотел наложить на нее руку, не отступая перед тем, откуда угроза надвигалась, справа или слева, от чужих или от своих. И также независимо, справа или слева, готов был принимать сторонников и соратников в стан борцов за церковь. Приходилось отстаивать свободную церковную мысль, творчество, конечно, при условии, что оно было утверждено на незыблемых началах Слова Божия и церковного предания. Церковное творчество есть высший показатель церковной жизни, ее развития, расцвета. Истину церкову, Христову, я привык воспринимать широко, во всем ее многообразии, многогранности. Узкий фанатизм мне непонятен и неприятен. И полемика, утверждающая, кто не с нами, тот против нас, мне кажется, противоречит духу Святого Евангелия. Я ищу искру добра везде, в этом бесконечном, необъяснимом Божьем мире. Так, например, будучи убежденным монахом, я понимаю и чту христианскую семью, и резко отрицательные суждения митрополита Антония Храповицкого о семейной жизни я всегда выслушивал со скорбью. Все доброе, истинно человеческое хранит в себе искру Божию и не должно быть нам чуждо. Может быть, этой обращенностью души моей к миру, желанием понять душу каждого человека, найти Бога, и объясняется моя любовь к природе, искусству, литературе и вообще ко всякой красоте в жизни. Нередко меня спрашивают, как вы до сих пор читаете романы? Я смущенно отвечаю, да, читаю. И верно, люблю следить за литературой, стараясь не пропустить очередного тома современных записок. Может быть, в этом погрешаю, ибо мне подобает отдавать свои досуги церковным писаниям духовной литературы. Я считаю светскую литературу одним из великих средств для воспитания человеческой души, почти столь же действенным, как и природа. А ведь религиозно-воспитательное значение природы огромно. Как жаль, что современный человек все дальше и дальше отходит от природы. И как грубеет, черствеет душою, когда он лишается этого светлого, возвышенного и облагораживающего влияния в больших городах, с фабриками и заводами, со всеми их техническими усовершенствованиями, со всем прославленным комфортом. Я так всегда ценил патриархальную простоту провинциальной жизни. Быть может, я даже склонен ее идеализировать, но я предпочел бы тихий русский провинциальный городок, село или деревню, стоящим на вершине современной культуры и цивилизации Парижу или Лондону. Там, в тишине и простоте житейского уклада, лучше познается и раскрывается таинственная глубина человеческой души. А тут? Выйдешь на авеню Ваграм, светящиеся рекламы, разноцветные грубые огни, звонки кинематографов, и это вечно куда-то спешащая, суетящаяся ко всему равнодушная, кроме своих личных эгоистических интересов, толпа. В такой суете трудно мыслям сосредоточиться, и впечатления скользят по поверхности жизни, а душой овладевает какая-то безотчетная грусть, тоска. Люблю я и русскую народную старину, и наш народный православный быт. Меня когда-то называли «мужицкий архиерей». Это прозвище я любил, оно отвечало моему тяготению к народу. Церковным народничеством я всегда немного болел. Люблю благолепие нашего несравненного русского православного культа, чудесные песнопения, красивые облачения, торжественные архиерейские службы. Я готов носить заплатанную рясу и жить в самой скромной обстановке, но в церкви люблю благолепие, ревниво отношусь я и ко внутреннему убранству храмов. Люблю, когда на всем лежит печать художественного вкуса. Мой интерес к людям и ко всему, что в мире есть значительного и прекрасного, связан в своих корнях, как я уже сказал, с чувством свободы, которое для меня настолько живая действительность, что я не представляю себе ни христианского отношения к миру, ни пастырства вне блюдения этой драгоценнейшей традиции православия. Внешнее право, закон, значение этих основ жизни я преувеличивать не склонен. Государство строится на юридической основе, на праве, а церковь отводит юридическим отношениям ограниченное место. Область церкви не право, а правда, праведность. По нужде и закону применение бывает, говорит великий апостол Павел. Не человек для субботы, а суббота для человека. Если нужно, можно в субботу и колосьями попользоваться. Какие чудные страницы отведены наставлением о свободе в Евангелии, о превосходстве благодати над ветхозаветным законом, животворящего духа над мертвящей буквой. Случается мне иногда не останавливаться перед строгим блюдением церковно-юридических требований. Вот, например, больной вопрос о расторжении брака. Иногда разводу жизнь ставит неодолимые препятствия. Нет нужных документов, и достать их нельзя из Советской России, из ЗАГСа. Нет и денег, чтобы заплатить за издержки. А супруги, оказывается, уже 15-20 лет тому назад расстались и теперь обзавелись новыми семьями. В этих случаях для избежания беззаконного сожительства я отдаю развод даже с нарушением строгой буквы закона. Не обвиняю я и священника, если он когда-нибудь по нужде кого-нибудь повенчает без соблюдения некоторых формальностей, в запечатанном конверте храня до времени свидетельство о браке. Я не враг закона, не анархист, но я и не раб закона.
Одно рабство допустимо, говорит апостол Павел, рабство Господу, но это рабство есть высшая свобода, ибо раб Божий есть его Сын во Христе. И тут иногда я получаю укоризненные письма. Что вы смотрите, что делаете? Обер-прокурор по вас плачет. Обратите внимание, профессор вашего богословского института Федотов намеревается читать лекцию «Евреи и христианство» и так далее. А нападки на отца Сергия Булгакова. У карловчан не нашлось для него ни одного доброго слова, только осуждение. Гордец, еретик, осудить, запретить и прочее. Разве такое беспощадное, жестокое фарисейское отношение есть подлинное христианство, церковный подход к человеку? Не из страсти противоречия, не из желания снискать популярность, защищая отца Сергия Булгакова, а потому что знают драгоценнейшие качества этого одаренного, высокодуховного пастыря. Надо беречь внутреннюю духовную свободу Христову и от политических посягательств на него, и от уз формального восприятия правды Божьей. Однако свобода, терпимость не значит попустительство греху. Как прекрасно говорит об этом святой апостол Павел. Надо помнить, что в этом отношении существует грань непереходимая. Уступая в несущественном, формальном, надо быть непреклонным в вопросах принципиальных. Когда затронута сердцевина истины, совесть, тогда уступок быть не может. В области церковно-административной это сказывается на моих отношениях к епархиальному духовенству с снисходительностью к слабостям и отдельным падениям, то есть к грехам непринципиальным, не затрагивающим христианских принципов пастырской совести. Но если я вижу, что повреждены самые корни, тут я строю.

0: забытые средства, освобождающие человеческую душу от всего, что ее опутывает, мешая ей свободно и беззаветно любить Бога и ближнего. Видеть в обетах самоцель, какое непонимание самой сути монашества. «Бог не молох», — любила говорить покойная игуменя Лестинского монастыря матушка Екатерина. «Нестяжание, целомудрие и послушание — только пути к достижению высшей свободы. Человек, освободившийся от самости, самолюбия во всех его проявлениях, неуязвим для обид. Он являет великую моральную духовную силу, неотразимо действующую на других. Вот почему социальная работа миссионерского монашества плодотворна лишь на фундаменте аскетизма. Без аскетической основы она легко попадает в тенеты страстей, самолюбия, гордости, взаимного соперничества, что не только мешает успехам дела, но и просто его разрушает. Как часто хорошо задуманное общественное начинание оказывается недолговечным, умирает, разъеденное мелкими человеческими страстями. В эфире радио «Град Петров» прозвучала заключительная глава книги митрополита Евлогия Георгиевского «Путь моей жизни». Читал для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Августа, день памяти протопресвитера Бориса Бобринского.
2: Дорогие друзья, в эфире радио «Град Петров». У микрофона Ольга Суровикина. Здравствуйте. Сегодня в нашей студии дорогой и долгожданный гость, протопресвитер Борис Бобринский. До недавнего времени отец Борис возглавлял знаменитый Свято-Сергиевский богословский институт в Париже, был его деканом. Отец Борис также является председателем хорошо известной нашим слушателям радиостанции «Голос православия». Здравствуйте, отец Борис.
3: Здравствуйте, дорогая Ольга.
2: И мне бы хотелось, чтобы вы несколько слов сказали о том, как возникла сама идея этой радиостанции и как она развивалась в первые годы своей деятельности.
3: Сама идея «Голоса православия», она родилась, как вы говорите, в конце 70-х годов, по почину и вдохновению очень замечательных людей, таких чита была и Елена Петровна, и Евгений Евгеньевич Поздеевы. Они, в общем, были русские из второй эмиграции, выехавшие, жившие в Германии, и очень болели именно духовной судьбой русского народа и русской церкви, да, также. Мы с ними очень подружились в эти годы, и у нас общая явилась такая идея создать на эфире такую миссию, апостольскую миссию, свидетельство и обучение основам церкви, основам христианства, основам православной церкви. Именно русский народ, который как-то осиротевший был, не имел возможности обучаться, не было издания книг, это были тяжелые годы, 70-е годы, когда вообще и Библии не разрешалось проводить, и духовные книги не находились, и дети росли без всяких познаний о духовности, о церкви, о вере. И благодаря также некоторым нашим швейцарским друзьям, такой известный отец, его назвали отцом, хотя он был швейцарский пастор Евгений Фосс, мы достали средства для создание студию. Студию в чрезвычайно тогда скромных началах. Наша аппаратура была крайне элементарная. Сравнить нельзя с тем, что я тут нахожу в ваших студиях Града Петрова. Это просто небо и земля. Ну, скажем, предыстория. Но предыстория славная, потому что теми силами, теми возможностями, которые мы обладали, мы стали создавать программы, вещать. И получили очень скоро поддержку определенного, во-первых, Богословского института в Париже, а именно отца Алексея Князева, нашего тогдашнего ректора и очень вдохновенного проповедника. Имели также поддержку от протоиерея Александра Шмемана из Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке. И также еще, тоже нельзя его не упомянуть, покойного теперь митрополита Антония Суржского, Антония Блюма, который также разрешал нам проводить его беседы. И таким образом мы смогли иметь довольно скоро создать такой капитал, резерв вещаний вещание.

0: не скажем, проповедей, с одной стороны, бесед, и с другой стороны стали потом создавать уже целый ряд записей основных некоторых книг о православии. Ну, самая книга отца Александра Шмевни «Исторический путь православия», «Христос и первое христианское поколение», если не ошибаюсь, епископа Кассиана и многое-многое другое. Таким образом, потом мы решили тоже обращать внимание на историю русского православия за последние 70-летия, ну, скажем, свидетельства, свидетели веры, свидетели-подвижники веры, подвижники, исповедники, мученики, значение Московского собора 17-18 года и многие, конечно, история святых. Мы особенно внимание обращали на историю святых. Потом мы стали постепенно тоже развивать детские катехизаторские программы закона учения, закона Божия для детей. Это тоже имело немалое значение. Потом объяснение богослужения, праздников и так далее, и так далее. Так что постепенно создавалось целое такое, в общем, у нас большой запас вещаний. Мы вещали сперва из Африки, потом из Португалии, если я правильно помню, вещали по коротким волнам. Тогда и других путей вещания не было, но мы получали немало писем, и нас очень поощряли, нас поддерживали и просили продолжать, то, что для нас это было большое утешение, что голос церкви, голос православия как-то идет, звучит, проходит через все стенки, все замурованные границы,
1: все границы, да.
0: И таким образом можно было передавать людям истинные основы православной веры, помимо всякой политики. Мы никак не входим ни в политики Советского Союза, ни политика церковная, ни полемика против неправославных. Главное, открытые, положительные, любовные, благодатные свидетельства православной церкви, православной жизни. Это был наш путь. Я упомяну, конечно, помощь целого ряда наших друзей, упомяну от первого нашего секретаря Степана Татищева, который очень этим всем вдохновился, и после его кончины уже потом это передалось теперешнему нашему здравствующему, но болеющему уже пожилому секретарю Валентину Анатольевичу Карельскому, близкий наш друг, конечно, чрезвычайно всей душой, всей жизнью преданный всему этому делу. Постепенно нам удалось также заинтересовать судьбу и существование голоса православия, который не обладал никакими собственными фондами, заинтересовать ряд людей, православных, инославных, католиков, протестантов из разных стран, и мы стали создавать такие местные национальные общества друзей голоса православия во Франции самой, конечно, в Бельгии, в Великобритании, в Америке, в Швейцарии. Таким образом, постепенно нам удавалось постепенно построить целый бюджет, благодаря которому наша работа продолжалась в нашем студию и вещали по волнам целый ряд десятилетий.
1: Спасибо, отец Борис. Вот когда вы говорите «мы создавали», «мы задумали», вы имеете в виду какой-то редакционный совет, была какая-то
0: конечно,
1: группа?
0: Конечно, был редакционный совет, там участвовал такой был Михаил Сологуб, были Лопухины, были, я сейчас не очень помню имена людей, но целый ряд был людей-помощников, которые с нами участвовали, сами Поздеевы тоже этим жили. Так что все-таки была такая очень живая, надо сказать, группа, которая собиралась регулярно, еженедельно, и мы создавали планы, проекты, программы. И все это шло очень живым образом.
1: Насколько я понимаю, главными организаторами, инициаторами и, так сказать, теми людьми, которые давали общее направление, были все-таки Поздеевы.
0: Главным образом Поздеевы, и я должен тоже включить вместе с ними, назвать отца Евгения Фоса, который еще здравствует, но кажется, он сейчас в основном отошел от дела. Он был в то время генеральным секретарем швейцарского гуманитарного общества «Glaube in der zweiten Welt», Институт помощи,
1: вера
0: Институт
1: во
0: веры
1: мире.
0: Во втором мире. В общем, и благодаря ему нам удалось, конечно, начать это все дело, создать первоначальный фонд И потом уже дело продолжалось из года в год, благодаря также их помощи, которая была значительная. Он сам жил в России, у него, если не ошибаюсь, мать была русская, и он очень близок был по существу, близок был к православию, он не был таким заядлым протестантом, который, в общем-то, наоборот, он был открыт, он в особенности болел за душу русского народа и русской церкви, и потому для него, естественно, было обращаться к своим верующим в своей церкви и говорить, что вот сейчас русская церковь постепенно, как Феникс, встает, так сказать, из собственного пепла, и нужно им помочь, нужно им как-то... И эта помощь инославной была совершенно такая незаинтересованная. Можно параллель этому дать тоже истории Богословского института, который с самого начала своего основания 20-х годов жило, можно сказать, почти целиком на помощь инославных, и потому, правда, нас иногда в этом упрекали, но хотя ничего, никаких компромиссов мы не делали ни в Богословском институте, ни в «Голосе православия». Мы чувствовали себя, и надо это сказать в честь нашим инославным помощникам, чувствовали себя совершенно свободными и способными действительно просто говорить о православии, но не в полемическом, но в любовном, открытом духе. Свидетельство о православии – это длинная история, конечно, начиная с 19 и 20 века, в основном, когда Богословский институт был создан, надо было собирать средства. Я сам уже, это уже вне темы «Голоса православия», но мы ездили с хором Богословского института по протестантским странам, пели в протестантских церквах, говорили о православном богослужении, говорили о православном святых, о Божьей Матери, что часто было протестантам совершенно чуждо, а вместе с тем благодаря церковному пению красоте православия, можно сказать, православного духа, православного богослужения, пения. Я думаю, вероятно, аналогично этому тоже и «Голос православия» это было для ищущих правды, для ищущих истины, для ищущих красоты, для ищущих смысла жизни. В России наши вещания имели немалое значение, что мы знаем из всех писем, которые мы тогда получали.
1: Отец Борис, вот в этом письме пастора Евгения Фосса я прочла еще следующее. Он пишет, что для того, чтобы придать особый авторитет новой радиостанции «Голос православия», и его создатели обратились за благословением к церквам трех юрисдикций. Какие это были юрисдикции? Я хотела вас уточнить.
0: Мы сами принадлежали Константинопольской юрисдикции. Константинопольская, значит, русская церковь, которая, к сожалению, в 30-х годах по политическим всем известным причинам, всем понятным причинам, откололась от Московской патриархии, и до сегодняшнего дня считается русской православной церковью, православной традицией, но по домофорам Вселенского патриарха. Затем тоже в Америке мы имели очень большую поддержку и духовную, и материальную от американской церкви, получившей в 70-м году свой статус автокефалии. Затем мы имели личные отношения с владыкой Антонием в Великобритании. Мы имели личные отношения, например, с отцом Виктором Потаповым в Вашингтоне и так далее. Конечно, официальной поддержки мы не имели со стороны Московской патриархии как таковой, но через митрополита Антония с одной стороны, через митрополита Филарета, которого я встретил в Женеве на одном всеправославном собрании, увидев меня, сказал: «А, вот голос православия идет». И он на это меня благословил тогда. И таким образом, теперь я всегда радуюсь тому, что когда мы находимся в Петербурге, первая наша работа и задача – выявить мое почитание и благодарность, поддержки и тому, что нам дарует его высокопреосвященство митрополит Владимир. Потому что вот это действительно конкретный пример той реальной поддержки, которую он дарует и через «Голос православия», конечно, самому Граду Петрову.
1: Спасибо, отец Борис. Многие замечательные люди стояли у истоков православного вещания, «Голоса православия», и мне бы хотелось обратить внимание хотя бы на некоторых из них. Известно, что в любом деле большую роль играет казначей, и казначеем был Степан Николаевич Татищев. такая звучная фамилия. Может быть, что-то скажете об этом человеке?
0: Степан Николаевич, он сперва долго был в России, он был при французском посольстве, если не ошибаюсь, затем он оказался, как говорится, нежелаемым личностью в России в трудные советские времена, персона нон грата, ему пришлось покинуть Россию, и мы с ним в те годы очень, так сказать, лично подружились, и действительно нам удалось без всякого труда, я бы сказал, завлечь его и увлечь его делом «Голоса православия». Думаю, конечно, эти начальные годы он играл совершенно неповторимую, не очень немалую роль поддержки, вдохновения, участия, заботы, поисков средств и так далее. Я думаю, что он в конце 80-х годов уже ушел, и его заменил тогда
1: Валентин
0: Анатольевич Кавильский.
1: Отец Борис, я хотела бы вернуться еще немножечко к истокам и еще раз вспомнить о чете Поздеевых. Я в прошлом году была в Мурмелоне, там была круглая дата вот этого знаменитого сражения. Мне интересно было посмотреть ту церковь и тот скит, где жил и молился отец Иов. И я знаю, что он был духовником Елены Петровны Евгения Евгеньевича. Вы знакомы были с этим человеком?
0: С отцом Иовым я был лично очень знаком, и еще молодым студентом у меня даже были потуги монашества. Я ездил и проводил некоторое время в скиту всех русских святых в Мурмелоне, это около Реймса, где имеется также очень известное военное кладбище с отделением русских воинов, погибших за Родину, за Францию, за Россию в годы Первой мировой войны. Этот скит, он был очень замечательный, он до сих пор существует.
1: А как же он образовался и когда он образовался?
0: Он образовался, вероятно, в 30-х годах. Было несколько монахов, самым молодым из них был даже отец Иов, другие имена я сейчас не припомню. Приобрели там землю, устроили там пасеку, построили там деревянную церковь, которая до сих пор там действует. И отец Иов там жил уже очень строгой монашеской жизнью. Мы с ним, так сказать, вместе совершали, я был студентом, правда, совершали все богослужения, ночные, дневные. Это было для меня большое переживание, большая радость. Я сам тогда окончал богословский институт в Париже, еще не знал, какое будет мое собственное будущее. Но отец Иов мне был и навсегда остался ко мне очень близок. Потом, конечно, отца Иова надо упомянуть тем, что он все-таки был очень близок с монахинями Покровского обители Божьей Матери в Бургундии, и таким образом его память так тоже очень значится.
1: А та церковь, которая на кладбище, она была раньше построена, еще до отца Иова, да?
0: Я думаю, что все-таки в те же годы. Это, вероятно, тогда же, в общем, воинские союзы после Первой мировой войны считали, что важным как-то особенно осветить это место, где лежали воины Первой мировой войны. И тогда, естественно, было желание общее построить там часовню, что и было.
1: Отец Борис, отец Иов, он тоже из России?
0: Он из России, да, среды, его фамилия Никитин. Не ошибаюсь, Никитин, и он там был из России, да.
1: И он уже из России приехал монахом?
0: Нет, он принял монашество, в самой Франции.
1: Угу. Мне интересно о нем узнать, потому что мне кажется, что вот такое дело, очень сложное и серьезное, то, что взяли на себя Поздеевы, этот труд, все-таки могли взять только люди очень по-настоящему церковно воспитанные.
0: Да, еще бы.
1: И поэтому мне так важно узнать об их духовнике.
0: Да, вот я даже не знал, представьте себе, что отец Иов был, собственно говоря, их духовником, но это меня не удивляет. Во всяком случае, у них самих, у Поздеева была очень правильная интуиция духовная. Интуиция о том, что то, что мы будем совершать, те программы, которые мы будем вещать, должны быть совершенно свободны от всякого политического, полемического, конфессионального такого агрессивного духа. И это стало совершенно для нас естественным и нужным. Этим мы смогли привлечь многих сотрудников. И я бы сказал, несомненно, что в настоящее время град Петров унаследовал этому духу
1: поддерживать. Мы стараемся.
0: Потому что он как бы является их праотцем.
1: Мы стараемся, поэтому мне так важно проследить всю эту, так сказать, родословную.
0: Да.
1: И когда я была в Мармелоне и гуляла, и смотрела на эти церкви, смотрела на эту природу, мне вообще показалось, что это какой-то кусочек России.
0: Конечно, так и есть. И
1: можно сказать, что здесь какой-то исток голоса православия и его духа. Тоже как его исток и в Сергиевском институте, тоже как его исток и в монастыре в Бюсси.
0: Да.
1: Я бываю в этих местах и чувствую, что они дышат
0: одним духом. Да.
1: И для нас это очень важно, и, конечно, очень хочется нам это сохранить, каким-то образом передать.
0: И... Надо надеяться, что сам голос православия во Франции, где его находится, его место деятельности, сможет продолжать свое дело, хотя у нас сейчас меньше сотрудников, и уже те, которые вдохновлялись, их уже стало меньше, постарели многие, уже ушли. Так что это то и та же самая судьба Богословского института, которая в свое время существовала только лишь на основании опыта и знания, и жертвенности русских духовных лиц, преподавателей, профессоров, богословов, священников. В настоящее время происходит уже некоторое иное развитие, как бы в направлении как бы поместной церкви, местного православия с включением в него большим количеством уже православных иных национальностей, то есть это уже не русский дух, но это все-таки голос православия.
1: Да. В 2009 году, через 2 года, голос православия отметит свое 30-летие. Вот хотела бы я вас спросить, если посмотреть на историю голоса православия в целом, что бы вы назвали главным достижением? Что самое главное было сделано за эти годы?
0: Я думаю, явление сути церкви. Церковь как благодатное местилище, благодатное пространство, благодатная реальная среда, в которой люди как-то пробуждаются от какой-то литургии, пробуждаются от сна, пробуждаются от какого-то безразличия или от материального благополучия. Вдруг находится есть какая-то другая реальность, другая истина, другая нужда, и что мы другим воздухом дышим, и есть какая-то другая потребность, которая как-то затрагивает нас в самых глубинах нашего существа, нашей жизни. И вот, и что есть та же какая-то внутренняя красота. Вот я особенно думаю о красоте православия. Вот эту красоту православия, которую нужно передать. И мы, конечно, сейчас не знаем, какая судьба будет в голосе православия через 2 года, после 30-летнего нашего торжества, юбилея. Но радуюсь тому, что унаследовала основными нашими ценностями и духовными дарами, если можно их так назвать, Град Петров, что мы, конечно, надеемся, что Град Петров, а может быть и другие радиостанции, которые вещают в России о православии, смогут также идти тем же духом.
1: Еще вот о чем хотела сказать. Я сейчас пытаюсь составить такой сборник о голосе православия, куда войдут и письма слушателей, и свидетельства воспоминания тех, кто этот проект осуществлял. И я хочу сказать, что вот когда вы говорите о том, что главным достижением явилось то, что голос православия как-то открыл новый мир очень для многих, я хочу подчеркнуть здесь, что это не только слушатели, не только для слушателей. Когда я читала воспоминания людей, которые участвовали в «Голосе православия», поняла, что для них в их жизни собственной «Голос православия» сыграл именно такую же роль. Вот наша дорогая девулька Александра Сергеевна Думенко написала, конечно, что дал мне «Голос православия». Осмысление жизни.
0: И не она одна, конечно, тоже.
1: Да. Я думаю, что так могли бы написать
0: многие. И Вария Гелла тоже можно назвать.
1: И я тоже могу сказать, что для меня голос православия просто какой-то поворот в жизни, важная точка, от которой началась жизнь другая.
0: Какое-то, я бы сказал, в Граде Петрова какое-то внутреннее ядро.
1: Да, это верно. Дорогой отец Борис, очень о многом хотелось бы вас расспросить, но... Я знаю, что с вами будут записывать передачи еще многие, отец Александр и другие наши сотрудники. И хотелось бы только, чтобы вы на прощание что-то сказали нашим слушателям.
0: Я бы сказал, что голос православия – это есть голос Божий. голос Божий, который, в общем, через современную технику как-то раздается и проходит через все затворы, запоры, стены и доходит до сердец людей. А если доходит этот голос живой, Духа Божия, конечно, до сердец людей, так это Дух животворит. Плоть не пользует ни мало, как говорит Священное Писание, а Дух животворит. Дух животворит, и тогда, если Он животворит, так Он воскрешает. Воскресает и восставляет, восстанавливает нас в нашем реальном состоянии бытия и призвании детей Божьих. Это надо как-то самим почувствовать и сказать, что вот, Господи, я понял через все то, что передается через эти волны, понял, Господи, что Ты здесь, что Ты близок, что Ты нас любишь, и Ты нас зовешь идти по пути следования Тобой и служить Тебе. Каждый в своем месте, каждый, как Господь ему дает, пусть всем нам будет дано служить Господу, служить любовью и верой людям.
1: Спасибо, отец Борис. Большое спасибо. Дорогие друзья, я напоминаю вам, что сегодня в гостях в нашей студии был протопресвитер Борис Бобринский, председатель радиостанции «Голос православия». Беседу вела Ольга Суровикина. Всего вам доброго.

0: в исполнении хора Александра Невского собора в Париже под управлением Евгения Эвиц прозвучало песнопение «Палеолея. Хвалите имя Господне» композитора Александра Архангельского. Запись архивная.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Состоялся крестный ход с чудотворными иконами. Митрополит Варсонофий посетил Пензенскую и Саратовскую митрополии. Об этих и других событиях более подробно. 6 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий посетил Рузаевский район Мордовии. В Свято-Троицком соборе города Рузаевке владыку Варсонофия встретил настоятель и благочинный первого Рузаевского округа протоиерей Геннадий Позоров. Митрополит также посетил храм Рождества Пресвятой Богородицы. В тот же день архипастырь побывал в Пайгармском Параскево-Вознесенском монастыре. Настоятельнице игумени Ангелине Кузаятовой был преподнесен наперстный крест с украшениями, а обители – икона Спасителя в белом хитоне. Матушка была награждена знаком святого праведного Федора Ушакова. Также митрополит посетил монастырский источник святой Параскевы Пятницы. 7 августа митрополит Варсонофий посетил Пензенскую митрополию. В сопровождении митрополита Пензенского и Нижеломовского Серафима и секретаря епархиального управления протоиерея Павла Матюшечкина владыка Варсонофий побывал в Успенском соборе, где в 1988-91 годах был настоятелем. Глава Санкт-Петербургской митрополии передал храму икону «Спас в силах». У могил пензенских архипастырей, архиепископа Феодосия Погорского и Серафима Тихонова в храме усыпальницы великомученика Дмитрия Солунского владыка совершил заупокоенную литию. Затем архипастырь побывал в Спасском кафедральном соборе, где помолился у чтимого списка Казанской иконы Божией Матери и мощей святителя Иннокентия Пензенского, который был ректором Санкт-Петербургской духовной семинарии в 1813-19 годах. Митрополит Варсонофий передал в дар собору икону «Спас в силах», а правящему архиерею – памятную панагию. Ответным подарком главы Пензенской митрополии стала икона святого Иоанна Оленевского. На городском кладбище города Сердобска в присутствии епископа Сердобского и Спасского Митрофана владыка Варсонофий совершил заупокойную литию у могилы своего духовного наставника схиархимандрита Михаила Кожевникова. Также митрополит Варсонофий посетил Михайло-Архангельский собор города Сердобска, откуда более полувека назад начался путь его церковного служения. В дар храму архипастырь передал икону святой равноапостольной Нины. Ответным подарком стал комплект вышитых покровцов. Также 7 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий посетил Саратовскую митрополию. У въезда в город Ртищево владыку встречал епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий. Архипастыри посетили храм благоверного князя Александра Невского и кладбище Шмели, где была совершена заупокойная молитва на могиле матери митрополита Владимира Котлярова Гликерии Котляровой. Митрополит Варсонофий также побывал в Вознесенском храме города Аркадака и передал в дар церкви икону Спасителя в белом хитоне. У алтарной апсиды владыка совершил заупокойную литию на месте погребения своих духовных друзей иеромонахов Феофана и Иоанна Гудковых. На кладбище деревни Ильмень архипастырь помолился у мест захоронения своих родственников. Мироточивая икона государя Николая II и кровоточивая икона святых царственных страстотерпцев прибыли 3 августа в храм иконы Пресвятой Богородицы Августовская с патриаршего подворья храма великомученика Никиты. Состоялись крестный ход по территории строящегося храмового комплекса, прихода покрова Пресвятой Богородицы, а также молебен и чтение акафиста. Пребывание чудотворных образов – это большая духовная радость для общины. Через эти святыни Господь Господь укрепляет веру людей, дарует утешение и надежду. Молитвы у икон трогают сердца. В них чувствуется особая близость святых к народу и их неустанное ходатайство за нас перед Богом, отметил клирик храма Иерей Вячеслав Чеботарев. Иконописец Павел Тихомиров написал образ государя до его прославления в России. Литография попала в Россию благодаря игумену Герману Подмашенскому. Хранителем иконы стал московский хирург Олег Бельченко, который стал возить образ по храмам. В 1997 году литография начала благоухать, а затем мироточить. Также были зафиксированы случаи исцелений по молитвам у этого образа. В 1999 году по благословению патриарха Алексея II образ облетел границы бывшей Российской империи, во время чего происходили знамения. Например, на иллюминаторе над иконой образовалась ледяная корона из 12 лучей. Образ государя побывал во множестве городов России и ближнего зарубежья, а также в Европе и на Афоне, где мироточение повторялось. Постоянным местом хранения иконы является храм 9 мучеников Кизических на Арбате. Подростковый отряд дружины преподобно-мученика Трифона Городецкого Гатчинского отделения Братства православных следопытов совершил паломническую и экскурсионную поездку в Выборг. Выезд был приурочен к общецерковному празднованию памяти святого раноапостольного князя Олафа Норвежского. Гатчинские следопыты разделили радость молитвенного общения с верующими Выборгской епархии, приняв участие в праздничной божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. По окончании богослужения ребята присоединились к торжественному крестному ходу, который прошел по историческим улицам города от кафедрального собора до башни святого Олафа в Выборгском замке. Завершающей частью программы стала большая обзорная экскурсия по Выборгу. 4 августа в Союзе художников открылась выставка «Образ и буква 2026. Каллиграфия. Образ жизни», посвященная 80-летию председателя Национального союза каллиграфов Петра Чабитько и 20-летию созданного им центра «От Аза до Ижицы». На выставке представлены каллиграфические листы и графика Петра Чабитько, а также свитки, пасхальные открытки, рукописные книги и текстиль, работы учеников, взрослого и детского отделений и преподавателей его школы. На работах изображены цитаты из священных текстов, молитвы, стихи, пословицы и афоризмы. Чем больше я вижу, как окружающие пользуются достижениями цифровых технологий, тем больше убеждаюсь, что каллиграфия рано или поздно станет предметом номер один. Она позволит сохранить личность, позволит ей развиваться, сказал Петр Чабитько. Выставка продлится до 16 августа. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84. 0,68. Возрастное ограничение 6+.
4: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
5: Записи и справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 119-е зачало послания к римлянам. Отрывок из 15 главы.
1: Братья, умоляю вас Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь.
0: Послушайте 73-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывки из 17 и 18 глав.
2: В то время подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон? Цари земные, с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя». В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Центром религиозной жизни иудеев был Иерусалимский храм. Это было место, где совершалось богослужение, где люди приносили Богу жертвы, возносили свои молитвы, получали наставления и утешения в нелегких обстоятельствах своей жизни. Но совершенно естественно, что одними молитвенными воздыханиями храм нормально функционировать не мог. Храм надо было содержать. И содержание Иерусалимского храма стоило очень больших денег. В соответствии с законом Моисея было установлено, что каждый иудей мужского пола и старше 20 лет должен был платить храмовый налог, равный 2 драхмам. Драхма – это греческая денежная единица. И налог на храм обычно назывался дидрахма, то есть дид, значит, две драхмы, как он и назван в сегодняшнем евангельском отрывке. Сбор налога был хорошо организован, и ранней весной, по нашему календарю в марте месяце, по всей Палестине объявляли о том, что наступило время уплаты налога. Вот, видимо, в это время налоговые власти обращаются к апостолу Петру с вопросом, будет ли его учитель платить налог. Конечно, вопрос был задан с умыслом и с надеждой, что Христос откажется, ведь Христос не раз вступал в конфликт с законниками именно потому, что не соблюдал внешние формы благочестия, это и нарушение субботы, и несоблюдение ритуальных омовений, и общение с грешниками и так далее. И здесь они надеялись, что он откажется платить налог на храм и даст духовным вождям еврейского народа очередной повод обвинить себя в нарушении закона. Но апостол Петр ответил, что его учитель заплатит налог, после чего пошел и рассказал об этом Спасителю. И Христос в ответ произнес такую своего рода притчу. Он говорит: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр ответил ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уточку, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир», это денежная единица, «возьми его и отдай им за меня и за себя». Статир был равен 4 драхмам, а, как я уже сказал, 2 драхмы – это была подать на храм, значит, 4 драхмы – это за 2 людей, то есть за самого Христа и за апостола Петра. Что означают эти слова? На предложение заплатить налог на храм Христос в иносказательной форме говорит следующее. Когда царь облагает народ налогом, то уплата налога не распространяется на его собственную семью, на детей, на близких людей. Собственно, цари и налог-то собирают во многом для того, чтобы содержать свой дом и свою семью. А храмовый налог собирался для дома Господня. Но Христос-то Сын Божий. И разве может на Сына распространяться обязательство платить налог, который собирался на дом Его Отца? «Я и Отец одно есть», — говорил Христос. Так что же, ему надо платить налог самому себе, что ли? Но, тем не менее, он сказал, что налог надо заплатить. Заплатить, чтобы нам не соблазнять их. В Новом Завете слово «соблазн», по-гречески «скандал», откуда наш скандал, всегда употребляется в особом смысле. Соблазн означает быть камнем преткновения на чем-либо пути, побудить кого-либо своими действиями и своим примером сойти с пути истинного и пасть. Другими словами, Христос ответил апостолу Петру следующее: «Я Сын Божий, и мне нет необходимости платить налог на храм, который является домом Отца моего, видимым местом особого божественного присутствия. Но если я не заплачу налог, то мои действия могут вызвать соблазн народе, показаться соблазнительными и послужить примером к тому, чтобы и другие люди не платили налог на храм Божий, а значит, его не на что будет содержать». Вот иногда мы в жизни своей претендуем на то, чтобы быть исключением из правила. И ведь действительно бывают в нашей жизни какие-то неординарные ситуации, когда быстро приходится принимать решения и совершать действия или говорить слова, выходящие как бы за рамки общепринятых норм человеческого общежития. В таких ситуациях мы себя быстро оправдываем, потому что иначе-то, собственно, и поступить-то было невозможно в такой ситуации. Это, конечно, случается. Но вот в чем опасность действий такого рода. Особенно если человек обладает авторитетом, то его действия в какой-то исключительной жизненной ситуации могут быть восприняты другими как руководство к действию в повседневной жизни, как норма жизни и как модель поведения. Но действительно, если он так поступает, то почему я не могу? Как правильно гласит пословица, дурной пример заразителен. Почему очень важно, чтобы воспитание человека, процесс формирования его личности аккумулировался добрыми примерами и положительными героями. Но вот еще о чем следует сказать в связи с темой сегодняшнего Евангелия. Как вы знаете, в нашей стране не существует налога на храм. Кстати, в отличие от многих европейских протестантских стран, государство финансово не участвует в жизни церкви. Точнее, участвует, но в обратном смысле. Если в Древней Палестине чиновники собирали налог на храм, то сегодняшние чиновники собирают налог с храма. И церковь существует исключительно на пожертвования людей. Вот все то, что мы приобретаем в храме за деньги, будь то свечи, иконы, книги или плата за молебен, панихиду, крещение, венчание и так далее, вот все это не должно восприниматься как торговая операция. Хотя внешне это может быть выглядит именно так. Происходит обмен денег на товар или на услугу. Наверное, налоговая инспекция воспринимает происходящее именно таким образом и никак иначе. Но человек, приходящий в храм, должен понимать, что любой рубль, любая копейка, оставленная им в храме, это не просто покупка чего-либо. Это в первую очередь его жертва на храм, на достойное содержание Дома Божия. Да, естественно, с этих средств выплачиваются зарплаты духовенству, служащим, певчим, оплачивается электричество и все остальные коммунальные службы. Эти деньги поддерживают функционирование наших храмов. и к тому же достойно функционирования. Ведь как важна церковная эстетика? Она во многом определяет внутреннее расположение человека к молитве. Вот давайте вспомним историю с посольством князя Владимира. Что повлияло на выбор именно православной веры? Ну, конечно, в первую очередь промысел Божий. Но послы-то на что столь восторженно отреагировали? На великолепие службы и церковного убранства храма Святой Софии в Константинополе. Ведь не знали православного учения ни сам князь Владимир, ни его послы. В общем-то, толком и не знали, какую веру принимают, но увидели, услышали, приехали в Киев и сказали, не знали, где были, на небе или на земле. И Русь стала православной. И сегодня внешние факторы богослужения оказывают очень большое влияние на нашу духовную жизнь. Ведь каждый прекрасно понимает, что молиться приятнее в храме светлом, чистым, украшенным, а не где закопченный потолок и ободранные стены. Более расположение к молитве, когда служба идет торжественно, и духовенство облачено в ризы по своему материалу и качеству соответствующие и их сану, и тому высокому служению, которое они совершают. Облачение не должно быть похожим на лохмотье, это просто грех. А как возвышает нашу душу хорошее церковное пение? Хорошее и по репертуару, и по исполнению. Но вот для того, чтобы обеспечить этот молитвенный настрой прихожан, нужны деньги. Потому что и реставрация храмов, и церковная утварь, и содержание профессионального хора, и строительство новых храмов, да и не только храма, но и вся церковная структура с духовными школами, с приютами и больницами, которые находятся в епархиальном ведении. И то, что вы меня сейчас слышите, что функционирует радио Санкт-Петербургской митрополии, вот все это вместе взятое требует огромных материальных средств. Церкви эти средства брать неоткуда. Но она получает их как Божью милость через людей, через конкретных людей, в жизни которых храм Божий занимает центральное место. И любовь к Богу, которых проявляется не на словах, а на деле. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: 8 августа, 26 июля по старому стилю, празднуется память преподобной мученицы Параскевы Римской, жившей во II веке. Сегодня вспоминаются несколько священномучеников, живших в то же время и пострадавших за Христа около 305 года – Ермолай, Ермип и Ермократ. Они служили в Никомедии до 303 года, когда там были сожжены многие христиане, и христианская церковь была почти уничтожена. Эти три иерея, уцелевших после очередного гонения, остались тайно жить в Никомедии, где в то время жил и будущий великомученик Пантелеимон, память которого празднуется на следующий день. Иерей Ермолай просветил юношу светом Христовой веры. От него будущий великий святой принял крещение. Священномученики Ермолай, Ермип и Ермократ были схвачены вместе с великомучеником Пантелеимоном и обезглавлены. Произошло это в 305 году. В этот день также празднуется память преподобного Моисея Угрина, то есть венгра, Печерского. В молодости вместе с братом Георгием он поступил на службу к сыну святого равноапостольного великого князя Владимира, Борису, также прославленному в лике святых, как святой страстотерпец. Вместе с ним был убит и брат преподобного Моисея. После убийства князя Бориса Моисей претерпел множество испытаний в польском плену, и лишь последние 10 лет жизни провел иноком в Киево-Печерском монастыре и скончался около 1043 года. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня совершается память священномученика протоиерея Сергия Стрельникова, принявшего мученический венец в 1937 году в Марийской АССР. В продолжении церковного календаря послушайте житие преподобной мученицы Параскевы, У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святая преподобная мученица Параскева родилась в Риме. Она была единственной дочерью благочестивых христиан. Ее родители, Агафон и Политая, были бездетны, но усердной молитвой спросили у Бога ребенка. Родившуюся девочку назвали Параскевой, дословно в переводе «пятница». Так как она родилась в пятницу, мать научила святую Параскеву молиться и с усердием, и с любовью посещать храм Божий. Христианское воспитание принесло свои плоды. Святая Параскева с юности полюбила чтение Священного Писания, была кроткой и смиренной, исполненной пламенной любви ко Христу Спасителю. После кончины родителей святая Параскева стремилась к духовному совершенству, раздала имущество бедным, приняла иноческое пострижение и, подражая святым апостолам, стала ходить по городам и селениям, проповедуя Слово Божие. Видя успех ее проповеди, иудеи клеветали святую перед императором Антонином Пием. Он приказал привести к себе святую Параскеву и пытался убедить ее отречься от Христа. Тогда ее подвергли пыткам, бросили в медный котел, наполненный горящим, кипящим маслом и смолой. Однако святая мученица осталась невредимой. Император, желая проверить, горячо ли содержимое котла, приказал святой Параскеве брызнуть на него из котла. Святая исполнила повеление, и смола, попавшая на лицо императору, выжгла ему глаза. Раскаявшись, Антонин стал просить у святой мученицы прощения, и она исцелила его. Видя силу молитвы святой, император и многие из его слуг приняли святое крещение. Отпущенная на свободу, святая Параскева вновь отправилась по разным городам с проповедью христианского учения. В одном городе, где правителем был некто Асклепий, святую схватили, вновь предали суду. Убедившись, что она не отречется от Христа, мучители бросили ее в пещеру, где жил змей, и куда бросали приговоренных к смерти преступников. Святая Параскева крестным знаменем поразила змея и осталась невредимой. Увидев такое чудо, Асклепий и его приближенные уверовали в Христа. Вновь святая Параскева отправилась проповедовать учение Христа Спасителя. В другом городе местный правитель по имени Тарасий подверг святую многочисленным жестоким пыткам, а затем приказал отсечь ей голову мечом. Позднее мощи святой преподобной мученицы Параскевы были перенесены.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Моисея Угрина. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Моисей Угрин был родом из Венгрии. Он пришел на Русь вместе со своими братьями святым Георгием и Ефремом в начале XI века и поступил на службу к ростовскому князю святому страстотерпцу Борису. После смерти князя святой Моисей нашел приют в Киеве у сестры святых страстотерпцев Бориса и Глеба Предиславы. Вскоре после этого польский король Болеслав захватил Киев. Выбитый из города великим князем Ярославом, он увел в плен двух сестер князя и многих бояр.

увидела знатная молодая полячка, муж которой погиб в походе на Киев. Она поразилась красотой и стройностью преподобного Моисея и воспылала к нему нечистой страстью. Панна за большие деньги выкупила святого Моисея, одела его в роскошные одежды, предоставила в его распоряжение свое имение, повелела слугам почитать его как своего господина. За все это она требовала от преподобного одного – вступить с ней в брак. Но святой был верен своему слову и отверг предложение. «Праведники спасались и в брачной жизни, — говорил преподобный Моисей, — но я, грешный, не могу спастись женой, нужно быть верным своему слову». Тогда панна стала угрожать ему, но святой отвечал: «Бог — моя защита, ничего не боюсь». Господь дал возможность преподобному Моисею исполнить желание его сердца. К нему пришел афонский чернолитец и постриг его в монашество. Узнав об этом, искусительница приказала бить святого палками, пока не снимет монашеское одеяние. Когда преподобного немилосердно избивали, он говорил: «Бейте, но не требуйте невозможного». Тогда панна пожаловалась королю. Болеслав сначала уговаривал святого исполнить желание панны, но, видя безуспешность своей попытки, разрешил делать с праведником все, что она захочет, и в угоду ей изгнал из своих владений всех монахов. Преподобный Моисей предсказал Болеславу и полячке скорую гибель. В течение 4 лет панна пыталась совратить святого Моисея, доходя в своем стремлении до крайнего бесстыдства. Когда же все меры оказались безуспешными, она приказала оскопить святого и сделать его евнухом. Господь не оставил подвижника без отмщения. В 1027 году Болеслав внезапно умер, в народе произошел мятеж, во время которого были убиты многие паны, в том числе и нечестивая панна. Преподобный Моисей был настолько измучен и истерзан, что только через несколько лет после улучшения здоровья отправился в Киев. Святой Моисей пришел в пещеру к преподобному Антонию и в течение 10 лет подвязался там в посте и молитве. За великое целомудрие Господь дал преподобному Моисею власть исцелять плотские страсти. 26 июля 1043 года он мирно почил и был погребен в ближних Антониевых пещерах Киево-Печерской лавры.

прозвучало песнопение «Ныне отпущаешь» Попова Платонова в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого. Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на нызело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я коленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в Ахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей я и помышления, и творить во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести мя от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тебя, Господи, уповах, спаси мя, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, да укрепиши и благая творите да вода семи. Весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их осадсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу,
и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу тебя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достой небо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголаней благости и милосердию. И яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное,
я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каетеся, точью, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Приглашаем слушателей на маленькие концерты. Краткий комментарий музыкального редактора Ольги Суровикиной поможет ближе познакомиться с шедеврами классической музыки, их создателями и исполнителями. 15 минут музыки. Даже такая короткая встреча может подарить очень много. Слушайте по вторникам и средам в 11:45, в субботу в 9:40. Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
2: В программе «Душеполезные чтения» звучат для вас страницы святоотеческой и современной духовной литературы. Святые отцы, подвижники благочестия, духовные писатели XIX и XX веков раскрывают нам сокровища подлинной духовной жизни, передают свой бесценный опыт, помогают обрести точные ориентиры в церковной жизни. Слушайте «Душеполезные чтения» на радио «Град Петров» ежедневно в 13 часов.
3: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходасевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходасевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
2: Программа «Радиолекторий» – это уникальная возможность, не выходя из дома, слушать лекции ведущих специалистов по священному писанию, богословию, философии, литургике, истории и культурологии. Беседы ведут преподаватели Санкт-Петербургских духовных школ, Государственного университета и других учебных и научных центров нашего города. «Радиолекторий» на радио «Град Петров». Ежедневно в 21:40.
1: «Посиделкино» — это детская программа, в которой читаются и обсуждаются сказки народов мира. Ведь известно, что во всем мире дети и взрослые любят сказку за ее красоту, чудеса и волшебные превращения. Но главное — за то, что сказки всех народов полны мудрости, они говорят о добре, справедливости и о правде Божией. Слушайте программу «Посиделкино» каждую субботу в 16:40. Старейшая православная радиостанция «Голос православия» представляет из своих фондов программы о церковных праздниках и православных святых, о таинствах церкви и значимых событиях церковной истории, передачи по страницам книг современных богословов и проповедников. Слушайте передачи радиостанции «Голос православия» ежедневно со вторника по пятницу в 9:30, по субботам и накануне двунадесятых праздников в 22:30.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезное чтение» для вас прозвучат фрагменты книги Николая Евграфовича Пестова «Современная практика православного благочестия». Читает Георгий Корольчук.
1: Николай Евграфович Пестов. «Современная практика православного благочестия». Собранность и внимательность в молитве. Эпиграф. В мире нет ничего труднее молитвы. Схиархимандрит Сафроний. Среди музыкантов существует понятие о постановке рук. Среди певцов — о постановке голоса. Среди писателей — о выработке стиля. В отношении молитвы также можно говорить о ее постановке и ее стиле. И здесь существует опасность неправильного начала и плохой привычки в отношении небрежности и торопливости в молитве, и привычки лишь вычитывать ее. Как пишет отец Александр Ельчининов, молитва — искусство. Неправильно поставленная молитва усиливает внутренний хаос, особенно у нервно неустойчивых людей. Молитва — это таинство, священное действие души. К ней надо приступать с трепетом, с глубочайшим вниманием к внутренним переживаниям и к состоянию сердца. Отец Иоанн Кронштадтский так говорил пастырям из числа своих духовных детей: «Не привыкайте служить». Он этим заповедовал совершение церковных богослужений производить не по привычке формальные бесчувства, но всегда как бы впервые, с глубоким благоговением предстоять пред Богом. Этот завет можно свести и к каждому молящемуся. Не привыкайте к молитве. То есть не твердите ее по привычке равнодушно, со стремлением как-нибудь вычитать правила. Как говорит преподобный Варсонофий Великий, совершенная молитва состоит в том, чтобы беседовать с Богом, не рассеиваясь мыслями, собирая все помыслы и чувства. Человек входит в такое состояние, когда умрет для всех людей, для мира и для всего, что в нем находится. А преподобный Макарий Великий пишет: «Если не обленимся и не дадим у себя пажити бесчинным порочным помыслам, но волею своею привлечем ум, понуждая помыслы устремляться к Богу, то без сомнения Господь своею волею придет к нам и действительно соберет нас к себе, потому что все благоугождение и блужение зависит от помышлений. Ибо в какой мере собираешь ты ум свой, в такой и еще в большей мере понуждается он собственным своим благоутробием и благостью своей к тебе и успокоит тебя. Стоит он и рассматривает твой ум, помышления и движение мыслей, назирает, как ищет его, от всей ли души твоей, не леностью ли, не с нерадением ли. И когда увидит рачительность твою и искание его, тогда явится и откроется тебе, подаст помощь свою, уготовит тебе победу, избавит тебя от врагов твоих и даст тебе истинную молитву, истинную любовь. А это он сам, который соделывается в тебе всем и есть для тебя рай и древо жизни, и вода живая». О том же пишет епископ Вениамин Милов. «Молитва есть обнаружение любви к Богу всем умом, всем сердцем, всею крепостью и стоянием перед Ним в простоте сердца. Единство, целостность, устремление души к Богу, хотя и есть дар благодати, но дар, влагаемый свыше в личный труд самособранности или в борьбу с собственной рассеянностью. Поэтому необходимым условием для молитвы являются бодрость усердия, напряженность как ума и внимания, так и тела. Старец Силуан посмотрел на одного молящегося военного и заметил, что по движению тела его было видно, как весь он погружался в Бога. А старец-отец Алексей Мечев, когда молился, то, по отзывам видевших его, горел на молитве, внимал каждому слову молитвы, жадно, словно боясь упустить миг духовного восторга. Чтобы постановка молитвы была правильной, надо, чтобы произнесение слов молитвы было совершенно отчетливым. Каждое слово должно выговариваться тщательно до конца, не проглатывая и не комкая последних слогов. Что особенно важно для новоначальных, это по возможности абсолютная неторопливость при молитве. Таким образом, если говорить об идеале молитвы для новоначального, это будет еще тщательная внешняя отделка, как чеканка драгоценной вещи искусным мастером. Тогда, снисходя к проявленному усердию, Господь поможет и внимание ума, и пробудит и теплоту сердечную. Здесь следует учитывать психологический закон, что наше внимание воспринимает сильнее и глубже все то, что проходит перед ним медленно. Быстро произносимые слова скользят по поверхности сознания и чувства и не кладут на сердце должного отпечатка. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский, на молитве нужно во всякое мгновение принуждать себя выговаривать каждое слово с силою, истово, от сердца. Когда убедительны для тебя самого будут молитвенные слова, тогда они будут убедительны для Бога. А без убеждения себя не думай твоей молитвою убедить Бога даровать тебе какое-либо благо. Бог дает по сердцу нашему. Чем больше искренности, сердечного жара в молитве, тем щедрее дар. Особенно молитву Господню, Отче наш, читай с благоговением, мирно, не торопясь. Лишь для духовно окрепших христиан при достижении ими сердечной молитвы, о которой будем говорить ниже, темп ее может ускориться. Об этом так пишет отец Иоанн Кронштадтский. Можно ли молиться с поспешностью, не вредя своей молитве? Можно тем, которые научились внутренней молитве чистым сердцем. В молитве надобно, чтобы сердце искренно желало того, о чем говорит. А чистое сердце имеет это как бы в природе своей, поэтому оно может молиться и с поспешностью, и в то же время Богу угодно, так как поспешность не вредит истине искренности молитвы. Но не стяжавшим сердечной молитвы надо молиться неспешно, ожидая соответствующего отголоска в сердце каждого слова молитвы, а это не всегда скоро дается человеку, не привыкшему к молитвенному созерцанию. Поэтому редкое произношение слов молитвы для таких людей должно быть положено за непременное правило. Ожидай, пока каждое слово отдастся в сердце свойственным ему отголоском. При молитве держись того правила, что лучше сказать 5 слов от сердца, нежели тьмы слов языком. Когда заметишь, что сердце твое холодно и молится неохотно, остановись. Согрей свое сердце каким-нибудь живым представлением, например, своего каянства, своей духовной бедности, нищеты и слепоты, или представлением великих ежеминутных благодеяний Божиих к тебе и роду человеческому, особенно же к христианам, и потом молись не торопясь, с теплым чувством. Если и не успеешь прочесть всех молитв по времени, беды нет, а пользы от теплой и неспешной молитвы получишь несравненно больше, чем если бы прочитал все молитвы, но спешно, без сочувствия. Надо помнить, что в молитве Бог оценивает чувства сердца больше всего и прежде всего. Они нужнее, чем произнесение слов молитвы. Евангельская блудница без одного слова получила отпущение грехов, когда она целовала ноги Господа, мазала их миром и отирала волосами своими. Господь спрашивает от христианина прежде всего сердце. «Сын мой, отдай мне сердце твое». Основное усилие христианин направляет при молитве на то, чтобы мысль постигала слова молитвы. Как уже говорилось, этому помогает тщательность дикции и внешнее проявление чувств, соответствующих словам молитвы. Неторопливость при этом должна простираться до того, что в отдельных местах молитвы могут делаться остановки, чтобы глубже понять значение произносимых слов. Надо, чтобы соответствующие понятия не скользили по нашему воображению, а проникали в нас, сливаясь с нами, владели нашим умом и из него проникали в сердце. Епископ Игнатий Брянчанинов говорит, что верный свидетель истинной молитвы — это внимание, то есть когда ум вполне заключается в слова молитвы, не принимая никакого мечтания, то есть никаких посторонних мыслей. Поэтому не так важно то, что мы успеем закончить наше молитвенное правило. Не в этом дело. Но важно, чтобы мы действительно приобщались к истинной молитве и единению нашего Духа с Духом Божиим. Преподобный Варсонофий Великий советует при этом: «Если уклонишься мыслью в рассеяние, то возвратись и начни с тех слов, которые удержались в памяти». Тем христианам, которые имеют и время, и силы, следует исполнять это указание преподобного. Однако, как советуют старцы, не всегда и не всем надо так возвращаться к тому месту, которое сохранилось в памяти. Для слабых духом или телом это может повести к тому, что не все обычные молитвы в данном случае могут быть прочитаны, отчего наступает смущение и печаль. Можно в этом случае сделать поклон, мысленно попросить у Бога прощения за рассеянность и в спокойствии духа далее продолжать молитвы, стараясь быть внимательным. Следует заметить, что тот, кто привык внимательно молиться, тот уже не захочет молиться иначе. Иное произнесение молитвы уже не может удовлетворить его. Как вкусивший сладкого, он более не захочет пить горького. Он испытал веяние благодати при тщательной молитве, в слезах и умилении, в горении сердца. И когда этого веяния не будет, это будет для него большой потерей. Не будем вместе с тем смущаться нашей рассеянностью на первых ступенях нашего молитвенного труда, лишь бы проявили прилежание к молитве. Как говорят святые отцы, уже самые святые слова молитвы являются оружием против лукавого, служат к очищению сердца и ума. Совершенно очевидно, что рассеянная жизнь мешает духовной жизни христианина, не позволяет ему внутренне сосредоточиться. Такая жизнь особенно вредно отражается и на молитве. Защитой себя от суеты мира является, возможно, достижимое воздержание от всех мирских впечатлений. Отец Силуан пишет по этому поводу: «Кто хочет чисто молиться, тот не должен знать никаких газетных новостей, не должен читать плохих светских книг или любопытно знать что-либо из жизни других. Все это приносит в ум много нечистых мыслей, и когда человек хочет в них разобраться, то они все больше и больше запутывают и томят душу. И тогда как подтверждает схиархимандрит Сафроний. В час внутренней, умной молитвы все отпечатлевшееся неудержимой стеной идет на сердце и производит смятение. Поэтому Сафроний делает вывод, что для достижения нерассеянной сердечной молитвы надо постоянно стремиться к тому, чтобы число внешних впечатлений довести до последнего возможного минимума. При современных условиях жизни многим это, вероятно, будет трудно достижимо. Но имеющим возможность в какой-то мере ограничивать рассеянность своей жизни, надо приложить к этому свое старание. Опыт показал, что в час молитвы не должно останавливаться даже на добрых по виду мыслях, потому что при этом ум непременно встретится с иными помыслами. Потеря чистоты молитвы — ничем не вознаграждаемый ущерб. Конечно, не всегда и не у всех может оказаться подходящая обстановка для молитвы, особенно для молитвы днем. Не всегда можно произносить молитву вслух. В таком случае приходится молитву шептать. Если шептать нельзя, то молитва творится в уме. Такую молитву творить труднее. Труднее бывает сосредоточиться, труднее затронуть молитвой свое сердце. Но и здесь все наше спасение от рассеянности заключается в возможном темпе молитвы с прочувствованием каждого из ее слов. Насколько далека торопливая и рассеянная молитва от истинной, показывает следующий случай из жизни старца Захарии и строится Сергиевой лавры. Однажды, сидя в своей келии, старец взглянул на свой святой угол на иконы, посмотрел и ужаснулся. Перед иконами стоит бес с отвратительной страшной головой формы кокосового ореха, стоит и быстро-быстро-быстро бормочет псалмы Давида. «Что это ты? Неужели молишься?» — спросил старец. «Нет, я надругаюсь над молитвой, а не молюсь», — пробормотал бес и исчез. Старец остерегал нас, чтобы мы не молились как-нибудь, сами не слыша даже слов молитвы и сердцем погружаясь в немолитвенные чувства и мыслями блуждая, кто где хочет. Он говорил: «Молитва — это не механическое делание, а предстояние перед Богом, беседа с Ним. Молитесь же смиренно, со страхом Божиим, боясь, чтобы молитва не была отринута Богом». Здесь уместно вспомнить и следующие слова великого пастыря отца Иоанна Кронштадтского. «Молитвою часто называют то, что вовсе не есть молитва. Сходил в церковь, постоял, посмотрел на иконы или прежде на людей, на их лица, наряды, говорит, помолился Богу. Постоял дома перед иконами, покивал головой, проговорил заученные слова без понимания и сочувствия, говорит, помолился Богу. Хотя мыслями и сердцем вовсе не молился, а был где-либо в другом месте, с другими лицами, вещами, а не с Богом». Однако надо иметь в виду, что обращение к Богу даже при плохом восприятии сердцем значения слов молитвы все же есть молитва. Старцу Иоанну, сподвижнику в Арсенофе Великого, был задан вопрос: «Когда молюсь или упражняюсь в псалмопении и не ощущаю силы произносимых слов по причине сердечного нечувствия, то какая мне польза от всего моления?» Старец ответил: «Хотя ты и не ощущаешь силы того, что произносишь, но бесы ощущают ее, слышат и трепещут. И так не переставаю упражняться в псалмопении и молитве, и мало-помало помощью Божией нечувствие твое приложится в мягкость». Святые отцы, в том числе Симеон Новый Богослов, предостерегают при молитве от воображения. Так для средоточия в молитве казалось бы полезным мысленно рисовать себе образы Христа, Богоматери, святых и ангелов. Хотя под влиянием воображаемых светлых образов сердце может несколько разогреться, и христианин найдет некоторую сладость в молитве. Но надо знать, что этот образ творения молитвы таит в себе опасности. Идя этим путем, христианин может впасть в прелесть, то есть в нарушение своего нормального духовного состояния под влиянием лукавого духа. Бедные души прелестившихся услаждаются сладостными видениями, которые ранее воображались, а затем начинают проявляться перед их глазами, уже помимо их воли. Эти видения прелестившиеся принимают за благодатные, посылаемые им за их ревность и духовные подвиги. Будучи еще очень далекими от чистоты сердечной, они начинают себя почитать за очистившихся, за святых, которым Бог видимым и чудесным образом оказывает милость. Так развивается в прельстившихся самообольщение и гордость, которые передают их во власть лукавого духа. Как пишет старец Силуан, «Отцы говорят, что при вражеском видении душа почувствует смущение, но это только смиренная душа, которая не считает себя достойной видения, при вражеском действии почувствует смущение или страх. А тщеславный может не испытать ни страха, ни даже смущения и считает себя достойным, и поэтому враг легко обманывает его. Также опасна восторженность в молитвах. Про подобные молитвы так пишет епископ Феофан Затворник. «Восторги, сильные движения с волнениями, суть просто кровяные душевные движения от распаленного воображения. Доходят до этих восторгов и думают, что дошли до больших степеней, а между тем все это мыльные пузыри. Настоящая молитва тиха, мирна, и такова она на всех ступенях».
0: Дорогие друзья, закончилась передача по книге Николая Евграфовича Пестова «Современная практика православного благочестия». Читал Георгий Корольчук.
2: Дорогие друзья, продолжение слушайте в понедельник в это же время.

Схиигуменья Евгения. Жизнь и геройская гибель моего дорогого сына Олега, героя-преображенца.

Олег Павлович Митрофанов родился 1-го, 14-го по новому стилю февраля, 1897 года в Варшаве, где отец его был заслуженным ординарным профессором Императорского Варшавского университета. Скончался, сраженный неприятельской пулей, во время Первой мировой войны в Галиции, между селами Мшаны и Жуковцы, в последнем нашем наступлении против неприятеля, ведя в атаку против баварских войск 6-ю роту 2-го батальона лейб-гвардии Преображенского полка и идя под градом пуль впереди всего полка 7 или 20 июля 1917 года. Посмертно ему присуждено за храбрость золотое георгиевское оружие. Олег прожил всего 20 лет и 7 месяцев. Его короткая жизнь была сплошным счастьем и радостью для его родителей и всех окружающих лиц. Светлая, кристально чистая, она с раннего детства была направлена на служение ближним, на умиротворение окружающих, на делание добра и исполнение своего долга. Всюду, где Олегу приходилось бывать, он становился общим любимцем, подчиняя всех влиянию своей исключительно духовно богатой, одаренной личности. С раннего детства, безо всяких стараний с его стороны, без всякой рисовки, Олег располагал к себе родных, воспитательниц, прислугу. Его одинаково любили в Московском лицее цесаревича Николая, где он начал свое учение, в Императорском училище правоведения, в Пажеском корпусе и в лейб-гвардии Преображенском полку, где его любили не только товарищи и однополчане, но и солдаты, даже в период революции. Когда я его шутливо спрашивала, почему тебя любят, Олег с улыбкой отвечал, потому что барсук, он так себя называл, спокоен, никого не трогает и никого не задевает. Зачем людей обижать? Да, он никогда не задевал чужого самолюбия, с искренним доброжелательством, относясь ко всем людям и никогда никого не осуждая. Олег свое детство до 9,5 лет провел в семье с нами, родителями, и со старшим своим братом Игорем, с которым его связывала исключительно нежная дружба, хотя брат был на 4,5 года старше его. Детство Олега было радостное. Зиму мы проводили в Варшаве, а большую часть года в нашем большом и благоустроенном имении Белозерке, Кременецкого уезда Волынской губернии, где детям был полный простор для укрепления физического и духовного развития в православно-патриотическом духе при очень опытных воспитательницах. Все крестьяне с особой нежностью относились к нашим детям, которые всегда были со всеми приветливы и ласковы. Спокойный и уравновешенный, маленький Олег заботился обо всех. Двухлетним младенцем он уже зорко следил, чтобы за чайным столом каждому было вовремя подано все нужное. Эта заботливость простиралась на всех и во все периоды его жизни. В правоведении он заботился о своем дядьке до мелочей, прося меня, например, вышить на его пальто метку большими буквами, чтобы не утруждать дядьку и не заставлять его долго искать пальто, так как у него слабые глаза. В лейб-гвардии Преображенском полку такая же заботливость простиралась и на его денщика. Чрезвычайно чуткий, Олег не мог видеть близких людей грустными или озабоченными и старался ласками,

0: особым вниманием, а иногда и шутками их развлечь, особенно когда дело касалось меня. Чуткость его была поразительная. Он без слов угадывал настроение людей и сам девятилетним мальчиком говорил мне: «Не надо всего говорить, надо чувствовать». Всякие ссоры, пререкания, которых ему случалось быть свидетелем, заставляли его глубоко страдать, и он все силы напрягал, чтобы всех умиротворить. Поэтому прислуга его обожала, и все старались его желания предупреждать. «Олег Павлович всегда все находит хорошим и вкусным», — говорила наша старая кухарка. «Если уж он скажет, что что-либо не так, так это правда». Когда Олегу приходилось очень рано идти на службу в полк, наша очень избалованная горничная вставала чуть свет, чтобы для барина все было приготовлено вовремя. Олег был крайне взыскателен по отношению к самому себе, перенося безропотно боли, неудобства или трудности жизни до последнего предела. Когда он жаловался на нездоровье, можно было быть уверенным, что у него температура доходит до 40. Почти никогда не терял он терпения, хотя внутреннее волнение вызывало у него, при его нервности и впечатлительности, мучительное сердцебиение. Но об этом знали только мы, родители его. Во всем добросовестный, Олег и в учении был старателен. 4 лет он выучился читать по-русски и по-английски, немного позднее по-французски и по-немецки. Он прекрасно овладел этими языками. Чтением он увлекался, глубоко воспринимая читаемое и часто над книгами проливая горькие слезы. Маленьким он никогда не мог без слез декламировать песни о вещем Олеге. Как я уже отметила, особенной нежностью отличались отношения Олега к брату. Хотя Игорь был на 4,5 года старше Олега, их исключительно тесная дружба продолжалась в течение всей жизни Олега, после гибели которого Игорь говорил со слезами: «Я потерял лучшую половину своего «я».» Олег преклонялся перед даровитостью Игоря, гордился его блестящими успехами, но вместе с тем, обладая гораздо более сильной волей и твердым характером, покровительственно относился к нему и имел на него громадное и всегда благотворное влияние. Когда случилось Игорю быть наказанным, Олег приходил в полное отчаяние и весь в слезах прибегал ко мне с просьбой простить брата. «Не сердись на братика, он еще глупый, а потому не послушался. Но ведь он такой хороший!» От младенчества до самой смерти Олег был чрезвычайно религиозен, сохранив горячую веру и веру глубоко православную. И в те переходные годы, когда у большинства юношей вера слабеет и утрачивается, он ее хранил. В нашем имении Белозерки мы всей семьей в воскресные и праздничные дни ездили в церковь нашего села. Но крошечного Олега я не брала, боясь, что он устанет и будет мешать нам молиться. Но когда Олегу исполнилось 2,5-3 года, он стал настойчиво просить, чтобы его взяли в церковь. Я ему сказала: «Хорошо, поедем. Но если ты не будешь себя вести как следует, я тебя больше не возьму». Маленький Олег простоял всю литургию как вкопанный, не оборачиваясь, ни разу не соглашаясь присесть. С тех пор он всегда с радостью ездил с нами в церковь и стоял всегда неподвижно, глядя на батюшку, крестясь и приводя в умиление всех крестьян, которым наш отец-протоиерей как-то сам вон и сказал: «Я бы хотел, чтобы все мои прихожане в церкви стояли так же, как стоит маленький Олег». Он очень любил наши церковные праздники в деревне, крестные ходы, но особенно радовался, когда мы совершали ежегодное паломничество в Почаевскую лавру, верстах в 50 от нашего имения. Наша святая лавра с чудотворной иконой Божией Матери, с мощами преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского, целебный источник воды, вытекающий из-под отпечатка стопы Божией Матери на скале, величественные храмы лавры, умилительные церковные службы, чудное пение монахов Все это производило на маленького Олега глубокое впечатление, и в очаге истинного православия и горячего русского патриотизма он учился быть истинным православным христианином и горячим русским патриотом. Глубокая привязанность к преподобному Иову и Почаевской лавре сохранилась у Олега на всю его жизнь. И за 2 недели до его героической гибели, когда Преображенский полк, меняя место позиции, проходил недалеко от Почаева, Олег с одним из товарищей, Триполитовым, посетил Почаевскую лавру и целый день, говорил мне позднее Триполитов, находился там в высоком религиозном настроении, весь охваченный молитвенным духом. Он как бы проникался благодатью Святой Лавры для завершения своего тяжелого подвига, самоотверженного служения Отечеству. Еще сильнее воздействовало на душу Олега его исцеление от тяжелой пневмонии по молитвам преснопоминаемого отца Иоанна Кронштадтского. Олегу только что исполнилось 10 лет. Вследствие моей тяжелой болезни его пришлось отдать интерном в Московский лицей цесаревича Николая, где он вскоре так тяжко заболел пневмонией, что врачи отчаялись в возможности его спасти. В это время приехал в Москву отец Иоанн Кронштадтский, и директор лицея немедленно попросил его приехать к смертельно больному воспитаннику лицея Олегу. Отец Иоанн тотчас приехал. Его провели в лазарет, и он подошел к кроватке, в которой без сознания лежал Олег. Но чуть отец Иоанн помолился и благословил его, Олег открыл глаза и, улыбаясь, сказал: «Я совсем здоров и чувствую себя очень хорошо». От болезни не осталось и следа. Олег на всю жизнь сохранил благоговейную память об этом чудесном исцелении отцом Иоанном Кронштадтским и свои чувства выразил в очень трогательном стихотворении, теперь уже не сохранившемся. «Как можно быть неверующим?» — часто говорил он. Подростком он интересовался всеми духовными книгами, которые я читала, но не любил английских, говоря, что они уклоняют от православия. «Почему?» — задумчиво спрашивал он. «Люди в траурных объявлениях печатают. Со скорбью извещая о кончине». «Почему со скорбью? Когда люди уходят к Богу, в лучший загробный мир. Если ты скончаешься, я не буду писать, что скорблю, потому что ты ведь пойдешь к Господу. И ты, если я уйду к Господу раньше тебя, пиши, что я ушел в лучший мир». Так я и исполнила завещание моего Олега. Радостно и беззаботно протекало детство Олега до 9-летнего возраста, когда вследствие очень тяжелой моей болезни пришлось дать его жизни иное направление. К нашему великому горю мы вынуждены были отправить Олега в Москву, где он поступил интерном в приготовительный класс императорского лицея цесаревича Николая. Ему было 9,5 лет, и он с величайшим самообладанием расставался со мною, всячески меня стараясь утешить. По приезде в лицей он горько плакал, но мне писал веселые письма, сообщая, что ему очень хорошо, что воспитатели очень добрые, а батюшка просто ангел. «Только брату», — он писал с грустью, — «теперь я один должен себе пробивать дорогу в жизни». В лицее все полюбили Олега. Учился он очень хорошо, первым в своем классе, и особенно увлекался уроками закона Божия. Милостью Божией я поправилась, и через год Олег, сияющий, мог вернуться ко мне в семью. Он продолжал учение в Петрограде, куда я переехала, и где в Александровском лицее учился его брат. Олег поступил в средний приготовительный класс императорского училища правоведения, вначале живущим, но вскоре экстерном. На первых же порах поступления Олега в правоведение на нем чудесным образом проявилась промыслительная милость Божия. За 3 месяца до поступления Олега в училище правоведения я стала слышать внутренний голос, многократно мне повторяющий: 1 ноября Олег смертельно заболеет дифтеритом. С тех пор я не находила себе покоя. Об этом явлении я сообщила моему мужу, который не придал ему никакого значения и побронил меня за то, что я предаю веру каким-то бредням. Но я не успокаивалась и страшно беспокоилась. Из Варшавы, где я была с мужем, я посылала телеграмму за телеграммой главному воспитателю приготовительных классов правоведения, Чистоткину, спрашивая о здоровье Олега. Ответы были самые успокоительные, но я не успокаивалась. Наконец, я последовала совету моего отца, проезжавшего через Варшаву из-за границы, и вместе с ним поехала в Петроград в конце сентября. Я застала Олега веселым и здоровым. В течение всего октября он приходил к своему дедушке, у которого я жила, по средам, субботам и всем праздничным дням. Ну вот, 31 октября рано утром приносит дядька из правоведения письмо товарища Олега, сообщающего мне, что Олег простудился, лежит в лазарете и просит меня прийти к нему. Я тотчас же сказала отцу: «Наверное, у Олега дифтерит. Не жди меня, я останусь с ним». В правоведении я нашла Олега в лазарете для незаразных, и доктор сказал мне, что у него обыкновенный грипп и больше ничего. Я настаивала на том, чтобы доктор обратил внимание на его горло. Доктор сперва рассердился и не хотел мне разрешить оставаться в лазарете. Но я на этом все-таки настояла. Олег был сонный, вялый, против своего обыкновения, но ни на что не жаловался. Вечером после осмотра Олега доктор пришел ко мне, очень озабоченный. «Оставайтесь здесь», — сказал он мне. «Ваш сын меня беспокоит. Я посылаю сейчас делать исследования в Институт экспериментальной медицины». Прошло некоторое время тревожного ожидания, и доктор сообщил мне: «Исследование показало, что Олега злейшая форма дифтерита. Его сейчас переведут в заразный лазарет и сделают впрыскивание антидифтеритной сыворотки. Оставайтесь при нем». Наступили мучительнейшие дни и часы. Впрыскивание причиняли Олегу такие страшные боли в спине, что при своей сдержанности он стонал и метался. Неделю я провела как в агонии, не зная, останется ли жить мой дорогой мальчик. Ведь когда ему было 8 месяцев, у него был менингит, и доктор не надеялся его спасти. Удрученная горем, я горячо молилась Господу мне его сохранить и услышала голос: «Теперь он останется жив, но ты его потеряешь, когда он будет тебе еще гораздо дороже». С тех пор при всякой болезни Олега я трепетала, спрашивая себя, не наступил ли момент, когда Господь возьмет его к себе. Но и при дифтерите эта чаша меня миновала. Олег остался жив. «Ваша бдительность спасла его», — сказал мне доктор. «Благодаря вашим настояниям мы захватили дифтерит в самом его начале, а иначе было бы поздно». В незаразном лазарете лежал с Олегом еще один маленький правовед — Блохин. Инфекция его была так сильна, что за несколько часов пребывания с Олегом он от него заразился дифтеритом и был тоже переведен в заразный лазарет. Через неделю Олег был вне опасности, и мы могли вернуться домой, горячо благодаря Господа за чудо его милости. Через год, с разрешения принца Альденбургского, Олег стал приходящим и был в восторге, что вернулся в семейную обстановку, живя со мной и братом. Его отец, оставшийся в Варшаве, поручил меня попечению Олега, и он вложил в заботы обо мне всю свою нежность и любовь. С 10-11-летнего возраста Олег стал моим самым близким другом, без слов, с редкой чуткостью, входя во все мои переживания. Всегда очень сдержанный, со мной наедине он становился шаловливым, веселым и шутливым. Учился он прекрасно, был всегда первым, но никогда не подчеркивал своих успехов и был очень любим своими товарищами. У него был дар распознавать людей, и когда он сближался с кем-либо из товарищей, можно было быть уверенным, что его друг — хороший мальчик. Но он никогда никого не осуждал ни в правоведении, ни позднее в полку. Когда я его спрашивала о ком-либо из его товарищей, заведомо зная, что у него отрицательные качества, Олег всегда только отвечал: «Он не такой милый, как другие». И меня он всегда ласково просил: «Пожалуйста, никогда не говори ничего против правоведения», а позднее — против преображенцев. Мирно протекали правоведские годы Олега. Дома он занимался языками и музыкой, которую очень любил. Он играл на виолончели, имея большие дарования и делая большие успехи. Олег много читал, увлекался русской литературой, историей и особенно под просвещенным руководством своей бабушки, моей матери, истории искусств. Все музеи, выставки его увлекали. Очень интересовался он моей деятельностью, приютом, тюремным комитетом, духовными рефератами. Обо всем меня расспрашивал. Всегда слабый здоровьем, Олег в 1913 году тяжело заболел ползучим воспалением легких, и доктора нашли необходимым для него длительное пребывание на юге. В это время мой старший сын Игорь был назначен атташе при нашем посольстве в Константинополе, и мы все вместе туда поехали. Шестимесячное пребывание в Константинополе и его окрестностях имело громадное влияние не только на восстановление физического здоровья Олега, но и на его умственное и духовное развитие. Он глубоко воспринял в нынешнем мусульманском Константинополе христианскую православную основу и с увлечением в нашем археологическом институте стал заниматься под руководством директора института, профессора и известного византолога Успенского, изучением православной Византии и ее искусства. Он глубоко проникался величием православия в памятниках его, хотя искаженных турецкими перестройками, побелками и разрушениями. Чуть Олег поправился, он стал ежедневно посещать византийские церкви, обращенные в мечети, не говоря о повторных посещениях Святой Софии. Перед нашим отъездом Олег с грустью заявил, что еще 30 церквей не успел осмотреть. По возвращении осенью в Петроград Олег тотчас вновь расхворался, и его доктора на всю зиму послали на юг Франции или в Италию. В это время Олег перешел уже в первый университетский класс правоведения. Ему было всего 16,5 лет. Правоведское начальство разрешило ему отпуск с тем, чтобы он в декабре приехал на 2 недели держать репетиции, и чтобы он приготовил курсовое сочинение на тему «Государство Аристотеля». Это сочинение стоило Олегу во время пребывания за границей большого труда, но было найдено, по представлению его профессору Звереву, настолько исключительно выдающимся, что Олегу была присуждена награда. Он получил в роскошном издании книгу о туркестанской России. Олег очень любил путешествия, и наше пребывание на французской и итальянской ривьере – очень укрепило его здоровье и доставило много впечатлений и духовного удовлетворения. Но особенно богато было по содержанию наше пребывание на острове Корсика, где мы поселились после удачных репетиций для окончательного восстановления здоровья Олега. Мы выбрали Аяччо, так как ривьера очень шумна, многолюдна и мало назидательна для юноши в полном несоответствии со склонностями Олега. В Аяччо Олег блестяще победил опасность, которая угрожала его духу. В большом отеле, в котором мы поселились, было много приезжих немцев. Они познакомились с Олегом, беседовали с ним, приглашали на прогулки. Через некоторое время Олег вернулся с общей прогулкой с ними, взволнованный, и сказал мне: «Представь себе, они настойчиво предлагают мне сделаться масоном, уверяя меня, что в таком случае мой успех в жизни обеспечен». А я их спросил: «Как же вы, масоны, относитесь к религии?» Они мне ответили: «Можно верить в высшее начало». «А быть православным?» — спросил я. «Нет, этого не надо», — был ответ. «А какие ваши взгляды политические?» «Масоны стоят за интернационал». Выслушав все это, Олег ответил: «Я православный и русский патриот, и не могу быть масоном, потому что никогда в жизни от моей веры, от моего отечества не откажусь». С тех пор он с масонами прервал всякое общение. Закончив пребывание на юге отдыхом в Южном Тироле, Олег в апреле 1914 года вернулся в Петроград, где блестяще сдал экзамены во второй класс правоведения. Но в это время его и всю нашу семью постигло величайшее горе — внезапная кончина моего отца, Евгения Турау, который был действительно главой нашей семьи. С Олегом его связывала самая горячая взаимная любовь. Дедушка высоко ценил своего внука и за несколько дней до своей кончины поручил ему, 17-летнему юноше, управление своим громадным имением. После похорон моего отца в нашем имении Белозерке Олег, свято исполняя завет своего деда, ревностно принялся за хозяйственные дела, разумно входя во все подробности управления имением. Но вскоре разразились события, которыми жизнь не только нашей семьи, но и всего мира потрясли до основания. Во второй половине июля 1914 года разразилась война между Россией, Германией и Австро-Венгрией, которая вскоре обратилась в Первую мировую войну.
1: Схиигуменья Евгения. Жизнь и геройская гибель моего дорогого сына Олега, героя-преображенца. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала баркаролла «Соль минор» Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении автора. Архивная запись 1920 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Подписано соглашение о сотрудничестве между Белорусским экзархатом и Белорусской железной дорогой. В Курской митрополии почтили память жертв трагических событий. Об этих и других событиях более подробно. 6 августа, во вторую годовщину начала трагических событий в приграничных районах Курской области, во всех храмах и монастырях Курской митрополии совершаются панихиды по воинам и мирным жителям, павшим во время защиты и освобождения Курской области, сообщает Патриархия.ру. В 12 часов дня 6 августа во всех действующих храмах прозвучал колокольный звон в память о погибших. В Курске у храма великомученика Георгия Победоносца состоялось памятное мероприятие, в котором приняли участие клирики Курской епархии, представители власти, общественных организаций, воины, жители приграничных районов, волонтеры и неравнодушные куряне. Памятный митинг открыл губернатор Курской области Александр Хинштейн. Глава региона обратился к собравшимся со словами поддержки, подчеркнув, что мужество жителей приграничья и сплоченность всех курян перед лицом суровых испытаний навсегда вошли в историю края, а память о безвинных жертвах и героях-защитниках будет жить вечно. Митрополит Курский и Рыльский Герман совершил заупокойную литию по всем жертвам трагедии. За богослужением возносились сугубые молитвы о упокоении душ усопших рабов Божиих, жизни которых трагически оборвались в результате нападения на приграничные районы Курской области. 5 августа патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин посетил управление Белорусской железной дороги и встретился с трудовым коллективом магистрали. Посещение было приурочено к профессиональному празднику – Дню железнодорожника, который отмечался 2 августа. Открывая встречу, начальник Белорусской железной дороги Валерий Веренич отметил высокую значимость сохранения духовных и национальных традиций, которые во все времена являлись основой созидательной деятельности железнодорожников. Уважаемый владыка, вы благословили наше намерение по созданию иконы-покровительницы. Определен образ, исторически связанный с поколениями железнодорожников. Работников стальной магистрали будет оберегать Казанская икона Божией Матери. Ее размещение на вокзале станции Минск-Пассажирский станет знаком уважения к историческим корням и символом благословения на добрый путь миллионам пассажиров, сказал начальник Белорусской железной дороги. Митрополит Вениамин поздравил железнодорожников с прошедшим профессиональным праздником и отметил особую связь между церковью и железной дорогой. Он рассказал, что некоторые священнослужители в свое время работали на магистрали и тепло вспоминают этот период. Также архипастырь напомнил, что в конце XIX века в Минске была построена привокзальная железнодорожная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери. Деньги на ее создание собирали сами работники. Такие храмы также существовали в Гомеле, Орше и Осиповичах. В дар коллективу управления Белорусской железной дороги патриарший экзарх преподнес Казанскую икону Божией Матери. Также в рамках встречи состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Белорусской православной церковью и Белорусской железной дорогой. Соглашение направлено на развитие взаимодействия в сфере духовно-нравственного воспитания, благотворительности и социально значимой деятельности, укрепление традиционных ценностей в трудовых коллективах магистрали. 6 августа, в день памяти святителя Георгия Канисского, архиепископа Могилевского и Белорусского, божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Могилева возглавил патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин. По окончании божественной литургии было совершено славление святителю Георгию Канисскому. Затем торжества продолжились у памятника святителю, расположенного на смотровой площадке парка Подниколье. Перед началом молебна к памятнику из Никольского женского монастыря города Могилева прибыл крестный ход с иконой святителя Георгия. По окончании молебна митрополит Вениамин обратился к собравшимся с архипастырским словом. Патриарший экзарх отметил многогранность трудов святителя Георгия, его вклад в сохранение православия и развитие просвещения на белорусских землях. Архипастырь напомнил, что святитель заботился об образовании молодого поколения, утверждении веры и воспитании
воспитании добрых нравственных качеств. По словам митрополита Вениамина, духовное основание, передаваемое просветителями из поколения в поколение, дает людям фундамент устойчивости и уверенности в завтрашнем дне. Затем архипастыри, представители органов государственной власти и другие участники торжеств возложили цветы к подножию памятника святителю Георгию Канисскому. В завершении митрополит Вениамин окропил молящихся святой водой. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: прозвучала первая часть гитарного квинтета номер 4 ре-мажор Луиджи Боккерини в исполнении Пеппа Ромеро и камерного ансамбля Академии Святого Мартина в Полях.
1: Второго августа исполняется 80 лет народному артисту России Георгию Алексеевичу Корольчуку.

0: Радио «Град Петров». 10 лет в эфире. Истории в лицах. Сотрудники, авторы, исполнители.
1: Голос и имя Георгия Алексеевича Корольчука хорошо известно тем, кто слушает радио «Град Петров». И сегодня мы поговорим о нашем радио, о связи между радио и нашим уважаемым народным артистом России Георгием Алексеевичем Корольчуком в нашей студии. Здравствуйте, Георгий Алексеевич.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Георгий Алексеевич, давайте для начала поговорим о роли радио вообще в вашей жизни. В вашем детстве слушали ли вы радио в то время, когда еще телевидения не было? Как вы относитесь вообще к радио?
2: Здравствуй, мой миленький дружок. Помните, да?
1: Николай Литвинов.
2: Да. Здравствуй, мой миленький дружок. Сейчас я расскажу тебе сказку. А как же, мы же все на радио жили. Не было тогда ничего. Радио было прекрасной точкой прикосновения ко всему хорошему, что было в мире. Тогда были детские передачи хорошие, такие какие-то добрые, все без всякого зла. Радиоточка – это было все в квартире, везде мы в коммунальной жили в квартире. Потом, когда я стал побольше, я стал на радио работать без конца, когда стал артистом уже. Угу. Очень много работал в детских программах, в литературных программах, как артист и как чтец. По-разному было на радио России. А потом вот Господь меня привел сюда, к нам.
1: Да. Вот вы говорите, жили в коммунальной квартире.
2: Да.
1: У вас в коммунальной квартире в то время было радио одно на всех или в каждой комнате?
2: Нет, было в каждой комнате.
1: В каждой
2: уже.
1: Комнате. Да. А на кухне, на общей было радио?
2: Не было. Нет. Слушали точки свои каждой комнате.
1: Да. В вашей квартире и у ваших соседей радио было включено всегда или нет? Вот существует такое представление, что радио говорило всегда с утра до ночи в каждой квартире, и люди, ну, в общем-то, слышали все новости, черпали в основном оттуда.
2: Нет, так не было. Я знаю семьи, которые слушают радио как фон, и когда нужно, включают. Дело в том, что мама у меня была художница, она человек более выборочный, чем все подряд слушать. И поэтому мы слушали либо детские передачи, либо мама музыку классическую включала, новости слушали. И всегда слушали гимн Советского Союза в 12 часов ночи. Всегда. Даже когда мы спали уже, как дети, мама включала, гимн играл, и мы знали, что закончился день.
1: Георгий Алексеевич, а были ли такие передачи, которые, ну, может быть, на вас какое-то влияние в чем-то оказали?
2: Больше всего музыка классическая, безусловно. Потому что передачи я сейчас, конечно, не помню. Очень много тогда читалось... Петрова читала очень много детских,
1: Мария.
2: Читала очень много всяких детских повестей и рассказов, поэтому это было очень достаточно воспитательно, что ли, всего.
1: Ага.
2: Мама моя, она все выслушивала, что касается музыки, она хотела, чтобы я был человек воспитанный в культурном смысле. То я услышал музыку очень много слушал.
1: Все-таки много было классической музыки в то
2: много,
1: время, да?
2: Много. Угу. Почти она и была. Эстрады почти не было. Ну, песни какие-то пели, угу. Там передачи, русской было очень много музыки, классического толка. Оркестры, угу. Музыкальные, русские,
1: да.
2: Симфонические и народных инструментов. Там много было такое. Угу.
1: А могли бы вы вспомнить, может быть, какого-то композитора вы узнали и полюбили именно с тех пор?
2: Рахманинов.
1: Да,
2: вот да Рахманинов, это тот композитор, с которым я вошел в жизнь.
1: Итак, вот в то время, когда вы слушали радио, качественные передачи, судя по всему, вы слышали, хотелось ли вам когда-то самому быть у микрофона в роли какого-то ведущего?
2: Нет.
1: Не было даже и мечты такой близкой.
2: Этого не было ни мечты, ни размышления. Ага. Это был какой-то голос с другого мира. Мы же тогда были безбожниками. Дело в том, что у меня мама была репрессирована с отцом в свое время. И они нас оберегали от политических и религиозных взглядов. Они отпустили это на волю. Как это произойдет само в жизни? Что в конце концов произошло, ну, может быть, дольше, чем нужно. Но она была верующим человеком, как оказалось потом. Но я этого не знал. Я не мог сказать, хочу или не хочу, просто этой мысли даже не было в голове. И вообще, когда я готовился в юности стать кем-то, я совершенно не готовился быть артистом.
1: Просто а кем вы хотели быть?
2: Я хотел быть поваром. Правда, мне мама рассказывала, что когда я был совсем маленьким, я говорил, что я хочу быть или поваром, или артистом. То есть такой текст у меня произносился. Потому что я был на кухне, на коммунальной, клоуном. Я всех показывал, какие вступления. Но я же не знал, что это актерские способности. И не собирался, и не готовился, и никаким образом. Папа у меня технарь, ничего этого даже в помине не было.
1: А художником, как мама, тоже не хотели быть? Вот творческая какая-то мысль?
2: Нет, желаний вот таких вот конкретных у меня не было.
1: А поваром была конкретная?
2: поваром, ну, наверное, это уже было голодное детство.
1: Ну, да. И как дальше складывалась ваша судьба? Как вы все-таки пришли на то радио, о котором вы уже упомянули, и впервые подошли к микрофону?
2: К микрофону я первый раз подошел в 66-м году, но не на радио, а в кино. Вот когда я попал на главную роль совершенно случайно в кинофильм «Кто придумал колесо», не будучи ни артистом еще, потом надо было звучать. А звучание сейчас часто иногда фильмы снимают сразу вчистую. Тогда тоже так было. Но чаще, особенно натурные съемки, они всегда озвучивались. И вот тогда первый раз я встал к микрофону, и мне было жутко достаточно, потому что это очень какая-то такая точечная, конкретная концентрация. Но у меня наш звукорежиссер, замечательный был человек, он сказал: «Юрочка, ты очень способный человек в этом смысле, и ты будешь озвучивать кинофильмы». Что потом и случилось. Вот он как-то вот этот талант разглядел во мне, хотя я до сих пор считаю, что я это делаю не очень хорошо, а есть асы, которых я до сих пор помню.
1: А какие фильмы вы озвучивали?
2: Ой, да много озвучил, да? Всякие зарубежные фильмы в основном. Mm-hmm. «Голубая бездна», я помню, фильм замечательный был. Mm-hmm. «Собака Баскервилей», да, американская. Много работала у микрофона.
1: А интересно вам было это делать? Или
2: это я больше всего на свете люблю. Ну, когда артистом стал.
1: Да.
2: Вот, и поэтому сейчас вот я на Неве дублирую роль кролика в сериале в американском «Винни-Пух». Тигрули его друзья и так далее. Вот уже 5 лет я этим занимаюсь. И я уже прошу меня освободить от этого дела, потому что я просто уже немножко... Голос у меня стал низкий, а там надо всё высоким говорить голосом. Вот, и какая-то такая напряженность. Но пока меня не отпускают.
1: Георгий Алексеевич, вот когда вы занимаетесь дублированием ролей, то есть озвучиваете какую-то роль в фильме, вам не мешает то, что вот артист исполняет, может быть, видит какую-то трактовку свою, а вы, может быть, этого героя видите немножечко по-другому? Вот как вы? Это, наверное, совершенно какая-то особенная деятельность артиста.
2: Наверное. Но дело все в том, что я бесконечно уважаю тех, кто на экране. И поэтому я всегда думаю, что они лучше сделают, чем я. И то, что звучит у них, всегда лучше, чем то, что делаю я.
1: Угу.
2: Потому что это просто не передать. То, что там происходит на экране, в звуке. Люди же работали, старались сделать как можно лучше. И, в принципе, это невозможно. То есть существует аналог, но он несравнимый.
1: Угу.
2: Поэтому озвучание, предположим, зарубежного фильма на русский язык, оно, безусловно, теряет или становится самостоятельным предметом искусства, угу. фактом
1: каким-то
2: искусства.
1: Угу.
2: Да.
1: А что вам больше нравится, озвучивать роль или читать какие-то вот рассказы, какие-то произведения, то, что вы делаете у нас на радио?
2: Я больше люблю звучать. Мне больше нравится представляться.
1: Угу.
2: Ну, вот в этом смысле, да? Вот, потому как, если я что-нибудь читаю из литературы, то я это делаю уже совсем по-другому. Я это тоже очень люблю, но тогда мне нужно приготовиться. Там я не готовлюсь, там я снимаю обезьянку, с этой обезьянкой mm-hmm. уже туда-сюда, значит, вот вожусь, и потом пытаюсь сделать то, что сказал артист или как сыграл. А здесь я должен выразить свое через писателя. И поэтому mm-hmm. это совсем другая работа, более тяжелая и более грузная, но иногда доставляющая больше удовольствия.
1: Mm-hmm. Мы с вами забежали немножечко вперед, вот уже подошли к вашей работе непосредственно, но так и не поговорили о том, как же вы стали все-таки артистом. Вы никогда не мечтали стать артистом. В одной из наших передач вы немножечко уже касались
2: говорили
1: этого вопроса,
2: раз.
1: Да. Вот, ну, хочется вот сейчас еще раз это в эту передачу поместить.
2: Легенда такая. Вот у каждого артиста должна быть легенда. Ну, некоторые даже составляют ее специально, выучивают наизусть. Для того, чтобы публика могла уже как-то запомнить этот рассказ. Я не совсем точно эту легенду знаю, но, в принципе, она вот так она звучит. Я работал на заводе «Электроаппарат». Сначала сверловщиком, потом техником-конструктором. И в бытность мою уже, когда я заканчивал техникум, одновременно я заканчивал техникум, в один из воскресных дней по радио прозвучало объявление о том, что на кинофильм «Кто придумал колесо» набираются молодые люди для того, чтобы играть главную роль. Тогда были такие по радио объявления. Моя мама, которая желала всегда, чтобы я был каким-то творческим человеком, сказала мне, что надо туда сходить. Я сказал, что мне там делать нечего.
1: А сколько лет вам было?
2: Мне было, это был 65-й год, значит, 19 лет.
1: Угу.
2: Она сказала, что надо туда пойти, а я сказал, что нет, потому что там требуются молодые люди, ростом, начиная со 175, а я тогда был ростом 168, я потом еще вытянулся за 4 года потом, как дальше. Я был маленький, щупленький, очень субтильный такой человек. Вот, и я не поеду. Ну, уже красивый мужчина, с шевелюрой, все. Мне мама сказала, то, что ты можешь ради любопытства, ты никогда больше не сможешь увидеть, как это делается. Ну, любопытство меня взяло вверх. В кинотеатре «Родина» происходил этот просмотр. Там собралось много красивых молодых людей, среди которых я казался себе гномом. Но закваска моя крольчуковская подняла мою голову, и я, значит, пошел. И прошел на главную роль. Странными путями. И потом стал сниматься в кино, одновременно учась, одновременно работая. Меня там освобождали туда-сюда. Я снялся в этой главной роли. И мне нужно было идти в армию после этого. Мне уже было 19 лет. Киношники на какое-то время меня отодвинули от армии. Что я хотел с удовольствием сделать, потому что армия тогда страшной не была. Она была на самом деле воспитанием мужчины. Вот, и я хотел немножечко себя привести в порядок в этом смысле. Но мне сказали девочки из фильма, где я снимался, Наташа Гурзо и Алла Азарченко, они сказали: Юра, тебе надо в театральный поступать, институт. Я говорю: так что мне там делать? Я не хочу быть артистом. Ну, понимаешь, тебе надо. Вот мы видим, надо попробовать. Ну, что тебе, собственно. Ну, а что мне? Я попробовал. Одновременно я, значит, стал поступать в театральный институт. Закончил техникум в это время и поступал в театральный институт. И поступил. И 24 июня, как я запомню, я должен был уходить в армию, а 23-го ночью нам сказали, что я поступил. И я утром пошел в военкомат. И, предъявив справку о том, что я уже теперь студент, тогда студентов не брали из института, получил некоторые нагоняя от начальников в погонах, но стал учиться. И в армию пошел, только уже став артистом. Вот так я стал артистом.
1: Ну, а интересно вам было учиться. Вот вы не хотели быть артистом. А когда вы пришли, когда поступили, все-таки когда проснулось это желание быть артистом?
2: Мне очень трудно вообще о себе говорить, даже немножко сейчас мне тяжеловато, потому что я не люблю об этом говорить, о собственном я. Но, тем не менее, я скажу, что мне всегда и до сих пор хотелось учиться чему-либо. Я не могу сказать, что это единственная профессия, которую я мог бы, в которой я мог бы существовать, потому что как я очень все люблю делать, всему учиться, но времени на это нету. Но свойство памяти моей оказалось актерским. То есть память моя не оказалась, предположим, как память ученого, который помнит все сразу и запоминает надолго, и потом в этой, как в компьютере, разбирается во всем. Моя память оказалась выборочной. Я очень много читаю, очень много знаю, но я моментально все забываю до случая. Когда случай подходит, я вспоминаю. А так мне в памяти, чтобы вынуть из памяти, мне нужно сесть за книгу за определенную. Или каким-то образом снова, ну, воссоздать все эти знания. А вот так сейчас меня спросите там у Стефана Цвейга, что я читал. Я не вспомню. Но ощущения от Стефана Цвейга я помню. Я помню все эмоциональные ощущения от каждого писателя, или композитора, или ученого, кого я знал. А конкретности я не помню. Вот поэтому это свойство, оно меня оставило в этой профессии, видимо. Потому что в технической профессии я, наверное, не удержался бы из-за этого.
1: А для актера как раз вот это вот и есть
2: вот
1: сцена,
2: это свойство, да, свойство эмоциональной памяти, да, когда, которая помогает совершенно моментально как бы брать роль, не учить ее, а брать ее. И потом на это внутреннее эмоциональное ощущение нанизываются слова, не наоборот.
1: Вот, хорошо, вот так, наверное. Понятно. Георгий Алексеевич, мы сейчас потихонечку продвигаемся по пути к рассказу о нашем радио. И хотелось бы еще один аспект вашей жизни взять, прежде чем вот нашим радио уже заняться. Это аспект христианства. Вы сказали, что мама ваша, как оказалось, была верующей, но вы этого не знали. Как все-таки вот вы пришли к христианству?
2: Когда мама скончалась в 91-м году, не дожила до революции 91-го года, слава Богу, потому что она не смогла бы это пережить. Так, ну, вот Господь ее забрал. И когда мы с сестрою, с моей, уже по прошествии какого-то времени разбирали ее, значит, вот архивы, там оказались Евангелия, о которых мы совершенно не знали. Что она читала Евангелие, там оказались иконы. И это просто, ну, запало в меня и запало. Я всю жизнь был комсоргом, пионервожатым, старостой, чем только не заведовал, парторгом. То есть занимался очень много общественной деятельностью. А к этому времени уже коммунистическая партия развалилась, все рассыпалось, и идеалы как таковые партийные идеалы, нравственные идеалы, которые можно было оттуда вычерпать, да они как-то все рассыпались. И потом у нас случилось несчастье в семье, о котором я говорить не буду, которое повергло меня в определенный шок. И я стал искать выхода, потому что я не привык по силе своего характера, не привык быть унылым или, ну, просто по природе. Не по силе того, что я сам, вот сейчас, может быть, сам больше. Ну, просто так, как это говорили раньше, оптимист. То тут впал я в некий транс и никак не мог понять, куда мне деться. И на память ко мне, как я понимаю, ангел мой присылал мне на мою память, что наш артист Виктор Грозовский, он же у нас же стал протоиереем. А пойду-ка я к нему схожу и узнаю, как дела с душою.
1: Вы были просто знакомы как артисты?
2: Мы играли вместе в одном спектакле «Отца и сына». И потом стали, он меня покрестил, мы стали отцом и сыном с ним. Поэтому у нас даже фотография такая есть, когда мы играем вместе один спектакль, он играл ему отца и его сына. И я потом уже прислал ему фотографию, говорю, вот отцу от сына. Такая получилась аллюзия. И я к нему пришел. Я говорю, как быть? Как быть? Надо креститься тебе, и все, надо к Богу идти. А вопросов там нет никаких. Ну, туда-сюда, разговоры. Вот, он говорит, я сам, ты все должен решить сам, потому что я тебе ни о чем не был. Насиловать я тебя не могу, все, поэтому вот смотри, есть сила, которая может тебя успокоить, и все тебе даст в жизни. Ну и не буду рассказывать подробностей. Короче, я у него раза два или три был, и в пасхальные дни 93-го года отец Виктор Грозовский меня покрестил в Александровской лавре. Вот с тех пор я стал, значит, христианином. Ну, еще таким очень слабеньким.
1: Георгий Алексеевич, извините, я вас перебью. А в детстве вы точно не были крещены? Ведь мама, будучи верующей...
2: Вопрос вот какой, с крещением в детстве. Дело в том, что я родился в ссылке, когда мама была в ссылке. И поэтому они с моей крестной меня не крестили. Они меня на словах окрестили. Вот, они мне не делали никаких обрядов, они сказали, ну... Считай, что ты крещенный. Вот, значит, в Георгии они меня покрестили. И Александра Ивановна, моя как бы крестная мама. Они очень долго, я ее знал, любил. Она была чудная женщина. Потом, уже, когда они сюда приехали, мы в трехмесячном возрасте им сюда привезли, они сбежали из ссылки. Это особый разговор. И они мне говорили, что мы там тебя крестили. Я говорю, как меня крестили? Ну, вот мы сказали, что ты у нас как бы под Богом ходишь. Вот, я отцу Виктору все рассказал, вот, он мне тоже спрашивал, не был ли я крещен, чтобы не было второго крещения. Так что крещения у нас такового не было, и вот я в 93-м году покрестился. А потом пошло воспитание мое, я стал ходить в Смоленскую церковь, в какую хожу и сейчас. Там батюшки молодые, которые вместе вот за все это время мы вместе идем по жизни, они взрослеют, я взрослею. Вот, а мы как-то, вот они меня, значит, ставили на путь истинный, там чудные совершенно отцы, и отец Виктор Грозовский, которому я в трудные минуты жизни всегда звонил, и помню один случай, когда я, по-моему, об этом рассказывал уже, когда мне предложили играть в другом театре спектакль, главную роль, я ему позвонил и говорю, отец Виктор, реши такой вопрос, как быть, я как бы свой театр предаю. Тогда еще не было такого движения, как сейчас, что играть где хочешь. На что он мне сказал,

0: Случилась вот история, не знала, куда себя приложить в этом смысле, куда мне, как свои...
1: То есть вы продолжали актерскую деятельность?
0: Да, да, да, каким образом. Были мысли о том, что за актеров уйти. Ну, это начальные все эти броски, когда эта вера такой становится воинственной, ей хвастаешь. Ну, все, что у отцов написано, все правда. Все это я прошел. И мне позвонила Леночка Обламская. Мы с ней были знакомы до этого. Так. И она мне предложила прийти, вот, что организуется радио такое, называется «Град Петров». И там, может быть, детские передачи почитать. Я говорю, прекрасно, я с большим удовольствием, у меня сердце забилось. Думаю, наконец-то, вот Господь как-то меня куда-то зовет. Я пришел сюда, на это радио, когда еще была одна комнатка маленькая всего.
1: Это в каком году было?
0: 2000, это было в 2001 году. В 2001? Да. Где-то в январе. Вот уже радио организовалось, а вот в январе я пришел. Когда я пришел сюда, тут еще ничего не было. Была маленькая комнатка и маленькая очень звукостудия.
1: Студия.
0: Да. Да, крошечная совсем. Почему-то так получилось, что меня встретила Татьяна Алексеевна Брошенина. Тут никого не было, кроме Танечки Татьяны Алексеевны Брошениной, звукооператор. Улыбнулась мне и сказала мне: «Юрий Алексеевич, хотите чаю?» Я говорю: «Конечно, хочу». Через какое-то время пришла Ольга Николаевна Суровегина и попросила меня почитать совсем не детскую какую-то, значит, книгу. И мы с Колей Ивановым читали на пару какой-то очень интересный для меня и совершенно необычный текст. Через какое-то время, показав это отцу Александру, мне сказали, что я, значит, прошел.
1: Конкурс.
0: И что да, и что, в общем, могу работать. И вот с тех пор вот я и работаю. А Татьяна Алексеевна – полная тезка моей сестры, а Ольга Николаевна – полная тезка моей жены. Так что я пришел к Татьяне Алексеевне и к Ольге Николаевне.
1: Георгий Алексеевич, вы до этого уже имели опыт работы на радио, да?
0: Да, большой опыт был у меня. Я работал очень много и на России, и на детских передачах у Гали Дмитриенко. Вот она чудный совершенно режиссер. Так что много это было, да, опыт был, большой был, да.
1: Чем радио «Град Петров» вам показалось, может быть, особенным? И была ли это особенность, или это обыкновенное было радио? Вот что здесь вас все-таки притянуло, и вы остались на долгий срок здесь, а не на «Радио России», например?
0: Ну, вопрос с подвохом. Что ж тут говорить-то? Это же не просто радио. Это не радио, это некая структура воспитания, религиозного чувства, нравственного чувства. Ну, я это к радио не отношу. Это некий голос туда вот в народ, в русский, вообще в народ. Потому что радио – это, ну, как таковое, это способ передачи на большое количество людей определенного звукотекста. А радио «Град Петров» или другие радио подобного плана, а это совсем другая просто по сути, по категории вещь. Я здесь вообще ничего не говорю в эфир. Это я все себе говорю. Я все, что говорю в эфир, я все говорю себе. А то, что я в это время звучу, ну, это уж так по физике происходит. И поэтому я сюда прихожу не читать, я сюда прихожу учиться. Я сюда прихожу за мыслями и чувствами, и движениями души, которые находятся у отцов, которых я читаю. Вот так.
1: Какое, может быть, самое большое открытие было сделано вами, раз вы здесь учитесь? Чему научились вы в большей степени, наверное, за эти годы существования радио?
0: Смирению, терпению.
1: Понятно.
0: Ну, в той мере, в какой я могу это взять. Не вообще. Потому что это удивительно. Вот и приходя извне, из своих забот, из своей профессии, вот сюда, к микрофону, я как будто в другую воду погружаюсь. И здесь, ну, я уже об этом говорил как-то, но это продолжает во мне оставаться, что вот плавая в этой воде, и вот как будто с меня смывает что-то, очищает. Потому как это немножко сравнимо с чувством, когда в церкви стоишь, но не причащаешься, а просто, ну, на службе стоишь, И вот эта вот вся окружающая тебя обстановка,

0: установка, и сам ты концентрирующийся на том, что ты на Земле есть, вот, она приводит тебя в состояние некоторого, ну, скажу, очищения. И, выходя из церкви, ты несколько другой выходишь туда, пока снова не запачкаешься. И поэтому, вот, будучи здесь, я испытываю некоторое интеллектуальное чувство такое же. Не религиозное, а интеллектуальное. Потому что религиозное я ощущаю в церкви иногда. Вот так.
1: Георгий Алексеевич, были ли встречи на нашем радио, которые на вас, может быть, как-то очень сильно повлияли или очень сильно вам запомнились? Это могут быть не личные встречи, а, может быть, встречи с авторами, с какими-то, которые вам приходилось здесь читать?
0: Они без конца происходят здесь. Но я расскажу о самой значимой для меня. Как-то я пришел сюда, когда тут появился батюшка Василий Ермаков. Ну и все пошли к нему благословиться. Ну и я побежал, а я там что-то писал. Ну тут трудно сказать по географии, но в общем это было в студии, в этой, где мы сейчас пишем, около нее. И я к нему подошел и говорю, что батюшка, благословите, мне надо бежать. Ну, чтобы побыстрей. Он меня благословил, сказал, от Бога не убежишь. И я это запомнил, ну, вот на всю жизнь, вот я, уже он, царство ему небесное, его нету, а я с этой мыслью живу и каждый день об этом вспоминаю.
1: Потрясающе. А пересекались ли ваши пути здесь с протоиереем Виктором Грозовским,
0: а
1: с вашим крестным отцом?
0: А как же, обязательно, мы с ней здесь встретились, мы и не знали, что...
1: Параллельно.
0: Я-то не знал. Да. Что мы здесь вместе работаем. А потом, когда я послушал это радио уже, сам, будучи, думаю, надо послушать, поймал его на волне, и вдруг там батюшка Грозовский. И мы тут с ним встретились. Я говорю, отец, родной мой, здравствуй. Вот, и вот мы здесь расцеловались. Ну, в общем, мы же, в общем, у нас большая такая добрая дружба была до того, как он стал протоиереем, и добрая, сердечная дружба уже, когда я уже стал его крестным сыном. Потом мы знакомы очень хорошо, со всей семьей я знаком. Ну, в общем, не в этом дело. Я, конечно, встретились, и, конечно, да много тут чего хорошего было. Он был чудесный совершенно человек.
1: Георгий Алексеевич, вы почти 10 лет работаете на нашем радио, почти вот со дня его основания. Как вы считаете, за эти 10 лет, что наиболее важным случилось в жизни нашего радио «Град Петров»? Вот на ваш взгляд.
0: На мой взгляд, самое важное, что случилось... Это то, что радио удержалось в том ключе, в каком оно начиналось. То есть, как бы наоборот получается, что я очень рад за то, что мы не ушли вперед быстрее, чем надо. И то, что до сих пор радио держится на спокойном, внимательном, интеллектуальном, негромком тоне, это очень меня устраивает. И я очень рад этому. Потому что можно было уйти туда-сюда, вот, но вот как-то сумели наши редакторы вместе со своими помощниками, со всеми вами, это удержать. Это вот для меня самое важное развитие.
1: Вы сказали, что первый раз наше радио вы услышали, уже работая здесь.
0: Да.
1: А сейчас в вашем доме звучит радио «Град Петров»? И слушают ли ваши близкие? Удается ли вам слушать это радио?
0: Слушают не... Да, конечно. У нас радио это работает. Вот, периодически. Потом я отслушиваю все свои передачи для того, чтобы... Ну, не все, а их много. Для того, чтобы потом их поправить здесь. Мы очень много слушаем. И сын мой слушает, и Ольга, моя жена, слушает. И я слушаю радио. Не все время, конечно, но очень много. Но надо сказать, что все окружающие... Я очень много людей знаю, которые мне говорят о том, что мы слушаем это радио. Из моего круга. Актерское, режиссерское, товарищеское, всякого другого. Вот, и, ну, мне говорили благодарные вещи о нашем радио все. Но, видимо, кто неблагодарный, тот, может, не говорил. Но поскольку этих людей много, то я могу сказать, что вот в моем круге это радио слушают внимательно.
1: А не было ли такого случая среди людей, которых вы знаете, которые, послушав это радио, как-то стали более церковными людьми? Или, может быть, кто-то крестился?
0: Фактически я не знаю. Фактически я не знаю. Но то, что задумываются о жизни люди, это, безусловно, так. А так, не знаю, фактов не знаю.
1: Когда вы слушаете это радио у себя в доме, какие-то передачи есть, те, которые вам хочется послушать, кроме своих?
0: Я очень люблю слушать передачи архимандрита Иоанна Ивлева. И я всем советую, Ольга моя отслушала все. Потому что это как... Мне кажется, что это удивительное сочетание. Умение передать очень непростые вещи таким ясным языком, имея такую, не знаю, какую-то интеллектуальную силу, и в то же время иметь простой язык. И я отслушал массу передач и очень сильно на этом воспитался. Вот это, пожалуй, для меня самый яркий. Георгий Митрофанов, отец Георгий Митрофанов, очень мне интересен. Сам отец наш, главный редактор, наш отец Александр. Это вообще, надо сказать, что отец Александр Степанов – это удивительнейший человек. Кроме того, что он несет сан, и как бы, ну, по сану он обязан служить и помогать всем, и все, но он этот сан несет не формально. Он сам удивительный человек. А это нельзя говорить, потому что священников как бы нельзя хвалить. Я человек как-то светский, поэтому я вот беру на себя право сказать, что такой человек, в общем, достоин того, чтобы нести на себе тот крест, который он несет. Он же очень тяжел у него. Вот так.
1: Да. Георгий Алексеевич, вы любите классическую музыку с детства. Удовлетворяет ли вот вашим музыкальным вкусом та музыка, которая постоянно звучит на волнах радио «Град Петров»? Или у вас не хватает времени еще и музыкальные передачи отслушивать?
0: Нет, я слушаю иногда музыкальные передачи, и я должен сказать, что ее мало. И массы музыкальной мне мало. Ну, не знаю, просто потому, что я, видимо, к музыке так отношусь. Потому я понимаю, что все-таки у нас не музыкальное радио, а музыка здесь звучит все-таки опосредованно, а не непосредственно. Вот. Но, тем не менее, сами передачи музыкальные очень, очень толково сделаны и очень грамотно, и, как сказать, с такой любовью к слушателям, неофициально. Как-то, знаете, как бывает передачи, рассказывают о композиторе, о чем-то еще, о музыке, все. А именно, чтобы люди поняли, что музыка сама по себе – это звучание сфер, про которые мы рассказываем здесь на радио. Вот какое-то такое сочетание, мне думается.
1: Ну что ж, Георгий Алексеевич, о ваших передачах. Какие из сделанных здесь ваших передач вам кажутся наиболее важными, вам наиболее самому понравились? Вот есть такие передачи, которые вы могли бы ответить? Или каждая новая передача, как новая роль, она дорога и интересна по-своему?
0: Я бы так сказал, что конкретно я на самом деле не могу сказать, что наиболее мне нравится из того, что я здесь делаю. Потому что у меня вообще эта оценка в данном случае как бы не работает, эта оценка здесь. Если я в театре эту оценку держу, то здесь я ее не держу. Я рассматриваю звучание свое, то смог ли я перенести через себя в эфир то, что написано у автора. И поэтому в зависимости от этого я могу сказать, хорошо или плохо. Вот. И если мне думается, я слышу, что я что-то такое запутанно как-то работаю, или голос не передает то, что там звучит, я недоволен. А самим материалом я доволен всегда.
1: Материал вы сами подбираете или вам предлагают читать?
0: Нет, предлагают, конечно.
1: И а не было
0: я
1: у вас...
0: не помню, я не вспоминаю, что я что предложил. Я когда-то, я правда говорю, вот тут судьба так однажды случилась, да. Я когда-то вначале еще говорил, что я очень хочу почитать Августина. А тут получилось, что мне предложили его почитать, Мария Михайловна предложила почитать. И я с наслаждением это делал, потому что была моя первая книга, которую я читал христианскую. Самая первая книга была «Исповедь Августина», которая меня поразила совершенно. Так что вот как-то так случается иногда. Но дело все в том, что здесь я не могу довериться своему уму и своим знаниям в этой сфере. Потому что я предложу, конечно, может, что-то, но думаю, что здесь есть люди, которые об этом постоянно думая, все-таки выше меня по степени знания, понимания и...
1: Георгий Алексеевич, есть ли какие-то моменты в работе радио «Град Петров», которые вы считаете не совсем удачными? Вот покритиковать-то тоже ведь надо немножечко.
0: Да, это я сделаю не в эфире.
1: Понятно, хорошо. Тогда в ваших планах. Ваши планы, что бы вы еще хотели сделать на радио «Град Петров»? Я думаю, ведь не просто совмещать роль артиста. Вот у вас гастроли, у вас, когда какая-то новая роль в театре или новый спектакль вы делаете, ведь вы должны... полностью отдаваться вот именно этому моменту, для того, чтобы работа получилась удачная. А тут еще радио. Как вы совмещаете это?
0: Дело все в том, что это же самый секрет и здесь. Здесь же тоже надо полностью отдаваться, иначе ничего не получится. Поэтому это не совмещение. Это не совмещение. Это просто
1: продолжение.
0: Ну, разные сферы деятельности получаются. И вообще слово «совместитель», оно как бы так принижает вторую, третью или четвертую деятельность, которой человек занимается. Но ведь так получается, что потом первый оказывается самый плохой, а все остальное достаточно хорошим. Поэтому здесь как бы нету этого ощущения, не возникает ощущения совмещения. Вот как я оцениваю свою деятельность здесь? Я оцениваю ее как дар мне, который я пытаюсь исполнить в обратную сторону, отдать. И от этого вот можно считать вот какой-то градус. Сумел я этот дар, восприняв, поблагодарить, отдать в благодарность или нет? Потому что иной оценки здесь нету. Потому что стараешься очень, как можешь, в данный конкретный момент, в данном конкретном своем понимании мира, Бога, всего. И если начинаешь оценивать уже непосредственно только как артист, то получается плоско. Здесь для этого плоско. А по тому отсчету все-таки более правильно получается. Потом я помню, когда я у отца Александра спрашивал, какая суть радио, основная суть. Потому что я же пришел, я профессионал, да, а рядом со мной работают люди, которые не настолько профессию знают актерскую, и звучат в эфире. И это звучание не такое, как я предполагаю, на что мне отец Александр сказал, что это радио не только должно быть высококачественно по своему нутру, но это еще само по себе, оно по сути своей есть занятие, по сути. И мне это очень стало понятно. Поэтому здесь люди, они не читают текст очень высококачественно. А они вместе со слушателями познают мир, познают Бога. И это можно делать разными голосами, по-разному разговаривая. Вот, и тогда все стало ясно.
1: Замечательно.
0: Да, вот так.
1: Есть ли у вас планы какие-то?
0: Мы записали с Татьяной Алексеевной Брошниной книжку «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери. И сейчас мы сводим ее с музыкой. Тут несколько сложный появился момент, потому что мы решили попробовать туда вставить джазовую музыку. А один раз вот мы свели передачу, но нам она показалась неправильно сделанной. Сейчас мы все перелопатили, сейчас будем сводить заново. Потому что нужно чуть точно поймать сферу музыкальную, потому что книжка очень интересная, правительская. И первое сведение по прослушании оказалось несколько ресторанным. Вот, поскольку там есть, в джазе есть ресторанная нотка, но кроме того, там есть совершенно потрясающие высокие достижения музыкальные. Вот мы пытаемся их отыскать. Отрыв.
1: Вы сами музыку предлагаете?
0: Ну, я предложил, Ольга Николаевна Суровикина согласилась попробовать, и вот мы сейчас это ищем. Это вот, то, что мы сейчас сделаем, ближайшее. Вот. А потом, что предложат? Я сам как-то так... Я очень хочу почитать Иоанна Златоустова. Но пока не удается, потому что это объем очень большой. И несколько он труден для понимания. Но у меня почему-то есть такое самоуверенное ощущение, что я знаю, как его читать. Но надо прислушиваться к мнению более опытных людей.
1: В духовном плане, да?
0: Безусловно, да.
1: Ну что ж, спасибо. Георгий Алексеевич, ваши пожелания нашим радиослушателям?
0: Вы знаете, дорогие мои радиослушатели, я хочу вам пожелать того, чего я желаю себе. Не поддаваться ни в коем случае никакому ощущению унижения себя в этой жизни, потому что вы чего-то не сможете сделать. Вы чего-то не сумели. Что-то у вас не получилось. Кого-то вы обидели. Как-то не сложилась жизнь. Вот ни в коем случае не надо теряться в этом случае. У нас с вами такая сила большая, чудная. Бог нам все даст, все расскажет. А мы со своей стороны, от нашего радио, постараемся вам помочь тем, что мы вам попробуем донести до вас мысли святых отцов, которые все, что мы с вами сейчас проходим, уже прошли. И поэтому их опыт бесценен. И на основании его мы сможем с вами все побороть. Спасибо вам большое за то, что вы есть.
1: Дорогие друзья, на этом наша встреча закончилась. Георгий Алексеевич Корольчук, народный артист России, был сегодня гостем нашей студии. Спасибо, Георгий Алексеевич.
0: Спасибо большое.
2: Передачу для вас подготовила Людмила Зотова.

0: прозвучала пятая часть симфонии номер 6 Людвига ван Бетховена в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Православие в Германии. Какова сегодняшняя жизнь православных приходов и монастырей? Как складываются судьбы наших братьев и сестер на немецкой земле? Какие святыни хранятся в ее старинных городах? Об этом программа «Незнакомая Германия».
1: Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Живые памятники» о храме святого преподобного Сергия Радонежского в Бад Киссингене.

0: Дед Алексей в этом уютном курортном городочке Бадкиссинген вы служите уже вот 12 лет. Вы здесь уже свой или еще курортный гость?
1: Когда я сюда приезжал из Мюнхена, с первые 4 года своего служения здесь, то я чувствовал, что я действительно в гостях.
0: А как ваши дети к этому относятся? Они чувствуют себя местными или чужими?
1: Ну, дети выросли в Германии, здесь ходят в школу, поэтому они здесь себя очень уютно чувствуют, поэтому достаточно своими.

0: когда вы здесь гуляете по городу, бывает ли, что подходят к вам местные немцы и спрашивают, кто вы такой, в какой одежде?
1: Да, практически всегда кто-то подходит. И эти люди, конечно, задают самые разнообразные вопросы. То я говорю, ну вот, православный священник, показываем крест. Они говорят, а, ортодокс, да, то есть они понимают, спрашивают, какой церкви. Некоторые думают, что это греческая церковь. Так что совершенно разнообразные. Некоторые, конечно, бывают очень мало, но тоже встречаются такие иногда случаи, когда вдруг тут же начинают говорить о политике, упоминать имена каких-то президентов сразу. Такой вот, ну, негативный иногда бывает такая реакция, но в целом больше позитивная. Всегда очень радует, что люди так добродушно и очень так, с таким очень светло встречают, на самом деле, всегда православного священника. Здесь, в Баварии, это очень характерно. В других землях Германии это не так, а в Баварии православный священник очень вызывает внимание. Почему? Потому что католические священники не ходят в облачении, поэтому, когда мы появляемся так на улице, мы свидетельствуем о Христе, напоминаем людям, что Бог есть, и служители Божии тоже есть. Многие люди, начиная с 19 века, приезжают именно на воды, чтобы здесь попить целебной водички, которая славится своими какими-то такими целебными свойствами. И люди очень охотно ее пьют. И, ну, если ее пить регулярно и в правильной дозировке, тогда она может принести пользу нашему здоровью. Так что этот источник называется Макс Брунен, один из 4 источников, которые мы имеем здесь в Аткисинге. Вот можно
0: спасибо. Попробовать
1: этой водички. Она такая особенная, немножечко солененькая. Вот, ее как раз нужно пить свежую. Когда она постоит, она уже немножко теряет те свойства, которые именно сейчас есть в ней.
0: А каким вы видите будущее православия в Германии вообще?
1: Я думаю, что в ближайшие 20-30 лет сильно ничего не изменится. Для того, чтобы в Германии православие стало немецким, здесь все-таки не такой большой процент людей, которые обращаются в православие.
0: Из немцев.
1: И то количество людей православных, которые сейчас есть, все-таки они еще достаточно хорошо говорят на своем национальном языке. Греки на греческом, сербы на сербском, русские там на русском и так далее. Поэтому я не думаю, что так быстро перейдет этот переход. Что касается германского православия, чтобы все влились в одну поместную церковь, мы видим, что события последних лет, когда Константинопольский патриархат вторгся в каноническую территорию русской церкви, привело к определенным, к тому, чтобы евхаристическое общение было приостановлено. И в такой ситуации мы видим, что наоборот, православие в Германии сейчас не настолько едино, как было еще едино несколько лет назад.

0: Храм наш преподобного Сергия был достроен и освящен в 1901 году. Но попытки строительства храма уже были в середине 19 века. Деньги собирались с разных каких-то мест. Были пожертвования из России, и здесь, и в Германии. Но большую часть пожертвований вложили как раз члены Свято-князя Владимирского братства. То есть это были их личные деньги, на которые был построен этот храм. И первая закладка камня была на Казанскую икону Божией Матери 21 июля 1898 года. Самое главное, что мы можем сказать о Свято-князе Владимирском братстве, то, что они сохранили памятник этот, да, в том виде, в котором он дошел до нас. Конечно же, предстоит сейчас очень много работ. И эти работы нужно делать как можно быстрее, чтобы сохранять в храм в должном виде.
1: Позаботился о постройке русский протоиерей Алексей Мальцев, освятил храм румынский митрополит Иосиф Георгиану. Строителями, инженерами и художниками были, по крайней мере, отчасти немцы. Приход как бы русской православной церкви. Что это все говорит о православии в Германии?
0: Это говорит о том, что мы здесь все собрались из разных концов мира. И объединяет нас православная вера. Да, вот как вы сказали, действительно здесь кто-то был из России, кто-то из Болгарии, кто-то из Румынии. И все трудились над постройкой этого храма. И ничего не изменилось, по сути, в приходской жизни. Потому что у нас есть и немцы, которые покрестились. У нас есть, и, конечно же, люди из России, приехавшие из Советского Союза. Есть те, которые здесь родились, но предки их когда-то откуда-то приехали. Есть люди из Украины, из Болгарии. У нас есть люди из Грузии. Да, потому что мы здесь для того, чтобы обрести Христа в церковной жизни, для того, чтобы наследовать Царство Небесное. А там не важно, кто откуда приехал и кто где родился. Да, то есть мы должны укрепляться в вере. Я думаю, это как раз сегодня, в нынешнее время, как раз является самым главным камнем преткновения, о который спотыкаются многие. То есть в тот момент, когда политика начинает просачиваться в церковь, здесь происходит фактически разрушение самого замысла церкви. Да, потому что это несовместимые вещи. Да. То есть мы Христовы, ученики Христа. Мы называем престольный праздник, который посвящен небесному покровителю, Второй Пасхой. За вот эти 12 лет, сколько я здесь служу, постоянно все больше и больше людей приезжает в этот храм, чтобы участвовать как раз в престольном празднике и просто среди года посещать храм. То есть храм очень многих людей притягивает. Стараемся, конечно же, всегда приглашать наших дорогих владык, архиереев, чтобы они приехали и украсили своей молитвой, своим архипастырским благословением наш праздник. Люди наших владык очень ждут всегда. Это, конечно, самое главное для нас, чтобы быть со своим архипастырем. Потому что там, где есть архиерей, там есть церковь. И мы все чувствуем эту связь духовную, как и священники, как и люди. И поэтому всегда очень ждем, чтобы кто-то из владык мог возглавить наше богослужение. А также, конечно же, бывает трапеза. И наше сестричество очень много прикладывает усилий, чтобы сделать все очень красиво, очень вкусно. И я думаю, все это чувствуют и отмечают, когда бывают на празднике.
2: В этом храме и в этой стране мы почти уже 30 лет. Мы приехали из Киргизии. В Киргизии я очень сильно заболела, и меня выписали домой умирать. А мы приехали на операцию, и посмотрите, я перед вами стою. Онкология. И что хочу сказать, какая-то сила, когда мы приехали сюда, я очень сильно плакала, что нас далеко разместили от родственников. А потом я сейчас поняла, для чего. Моя миссия здесь должна была осуществиться, служить Богу. Я пробралась сюда зимой, это и была зима, когда мы приехали. И здесь был сосед наш, который открывал тогда, не открывал храм, а ремонтировали здесь отопление. И я попросила поставить свечу. Он сказал, что нет, нельзя, храм закрыт, нет, нет, сюда никто не должен входить. И я сказала, что какая-то сила зовет меня, а я не могу, не могу прийти даже поставить свечу. Разрешите, я поставлю свечу, я уйду. И выходя вот здесь около дверей, я спросила у него, почему этот храм закрыт. Он сказал, что некому открывать, потому что платить никто не может, это бесплатно. Все делается, я предложила свои услуги. Я плохо говорю по-немецки, я очень плохо еще в религии что-то знаю, что-то понимаю, но я вложу все, что я могу вложить в этот храм.
3: Я приехал из Казахстана. Господь Бог сподобил меня прийти в наш храм в 1994 году. Были такие моменты, когда у нас был престольный праздник, а на престольный праздник был всего один причастник. Было и так. Так как богослужения у нас не было постоянно, мы читали каноны, акафисты по выходным дням. 5-7 человек мы собирались в храме, читали акафист, после акафиста пили чай. И вот как-то вот так вот. Были такие же времена, когда у нас появился священник, тогда наш приход возрос. Где-то человек 150, наверное, было. Храм был полный, пройти негде было.
2: А есть люди, которые первый раз вступили в наш храм, говорят, что здесь такая сила, что что-то тебя такое вот одевает сверху, что ты не можешь понять и не можешь уйти просто так, развернуться и уйти.
0: С того момента, как мы начали служить здесь, в 2011 году, тогда я тоже приезжал из Мюнхена, количество прихожан было немного. Понятно, что и священник до меня приезжал тоже раз в месяц или раз в два месяца. Я приезжал издалека. Но все равно за эти 4 года, сколько я здесь служил, приход постепенно размножался и укреплялся. И в 2015 году уже по благословению владыки Марка я сюда с семьей переехал. Это было действительно необходимо, потому что невозможно было, как я уже сказал, покрыть все нужды приходской жизни вот такими наездами. Да? То есть это было недостаточно, нужно было уже что-то большее. Церковная жизнь стала более активной и более постоянной.
3: Раньше было у нас так, что мы получали только богослужение в выходные дни. То есть это, ну, получалось все время так. А при приходом отца Алексея к нам в храм, мы узнали, что такое богослужение постное, что такое страстная неделя, что такое Пасха. И вот теперь у нас на каждый праздник, на каждый, неважно в какой день выпадает, у нас совершается богослужение.

0: Наш храм строился в честь коронации царя Николая и царицы Александры. Именно в этом помещении вы видите даже короны в честь коронации, видите? И, естественно, портреты находятся царя Николая и сына Александры. Также в этом помещении находится портрет нашего архитектора, который и спланировал этот храм. Это Виктор Шрёдер.
1: Наш храм построен в неовизантийском стиле. Да, то есть это что в первую очередь? Это однокупольный храм. Когда человек смотрит на храм с улицы, он всегда думает, что храм огромный. Когда люди попадают в храм, очень удивляются, что храм очень небольшой. Оказывается, то, что снаружи создает большой вид храма, это трапезная, которая сразу пристроена к храму. И поэтому сейчас люди стоят и в храме, и вот в зале. Там проведена техника, там можно видеть с экрана часть богослужения, которую люди, может быть, не совсем видят в самом храме. И также есть нижний этаж, где есть крипта, помещение под храмом. И там мы проводим трапезы. Здесь у нас в этих помещениях проходит воскресная школа, церковно-приходская школа. Здесь действует с 2008 года. Почему именно был храм посвящен преподобному Сергию? Но преподобный, конечно же, очень любим был на Руси всегда. И поскольку город курортный, то большая часть людей конца XIX века и позже, и начала XX века приезжали сюда именно только в летний период. То есть, по сути, здесь богослужебная жизнь проходила всегда с мая, с июня до сентября-октября. А преподобный Сергий празднуется два раза в году – 18 июля и 8 октября. Поэтому для того, чтобы украсить вот период отдыхающих и пребывающих здесь на курорте, был вот выбран как раз преподобный, чтобы дважды в год, именно в этот летний период, отпраздновать его память.
0: Каждое воскресенье в наш храм прилетал дятел, который садился на крест и в районе 10 часов утра начинал стучать в этот крест. Люди в округе все говорили: закройте этот крест чем-нибудь, какой-то металл там, или какую-то сетку натяните, по той причине, что он беспокоит людей. Звук, представляете, в металл. И когда появились колокола в нашем храме, этот дятел исчез. Когда я стала открывать этот храм, тоже происходили такие вот вещи. Ко мне стали приходить люди, они замечали, что храм постоянно открывается в определенное время, и приходили соседи с верхней улицы, но они с нашим храмом соседничают по забору. И стали просить о том, чтобы в нашем храме по ночам не пел хор, потому что хор беспокоит их. Я сказала: вы простите, но в нашем храме никого ночью не бывает. Наш храм всегда закрывается, я ухожу в 4 часа вечера, закрываю храм, и здесь никого не бывает. Они говорят: нет, здесь поет хор. И, естественно, первый раз это подтвердил отец Валерий, когда он приехал и остался ночевать первую ночь в храме. И он сказал: Татьяна Васильевна, я сегодня ночью испытал такое, когда я утром проснулся рано, поет хор. Я подумал, что я не закрыл дверь, входные двери, когда поздно исповедовал и ушел, не закрыл дверь. Я вышел в алтарь, но никто не пел, никого не было.

если кто-то говорит, что церковь как-то отстала или там так устарела, приди и вишь, как Господь, как в Священном Писании сказано. То есть ты приди, посмотри, побудь в этой церкви, а потом делай какие-то вот заявления, да. И мы видим на опыте нашей как бы церковной жизни, что наш приход, слава Богу, милостью Божией, очень молодой. Большая часть людей – это молодые семьи, многодетные семьи, которые вот находятся в нашем приходе. Это молодые люди. Как я уже говорил, отрадно то, что с других городов люди, молодежь приезжает. Если бы церковь была бы, не давала бы людям какую-то духовную пользу и духовную благодать, люди бы в нее не приходили. Да, потому что к сухому источнику не ходят. Да? То есть если есть что черпать, тогда люди туда идут. А если люди идут, значит, они получают от Бога то, что им нужно, то, что потребно для их души.

И самое главное, конечно, здесь не мешать Богу делать дело свое, которое Он совершает для спасения людей.

0: как организовать молодежную работу на приходе, когда ее там вообще нет, когда иногда один молодой человек, и вот он хочет как-то что-то сделать, да, или бывает так, что молодые люди есть на приходе, но ими никто не занимается, они пришли в храм, постояли и ушли, и вот кто-то хочет начать как-то их объединять, да, и здесь вот начинается такая...
1: Поиск,
0: совещательная функция, да, то есть, чтобы именно посоветовать им, помочь и так далее, да, то есть, и они, конечно же, загораются вот этой какой-то такой желанием, вернувшись домой, тоже вот творить что-то с молодежью, вот, и это, конечно, очень объединяет, любые такие съезды, балы, какая главная цель их? Во-первых, конечно же, самая главная цель – это обрести Христа молодым людям, да, и уделить им время, и помочь им найти или сделать церковь своим домом. Но это не делается просто каким-то словом. Да. Мы должны в первую очередь дать возможность молодым людям, дать им какую-то площадку для общения. Это вот как раз и балы, съезды, семинары. И там молодые люди знакомятся. Они узнают о своей вере. Они создают какие-то такие, ну, ячейки дружбы, как бы, да, то есть и обмениваются там контактами, и начинают дружить, да, и приезжают друг к другу в разные города.

за границей, или это очень важно, да, потому что часто бывает так, что люди приехали откуда-то там с России, с Украины, с Казахстана, и они, может быть, единственные православные, которые в классе, в университете, и люди другой веры, другого какого-то воспитания. А когда они приезжают на наши съезды, многие оживают, да, и они начинают дружить, ездить друг к другу. Ну и, конечно, нужно сказать, что через эти все вот съезды, балы, вот, семинары, мы срастаемся, вот молодежь, как одна семья. Но я думаю, что основа всего лежит в доброте. Да? Мы должны как-то научиться быть добрыми. И если человек христианин, но у него нет доброты, да, то есть тогда у него как бы теряется весь смысл всего. Поэтому мы этой добротой как раз свидетельствуем перед другими людьми, которые в храм не ходят, о том, что мы действительно христиане. Да? Потому что можно часто ходить в храм, говорить красивые вещи, но если нет вот этого стержня какого-то самого главного и основного, тогда все остальное тоже становится как-то вот, ну, таким более, я бы сказал, наигранным, да, то есть поэтому надо хотя бы стать добрым, а потом уже стяжать и смирение, да, и любовь и так далее, то есть это как бы в духовной жизни все совершается поэтапно.

прозвучала передача из цикла «Живые памятники» о храме преподобного Сергия Радонежского в Бадкисингене. Материал предоставлен интернет-журналом «Дерботе», вестник Русской Православной Церкви за границей. Авторы проекта – епископ Иов Штутгартский и Анастасия Лимбергер. О храме рассказывали иерей Алексей Леммер и прихожане храма.

0: В 1988 году исполнилось 1000 лет со времени принятия Русью христианства. Вера Христова распространилась на Руси чрезвычайно быстро, еще во времена правления нашего просветителя, святого благоверного князя Владимира, стала господствующей верой во всех подвластных ему землях. Укреплению на Руси христианства способствовало строительство многих храмов и возникновение ряда монастырей, самым знаменитым из которых стал Киево-Печерский монастырь, основанный преподобными Антонием и Феодосием. Киево-Печерский монастырь распространял святость по всей русской земле и со временем стал не только общерусской, но даже всеправославной святыней. Послушайте воспоминания одного из паломников, посетивших Лавру в предреволюционные годы, напечатанные в журнале «Перезвоны» в 1925 году.
1: «Уже подходя к Лавре, вы незаметно вдруг видите себя окруженным паломниками со всех углов Руси. Народная масса чрезвычайно живописна по одежде, говору, но объятая единым благочестивым настроением, пришедшая главным образом в силу обета, пешком за тысячи верст, принимает вас в свою среду, делает в Лавре богомольцем. И вы, странно, забыв какие-то свои интересы, с наслаждением погружаетесь в эти бесчисленные толпы людей, объятых глубоким религиозным порывом. Перед войной богомольцев бывало в Киеве до 250 тысяч человек. Почти все они имели пребывание в гостеприимной Лавре. В ней даром кормились и ютились тысячи униженных и оскорбленных миром. Она день и ночь была открыта для званных и незваных, не делая различия между эллином и иудеем. Лавра давала им и духовную пищу, в которой отказал мир. Да надо ли вообще говорить о культурно-историческом значении Киево-Печерской Лавры? Уже в детстве, на первых уроках истории, мы знакомились с этим».
0: Кроме храмов своих, средоточием которых является Великая Лаврская Церковь или Собор Успения Божией Матери, с главной святыней чудотворной иконой Успения Божией Матери, чудесно полученной греческими художниками во Влахернском храме пред отбытием их в Киев при святом Владимире, Лавра знаменита своими пещерами и могилами святых угодников в них. Киев и его ближайшие окрестности по течению Днепра имеют целый ряд неизвестно когда ископанных пещер. Варяжские, кирилловские, китаевские, лаврские, межгородские, трехсвятительские и другие. Они тянутся на 12 верст. Уже в XI веке, по свидетельству летописи, пещеры эти считались древними. По всей вероятности, они служили местом для укрывательства товаров и имущества во время частых набегов многочисленных кочевников. Но все названные пещеры так и остаются в безвестности. Славны же только пещеры святых угодников киевских. Они разделяются на ближние, то есть Антониевы, и дальние, или Феодосиевы, имея между собой глубокий овраг. Переход из одних пещер в другие – идет в деревянной крытой галерее длиной 91 сажен. В ближних пещерах всех преподобных, нетленно почивающих, 71, и затворников 9. Мощи святых сохраняются в гробницах, которые поставлены в нишах по обе стороны пещерных галерей, у изголовья святого его изображение, перед которым теплится лампада, и табличка с именем святого. В дальних пещерах святых мощей и затворников немногим меньше.

Совершенно особенное настроение охватывает вас, читаем мы далее в журнале «Перезвоны», когда с толпой богомольцев во главе с монахом, держа в руках зажженную свечу, вы спускаетесь глубоко вниз. Длинной лентой вьется

0: ряд людей разного возраста, пола и состояния. Раздаются возгласы монаха у каждой гробницы. «Преподобный Пафнутий, моли Бога о нас!» «Преподобный Павел, послушливый, моли Бога о нас!» и так далее. В пещерах есть ряд церквей, где совершается беспрерывное богослужение. И паломники тогда останавливаются на мгновение, чтобы послушать Евангелие и к теню, и идти дальше, то есть глубже под землю и ближе к самому себе. На табличках у святых вы читаете вместе с именами краткое упоминание о подвигах их жизни, говорящих о великих достижениях человеческого духа, о победе его над материей и злом, о самоотверженном служении Богу, людям и высшим идеалам. Это действует на вас захватывающе и возвышающе. Перед вами лежит нетленное тело подвижника как очевидное доказательство победы над смертью. Вокруг себя вы видите лица паломников, подобно вам, ушедших на какой-то час от всего будничного, мелкого, житейского, а потому возвратившихся к самим себе. Вот почему вы слышите непроизвольные вздохи, замечаете сокрушенные покачивания головой и сладкие слезы, орошающие лица. Не раз приходилось бывать нам в лаврских пещерах с иностранцами. Они были глубоко взволнованы виденным и слышанным там, характеризуя свои впечатления и переживания как единственные в своем роде.
1: Из Киево-Печерского монастыря вышли первые русские епископы Киева, Переяславля, Ростова, Новгорода, Владимира, Юрьева, Полоцка, Тмутаракани, Чернигова, Турова, Белгорода и Суздаля. «Любовь царствовала между ними», — пишет преподобный Нестор. «Меньшие покорялись старшим и принимали их веления без прикословия. Старшие обращались с ними, как с возлюбленными чадами. Удалялся брат из монастыря, все скорбели, ходили за ним, призывали и просили игумена о принятии. Если случалось кому-нибудь из братьев впасть в прегрешение, прочие утешали его и разделяли между собой его наказание». Ученость киево-печерских монахов выражалась прежде всего в глубинном знании Священного Писания и многогранности их деятельности. Киево-печерские монахи стали основной движущей силой динамического русского христианства. Введенный преподобным Феодосием общежительный устав монастыря отличался такой высотой монашеского духа, что был принят впоследствии почти всеми русскими обителями нашего домонгольского периода. В основе этого устава, названного Студийским по имени его создателя, монаха Федора Студита, жившего на рубеже VIII и IX веков в Византии, стоят следующие мысли, взятые нами из завещания, оставленного автором своему преемнику на должности игумена. «Старайтесь всемерно, — пишет Федор Студит, — да все у братья будет общее и нераздельное, и да ничего не будет отдельно собственного, даже иголки. Твои же душа и тело, но не твои страсти, да будут разделены в равенстве любви ко всем духовным твоим чадам и братьям».

0: Послушайте жития двух из иноков Киево-Печерской лавры, святого Лаврентия и преподобного Григория.
1: Один брат именем Лаврентий захотел в затвор войти. Святые же отцы никак не позволяли ему делать этого. Тогда Лаврентий ушел к святому Димитрию в монастырь Изяславов и затворился там. И за твердое житие его даровал ему Господь благодать исцеления. Однажды привели к нему одного бесноватого из Киева, и не мог затворник изгнать из него беса. Очень лют был. После того, как он оставался долгое время неисцеленным, велел затворник вести его в Печерский монастырь. Тогда бесноватый начал вопить: «К кому посылаешь меня? Я не смею приблизиться к пещере ради святых, положенных в ней. В монастыре же только 30 иноков боюсь, а с прочими могу бороться». Ведшим же его было известно, что он никогда в Печерском монастыре не был и никого там не знает, и спросили его: «Кто же те, которых ты боишься?» Бесноватый назвал их всех по именам. «Эти 30, — сказал он, — одним словом могут изгнать меня». Всех же чернолистцев в Печерском монастыре было тогда 180. И сказали бесноватому: «Мы хотим в пещере затворить тебя». Бесноватый же отвечал: «Что мне за польза с мертвецами бороться? Они теперь имеют у Бога большее дерзновение молиться за своих чернолистцев и за приходящих к ним. Но если хотите борьбу мою видеть, ведите меня в монастырь». И начал он говорить по-еврейски, потом по-латински, потом по-гречески и на всех языках, а прежде никогда и не слыхал их. Так что испугались ведшие бесноватого такому изменению языка его и тому, что заговорил он на разных наречиях. И не успел он еще подойти к монастырю, как сразу исцелился и стал все хорошо понимать. И пришел игумен со своей братьей. Исцелившийся же не знал ни игумена и ни одного из тех 30, имена которых назвал во время беснования. И спросили его пришедшие: «Кто исцелил тебя?» Он же, смотря на чудотворную икону Богородицы, сказал им: «С нею встретили нас святые отцы», и назвал по имени 30 числом. И я исцелился. И знал он имена всех их, а самих старцев не знал ни одного. И так все вместе воздали славу Богу и Пречистой Его Матери и блаженным угодникам Его.

0: в темном переходе в направлении к церкви преподобного Варлаама покоятся святые мощи святого Лаврентия. Здесь вместе с другими братьями нашел он пристанище и покой, пишет в своем произведении «Путешествие по святым местам русским» Андрей Николаевич Муравьев. А подле церкви Варлаамской ископана третья подземная церковь, которая оканчивает пещерный круг. Дальние пещеры начинаются от церкви Успения Богоматери, воздвигнутой на том месте, где ранее стояла деревянная, сооруженная еще преподобным Феодосием с благословения святого Аввы Антония. Из нее ведет крутой спуск в пещеры, где покоятся затворники, жития которых, как и многих других угодников печерских, почивающих в дальних пещерах, не записаны в Патерик, а только имена их соблюдаются священным писанием. Здесь же, между ракою последнего архиепископа Великого Новгорода и князем Феодором Острожским, почивает преподобный Григорий Чудотворец. Григорий вступил в лавру еще при жизни преподобного Феодосия и в 1064 году был пострижен в монахи. Почти целые ночи проводил преподобный без сна, в пении псалмов и молитве, и отличался любовью к чтению благочестивых книг. Послушайте, что рассказывает о нем известный жизнеописатель печерских угодников, архимандрит Киево-Печерской лавры Поликарп, управлявший монастырем во второй половине XII века.
1: Блаженный Григорий пришел в Печерский монастырь к святому отцу нашему и от него научился житию иноческому, нестяжанию, смирению, послушанию и прочим добродетелям. Особенное прилежание имел он к молитве, и зато получил власть над бесами, так что, находясь даже вдали от него, они вопили: «О, Григорий, изгоняешь ты нас молитвою своею!» Не желая терпеть гонения от инока, древний враг рода человеческого, не в силах навредить ему, научил злых людей обокрасть его. Он же не имел ничего, кроме книг. Однажды ночью пришли воры и подстерегли старца, чтобы, когда он пойдет к заутренней, войти и взять все его имущество. Но почуял Григорий приход их, обычно он целые ночи проводил без сна, пел и беспрестанно молился. Помолился он и о пришедших обокрасть его: «Боже, дай сон рабам твоим, ибо трудились они всуе, врагу угождая. И спали они 5 дней и 5 ночей, до тех пор, пока блаженный, призвав братью, не разбудил их. Они встали и не могли идти, так ослабели от голода. Григорий дал им поесть и отпустил их. Но об этом узнал властитель города и велел наказать воров тех. И затужил Григорий, что из-за него осуждены воры. Пошел и отдал книги своей властителю, чтобы тот отпустил воров. Оставшиеся же книги продал, а деньги раздал убогим, говоря, да не впадет кто-нибудь в беду, думая украсть их. Ведь сказал Господь: не собирайте себе сокровищ на земле, где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небесах, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Вор же те, ради чуда бывшего с ними, покаялись и более не возвращались к прежним делам своим, но пришедшие в Печерский монастырь стали работать на братию».

другой раз снова пришли трое неизвестных, надеясь обмануть блаженного. Двое из них стали молить святого, ложно говоря: «Вот это друг наш, и осужден он на смерть. Молим тебя, помоги спасти его, дай ему, чтобы откупиться от смерти». Заплакал Григорий от жалости, провидя, что на самом деле приспел конец жизни того, и сказал: «Горе человеку этому, ибо приспел день погибели его». Они же сказали: «Но если ты, отче, дашь что-нибудь, то он не умрет». Говорили же они это, чтобы получить от него что-нибудь и разделить между собой. Григорий же сказал: «Я дам, но он все равно умрет». И спросил их, на какую смерть осужден он. Они отвечали: «Будет повешен на дереве». Блаженный сказал им: «Точно присудили вы ему, завтра он повесится». После этого сошел он в пещеру, где обыкновенно молился, чтобы не слышать ничего земного и очами не видеть ничего суетного. И, вынесши оттуда оставшиеся книги, отдал им, сказав: «Если вам не пригодится это, то возвратите мне». Они же, взяв книги, стали смеяться, говоря: «Продадим их, а деньги разделим». И увидели они плодовые деревья и решили: «Придем нынче ночью и оберем плоды его». Когда настала ночь, пришли эти трое и заперли инока в пещере, где он был на молитве. Один же из них, тот, о котором они говорили, что его на дереве повесят, взлез на верхушку дерева и начал обрывать яблоки. И ухватился он за одну ветку, и она обломалась. Те двое испугались и побежали, а он, падая вниз, зацепился одеждой за другую ветку и, оставленный без помощи, задушился воротом. Григорий же был заперт и не смог прийти в церковь на молитву со всей братьей. Когда стали выходить из церкви, то все увидели висящего на древе мертвого человека, и ужас напал на них. Стали искать Григория и нашли его в пещере запертым. Вышедши же оттуда, блаженный велел снять мертвого. Друзьям его сказал: «Вот и сбылась ваша мысль. Бога обмануть нельзя. Если бы вы не заперли меня, я пришел бы и снял его с дерева, и он бы не умер. Но так как враг научил вас покрывать суетное ложью, то Бог и не помиловал вас». Обманщики же те, видя, что сбылось слово его, пришли и упали ему в ноги, прося прощения. И Григорий осудил их на работу Печерскому монастырю, чтобы теперь, трудясь, свой хлеб ели они, и достанет им, чтобы и других питать от своих трудов. И так они и окончили жизнь свою с детьми своими, работая в Печерском монастыре на рабов Пресвятой Богородицы и учеников святого отца нашего Феодосия. Вот как описывает монастырские подвиги преподобного Григория его жизнеописатель игумен Поликарп.

0: И покоится теперь мощи преподобного Григория среди братьев в дальних пещерах Киево-Печерской лавры. А рядом с ним Зенон постник, Ипатий целебник и священномученик Лукиан. Несколько далее, около затвора преподобного Лаврентия, закладен вход в древние варяжские пещеры, ибо опасно проникать глубже в сие неведомые подземелья, простирающиеся, как полагают, даже под самый Днепр и частично обвалившиеся. Тут покоятся мощи Нестора Некнижного. Преподобный Нестор почивает прямо у входа в малую подземную церковь Благовещения, которая едва ли не была древнейшей из всех пещерных. Ее ископали еще святые отцы из сих подземелий, и вокруг нее в большом количестве стеснились преподобные посмертные жители сих вертепов, начиная от затворника Пафнутия и до воина Тита. От его гроба открывается иной переход, в другую часть подземелья. Здесь же, недалеко от церкви Благовещения, положена и святая игуменья Ефросиния, дочь князя Полоцкого, которая скончалась во время своего странствования в Иерусалим и перенесена была в Киев братьями, странствующими с ней. Пимен постник и святый младенец Леонтий, канонах Печерский, почивают открыто в обширном преддверии церкви преподобного Феодосия, которая построена уже в начале XVII века и соединяется длинным переходом с церковью Благовещения. Галерея сия также освящена телесами преподобных.
1: В самой церкви находится келья, подобная Антониевой, с каменным ложем в углублении, над коим теплится лампада. Это келья преподобного Феодосия, место, освященное подвигами его долголетней иноческой жизни. Здесь сердце лавры, а рядом с церковью преподобного Феодосия другая, не менее древняя, ископанная руками самих преподобных Печерских, церковь Рождества Христова. Здесь против входа в церковь и находится мощи самого преподобного Феодосия. Гроб устроен в углублении, совершенно по образцу Антониева. Лик преподобного изображен на доске, и богатая паникадила освещает по сторонам три иконы – Богоматери и святых основателей Лавры в серебряных ризах. Здесь у гроба преподобного Феодосия, великого наставника и пастыря, первого чудотворца земли русской, хочется закончить путешествие по знаменитым пещерам киевским и словами известного летописца Нестора воспеть славу и хвалу братьям святым, почивающим под сводами монастыря. Лавра твоя славится тобою, и во всех концах вселенной почитается имя твое. Народы дивятся отцам, бывшим в ней, которые воссияли, как звезды на тверди церковной. Исполнителями заповедей Божиих явились они, чудотворцами стали, и даром пророчества Бог сподобил их, дар прозрения от Святого Духа восприняли, и Слова Божественного были учителями. Приходили в нее цари, и поклонялись князья, покорялись вельможи, и трепетали сильные мира сего, ужасались иноязычники в виде людей небесных по земле шествующих. И как к престолу Господню в дом Божьей Матери собирались иноки, воспевая песнь ангельскую беспрестанно, и с ангелами вместе сходились они у жертвенника Господня, и многие из них духов лукавых изгоняли, и страшны были для них. Таковы ветви корня твоего, таковы столпы твоего храма, таковы дети, тобой порожденные, таковы отцы твоей лавры.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров». В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие слушатели, предлагаем вашему вниманию фрагменты книги «Человек перед Богом». Эта книга составлена из бесед владыки Сурожского Антония.
4: Прежде всего, я хотел бы дать определение тому «я», которое надлежит познать. Без этого у нас не будет общего языка, и мы не будем знать, о чем, собственно, говорим. А затем, определив это «я» двумя различными способами, я, во-первых, попытаюсь показать, как важно